0: феврале 2026 года и запустили новые акции с очень большими скидками. Там, например, iPhone 17 Pro Max продавался за 50 тысяч рублей. Samsung S25 продавался вообще за 12 тысяч рублей. Люди же стояли в очередях, был очень большой наплыв клиентов.
1: С февраля поставки прекратились, а задержки объясняли логистическими проблемами, войной на Ближнем Востоке и проблемами с топливом. Во вторник магазин опубликовал обращение к клиентам. В нем говорится, что компания прекратила исполнять свои обязательства перед покупателями. Деньги не вернут. В компании обвиняют в мошенничестве одного из сотрудников, который занимался организацией деятельности и поставками. Всех, кто не дождался своих заказов, отправляют в полицию. С Бизнес-ФМ пообщалась одна из пострадавших, Лина, которая потеряла более 1,5 миллиона рублей. Она покупала телефоны для перепродажи. Раньше товар всегда приходил в срок, говорит она.
2: Такие цены, в принципе, существуют. Существуют в Китае, но там была наценка минимальная в данном магазине, и, соответственно, было более рентабельнее, так скажем, закупаться у них. С февраля месяца мы не получили технику вообще никакую.
1: Некоторые предприниматели, совершавшие оптовые закупки для перепродажи, брали кредиты под залог квартир и машин. Дарья в марте заказала в магазине телефон за 56 тысяч рублей. Товар должны были выдать в июне, но менеджеры отделывались общими фразами о неких логистических этапах. Сейчас Дарья подала заявление в полицию.
3: Когда я была в центре, недалеко от отделения полиции, встретилась с людьми, которые оформили заказ на 3 миллиона. У них же знакомые оформляли заказ на 9 миллионов. И это только двух людей, которых я перечислила. Также есть слух о том, что кто-то оформлял на 10, 15, кто-то даже на 40 миллионов закупал у них технику. И с учетом того, что больше 50 тысяч пострадавших, мне даже страшно представить, какая там сумма общего ущерба.
1: Сумму ущерба пострадавшие пока оценивают минимум в 400 миллионов рублей, но, возможно, она гораздо больше. Компания не выдавала чеки, что затрудняет подсчет. Сами предприниматели утверждали, что такие дешевые гаджеты везут из Эмиратов, рассказывает корреспондент Бизнес-ФМ в Челябинске Богдан Усманов.
4: Люди спрашивали, почему такая цена. Отвечали, что у нас особые условия со складом, так скажем, из Объединенных Арабских Эмиратов, то есть там покупали по очень хорошей цене, и сами без посредников привозили их в Россию, то есть сначала в Москву через таможню и потом уже Челябинск, МИАС.
1: Однако, как уверены пострадавшие, про Эмираты была только легенда. Они утверждают, что технику бизнесмены покупали в обычных российских магазинах, на Московской Горбушке и у перекупщиков на Авито. Одна из версий, которая активно обсуждается среди тех, кого обманули, что предприниматели изначально знали, что это пирамида, но планировали развалить ее позже. Планы нарушил спад покупательской способности. В отчаянии они попытались кардинально снизить цены, чтобы протянуть еще, но не вышло. Тогда один из партнеров кинул другого, а покупатели остались без айфонов и денег. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
5: Российский бизнес просит смягчить требования по найму иностранных работников. Ранее МВД представило ряд законопроектов, в которых предлагает установить механизм организованного набора трудовых мигрантов. Однако некоторые меры, предложенные министерством, раскритиковали российские бизнес-объединения. А начало работы самого механизма предлагается перенести на год. Валерий Бадоев продолжит.
6: Письмо с предложениями по корректировке механизма организованного набора трудовых мигрантов подписал глава РСПП Александр Шохин и направил его зампреду правительства Татьяне Голиковой от имени российских деловых объединений. Это, собственно, сам Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, Опора России и Деловая Россия. МВД в своих законопроектах по сути своей предлагает ужесточить правила трудовой миграции. Соответствующий эксперимент должен начать работу с 1 января 2027 года и продлиться до конца 30-го. Участвовать будут все регионы, кроме Москвы и Московской области. На замену бумажным патентам придут электронные реестры. Один для мигрантов, желающих работать в России, другой для работодателей, которые нуждаются в иностранной рабочей силе. МВД организует подбор работников, но это жестко привязывает мигранта к конкретному работодателю, региону и профессии. При этом, чтобы сменить место работы, мигранту придется выезжать из России и заново вносить себя в реестр. По мнению бизнеса, это создает дополнительные сложности и может подтолкнуть мигрантов к нелегальной занятости. Ассоциации предлагают, чтобы предложить предложенная МВД модель трудоустройства на протяжении 2 лет работала параллельно с существующей системой патентов и разрешений на работу. При этом уже сейчас привлекать иностранную рабочую силу для российского бизнеса дорого и сложно. Нужно упрощать механизм, а не наоборот, говорит генеральный директор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов», эксперт по правовым вопросам опоры России Алексей Петропольский.
7: В принципе, ввоз иностранной рабочей силы в России очень проблематичен. Если его дальше еще зарегулировать и усложнить, то мы вообще останемся без рабочей силы. В первую очередь нужно уже упрощать то, что сегодня есть. Потому что именно привести иностранца в Россию крайне тяжело. Получить рабочую визу практически невозможно. Люди работать в России хотят, ехать хотят, но возможности получить визы практически нету. Если мы говорим о странах ЕАЭС, СНГ, традиционно разнорабочий труд сюда приезжает, но он тоже стал стоить, ну, со всеми разрешениями и возможностью привести такого человека от 100 тысяч рублей в месяц. Невозможно построить развивающуюся успешную страну без иностранной рабочей силы.
6: Кроме того, бизнес-ассоциации в совместном письме указывают, что инфраструктура, нормативная база, информационные сервисы и визовые процедуры нуждаются в доработке. Поэтому начало работы механизма, разработанного МВД, предлагается сдвинуть на год, с 27 года на 28. Также бизнес просит не распространять эксперимент на граждан стран-членов ЕАЭС, то есть Белоруссии, Казахстана, Армении и Кыргызстана. Новшество миграционное законодательство МВД предлагало ввести на фоне продолжающегося дефицита кадров. Потому бизнес и просит доработать, а местами и отказаться от некоторых параметров. Причем по российскому рынку труда бьют не только ужесточения для мигрантов, отмечает руководитель исследовательского центра «Суперджоб» Наталья Голованова.
8: Если говорить о том, какие сферы больше всего сейчас нуждаются в рабочей силе, то это розничная торговля. Ну и надо сказать, что промышленность, хотя и потеряла лидерство по спросу, а все равно этой отрасли очень сильно не хватает квалифицированных кадров. На самом деле, по сравнению с демографией, миграционное законодательство не такой большой удар. Мы еще, кстати, недавно совсем выяснили, что исчерпали регионы резервы. Видим, что почти нет желающих среди мужчин, как раз того самого востребованного работодателями возраста, переезду.
6: Отдельно от разработанных МВД законопроектов статс-секретарь замминистра внутренних дел Игорь Зубов заявил, что каждый мигрант, приезжающий в Россию, будет обязан купить здесь мобильный телефон. Благодаря этому МВД будет знать местоположение каждого мигранта, а также уведомлять его, например, истечении срока документов или о необходимости явиться куда-либо. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
9: Недельная инфляция в России с 7 по 13 июля составила 0,17%, сообщил Росстат. Это заметное замедление по сравнению с предыдущей неделей, когда рост цен составил 0,31%. Так, фрукты и овощи подешевели на 1%, в том числе цены на огурцы снизились на 6%, а на помидоры на 4%. Существенный вклад в инфляцию, как и ранее, внес рост цен на бензин и дизель более 2-3% соответственно. Годовая инфляция постепенно замедляется. На 13 июля она составила 5,62% против 6% на конец июня. Как новые данные по инфляции повлияют на решение ЦБ по ключевой ставке? На ближайшем заседании 24 июля мнение главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой.
10: Нужно обратить внимание на то, что за последнюю неделю усилилась дефляция в плодово-овощном сегменте, и небольшая дефляция наблюдалась в сегменте услуг. И это, собственно, два фактора, которые обеспечили замедление недельных темпов инфляции до 0,17%. Но, конечно, нужно отдать должное, что эти компоненты, они, что называется, волатильные, то есть это все-таки торможение инфляции, которое структурно выглядит таким немного условным, потому что, с одной стороны, конечно, сейчас есть сезонное удешевление плодово-овощной продукции, но, с другой стороны, понятно, что при росте цен на топливо через какое-то время тренд в снижении стоимости плодово-овощей и в целом продовольственной продукции, конечно, может развернуться, потому что для их доставки тоже нужна транспортировка, и, соответственно, часть стоимости будет, конечно, отражать растущую стоимость топлива. Но вот при этом хочу обратить внимание, что очень важно, что дефляция в услугах возникла. Это означает, что из-за ситуации на топливном рынке, по всей видимости, спрос на туристические услуги внутри российских регионов, он снижается. Многие люди предпочитают, видимо, не ездить, а оставаться дома. Это как раз коррелирует с данными, что у нас снижение внутреннего туристического потока происходит за полгода, и в июне наблюдалось снижение числа бронирований на 4%. Поэтому это, собственно, собственно, как раз больше такой структурный фактор, сдерживающий динамику инфляции, хотя очевидно, что он сопряжен с более слабым спросом. На решение ЦБ текущая ситуация повлияет, безусловно, потому что уже Алексей Заботкин говорил о том, что Центральный банк не вправе закрывать глаза на ситуацию на топливном рынке, но это влияние, по моим оценкам, приведет к тому, что Центральный банк с большой вероятностью возьмет паузу на ближайшем заседании. То есть, в моем понимании, это базовый сценарий развития ситуации 24 июля. И, конечно, будет пересмотр прогнозов ключевой ставки на горизонте 27 года, потому что, по всей видимости, динамика инфляции текущего года, она выйдет за рамки прогнозного диапазона, который от 4,5 до 5,5% на конец 26 года. Ну и, что называется, более высокая входящая точка по инфляции в 27 год, она, конечно, будет означать, что траектория ставки должна быть выше.
9: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. Топливные издержки постепенно переносятся в цены, а денежно-кредитная политика должна учитывать влияние этого фактора, пишут аналитики Центробанка в традиционном докладе «О чем говорят тренды».
11: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В 17 веке Московское царство еще не имело своих золотых и серебряных рудников, и в рубли преимущественно перечеканивались иностранные деньги. В 1654 году при царе Алексее Михайловиче стали чеканить копейку из меди, приравняв ее по стоимости к серебряной. Подданным высочайше было велено торговать на медные деньги. Ими же платили служилым людям, но при этом налоги продолжали собирать исключительно серебром. Недовольство народа обесцениванием медных денег вследствие их необеспеченности и массовой подделки вылилось летом 1662 года в Московское восстание, которое так и назвали «Медный бунт». Мятеж был жестоко подавлен, но в следующем году по царскому указу чеканка серебряной копейки возобновилась, а медные деньги были изъяты из обращения и отправлены в переплавку. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: У микрофона Сердар Влекулиев. Аналитики, опрошенные Банком России, повысили прогноз по средней ключевой ставке на этот год с 14,1% до 14,5% годовых. Это следует из результатов макроэкономического опроса Центробанка, который регулятор регулярно проводит среди участников рынка. Ценовые ожидания российских предприятий в июле выросли на 4,4% пункта после 5 месяцев снижения подряд и достигли 20,2, приблизившись к среднему уровню 2025 года. Это следует из оперативной справки по результатам мониторинга предприятий, проведенного Банком России. Повышение ценовых ожиданий отмечено во всех укрупненных отраслях, наиболее заметно в торговле и транспортировке, отмечает Центробанк. Россия с начала года нарастила экспорт зерна и продуктов его переработки на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 36 миллионов 100 тысяч тонн, сообщил Россельхознадзор. По данным ведомства, наращивание объемов произошло по всем видам продукции. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает крайние меры, возможное предоставление заводов немецких автопроизводителей в Германии китайским компаниям. Ранее газета Handelsblatt сообщила, что гендиректор автоконцерна Volkswagen Оливер Блюме изучает возможность поставки автомобилей из Китая в Европу или совместного использования мощностей с китайскими партнерами, чтобы избежать закрытия заводов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. А возможно ли эффективно бороться со списаниями за забытые онлайн-подписки?
5: Ситуация знакома очень многим. Подключил бесплатный пробный период, а отписаться вовремя не успел. В Госдуме предложили очередной инструмент борьбы с переплатами ни за что, но к его эффективности уже появились вопросы. Иван Медведев подробнее.
13: Зампред Госдумы Борис Чернышов предложил запретить онлайн-сервисам требовать обязательной привязки банковской карты на время использования пробного периода подписки. По его мнению, подтверждать личность можно с помощью номера телефона или с помощью учетной записи на госуслугах, говорит депутат Чернышов.
14: Пробный период прошел, соответственно, ты можешь и не оплачивать. Если что, тебе приходит просто уведомление о том, что оплатите. Если вам понравилось, продолжайте дальше работать с нашим сервисом. В других случаях просто лучше не отдавать данные своей карты, чтобы потом автоматически с этой карты не списывалось. Человек просто забыл про это.
13: Вопрос в другом. По сути, бесплатного пробного периода ни у кого и нет. Сервисы предлагают пробовать подписку за рубль. А если ты этот рубль платишь, карту ты используешь автоматически. Если следовать инициативе депутата буквально, ничего не изменится. На платные, пусть и за рубль, подписки такое требование формально просто не распространится. На просьбу прокомментировать этот поворот Борис Чернышов сказал, что дело не в деньгах, а в персональных данных. И попрощался. А проблема серьезная. По данным Frankr.G, уже 2 года назад платными подписками пользовались около 49 миллионов россиян. Если исходить из того, что подписка в среднем стоит 300-500 рублей в месяц, а человек замечает, что уже месяц-два платит за нее, потому что забыл отписаться, потери каждого такого гражданина доходят до 1000 рублей. А у многих есть несколько забытых подписок. Майское исследование сервиса «Зарплата.ру» и группы «Ренессанс страхования» показывает, что почти 3/4 россиян хоть раз в жизни сталкивались с неожиданным списанием с карты из-за забытой подписки. А у каждого 6-го это происходит регулярно. То есть россияне по забывчивости могут оставлять онлайн-сервисам миллиарды рублей. И это не только наша проблема, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
15: В мире практика точно так же двоякая. Есть сервисы, которые принудительно даже для тестовой подписки требуют банковскую карту в надежде, что кто-то оступится и даже не захотев пользоваться, все равно забудет вовремя отключиться. Есть сервисы, которые честно предлагают тест-драйв без всякой оплаты и лишь после окончания пробного периода предлагают уже за деньги, уже с вводом реквизитов банковской карты подключиться в платном режиме.
13: Но в других странах есть другое регулирование. Так, например, в Великобритании и в некоторых американских штатах онлайн-сервисы обязаны заранее предупреждать пользователей о том, что бесплатный период заканчивается и с такого-то числа деньги будут списываться. Они же обязаны напоминать об условиях продления ежегодных подписок. И что самое главное, пользователю оставляют 2 недели для того, чтобы вернуть деньги после автоматического списания, если человек не заметил его вовремя. Подобные меры хотели ввести и в России, однако в итоге в законе, вступившем в силу в марте этого года, по сути, осталась только норма о том, что сервис не вправе продолжать списывать деньги с карты, если пользователь ее отвязал. Раньше списывали и с отвязанных, а инициативы об обязательных предупреждениях не прошли. Интересно, почему? Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
5: Достаточно ли фитнес-клубам аптечки? Бизнес просит Роспотребнадзор и Минэк отменить требования открывать медкабинеты в фитнес-центрах. С такой просьбой национальное фитнес-сообщество обратилось к главам ведомств. По словам представителей отрасли, нововведение приведет к неподъемной финансовой нагрузке. Продолжит Ольга Кашинская.
16: Требования нового СанПина предполагают, что во всех спортивных заведениях с 1 сентября должен быть оборудован медкабинет, соответствующий конкретным требованиям. С площадью не меньше 12 метров, специальным оборудованием, в том числе электрокардиографами и дефибрилляторами, и медработником, находящимся на месте в течение всего времени работы заведения. Кроме того, фитнес-центрам необходимо будет получить медицинскую лицензию. Представители индустрии полагают, что первыми новых требований не выдержат маленькие фитнес-студии и подвальные качалки, для которых затраты окажутся критичными. А в некоторых таких заведениях попросту не найдется лишних 12 метров под кабинет. По подсчетам участников рынка, в среднем обустройство медкабинета в одном фитнес-центре обойдется в сумму от 2,5 до 4 миллионов рублей. А если понадобится перепланировка, затраты могут доходить и до 8 миллионов. То есть суммарно на отрасль ляжет финансовая нагрузка в диапазоне от 30 до 40 миллиардов рублей, что может стать фатальным для индустрии, которая и без того переживает не лучшие времена из-за падения спроса и роста налоговой нагрузки. Вообще любой фитнес-инструктор обязан иметь базовые медицинские знания, в частности по оказанию первой помощи. А в тех случаях, когда одной аптечкой не обойдешься, персонал центра сразу же вызывает скорую. Для обычных потребительских спортзалов этого хватает с головой, объясняет президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
17: Это увеличивает объем операционных расходов на оснащение, на лицензию и на операционную деятельность, потому что там должен находиться врач с высшим медицинским образованием. Ни один врач в фитнес-клубе, даже если он может оказывать медицинскую помощь, полноценную эту медицинскую помощь оказать не может. Стандартно в фитнес-клубе есть специалист, который может оказать первую помощь и вызвать скорую. Это вполне достаточно для такого рода услуг, которые мы оказываем. Большая проблема возникает у фитнес-студии в связи с этой нормой. Сама фитнес-студия иногда может быть размером 70-100 квадратных метров. И если 12 квадратных метров отводить на медицинский кабинет, этот бизнес становится априори неэффективным. Часть проектов точно совершенно не выдержит такой дополнительной нагрузки.
16: Критерии заведений, подпадающих под новые требования, в Санпине прописаны расплывчато, отмечает президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
18: Требования касаются вообще всех объектов спорта без учета характера деятельности. Если там отсутствует градация, мы попадаем под эту формулировку очевидно. Поэтому мы предлагаем дополнить, чтобы это требование об организации медицинского пункта не распространялось на организации, предоставляющие физкультурно-оздоровительные услуги.
16: В то время как фитнес-центры думают, где взять деньги на зарплаты новым медицинским сотрудникам, Минздрав публикует данные по кадровому дефициту. Суммарно в России сейчас не хватает почти 90 тысяч медработников. Впрочем, на послабление фитнес-отрасль вполне может рассчитывать, говорит основатель юридической компании Future Legal Павел Катков.
19: Не исключаю, что власти могли бы, скажем, оставить это требование только для крупных фитнес-клубов или на фитнес-клубов, в которых есть виды особо опасных практик, например, боевые искусства или что-то с повышенным риском для здоровья. Полной отмены ожидать не стоит, но подобное смягчение возможно.
16: Подход к таким нововведениям должен быть индивидуальным, считает врач-терапевт и кардиолог из Москвы, медицинский блогер доктор Фил Филипп Кузьменко.
20: Если это какой-нибудь огромный фитнес-центр, куда ходит там тысячи людей, понятно, что там какой-то здравпунктик по типу того, который был в школах. Самое главное, есть просто человек, который за этим следит, чтобы не было такого, если кому-то плохо, там где бинты? И оказывается, что ничего нет. То есть есть как бы уголок, есть ответственный человек, есть какое-то там минимальное оборудование. А если мы говорим про небольшие местечковые маленькие фитнес-центры, то это, конечно, плохо, потому что они просто закроются, потому что у них, скорее всего, денег не будет на то, чтобы их содержать. И, соответственно, просто меньше людей будут заниматься здоровьем, меньше людей будут заниматься спортом. И чего вы добились?
16: Результатом этой призрачной борьбы за безопасность, по словам участников рынка, станет не только закрытие некоторых спортзалов, но и рост стоимости услуг у оставшихся. И в итоге неизбежно упадет количество людей, готовых платить за фитнес, пусть и чуть более безопасный. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
9: Яндекс объединяет хранилище диска и почты. Для пользователей это означает, что бесплатного места в облаке Яндекса станет меньше. До последнего времени учитывался только общий размер файлов на диске Яндекса. С 27 июля будет учитываться суммарный объем данных в почте и на диске. Об этом говорится в уведомлении, которое компания разослала пользователям. Для бесплатного тарифа общий объем облака останется прежним 5 гигабайт. Сколько места занимает письма в почте Яндекса до 27 июля посмотреть нельзя. Комментирует главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
21: По официальным данным, количество активных пользователей Яндекс.Почты составляет порядка 55 миллионов человек. При этом ежедневная аудитория 15 миллионов человек. Это второе место после Mail.ru. По корпоративным Яндекс на первом месте. Почта на Яндексе была фактически безлимитной, и никто, в общем-то, не обращал внимания, сколько там писем. После такого прекрасного нововведения все может просто перестать работать, потому что 5 гигабайт, это активно использование почты со всякими рассылками, спамом где-то в течение 4-5 лет. Если человек в течение длительного времени просто пользовался почтой, то вполне возможно, что вот этот бесплатный лимит он исчерпал. Ему нужно будет немножко занести денег доброй компании Яндекс. Хочется верить, что компания после такого объявления все-таки включит какой-то счетчик, чтобы, по крайней мере, ты мог понять, сколько почты у тебя накопилось.
5: Сергей Вильянов, главный редактор Вильянов.ком. Компания Яндекс прислала письменный ответ на запрос Бизнес.ФМ. Там говорит, что сервис переходит на единую модель хранения данных. Такой подход позволит более эффективно управлять ресурсами и поддерживать стабильную работу на фоне постоянного роста объема хранимой информации.
11: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
0: У рэпера Лу Тейлора есть занятная композиция «Black Flippin'». С нее началась набирающая обороты карьера музыканта. В рамках «Суммы технологий» хит интересен тем, что был записан и сведен на смартфоне в программе «BandLab», а не в рубрике «Приложение недели». «BandLab» — бесплатная в своих базовых функциях облачная студия звукозаписи. Сервис доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android или в рамках веб-интерфейса. GarageBand от Apple видели? Так вот, совсем не похож. Насколько я понимаю философию BandLab. Если студия Apple предполагает наличие хотя бы зачаточной музыкальной грамоты в ее классическом понимании ноты, струны, клавиши, то BandLab для музыкантов нового поколения, для которых музыка — это кнопки компьютерного интерфейса. Недаром среди героев BandLab много рэперов. Ребят из сложных кварталов в музыкальную школу их в детстве точно не водили. Вторая идея приложения. Оно удобно для записи на ходу. Набросков, эскизов, фиксации идей, но поскольку мы сейчас все делаем на ходу. Оно просто очень удобно. Напел тему, подложил бит, накинул инструменты, эффекты, обработал голос готовыми пресетами, и песенка готова. Если нет своих идей, приложение их подкинет. ИИ-генератор предложит базовую мелодию и ритм, а дальше уже сам. К студии прикручена социальная сеть, куда можно выкладывать треки, но интереснее возможность приглашать музыкантов для коллаборации. Важная деталь. BandLab принципиально не обучает свой искусственный интеллект на чужих треках. Все сделанное в студии, включая работы искусственного интеллекта, очищено для коммерческого использования. BandLab — решение для тех, у кого есть мотивчик, с которым надо бы что-то сделать, но нет опыта записи музыки. Начать легко, продолжить увлекательно, затягивает. Главное — не стать рэпером. Хотя почему, собственно, нет?
11: Сумма технологий на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Влекулиев. Страны ЕС и НАТО стремятся любыми средствами монетизировать конфликт на Украине. Об этом заявила руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, страны Евросоюза готовят свою инфраструктуру к крупномасштабному военному конфликту. Призывники в весенний период отправок не направлялись в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, заявили в Минобороны России. Ведомство сообщило о завершении весеннего периода отправок призывников 26 года. Войска направлено 141 тысяча граждан. Военнослужащие по призыву, выслужившие сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания, отметила Минобороны России. Вице-президент США Джей Ди Венс признал, что точно не знает, к какому именно исходу приведет конфликт с Ираном. «Не знаю, к чему именно все это приведет, но по сути считаю, что мы движемся в правильном направлении. Просто этот процесс будет очень непростым, с множеством пауз и возобновлений», сказал Венс в эфире подкаста Джо Рогана. При этом вице-президент ушел от ответа на вопрос, как бы он сам поступил в ситуации с Ираном, и сослался на слова президента США Дональда Трампа о том, что Венс относится к этому, цитата, «с меньшим энтузиазмом». Соединенные Штаты предоставили Арабским Эмиратам доступ к передовым чипам для ИИ за поддержку войны в Иране, пишет Wall Street Journal. Согласно решению Минторга, Арабские Эмираты перемещены в привилегированную группу из 18 стран, в которую входят европейские союзники США, Южная Корея и Индия. Они имеют упрощенный доступ к американским военным технологиям и товарам двойного назначения, пишут ведомости. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии
3: студии Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. Реинкарнация санкций из ада. Дональд Трамп готов поддержать обновленный законопроект о вторичных санкциях на покупателей нефти и газа из России, если ему дадут право приостановки или отмены таких мер. Авторы документа надеются принять его до августа. Комментарий Георгия Кофта. Логистика в России подорожала с мая почти на 20% из-за перебоев с топливом. Индекс биржи грузоперевозок АТИСУ достиг исторического максимума. Перекладывает ли уже бизнес издержки на потребителей? И жители Москвы жалуются, что не могут записаться на подачу загранпаспортов. На госуслугах очень сложно поймать слот для записи, но многое зависит от конкретного отделения. Почему так происходит? Подробности на Бизнес FM. Кувалда по имени Линси. Чего ждать от санкционного законопроекта Грэма Бременталя? Смерть сенатора-республиканца Линси Грэма в реестре экстремистов и террористов России придала новый импульс давно лоббируемому им сенатором-демократом Бременталем законопроекту о новом санкционном законе против России. 14 июля большая двухпартийная группа сенаторов официально представила обновленную версию законопроекта. Впервые документ выходит на голосование с письменным согласием Белого дома, полученного после переговоров с министром финансов Скотт Бессентом. Что там нового придумали санкционеры? Комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
4: В версии законопроекта 2025 года предусматривались пошлины не менее 500% на все товары из любой страны, покупающие российские нефть, газ, уран или нефтепродукты. Тогда под удар попадало более 60 стран. Теперь эта тарифная дубина уменьшена до потолка в 100% и применяется только к пятерке крупнейших покупателей российской нефти и газа. Ядром били станут обязательные блокирующие санкции против высшего российского руководства, включая Путина, политиков и военных, крупных предпринимателей, госкомпаний и иностранных компаний, поддерживающих российский ОПК. Под ударом также финансовые институты, включая ЦБ, Сбербанк и Газпромбанк, а также любые банки, ведущие с ними операции. Отдельный акцент сделан на энергетический экспорт. Под обязательные санкции подводятся такие СПГ-проекты, как Ямал-СПГ и Арктик-СПГ-1, 2 и 3, а также теневой флот. Санкции грозят не только самим судам, но и всем, кто проводит с ними любые операции. Отдельно оговорены запреты на операции с российским суверенным долгом и листинг российских эмитентов в США. Если версия прошлого года предусматривала введение санкций лишь после заключения президента о том, что Россия отказывается от переговоров, нарушает перемирие или начинает новые атаки, то новая версия делает значительную часть санкций именно безусловно обязательной. Привязка к переговорам исчезла. Большая часть санкций вводится законом. Впервые в истории Конгресс прямо предписывает применение тарифов в качестве геополитического оружия, но при этом делегирует Белому дому право устанавливать конкретную тарифную ставку, определять пятерки крупнейших покупателей и применять изъятие. В то же время любая приостановка санкций требует уведомления Конгресса и соответствующего обоснования. Отменить закон может только сам Конгресс. Для газа есть оговорка. Страны, покупающие менее 15% российского газа и сокращающие закупки, освобождаются от пошлин. По нефти исключения нет. При этом закон предписывает президенту ввести тарифы, но конкретную ставку определит торговый представитель США в диапазоне до 100%. Так что можно назначить и 20%, и даже меньше. Состав пятерок пересматривается каждые полгода. На прямой вопрос о вторичных санкциях против Китая и Индии он ответил: «Посмотрим, это не обсуждалось». При этом все понимают, что в случае с Китаем, который импортирует до половины российского экспорта сырой нефти, полный 100% тариф означал бы полномасштабную торговую войну. С Индией Вашингтон уже проходил похожий путь и отступил. Уже в феврале нынешнего года США снизили тарифы на индийские товары до 18%, предоставив затем временную лицензию на закупки российской нефти. Лицензия Минфина истекла 17 июня, оставив индийские закупки в правовой неопределенности. Для Венгрии и Словакии почти наверняка придумают все же какое-нибудь исключение. Торговая война с двумя членами НАТО никому в Вашингтоне не нужна. Азербайджан может оказаться единственным на деле кандидатом на показательную порку. Торговля США мизерная, тариф безболезненен для Америки, но станет показательным для остальных. Год назад, когда законопроект, поддержанный тогда 84 сенаторами, был готов к принятию, Трамп через лидера большинства Тьюна остановил голосование, чтобы не связывать себе руки в переговорах с Путиным. Но в начале нынешнего года снова дал зеленый свет. Окончательная сделка была одобрена на полях саммита НАТО в Анкаре. И тут Трамп неожиданно предположил, что законодатели могут добавить в санкционный список еще и Иран, и Хизбаллу. Правда, сенаторы встретили идею холодно. Блюменталь так заявил: «При всем уважении к президенту, нам с следует продвигать данный биль, а не открывать его для других потенциальных целей. Логика тут проста. Любая новая правка многострадального текста может возобновить торг, давая Белому дому предлог для проволочек. Для российской экономики законопроект несет угрозу сочетанием двух факторов. Первый. Поскольку подавляющая часть российского энергоэкспорта приходится на Китай и Индию, то их поведение будет решающим. Поэтому даже на практике непримененные 100% пошлины станут постоянным аргументом в пользу увеличения дисконта на российскую нефть. Второй. Это обязательный, законодательно закрепленный характер санкций против ЦБ, банков, СПГ-проектов и теневого флота, что подрывает представление о том, что санкционный режим может стать разменной картой в рамках большой сделки с Трампом.
9: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Логистика подорожала с мая почти на 20% из-за перебоев с топливом. Индекс биржи грузовых перевозок KT.SU достиг исторического максимума. Впрочем, пока не весь бизнес перекладывает издержки в цены для потребителя. О цифрах на рынке перевозок Евгений Перечук.
1: Биржа автоперевозок, на которую привыкли ориентироваться участники рынка, показала общий рост ставок на 29% год к году. И только за последние несколько недель с конца мая на 17,5%. На отдельных маршрутах, например, Великий Новгород, Санкт-Петербург, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, ставки за год выросли более чем в полтора раза. Ситуация сильно отличается от региона к региону, говорит независимый эксперт по логистике Кирилл Латинский.
7: Если мы говорим, например, про перевозки из Китая в РФ, то там рост примерно 20%, вплоть до 25%. У кого-то из крупнейших импортеров корректировка процентов на 15-18. Ну, в среднем мы говорим, что примерно процентов 20. Если говорим про перевозки внутри РФ, то тут, собственно говоря, надо понимать, в каких регионах. Потому что, например, на юге РФ, соответственно, корректировка выше. Ввиду того, что там ситуация с топливом более острая, нежели в других регионах, например, в Центральном федеральном округе. В любом случае, всегда работает формула спроса и предложения. Если перевозчикам удается повышенные тарифы в рынок направлять, и рынок потребляет такие повышенные тарифы, то, в принципе, как говорится, нет конечного значения, когда этот рост остановится.
1: Из-за роста затрат на логистику, по идее, цены рано или поздно должны вырасти на все, потому что и перевозить надо все. Однако не весь опрошенный нами бизнес заявил, что переложил возросшие траты на перевозки на конечного потребителя своей продукции. Скорее, ситуация даже противоположная. Компании, производящие товары не первой необходимости, говорят, что повышать цены просто не могут, спрос и так на минимальных уровнях. Вот, например, реплика основателя бренда ароматов для дома Baga Home Антона Медникова.
22: С логистикой огромные проблемы. Это не только на внутреннем рынке, но и в международных перевозках. Все идет гораздо дольше, гораздо тяжелее, гораздо дороже. К сожалению, это никак не может уже отразиться на стоимости наших товаров, потому что поднимать цены уже просто некуда. Практически по всем каналам продаж идет падение. И все это происходит за счет сокращения маржинальности бизнеса. Я думаю, что у всех плюс-минус товаров не первой необходимости. Именно такая ситуация. Поднимать цены уже рынок не может. Все это, получается, нужно компенсировать за счет маржи бизнеса. Соответственно, бизнес все меньше и меньше зарабатывает, все меньше и меньше может вкладывать в развитие, не может повышать зарплаты. Плюс еще там повышенные налоги в этом году тоже сказываются.
1: Какого-то отката в ставках фрахтования ждать не стоит. Топливный фактор, несмотря на улучшение ситуации в некоторых регионах, будет раскручиваться до конца лета. А осенью спрос на перевозки снова начнет расти, в преддверии очередного высокого сезона, говорит гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопула.
23: На мой взгляд, все вот эти объяснения о том, что там вроде как какие-то там рынок испытывает сложности в связи с уходом китайских компаний или еще что-то, мне кажется, все притянуто за уши. Тут явная проблема. Ребят, у нас проблемы с топливом, нам негде заправиться. Удлиняется сам маршрут транспортировки. И плюс ко всему стоимость топлива, сложности с заправкой этого топлива, изменение маршрутов, некоторые идут через Казахстан. Ничего не понятно. Я не думаю, что стоимость резко пойдет вниз или как-то скорректируется. Тут наложится еще фактор вывоза грузов китайских, потому что все это должно успеть до Нового года. Да, такой вот пик август, сентябрь, октябрь приходится. То есть если до этого момента не будет продвижек, мы не увидим каких-то действительно улучшений ситуации на топливном рынке, я думаю, что все еще только усугубится.
1: В Минтрансе, к слову, пока не ждут значительных проблем с доставкой импорта из Китая в пиковый сезон. Там отметили, что с начала весны объемы импортных контейнерных перевозок по железной дороге из Китая превышают показатели прошлого года более чем на 35%. И инфраструктура Дальнего Востока готова к такому росту объемов. Портовые и дальневосточные терминалы загружены на 2/3 от мощности. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
9: Жители Москвы жалуются, что не могут записаться на подачу загранпаспортов.
3: На госуслугах очень сложно поймать слово для записи. Чаще всего написано, что доступного времени нет. Правда, так не у всех. Все зависит от конкретного отделения. Почему так происходит, разбиралась Наталья Шашина.
6: Успеть оформить загранпаспорт, если сроки поджимают и у вас вылет через 2 недели, сейчас рискованная затея. Я сама столкнулась с тем, что записаться на подачу документов в Москве непросто. Подала заявление на госуслугах еще в начале лета. Единственный доступный слот был только на середину июля. Но многие, не поймав никаких слотов, приходят в порядке живой очереди. Когда я сама вчера пришла в отдел МВД, живая очередь продвигалась довольно быстро. Стояло несколько человек. И люди активно обсуждали, записаться онлайн сейчас шансов мало. Лучше заниматься оформлением сильно заранее. Но все зависит от конкретных отделений. Жительница Подмосковья Мария рассказывает, ее муж, прописанный в Ховринском районе Москвы, оформил паспорт примерно за месяц. У нее самой процесс занял примерно столько же. Хотя, когда она пришла за готовым документом, столкнулась с техническим сбоем.
8: Когда первый раз я приехала, они сказали, что паспорт в наличии, все у них, но система, которая выдает на 10 лет паспорт, компьютерная система, сейчас не работает, они ждут мастера, и ждите уведомления на госуслугах, когда нам починят эту систему. На следующий день пришло уведомление, и я сразу приехала получать в порядке живой очереди.
6: На нехватку слотов для записи начали жаловаться еще весной. В Ассоциации туроператоров России сообщали о жалобах в крупных городах. Кроме Москвы, это Петербург, Екатеринбург, Казань и Краснодар. О причинах говорит визовый эксперт Юрий Певзнер.
10: Всплеск спроса действительно возник в связи с тем, что с января 26 года детям до 14 лет для поездок за границу в некоторые страны нужен отдельный загранпаспорт. И если раньше этого не требовалось, то сейчас это требование появилось, и поэтому произошел всплеск спроса. Кроме всего прочего, обычно на предотпускной сезон возникает пик обращений, и он традиционно приходится на весну и начало лета. И поэтому в этом году ситуация тоже усугубилась в этот период времени.
6: Бизнес-ФМ отправила запрос в МВД. Весной в ведомстве объясняли рост заявок на загранпаспорта как раз изменением правил выезда детей и предотпускным ажиотажем. А также говорили о технических сложностях в МФЦ. Жительница столичного района Текстильщики Ирина столкнулась с другой проблемой – с выпиской из квартиры. Как ей сказали в МФЦ, этот процесс тоже затягивается из-за загруженности сотрудников МВД с загранпаспортами.
12: Подавала квартиру, и нужно было выписаться. Подала заявление через госуслуги, но мне дней 5 не приходило никаких уведомлений. Сроки поджимали, и я решила пойти ногами в МФЦ. Там на ресепшн сотрудники сказали, что сроки в отделе МВД сейчас затягиваются, потому что очень много работы с загранпаспортами. Они просто завалены. Мне даже сказали, что выписка может занять до 3 недель. Но обошлось.
6: Впрочем, Ирина получила готовый паспорт уже через неделю. Понятно, что здесь все тоже упирается в пропускную способность сотрудников. Электронное заявление или бумажное, его все равно должен рассмотреть человек. И, возможно, высокий спрос наложился на технические сложности у сервисов, считает глава информационно-аналитической службы ОД «Информация для всех» Евгений Альтовский.
24: В первую очередь, это, разумеется, перегруженность ведомств. Все вспоминают, что нужно подаваться именно летом на загранпаспорт, когда до выезда остается месяц, может быть, два. А во-вторых, это ограничительные меры на работу интернет, которые тоже косвенно могут влиять на работу сервисов. В-третьих, это внешнее воздействие, то есть хакерские атаки. Ну и в-четвертых, это защита от этих хакерских атак, которая иногда дает такой неожиданный результат, когда, собственно, сервис недоступен не только для хакеров, но и для законопослушных граждан.
6: В таких случаях лучше полагаться не на цифру, а на старый способ живой очереди, особенно если есть риск пропустить отпуск. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
11: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
6: Транспортно-логистический оператор «Деловые линии», один из крупнейших в стране, по итогам первого полугодия отмечает рост спроса на прямую доставку товаров с маркетплейсов на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди часто доставляемых товаров – мебель, комплектующие, отделочные материалы и стекло. Преимущественно отправление грузов осуществлялось из Пензы, Москвы, Чебоксар, Вологды и Ногинска, а доставка – в Москву, Петербург, Краснодар, Екатеринбург и Казань. Прямая доставка с
13: схема, при которой продавец отправляет товар покупателю напрямую, минуя промежуточные склады или магазины. OpenAI совместно с производителем механических клавиатур OCLouder представила Codex Micro – компактную клавиатуру для управления ИИ-агентами Codex, сообщает Frank Media. Стоимость новинки составляет $230. С помощью Codex Micro можно запускать типовые задачи, включая проверку кода, поиск ошибок и рефакторинг, создавать новые чаты, включать голосовой режим и менять уровень рассуждений ИИ. В комплект входят 32 сменные клавиши с символикой Codex. Китайский производитель электромобилей XPeng в следующем году планирует вывести на мировой рынок своих человекоподобных роботов Iron, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. Роботы начнут работать продавцами-консультантами в китайских автосалонах XPeng. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
9: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Жир умершего человека как замена ботокса. В США набирает популярность новый инъекционный препарат для коррекции контуров тела «Алок Лей». Он изготавливается из донорской жировой ткани, как сообщает CNN, продвигающего компании-производителя Tiger. Aesthetics позиционирует препарат как прорывной и простой в применении. Однако немало клиник назвали его зомби-филлером и поставили под сомнение этический аспект разработки. Светлана Чередникова продолжит.
13: Никаких синтетических филлеров, никаких имплантов и никакого долгого реабилитационного периода, обещают реклама инъекций. Процедура занимает меньше часа, не требует общего наркоза или стационара. Компания Tiger Aesthetics, производитель Алок Лей, сообщает, что с мая прошлого года препарат был введен более чем 2000 пациентам. По заверениям производителя, в процессе производства ДНК донора полностью удаляется. Препарат впервые появился в США 2 года назад. Изначально он был доступен только сертифицированным пластическим хирургам с опытом работы с жировой тканью. Но с января круг специалистов расширился. Его начал применять в Америке и средний медперсонал, включая помощников врачей, практикующих медсестер и эстетистов. Один шприц Алок Лей объемом 12,5 кубиков для коррекции мягких тканей стоит $2250. Алок Лей продвигают как альтернативу пересадке собственного жира. В Tiger Aesthetics сообщили CNN, что компания сотрудничает с большим количеством банков тканей по всей территории США для получения доступа к биоматериалу, а также планирует расширить возраст критерии для доноров в связи с ростом спроса. Нюанс в том, что те, кто завещает свое тело медицине ради спасения другого человека или развития науки, не подозревают, что кто-то заработает на их смерти. CNN приводит показания пациентки, которая столкнулась с некрозом после инъекции Алок Лей в область груди. И даже после хирургического вмешательства негативные последствия у нее сохраняются. Мы спросили врача, пластического хирурга Теймура Кулиева, что он думает по поводу этого нового препарата.
14: Мы собственный аутожир, собственный жир, да, мы его эмульгируем, делаем, ну или попилинг делаем, грубо говоря. Это можно взять, например, с живота, со спины и ввести его там в ягодицы или куда нужно от другого человека. Не приживется. Раньше пяточный жир когда-то вводили по дистрофии лица, его там обрабатывали, но он единым блоком вводился. Вводили трупный хрящ, например, от ребра хрящевую часть, он прекрасно приживался. Хрящ — это другая структура, он не имеет кровоснабжения, поэтому он приживается. Телячий апоневроз, например, делали в грудь. Что только не вводили. Даже оливковое масло в грудь вводили. Но это все ничем хорошим не заканчивалось. Потому что это все рубцуется или отторгается. То есть потом это очень крайне сложно оперировать с такими пациентами работать.
15: Вы хотели бы попробовать в работе такой препарат?
14: Никогда в жизни нет. Более того, я вам скажу, если он будет сертифицирован, я подожду все-таки отдаленных результатов. 10 лет должно пройти.
15: Как человек, что вы думаете по поводу использования такого препарата?
14: Я против вот на 100%. Я не против пересадки, если это по жизненным показаниям. Но задумайтесь сами. Девушка пришла, ей хочется скулы. Она идет на то, что это взято от трупа. Вот где-то в морге взяли, повезли в лабораторию и сделали. То есть я бы этим не занимался бы. И потом с этим жить, ну тоже как-то так вот. Наверное, это неприятно.
13: В России ни американский препарат, ни его возможный отечественный аналог на легальном рынке применяться не может. Это запрещает закон о трансплантологии, закон об охране здоровья,
16: здоровья, закон о погребении и ряд других норм, в том числе этических, поясняет зампредседателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» адвокат Даниил Черныхаипов.
17: В России действует презумпция согласия на изъятие органов, если человек при жизни не отказался. Но для тканей, а тем более для использования их в косметических, а не жизненно важных целях, потребовалось бы прижизненное информированное согласие. Если бы такое вскрылось без согласия, но это вызвало бы огромный скандал и уголовные дела, поскольку в России очень сильна этическая настороженность в отношении коммерциализации тела умершего. Использование тела именно для производства косметического продукта вообще выходит за рамки любой российской правовой модели, а появление подобного препарата, скорее всего, столкнулось бы с мощным общественным отторжением.
16: За нелегальный ввоз подобного препарата и его сбыт в России виновный может быть приговорен к 12 годам тюрьмы. За введение пациенту, даже с его согласия, медику также грозит длительный срок. Однако нельзя исключать, что Алоклей может появиться на черном рынке. В материале CNN приводится стоимость увеличения груди с его помощью у конкретной пациентки. Это примерно 50 тысяч долларов. Светлана Чередникова, Елена Марчукова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Индекс Мосбиржи в среду рухнул почти на 3%, обновив минимум с декабря 2022 года. Не помогли российскому рынку ни высокие цены на нефть, которые днем стабилизировались, ни неплохие недельные данные по инфляции. Итоги среды подвел биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
18: Российский рынок акций вернулся к падению и к значительному падению. Индекс Московской биржи по итогам основной торговой сессии обвалился на 2,8%, 2111 пунктов на закрытие. Вплотную подходили к рубежам 2100, но пока вниз не пробили. Так что не исключены дальнейшие попытки подхода к уровню 2100 пунктов и попытки пробития этого уровня. Но на первый взгляд уровень смотрится неплохо в последнее время, во всяком случае. Но еще одна неделя, и в принципе этот уровень тоже не устоит. Вновь замаячили санкционные риски. Хотя ничего нового в этой информации нету, но тем не менее в США, в Сенате рассматривается законопроект, это обновленный вариант, который дает возможность ввести дополнительные санкции против России. Ну и одна важнейшая мера – это возможность ввести пошлины размером до 100% против стран, которые активно покупают российскую нефть, то есть против Китая и против Индии в первую очередь. Вроде как, судя по заявлениям в прессе, по сообщениям, президент США Дональд Трамп пока возражает против этого законопроекта, потому что у него есть свое условие. Он хочет отменять или ставить на паузу ограничительные меры, но понятно, что сенаторы, демократы, в первую очередь, конечно же, против. Посмотрим, но здесь вот этот риск, он действительно серьезный и актуальный. Рубль, как ни странно, был стабилен и даже вырос немножко. Китайская валюта опустилась на 3 копейки, закрытие 11 рублей 44 копейки. Доллар более заметно проседал, и если рассматривать вечер среды, то по однодневному фьючерсному контракту доллар торгуется в районе 77,5 рублей. Цены на нефть вечером в среду более-менее стабилизировались. Смесь Brent в районе 84,5 долларов. И здесь, конечно, все внимание направлено на Ближний Восток, на Персидский залив. Президент США Дональд Трамп, согласно публикациям в прессе, в частности, портал Axios об этом написал, провел совещание в Белом доме, на котором обсуждалась возможность более масштабных военных действий, включая удары по стратегическим иранским целям. Ну и в среду американские вооруженные силы провели очередную волну ударов по Ирану. При этом корпус стражи Исламской революции Ирана обстреливает суда в Персидском заливе, и в частности в Ормузском проливе, и настаивают в КСИР на то, что Ормузский пролив остается закрытым. Проход через него любым коммерческим судам запрещен. Так что пролив пока закрыт, цены на нефть стабилизировались, но при этом не исключен дальнейший рост, если ситуация продолжит развиваться в том ключе, в котором развивается до текущего момента.
3: Это был биржевой обозреватель «Бизнес ФМ» Алексей Завьялов.
11: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Тоже отдых. Трущобный туризм появился в Англии в начале 19 века. Состоятельным лондонским леди пришлась по душе идея выбираться иногда из своих благополучных домов и в сопровождении священников отправляться в столичные районы, где ютились бедняки. Женщины раздавали нищим еду и милостыни, а взамен получали благословение. К началу 20-го столетия трущобные экскурсии стали привычной туристической практикой во многих крупных городах. В «Нью-Йорк Таймс», например, печатали объявления о проведении вечеринок в местных гетто с обязательным посещением опаснейших злачных мест. Современные трущобные туры зачастую проводят сами обитатели бедных районов. В некоторых городах за отдельную плату можно даже переночевать рядом с бездомными в парке или заброшенном доме. Стоимость страховки такого отдыха, естественно, превышает саму цену ночевок. Тоже отдых на Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
0: Столичный рынок коммерческих помещений на первых этажах жилых домов переживает структурную трансформацию, которая во многом перекликается с ситуацией на первичном рынке жилья. Доступное предложение вымывается, цены растут и значительно, экспозиция смещается в дорогие сегменты, а собственники и покупатели не могут сойтись в цене. К такому выводу пришли аналитики компании «Эстатет», подведя итоги второго квартала 2026 года. Несколько о многом говорящих показателей. Всего в реализации представлены 1,8 тысячи помещений стрит-ритейла общей площадью почти 352 тысячи квадратных метров. По сравнению с первым кварталом, объем экспозиции снизился на 5,2% по количеству лотов и на 14,8% по суммарной площади объектов. Средневзвешенная цена предложения за квадрат прибавила 13,8%, достигнув отметки плюс-минус 472 тысячи рублей за квадратный метр. В годовой динамике рост цен составил почти 22%. За год доля помещений стоимостью до 30 миллионов рублей снизилась на 9 процентных пунктов. Причина очевидная – вымывание доступного предложения в старом жилом фонде и новостройках комфорт-класса и увеличение экспозиции

0: на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Сергей Лавров высоко оценил взвешенную позицию Пекина по ситуации вокруг Украины. Глава МИД России в своей статье для газеты «Коммерсант» отметил, что китайская сторона глубоко понимает причины кризиса и предлагает эффективные пути его политического регулирования. По словам министра, позиция Китая сочетается с проектом Владимира Путина по созданию неделимой безопасности в Евразии. Черноморские порты Украины теряют треть своих экспортных зерновых мощностей из-за участившихся российских атак. Об этом сообщает Рейтер. Минобороны России сообщила в среду, что российские войска ночью атаковали украинские порты Одессы и Черноморск. Были поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, резервуары СГСМ, цеха по производству и сборке беспилотников, отметили в военном ведомстве. Реальные расходы США на конфликт с Ираном могли достичь 100 миллиардов долларов, утверждает NBC. Это в 3 раза превышает официально признанную Пентагоном сумму в 30 миллиардов. США при расчете не учитывают расходы на логистику ремонта. Один только ремонт военных баз после иранских ударов будет стоить больше 30 миллиардов долларов, говорится в репортаже. Сборная Аргентины обыграла Англию со счетом 2-1 в полуфинале чемпионата мира. По ходу второго тайма аргентинцы уступали после гола Энтони Гордона, однако сумели переломить ход встречи. На 86-й минуте Энцо Фернандес сравнял счет, а уже в компенсированное время победный мяч забил Лаутаро Мартинес. В обоих эпизодах результативными передачами отметился Лионель Месси. В финале чемпионата мира Аргентина сыграет со сборной Испании. Матч состоится 19 июля. Англия поборется за бронзовые медали с Францией. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчелеев. Здравствуйте. Челябинский магазин с дешевыми смартфонами обманул 1000 людей на 400 миллионов рублей. Пострадавшие ждут свои заказанные гаджеты с зимы. Что они говорят и почему эта история похожа на пирамиду? Российский бизнес просит смягчить требования по найму иностранных работников. Ранее МВД предложило ввести механизм их организованного набора. Бизнес предлагает перенести введение документа на год, а ряд предложений исключить вовсе. Недельная инфляция в России замедлилась вдвое. С 7 по 13 июля она составила 0,17%. Недели ранее была 0,31%, сообщил Росстат. Хотя бензин и дизель подорожали на 2,3% соответственно. Годовая инфляция составила 5,62%. Фондовый рынок неплохие цифры проигнорировал. Как они повлияют на решение ЦБ по ключевой ставке? Подробности на Бизнес FM. Челябинский магазин с дешевыми айфонами обманул тысячи людей более чем на 400 миллионов рублей, утверждают пострадавшие. Они ждут свои заказанные гаджеты зимы. Речь о магазине ProStore and ProTechno. Что говорят покупатели и почему эта история похожа на пирамиду, подробнее Наталья Шашина.
3: Цены в челябинском ProStore and ProTechno были значительно ниже рыночных. Например, iPhone, который в других магазинах стоит от 75 тысяч рублей, у них продавался за 42. Схема работала так. Клиенты вносили полную предоплату и ждали заказ по 2-3 месяца. Вот что рассказал Бизнес FM администратор сообщества потерпевших клиентов.
4: Магазин открыт уже 2 года. Первоначально у них были более-менее нормальные цены. Ну, естественно, дешевле, чем в магазинах заказ. Скидки у них начались где-то в году 2025. У них шла акция. К основному товару шел в подарок дополнительный товар акционный. То есть, допустим, iPhone ушел в подарок MacBook. PlayStation там 5 тоже шла в подарок к основному товару. И уже на этом этапе у них начались проблемы. Людям приходил основной товар, а подарочные позиции не были выданы до сих пор большинству клиентов. Говорили, что это позиция подарочная, так что ждите. Затем они открыли новый филиал на Молодогвардейцев в Челябинске где-то в феврале 2026 года и запустили новые акции с очень большими скидками. Там, например, iPhone 17 Pro Max продавался за 50 тысяч рублей. Samsung S25 продавался вообще за 12 тысяч рублей. Люди же стояли в очередях, был очень большой наплыв клиентов.
3: С февраля поставки прекратились, а задержки объясняли логистическими проблемами, войной на Ближнем Востоке и проблемами с топливом. Во вторник магазин опубликовал обращение к клиентам. В нем говорится, что компания прекратила исполнять свои обязательства перед покупателями. Деньги не вернут. В компании обвиняют в мошенничестве одного из сотрудников, который занимался организацией деятельности и поставками. Всех, кто не дождался своих заказов, отправляют в полицию. С Бизнес FM пообщалась одна из пострадавших, Лина, которая

0: потеряла более 1,5 миллиона рублей. Она покупала телефоны для перепродажи. Раньше товар всегда приходил в срок, говорит она.
1: Такие цены, в принципе, существуют в Китае, но там была наценка минимальная в данном магазине, и, соответственно, было более рентабельнее, так скажем, закупаться у них. С февраля месяца мы не получили технику вообще никакую.
0: Некоторые предприниматели, совершавшие оптовые закупки для перепродажи, брали кредиты под залог квартир и машин. Дарья в марте заказала в магазине телефон за 56 тысяч рублей. Товар должны были выдать в июне, но менеджеры отделывались общими фразами о неких логистических этапах. Сейчас Дарья подала заявление в полицию.
2: Когда я была в центре, недалеко от отделения полиции, встретилась с людьми, которые оформили заказ на 3 миллиона. У них же знакомые оформляли заказ на 9 миллионов. И это только двух людей, которых я перечислила. Также есть слух о том, что кто-то оформлял на 10, 15, кто-то даже на 40 миллионов закупал у них технику. И с учетом того, что больше 50 тысяч пострадавших, мне даже страшно представить, какая там сумма общего ущерба.
0: Сумму ущерба пострадавшие пока оценивают минимум в 400 миллионов рублей, но, возможно, она гораздо больше. Компания не выдавала чеки, что затрудняет подсчет. Сами предприниматели утверждали, что такие дешевые гаджеты везут из Эмиратов, рассказывает корреспондент «Бизнес ФМ» в Челябинске Богдан Усманов.
3: Люди спрашивали, почему такая цена. Отвечали, что у нас особые условия со складом, так скажем, из Объединенных Арабских Эмиратов, то есть там покупали по очень хорошей цене, и сами без посредников привозили их в Россию, то есть сначала в Москву через таможню и потом уже Челябинск, МИАС.
0: Однако, как уверены пострадавшие, про Эмираты была только легенда. Они утверждают, что технику бизнесмены покупали в обычных российских магазинах, на Московской Горбушке и у перекупщиков на Авито. Одна из версий, которая активно обсуждается среди тех, кого обманули, что предприниматели изначально знали, что это пирамида, но планировали развалить ее позже. Планы нарушил спад покупательской способности. В отчаянии они попытались кардинально снизить цены, чтобы протянуть еще, но не вышло. Тогда один из партнеров кинул другого, а покупатели остались без айфонов и денег. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Российский бизнес просит смягчить требования по найму иностранных работников. Ранее МВД представило ряд законопроектов, в которых предлагает установить механизм организованного набора трудовых мигрантов. Однако некоторые меры, предложенные министерством, раскритиковали российские бизнес-объединения. А начало работы самого механизма предлагается перенести на год. Валерий Убадоев продолжит.
5: Письмо с предложениями по корректировке механизма организованного набора трудовых мигрантов подписал глава РСПП Александр Шохин и направил его зампреду правительства Татьяне Голиковой от имени российских деловых объединений. Это, собственно, сам Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, Опора России и Деловая Россия. МВД в своих законопроектах по сути своей предлагает ужесточить правила трудовой миграции. Соответствующий эксперимент должен начать работу с 1 января 2027 года и продлиться до конца 30-го. Участвовать будут все регионы, кроме Москвы и Московской области. На замену бумажным патентам придут электронные реестры. Один для мигрантов, желающих работать в России, другой для работодателей, которые нуждаются в иностранной рабочей силе. МВД организует подбор работников, но это жестко привязывает мигранта к конкретному работодателю, региону и профессии. При этом, чтобы сменить место работы, мигранту придется выезжать из России и заново вносить себя в реестр. По мнению бизнеса, это создает дополнительные сложности и может подтолкнуть мигрантов к нелегальной занятости. Ассоциации предлагают, чтобы предложенная МВД модель трудоустройства на протяжении 2 лет работала параллельно с существующей системой патентов и разрешений на работу. При этом уже сейчас привлекать иностранную рабочую силу для российского бизнеса дорого и сложно. Нужно упрощать механизм, а не наоборот, говорит генеральный директор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов», эксперт по правовым вопросам «Опоры России» Алексей Петропольский.
6: В принципе, ввоз иностранной рабочей силы в Россию очень проблематичен. Если его дальше еще зарегулировать и усложнить, то мы вообще останемся без рабочей силы. В первую очередь нужно уже упрощать то, что сегодня есть, потому что именно привести иностранца в Россию крайне тяжело. Получить рабочую визу практически невозможно. Люди работать в России хотят, ехать хотят, но возможности получить визы практически нету. Если мы говорим о странах ЕАЭС, СНГ, традиционно разнорабочий труд сюда приезжает, но он тоже стал стоить, со всеми разрешениями и возможностью привести такого человека от 100 тысяч рублей в месяц. Невозможно построить развивающуюся успешную страну без иностранной рабочей силы.
5: Кроме того, бизнес-ассоциации в совместном письме указывают, что инфраструктура, нормативная база, информационные сервисы и визовые процедуры нуждаются в доработке. Поэтому начало работы механизма, разработанного МВД, предлагается сдвинуть на год, с 27 года на 28. Также бизнес просит не распространять эксперимент на граждан стран-членов ЕАЭС, то есть Белоруссии, Казахстана, Армении и Кыргызстана. Новшество миграционное законодательство МВД предлагало ввести на фоне продолжающегося дефицита кадров. Потому бизнес и просит доработать, а местами и отказаться от некоторых параметров. Причем по российскому рынку труда бьют не только ужесточения для мигрантов, отмечает руководитель исследовательского центра «Суперджоб» Наталья Голованова.
7: Если говорить о том, какие сферы больше всего сейчас нуждаются в рабочей силе, то это розничная торговля. Ну и надо сказать, что промышленность, хотя и потеряла лидерство по спросу, а все равно этой отрасли очень сильно не хватает квалифицированных кадров. На самом деле, по сравнению с демографией, миграционное законодательство не такой большой удар. Мы еще, кстати, недавно совсем выяснили, что исчерпали регионы резервы. Видим, что почти нет желающих среди мужчин, как раз того самого востребованного работодателями возраста, к переезду.
5: Отдельно от разработанных МВД законопроектов статс-секретарь замминистра внутренних дел Игорь Зубов заявил, что каждый мигрант, приезжающий в Россию, будет обязан купить здесь мобильный телефон. Благодаря этому МВД будет знать местоположение каждого мигранта, а также уведомлять его, например, истечении срока документов или о необходимости явиться куда-либо. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
8: Недельная инфляция в России с 7 по 13 июля составила 0,17%, сообщил Росстат. Это заметное замедление по сравнению с предыдущей неделей, когда рост цен составил 0,31%. Так, фрукты и овощи подешевели на 1%, в том числе цены на огурцы снизились на 6%, а на помидоры на 4%. Существенный вклад в инфляцию, как и ранее, внес рост цен на бензин и дизель более 2-3% соответственно. Годовая инфляция постепенно замедляется. На 13 июля она составила 5,62% против 6% на конец июня. Как новые данные по инфляции повлияют на решение ЦБ по ключевой ставке, на ближайшем заседании 24 июля мнение главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой.
9: Нужно обратить внимание на то, что за последнюю неделю усилилась дефляция в плодоовощном сегменте и небольшая дефляция наблюдалась в сегменте услуг. И это, собственно, два фактора, которые обеспечили замедление недельных темпов инфляции до 0,17%. Но, конечно, нужно отдать должное, что эти компоненты, они, что называется, волатильные, то есть это все-таки торможение инфляции, которое структурно выглядит таким немного условным, потому что, с одной стороны, конечно, сейчас есть сезонное удешевление плодоовощной продукции, но, с другой стороны, понятно, что при росте цен на топливо через какое-то время тренд в снижении стоимости плодоовощей и в целом продовольственной продукции, конечно, может развернуться, потому что для их доставки тоже нужна транспортировка, и, соответственно, часть стоимости будет, конечно, отражать растущую стоимость топлива. Но вот при этом хочу обратить внимание, что очень важно, что дефляция в услугах возникла. Это означает, что из-за ситуации на топливном рынке, по всей видимости, спрос на туристические услуги внутри российских регионов, он снижается. Многие люди предпочитают, видимо, не ездить, а оставаться дома. Это как раз коррелирует с данными, что у нас снижение внутреннего туристического потока происходит за полгода, и в июне наблюдалось снижение числа бронирований на 4%. Поэтому это, собственно, как раз больше такой структурный фактор, сдерживающий динамику инфляции, хотя очевидно, что он сопряжен с более слабым спросом. На решение ЦБ текущая ситуация повлияет безусловно, потому что уже Алексей Заботкин говорил о том, что Центральный банк не вправе закрывать глаза на ситуацию на топливном рынке, но это влияние, по моим оценкам, приведет к тому, что Центральный банк с большой вероятностью возьмет паузу на ближайшем заседании. То есть, в моем понимании, это базовый сценарий развития ситуации 24 июля. И, конечно, будет пересмотр прогнозов ключевой ставки на горизонте 27 года, потому что, по всей видимости, динамика инфляции текущего года, она выйдет за рамки прогнозного диапазона, который от 4,5 до 5,5% на конец 26 года. Ну и, что называется, более высокая входящая точка по инфляции в 27 год, она, конечно, будет означать, что траектория ставки должна быть выше.
8: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. Топливные издержки постепенно переносятся в цены. Денежно-кредитная политика должна учитывать влияние этого фактора, пишут аналитики Центробанка в традиционном докладе «О чем говорят тренды».
10: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. Музыкальный суперхит «Umbrella», который принес певице Риане ее первый Грэмми, первоначально предназначался для Бритни Спирс. До самой Бритни демо даже не добралось. Отказ поступил от продюсеров Спирс, которые ответили, что материал для нового альбома певицы уже укомплектован. Вторым шагом авторы «Umbrella» предложили свой трек хип-хоп-исполнительница Мэри Джи Блач, которую новая песня вообще не вдохновила. Зато потенциальный хит оказался очень нужен продюсерам, подающей надежды 19-летней Рианы. А сама артистка буквально отхватила его с руками, записав без промедления. «Umbrella», став главным синглом нового альбома певицы, поднялась в США на первое место в чарте Billboard и продержалась там 7 недель. Ариане впервые заговорили как о суперзвезде.
11: Знал бы прикуп на Business FM.
10: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: У микрофона Сертар Влекулиев. Аналитики, опрошенные Банком России, повысили прогноз по средней ключевой ставке на этот год с 14,1% до 14,5% годовых. Это следует из результатов макроэкономического опроса Центробанка, который регулятор регулярно проводит среди участников рынка. Ценовые ожидания российских предприятий в июле выросли на 4,4% пункта после 5 месяцев снижения подряд и достигли 22%, приблизившись к среднему уровню 2025 года. Это следует из оперативной справки по результатам мониторинга предприятий, проведенного Банком России. Повышение ценовых ожиданий отмечено во всех укрупненных отраслях, наиболее заметно в торговле и транспортировке, отмечает Центробанк. Россия с начала года нарастила экспорт зерна и продуктов его переработки на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 36 миллионов 100 тысяч тонн, сообщил Россельхознадзор. По данным ведомства, наращивание объемов произошло по всем видам продукции. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает крайней мерой возможное предоставление заводов немецких автопроизводителей в Германии китайским компаниям. Ранее газета Handelsblatt сообщила, что гендиректор автоконцерна Volkswagen Оливер Блюме изучает возможность поставки автомобилей из Китая в Европу или совместного использования мощностей с китайскими партнерами, чтобы избежать закрытия заводов. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
8: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Возможно ли эффективно бороться со списаниями за забытые онлайн-подписки? Ситуация знакома очень многим. Подключил бесплатный пробный период, а отписаться вовремя не успел. В Госдуме предложили очередной инструмент борьбы с переплатами ни за что, но к его эффективности уже появились вопросы. Иван Медведев подробнее.
13: Зампред Госдумы Борис Чернышов предложил запретить онлайн-сервисам требовать обязательной привязки банковской карты на время использования пробного периода подписки. По его мнению, подтверждать личность можно с помощью номера телефона или с помощью учетной записи на госуслугах, говорит депутат Чернышов.
14: Пробный период прошел, соответственно, ты можешь и не оплачивать. Если что, тебе приходит просто уведомление о том, что оплатите. Если вам понравилось, продолжайте дальше работать с нашим сервисом. В других случаях просто лучше не отдавать данные своей карты, чтобы потом автоматически с этой карты не списывалось. Человек просто забыл про это.
13: Вопрос в другом. По сути, бесплатного пробного периода ни у кого и нет. сервисы предлагают пробовать подписку за рубль. А если ты этот рубль платишь, карту ты используешь автоматически. Если следовать инициативе депутата буквально, ничего не изменится. На платные, пусть и за рубль, подписки такое требование формально просто не распространится. На просьбу прокомментировать этот поворот Борис Чернышов сказал, что дело не в деньгах, а в персональных данных. И попрощался. А проблема серьезная. По данным Frankr.gr, уже 2 года назад платными подписками пользовались около 49 миллионов россиян. Если исходить из того, что подписка в среднем стоит 300-500 рублей в месяц, а человек замечает, что уже месяц-два платит за нее, потому что забыл отписаться, потери каждого такого гражданина доходят до 1000 рублей. А у многих есть несколько забытых подписок. Майское исследование сервиса «Зарплата.ру» и группы «Ренессанс страхования» показывает, что почти 3/4 россиян хоть раз в жизни сталкивались с неожиданным списанием с карты из-за забытой подписки. А у каждого 6-го это происходит регулярно. То есть россияне по забывчивости могут оставлять онлайн-сервисам миллиарды рублей. И это не только наша проблема, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
15: В мире практика точно так же двоякая. Есть сервисы, которые принудительно даже для тестовой подписки требуют банковскую карту в надежде, что кто-то оступится и даже не захотев пользоваться, все равно забудет вовремя отключиться. Есть сервисы, которые честно предлагают тест-драйв без всякой оплаты и лишь после окончания пробного периода предлагают уже за деньги, уже с вводом реквизитов банковской карты подключиться в платном режиме.
13: Но в других странах есть другое регулирование. Так, например, в Великобритании и в некоторых американских штатах онлайн-сервисы обязаны заранее предупреждать пользователей о том, что бесплатный период заканчивается, и с такого-то числа деньги будут списываться. Они же обязаны напоминать об условиях продления ежегодных подписок. И что самое главное, пользователю оставляют 2 недели для того, чтобы вернуть деньги после автоматического списания, если человек не заметил его вовремя. Подобные меры хотели ввести и в России, однако в итоге в законе, вступившем в силу в марте этого года, по сути, осталась только норма о том, что сервис не вправе продолжать списывать деньги с карты, если пользователь ее отвязал. Раньше списывали и с отвязанных, а инициативы об обязательных предупреждениях не прошли. Интересно, почему? Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
16: Достаточно ли фитнес-клубам аптечки? Бизнес просит Роспотребнадзор и Минэк отменить требование открывать медкабинеты в фитнес-центрах. С такой просьбой национальное фитнес-сообщество обратилось к главам ведомств. По словам представителей отрасли, нововведение приведет к неподъемной финансовой нагрузке. Продолжит Ольга Кашинская.
17: Требования нового СанПина предполагают, что во всех спортивных заведениях с 1 сентября должен быть оборудован медкабинет, соответствующий конкретным требованиям. С площадью не меньше 12 метров, специальным оборудованием, в том числе электрокардиографами и дефибрилляторами, и медработником, находящимся на месте в течение всего времени работы заведения. Кроме того, фитнес-центрам необходимо будет получить медицинскую лицензию. Представители индустрии полагают, что первыми новых требований не выдержат маленькие фитнес-студии и подвальные качалки, для которых затраты окажутся критичными. А в некоторых таких заведениях попросту не найдется лишних 12 метров под кабинет. По подсчетам участников рынка, в среднем обустройство медкабинета в одном фитнес-центре обойдется в сумму от 2,5 до 4 миллионов рублей. А если понадобится перепланировка, затраты могут доходить и до 8 миллионов. То есть суммарно на отрасль ляжет финансовая нагрузка в диапазоне от 30 до 40 миллиардов рублей. Что может стать фатальным для индустрии, которая и без того переживает не лучшие времена из-за падения спроса и роста налоговой нагрузки. Вообще любой фитнес-инструктор обязан иметь базовые медицинские знания, в частности по оказанию первой помощи. А в тех случаях, когда одной аптечкой не обойдешься, персонал центра сразу же вызывает скорую. Для обычных потребительских спортзалов этого хватает с головой, объясняет президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России, Ольга Киселева.
18: Это увеличивает объем операционных расходов на оснащение, на лицензию и на операционную деятельность, потому что там должен находиться врач с высшим медицинским образованием. Ни один врач в фитнес-клубе, даже если он может оказывать медицинскую помощь, полноценную эту медицинскую помощь оказать не может. Стандартно в фитнес-клубе есть специалист, который может оказать первую помощь и вызвать скорую. Это вполне достаточно для такого рода услуг, которые мы оказываем. Большая проблема возникает у фитнес-студии в связи с этой нормой. Сама фитнес-студия иногда может быть размером 70-100 квадратных метров. И если 12 квадратных метров отводить на медицинский кабинет, этот бизнес становится априори неэффективным. Часть проектов точно совершенно не выдержит такой дополнительной нагрузки.
17: Критерии заведений, подпадающих под новые требования, в Санпине прописаны расплывчато, отмечает президент национального фитнес-сообщества Елена Силина.
19: Требования касаются вообще всех объектов спорта без учета характера деятельности. Если там отсутствует градация, мы попадаем под эту формулировку очевидно. Поэтому мы предлагаем дополнить, чтобы это требование об организации медицинского пункта не распространялось на организации, предоставляющие физкультурно-оздоровительные услуги.
17: В то время как фитнес-центры думают, где взять деньги на зарплаты новым медицинским сотрудникам, Минздрав публикует данные по кадровому дефициту. Суммарно в России сейчас не хватает почти 90 тысяч медработников. Впрочем, на послабление фитнес-отрасль вполне может рассчитывать, говорит основатель юридической компании Future Legal Павел Катков.
20: Не исключаю, что власти могли бы, скажем, оставить это требование только для крупных фитнес-клубов или на фитнес-клубов, в которых есть виды особо опасных практик, например, боевые искусства или что-то с повышенным риском для здоровья. Полной отмены ожидать не стоит, но подобное смягчение возможно.
17: Подход к таким нововведениям должен быть индивидуальным, считает врач-терапевт и кардиолог из Москвы, медицинский блогер доктор Фил Филипп Кузьменко.
21: Если это какой-нибудь огромный фитнес-центр, куда ходит там тысячи людей, понятно, что там какой-то здравпунктик по типу того, который был в школах. Самое главное, есть просто человек, который за этим следит, чтобы не было такого, если кому-то плохо, там где бинты? И оказывается, что ничего нет. То есть как бы уголок, есть ответственный человек, и есть какое-то там минимальное оборудование. А если мы говорим про небольшие местечковые, маленькие фитнес-центры, то это, конечно, плохо, потому что они просто закроются, потому что у них, скорее всего, денег не будет на то, чтобы их содержать. И, соответственно, просто меньше людей будут заниматься здоровьем, меньше людей будут заниматься спортом. И чего вы добились?
17: Результатом этой призрачной борьбы за безопасность, по словам участников рынка, станет не только закрытие некоторых спортзалов, но и рост стоимости услуг у оставшихся. И в итоге неизбежно упадет количество людей, готовых платить за фитнес, пусть и чуть более безопасный. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
22: Яндекс объединяет хранилище диска и почты. Для пользователей это означает, что бесплатного места в облаке Яндекса станет меньше. До последнего времени учитывался только общий размер файлов на диске Яндекса. С 27 июля будет учитываться суммарный объем данных в почте и на диске. Об этом говорится в уведомлении, которое компания разослала пользователям. Для бесплатного тарифа общий объем облака останется прежним 5 гигабайт. Сколько места занимает письма в почте Яндекса до 27 июля посмотреть нельзя. Комментирует главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
23: По официальным данным, количество активных пользователей Яндекс.Почты составляет порядка 55 миллионов человек. При этом ежедневная аудитория 15 миллионов человек. Это второе место после Mail.ru. По корпоративным Яндекс на первом месте. Почта на Яндексе была фактически безлимитной, и никто, в общем-то, не обращал внимания, сколько там писем. После такого прекрасного нововведения все может просто перестать работать, потому что 5 гигабайт, это активно использование почты со всякими рассылками, спамом где-то в течение 4-5 лет. Если человек в течение длительного времени просто пользовался почтой, то вполне возможно, что вот этот бесплатный лимит он исчерпал. И ему нужно будет немножко занести денег доброй компании Яндекс. Хочется верить, что компания после такого объявления все-таки включит какой-то счетчик, чтобы, по крайней мере, ты мог понять, сколько почты у тебя накопилось.
22: Сергей Вильянов, главный редактор Вильянов.ком. Компания Яндекс прислала письменный ответ на запрос Бизнес-ФМ. Там говорит, что сервис переходит на единую модель хранения данных. Такой подход позволит более эффективно управлять ресурсами и поддерживать стабильную работу на фоне постоянного роста объема хранимой информации.
11: Другим наука. Сергеем Корзуном.
24: В атмосфере Земли углекислого газа сейчас примерно 0,04%. Но в ранней истории планеты его было куда больше. Вулканическая деятельность выталкивала его на поверхность Земли вместе с водяным паром и азотом из магмы и мантии. Вода конденсировалась по мере охлаждения, а значительная часть СО2 оставалась в воздухе, постепенно растворяясь в океанах и понемногу накапливаясь в породах. Кстати, плотная атмосфера Венеры и сильно разреженная у Марса примерно на 96% состоят именно из углекислого газа. Вулканы и сегодня выбрасывают СО2, но люди индустриальной эпохи через промышленные трубы в сотни раз больше и за неполных 3 века уже в 1,5 раза увеличили его содержание в воздухе. В прошлом десятилетии суша поглощала около 1/3 антропогенных выбросов, океан около 1/4, а примерно 44% оставалось в атмосфере. Чем полезен углекислый газ? Главное, это сырье для фотосинтеза растений и создания биомассы. Еще пузырики в газировке, сухой лед для охлаждения, средства пожаротушения, наддув брюшной полости при лапароскопии. Чем вреден? В небольших количествах почти ничем. Он тяжелее воздуха, им нельзя дышать, но в атмосфере он замечательно перемешивается с кислородом и другими газами. Важно не скапливать его в замкнутых пространствах, подвалах и трюмах. Ну и не бросать сухой лед в крытый бассейн. Главное же, углекислый газ создает парниковый эффект, а его вклад в глобальное потепление составляет существенно больше половины всего человеческого воздействия. И это уже весьма серьезно по долгосрочным последствиям. Судьбы Венеры и Марса для Земли не хотелось бы.
11: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сардар Уликулеев. Страны ЕС и НАТО стремятся любыми средствами монетизировать конфликт на Украине. Об этом заявил руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, страны Евросоюза готовят свою инфраструктуру к крупномасштабному военному конфликту. Призывники в весенний период отправок не направлялись ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, заявили в Минобороны России. Ведомство сообщило о завершении весеннего периода отправок призывников 26 года. Войска направлено 141 тысяча граждан. Военнослужащие по призыву, выслужившие сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания, отметила Минобороны России. Вице-президент США Джей Ди Венс признал, что точно не знает, к какому именно исходу приведет конфликт с Ираном. «Не знаю, к чему именно все это приведет, но по сути считаю, что мы движемся в правильном направлении. Просто этот процесс будет очень непростым, с множеством пауз и возобновлений», сказал Венс в эфире подкаста Джо Рогана. При этом вице-президент ушел от ответа на вопрос, как бы он сам поступил в ситуации с Ираном, и сослался на слова президента США Дональда Трампа о том, что Венс относится к этому, цитата, «с меньшим энтузиазмом». Соединенные Штаты предоставили Арабским Эмиратам доступ к передовым чипам для ИИ за поддержку войны в Иране, пишет Wall Street Journal. Согласно решению Минторга, Арабские Эмираты перемещены в привилегированную группу из 18 стран, в которую входят европейские союзники США, Южная Корея и Индия. Они имеют упрощенный доступ к американским военным технологиям и товарам двойного назначения, пишут ведомости. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Реинкарнация санкций из ада. Дональд Трамп готов поддержать обновленный законопроект о вторичных санкциях на покупателей нефти и газа из России, если ему дадут право приостановки или отмены таких мер. Авторы документа надеются принять его до августа. Комментарий Георгия Бофта. Логистика в России подорожала с мая почти на 20% из-за перебоев с топливом. Индекс биржи грузоперевозок АТИСУ достиг исторического максимума. Перекладывает ли уже бизнес издержки на потребителей? И жители Москвы жалуются, что не могут записаться на подачу загранпаспортов. На госуслугах очень сложно поймать слот для записи, но многое зависит от конкретного отделения. Почему так происходит? Подробности на Business FM. Кувалда по имени Линси. Чего ждать от санкционного законопроекта Грэма Бременталя? Смерть сенатора-республиканца Линси Грэма в реестре экстремистов и террористов России придала новый импульс давно лоббируемому им сенатором-демократом Бременталем законопроекту о новом санкционном законе против России. 14 июля большая двухпартийная группа сенаторов официально представила обновленную версию законопроекта. Впервые документ выходит на голосование с письменным согласием Белого дома, полученного после переговоров с министром финансов Скотт
22: Ротом Бессентом. Что там нового придумали санкционеры? Комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
2: В версии законопроекта 25 года предусматривались пошлины не менее 500% на все товары из любой страны, покупающие российские нефть, газ, уран или нефтепродукты. Тогда под удар попадало более 60 стран. Теперь эта тарифная дубина уменьшена до потолка в 100% и применяется только к пятерке крупнейших покупателей российской нефти и газа. Ядром биля станут обязательные блокирующие санкции против высшего российского руководства, включая Путина, политиков и военных, крупных предпринимателей, госкомпаний и иностранных компаний, поддерживающих российский ОПК. Под ударом также финансовые институты, включая ЦБ, Сбербанк и Газпромбанк, а также любые банки, ведущие с ними операции. Отдельный акцент сделан на энергетический экспорт. Под обязательные санкции подводятся такие СПГ-проекты, как Ямал-СПГ и Арктик-СПГ-1, 2 и 3, а также теневой флот. Санкции грозят не только самим судам, но и всем, кто проводит с ними любые операции. Отдельно оговорены запреты на операции с российским суверенным долгом и листинг российских эмитентов в США. Если версия прошлого года предусматривала введение санкций лишь после заключения президента о том, что Россия отказывается от переговоров, нарушает перемирие или начинает новые атаки, то новая версия делает значительную часть санкций именно безусловно обязательной. Привязка к переговорам исчезла. Большая часть санкций вводится законом. Впервые в истории Конгресс прямо предписывает применение тарифов в качестве геополитического оружия, но при этом делегирует Белому дому право устанавливать конкретную тарифную ставку, определять пятерки крупнейших покупателей и применять изъятие. В то же время любая приостановка санкций требует уведомления Конгресса и соответствующего обоснования. Отменить закон может только сам Конгресс. Для газа есть оговорка. Страны, покупающие менее 15% российского газа и сокращающие закупки, освобождаются от пошлин. По нефти исключения нет. При этом закон предписывает президенту ввести тарифы, но конкретную ставку определит торговый представитель США в диапазоне до 100%. Так что можно назначить и 20%, и даже меньше. Состав пятерок пересматривается каждые полгода. На прямой вопрос о вторичных санкциях против Китая и Индии он ответил: «Посмотрим, это не обсуждалось». При этом все понимают, что в случае с Китаем, который импортирует до половины российского экспорта сырой нефти, полный 100% тариф означал бы полномасштабную торговую войну. С Индией Вашингтон уже проходил похожий путь и отступил. Уже в феврале нынешнего года США снизили тарифы на индийские товары до 18%, предоставив затем временную лицензию на закупки российской нефти. Лицензия Минфина истекла 17 июня, оставив индийские закупки в правовой неопределенности. Для Венгрии и Словакии почти наверняка придумают все же какое-нибудь исключение. Торговая война с двумя членами НАТО никому в Вашингтоне не нужна. Азербайджан может оказаться единственным на деле кандидатом на показательную порку. Торговля с США мизерная, тариф безболезненен для Америки, но станет показательным для остальных. Год назад, когда законопроект, поддержанный тогда 84 сенаторами, был готов к принятию, Трамп через лидера большинства Тьюна остановил голосование, чтобы не связывать себя руки в переговорах с Путиным. Но в начале нынешнего года снова дал зеленый свет. Окончательная сделка была одобрена на полях саммита НАТО в Анкаре. И тут Трамп неожиданно предположил, что законодатели могут добавить в санкционный список еще и Иран, и Хизбаллу. Правда, сенаторы встретили идею холодно. Блюменталь так заявил: «При всем уважении к президенту, нам следует продвигать данный биль, а не открывать его для других потенциальных целей». Логика тут проста. Любая новая правка многострадального текста может возобновить торг, давая Белому дому предлог для проволочек. Для российской экономики законопроект несет угрозу сочетанием двух факторов. Первый. Поскольку подавляющая часть российского энергоэкспорта приходится на Китай и Индию, то их поведение будет решающим. Поэтому даже на практике непримененные 100% пошлины станут постоянным аргументом в пользу увеличения дисконта на российскую нефть. Второй – это обязательный, законодательно закрепленный характер санкций против ЦБ, банков, СПГ-проектов и теневого флота, что подрывает представление о том, что санкционный режим может стать разменной картой в рамках большой сделки с Трампом.
22: Это был Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». Логистика подорожала с мая почти на 20% из-за перебоев с топливом. Индекс биржи грузоперевозок «Кати.су» достиг исторического максимума. Впрочем, пока не весь бизнес перекладывает издержки в цены для потребителя. О цифрах на рынке перевозок Евгений Перечук.
3: Биржа автоперевозок, на которую привыкли ориентироваться участники рынка, показала общий рост ставок на 29% год к году. И только за последние несколько недель с конца мая на 17,5%. На отдельных маршрутах, например, Великий Новгород-Санкт-Петербург, Иркутск-Новосибирск, Екатеринбург-Казань, ставки за год выросли более чем в полтора раза. Ситуация сильно отличается от региона региона к региону, говорит независимый эксперт по логистике Кирилл Латинский.
4: Если мы говорим, например, про перевозки из Китая в РФ, то там рост примерно 20%, вплоть до 25%. У кого-то из крупнейших импортеров корректировка процентов на 15-18%. Ну, в среднем мы говорим, что примерно процентов 20%. Если говорим про перевозки внутри РФ, то тут, собственно говоря, надо понимать, в каких регионах. Потому что, например, на юге РФ, соответственно, корректировка выше. Ввиду того, что там ситуация с топливом более острая, нежели в других регионах, например, в Центральном федеральном округе. В любом случае, всегда работает формула спроса и предложения. Если перевозчикам удается повышенные тарифы в рынок направлять, и рынок потребляет такие повышенные тарифы, то, в принципе, как говорится, нет никакого конечного значения, когда этот рост остановится.
3: Из-за роста затрат на логистику, по идее, цены рано или поздно должны вырасти на все, потому что и перевозить надо все. Однако не весь опрошенный нами бизнес заявил, что переложил возросшие траты на перевозки на конечного потребителя своей продукции. Скорее, ситуация даже противоположная. Компании, производящие товары не первой необходимости, говорят, что повышать цены просто не могут, спрос и так на минимальных уровнях. Вот, например, реплика основателя бренда ароматов для дома Baga Home Антона Медникова.
5: С логистикой огромные проблемы. Это не только на внутреннем рынке, но и в международных перевозках. Все идет гораздо дольше, гораздо тяжелее, гораздо дороже. К сожалению, это никак не может уже отразиться на стоимости наших товаров, потому что поднимать цены уже просто некуда. Практически по всем каналам продаж идет падение. И все это происходит за счет сокращения маржинальности бизнеса. Я думаю, что у всех плюс-минус товаров не первой необходимости. Именно такая ситуация. Поднимать цены уже рынок не может. Все это, получается, нужно компенсировать за счет маржи бизнеса. Соответственно, бизнес все меньше и меньше зарабатывает, все меньше и меньше может вкладывать в развитие, не может повышать зарплаты. Плюс еще там повышенные налоги в этом году тоже сказываются.
3: Какого-то отката в ставках фрахтования ждать не стоит. Топливный фактор, несмотря на улучшение ситуации в некоторых регионах, будет раскручиваться до конца лета. А осенью спрос на перевозки снова начнет расти, в преддверии очередного высокого сезона, говорит гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопула.
6: На мой взгляд, все вот эти объяснения о том, что там вроде как какие-то там рынок испытывает сложности в связи с уходом китайских компаний или еще что-то, мне кажется, все притянуто за уши. Тут явная проблема. Ребята, у нас проблемы с топливом, нам негде заправиться. Удлиняется сам маршрут транспортировки. И плюс ко всему стоимость топлива, сложности с заправкой этого топлива, изменение маршрутов, некоторые идут через Казахстан. Ничего не понятно. Я не думаю, что стоимость резко пойдет вниз или как-то скорректируется. Тут наложится еще фактор вывоза грузов китайских, потому что все это должно успеть до Нового года. Да, такой вот пик август, сентябрь, октябрь приходится. То есть если до этого момента не будет продвижек, мы не увидим каких-то действительно улучшений ситуации на топливном рынке, я думаю, что все еще только усугубится.
3: В Минтрансе, к слову, пока не ждут значительных проблем с доставкой импорта из Китая в пиковый сезон. Там отметили, что с начала весны объемы импортных контейнерных перевозок по железной дороге из Китая превышают показатели прошлого года более чем на 35%. И инфраструктура Дальнего Востока готова к такому росту объемов. Портовые и дальневосточные терминалы загружены на 2/3 от мощности. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
22: Жители Москвы жалуются, что не могут записаться на подачу загранпаспортов. На госуслугах очень сложно поймать слово для записи. Чаще всего написано, что доступного времени нет. Правда, так не у всех. Все зависит от конкретного отделения. Почему так происходит, разбиралась Наталья Шашина.
7: Успеть оформить загранпаспорт, если сроки поджимают и у вас вылет через 2 недели, сейчас рискованная затея. Я сама столкнулась с тем, что записаться на подачу документов в Москве непросто. Подала заявление на госуслугах еще в начале лета. Единственный доступный слот был только на середину июля. Но многие, не поймав никаких слотов, приходят в порядке живой очереди. Когда я сама вчера пришла в отдел МВД, живая очередь продвигалась довольно быстро, стояло несколько человек. И люди активно обсуждали, записаться онлайн сейчас шансов мало. Лучше заниматься оформлением сильно заранее. Но все зависит от конкретных отделений. Жительница Подмосковья Мария рассказывает, ее муж, прописанный в Ховринском районе Москвы, оформил паспорт примерно за месяц. У нее самой процесс занял примерно столько же. Хотя, когда она пришла за готовым документом, столкнулась с техническим сбоем.
9: Когда первый раз я приехала, они сказали, что паспорт в наличии, все у них, но система, которая выдает на 10 лет паспорт, компьютерная система, сейчас не работает, они ждут мастера и ждите уведомления на госуслугах, когда нам починят эту систему. На следующий день пришло уведомление, и я сразу приехала получать в порядке живой очереди.
7: На нехватку слотов для записи начали жаловаться еще весной. В Ассоциации туроператоров России сообщали о жалобах в крупных городах. Кроме Москвы, это Петербург, Екатеринбург, Казань и Краснодар. О причинах говорит визовый эксперт Юрий Певзнер.
8: Всплеск спроса действительно возник в связи с тем, что с января 2026 года детям до 14 лет для поездок за границу в некоторые страны нужен отдельный загранпаспорт. И если раньше этого не требовалось, то сейчас это требование появилось, и поэтому произошел всплеск спроса. Кроме всего прочего, обычно на предотпускной сезон возникает пик обращений, и он традиционно приходится на весну и начало лета. И поэтому в этом году ситуация тоже усугубилась в этот период времени.
7: Бизнес-ФМ отправила запрос в МВД. Весной в ведомстве объясняли рост заявок на загранпаспорта как раз изменением правил выезда детей и предотпускным ажиотажем. А также говорили о технических сложностях в МФЦ. Жительница столичного района текстильщики Ирина столкнулась с другой проблемой – с выпиской из квартиры. Как ей сказали в МФЦ, этот процесс тоже затягивается из-за загруженности сотрудников МВД с загранпаспортами.
10: Подавал квартиру, и нужно было выписаться. Подала заявление через госуслуги, но мне дней 5 не приходило никаких уведомлений. Сроки поджимали, и я решила пойти ногами в МФЦ. Там на ресепшн сотрудники сказали, что сроки в отделе МВД сейчас затягиваются, потому что очень много работы с загранпаспортами. Они просто завалены. Мне даже сказали, что выписка может занять до 3 недель. Но обошлось.
7: Впрочем, Ирина получила готовый паспорт уже через неделю. Понятно, что здесь все тоже упирается в пропускную способность сотрудников. Электронное заявление или бумажное, его все равно должен рассмотреть человек. И, возможно, высокий спрос наложился на технические сложности у сервисов, считает глава информационно-аналитической службы ОД «Информация для всех» Евгений Альтовский.
12: В первую очередь, это, разумеется, перегруженность ведомств. Все вспоминают, что нужно подаваться именно летом на загранпаспорт, когда до выезда остается месяц, может быть, два. Во-вторых, это ограничительные меры на работу интернет, которые тоже косвенно могут влиять на работу сервисов. В-третьих, это внешнее воздействие, то есть хакерские атаки. Ну и в-четвертых, это защита от этих хакерских атак, которая иногда дает такой неожиданный результат, когда, собственно, сервис недоступен не только для хакеров, но и для законопослушных граждан.
7: В таких случаях лучше полагаться не на цифру, а на старый способ живой очереди, особенно если есть риск пропустить отпуск. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
14: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Антон Палыч Чехов.
15: Пока человеку нравится плеск щуки, он поэт. Когда же он знает, что этот плеск не что иное, как погоня сильного за слабым, он мыслитель.
14: Наизусть. На Бизнес ФМ.
25: Компании и корпорации.
7: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
25: Отчеты и планы.
7: Транспортно-логистический оператор «Деловые линии», один из крупнейших в стране, по итогам первого полугодия отмечает рост спроса на прямую доставку товаров с маркетплейсов на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди часто доставляемых товаров – мебель, комплектующие, отделочные материалы и стекло. Преимущественно отправление грузов осуществлялось из Пензы, Москвы, Чебоксар, Вологды и Ногинска, а доставка – в Москву, Петербург, Краснодар, Екатеринбург и Казань. Прямая доставка – схема, при которой продавец отправляет товар покупателю напрямую, минуя промежуточные склады или магазины. OpenAI совместно с производителем механических клавиатур OCLouder представила Codex Micro – компактную клавиатуру для управления ИИ-агентами Codex, сообщает Frank Media. Стоимость новинки составляет $230. С помощью Codex Micro можно запускать типовые задачи, включая проверку кода, поиск ошибок и рефакторинг, создавать новые чаты, включать голосовой режим и менять уровень рассуждений ИИ. В комплект входят 32 сменные клавиши с символикой Codex. Китайский производитель электромобилей XPeng в следующем году планирует вывести на мировой рынок своих человекоподобных роботов Iron, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. Роботы начнут работать продавцами-консультантами в китайских автосалонах XPeng. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
22: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Жир умершего человека как замена ботокса.
1: США набирает популярность новый инъекционный препарат для коррекции контуров тела «Алоклей». Он изготавливается из донорской жировой ткани, как сообщает CNN, продвигающего компании-производителя Tiger Aesthetics позиционирует препарат как прорывной и простой в применении. Однако немало клиник назвали его «зомби-филлером» и поставили под сомнение этический аспект разработки. Светлана Чередникова продолжит.
13: Никаких синтетических филлеров, никаких имплантов и никакого долгого реабилитационного периода, обещает реклама инъекций. Процедура занимает меньше часа, не требует общего наркоза или стационара. Компания Tiger Aesthetics, производитель Alloclay, сообщает, что с мая прошлого года препарат был введен более чем 2000 пациентам. По заверениям производителя, в процессе производства ДНК донора полностью удаляется. Препарат впервые появился в США 2 года назад. Изначально он был доступен только сертифицированным пластическим хирургам с опытом работы с жировой тканью. Но с января круг специалистов расширился. Его начал применять в Америке и средний медперсонал, включая помощников врачей, практикующих медсестер и эстетистов. Один шприц Alloclay объемом 12,5 кубиков для коррекции мягких тканей стоит $2250. Alloclay продвигают как альтернативу пересадке собственного жира. В Tiger Aesthetics сообщили CNN, что компания сотрудничает с большим количеством банков тканей по всей территории США для получения доступа к биоматериалу, а также планирует расширить возрастные критерии для доноров в связи с ростом спроса. Нюанс в том, что те, кто завещает свое тело медицине ради спасения другого человека или развития науки, не подозревают, что кто-то заработает на их смерти. CNN приводит показания пациентки, которая столкнулась с некрозом после инъекции Alloclay в область груди. И даже после хирургического вмешательства негативные последствия у нее сохраняются. Мы спросили врача, пластического хирурга Теймура Кулиева, что он думает по поводу этого нового препарата.
16: Мы собственный аутожир, собственный жир, да, мы его эмульгируем, делаем, ну или попилинг делаем, грубо говоря. Это можно взять, например, с живота, со спины и ввести его там в ягодицы или куда нужно от другого человека. Не приживется. Раньше пяточный жир когда-то вводили по дистрофии лица, его там обрабатывали, но он единым блоком вводился. Вводили трупный хрящ, например, от ребра хрящевую часть, он прекрасно приживался. Хрящ – это другая структура, он не имеет кровоснабжения, поэтому он приживается. Телячий апоневроз, например, делали в грудь, что только не вводили. Даже оливковое масло в грудь вводили. Но это все ничем хорошим не заканчивалось, потому что это все рубцуется или отторгается, то есть потом это очень крайне сложно оперировать с такими пациентами работать.
18: Вы хотели бы попробовать в работе такой препарат?
16: Никогда в жизни нет. Нет? Более того, я вам скажу, если он будет сертифицирован, я подожду все-таки отдаленных результатов. 10 лет должно пройти.
18: Как человек, что вы думаете по поводу использования такого препарата?
16: Я против вот на 100%. Я не против пересадки, если это по жизненным показаниям. Но задумайтесь сами. Девушка пришла, ей хочется скулы. Она идет на то, что это взято от трупа. Вот где-то в морге взяли, повезли в лабораторию и сделали. То есть я бы этим не занимался бы. И потом с этим жить, тоже как-то так вот. Наверное, это неприятно.
13: В России ни американский препарат, ни его возможный отечественный аналог на легальном рынке применяться не может. Это запрещают закон о трансплантологии, закон об охране здоровья, закон о погребении и ряд других норм, в том числе этических, поясняет зампредседателя коллегии адвокатов Сулим и партнеры, адвокат Даниил Черныхаипов.
19: В России действует презумпция согласия на изъятие органов, если человек при жизни не отказался. Но для тканей, а тем более для использования их в косметических, а не жизненно важных целях, потребовалось бы прижизненное информированное согласие. Если бы такое скрылось без согласия, это вызвало бы огромный скандал, уголовные дела. Поскольку в России очень сильна этическая настороженность в отношении коммерциализации тела умершего. Использование тела именно для производства косметического продукта вообще выходит за рамки любой российской правовой модели, а появление подобного препарата, скорее всего, столкнулось бы с мощным общественным отторжением.
13: За нелегальный ввоз подобного препарата и его сбыт в России виновный может быть приговорен к 12 годам тюрьмы. За введение пациенту, даже с его согласия, медику также грозит длительный срок. Однако нельзя исключать, что Alloclay может появиться на черном рынке. В материале CNN приводится стоимость увеличения груди с его помощью у конкретной пациентки. Это примерно $50,000. Светлана Чередникова, Елена Марчукова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Индекс Мосбиржи в среду рухнул почти на 3%, обновив минимум с декабря 2022 года.
22: Не помогли российскому рынку ни высокие цены на нефть, которые днем стабилизировались, ни неплохие недельные данные по инфляции. Итоги среды подвел биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
0: Российский рынок акций вернулся к падению и к значительному падению. Индекс Московской биржи по итогам основной торговой сессии обвалился на 2,8%, 2111 пунктов на закрытие. Вплотную подходили к рубежам 2100, но пока вниз не пробили. Так что не исключены дальнейшие попытки подхода к уровню 2100 пунктов и попытки пробития этого уровня. Но на первый взгляд уровень смотрится неплохо в последнее время, во всяком случае. Но еще одна неделя, и, в принципе, этот уровень тоже не устоит. Вновь замаячили санкционные риски. Хотя ничего нового в этой информации нету, но, тем не менее, в США, в Сенате, рассматривается законопроект, это обновленный вариант, который дает возможность ввести дополнительные санкции против России. Ну и одна важнейшая мера – это возможность ввести пошлины размером до 100% против стран, которые активно покупают российскую нефть, то есть против Китая и против Индии в первую очередь. Вроде как, судя по заявлениям в прессе, по сообщениям, президент США Дональд Трамп пока возражает против этого законопроекта, потому что у него есть свое условие. Он хочет отменять или ставить на паузу ограничительные меры, но понятно, что сенаторы, демократы, в первую очередь, конечно же, против. Посмотрим. Но здесь вот этот риск, он действительно серьезный и актуальный. Рубль. Рубль, как ни странно, был стабилен и даже вырос немножко. Китайская валюта опустилась на 3 копейки. Закрытие 11 рублей 44 копейки. Доллар более заметно проседал. И если рассматривать вечер среды, то по однодневному фьючерсному контракту доллар торгуется в районе 77,5 рублей. Цены на нефть вечером в среду более-менее стабилизировались. Смесь Brent в районе 84,5 долларов. И здесь, конечно, все внимание направлено на Ближний Восток, на Персидский залив. Президент США Дональд Трамп, согласно публикациям в прессе, ну, в частности, портал Axios об этом написал, провел совещание в Белом доме, на котором обсуждалась возможность более масштабных военных действий, включая удары по стратегическим иранским целям. Ну и в среду американские вооруженные силы провели очередную волну ударов по Ирану. При этом корпус стражи исламской революции Ирана обстреливает суда в Персидском заливе, ну и в частности в Ормузском проливе, и настаивают в КСИР на то, что Ормузский пролив остается закрытым. Проход через него любым коммерческим судам запрещен. Так что пролив пока закрыт, цены на нефть стабилизировались, но при этом не исключен дальнейший рост, если ситуация продолжит развиваться в том ключе, в котором развивается до текущего момента.
22: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
17: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru.
20: Тоже отдых. Трущобный туризм появился в Англии в начале 19 века. Состоятельным лондонским леди пришлась по душе идея выбираться иногда из своих благополучных домов и в сопровождении священников отправляться в столичные районы, где ютились бедняки. Женщины раздавали нищим еду и милостыни, а взамен получали благословение. К началу 20-го столетия трущобные экскурсии стали привычной туристической практикой во многих крупных городах. В «Нью-Йорк Таймс», например, печатали объявления о проведении вечеринок в местных гетто с обязательным посещением опаснейших злачных мест. Современные трущобные туры зачастую проводят сами обитатели бедных районов. В некоторых городах за отдельную плату можно даже переночевать рядом с бездомными в парке или заброшенном доме. Стоимость страховки такого отдыха, естественно, превышает саму цену ночевок.
17: Тоже отдых на Бизнес FM. «Между делом» с Кирой Альтман.
21: Спрашиваю моего любимого Александра Григорьевича Асмолова о любви. Его книга содержит такие высказывания. «Любовь – не эмоция и не сентиментальность, а загадочный дар эволюции, через который человек становится личностью, а не просто биологическим существом. Или любовь – невыгодная сделка и не контракт, а труд совместных поступков и бескорыстного отдавания, которое наполняет жизнью и энергией. Вот читаю, плачу и имею возможность говорить со Смоловым. А еще вдруг задаю ему такой вопрос.
2: Почему нам трудно молчать? Пауза. Они даже нам нужны для того, чтобы понять, что нам сказали.
4: Паузы очень нужны. Когда ты любишь, вот с любимым человеком я не боюсь молчать. И любимый человек не упрекает меня, когда вдруг даже мы рядом, а я взял и ушел в мир других мыслей. И не надо меня спрашивать. Буквально видит любимый человек, что я сейчас улетел. Как это видит? Любимый человек это не объяснит. Ну, значит, у нее, у меня открыты чакры, открыт этот слух. Это здорово.
21: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
25: Между делом на Бизнес ФМ.

0: Черноморск. Были поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, резервуары СГСМ. Цеха по производству и сборке беспилотников отметили в военном ведомстве. Реальные расходы США на конфликт с Ираном могли достичь 100 миллиардов долларов, утверждает NBC. Это в 3 раза превышает официально признанную Пентагоном сумму в 30 миллиардов. США при расчете не учитывают расходы на логистику ремонта. Один только ремонт военных баз после иранских ударов будет стоить больше 30 миллиардов долларов, говорится в репортаже. Сборная Аргентины обыграла Англию со счетом 2-1 в полуфинале чемпионата мира. По ходу второго тайма аргентинцы вступали после гола Энтони Гордона, однако сумели переломить ход встречи. На 86-й минуте Энцо Фернандес сравнял счет, а уже в компенсированное время победный мяч забил Лаутаро Мартинес. В обоих эпизодах результативными передачами отметился Лионель Месси. В финале чемпионата мира Аргентина сыграет со сборной Испании. Матч состоится 19 июля. Англия поборется за бронзовые медали с Францией.
1: Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Панчелеев. Здравствуйте. Челябинский магазин с дешевыми смартфонами обманул 1000 людей на 400 миллионов рублей. Пострадавшие ждут свои заказанные гаджеты с зимы. Что они говорят и почему эта история похожа на пирамиду? Российский бизнес просит смягчить требования по найму иностранных работников. Ранее МВД предложило ввести механизм их организованного набора. Бизнес предлагает перенести введение документа на год, а ряд предложений исключить вовсе. Недельная инфляция в России замедлилась вдвое. С 7 по 13 июля она составила 0,17%. Недели ранее была 0,31%, сообщил Росстат. Хотя бензин и дизель подорожали на 2,3% соответственно. Годовая инфляция составила 5,62%. Фондовый рынок неплохие цифры проигнорировал. Как они повлияют на решение ЦБ по ключевой ставке? Подробности на Business FM. Челябинский магазин с дешевыми айфонами обманул 1000 людей более чем на 400 миллионов рублей, утверждают пострадавшие. Они ждут свои заказанные гаджеты зимы. Речь о магазине ProStore and ProTechno. Что говорят покупатели и почему эта история похожа на пирамиду, подробнее Наталья Шашина.
4: Цены в челябинском ProStore and ProTechno были значительно ниже рыночных. Например, айфон, который в других магазинах стоит от 75 тысяч рублей, у них продавался за 42. Схема работала так. Клиенты вносили полную предоплату и ждали заказ по 2-3 месяца. Вот что рассказал Business FM администратор сообщества потерпевших клиентов.
5: Магазин открыт уже 2 года. Первоначально у них были более-менее нормальные цены. Ну, естественно, дешевле, чем в магазинах под заказ. Скидки у них начались где-то в году 2025. У них шла акция. К основному товару шел в подарок дополнительный товар акционный. То есть, допустим, iPhone ушел в подарок MacBook. PlayStation там 5 тоже шла в подарок к основному товару. И уже на этом этапе у них начались проблемы. Людям приходил основной товар, а подарочные позиции не были выданы до сих пор большинству клиентов. Говорили, что это позиция подарочная, так что ждите. Затем они открыли новый филиал на Молодогвардейцев в Челябинске где-то в феврале 2026 года и запустили новые акции с очень большими скидками. Там, например, iPhone 17 Pro Max продавался за 50 тысяч рублей. Samsung S25 продавался вообще за 12 тысяч рублей. Люди же стояли в очередях, был очень большой наплыв клиентов.
4: С февраля поставки прекратились, а задержки объясняли логистическими проблемами, войной на Ближнем Востоке и проблемами с топливом. Во вторник магазин опубликовал обращение к клиентам. В нем говорится, что компания прекратила исполнять свои обязательства перед покупателями. Деньги не вернут. В компании обвиняют в мошенничестве одного из сотрудников, который занимался организацией деятельности и поставками. Всех, кто не дождался своих заказов, отправляют в полицию. С Business FM пообщалась одна из пострадавших, Лина, которая потеряла более 1,5 миллиона рублей. Она покупала телефоны для перепродажи. Раньше товар всегда приходил в срок, говорит она.
6: Такие цены, в принципе, существуют в Китае, но там была наценка минимальная в данном магазине, и, соответственно, было более рентабельнее, так скажем, закупаться у них. С февраля месяца мы не получили технику вообще никакую.
4: Некоторые предприниматели, совершавшие оптовые закупки для перепродажи, брали кредиты под залог квартир и машин. Дарья в марте заказала в магазине телефон за 56 тысяч рублей. Товар должны были выдать в июне, но менеджеры отделывались общими фразами о неких логистических этапах. Сейчас Дарья подала заявление в полицию.
7: Когда я была в центре, недалеко от отделения полиции,

0: Встретилась с людьми, которые оформили заказ на 3 миллиона. У них же знакомые оформляли заказ на 9 миллионов. И это только двух людей, которых я перечислила. Также есть слух о том, что кто-то оформлял на 10, 15, кто-то даже на 40 миллионов закупал у них технику. И с учетом того, что больше 50 тысяч пострадавших, мне даже страшно представить, какая там сумма общего ущерба.
1: Сумму ущерба пострадавшие пока оценивают минимум в 400 миллионов рублей, но, возможно, она гораздо больше. Компания не выдавала чеки, что затрудняет подсчет. Сами предприниматели утверждали, что такие дешевые гаджеты везут из Эмиратов, рассказывает корреспондент «Бизнес ФМ» в Челябинске Богдан Усманов.
2: Люди спрашивали, почему такая цена. Отвечали, что у нас особые условия со складом, так скажем, из Объединенных Арабских Эмиратов, то есть там покупали по очень хорошей цене, и сами без посредников привозили их в Россию. То есть сначала в Москву через таможню, и потом уже Челябинск, МИАС.
1: Однако, как уверены пострадавшие, про Эмираты была только легенда. Они утверждают, что технику бизнесмены покупали в обычных российских магазинах, на Московской Горбушке и у перекупщиков на Авито. Одна из версий, которая активно обсуждается среди тех, кого обманули, что предприниматели изначально знали, что это пирамида, но планировали развалить ее позже. Планы нарушил спад покупательской способности. В отчаянии они попытались кардинально снизить цены, чтобы протянуть еще, но не вышло. Тогда один из партнеров кинул другого, а покупатели остались без айфонов и денег. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Российский бизнес просит смягчить требования по найму иностранных работников. Ранее МВД представило ряд законопроектов, в которых предлагает установить механизм организованного набора трудовых мигрантов. Однако некоторые меры, предложенные министерством, раскритиковали российские бизнес-объединения. А начало работы самого механизма предлагается перенести на год. Валерий Убадоев продолжит.
4: Письмо с предложениями по корректировке механизма организованного набора трудовых мигрантов подписал глава РСПП Александр Шохин и направил его зампреду правительства Татьяне Голиковой от имени российских деловых объединений. Это, собственно, сам Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, Опора России и Деловая Россия. МВД в своих законопроектах по сути своей предлагает ужесточить правила трудовой миграции. Соответствующий эксперимент должен начать работу с 1 января 2027 года и продлиться до конца 30-го. Участвовать будут все регионы, кроме Москвы и Московской области. На замену бумажным патентам придут электронные реестры. Один для мигрантов, желающих работать в России, другой для работодателей, которые нуждаются в иностранной рабочей силе. МВД организует подбор работников, но это жестко привязывает мигранта к конкретному работодателю, региону и профессии. При этом, чтобы сменить место работы, мигранту придется выезжать из России и заново вносить себя в реестр. По мнению бизнеса, это создает дополнительные сложности и может подтолкнуть мигрантов к нелегальной занятости. Ассоциации предлагают, чтобы предложенная МВД модель трудоустройства на протяжении 2 лет работала параллельно с существующей системой патентов и разрешений на работу. При этом уже сейчас привлекать иностранную рабочую силу для российского бизнеса дорого и сложно. Нужно упрощать механизм, а не наоборот, говорит генеральный директор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов», эксперт по правовым вопросам «Опоры России» Алексей Петропольский.
5: В принципе, ввоз иностранной рабочей силы в Россию очень проблематичен. Если вот дальше еще зарегулировать и усложнить, то мы вообще останемся без рабочей силы. В первую очередь нужно уже упрощать то, что сегодня есть. Потому что именно привезти иностранца в Россию крайне тяжело. Получить рабочую визу практически невозможно. Люди работать в России хотят, ехать хотят, но возможности получить визы практически нету. Если мы говорим о странах ЕАЭС, СНГ, традиционно разнорабочий труд сюда приезжает, но он тоже стал стоить, ну, со всеми разрешениями и возможностью привезти такого человека, от 100 тысяч рублей в месяц. Невозможно построить развивающуюся успешную страну без иностранной рабочей силы.
4: Кроме того, бизнес-ассоциации в совместном письме указывают, что инфраструктура, нормативная база, информационные сервисы и визовые процедуры нуждаются в доработке. Поэтому начало работы механизма, разработанного МВД, предлагается сдвинуть на год, с 27 года на 28. Также бизнес просит не распространять эксперимент на граждан стран-членов ЕАЭС, то есть Белоруссии, Казахстана, Армении и Кыргызстана. Новшество миграционное законодательство МВД предлагало ввести на фоне фоне продолжающегося дефицита кадров. Потому бизнес и просит доработать, а местами и отказаться от некоторых параметров. Причем по российскому рынку труда бьют не только ужесточения для мигрантов, отмечает руководитель исследовательского центра «Суперджоб» Наталья Голованова.
6: Если говорить о том, какие сферы больше всего сейчас нуждаются в рабочей силе, то это розничная торговля. Ну и надо сказать, что промышленность, хотя и потеряла лидерство по спросу, все равно этой отрасли очень сильно не хватает квалифицированных кадров. На самом деле, по сравнению с демографией, миграционное законодательство не такой большой удар. Мы еще, кстати, недавно совсем выяснили, что исчерпали регионы резервы. Видим, что почти нет желающих среди мужчин, как раз того самого востребованного работодателями возраста, переезду.
4: Отдельно от разработанных МВД законопроектов статс-секретарь замминистра внутренних дел Игорь Зубов заявил, что каждый мигрант, приезжающий в Россию, будет обязан купить здесь мобильный телефон. Благодаря этому МВД будет знать местоположение каждого мигранта, а также уведомлять его, например, истечении срока документов или о необходимости явиться куда-либо. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Недельная инфляция в России с 7 по 13 июля составила 0,17%, сообщил Росстат. Это заметное замедление по сравнению с предыдущей неделей, когда рост цен составил 0,31%. Так, фрукты и овощи подешевели на 1%, в том числе цены на огурцы снизились на 6%, а на помидоры на 4%. Существенный вклад в инфляцию, как и ранее, внес рост цен на бензин и дизель более 2-3% соответственно. Годовая инфляция постепенно замедляется. На 13 июля она составила 5,62% против 6% на конец июня. Как новые данные по инфляции повлияют на решение ЦБ по ключевой ставке, на ближайшем заседании 24 июля мнение главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой.
7: Нужно обратить внимание на то, что за последнюю неделю усилилась дефляция в плодово-овощном сегменте, и небольшая дефляция наблюдалась в сегменте услуг. И это, собственно, два фактора, которые обеспечили замедление недельных темпов инфляции до 0,17%. Но, конечно, нужно отдать должное, что эти компоненты, они, что называется, волатильные, то есть это все-таки торможение инфляции, которое структурно выглядит таким немного условным, потому что, с одной стороны, конечно, сейчас есть сезонное удешевление плодово-овощной продукции, но, с другой стороны, понятно, что при росте цен на топливо через какое-то время тренд в снижении стоимости плодово-овощей и в целом продовольственной продукции, конечно, может развернуться, потому что для их доставки тоже нужна транспортировка, и, соответственно, часть стоимости будет, конечно, отражать растущую стоимость топлива. Но вот при этом хочу обратить внимание, что очень важно, что дефляция в услугах возникла. Это означает, что из-за ситуации на топливном рынке, по всей видимости, спрос на туристические услуги внутри российских регионов, он снижается. Многие люди предпочитают, видимо, не ездить, а оставаться дома. Это как раз коррелирует с данными, что у нас снижение внутреннего туристического потока происходит за полгода, и в июне наблюдалось снижение числа бронирований на 4%. Поэтому это, собственно, как раз больше такой структурный фактор, сдерживающий динамику инфляции, хотя очевидно, что он сопряжен с более слабым спросом. На решение ЦБ текущая ситуация повлияет безусловно, потому что уже Алексей Заботкин говорил о том, что Центральный банк не вправе закрывать глаза на ситуацию на топливном рынке, но это влияние, по моим оценкам, приведет к тому, что Центральный банк с большой вероятностью возьмет паузу на ближайшем заседании. То есть, в моем понимании, это базовый сценарий развития ситуации 24 июля. И, конечно, будет пересмотр прогнозов ключевой ставки на горизонте 27 года, потому что, по всей видимости, динамика инфляции текущего года, она выйдет за рамки прогнозного диапазона, который от 4,5% до 5,5% на конец 26 года. Ну и, что называется, более высокая входящая точка по инфляции в 27 год, она, конечно, будет означать, что траектория ставки должна быть выше.
3: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. Топливные издержки постепенно переносятся в цены. Денежно-кредитная политика должна учитывать влияние этого фактора, пишут аналитики Центробанка в традиционном докладе «О чем говорят тренды».
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Транширы. Американский инвестор и финансист Стивен Коуэн слывет заядлым коллекционером. Его собрание картин и инсталляции оценивается примерно в миллиард долларов. В 2004 году он купил у галериста Чарльза Саачи за 8 миллионов долларов работу английского художника Дэмиена Хёрста под названием «Физическая возможность смерти в сознании живущего». Инсталляция представляет собой мертвую 4-метровую тигровую акулу, помещенную в огромный аквариум, который залит раствором формальдегида. Причем на момент сделки рыба уже начала гнить из-за неправильной обработки. Автор предложил заменить главный объект за дополнительные 100 тысяч долларов. Миллиардер согласился. А в американской прессе разгорелся спор. 8 с лишним миллионов. Не многовато ли за просроченные рыбные консервы? Пусть и такие необычные. Транжиры на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: У микрофона Сердар Влекулиев. Аналитики, опрошенные Банком России, повысили прогноз по средней ключевой ставке на этот год с 14,1% до 14,5% годовых. Это следует из результатов макроэкономического опроса Центробанка, который регулятор регулярно проводит среди участников рынка. Ценовые ожидания российских предприятий в июле выросли на 4,4 процентных пункта после 5 месяцев снижения подряд и достигли 22, приблизившись к среднему уровню 2025 года. Это следует из оперативной справки по результатам мониторинга предприятий, проведенного Банком России. Повышение ценовых ожиданий отмечено во всех укрупненных отраслях, наиболее заметно в торговле и транспортировке, отмечает Центробанк. Россия с начала года нарастила экспорт зерна и продуктов его переработки на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 36 миллионов 100 тысяч тонн, сообщил Россельхознадзор. По данным ведомства, наращивание объемов произошло по всем видам продукции. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает крайние меры, возможное предоставление заводов немецких автопроизводителей в Германии китайским компаниям. Ранее газета Handelsblatt сообщила, что гендиректор автоконцерна Volkswagen Оливер Блюме изучает возможность поставки автомобилей из Китая в Европу или совместного использования мощностей с китайскими партнерами, чтобы избежать закрытия заводов. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Возможно ли эффективно бороться со списаниями за забытые онлайн-подписки? Ситуация знакома очень многим. Подключил бесплатный пробный период, а отписаться вовремя не успел. В Госдуме предложили очередной инструмент борьбы с переплатами ни за что, но к его эффективности уже появились вопросы. Иван Медведев подробнее.
10: Зампред Госдумы Борис Чернышов предложил запретить онлайн-сервисам требовать обязательной привязки банковской карты на время использования пробного периода подписки. По его мнению, подтверждать личность можно с помощью номера телефона или с помощью учетной записи на госуслугах, говорит депутат Чернышов.
11: Пробный период прошел, соответственно, ты можешь и не оплачивать. Если что, тебе приходит просто уведомление о том, что оплатите. Если вам понравилось, продолжайте дальше работать с нашим сервисом. В других случаях просто лучше не отдавать данные своей карты, чтобы потом автоматически с этой карты не списывалось. Человек просто забыл про это.
10: Вопрос в другом. По сути, бесплатного пробного периода ни у кого и нет. Сервисы предлагают пробовать подписку за рубль. А если ты этот рубль платишь, карту ты используешь автоматически. Если следовать инициативе депутата буквально, ничего не изменится. На платные, пусть и за рубль, подписки такое требование формально просто не распространится. На просьбу прокомментировать этот поворот Борис Чернышов сказал, что дело не в деньгах, а в персональных данных. И попрощался. А проблема серьезная. По данным Frankr.G, уже 2 года назад платными подписками пользовались около 49 миллионов россиян. Если исходить из того, что подписка в среднем стоит 300-500 рублей в месяц, а человек замечает, что уже месяц-два платит за нее, потому что забыл отписаться, потери каждого такого гражданина доходят до 1000 рублей. А у многих есть несколько забытых подписок. Майское исследование сервиса «Зарплата.ру» и группы «Ренессанс страхования» показывает, что почти 30%. три четверти россиян хоть раз в жизни сталкивались с неожиданным списанием с карты из-за забытой подписки. А у каждого шестого это происходит регулярно. То есть россияне по забывчивости могут оставлять онлайн-сервисам миллиарды рублей. И это не только наша проблема, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
12: В мире практика точно так же двоякая. Есть сервисы, которые принудительно даже для тестовой подписки требуют банковскую карту в надежде, что кто-то оступится и даже не захотев пользоваться, все равно забудет вовремя отключиться. Есть сервисы, которые честно предлагают тест-драйв без всякой оплаты или после окончания пробного периода предлагают уже за деньги, уже с вводом реквизитов банковской карты подключиться в платном режиме.
10: Но в других странах есть другое регулирование. Так, например, в Великобритании и в некоторых американских штатах онлайн-сервисы обязаны заранее предупреждать пользователей о том, что бесплатный период заканчивается и с такого-то числа деньги будут списываться. Они же обязаны напоминать об условиях продления ежегодных подписок. И что самое главное, пользователю оставляют 2 недели для того, чтобы вернуть деньги после автоматического списания, если человек не заметил его вовремя. Подобные меры хотели ввести и в России, однако в итоге в законе, вступившем в силу в марте этого года, по сути, осталась только норма о том, что сервис не вправе продолжать списывать деньги с карты, если пользователь ее отвязал. Раньше списывали и с отвязанных, а инициативы об обязательных предупреждениях не прошли. Интересно, почему? Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
13: Достаточно ли фитнес-клубам аптечки? Бизнес просит Роспотребнадзор и Минэк отменить требования открывать медкабинеты в фитнес-центрах. С такой просьбой национальное фитнес-сообщество обратилось к главам ведомств. По словам представителей отрасли, нововведение приведет к неподъемной финансовой нагрузке. Продолжит Ольга Кашинская.
14: Требования нового СанПина предполагают, что во всех спортивных заведениях с 1 сентября должен быть оборудован медкабинет, соответствующий конкретным требованиям. С площадью не меньше 12 метров, специальным оборудованием, в том числе электрокардиографами и дефибрилляторами, и медработником, находящимся на месте в течение всего времени работы заведения. Кроме того, фитнес-центрам необходимо будет получить медицинскую лицензию. Представители индустрии полагают, что первыми новых требований не выдержат маленькие фитнес-студии и подвальные качалки, для которых затраты окажутся критичными. А в некоторых таких заведениях попросту не найдется лишних 12 метров под кабинет. По подсчетам участников рынка, в среднем обустройство медкабинета в одном фитнес-центре обойдется в сумму от 2,5 до 4 миллионов рублей. А если понадобится перепланировка, затраты могут доходить и до 8 миллионов. То есть суммарно на отрасль ляжет финансовая нагрузка в диапазоне от 30 до 40 миллиардов рублей. Что может стать фатальным для индустрии, которая и без того переживает не лучшие времена из-за падения спроса и роста налоговой нагрузки. Вообще любой фитнес-инструктор обязан иметь базовые медицинские знания, в частности по оказанию первой помощи. А в тех случаях, когда одной аптечкой не обойдешься, персонал центра сразу же вызывает скорую. Для обычных потребительских спортзалов этого хватает с головой, объясняет президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России, Ольга Киселева.
15: Это увеличивает объем операционных расходов на оснащение, на лицензию и на операционную деятельность, потому что там должен находиться врач с высшим медицинским образованием. Ни один врач в фитнес-клубе, даже если он может оказывать медицинскую помощь, полноценную эту медицинскую помощь оказать не может. Стандартно в фитнес-клубе есть специалист, который может оказать первую помощь и вызвать скорую. Это вполне достаточно для такого рода услуг, которые мы оказываем. Большая проблема возникает у фитнес-студии в связи с этой нормой. Сама фитнес-студия иногда может быть размером 70-100 квадратных метров. И если 12 квадратных метров отводить на медицинский кабинет, этот бизнес становится априори неэффективным. Часть проектов точно совершенно не выдержит такой дополнительной нагрузки.
14: Критерии заведений, подпадающих под новые требования, в СанПине прописаны расплывчато, отмечает президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
16: Требования касаются вообще всех объектов спорта без учета характера деятельности. Если там отсутствует градация, мы попадаем под эту формулировку очевидно. Поэтому мы предлагаем дополнить, чтобы это требование об организации медицинского пункта не распространялось на организации, предоставляющие физкультурно-оздоровительные услуги.
14: В то время как фитнес-центры думают, где взять деньги на зарплаты новым новым медицинским сотрудникам, Минздрав публикует данные по кадровому дефициту. Суммарно в России сейчас не хватает почти 90 тысяч медработников. Впрочем, на послабление фитнес-отрасль вполне может рассчитывать, говорит основатель юридической компании Future Legal Павел Катков.
17: Не исключаю, что власти могли бы, скажем, оставить это требование только для крупных фитнес-клубов или на фитнес-клубов, в которых есть виды особо опасных практик, например, боевые искусства или что-то с повышенным риском для здоровья. Полной отмены ожидать не стоит, но подобное смягчение возможно.
14: Подход к таким нововведениям должен быть индивидуальным, считает врач-терапевт и кардиолог из Москвы, медицинский блогер доктор Фил Филипп Кузьменко.
18: Если это какой-нибудь огромный фитнес-центр, куда ходит там тысячи людей, понятно, что там какой-то здравпунктик по типу того, который был в школах. Самое главное, есть просто человек, который за этим следит, чтобы не было такого, если кому-то плохо, там где бинты? И оказывается, что ничего нет. То есть как бы уголок, есть ответственный человек, и есть какое-то там минимальное оборудование. А если мы говорим про небольшие местечковые, маленькие фитнес-центры, то это, конечно, плохо, потому что они просто закроются, потому что у них, скорее всего, денег не будет на то, чтобы их содержать. И, соответственно, просто меньше людей будут заниматься здоровьем, меньше людей будут заниматься спортом. И чего вы добились?
14: Результатом этой призрачной борьбы за безопасность, по словам участников рынка, станет не только закрытие некоторых спортзалов, но и рост стоимости услуг у оставшихся. И в итоге неизбежно упадет количество людей, готовых платить за фитнес, пусть и чуть более безопасный. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
13: Яндекс объединяет хранилище диска и почты. Для пользователей это означает, что бесплатного места в облаке Яндекса станет меньше. До последнего времени учитывался только общий размер файлов на диске Яндекса. С 27 июля будет учитываться суммарный объем данных в почте и на диске. Об этом говорится в уведомлении, которое компания разослала пользователям. Для бесплатного тарифа общий объем облака останется прежним 5 гигабайт. Сколько места занимает письма в почте Яндекса до 27 июля посмотреть нельзя. Комментирует главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
19: По официальным данным, количество активных пользователей Яндекс.Почты составляет порядка 55 миллионов человек. При этом ежедневная аудитория 15 миллионов человек. Это второе место после Mail.ru. По корпоративным Яндекс на первом месте. Почта на Яндексе была фактически безлимитной, и никто, в общем-то, не обращал внимания, сколько там писем. После такого прекрасного нововведения все может просто перестать работать, потому что 5 гигабайт, это активно использование почты со всякими рассылками, спамом где-то в течение 4-5 лет. Если человек в течение длительного времени просто пользовался почтой, то вполне возможно, что вот этот бесплатный лимит он исчерпал. Ему нужно будет немножко занести денег доброй компании Яндекс. Хочется верить, что компания после такого объявления все-таки включит какой-то счетчик, чтобы, по крайней мере, ты мог понять, сколько почты у тебя накопилось.
13: Сергей Вильянов, главный редактор Вильянов.ком. Компания Яндекс прислала письменный ответ на запрос Бизнес.ФМ. Там говорит, что сервис переходит на единую модель хранения данных. Такой подход позволит более эффективно управлять ресурсами и поддерживать стабильную работу на фоне постоянного роста объема хранимой информации.
8: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
20: Не так давно на китайском рынке выпустили обновленную версию Audi A6. Рынок в Китае огромен, и наряду с обилием новинок собственного автопрома европейские машины до сих пор остаются популярными, но в удлиненном варианте, который создается специально для азиатских покупателей. Модель обновилась достаточно давно, а первый раз я ее увидела в конце мая на своей площадке в Казани, но даже не успела рассмотреть. Машину купили моментально. Фанаты ВАК пристально следят за обновлениями. И только сейчас мне удалось хорошо протестировать новую модель уже у себя в Москве и с удовольствием на ней покататься. Первые метры еду в полной тишине. Все версии новой A6 оснащаются 48-вольтовой гибридной системой. Чуть прожимаю педаль газа и приятно начинает шелестеть 2-литровый бензиновый двигатель, 272 лошадиные силы, хорошо знакомые мне по кроссоверам Volkswagen, которых у меня на площадке в изобилии. Тяга прекрасная, робот-эстроник незаметно щелкает передачи. Полный привод Quattro входит в стандартное оснащение. Интерьер оформлен в фирменной концепции Audi с тремя экранами и сенсорной панелью на двери. Кстати, в европейских СМИ прошла информация, что в новых моделях Audi вернутся к кнопкам. Как же я жду этого момента. На заднем сиденье в прямом смысле могу полностью вытянуть ноги, и это при росте 175. Не мудрено, колесная база 306 см при длине автомобиля 5.14. Внешне новая A6 Long сохраняется сохранила решетку радиатора, очень похожую на прошлую генерацию. Но бамперы переработаны, и вся оптика совсем другая, за счет чего новую модель со старой никак не перепутать. Внешность и является единственным нюансом этого автомобиля. Не все приняли новый дизайн. В России Audi A6 доступны исключительно параллельным импортом и стоят в районе 7,5 миллионов рублей.
8: Тест-драйв на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сардар Уликулеев. Страны ЕС и НАТО стремятся любыми средствами монетизировать конфликт на Украине. Об этом заявил руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, страны Евросоюза готовят свою инфраструктуру к крупномасштабному военному конфликту. Призывники в весенний период отправок не направлялись ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, заявили в Минобороны России. Ведомство сообщило о завершении весеннего периода отправок призывников 26 года. Войска направлено 141 тысяча граждан. Военнослужащие по призыву, выслужившие сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания, отметила Минобороны России. Вице-президент США Джей Ди Венс признал, что точно не знает, к какому именно исходу приведет конфликт с Ираном. «Не знаю, к чему именно все это приведет, но по сути считаю, что мы движемся в правильном направлении. Просто этот процесс будет очень непростым, с множеством пауз и возобновлений», сказал Венс в эфире подкаста Джо Рогана. При этом вице-президент ушел от ответа на вопрос, как бы он сам поступил в ситуации с Ираном, и сослался на слова президента США Дональда Трампа о том, что Венс относится к этому, цитата, «с меньшим энтузиазмом». Соединенные Штаты предоставили Арабским Эмиратам доступ к передовым чипам для ИИ за поддержку войны в Иране, пишет Wall Street Journal. Согласно решению Минторга, Арабские Эмираты перемещены в привилегированную группу из 18 стран, в которые входят европейские союзники США, Южная Корея и Индия. Они имеют упрощенный доступ к американским военным технологиям и товарам двойного назначения, пишут ведомости. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: В студии Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. Реинкарнация санкций и задом. Дональд Трамп готов поддержать обновленный законопроект о вторичных санкциях на покупателей нефти и газа из России, если ему дадут право приостановки или отмены таких мер. Авторы документа надеются принять его до августа. Комментарий Георгия Пофта. Логистика в России подорожала с мая почти на 20% из-за перебоев с топливом. Индекс биржи грузоперевозок АТИСУ достиг исторического максимума. Перекладывает ли уже бизнес издержки на потребителей? И жители Москвы жалуются, что не могут записаться на подачу загранпаспортов. На госуслугах очень сложно поймать слот для записи, но многое зависит от конкретного отделения. Почему так происходит? Подробности на Business FM. Кувалда по имени Линси. Чего ждать от санкционного законопроекта Грэма Бременталя? Смерть сенатора-республиканца Линси Грэма в реестре экстремистов и террористов России придала новый импульс давно лоббируемому им сенатором-демократом Бременталем законопроекту о новом санкционном законе против России. 14 июля большая двухпартийная группа сенаторов официально представила обновленную версию законопроекта. Впервые документ выходит на голосование с письменным согласием Белого дома, полученного после переговоров с министром финансов Скоттом Бессентом. Что там нового придумали санкционеры? Комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
22: В версии законопроекта 2025 года предусматривались пошлины не менее 500% на все товары из любой страны, покупающие российские нефть, газ, уран или нефтепродукты. Тогда под удар попадало более 60 стран. Теперь эта тарифная дубина уменьшена до потолка в 100% и применяется только к пятерке крупнейших покупателей российской нефти и газа. Ядром биля станут обязательные блокирующие санкции против против высшего российского руководства, включая Путина, политиков и военных, крупных предпринимателей, госкомпаний и иностранных компаний, поддерживающих российский ОПК. Под ударом также финансовые институты, включая ЦБ, Сбербанк и Газпромбанк, а также любые банки, ведущие с ними операции. Отдельный акцент сделан на энергетический экспорт. Под обязательные санкции подводятся такие СПГ-проекты, как Ямал-СПГ и Арктик-СПГ-1, 2 и 3, а также теневой флот. Санкции грозят не только самим судам, но и всем, кто проводит с ними любые операции. Отдельно оговорены запреты на операции с российским суверенным долгом и листинг российских эмитентов в США. Если версия прошлого года предусматривала введение санкций лишь после заключения президента о том, что Россия отказывается от переговоров, нарушает перемирие или начинает новые атаки, то новая версия делает значительную часть санкций именно безусловно обязательной. Привязка к переговорам исчезла. Большая часть санкций вводится законом. Впервые в истории Конгресс прямо предписывает применение тарифов в качестве геополитического оружия, но при этом делегирует Белому дому право устанавливать конкретную тарифную ставку, определять пятерки крупнейших покупателей и применять изъятие. В то же время любая приостановка санкций требует уведомления Конгресса и соответствующего обоснования. Отменить закон может только сам Конгресс. Для газа есть оговорка. Страны, покупающие менее 15% российского газа и сокращающие закупки, освобождаются от пошлин. По нефти исключения нет. При этом закон предписывает президенту ввести тарифы, но конкретную ставку определит торговый представитель США в диапазоне до 100%. Так что можно назначить и 20%, и даже меньше. Состав пятерок пересматривается каждые полгода. На прямой вопрос о вторичных санкциях против Китая и Индии он ответил: «Посмотрим, это не обсуждалось». При этом все понимают, что в случае с Китаем, который импортирует до половины российского экспорта сырой нефти, полный 100% тариф означал бы полномасштабную торговую войну. С Индией Вашингтон уже проходил похожий путь и отступил. Уже в феврале нынешнего года США снизили тарифы на индийские товары до 18%, предоставив затем временную лицензию на закупки российской нефти. Лицензия Минфина истекла 17 июня, оставив индийские закупки в правовой неопределенности. Для Венгрии и Словакии почти наверняка придумают все же какое-нибудь исключение. Торговая война с двумя членами НАТО никому в Вашингтоне не нужна. Азербайджан может оказаться единственным на деле кандидатом на показательную порку. Торговля с США мизерная, тариф безболезненен для Америки, но станет показательным для остальных. Год назад, когда законопроект, поддержанный тогда 84 сенаторами, был готов к принятию, Трамп через лидера большинства Тьюна остановил голосование, чтобы не связывать себя руки в переговорах с Путиным. Но в начале нынешнего года снова дал зеленый свет. Окончательная сделка была одобрена на полях саммита НАТО в Анкаре. И тут Трамп неожиданно предположил, что законодатели могут добавить в санкционный список еще и Иран, и Хизбаллу. Правда, сенаторы встретили идею холодно. Блюменталь так заявил: «При всем уважении к президенту, нам следует продвигать данный биль, а не открывать его для других потенциальных целей». Логика тут проста. Любая новая правка многострадального текста может возобновить торг, давая Белому дому предлог для проволочек. Для российской экономики законопроект несет угрозу сочетанием двух факторов. Первый. Поскольку подавляющая часть российского энергоэкспорта приходится на Китай и Индию, то их поведение будет решающим. Поэтому даже на практике непримененные 100% пошлины станут постоянным аргументом в пользу увеличения дисконта на российскую нефть. Второй – это обязательный, законодательно закрепленный характер санкций против ЦБ, банков, СПГ-проектов и теневого флота, что подрывает представление о том, что санкционный режим может стать разменной картой в рамках большой сделки с Трампом.
21: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Логистика подорожала с мая почти на 20% из-за перебоев с топливом. Индекс биржи грузоперевозок IT.SU достиг исторического максимума. Впрочем, пока не весь бизнес перекладывает издержки в цены для потребителя. О цифрах на рынке перевозок Евгений Перечук.
1: Биржа автоперевозок, на которую привыкли ориентироваться участники рынка, показала общий рост ставок на 29% год к году. И только за последние несколько недель, с конца мая, на 17,5%. На отдельных маршрутах, например, Великий Новгород, Санкт-Петербург, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, ставки за год выросли более чем в полтора раза. Ситуация сильно отличается от региона к региону, говорит независимый эксперт по логистике Кирилл Латинский.
2: Если мы говорим, например, про перевозки из Китая в РФ, то там рост примерно 20%, вплоть до 25%. У кого-то из крупнейших импортеров корректировка процентов на 15-18%. Ну, в среднем мы говорим, что примерно 20%. Если говорим про перевозки внутри РФ, то тут, собственно говоря, надо понимать, в каких регионах. Потому что, например, на юге РФ, соответственно, корректировка выше. Ввиду того, что там ситуация с топливом более острая, нежели в других регионах, например, в Центральном федеральном округе. В любом случае, всегда работает формула спроса и предложения. Если перевозчикам удается повышенные тарифы в рынок направлять, и рынок потребляет такие повышенные тарифы, то, в принципе, как говорится, нет конечного значения, когда этот рост остановится.
1: Из-за роста затрат на логистику, по идее, цены рано или поздно должны вырасти на все, потому что и перевозить надо все. Однако не весь опрошенный нами бизнес заявил, что переложил возросшие траты на перевозки на конечного потребителя своей продукции. Скорее, ситуация даже противоположная. Компании, производящие товары не первой необходимости, говорят, что повышать цены просто не могут, спрос и так на минимальных уровнях. Вот, например, реплика основателя бренда ароматов для дома Baga Home Антона Медникова.
5: С логистикой огромные проблемы, и это не только на внутреннем рынке, но и в международных перевозках. Все идет гораздо дольше, гораздо тяжелее, гораздо дороже. К сожалению, это никак не может уже отразиться на стоимости наших товаров, потому что поднимать цены уже просто некуда. Практически по всем каналам продаж идет падение, и все это происходит за счет сокращения маржинальности бизнеса. Я думаю, что у всех плюс-минус товаров не первой необходимости именно такая ситуация. Поднимать цены уже рынок не может. Все это, получается, нужно компенсировать за счет маржи бизнеса. Соответственно, бизнес все меньше и меньше зарабатывает, все меньше и меньше может вкладывать в развитие, не может повышать зарплаты. Плюс еще там повышенные налоги в этом году тоже сказываются.
1: Какого-то отката в ставках фрахтования ждать не стоит. Топливный фактор, несмотря на улучшение ситуации в некоторых регионах, будет раскручиваться до конца лета. А осенью спрос на перевозки снова начнет расти, в преддверии очередного высокого сезона, говорит гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопула.
6: На мой взгляд, все вот эти объяснения о том, что там вроде как какие-то там рынок испытывает сложности в связи с уходом китайских компаний или еще что-то, мне кажется, все притянуто за уши. Тут явная проблема. Ребята, у нас проблемы с топливом, нам негде заправиться. Удлиняется сам маршрут транспортировки. И плюс ко всему стоимость топлива, сложности с заправкой этого топлива, изменение маршрутов, некоторые идут через Казахстан. Ничего не понятно. Я не думаю, что стоимость резко пойдет вниз или как-то скорректируется. Тут наложится еще фактор вывоза грузов китайских, потому что все это должно успеть до Нового года. Да, такой вот пик август, сентябрь, октябрь приходится. То есть если до этого момента не будет продвижек, мы не увидим каких-то действительно улучшений ситуации на топливном рынке, я думаю, что все еще только усугубится.
1: В Минтрансе, к слову, пока не ждут значительных проблем с доставкой импорта из Китая в пиковый сезон. Там отметили, что с начала весны объемы импортных контейнерных перевозок по железной дороге из Китая превышают показатели прошлого года более чем на 35%. И инфраструктура Дальнего Востока готова к такому росту объемов. Портовые и дальневосточные терминалы загружены на 2/3 от мощности. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
21: Жители Москвы жалуются, что не могут записаться на подачу загранпаспортов. На госуслугах очень сложно поймать слово для записи. Чаще всего написано, что доступного времени нет. Правда, так не у всех. Все зависит от конкретного отделения. Почему так происходит, разбиралась Наталья Шашина.
23: Успеть оформить загранпаспорт, если сроки поджимают и у вас вылет через 2 недели, сейчас рискованная затея. Я сама столкнулась с тем, что записаться на подачу документов в Москве непросто. Подала заявление на госуслугах еще в начале лета. Единственный доступный слот был только на середину июля. Но многие, не поймав никаких слотов, приходят в порядке живой очереди. Когда я сама вчера пришла в отдел МВД, живая очередь продвигалась довольно быстро, стояло несколько человек. И люди активно обсуждали, записаться онлайн сейчас шансов мало. Лучше заниматься оформлением сильно заранее. Но все зависит от конкретных отделений. Жительница Подмосковья Мария рассказывает, ее муж, прописанный в Ховринском районе Москвы, оформил паспорт примерно за месяц. У нее самой процесс занял примерно столько же. Хотя, когда она пришла за готовым документом, столкнулась с техническим сбоем.
24: Когда первый раз я приехала, они сказали, что паспорт в наличии, все у них, но система, которая выдает на 10 лет паспорт, компьютерная система, сейчас не работает, они ждут мастера и ждите уведомления на госуслугах, когда нам починят эту систему. На следующий день пришло уведомление, и я сразу приехала получать в порядке живой очереди.
23: На нехватку слотов для записи начали жаловаться еще весной. В Ассоциации туроператоров России сообщали о жалобах в крупных городах. Кроме Москвы, это Петербург, Екатеринбург, Казань и Краснодар. О причинах говорит визовый эксперт Юрий Певзнер.
3: Всплеск спроса действительно возник в связи с тем, что с января 26 года детям до 14 лет для поездок за границу в некоторые страны нужен отдельный загранпаспорт. И если раньше этого не требовалось, то сейчас это требование появилось, и поэтому произошел всплеск спроса. Кроме всего прочего, обычно на предотпускной сезон возникает пик обращений, и он традиционно приходится на весну и начало лета. И поэтому в этом году ситуация тоже усугубилась в этот период времени.
23: Бизнес ФМ отправила запрос в МВД. Весной в ведомстве объясняли рост заявок на загранпаспорта как раз изменением правил выезда детей и предотпускным ажиотажем. А также говорили о технических сложностях в МФЦ. Жительница столичного района текстильщики Ирина столкнулась с другой проблемой – с выпиской из квартиры. Как ей сказали в МФЦ, этот процесс тоже затягивается из-за загруженности сотрудников МВД с загранпаспортами.
4: Подавала квартиру, и нужно было выписаться. Подала заявление через госуслуги, но мне дней 5 не приходило никаких уведомлений. Сроки поджимали, и я решила пойти ногами в МФЦ. Там на ресепшн сотрудники сказали, что сроки в отделе МВД сейчас затягиваются, потому что очень много работы с загранпаспортами. Они просто завалены. Мне даже сказали, что выписка может занять до 3 недель. Но обошлось.
23: Впрочем, Ирина получила готовый паспорт уже через неделю. Понятно, что здесь все тоже упирается в пропускную способность сотрудников. Электронное заявление или бумажное, его все равно должен рассмотреть человек. И, возможно, высокий спрос наложился на технические сложности у сервисов, считает глава информационно-аналитической службы ОД «Информация для всех» Евгений Альтовский.
7: В первую очередь, это, разумеется, перегруженность ведомств. Все вспоминают, что нужно подаваться именно летом на загранпаспорт, когда до выезда остается месяц, может быть, два. А во-вторых, это ограничительные меры на работу интернет, которые тоже косвенно могут влиять на работу сервисов. В-третьих, это внешнее воздействие, то есть хакерские атаки. Ну и в-четвертых, это защита от этих хакерских атак, которая иногда дает такой неожиданный результат, когда, собственно, сервис недоступен не только для хакеров, но и для законопослушных граждан.
23: В таких случаях лучше полагаться не на цифру, а на старый способ живой очереди. Особенно если есть риск пропустить отпуск. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
9: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
23: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
23: Транспортно-логистический оператор «Деловые линии», один из крупнейших в стране, по итогам первого полугодия отмечает рост спроса на прямую доставку товаров с маркетплейсов на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди часто доставляемых товаров – мебель, комплектующие, отделочные материалы и стекло. Преимущественно отправление грузов осуществлялось из Пензы, Москвы, Чебоксар, Вологды и Ногинска, а доставка – в Москву, Петербург, Краснодар, Екатеринбург и Казань. Прямая доставка – схема, при которой продавец отправляет товар покупателю напрямую, минуя промежуточные склады или магазины. OpenAI совместно с производителем механических клавиатур OCLouder представила Codex Micro – компактную клавиатуру для управления ИИ-агентами Codex, сообщает Frank Media. Стоимость новинки составляет $230. С помощью Codex Micro можно запускать типовые задачи, включая проверку кода, поиск ошибок и рефакторинг, создавать новые чаты, включать голосовой режим и менять уровень рассуждений ИИ. В комплект входят 32 сменные клавиши с символикой Codex. Китайский производитель электромобилей XPeng в следующем году планирует вывести на мировой рынок своих человекоподобных роботов Iron, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. Роботы начнут работать продавцами-консультантами в китайских автосалонах XPeng. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
21: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Жир умершего человека как замена ботокса. США набирает популярность новый инъекционный препарат для коррекции контуров тела «Алок Лей». Он изготавливается из донорской жировой ткани, как сообщает CNN, продвигающего компании-производителя Tiger. Aesthetics позиционирует препарат как прорывной и простой в применении. Однако немало клиник назвали его зомби-филлером и поставили под сомнение этический аспект разработки. Светлана Чередникова продолжит.
10: Никаких синтетических филлеров, никаких имплантов и никакого долгого реабилитационного периода, обещает реклама инъекций. Процедура занимает меньше часа, не требует общего наркоза или стационара. Компания Tiger Aesthetics, производитель Alloc Lay, сообщает, что с мая прошлого года препарат был введен более чем 2000 пациентам. По заверениям производителя, в процессе производства ДНК донора полностью удаляется. Препарат впервые появился в США 2 года назад. Изначально он был доступен только сертифицированным пластическим хирургам с опытом работы с жировой тканью. Но с января круг специалистов расширился. Его начал применять в Америке и средний медперсонал, включая помощников врачей, практикующих медсестер и эстетистов. Один шприц Alloc Lay объемом 12,5 кубиков для коррекции мягких тканей стоит $2250. Alloc Lay продвигают как альтернативу пересадке собственного жира. В Tiger Aesthetics сообщили CNN, что компания сотрудничает с большим количеством банков тканей по всей территории США для получения доступа к биоматериалу, а также планируют расширить возрастные критерии для доноров в связи с ростом спроса. Нюанс в том, что те, кто завещает свое тело медицине ради спасения другого человека или развития науки, не подозревают, что кто-то заработает на их смерти. CNN приводит показания пациентки, которая столкнулась с некрозом после инъекции Alloc Lay в область груди. И даже после хирургического вмешательства негативные последствия у нее сохраняются. Мы спросили врача, пластического хирурга Теймура Кулиева, что он думает по поводу этого нового препарата.
11: Мы собственный аутожир, собственный жир, да, мы его эмульгируем, делаем, ну или попилинг делаем, грубо говоря. Это можно взять, например, с живота, со спины и ввести его там в ягодицы или куда нужно от другого человека. Не приживется. Раньше пяточный жир когда-то вводили по дистрофии лица, его там обрабатывали, но он единым блоком вводился. Вводили трупный хрящ, например, от ребра хрящевую часть, он прекрасно приживался. Хрящ — это другая структура, он не имеет кровоснабжения, поэтому он приживается. Телячий апоневроз, например, делали в грудь, что только не вводили. Даже оливковое масло в грудь вводили. Но это все ничем хорошим не заканчивалось, потому что это все рубцуется или отторгается, то есть потом это очень крайне сложно оперировать с такими пациентами работать.
12: Вы хотели бы попробовать в работе такой препарат?
11: Никогда в жизни нет. Нет? Более того, я вам скажу, если он будет сертифицирован, я подожду все-таки отдаленных результатов. 10 лет должно пройти.
12: Как человек, что вы думаете по поводу использования такого препарата?
11: Я против вот на 100%. Я не против пересадки, если это по жизненным показаниям. Но задумайтесь сами. Девушка пришла, ей хочется скулы. Она идет на то, что это взято от трупа. Вот где-то в морге взяли, повезли в лабораторию и сделали. То есть я бы этим не занимался бы. И потом с этим жить, тоже как-то так вот. Наверное, это неприятно.
10: В России ни американский препарат, ни его возможный отечественный аналог на легальном рынке применяться не может. Это запрещают закон о трансплантологии, закон об охране здоровья, закон о погребении и ряд других норм, в том числе этических, поясняет зампредседателя коллегии адвокатов Сулим и партнеры адвокат Даниил Черныхаипов.
15: В России действует презумпция согласия на изъятие органов, если человек при жизни не отказался. Но для тканей, а тем более для использования их в косметических, а не жизненно важных целях, потребовалось бы прижизненное информированное согласие. Если бы такое вскрылось без согласия, но это вызвало бы огромный скандал и уголовные дела, поскольку в России очень сильна этическая настороженность в отношении коммерциализации тела умершего. Использование тела именно для производства косметического продукта вообще выходит за рамки любой российской правовой модели, а появление подобного препарата, скорее всего, столкнулось бы с мощным общественным отторжением.
10: За нелегальный ввоз подобного препарата и его сбыт в России виновный может быть приговорен к 12 годам тюрьмы. За введение пациенту, даже с его согласия, медику также грозит длительный срок. Однако нельзя исключать, что Alloc Lay может появиться на черном рынке. В материале CNN приводится стоимость увеличения груди с его помощью у конкретной пациентки. Это примерно $50,000. Светлана Чередникова, Елена Марчукова, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
21: Индекс Мосбиржи в среду рухнул почти на 3%, обновив минимум с декабря 2022 года. Не помогли российскому рынку ни высокие цены на нефть, которые днем стабилизировались, ни неплохие недельные данные по инфляции. Итоги среды подвел биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
14: Российский рынок акций вернулся к падению и к значительному падению. Индекс Московской биржи по итогам основной торговой сессии обвалился на 2,8%, 2111 пунктов на закрытие. Вплотную подходили к рубежам 2100, но пока вниз не пробили. Так что не исключены дальнейшие попытки подхода к уровню 2100 пунктов и попытки пробития этого уровня. Но на первый взгляд уровень смотрится неплохо в последнее время, во всяком случае. Но еще одна неделя, и в принципе этот уровень тоже не устоит. Вновь замаячили санкционные риски. Хотя ничего нового в этой информации нету, но тем не менее в США, в Сенате рассматривается законопроект, это обновленный вариант, который дает возможность ввести дополнительные санкции против России. Ну и одна важнейшая мера — это возможность ввести пошлины размером до 100% против стран, которые активно покупают российскую нефть, то есть против Китая и против Индии в первую очередь. Вроде как, судя по заявлениям в прессе, по сообщениям, президент США Дональд Трамп пока возражает против этого законопроекта, потому что у него есть свое условие. Он хочет отменять или ставить на паузу ограничительные меры, но понятно, что сенаторы, демократы, в первую очередь, конечно же, против. Посмотрим. Но здесь вот этот риск, он действительно серьезный и актуальный. Рубль, как ни странно, был стабилен и даже вырос немножко. Китайская валюта опустилась на 3 копейки, закрытие 11 рублей 44 копейки. Доллар более заметно проседал, и если рассматривать вечер среды, то по однодневному фьючерсному контракту доллар торгуется в районе 77,5 рублей. Цены на нефть вечером в среду более-менее стабилизировались. Смесь Brent в районе 84,5 долларов. И здесь, конечно, все внимание направлено на Ближний Восток, на Персидский залив. Президент США Дональд Трамп, согласно публикациям в прессе, ну, в частности, портал Axios об этом написал, провел совещание в Белом доме, на котором обсуждалась возможность более масштабных военных действий, включая удары по стратегическим иранским целям. Ну и в среду американские вооруженные силы провели очередную волну ударов по Ирану. При этом корпус стражи Исламской революции Ирана обстреливает суда в Персидском заливе, ну и в частности в Ормузском проливе, и настаивают в КСИР на то, что Ормузский пролив остается закрытым. Проход через него любым коммерческим судам запрещен. Так что пролив пока закрыт, цены на нефть стабилизировались, но при этом не исключен дальнейший рост, если ситуация продолжит развиваться в том ключе, в котором развивается до текущего момента.
21: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Тоже отдых. Трущобный туризм появился в Англии в начале 19 века. Состоятельным лондонским леди пришлась по душе идея выбираться иногда из своих благополучных домов и в сопровождении священников отправляться в столичные районы, где ютились бедняки. Женщины раздавали нищим еду и милостыни, а взамен получали благословение. К началу 20-го столетия трущобные экскурсии стали привычной туристической практикой во многих крупных городах. В «Нью-Йорк Таймс», например, печатали объявления о проведении вечеринок в местных гетто с обязательным посещением опаснейших злачных мест. Современные трущобные туры зачастую проводят сами обитатели бедных районов. В некоторых городах за отдельную плату можно даже переночевать рядом с бездомными в парке или заброшенном доме. Стоимость страховки такого отдыха, естественно, превышает саму цену ночевок. Тоже отдых на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
13: Есть известная мысль Питера Друкера: «Культура съедает стратегию на завтрак». Сегодня к этому можно добавить еще одну фразу: «Новое поколение очень быстро съедает старые методы управления». Почему так происходит? Давайте вместе посмотрим на результаты исследования Fashion Buzz Media и H2O Business Evolution. Там говорят, что зумеры – это уже не сотрудники будущего. Разберемся, почему это так. Более 70% представителей поколения Z уже работают или совмещают работу с учебой. И именно поэтому вопрос, как ими управлять, сегодня стоит практически перед каждой компанией. Самое интересное открытие исследования в другом. Дело не в том, что у зумеров какие-то особенные ценности. Они тоже хотят зарабатывать, развиваться и строить карьеру. Но они принимают решения по-другому. Если для предыдущих поколений привычной была логика «потерпи, покажи себя и потом получишь результат», то у поколения Z работает другая модель. Проверь, попробуй, оцени и, если не подходит, поменяй. И именно здесь возникает большинство конфликтов. Руководитель говорит: у нас большие перспективы, а молодой сотрудник спрашивает: хорошо, а что изменится для меня в ближайшие 2 месяца? Руководитель ему: сначала нужно себя проявить, а зумер слышит: сначала нужно работать в условиях полной неопределенности. Почти половина молодых людей говорят, что работа важна, но она больше не является центром жизни. Столько же считают баланс важнее карьерного роста. А 65% готовы перерабатывать только тогда, когда понимают, ради чего они это делают. Ради денег, опыта или действительно важного результата. Для HR и руководителей это меняет логику управления. Абстрактные обещания работают хуже. Формулировка «потерпи, потом будет рост» проигрывает конкретике. Вот твоя зона ответственности, вот критерий результата, и вот чему ты научишься. И еще вот как мы будем следить за прогрессом.
9: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
16: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Сергей Лавров высоко оценил возвышенную позицию Пекина по ситуации вокруг Украины. Глава МИД России в своей статье для газеты «Коммерсант» отметил, что китайская сторона глубоко понимает причины кризиса и предлагает эффективные пути его политического урегулирования. По словам министра, позиция Китая сочетается с проектом Владимира Путина по созданию неделимой безопасности в Евразии. Черноморские порты Украины теряют треть своих экспортных зерновых мощностей из-за участившихся

0: Англию со счетом 2-1 в полуфинале чемпионата мира. По ходу второго тайма аргентинцы уступали после гола Энтони Гордона, однако сумели переломить ход встречи. На 86-й минуте Энцо Фернандес сравнял счет, а уже в компенсированное время победный мяч забил Лаутаро Мартинес. В обоих эпизодах результативными передачами отметился Лионель Месси. В финале чемпионата мира Аргентина сыграет со сборной Испании. Матч состоится 19 июля. Англия поборется за бронзовые медали с Францией. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Челябинский магазин с дешевыми смартфонами обманул тысячи людей на 400 миллионов рублей. Пострадавшие ждут свои заказанные гаджеты с зимы. Что они говорят и почему эта история похожа на пирамиду? Российский бизнес просит смягчить требования по найму иностранных работников. Ранее МВД предложило ввести механизм их организованного набора. Бизнес предлагает перенести введение документа на год, а ряд предложений исключить вовсе. Недельная инфляция в России замедлилась вдвое. С 7 по 13 июля она составила 0,17%. Неделя ранее была 0,31%, сообщил Росстат. Хотя бензин и дизель подорожали на 2,3% соответственно. Годовая инфляция составила 5,62%. Фондовый рынок неплохие цифры проигнорировал. Как они повлияют на решение ЦБ по ключевой ставке? Подробности на Business FM. Челябинский магазин с дешевыми айфонами обманул тысячи людей более чем на 400 миллионов рублей, утверждают пострадавшие. Они ждут свои заказанные гаджеты с зимы. Речь о магазине Pro Store and Pro Techno. Что говорят покупатели и почему эта история похожа на пирамиду? Подробнее Наталья Шашина.
3: Цены в челябинском Pro Store and Pro Techno были значительно ниже рыночных. Например, айфон, который в других магазинах стоит от 75 тысяч рублей, у них продавался за 42. Схема работала так. Клиенты вносили полную предоплату и ждали заказ по 2-3 месяца. Вот что рассказал Business FM администратор сообщества потерпевших клиентов.
4: Магазин открыт уже 2 года. Первоначально у них были более-менее нормальные цены. Ну, естественно, дешевле, чем в магазинах заказ. Скидки у них начались где-то в году 2025. У них шла акция. К основному товару шел в подарок дополнительный товар акционный. То есть, допустим, iPhone ушел в подарок MacBook. PlayStation там 5 тоже шла в подарок к основному товару. И уже на этом этапе у них начались проблемы. Людям приходил основной товар, а подарочные позиции не были выданы до сих пор большинству клиентов. Говорили, что это позиция подарочная, так что ждите. А затем они открыли новый филиал на Молодогвардейцев в Челябинске где-то в феврале 2026 года и запустили новые акции с очень большими скидками. Там, например, iPhone 17 Pro Max продавался за 50 тысяч рублей. Samsung S25 продавался вообще за 12 тысяч рублей. Люди же стояли в очередях, был очень большой наплыв клиентов.
3: С февраля поставки прекратились, а задержки объясняли логистическими проблемами, войной на Ближнем Востоке и проблемами с топливом. Во вторник магазин опубликовал обращение к клиентам. В нем говорится, что компания прекратила исполнять свои обязательства перед покупателями. Деньги не вернут. В компании обвиняют в мошенничестве одного из сотрудников, который занимался организацией деятельности и поставками. Всех, кто не дождался своих заказов, отправляют в полицию. С Business FM пообщалась одна из пострадавших, Лина, которая потеряла более 1,5 миллиона рублей. Она покупала телефоны для перепродажи. Раньше товар всегда приходил в срок, говорит она.
5: Такие цены, в принципе, существуют. Существуют в Китае, но там была наценка минимальная в данном магазине, и, соответственно, было более рентабельнее, так скажем, закупаться у них. С февраля месяца мы не получили технику вообще никакую.
3: Некоторые предприниматели, совершавшие оптовые закупки для перепродажи, брали кредиты под залог квартир и машин. Дарья в марте заказала в магазине телефон за 56 тысяч рублей. Товар должны были выдать в июне, но менеджеры отделывались общими фразами о неких логистических этапах. Сейчас Дарья подала заявление в полицию.
6: Когда я была в центре, недалеко от отделения полиции, встретилась с людьми, которые оформили заказ на 3 миллиона. У них же знакомые оформляли заказ на 9 миллионов. И это только 2 людей, которых я перечислила. Также есть слух о том, что кто-то оформлял на 10, 15, кто-то даже на 40 миллионов закупал у них технику. И с учетом того, что больше 50 тысяч пострадавших, мне даже страшно представить, какая там сумма общего ущерба.
3: Сумму ущерба пострадавшие пока оценивают минимум в 400 миллионов рублей, но, возможно, она гораздо больше. Компания не выдавала чеки, что затрудняет подсчет. Сами предприниматели утверждали, что такие дешевые гаджеты

0: везут из Эмиратов, рассказывает корреспондент Business FM в Челябинске Богдан Усманов.
1: Люди спрашивали, почему такая цена. Отвечали, что у нас особые условия со складом, так скажем, из Объединенных Арабских Эмиратов, то есть там покупали по очень хорошей цене, и сами без посредников привозили их в Россию, то есть сначала в Москву через таможню и потом уже Челябинск, МИАС.
0: Однако, как уверены пострадавшие, про Эмираты была только легенда. Они утверждают, что технику бизнесмены покупали в обычных российских магазинах, на Московской Горбушке и у перекупщиков на Авито. Одна из версий, которая активно обсуждается среди тех, кого обманули, что предприниматели изначально знали, что это пирамида, но планировали развалить ее позже. Планы нарушил спад покупательской способности. В отчаянии они попытались кардинально снизить цены, чтобы протянуть еще, но не вышло. Тогда один из партнеров кинул другого, а покупатели остались без айфонов и денег. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Business FM.
2: Российский бизнес просит смягчить требования по найму иностранных работников. Ранее МВД представило ряд законопроектов, в которых предлагает установить механизм организованного набора трудовых мигрантов. Однако некоторые меры, предложенные министерством, раскритиковали российские бизнес-объединения. А начало работы самого механизма предлагается перенести на год. Валерий Бадоев продолжит.
3: Письмо с предложениями по корректировке механизма организованного набора трудовых мигрантов подписал глава РСПП Александр Шохин и направил его зампреду правительства Татьяне Голиковой от имени российских деловых объединений. Это, собственно, сам Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, Опора России и Деловая Россия. МВД в своих законопроектах по сути своей предлагает ужесточить правила трудовой миграции. Соответствующий эксперимент должен начать работу с 1 января 2027 года и продлиться до конца 30-го. Участвовать будут все регионы, кроме Москвы и Московской области. На замену бумажным патентам придут электронные реестры. Один для мигрантов, желающих работать в России, другой для работодателей, которые нуждаются в иностранной рабочей силе. МВД организует подбор работников, но это жестко привязывает мигранта к конкретному работодателю, региону и профессии. При этом, чтобы сменить место работы, мигранту придется выезжать из России и заново вносить себя в реестр. По мнению бизнеса, это создает дополнительные сложности и может подтолкнуть мигрантов к нелегальной занятости. Ассоциации предлагают, чтобы предложенная МВД модель трудоустройства на протяжении 2 лет работала параллельно с существующей системой патентов и разрешений на работу. При этом уже сейчас привлекать иностранную рабочую силу для российского бизнеса дорого и сложно. Нужно упрощать механизм, а не наоборот, говорит генеральный директор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов», эксперт по правовым вопросам «Опоры России» Алексей Петропольский.
4: В принципе, ввоз иностранной рабочей силы в России очень проблематичен. Если вот дальше еще зарегулировать и усложнить, то мы вообще останемся без рабочей силы. В первую очередь нужно уже упрощать то, что сегодня есть. Потому что именно привести иностранца в Россию крайне тяжело. Получить рабочую визу практически невозможно. Люди работать в России хотят, ехать хотят, но возможности получить визы практически нету. Если мы говорим о странах ЕАЭС, СНГ, традиционно разнорабочий труд сюда приезжает, но он тоже стал стоить, со всеми разрешениями и возможностью привести такого человека, от 100 тысяч рублей в месяц. Невозможно построить развивающуюся успешную страну без иностранной рабочей силы.
3: Кроме того, бизнес-ассоциации в совместном письме указывают, что инфраструктура, нормативная база, информационные сервисы и визовые процедуры нуждаются в доработке. Поэтому начало работы механизма, разработанного МВД, предлагается сдвинуть на год, с 27 года на 28. Также бизнес просит не распространять эксперимент на граждан стран-членов ЕАЭС, то есть Белоруссии, Казахстана, Армении и Кыргызстана. Новшество миграционное законодательство МВД предлагало ввести на фоне продолжающегося дефицита кадров. Потому бизнес и просит доработать, а местами и отказаться от некоторых параметров. Причем по российскому рынку труда бьют не только ужесточения для мигрантов, отмечает руководитель исследовательского центра «Суперджоб» Наталья Голованова.
5: Если говорить о том, какие сферы больше всего сейчас нуждаются в рабочей силе, то это розничная торговля. Ну и надо сказать, что промышленность, хотя и потеряла лидерство по спросу, а все равно этой отрасли очень сильно не хватает квалифицированных кадров. На самом деле, по сравнению с демографией, миграционное законодательство не такой большой удар. Мы еще, кстати, недавно совсем выяснили, что исчерпали регионы резервы. Видим, что почти нет желающих среди мужчин, как раз того самого востребованного работодателями возраста, к переезду.
3: Отдельно от разработанных МВД законопроектов статс-секретарь замминистра внутренних дел Игорь Зубов заявил, что каждый мигрант, приезжающий в Россию, будет обязан купить здесь мобильный телефон. Благодаря этому МВД будет знать местоположение каждого мигранта документа, а также уведомлять его, например, истечении срока документов или о необходимости явиться куда-либо. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Недельная инфляция в России с 7 по 13 июля составила 0,17%, сообщил Росстат. Это заметное замедление по сравнению с предыдущей неделей, когда рост цен составил 0,31%. Так, фрукты и овощи подешевели на 1%, в том числе цены на огурцы снизились на 6%, а на помидоры на 4%. Существенный вклад в инфляцию, как и ранее, внес рост цен на бензин и дизель более 2-3% соответственно. Годовая инфляция постепенно замедляется. На 13 июля она составила 5,62% против 6% на конец июня. Как новые данные по инфляции повлияют на решение ЦБ по ключевой ставке? На ближайшем заседании 24 июля мнение главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой.
6: Нужно обратить внимание на то, что за последнюю неделю усилилась дефляция в плодово-овощном сегменте, и небольшая дефляция наблюдалась в сегменте услуг. И это, собственно, два фактора, которые обеспечили замедление недельных темпов инфляции до 0,17%. Но, конечно, нужно отдать должное, что эти компоненты, они, что называется, волатильные, то есть это все-таки торможение инфляции, которое структурно выглядит таким немного условным, потому что, с одной стороны, конечно, сейчас есть сезонное удешевление плодово-овощной продукции, но, с другой стороны, понятно, что при росте цен на топливо через какое-то время тренд в снижении стоимости плодово-овощей и в целом продовольственной продукции, конечно, может развернуться, потому что для их доставки тоже нужна транспортировка, и, соответственно, часть стоимости будет, конечно, отражать растущую стоимость топлива. Но вот при этом хочу обратить внимание, что очень важно, что дефляция в услугах возникла. Это означает, что из-за ситуации на топливном рынке, по всей видимости, спрос на туристические услуги внутри российских регионов, он снижается. Многие люди предпочитают, видимо, не ездить, а оставаться дома. Это как раз коррелирует с данными, что у нас снижение внутреннего туристического потока происходит за полгода, и в июне наблюдалось снижение числа бронирований на 4%. Поэтому это, собственно, как раз больше такой структурный фактор, сдерживающий динамику инфляции, хотя очевидно, что он сопряжен с более слабым спросом. На решение ЦБ текущая ситуация повлияет, безусловно, потому что уже Алексей Заботкин говорил о том, что Центральный банк не вправе закрывать глаза на ситуацию на топливном рынке, но это влияние, по моим оценкам, приведет к тому, что Центральный банк с большой вероятностью возьмет паузу на ближайшем заседании. То есть, в моем понимании, это базовый сценарий развития ситуации 24 июля. И, конечно, будет пересмотр прогнозов ключевой ставки на горизонте 27 года, потому что, по всей видимости, динамика инфляции текущего года, она выйдет за рамки прогнозного диапазона, который от 4,5% до 5,5% на конец 26 года. Ну и, что называется, более высокая входящая точка по инфляции в 27 год, она, конечно, будет означать, что траектория ставки должна быть выше.
2: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. Топливные издержки постепенно переносятся в цены, а денежно-кредитная политика должна учитывать влияние этого фактора, пишут аналитики Центробанка в традиционном докладе «О чем говорят тренды».
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Знал бы Прикоп. Музыкальный суперхит «Umbrella», который принес певице Риане ее первый Грэмми, первоначально предназначался для Бритни Спирс. До самой Бритни демо даже не добралось. Отказ поступил от продюсеров Спирс, которые ответили, что материал для нового альбома певицы уже укомплектован. Вторым шагом авторы «Umbrella» предложили свой трек хип-хоп-исполнительница Мэри Джей Блач, которую новая песня вообще не вдохновила. Зато потенциальный хит оказался очень нужен продюсерам, подающей надежды 19-летней Рианы. А сама артистка буквально отхватила его с руками, записав без промедления. «Umbrella», став главным синглом нового альбома певицы, поднялась в США на первое место в чарте Billboard и продержалась там 7 недель. Ариане впервые заговорили как о суперзвезде. Знал бы Прикоп на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: У микрофона Сердар Влекулеев. Аналитики, опрошенные Банком России, повысили прогноз по средней ключевой ставке на этот год с 14,1% до 14,5% годовых. Это следует из результатов макроэкономического опроса Центробанка, который регулятор регулярно проводит среди участников рынка. Ценовые ожидания российских предприятий в июле выросли на 4,4 процентных пункта после 5 месяцев снижения подряд и достигли 20,2, приблизившись к среднему уровню 2025 года. Это следует из оперативной справки по результатам мониторинга предприятий, проведенного Банком России. Повышение ценовых ожиданий отмечено во всех укрупненных отраслях, наиболее заметно в торговле и транспортировке, отмечает Центробанк. Россия с начала года нарастила экспорт зерна и продуктов его переработки на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 36 миллионов 100 тысяч тонн, сообщил Россельхознадзор. По данным ведомства, наращивание объемов произошло по всем видам продукции. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает крайней мерой возможное предоставление заводов немецких автопроизводителей в Германии китайским компаниям. Ранее газета Handelsblatt сообщила, что гендиректор автоконцерна Volkswagen Оливер Блюме изучает возможность поставки автомобилей из Китая в Европу или совместного использования мощностей с китайскими партнерами, чтобы избежать закрытия заводов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Возможно ли эффективно бороться со списаниями за забытые онлайн-подписки? Ситуация знакома очень многим. Подключил бесплатный пробный период, а отписаться вовремя не успел. В Госдуме предложили очередной инструмент борьбы с переплатами ни за что, но к его эффективности уже появились вопросы. Иван Медведев подробнее.
9: Зампред Госдумы Борис Чернышов предложил запретить онлайн-сервисам требовать обязательной привязки банковской карты на время использования пробного периода подписки. По его мнению, подтверждать личность можно с помощью номера телефона или с помощью учетной записи на госуслугах, говорит депутат Чернышов.
10: Пробный период прошел, соответственно, ты можешь и не оплачивать. Если что, тебе приходит просто уведомление о том, что оплатите. Если вам понравилось, продолжайте дальше работать с нашим сервисом. В других случаях просто лучше не отдавать данные своей карты, чтобы потом автоматически с этой карты не списывалось. Человек просто забыл про это.
9: Вопрос в другом. По сути, бесплатного пробного периода ни у кого и нет. Сервисы предлагают пробовать подписку за рубль. А если ты этот рубль платишь, карту ты используешь автоматически. Если следовать инициативе депутата буквально, ничего не изменится. На платные, пусть и за рубль, подписки такое требование формально просто не распространится. На просьбу прокомментировать этот поворот Борис Чернышов сказал, что дело не в деньгах, а в персональных данных. И попрощался. А проблема серьезная. По данным Frankr.G, уже 2 года назад платными подписками пользовались около 49 миллионов россиян. Если исходить из того, что подписка в среднем стоит 300-500 рублей в месяц, а человек замечает, что уже месяц-два платит за нее, потому что забыл отписаться, потери каждого такого гражданина доходят до 1000 рублей. А у многих есть несколько забытых подписок. Майское исследование сервиса «Зарплата.ру» и группы «Ренессанс страхования» показывает, что почти 3/4 россиян хоть раз в жизни сталкивались с неожиданным списанием с карты из-за забытой подписки. А у каждого 6-го это происходит регулярно. То есть россияне по забывчивости могут оставлять онлайн-сервисам миллиарды рублей. И это не только наша проблема, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
11: В мире практика точно так же двоякая. Есть сервисы, которые принудительно даже для тестовой подписки требуют банковскую карту в надежде, что кто-то оступится и даже не захотев пользоваться, все равно забудет вовремя отключиться. Есть сервисы, которые честно предлагают тест-драйв без всякой оплаты и лишь после окончания пробного периода предлагают уже за деньги, уже с вводом реквизитов банковской карты подключиться в платном режиме.
9: Но в других странах есть другое регулирование. Так, например, в Великобритании и в некоторых американских штатах онлайн-сервисы обязаны заранее предупреждать пользователей о том, что бесплатный период заканчивается и с такого-то числа деньги будут списываться. Они же обязаны напоминать об условиях продления ежегодных подписок. И что самое главное, пользователю оставляют 2 недели для того, чтобы вернуть деньги после автоматического списания, если человек не заметил его его вовремя. Подобные меры хотели ввести и в России, однако в итоге в законе, вступившем в силу в марте этого года, по сути, осталась только норма о том, что сервис не вправе продолжать списывать деньги с карты, если пользователь ее отвязал. Раньше списывали и с отвязанных, а инициативы об обязательных предупреждениях не прошли. Интересно, почему? Иван Медведев, Марина Лемаева, Бизнес FM.
2: Достаточно ли фитнес-клубам аптечки? Бизнес просит Роспотребнадзор и Минэк отменить требования открывать медкабинеты в фитнес-центрах. С такой просьбой национальное фитнес-сообщество обратилось к главам ведомств. По словам представителей отрасли, нововведение приведет к неподъемной финансовой нагрузке, продолжит Ольга Кашинская.
12: Требования нового СанПина предполагают, что во всех спортивных заведениях с 1 сентября должен быть оборудован медкабинет, соответствующий конкретным требованиям. С площадью не меньше 12 метров, специальным оборудованием, в том числе электрокардиографами и дефибрилляторами, и медработником, находящимся на месте в течение всего времени работы заведения. Кроме того, фитнес-центрам необходимо будет получить медицинскую лицензию. Представители индустрии полагают, что первыми новых требований не выдержат маленькие фитнес-студии и подвальные качалки, для которых затраты окажутся критичными. А в некоторых таких заведениях попросту не найдется лишних 12 метров под кабинет. По подсчетам участников рынка, в среднем обустройство медкабинета в одном фитнес-центре обойдется в сумму от 2,5 до 4 миллионов рублей. А если понадобится перепланировка, затраты могут доходить и до 8 миллионов. То есть суммарно на отрасль ляжет финансовая нагрузка в диапазоне от 30 до 40 миллиардов рублей. Что может стать фатальным для индустрии, которая и без того переживает не лучшие времена из-за падения спроса и роста налоговой нагрузки. Вообще любой фитнес-инструктор обязан иметь базовые медицинские знания, в частности, по оказанию первой помощи. А в тех случаях, когда одной аптечкой не обойдешься, персонал центра сразу же вызывает скорую. Для обычных потребительских спортзалов этого хватает с головой, объясняет президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
13: Это увеличивает объем операционных расходов на оснащение, на лицензию и на операционную деятельность, потому что там должен находиться врач с высшим медицинским образованием. Ни один врач в фитнес-клубе, даже если он может оказывать медицинскую помощь, полноценную эту медицинскую помощь оказать не может. Стандартно в фитнес-клубе есть специалист, который может оказать первую помощь и вызвать скорую. Это вполне достаточно для такого рода услуг, которые мы оказываем. Большая проблема возникает у фитнес-студии в связи с этой нормой. Сама фитнес-студия иногда может быть размером 70-100 квадратных метров. И если 12 квадратных метров отводить на медицинский кабинет, этот бизнес становится априори неэффективным. Часть проектов точно совершенно не выдержит такой дополнительной нагрузки.
12: Критерии заведений, подпадающих под новые требования, в СанПине прописаны расплывчато, отмечает президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
14: Требования касаются вообще всех объектов спорта без учета характера деятельности. Если там отсутствует градация, мы попадаем под эту формулировку очевидно. Поэтому мы предлагаем дополнить, чтобы это требование об организации медицинского пункта не распространялось на организации, предоставляющие физкультурно-оздоровительные услуги.
12: В то время как фитнес-центры думают, где взять деньги на зарплаты новым медицинским сотрудникам, Минздрав публикует данные по кадровому дефициту. Суммарно в России сейчас не хватает почти 90 тысяч медработников. Впрочем, на послабление фитнес-отрасль вполне может рассчитывать, говорит основатель юридической компании Future Legal Павел Катков.
15: Не исключаю, что власти могли бы, скажем, оставить это требование только для крупных фитнес-клубов или на фитнес-клубов, в которых есть виды особо опасных практик, например, боевые искусства или что-то с повышенным риском для здоровья. Полной отмены ожидать не стоит, но подобное смягчение возможно.
12: Подход к таким нововведениям должен быть индивидуальным, считает врач-терапевт и кардиолог из Москвы, медицинский блогер доктор Фил Филипп Кузьменко.
16: Если это какой-нибудь огромный фитнес-центр, куда ходит там тысячи людей, понятно, что там какой-то здравпунктик по типу того, который был в школах. Самое главное, есть просто человек, который за этим следит, чтобы не было такого, если кому-то плохо, там где бинты? И оказывается, что ничего нет. То есть как бы уголок, есть ответственный человек, и есть какое-то там минимальное оборудование. А если мы говорим про небольшие местечковые маленькие фитнес-центры, то это, конечно, плохо, потому что они просто закроются, потому что у них, скорее всего, денег не будет на то, чтобы их содержать. И, соответственно, просто меньше людей будут заниматься здоровьем, меньше людей будут заниматься спортом. И чего вы добились?
12: Результатом этой призрачной борьбы за безопасность, по словам участников рынка, станет не только закрытие некоторых спортзалов, но и рост стоимости услуг у оставшихся. И в итоге неизбежно упадет количество людей, готовых платить за фитнес, пусть и чуть более безопасный. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес FM.
2: Яндекс объединяет хранилище диска и почты. Для пользователей это означает, что бесплатного места в облаке Яндекса станет меньше. До последнего времени учитывался только общий размер файлов на диске Яндекса. С 27 июля будет учитываться суммарный объем данных в почте и на диске. Об этом говорится в уведомлении, которое компания разослала пользователям. Для бесплатного тарифа общий объем облака останется прежним — 5 гигабайт. Сколько места занимает письма в почте Яндекса до 27 июля, посмотреть нельзя. Комментирует главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
17: По официальным данным, количество активных пользователей Яндекс.Почты составляет порядка 55 миллионов человек. При этом ежедневная аудитория 15 миллионов человек. Это второе место после Mail.ru. По корпоративным Яндекс на первом месте. Почта на Яндексе была фактически безлимитной, и никто, в общем-то, не обращал внимания, сколько там писем. После такого прекрасного нововведения все может просто перестать работать, потому что 5 гигабайт, ну, это активное использование почты со всякими рассылками, спамом, где-то в течение 4-5 лет. Если человек в течение длительного времени просто пользовался почтой, то вполне возможно, что вот этот бесплатный лимит он исчерпал. Ему нужно будет немножко занести денег доброй компании Яндекс. Хочется верить, что компания после такого объявления все-таки включит какой-то счетчик, чтобы, по крайней мере, ты мог понять, сколько почты у тебя накопилось.
2: Сергей Вильянов, главный редактор Вильянов.ком. Компания Яндекс прислала письменный ответ на запрос Бизнес FM. Там говорит, что сервис переходит на единую модель хранения данных. Такой подход позволит более эффективно управлять ресурсами и поддерживать стабильную работу на фоне постоянного роста объема хранимой информации.
7: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
18: Столичный рынок коммерческих помещений на первых этажах жилых домов переживает структурную трансформацию, которая во многом перекликается с ситуацией на первичном рынке жилья. Доступное предложение вымывается, цены растут и значительно, экспозиция смещается в дорогие сегменты, а собственники и покупатели не могут сойтись в цене. К такому выводу пришли аналитики компании «Эстатет», подведя итоги второго квартала 2026 года. Несколько о многом говорящих показателей. Всего в реализации представлены 1,8 тысячи помещений стрит-ритейла общей площадью почти 352 тысячи квадратных метров. По сравнению с первым кварталом, объем экспозиции снизился на 5,2% по количеству лотов и на 14,8% по суммарной площади объектов. Средневзвешенная цена предложения за квадрат прибавила 13,8%, достигнув отметки плюс-минус 472 тысячи рублей за квадратный метр. В годовой динамике рост цен составил почти 22%. За год доля помещений стоимостью до 30 миллионов рублей снизилась на 9 процентных пунктов. Причина очевидна: вымывание доступного предложения в старом жилом фонде и новостройках комфорт-класса и увеличение экспозиции в премиальных и элитных новостройках. Сейчас 62% предложения – это лоты от 10 до 70 миллионов рублей, и существенная доля – 24% – лоты стоимостью свыше 100 миллионов рублей. Сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин согласен с выводами коллег. За год помещения на первых этажах московских новостроек подорожали, а объем предложения сократился. Хотя рост средней цены нельзя переносить на каждый объект. Дороже стали прежде всего ликвидные помещения в уже заселенных районах и проекты с понятным будущим трафиком, отмечает эксперт. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
7: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
19: У микрофона Сардар Вликулеев. Страны ЕС и НАТО стремятся любыми средствами монетизировать конфликт на Украине. Об этом заявил руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, страны Евросоюза готовят свою инфраструктуру к крупномасштабному военному конфликту. Призывники в весенний период отправок не направлялись ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, заявили в Минобороны России. Ведомство сообщило о завершении весеннего периода отправок призывников 26 года. Войска направлено 141 тысяча граждан. Военнослужащие по призыву, выслужившие сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания, отметила Минобороны России.
8: Вице-президент США Джей Ди Венс признал, что точно не знает, к какому именно исходу приведет конфликт с Ираном. «Не знаю, к чему именно все это приведет, но по сути считаю, что мы движемся в правильном направлении. Просто этот процесс будет очень непростым, с множеством пауз и возобновлений», сказал Венс в эфире подкаста Джо Рогана. При этом вице-президент ушел от ответа на вопрос, как бы он сам поступил в ситуации с Ираном, и сослался на слова президента США Дональда Трампа о том, что Венс относится к этому, цитата, «с меньшим энтузиазмом». Соединенные Штаты предоставили Арабским Эмиратам доступ к передовым чипам для ИИ за поддержку войны в Иране, пишет Wall Street Journal. Согласно решению Минторга, Арабские Эмираты перемещены в привилегированную группу из 18 стран, в которую входят европейские союзники США, Южная Корея и Индия. Они имеют упрощенный доступ к американским военным технологиям и товарам двойного назначения, пишут ведомости. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. Реинкарнация санкций и задом. Дональд Трамп готов поддержать обновленный законопроект о вторичных санкциях на покупателей нефти и газа из России, если ему дадут право приостановки или отмены таких мер. Авторы документа надеются принять его до августа. Комментарий Георгия Пофта. Логистика в России подорожала с мая почти на 20% из-за перебоев с топливом. Индекс биржи грузоперевозок АТИСУ достиг исторического максимума. Перекладывает ли уже бизнес издержки на потребителей? И жители Москвы жалуют, что не могут записаться на подачу загранпаспортов. На госуслугах очень сложно поймать слот для записи, но многое зависит от конкретного отделения. Почему так происходит? Подробности на Business FM. Кувалда по имени Линси. Чего ждать от санкционного законопроекта Грэма Брюменталя? Смерть сенатора-республиканца Линси Грэма в реестре экстремистов и террористов России придала новый импульс давно лоббируемому им сенатором-демократом Брюменталем законопроекту о новом санкционном законе против России. 14 июля большая двухпартийная группа сенаторов официально представила обновленную версию законопроекта. Впервые документ выходит на голосование с письменным согласием Белого дома, полученного после переговоров с министром финансов Скоттом Бессентом. Что там нового придумали санкционеры? Комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
21: В версии законопроекта 2025 года предусматривались пошлины не менее 500% на все товары из любой страны, покупающие российские нефть, газ, уран или нефтепродукты. Тогда под удар попадало более 60 стран. Теперь эта тарифная дубина уменьшена до потолка в 100% и применяется только к пятерке крупнейших покупателей российской нефти и газа. Ядром биля станут обязательные блокирующие санкции против высшего российского руководства, включая Путина, политиков и военных, крупных предпринимателей, госкомпаний и иностранных компаний, поддерживающих российский ОПК. Под ударом также финансовые институты, включая ЦБ, Сбербанк и Газпромбанк, а также любые банки, ведущие с ними операции. Отдельный акцент сделан на энергетический экспорт. Под обязательные санкции подводятся такие СПГ-проекты, как Ямал-СПГ и Арктик-СПГ-1, 2 и 3, а также теневой флот. Санкции грозят не только самим судам, но и всем, кто проводит с ними любые операции. Отдельно оговорены запреты на операции с российским суверенным долгом и листинг российских эмитентов в США. Если версия прошлого года предусматривала введение санкций лишь после заключения президента о том, что Россия отказывается от переговоров, нарушает перемирие или начинает новые атаки, то новая версия делает значительную часть санкций именно безусловно обязательной. Привязка к переговорам исчезла. Большая часть санкций вводится законом. Впервые в истории Конгресс прямо предписывает применение тарифов в качестве геополитического оружия, но при этом делегирует Белому дому право устанавливать конкретную тарифную ставку, определять пятерки крупнейших покупателей и применять изъятие. В то же время любая приостановка санкций требует уведомления Конгресса и соответствующего обоснования. Отменить закон может только сам Конгресс. Для газа есть оговорка. Страны, покупающие менее 15% российского газа и сокращающие закупки, освобождаются от пошлин. По нефти исключения нет. При этом закон предписывает президенту ввести тарифы, но конкретную ставку определит торговый представитель США в диапазоне до 100%. Так что можно назначить и 20%, и даже меньше. Состав «пятерок» пересматривается каждые полгода. На прямой вопрос о вторичных санкциях против Китая и Индии он ответил: «Посмотрим, это не обсуждалось». При этом все понимают, что в случае с Китаем, который импортирует до половины российского экспорта сырой нефти, полный 100% тариф означал бы полномасштабную торговую войну. С Индией Вашингтон уже проходил похожий путь и отступил. Уже в феврале нынешнего года США снизили тарифы на индийские товары до 18%, предоставив затем временную лицензию на закупки российской нефти. Лицензия Минфина истекла 17 июня, оставив индийские закупки в правовой неопределенности. Для Венгрии и Словакии почти наверняка придумают все же какое-нибудь исключение. Торговая война с двумя членами НАТО никому в Вашингтоне не нужна. Азербайджан может оказаться единственным на деле кандидатом на показательную порку. Торговля с США мизерная, тариф безболезненен для Америки, но станет показательным для остальных. Год назад, когда законопроект, поддержанный тогда 84 сенаторами, был готов к принятию, Трамп через лидера большинства Тьюна остановил голосование, чтобы не связывать себя руки в переговорах с Путиным. Но в начале нынешнего года снова дал зеленый свет. Окончательная сделка была одобрена на полях саммита НАТО в Анкаре. И тут Трамп неожиданно предположил, что законодатели могут добавить в санкционный список еще и Иран, и Хизбаллу. Правда, сенаторы встретили идею холодно. Блюменталь так заявил: «При всем уважении к президенту, нам следует продвигать данный биль, а не открывать его для других потенциальных целей». Логика тут проста. Любая новая правка многострадального текста может возобновить торг, давая Белому дому предлог для проволочек. Для российской экономики законопроект несет угрозу сочетанием двух факторов. Первый. Поскольку подавляющая часть российского энергоэкспорта приходится на Китай и Индию, то их поведение будет решающим. Поэтому даже на практике неприменённые 100% пошлины станут постоянным аргументом в пользу увеличения дисконта на российскую нефть. Второй – это обязательный, законодательно закрепленный характер санкций против ЦБ, банков, СПГ-проектов и теневого флота, что подрывает представление о том, что санкционный режим может стать разменной картой в рамках большой сделки с Трампом.
2: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Логистика подорожала с мая почти на 20% из-за перебоев с топливом. Индекс биржи грузоперевозок IT.su достиг исторического максимума. Впрочем, пока не весь бизнес перекладывает издержки в цены для потребителя. О цифрах на рынке перевозок Евгений Перечук.
0: Биржа автоперевозок, на которую привыкли ориентироваться участники рынка, показала общий рост ставок на 29% год к году. И только за последние несколько недель, с конца мая, на 17,5%. На отдельных маршрутах, например, Великий Новгород-Санкт-Петербург, Иркутск-Новосибирск, Екатеринбург-Казань, ставки за год выросли более чем в полтора раза. Ситуация сильно отличается от региона к региону, говорит независимый эксперт по логистике Кирилл Латинский.
1: Если мы говорим, например, про перевозки из Китая в РФ, то там рост примерно 20%, вплоть до 25%. У кого-то из крупнейших импортеров корректировка процентов на 15-18%. Ну, в среднем мы говорим, что примерно 20%. Если говорим про перевозки внутри РФ, то тут, собственно говоря, надо понимать, в каких регионах. Потому что, например, на юге РФ, соответственно, корректировка выше. Ввиду того, что там ситуация с топливом более острая, нежели в других регионах, например, в Центральном федеральном округе. В любом случае всегда работает формула спроса и предложения. Если перевозчикам удается повышенные тарифы в рынок направлять, и рынок потребляет такие повышенные тарифы, то, в принципе, как говорится, нет конечного значения, когда этот рост остановится.
0: Из-за роста затрат на логистику, по идее, цены рано или поздно должны вырасти на все, потому что и перевозить надо все. Однако не весь опрошенный нами бизнес заявил, что переложил возросшие траты на перевозки на конечного потребителя своей продукции. Скорее, ситуация даже противоположная. Компании, производящие товары не первой необходимости, говорят, что повышать цены просто не могут, спрос и так на минимальных уровнях. Вот, например, реплика основателя бренда ароматов для дома Baga Home Антона Медникова.
22: С логистикой огромные проблемы. Это не только на внутреннем рынке, но и в международных перевозках. Все идет гораздо дольше, гораздо тяжелее, гораздо дороже. К сожалению, это никак не может уже отразиться на стоимости наших товаров, потому что поднимать цены уже просто некуда. Практически по всем каналам продаж идет падение. И все это происходит за счет сокращения маржинальности бизнеса. Я думаю, что у всех плюс-минус товаров не первой необходимости. Именно такая ситуация. Поднимать цены уже рынок не может. Все это, получается, нужно компенсировать за счет маржи бизнеса. Соответственно, бизнес все меньше и меньше зарабатывает, все меньше и меньше может вкладывать в развитие, не может повышать зарплаты. Плюс еще там повышенные налоги в этом году тоже сказываются.
0: Какого-то отката в ставках фрахтования ждать не стоит. Топливный фактор, несмотря на улучшение ситуации в некоторых регионах, будет раскручиваться до конца лета. А осенью спрос на перевозки снова начнет расти, в преддверии очередного высокого сезона, говорит гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопула.
3: На мой взгляд, все вот эти объяснения о том, что там вроде как какие-то там рынок испытывает сложности в связи с уходом китайских компаний или еще что-то, мне кажется, все притянуто за уши. Тут явная проблема, ребят, у нас проблемы с топливом, нам негде заправиться. Удлиняется сам маршрут транспортировки. И плюс ко всему стоимость топлива, сложности с заправкой этого топлива, изменение маршрутов, некоторые идут через Казахстан. Ничего не понятно. Я не думаю, что стоимость резко пойдет вниз или как-то скорректируется. Тут наложится еще фактор вывоза грузов китайских, потому что все это должно успеть до Нового года. Да, такой вот пик август-сентябрь-октябрь приходится. То есть если до этого момента не будет продвижек, мы не увидим каких-то действительно улучшений ситуации на топливном рынке, я думаю, что все еще только усугубится.
0: В Минтрансе, к слову, пока не ждут значительных проблем с доставкой импорта из Китая в пиковый сезон. Там отметили, что с начала весны объемы импортных контейнерных перевозок по железной дороге из Китая превышают показатели прошлого года более чем на 35%. И инфраструктура Дальнего Востока готова к такому росту объемов. Портовые и дальневосточные терминалы загружены на 2/3 от мощности. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
4: Жители Москвы жалуются, что не могут записаться на подачу загранпаспортов. На госуслугах очень сложно поймать слово для записи. Чаще всего написано, что доступного времени нет. Правда, так не у всех. Все зависит от конкретного отделения. Почему так происходит, разбиралась Наталья Шашина.
5: Успеть оформить загранпаспорт, если сроки поджимают и у вас вылет через 2 недели, сейчас рискованная затея. Я сама столкнулась с тем, что записаться на подачу документов в Москве непросто. Подала заявление на госуслугах еще в начале лета. Единственный доступный слот был только на середину июля. Но многие, не поймав никаких слотов, приходят в порядке живой очереди. Когда я сама вчера пришла в отдел МВД, живая очередь продвигалась довольно быстро, стояло несколько человек. И люди активно обсуждали, записаться онлайн сейчас шансов мало. Лучше заниматься оформлением сильно заранее. Но все зависит от конкретных отделений. Жительница Подмосковья Мария рассказывает, ее муж, прописанный в Ховринском районе Москвы, оформил паспорт примерно за месяц. У нее самой процесс занял примерно столько же. Хотя, когда она пришла за готовым документом, столкнулась с техническим сбоем.
23: Когда первый раз я приехала, они сказали, что паспорт в наличии, все у них, но система, которая выдает на 10 лет паспорт, компьютерная система, сейчас не работает, они ждут мастера и ждите уведомления на госуслугах, когда нам починят эту систему. На следующий день пришло уведомление, и я сразу приехала получать в порядке живой очереди.
5: На нехватку слотов для записи начали жаловаться еще весной. В Ассоциации туроператоров России сообщали о жалобах в крупных городах. Кроме Москвы, это Петербург, Екатеринбург, Казань и Краснодар. О причинах говорит визовый эксперт Юрий Певзнер.
24: Всплеск спроса действительно возник в связи с тем, что с января 26 года детям до 14 лет для поездок за границу в некоторые страны нужен отдельный загранпаспорт. И если раньше этого не требовалось, то сейчас это требование появилось, и поэтому произошел всплеск спроса. Кроме всего прочего, обычно на предотпускной сезон возникает пик обращений, и он традиционно приходится на весну и начало лета. И поэтому в этом году ситуация тоже усугубилась в этот период времени.
5: Бизнес FM отправила запрос в МВД. Весной в ведомстве объясняли рост заявок на загранпаспорта как раз изменением правил выезда детей и предотпускным ажиотажем, а также говорили о технических сложностях в МФЦ. Жительница столичного района Текстильщики Ирина столкнулась с другой проблемой – с выпиской из квартиры. Как ей сказали в МФЦ, этот процесс тоже затягивается из-за загруженности сотрудников МВД с загранпаспортами.
25: Подавал квартиру, и нужно было выписаться. Подала заявление через госуслуги, но мне дней 5 не приходило никаких уведомлений. Сроки поджимали, и я решила пойти ногами в МФЦ. Там на ресепшн сотрудники сказали, что сроки в отделе МВД сейчас затягиваются, потому что очень много работы с загранпаспортами. Они просто завалены. Мне даже сказали, что выписка может занять до 3 недель. Но обошлось.
5: Впрочем, Ирина получила готовый паспорт уже через неделю. Понятно, что здесь все тоже упирается в пропускную способность сотрудников. Электронное заявление или бумажное, его все равно должен рассмотреть человек. И, возможно, высокий спрос наложился на технические сложности у сервисов, считает глава информационно-аналитической службы ОД «Информация для всех» Евгений Альтовский.
24: первую очередь, это, разумеется, перегруженность ведомств. Все вспоминают, что нужно подаваться именно летом на загранпаспорт, когда до выезда остается месяц, может быть, два. А во-вторых, это ограничительные меры на работу интернет, которые тоже косвенно могут влиять на работу сервисов. В-третьих, это внешнее воздействие, то есть хакерские атаки. Ну и в-четвертых, это защита от этих хакерских атак, которые иногда дает такой неожиданный результат, когда, собственно, сервис недоступен не только для хакеров, но и для законопослушных граждан.
5: В таких случаях лучше полагаться не на цифру, а на старый способ живой очереди, особенно если есть риск пропустить отпуск. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес FM.
20: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix EP. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
6: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
20: STO Exlantix EP ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
9: Exceed. Born for more.
20: Реклама. Не оферта.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
11: Деньги.
13: В 1861 году в США в обращении были введены первые долларовые банкноты. В 1862 начало работу бюро гравирования и печати. Четыре женщины и двое мужчин в подвале главного здания Министерства финансов ставили печати на однодолларовые и двудолларовые банкноты, которые печатали частные компании. Еще год спустя функция изготовления денег была передана государству.
11: История денег на Business FM.
10: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
13: Компании и корпорации.
14: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
14: Транспортно-логистический оператор «Деловые линии», один из крупнейших в стране, по итогам первого полугодия отмечает рост спроса на прямую доставку товаров с маркетплейсов на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди часто доставляемых товаров – мебель, комплектующие, отделочные материалы и стекло. Преимущественно отправление грузов осуществлялось из Пензы, Москвы, Чебоксар, Вологды и Ногинска, а доставка – в Москву, Петербург, Краснодар, Екатеринбург и Казань. Прямая доставка – схема, при которой продавец отправляет товар покупателю напрямую, минуя промежуточные склады или магазины. OpenAI совместно с производителем механических клавиатур OCLouder представила Codex Micro – компактную клавиатуру для управления ИИ-агентами Codex, сообщает Frank Media. Стоимость новинки составляет $230. С помощью Codex Micro можно запускать типовые задачи, включая проверку кода, поиск ошибок и рефакторинг, создавать новые чаты, включать голосовой режим и менять уровень рассуждений ИИ. В комплект входят 32 сменные клавиши с символикой Codex. Китайский производитель электромобилей XPeng в следующем году планирует вывести на мировой рынок своих человекоподобных роботов Iron, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. Роботы начнут работать продавцами-консультантами в китайских автосалонах XPeng. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
26: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Жир умершего человека как замена ботокса. США набирает популярность новый инъекционный препарат для коррекции контуров тела «Алло-Клей». Он изготавливается из донорской жировой ткани, как сообщает CNN, продвигающего компании-производителя Tiger. Aesthetics позиционирует препарат как прорывной и простой в применении. Однако немало клиник назвали его зомби-филлером и поставили под сомнение этический аспект разработки. Светлана Чередникова продолжит.
7: Никаких синтетических филлеров, никаких имплантов и никакого долгого реабилитационного периода, обещает реклама инъекций. Процедура занимает меньше часа, не требует общего наркоза или стационара. Компания Tiger Aesthetics, производитель Алло-Клей, сообщает, что с мая прошлого года препарат был введен более чем 2000 пациентам. По заверениям производителя, в процессе производства ДНК донора полностью удаляется. Препарат впервые появился в США 2 года назад. Изначально он был доступен только сертифицированным пластическим хирургам с опытом работы с жировой тканью. Но с января круг специалистов расширился. Его начал применять в Америке и средний медперсонал, включая помощников врачей, практикующих медсестер и эстетистов. Один шприц Алло-Клей объемом 12,5 кубиков для коррекции мягких тканей стоит $2250. Алло-Клей продвигают как альтернативу пересадке собственного жира. В Tiger Aesthetics сообщили CNN, что компания сотрудничает с большим количеством банков тканей по всей территории США для получения доступа к биоматериалу, а также планируют расширить возрастные критерии для доноров в связи с ростом спроса. Нюанс в том, что те, кто завещает свое тело медицине ради спасения другого человека или развития науки, не подозревают, что кто-то заработает на их смерти. CNN приводит показания пациентки, которая столкнулась с некрозом после инъекции Алло-Клей в область груди. И даже после хирургического вмешательства негативные последствия у нее сохраняются. Мы спросили врача, пластического хирурга Теймура Кулиева, что он думает по поводу этого нового препарата.
12: Мы собственный аутожир, собственный жир, да, мы его эмульгируем, делаем, ну или попилинг делаем, грубо говоря. Это можно взять, например, с живота, со спины и ввести его там в ягодицы или куда нужно от другого человека. Не приживется. Раньше пяточный жир когда-то вводили по дистрофии лица, его там обрабатывали, но он единым блоком вводился. Вводили трупный хрящ, например, от ребра хрящевую часть, он прекрасно приживался. Хрящ — это другая структура, он не имеет кровоснабжения, поэтому он приживается. Телячий апоневроз, например, делали в грудь. Что только не вводили. Даже оливковое масло в грудь вводили. Но это все ничем хорошим не заканчивалось, потому что это все рубцуется или отторгается. То есть потом это очень крайне сложно оперировать с такими пациентами работать.
15: Вы хотели бы попробовать в работе такой препарат?
12: Никогда в жизни нет.
15: Нет?
12: Более того, я вам скажу, если он будет сертифицирован, я подожду все-таки отдаленных результатов. 10 лет должно пройти.
15: Как человек, что вы думаете по поводу использования такого препарата?
12: Я против вот на 100%. Я не против пересадки, если это по жизненным показаниям. Но задумайтесь сами. Девушка пришла, ей хочется скулы. Она идет на то, что это взято от трупа. Вот где-то в морге взяли, повезли в лабораторию и сделали. То есть я бы этим не занимался бы. И потом с этим жить, ну тоже как-то так вот. Наверное, это неприятно.
7: В России ни американский препарат, ни его возможный отечественный аналог на легальном рынке применяться не может. Это запрещают закон о трансплантологии, закон об охране здоровья, закон о погребении и ряд других норм, в том числе этических, поясняет зампредседателя коллегии адвокатов Сулим и партнеры адвокат Даниил Черныхаипов.
16: В России действует презумпция согласия на изъятие органов, если человек при жизни не отказался. Но для тканей, а тем более для использования их в косметических, а не жизненно важных целях, потребовалось бы прижизненное информированное согласие. Если бы такое вскрылось без согласия, но это вызвало бы огромный скандал и уголовные дела, поскольку в России очень сильна этическая настороженность в отношении коммерциализации тела умершего. Использование тела именно для производства косметического продукта вообще выходит за рамки любой российской правовой модели, а появление подобного препарата, скорее всего, столкнулось бы с мощным общественным отторжением.
7: За нелегальный ввоз подобного препарата и его сбыт в России виновный может быть приговорен к 12 годам тюрьмы. За введение пациенту, даже с его согласия, медику также грозит длительный срок. Однако нельзя исключать, что Алло-Клей может появиться на черном рынке. В материале CNN приводится стоимость увеличения груди с его помощью у конкретной пациентки. Это примерно $50,000. Светлана Чередникова, Елена Мурчукова, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
26: Индекс Мосбиржи в среду рухнул почти на 3%, обновив минимум с декабря 2022 года. Не помогли российскому рынку ни высокие цены на нефть, которые днем стабилизировались, ни неплохие недельные данные по инфляции. Итоги среды подвел биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
1: Российский рынок акций вернулся к падению и к значительному падению. Индекс Московской биржи по итогам основной торговой сессии обвалился на 2,8%, 2111 пунктов на закрытие. Вплотную подходили к рубежам 2100, но пока вниз не пробили. Так что не исключены дальнейшие попытки подхода к уровню 2100 пунктов и попытки пробития этого уровня. Но на первый взгляд уровень смотрится неплохо в последнее время, во всяком случае. Но еще одна неделя, и в принципе этот уровень тоже не устоит. Вновь замаячили санкционные риски. Хотя ничего нового в этой информации нету, но тем не менее в США, в Сенате рассматривается законопроект, это обновленный вариант, который дает возможность ввести дополнительные санкции против России. Ну и одна важнейшая мера – это возможность ввести пошлины размером до 100% против стран, которые активно покупают российскую нефть, то есть против Китая и против Индии в первую очередь. Вроде как, судя по заявлениям в прессе, по сообщениям, президент США Дональд Трамп пока возражает против этого законопроекта, потому что у него есть свое условие. Он хочет отменять или ставить на паузу ограничительные меры, но понятно, что сенаторы, демократы, в первую очередь, конечно же, против. Посмотрим. Но здесь вот этот риск, он действительно серьезный и актуальный. Рубль. Рубль, как ни странно, был стабилен и даже вырос немножко. Китайская валюта опустилась на 3 копейки, закрытие 11 рублей 44 копейки. Доллар более заметно проседал, и если рассматривать вечер среды, то по однодневному фьючерсному контракту доллар торгуется в районе 77,5 рублей. Цены на нефть вечером в среду более-менее стабилизировались. Смесь Brent в районе 84,5 долларов. И здесь, конечно, все внимание направлено на Ближний Восток, на Персидский залив. Президент США Дональд Трамп, согласно публикациям в прессе, ну, в частности, портал Axios об этом написал, провел совещание в Белом доме, на котором обсуждалась возможность более масштабных военных действий, включая удары по стратегическим иранским целям. Ну и в среду американские вооруженные силы провели очередную волну ударов по Ирану. При этом корпус стражи исламской революции Ирана обстреливает суда в Персидском заливе, ну и в частности в Ормузском проливе, и настаивают в КСИР на то, что Ормузский пролив остается закрытым. Проход через него любым коммерческим судам запрещен. Так что пролив пока закрыт, цены на нефть стабилизировались, но при этом не исключен дальнейший рост, если ситуация продолжит развиваться в том ключе, в котором развивается до текущего момента.
26: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
2: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
8: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
17: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
18: В
0: Вначале был бизнес.
3: Как появлялись города?
4: Амутнинск, Кировская область, 20 тысяч жителей. В 1773 году в Приурале на реке Амутной началось строительство железоделательного завода русского промышленника Ивана Осокина. Рабочий поселок поначалу назывался в честь основателя, но прижилось наименование по реке. Город с 1921 года.
3: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
18: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
19: У рэпера Лу Тейлера есть занятная композиция «Black Flippin'». С нее началась набирающая обороты карьера музыканта. В рамках «Суммы технологий» хит интересен тем, что был записан и сведен на смартфоне в программе «Bandlab». О ней в рубрике.
18: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
21: В Москве 6 часов 58 минут, студия Олеси Потапова. Гражданская инфраструктура повреждена в результате атаки беспилотника в Энгельсе Саратовской области. Предварительно пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин. На месте работает оперативная служба. Угроза атаки сохраняется. Локально работают системы оповещения. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто на фоне атаки дронов, сообщил губернатор Михаил Евраев. Он уточнил, что пока нет движения от перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной. Ранее в Ярославле были введены временные ограничения на полеты. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гроссе осудил гибель главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева от удара украинского дрона. Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ. Инцидент представляет собой неприемлемое нападение на атомную электростанцию и руководство и создает серьезную угрозу ядерной безопасности, говорится в сообщении в соцсети.

0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 7 утра в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Аргентина вышла в финал чемпионата мира по футболу. Южноамериканцы одержали волевую победу над Англией 2-1, а после матча раскрыли плакат «Мальвины – это Аргентина». Речь об островах, которые британцы называют фолклендскими. Не то магазин, не то пирамида. Популярные ресурсы с Челябинска продал россиянам айфоны по низкой цене, но так ничего и не доставил. Ущерб 400 миллионов рублей. Как вообще схема могла работать 2 года? Недельная инфляция в России притормозилась. В период с 7 по 13 июля она составила 0,17% против 0,31% недели ранее, сообщил Росстат. Данные пришли за несколько дней до очередного заседания Центробанка по ставке. Эти и другие темы в нашем эфире. Сборная Аргентины одержала волевую победу над Англией, вышла в финал чемпионата мира по футболу. И в финале сыграет с Испанией. Полуфинальная встреча в Атланте завершилась со счетом 2-1. Как это было, расскажет наш спортивный обозреватель.
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
2: Эта принципиальная игра обросла скандалами задолго до стартового свистка. Фанаты сборной Аргентины умудрились подраться друг с другом в Атланте. Конфликт устроили ультрас Сан-Лоренсо и Уракана. В ход пошли даже мусорные баки, скамейки и столы. Гарри Линекер, лучший бомбардир чемпионата мира 1986 года в Мексике, призвал англичан отомстить за обиду 40-летней давности и за руку Бога, и за гол столетия. А вице-президент Аргентины Виктория Вильяруэль перенесла футбольные страсти в политические. «Играем против этих пиратов-узурпаторов», сказала она, вспомнив о Фолклендских островах. Ну и петиция, конечно. Порядка 10 миллионов человек по состоянию на начало этого полуфинала требовали исключить Аргентину из числа участников чемпионата мира. Мол, судьи тащат Лео Месси в финал. Неудивительно, что уже на 3-й минуте футболисты устроили стычку, но так же быстро и остыли. Их успокоил арбитр Исмаил Эльфат, тот самый, при суде действий которого Месси побеждал во всех матчах. Вот еще один повод для теории заговора. Англичане атаковали в первые минуты, но в завершающей стадии им не хватало решительности для главного удара. Затем в первом тайме игра выровнялась, но по-настоящему не обострилась. Жара наступила после перерыва. Аргентинцы нагнетали, но пропустили контратаку, и Энтони Гордон замкнул прострел на радость ликующему на трибуне Дэвиду Бекхэму. Англия повела в счете. На 69-й минуте суперсейв совершил Джордан Пикфорд, когда в упор головой бил Ника Гонсалес с подачи Месси. И затем аргентинцы устроили осаду, но голкипер и защита англичан до поры были на высоте. А когда не спасали они, выручала штанга, либо просто везло. Но везение кончилось за 5 минут до конца основного времени, когда дальний удар Энцо Фернандеса Пикфорд уже отразить не смог. 1-1. Дело шло к овертайму, но аргентинцы снова показали себя мастерами камбэков. Лаутаро Мартинес головой забил победный мяч на 2-й компенсированной минуте. Это уже 3-й гол нападающего на нынешнем Мундиале, а на прошлом чемпионате не было ни одного. Гран Гитадарян, главный редактор издания «Ведомости Спорт РБ», отметил, что игроку воздалось за все те нападки, которые он пережил ранее.
3: Нельзя не отметить Лаутаро Мартинеса, которого очень много критиковали. Все помнят мемы, и сейчас этот парень выводит Аргентину в финал.
2: Олег Чикирис, главный редактор портала MyWay Sport, назвал южноамериканскую сборную лучшей на турнире.
4: Что творит на этом чемпионате мира сборной Аргентины, это, конечно, фантастика. Удивительная команда, удивительно сплоченная, с фантастическим лидером. Казалось, что после игры с Египтом ничего лучше быть не может, но фактически то же самое они сделали в игре с Англией. Фантастические две передачи Лионеля Месси, 2 потрясающих гола. Просто это суперкоманда. Именно как команда, наверное, это лучшая сборная на чемпионате мира.
2: А бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин раскритиковал сборную Англии за упущенную победу.
5: Англичане молодцы, забили гол, но потом почему-то сели в оборону, отдали инициативу, и были звоночки им постоянно. На удивление, конечно, оригинальные, потому что англичане являются родоначальниками верховой борьбы, а тут аргентинцы невысокие ростом обыгрывали их на 2-м этаже, создавали моменты, то штанга, то вратарь тащил, и, конечно, 2-й гол был на заглядение. Как они вылезают, как они делают камбэки, это, конечно,

0: Конечно, стоит написать отдельные книги.
1: Аргентина никогда не проигрывала в полуфиналах чемпионатов мира. Не случилось этого и сейчас. Теперь в финале 39-летний Лео Месси сыграет против 19-летнего Ламина Ямаля, которого, как мы помним, он когда-то купал в детстве. Посмотрим, кто кого искупает на этот раз. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Футболисты сборной Аргентины после этой игры вышли к трибунам со своими болельщиками и продемонстрировали баннер с фразой «Мальвины аргентинские». Так в Аргентине называют Фолклендские острова, которые перешли под контроль Великобритании по итогам военного конфликта в 1982-м. В соцсетях теперь задаются вопросом, будут ли приняты санкции против аргентинской команды, поскольку правила ФИФА прямо запрещают политические выступления. Например, команде Гаити пришлось изменить в последний момент свою форму, так как в изначальном варианте ФИФА увидела отсылки к политическим заявлениям о независимости.
3: Прямо сейчас.
2: Индекс Мосбиржи на утренней сессии опустился ниже отметки в 2100 пунктов. Сейчас он падает на 0,9%. И это, между прочим, минимум с декабря 2022 года. Я напомню, что по итогам вчерашних торгов индекс Мосбиржи потерял 2,8%. Челябинский магазин с дешевыми айфонами обманул тысячи человек более чем на 400 миллионов рублей, утверждают пострадавшие. Они с зимой ждут своих заказанные гаджеты. Речь о магазине ProStore and ProTechno. Что говорят покупатели и почему эта история похожа на пирамиду? Подробнее Наталья Шашина.
4: Цены в челябинском ProStore and ProTechno были значительно ниже рыночных. Например, iPhone, который в других магазинах стоит от 75 тысяч рублей, у них продавался за 42. Схема работала так. Клиенты вносили полную предоплату и ждали заказ по 2-3 месяца. Вот что рассказал Бизнес ФМ администратор сообщества потерпевших клиентов.
5: Магазин открыт уже 2 года. Первоначально у них были более-менее нормальные цены. Ну, естественно, дешевле, чем в магазинах заказ. Скидки у них начались где-то в году 2025. У них шла акция. К основному товару шел в подарок дополнительный товар акционный. То есть, допустим, iPhone ушел в подарок MacBook. PlayStation там 5 тоже шла в подарок к основному товару. И уже на этом этапе у них начались проблемы. Людям приходил основной товар, а подарочные позиции не были выданы до сих пор большинству клиентов. Говорили, что это позиция подарочная, так что ждите. Затем они открыли новый филиал на Молодогвардейцев в Челябинске где-то в феврале 2026 года и запустили новые акции с очень большими скидками. Там, например, iPhone 17 Pro Max продавался за 50 тысяч рублей. Samsung S25 продавался вообще за 12 тысяч рублей. Люди же стояли в очередях, был очень большой наплыв клиентов.
4: С февраля поставки прекратились, а задержки объясняли логистическими проблемами, войной на Ближнем Востоке и проблемами с топливом. Во вторник магазин опубликовал обращение к клиентам. В нем говорится, что компания прекратила исполнять свои обязательства перед покупателями. Деньги не вернут. В компании обвиняют в мошенничестве одного из сотрудников, который занимался организацией деятельности и поставками. Всех, кто не дождался своих заказов, отправляют в полицию. С Бизнес ФМ пообщалась одна из пострадавших, Лина, которая потеряла более 1,5 миллиона рублей. Она покупала телефоны для перепродажи. Раньше товар всегда приходил в срок, говорит она.
6: Такие цены, в принципе, существуют в Китае, но там была наценка минимальная в данном магазине, и, соответственно, было более рентабельнее, так скажем, закупаться у них. С февраля месяца мы не получили технику вообще никакую.
4: Некоторые предприниматели, совершавшие оптовые закупки для перепродажи, брали кредиты под залог квартир и машин. Дарья в марте заказала в магазине телефон за 56 тысяч рублей. Товар должны были выдать в июне, но менеджеры отделывались общими фразами о неких логистических этапах. Сейчас Дарья подала заявление в полицию.
7: Когда я была в центре, недалеко от отделения полиции, встретилась с людьми, которые оформили заказ на 3 миллиона. У них же знакомые оформляли заказ на 9 миллионов. И это только 2 людей, которых я перечислила. Также есть слух о том, что кто-то оформлял на 10, 15, кто-то даже на 40 миллионов закупал у них технику. И с учетом того, что больше 50 тысяч пострадавших, мне даже страшно представить, какая там сумма общего ущерба.
4: Сумму ущерба пострадавшие пока оценивают минимум в 400 миллионов рублей, но, возможно, она гораздо больше. Компания не выдавала чеки, что затрудняет подсчет. Сами предприниматели утверждали, что такие дешевые гаджеты везут из Эмиратов, рассказывает корреспондент Бизнес ФМ в Челябинске Богдан Усманов.
3: люди спрашивали, почему такая цена. Отвечали, что у нас особые условия со складом, так скажем, из Объединенных Арабских Эмиратов, то есть там покупали по очень хорошей цене, и сами без посредников привозили их в Россию, то есть сначала в Москву через таможню и потом уже Челябинск, Миасс.
4: Однако, как уверены пострадавшие, про Эмираты была только легенда. Они утверждают, что технику бизнесмены покупали в обычных российских магазинах, на Московской Горбушке и у перекупщиков на Авито. Одна из версий, которая активно обсуждается среди тех, кого обманули, что предприниматели изначально знали, что это пирамида, но планировали развалить ее позже. Планы нарушил спад покупательской способности. В отчаянии они попытались кардинально снизить цены, чтобы протянуть еще, но не вышло. Тогда один из партнеров кинул другого, а покупатели остались без айфонов и денег. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: 1000 отправленных резюме и всего 5 положительных откликов. Такой путь проделал российский промышленный дизайнер Илья Разумов, прежде чем получить приглашение на стажировку в компанию Porsche, затем Volkswagen, Audi и, наконец, на работу мечты в Bentley Motors. До этого кандидатуру отвергли почти все мировые автомобильные концерны, в том числе и российские.
8: Перед непосредственно приездом в Великобританию был визовый процесс, он занимал полгода. Я был в Москве, и я искал вообще разные варианты какой-то подработки. Я тут узнал, что в компанию «Москвич» набирались дизайнеры, и, собственно, отправил это портфолио, написал, что вот здравствуйте, я вот такой-то, вот если помните, меня взяли дизайнером на «Бентли», я через там условные 4 месяца уезжаю в Великобританию. Мне интересно, в общем, собственно, посотрудничать, поработать, да, там, для вас. Ну и мне ответили, что очень неинтересно ваше портфолио, не готовы мы вас взять, не то вообще. Вообще все российские бренды мне отказали.
2: С дизайнером экстерьеров Bentley Motors Ильей Разумовым беседовала моя коллега Дарья Гашкова. Полностью интервью можно послушать в дальнейшем эфире Бизнес ФМ.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Транширы. Американский инвестор и финансист Стивен Коуэн слывет заядлым коллекционером. Его собрание картин и инсталляции оценивается примерно в $1 миллиард. В 2004 году он купил у галериста Чарльза Саачи за $8 миллионов работу английского художника Дэмиена Хёрста под названием «Физическая возможность смерти в сознании живущего». Инсталляция представляет собой мертвую 4-метровую тигровую акулу, помещенную в огромный аквариум, который залит раствором формальдегида. Причем на момент сделки рыба уже начала гнить из-за неправильной обработки. Автор предложил заменить главный объект за дополнительные $100 000. Миллиардер согласился. А в американской прессе разгорелся спор. 8 с лишним миллионов. Не многовато ли за просроченные рыбные консервы? Пусть и такие необычные. Транширы на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости коротко.
10: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Минцифры России разработала механизм компенсации ущерба физическим лицам от телефонных мошенников. Банк или оператор должен вернуть жертве деньги, если случай мошенничества будет подтвержден, пишет Коммерсант со ссылкой на проект постановления правительства. Потерпевший должен сообщить банку, что перевел деньги под влиянием мошенников. Кредитная организация проверит, можно ли было остановить операцию как подозрительную. Если нарушение зафиксировано, ущерб возмещает банк. Если кредитная организация решит, что действовала правильно, она должна обратиться к оператору связи. Если ошибка была на стороне оператора, то компенсацию выплачивает он. В случае принятия документ вступит в силу с 1 марта будущего года. Аварийность по вине нетрезвых водителей в Нижегородской области снизилась вдвое с начала года, сообщили в пресс-службе правительства региона, но не везде. Число ДТП с пьяными водителями выросло в 9 муниципалитетах, в их числе Нижний Новгород, Воротынский, Кулебакские округа и ряд других территорий, где также зафиксировано увеличение числа погибших в подобных авариях. Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Леонид Самохин отметил, что результатов удалось добиться в том числе благодаря неравнодушным гражданам. Он призвал жителей региона сохранять бдительность и продолжать сообщать о фактах нетрезвого вождения. Чтобы оставить обращение, нужно позвонить по номеру 112. За каждое подтвержденное сообщение о водителе в состоянии опьянения правительство региона предусмотрело выплату 5000 рублей. Российские компании стали реже расширять штат и внимательнее отбирать новых сотрудников. Как сообщает Вести, период активного роста числа вакансий и зарплат завершился, а конкуренция между соискателями усиливается. Особенно заметно сократился спрос на работников в IT-сфере. Часть типовых задач компании передают искусственному интеллекту. При этом квалифицированные специалисты по кибербезопасности по-прежнему остаются востребованными. Нижегородская область планирует расширить торгово-экономическое сотрудничество с Танзанией, предложив Африканской республике поставки судов на подводных крыльях, станков и горнодобывающего оборудования, сообщил замгубернатора Сергей Половников по итогам встречи с послом Танзании в России Фредериком Ибрахимом Кибутой. В ходе переговоров региональные власти обозначили готовность экспортировать в Танзанию высокотехнологичные станки, твердосплавные инструменты, дробильно-сортировочные комплексы. Особое внимание уделили развитию речного туризма. Область готова поставить суда на подводных крыльях для нужд танзанийской транспортной инфраструктуры. Стороны также обсудили взаимодействие в образовательной сфере. В текущем учебном году в вузах региона обучаются 11 студентов из Танзании. Посол Фредерик Ибрахим Кибута подтвердил заинтересованность в развитии партнерства, отметив, что уже провел предварительные переговоры с местным бизнесом на площадке торгово-промышленной палаты Нижегородской области. По его словам, Танзания намерена укреплять сотрудничество как в промышленном секторе, так и в области подготовки IT-кадров. Духовно-просветительский центр построят на территории Свято-Успенского мужского монастыря в Сарове, сообщили в Главгосэкспертизе России. Комплекс для паломников и туристов с инженерной и транспортной инфраструктурой появится на проспекте Мира. Областное управление госэкспертизы выдало положительное заключение на проектную документацию центра. Отмечу, что реставрация памятников архитектуры и строительство новых объектов для развития паломнического кластера Арзамас-Дивеево-Саров ведутся с 2018 года и включают более 180 мероприятий, 123 из которых уже выполнены. Скелет тираннозавра продан в США за рекордную сумму в 50 миллионов долларов, сообщает CNN со ссылкой на аукцион Sotheby's. У скелета даже есть имя – Газ. Его нашли 5 лет назад в Южной Дакоте. Длина туловища древнего хищника, жившего около 67 миллионов лет назад, составляет 11,5 метров, а высота 3 метра 80 сантиметров. Предыдущий рекорд аукционов подобного рода принадлежал стегозавру, проданному пару лет назад за 45 миллионов долларов. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держи курса.
11: Погода.
12: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается пасмурное небо, дождь и плюс 13 градусов. Вечером плюс 12, осадки продолжатся. Ночью также вероятен дождь и плюс 11 на термометре.
11: Валюта.
12: На 16 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка, курс китайского юаня 11 рублей 51 копейка. Держитесь курса.
11: Компании и корпорации.
10: На 19% увеличилась выработка у нижегородского сельхозпроизводителя благодаря федеральному проекту «Производительность труда». Эксперт регионального центра компетенции совместно с сотрудниками нижегородского предприятия «Дивеевское» подвели итоги внедрения инструментов бережливых технологий. Компания специализируется на выращивании зерновых и кормовых культур, животноводстве, производстве готовой молочной и другой пищевой продукции. В качестве пилотного потока был выбран процесс производства цельного молока. Доля продажи этой продукции выручки компании составляет 82%, поэтому улучшение повышения на этом участке смогут повысить производительность на предприятии в целом. За полгода специалисты регионального центра компетенции проанализировали работы пилотного участка и предложили улучшение по трем основным проблемам, которые оказывали наибольшее влияние на поток. Так, эксперты внедрили методы автономного обслуживания, которые позволяют увеличить контроль за техническим состоянием оборудования, сформировали инструкции по использованию счетчика на трубопроводе молока, изменили схему доения. Внедрение бережливых технологий позволило увеличить выработку на 19%, с 264 до 315 литров на человека в час, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Эксперты обучили бережливым технологиям 10 сотрудников компании. Также специалисты подготовили одного внутреннего тренера. Минтранс зарегистрировал оператора цифровой платформы грузоперевозок. Им стала компания CTLP «Лотус». Цель – создать единое цифровое пространство для участников рынка грузовых перевозок, которое объединит существующие цифровые решения и упростит взаимодействие государства и бизнеса за счет использования электронного документооборота и современных цифровых сервисов. Проект предполагает интеграцию разрозненных IT-систем в логистике и переход к единому цифровому контуру отрасли. Для участников рынка это может означать сокращение издержек на документооборот и ускорение взаимодействия с государством. Сервисами, включая оформление перевозок и контроль грузопотоков. Предприниматели в моногородах поддержат. Эту работу продолжит НБД-банк. По итогам первого полугодия он профинансировал 82 проекта малого и среднего бизнеса в 14 населенных пунктах Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Кировской и Самарской областей, а также в Чувашской республике на общую сумму почти 700 миллионов рублей. Поддержка банка позволяет компаниям реализовывать собственные планы развития, пополнять оборотные средства, приобретать оборудование и технику, а также увеличить устойчивость бизнеса. Среди инструментов так называемые легкие кредитные продукты, которые отличаются минимальным пакетом документов, высокой скоростью рассмотрения заявок и комфортными условиями погашения. Кроме того, представителям бизнеса доступны лизинг НБД-банка и акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето со специальными условиями. Напомню, Моногород – это монопрофильное муниципальное образование, где более 20% трудоспособного населения работают на градообразующем предприятии. В моногородах, как правило, существует одно или два крупных предприятия, которые формируют экономический вектор развития города. В России насчитывается 264 моногорода. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса.
11: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
13: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Через век. Главные капиталы России. Лев и Лазарь Бродские.
15: Родились в Златополе Киевской губернии, где в то время проживал их отец Израиль Маркович, владелец Лебединского сахарорафинадного завода и нескольких имений на юго-западе Российской империи. В 60-х годах 19 века семья переехала в Одессу, а затем в Киев. Израиль Бродский и сыновья вели дела настолько успешно, что вскоре оказались владельцами огромного состояния. К концу века созданное ими Александровское общество сахарных заводов производило около четверти всего сахара в царской России. Они внимательно следили за новыми техническими изобретениями, и оборудование на заводах постоянно обновлялось. Предприятия Бродского славились образцовым жильем для рабочих, которые бесплатно пользовались больницами, чайными и читальнями. После смерти отца Лазарь и Лев Бродский руководили уже целым рядом крупных предприятий, распространив свою деятельность и на другие отрасли промышленности. Старший брат Лазарь Израилевич был основателем общества Днепровского пароходства, членом биржевого комитета, акционером практически всех промышленных предприятий, возникавших в Киеве, в том числе Киевского трамвайного общества. Лев Израилевич был членом совета директоров нескольких банков: Киевского частного коммерческого, Русского для внешней торговли, Волжско-Камского и Петербургского международного. Также он был председателем правления Киевского общества водоснабжения, Киевского товарищества пивоваренных заводов, порохового завода в Екатеринославской губернии, стеаринового завода в Одессе и Елисаветградской городской железной дороги. В благотворительных делах братья Бродские следовали завету своего отца, который говорил о меценатстве: «Я даю деньги не потому, что мне хочется давать, а потому что сознаю, что нужно и следует давать». Поэтому они жертвовали на благотворительные цели не только средства, но и собственную энергию. Бродские непосредственно участвовали в делах общества борьбы с заразными болезнями, в организации и строительстве Киевского политехнического института, в делах общества по борьбе с туберкулезом и еврейской больницы. При содействии сахарных магнатов были построены противотуберкулезные санатории в Пуще Водице под Киевом и Институт экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге. На их пожертвования в Киеве созданы коммерческое училище, детская поликлиника, бактериологический институт и крытый бессарабский рынок. Интересно, что в уставе общества борьбы с заразными болезнями по настоянию Лазаря Бродского было записано, что 6% от ежемесячного дохода рынка должно перечисляться названному обществу на цели содержания бактериологического института. Сам институт был построен в рекордно короткий срок – за 100 рабочих дней. После смерти старшего брата в 1904 году Лев Израилевич возглавил Александровское сахарное общество. В 1912 году, устав отдел, он вышел из бизнеса, продав свой пай специально созданному банковскому синдикату. Льву Бродскому принадлежало много объектов недвижимости в центре Киева, в том числе здание, в котором сегодня расположен театр имени Ивана Франко, а общая сумма его пожертвований на благотворительные цели превысила 2 миллиона рублей. В 1918 году Лев Бродский эмигрировал во Францию. Он не принял идеи революции и активно спонсировал белое движение. Последние годы жизни он посвятил своей тайной страсти – азартным играм. Умер в 1923 году в Париже.
14: Через век. Главные капиталы России. На «Бизнес-ФМ». Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес-ФМ». Упреки в адрес микрофинансовых организаций, частных лиц, которые сужают нуждающихся деньгами под залог за сногсшибательные проценты, уже стали общим местом. А ведь и МФО, и частные кредиторы могли бы в ответ сослаться на традиции отечественных ростовщиков и закладчиков, ярко изображенных в художественной литературе. К примеру, незабвенная Алена Ивановна, старуха-процентщица из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», кредитовала население под 10% в месяц, причем с немедленным вычетом процентов из выдаваемой суммы. Но зато и осуществляла она свою кредитную деятельность без всякого преувеличения с риском для жизни.
16: Деньги к деньгам. На «Бизнес-ФМ».
17: «Бизнес-ФМ. Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7 часов 28 минут, в студии Олеся Потапова. Силы ПВО сбили 6 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, пострадавших ничего не известно. Гражданская инфраструктура повреждена в результате атаки беспилотников в Энгельсе Саратовской области. Предварительно пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин. На месте работают оперативные службы, угроза атаки сохраняется, локально работают системы оповещения. Корпус стражи Исламской революции заявил об ударе по радиолокационной станции системы ПВО на военной базе в Кувейте, а также по месту скопления военных США, сообщил телеканал Пресс-ТВ. Армия Кувейта в ночь на четверг также сообщила об отражении атаки вражеских беспилотников. Американское командование сообщает о завершении очередной волны ударов по Ирану. В Москве не хватает свободных квартир на рынке аренды элитного жилья. Об этом сообщила РИА Недвижимость. По данным риэлторов, это происходит на фоне сокращения числа сделок в сегменте новостройка, смещение спроса покупателей во вторичную недвижимость. На фоне невыгодной ипотеки и популярности депозитов спрос покупателей элитной недвижимости сместился в аренду. Как только квартира выходит на рынок, она очень быстро сдается. И в бюджете 700 тысяч рублей, в бюджете 1 000 000 – 2 000 000 рублей. Лотов на всех арендаторов не хватает, отмечают эксперты. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держите курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7.30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Российский фондовый рынок сегодня упал до минимальных значений с декабря 2022 года. Индекс Мосбиржи на утренней сессии опустился ниже отметки в 2100 и сейчас теряет процент с четвертью. При том, что среда закончилась падением на 2,8%. Между тем, Росстат вчера отчитался о замедлении недельной инфляции. Последний показатель 0,17%. До того была 0,31%. Что они еще там придумали? Американские сенаторы обновили законопроект адских санкций и даже немного его смягчили. Будет ли введен в действие документ, который согласован, между прочим, в Белом доме? Об этом Георгий Бофт. Бизнес просит отложить на год механизм организованного набора трудовых мигрантов, предложенный МВД. Кроме того, предприниматели критикуют некоторые положения, предложенные ведомством. В чем суть претензий? Все подробности в ближайшие минуты. Недельная инфляция в России с 7 по 13 июля составила 0,17%, сообщил Росстат. Это заметное замедление по сравнению с предыдущей неделей. Тогда рост цен составил 0,31%, почти вдвое больше. Так, фрукты и овощи подешевели на 1%, в том числе цены на огурцы снизились на 6%, помидоры на 4%. Существенный вклад в инфляцию, как и ранее, внес рост цен на бензин и дизель более 2% и 3% соответственно. Годовая инфляция постепенно замедляется. На 13 июля она составила 5,62% против 6% на конец июня. Как новые данные по инфляции повлияют на решение ЦБ по ключевой ставке на ближайшем заседании 24 июля? Мнение главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой.
3: Нужно обратить внимание на то, что за последнюю неделю усилилась дефляция в плодоовощном сегменте, и небольшая дефляция наблюдалась в сегменте услуг. И это, собственно, два фактора, которые обеспечили замедление недельных темпов инфляции до 0,17%. Но, конечно, нужно отдать должное, что эти компоненты, они, что называется, волатильные. То есть это все-таки торможение инфляции, которое структурно выглядит таким немного условным, потому что, с одной стороны, конечно, сейчас есть сезонное удешевление плодоовощной продукции, но, с другой стороны, понятно, что при росте цен на топливо через какое-то время тренд в снижении стоимости плодоовощей и в целом продовольственной продукции, конечно, может развернуться, потому что для их доставки тоже нужна транспортировка, и, соответственно, часть стоимости будет, конечно, отражать растущую стоимость топлива. Но вот при этом хочу обратить внимание, что очень важно, что дефляция в услугах возникла, это означает, означает, что из-за ситуации на топливном рынке, по всей видимости, спрос на туристические услуги внутри российских регионов он снижается. Многие люди предпочитают, видимо, не ездить, а оставаться дома. Это, собственно, как раз больше такой структурный фактор, сдерживающий динамику инфляции, хотя очевидно, что он сопряжен с более слабым спросом. На решение ЦБ текущая ситуация повлияет, безусловно, потому что уже Алексей Заботкин говорил о том, что Центральный банк не вправе закрывать глаза на ситуацию на топливном рынке. По моим оценкам, Центральный банк с большой вероятностью возьмет паузу на ближайшем заседании. То есть, в моем понимании, это базовый сценарий развития ситуации 24 июля. И, конечно, будет пересмотр прогнозов ключевой ставки на горизонте 27 года, потому что, по всей видимости, динамика инфляции текущего года, она выйдет за рамки прогнозного диапазона, который от 4,5 до 5,5% на конец 26 года. Ну и, что называется, более высокая входящая точка по инфляции в 27 год, она, конечно, будет означать, что траектория ставки должна быть выше.
2: Это была Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. Топливные издержки постепенно переносятся в цены. Денежно-кредитная политика должна учитывать влияние этого фактора, пишут аналитики ЦБ в традиционном докладе «О чем говорят тренды». Между тем, российские рынки активно падают. Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии опустился впервые с 20 декабря 2022 года ниже отметки в 2100 пунктов. Инвесторы реагируют на кувалду по имени Линдси, санкционный законопроект Грэма Блюменталя. Смерть сенатора республиканца Линдси Грэма, он в реестре экстремистов и террористов России, придала новый импульс давно лоббируемому им сенатором-демократом Блюменталем законопроекту о новом санкционном законе против Москвы. 14 июля большая двухпартийная группа сенаторов официально представила обновленную версию законопроекта. Впервые документ выходит на голосование с письменным согласием Белого дома, полученного после переговоров с министром финансов Скоттом Бессентом. Что же там нового? Комментирует Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
4: В версии законопроекта 2025 года предусматривались пошлины не менее 500% на все товары из любой страны, покупающие российские нефть, газ, уран или нефтепродукты. Тогда под удар попадало более 60 стран. Теперь эта тарифная дубина уменьшена до потолка в 100% и применяется только к пятерке крупнейших покупателей российской нефти и газа. Ядром били станут обязательные блокирующие санкции против высшего российского руководства, включая Путина, политиков и военных, крупных предпринимателей, госкомпаний и иностранных компаний, поддерживающих российский ОПК. Под ударом также финансовые институты, включая ЦБ, Сбербанк и Газпромбанк, а также любые банки, ведущие с ними операции. Отдельный акцент сделан на энергетический экспорт. Под обязательные санкции подводятся такие СПГ-проекты, как Ямал-СПГ и Арктик-СПГ-1, 2 и 3, а также теневой флот. Санкции грозят не только самим судам, но и всем, кто проводит с ними любые операции. Отдельно оговорены запреты на операции с российским суверенным долгом и листинг российских эмитентов в США. Большая часть санкций вводится законом. Впервые в истории Конгресс прямо предписывает применение тарифов в качестве геополитического оружия, но при этом делегирует Белому дому право устанавливать конкретную тарифную ставку, определять пятерки крупнейших покупателей и применять изъятие. В то же время любая приостановка санкций требует уведомления Конгресса и соответствующего обоснования. Отменить закон может только сам Конгресс. Есть оговорка. Страны, покупающие менее 15% российского газа и сокращающие закупки, освобождаются от пошлин. По нефти исключения нет. При этом закон предписывает президенту ввести тарифы, но конкретную ставку определит торговый представитель США в диапазоне до 100%. Так что можно назначить и 20%, и даже меньше. Состав пятерок пересматривается каждые полгода. На прямой вопрос о вторичных санкциях против Китая и Индии Трамп ответил: «Посмотрим, это не обсуждалось». При этом все понимают, что в случае с Китаем, который импортирует до половины российского экспорта сырой нефти, полный 100% тариф означал бы полномасштабную торговую войну. С Индией Вашингтон уже проходил похожий путь и отступил. Для Венгрии и Словакии почти наверняка придумают все же какое-нибудь исключение. Торговая война с двумя членами НАТО никому в Вашингтоне не нужна. Азербайджан может оказаться единственным на деле кандидатом на показательную порку. Торговля с США мизерная, тариф безболезненен для Америки, но станет показательным для остальных. Год назад, когда законопроект, поддержанный тогда 84 сенаторами, был готов к принятию, Трамп через лидера большинства Тьюна остановил голосование, чтобы не связывать себе руки в переговорах с Путиным. Но в начале нынешнего года снова дал зеленый свет. Окончательная сделка была одобрена на полях саммита НАТО в Анкаре. И тут Трамп неожиданно предположил, что законодатели могут добавить в санкционный список еще и Иран, и Хизбаллу. Правда, сенаторы встретили идею холодно. Блюменталь так заявил: «При всем уважении к президенту, нам следует продвигать данный биль, а не открывать его для других потенциальных целей». Логика тут проста. Любая новая правка многострадального текста может возобновить торг, давая Белому дому предлог для проволочек. Для российской экономики законопроект несет угрозу сочетанием двух факторов. Первый. Поскольку подавляющая часть российского энергоэкспорта приходится на Китай и Индию, то их поведение будет решающим. Поэтому даже на практике непримененные 100% пошлины станут постоянным аргументом в пользу увеличения дисконта на российскую нефть. Второй – это обязательный, законодательно закрепленный характер санкций против ЦБ, банков, СПГ проектов и теневого флота, что подрывает представление о том, что санкционный режим может стать разменной картой в рамках большой сделки с Трампом.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Российский бизнес просит смягчить требования по найму иностранных работников. Ранее МВД представила ряд законопроектов, в которых предлагает установить механизм организованного набора трудовых мигрантов. Однако некоторые меры, предложенные министерством, раскритиковали российские бизнес-объединения. Начало работы самого механизма предлагают перенести на год, продолжит Валерий Убадоев.
5: Письмо с предложениями по корректировке механизма организованного набора трудовых мигрантов подписал глава РСПП Александр Шохин и направил его зампреду правительства Татьяне Голиковой от имени российских деловых объединений. Это, собственно, сам Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, Опора России и Деловая Россия. МВД в своих законопроектах по сути своей предлагает ужесточить правила трудовой миграции. Соответствующий эксперимент должен начать работу с 1 января 2027 года и продлиться до конца 30-го. Участвовать будут все регионы, кроме Москвы и Московской области. На замену бумажным патентам придут электронные реестры. Один для мигрантов, желающих работать в России, другой для работодателей, которые нуждаются в иностранной рабочей силе. МВД организует подбор работников, но это жестко привязывает мигранта к конкретному работодателю, региону и профессии. При этом, чтобы сменить место работы, мигранту придется выезжать из России и заново вносить себя в реестр. По мнению бизнеса, это создает дополнительные сложности и может подтолкнуть мигрантов к нелегальной занятости. Ассоциации предлагают, чтобы предложенная МВД модель трудоустройства на протяжении 2 лет работала параллельно с существующей системой патентов и разрешений на работу. При этом уже сейчас привлекать иностранную рабочую силу для российского бизнеса дорого и сложно. Нужно упрощать механизм, а не наоборот, говорит генеральный директор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов», эксперт по правовым вопросам «Опоры России» Алексей Петропольский.
6: В принципе, ввоз иностранной рабочей силы в России очень проблематичен. Если вот дальше еще зарегулировать и усложнить, то мы вообще останемся без рабочей силы. В первую очередь нужно уже упрощать то, что сегодня есть. Потому что именно привезти иностранца в Россию крайне тяжело. Получить рабочую визу практически невозможно. Люди работать в России хотят, ехать хотят, но возможности получить визы практически нету. Если мы говорим о странах ЕАЭС, СНГ, традиционно разнорабочий труд сюда приезжает, но он тоже стал стоить, со всеми разрешениями и возможностью привезти такого человека, от 100 тысяч рублей в месяц. Невозможно построить развивающуюся успешную страну без иностранной рабочей силы.
5: Кроме того, бизнес-ассоциации в совместном письме указывают, что инфраструктура, нормативная база, информационные сервисы и визовые процедуры нуждаются в доработке. Поэтому начало работы механизма, разработанного МВД, предлагается сдвинуть на год, с 27 года на 28. Также бизнес просит не распространять эксперимент на граждан стран-членов ЕАЭС, то есть Белоруссии, Казахстана, Армении и Кыргызстана. Новшество миграционное законодательство МВД предлагало ввести на фоне продолжающегося дефицита кадров. Потому бизнес и просит доработать, а местами и отказаться от некоторых параметров. Причем по российскому рынку труда бьют не только ужесточения для мигрантов, отмечает руководитель исследовательского центра «Суперджоб» Наталья Голованова.
7: Если говорить о том, какие сферы больше всего сейчас нуждаются в рабочей силе, то это розничная торговля. Ну и надо сказать, что промышленность, хотя и потеряла лидерство по спросу, а все равно этой отрасли очень сильно не хватает квалифицированных кадров. На самом деле, по сравнению с демографией, миграционное законодательство не такой большой удар. Мы еще, кстати, недавно совсем выяснили, что исчерпали регионы резервы. Видим, что почти нет желающих среди мужчин, как раз того самого востребованного работодателями возраста, к переезду.
5: Отдельно от разработанных МВД законопроектов статс-секретарь замминистра внутренних дел Игорь Зубов заявил, что каждый мигрант, приезжающий в Россию, будет обязан купить здесь мобильный телефон. Благодаря этому МВД будет знать местоположение каждого мигранта, а также уведомлять его, например, истечении срока документов или о необходимости явиться куда-либо. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
0: Реклама. Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
0: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Business FM.
8: Пока звучит этот текст, в мире купят 350 смартфонов.
0: Успеть за 10 секунд на Business FM.
8: Компании и корпорации.
1: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
1: Сеть «Дельгросс» может окончательно закрыть бизнес в России. Год назад она закрыла все свои гипермаркеты. Сейчас, как сообщает «Коммерсант», консалтинговая компания «Молга» подала заявление о признании ООО «Дельгросс» банкротом. Всего за два последних года к компании подали более 1100 исков. В 2024-м ритейлер выступил ответчиком по 8 делам, в 2023-м по 2. При этом дистрибуторская дочка ритейлера Global Foods не испытывает финансовых проблем. Ее выручка в прошлом году, по данным Spark, выросла с 14 до 18 миллиардов рублей. ЦБ России предоставил ВБ-банку, входит в группу Wildberries.rus, лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности. Сейчас ВБ-банк специализируется на переводах денежных средств физлиц в пользу продавцов на маркетплейсе Wildberries с помощью электронных средств платежа, а также на расчетном обслуживании юрлиц. В июне прошлого года банк начал выпускать пластиковые карты. Канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond извлекла алмаз весом более 1300 карат на руднике Караве в Ботсване. Добытый камень относится к категории белых алмазов и не имеет сколов. Это 10-й алмаз весом свыше 1000 карат, добытый канадской компанией с момента начала эксплуатации рудника. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 7:47 в Москве. Где рубль будет к концу года? Стоит ли верить прогнозам и какой фактор может повлиять на рубль уже в ближайшие месяцы? Мнение инвестбанкира и основателя медиасистемы «Биткоган» Евгения Когана.
0: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
4: Знаете, я постоянно натыкаюсь на прогнозы экспертов о том, где же все-таки будет рубль к концу года. Вот интересно, каждый понимает, кстати, по-своему, что такое конец года. Кто-то 30 декабря, а кто-то 30 ноября. Но конец года. Ладно, не будем спорить об этом. Итак, где будет рубль все-таки к концу года? Если честно, занятие вот это вот гадание достаточно неблагодарное. Реальность меняется слишком быстро, и пытаться заглянуть на полгода вперед, это, если честно, просто пальцем в небо. Поэтому я не буду гадать, где все-таки рубль окажется к концу года. Но я скажу, какой фактор может повлиять на курс в ближайшие пару месяцев. И это тот самый топливный кризис. Из-за атак на НПЗ производство бензина в России уже просело на 65% от внутреннего спроса. То есть на рынке образовался дефицит минимум в 35%. Но достаточно быстро мы почувствовали вот уже сегодня, вчера, что дефицита какого в принципе особо и нету. И в Москве, в Питере я звонил знакомым, все прекрасно заправлялись. Часть дефицита, по всей видимости, будут закрывать за счет покупки бензина за рубежом. И вот, судя по всему, уже закупили достаточно немало. А значит, придется продавать рубли и покупать валюту. То есть для закупки бензина, естественно, нужна валюта. Для рубля, кстати говоря, это фактор, естественно, на ослабление. Если весь недостающий объем закрывать покупками, ну, например, где-нибудь в Азии, это примерно 1,4 миллиарда долларов в месяц. Или около 4% от российского импорта. Ну, немного, но тем не менее. Сама по себе сумма, как я уже сказал, не катастрофическая. Но если добавить к этому запрет на экспорт дизеля, в результате которого Россия теряет примерно 2,8 миллиардов валютной выручки в месяц, или около 7% всего экспорта, то в сумме топливный кризис потенциально, да, может уменьшить профицит торгового баланса. И примерно на 4,2 миллиарда долларов в месяц. Не так уж и мало. Это, скорее всего, верхняя оценка, потому что она не учитывает возможное снижение внутреннего потребления топлива. Но даже с учетом этого сумма получается, ну, не такая уж и маленькая. И для рубля это, очевидно, плохо. Хотя это вопрос творческий, что такое плохо. По мне, по крайней мере, для нашей экономики, если курс будет не 76-77, а где-нибудь хотя бы 85, по мне это намного лучше. Но это вопрос творческий, как говорится. Так что в июле рубль еще может поддержать продажи экспортной выручки, полученной после высоких цен в мае. Но уже в августе давление может немного усилиться, и курс теоретически может уйти в район 80-85 рублей за доллар. Здесь на помощь могут прийти замещающие облигации. То есть, если вы переживаете, что курс доллара, ну, будет слишком высокий и без вас пойдет наверх, то, пожалуйста, есть замещающая облигация, так как они дают фиксированную доходность, особенно в валюте. И, кстати, не такую уж и низкую. Среди интересных вариантов есть, к примеру, ПИК. В принципе, не такая уж плохая облигация с погашением 19 ноября 2026 года, где доходность около 10-10.5%. Это в долларах. А купить можно от 1000 долларов. Не так уж и много.
2: Это был инвестбанкир и основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган. Мнение автора может не является инвестиционной рекомендацией. Жители Москвы жалуются, что не могут записаться на подачу загранпаспортов. На госуслугах очень сложно поймать слот для записи. Чаще всего написано, что доступного времени нет. Правда, так не у всех, все зависит от конкретного отделения. Почему так происходит, разбиралась Наталья Шашина.
9: Успеть оформить загранпаспорт, если сроки поджимают и у вас вылет через две недели, сейчас рискованная затея. Я сама столкнулась с тем, что записаться на подачу документов в Москве непросто. Подала заявление на госуслугах еще в начале лета. Единственный доступный слот был только на середину июля. Но многие, не поймав никаких слотов, приходят в порядке живой очереди. Когда я сама вчера пришла в отдел МВД, живая очередь продвигалась довольно быстро. Стояло несколько человек. И люди активно обсуждали записаться онлайн. Сейчас шансов мало. Лучше заниматься оформлением сильно заранее. Но все зависит от конкретных отделений. Жительница Подмосковья Мария рассказывает, ее муж, прописанный в Ховринском районе Москвы, оформил паспорт примерно за месяц. У нее самой процесс занял примерно столько же. Хотя, когда она пришла за готовым документом, столкнулась с техническим сбоем.
10: Когда первый раз я приехала, они сказали, что паспорт в наличии, все у них. Но система, которая выдает на 10 лет паспорт, компьютерная система, сейчас не работает, они ждут мастера и ждите уведомления на госуслугах, когда нам починят эту систему. На следующий день пришло уведомление, и я сразу приехала получать в порядке живой очереди.
9: На нехватку слотов для записи начали жаловаться еще весной. В Ассоциации туроператоров России сообщали о жалобах в крупных городах. Кроме Москвы, это Петербург, Екатеринбург, Казань и Краснодар. О причинах говорит визовый эксперт Юрий Певзнер.
11: Всплеск спроса действительно возник в связи с тем, что с января 26 года детям до 14 лет для поездок за границу в некоторые страны нужен отдельный загранпаспорт. И если раньше этого не требовалось, то сейчас это требование появилось, и поэтому произошел всплеск спроса. Кроме всего прочего, обычно на предотпускной сезон возникает пик обращений, и он традиционно приходится на весну и начало лета. И поэтому в этом году ситуация тоже усугубилась в этот период времени.
9: Бизнес-ФМ отправила запрос в МВД. Весной в ведомстве объясняли рост заявок на загранпаспорта как раз изменением правил выезда детей и предотпускным ажиотажем. А также говорили о технических сложностях в МФЦ. Жительница столичного района текстильщики Ирина столкнулась с другой проблемой – с выпиской из квартиры. Как ей сказали в МФЦ, этот процесс тоже затягивается из-за загруженности сотрудников МВД с загранпаспортами.
12: Подавала квартиру, и нужно было выписаться. Подала заявление через госуслуги, но мне дней 5 не приходило никаких уведомлений. Сроки поджимали, и я решила пойти ногами в МФЦ. Там на ресепшн сотрудники сказали, что сроки в отделе МВД сейчас затягиваются, потому что очень много работы с загранпаспортами. Они просто завалены. Мне даже сказали, что выписка может занять до 3 недель. Но обошлось.
9: Впрочем, Ирина получила готовый паспорт уже через неделю. Понятно, что здесь все тоже упирается в пропускную способность сотрудников. Электронное заявление или бумажное, его все равно должен рассмотреть человек. И, возможно, высокий спрос наложился на технические сложности у сервисов, считает глава информационно-аналитической службы ОД «Информация для всех» Евгений Альтовский.
13: В первую очередь, это, разумеется, перегруженность ведомств. Все вспоминают, что нужно подаваться именно летом на загранпаспорт, когда до выезда остается месяц, может быть, два. А во-вторых, это ограничительные меры на работу интернет, которые тоже косвенно могут влиять на работу сервисов. В-третьих, это внешнее воздействие, то есть хакерские атаки. Ну и в-четвертых, это защита от этих хакерских атак, которая иногда дает такой неожиданный результат, когда, собственно, сервис недоступен не только для хакеров, но и для законопослушных граждан.
9: В таких случаях лучше полагаться не на цифру, а на старый способ живой очереди. Особенно если есть риск пропустить отпуск. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
0: Реклама. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
0: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Знал бы Прикоп.
15: Музыкальный суперхит «Umbrella», который принес певице Риане ее первый Грэмми, первоначально предназначался для Бритни Спирс. До самой Бритни демо даже не добралось. Отказ поступил от продюсеров Спирс, которые ответили, что материал для нового альбома певицы уже укомплектован. Вторым шагом авторы «Umbrella» предложили свой трек хип-хоп-исполнительница Мэри Джей Блач, которую новая песня вообще не вдохновила. Зато потенциальный хит оказался очень нужен продюсерам, подающей надежды 19-летней Рианы. А сама артистка буквально отхватила его с руками, записав без промедления. «Umbrella», став главным синглом нового альбома певицы, поднялась в США на первое место в чарте Billboard и продержалась там 7 недель. Ариане впервые заговорили как о суперзвезде.
0: Знал бы Прикуп на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Все золото мира.
16: «Золото дураков», по-английски «Fool's Gold». Это пирит или железный колчедан. Он часто имеет ярко-металлический блеск с желтым или золотистым оттенком. Внешне этот минерал очень похож на самородное золото. Есть даже поверье, что там, где находят пирит, золота быть не может. Однако это неверно. Даже в самом минерале золото может присутствовать в виде мельчайших скоплений или примесей. Хотя экономические извлечения драгоценного металла из пирита нецелесообразно.
0: Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7:58. В студии Олеся Потапова. Режим повышенной готовности введен в Петропавловске-Камчатском из-за дыма от горящей свалки. Он вспыхнул накануне поздно вечером на крупнейшем в регионе полигоне бытовых отходов городской свалки номер 1. Власти советуют жителям Кривого центра закрывать окна и двери и при сильном задымлении загерметизировать щели влажной тканью, использовать очистители воздуха, а на улице носить маски. Это уже третий пожар на городской свалке с начала сезона. Первый из пожаров тушили в конце мая. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил гибель главного инженера «Запорожской» АЭС Александра Яковлева от удара украинского дрона, сообщает пресс-служба организации. Инцидент представляет собой неприемлемое нападение на атомную электростанцию и руководство и создает серьезную угрозу ядерной безопасности, говорит в сообщении в соцсети X. МАГАТЭ призывает к немедленному прекращению всех нападений на ядерные объекты и их персонал, заявил Гросси. Пострадавший от взрыва в Монако украинский миллиардер Вадим Ермолаев обвинил украинскую разведку в организации взрыва и покушении на него. Об этом говорится в письме бизнесмена, которое оказалось в распоряжении газеты «Нисмата». Взрыв прогремел у входа в жилой комплекс, когда Ермолаев с женой и сыном выходил из здания. А главные подозреваемые, заложившие взрывное устройство, назвали 39-летнюю украинку Анастасию Березовскую. Позднее ее тело было обнаружено на Украине в связи с ее убийством. Украинские власти арестовали военнослужащего Главного управления разведки Минобороны Украины Владислава Реута и бывшего сотрудника службы безопасности Виталия Жиковича. Ермолаев вышел из комы 4 июля. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.

0: айфоны по низкой цене, но так ничего и не доставил. Ущерб оценивается в 400 миллионов рублей. Как вообще схема проработала 2 года? Все подробности в ближайшее время. Сборная Аргентины одержала волевую победу над Англией, вышла в финал чемпионата мира по футболу, где сыграет с Испанией. Полуфинальная встреча в Атланте завершилась со счетом 2-1. Как это было, расскажет наш спортивный обозреватель.
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
2: Эта принципиальная игра обросла скандалами задолго до стартового свистка. Фанаты сборной Аргентины умудрились подраться друг с другом в Атланте. Конфликт устроили ультрас Сан-Лоренсо и Уракана. В ход пошли даже мусорные баки, скамейки и столы. Гарри Линекер, лучший бомбардир чемпионата мира 1986 года в Мексике, призвал англичан отомстить за обиду 40-летней давности и за руку Бога, и за гол столетия. А вице-президент Аргентины Виктория Вильяруэль перенесла футбольные страсти в политические. «Играем против этих пиратов-узурпаторов», сказала она, вспомнив о Фолклендских островах. Ну и петиция, конечно. Порядка 10 миллионов человек по состоянию на начало этого полуфинала требовали исключить Аргентину из числа участников чемпионата мира. Мол, судьи тащат Лео Месси в финал. Неудивительно, что уже на 3-й минуте футболисты устроили стычку, но так же быстро и остыли. Их успокоил арбитр Исмаил Эльфат, тот самый, при действий которого Месси побеждал во всех матчах. Вот еще один повод для теории заговора. Англичане атаковали в первые минуты, но в завершающей стадии им не хватало решительности для главного удара. Затем в первом тайме игра выровнялась, но по-настоящему не обострилась. Жара наступила после перерыва. Аргентинцы нагнетали, но пропустили контратаку, и Энтони Гордон замкнул прострел на радость ликующему на трибуне Дэвиду Бекхэму. Англия повела в счете. На 69-й минуте суперсейв совершил Джордан Пикфорд, когда в упор головой бил Ника Гонсалес с подачи Месси. И затем аргентинцы устроили осаду, но голкипер и защита англичан до поры были на высоте. А когда они спасали, они выручала штанга, либо просто везло. Но везение кончилось за 5 минут до конца основного времени, когда дальний удар Энцо Фернандеса Пикфорд уже отразить не смог. 1-1. Дело шло к овертайму, но аргентинцы снова показали себя мастерами камбэков. Лаутаро Мартинес головой забил победный мяч на 2-й компенсированной минуте. Это уже 3-й гол нападающего на нынешнем Мундиале, а на прошлом чемпионате не было ни одного. Гранд Гитадарян, главный редактор издания «Ведомости Спорт РБ», отметил, что игроку воздалось за все те нападки, которые он пережил ранее.
3: Нельзя не отметить Лаутаро Мартинеса, которого очень много критиковали. Все помнят мемы, и сейчас этот парень выводит Аргентину в финал.
2: Олег Чикирис, главный редактор портала MyWay Sport, назвал южноамериканскую сборную лучшей на турнире.
4: Что творит на этом чемпионате мира сборной Аргентины, это, конечно, фантастика. Удивительная команда, удивительно сплоченная, с фантастическим лидером. Казалось, что после игры с Египтом ничего лучше быть не может, но фактически то же самое они сделали в игре с Англией. Фантастические 2 передачи Лионеля Месси, 2 потрясающих гола. Просто это суперкоманда. Именно как команда, наверное, это лучшая сборная на чемпионате мира.
2: А бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин раскритиковал сборную Англии за упущенную победу.
5: Англичане молодцы, забили гол, но потом почему-то сели в оборону, отдали инициативу, и были звоночки им постоянно. На удивление, конечно, оригинальные, потому что англичане являются родоначальниками верховой борьбы, а тут аргентинцы невысокий ростом обыгрывали их на 2-м этаже, создавали моменты. То штанга, то вратарь тащил. И, конечно, 2-й гол был на заглядение. Как они вылезают, как они делают камбэки, это, конечно, стоит написать отдельные книги.
2: Аргентина никогда не проигрывала в полуфиналах чемпионатов мира. Не случилось этого и сейчас. Теперь в финале 39-летний Лео Месси сыграет против 19-летнего Ламина Ямаля, которого, как мы помним, он когда-то купал в детстве. Посмотрим, кто кого искупает на этот раз. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: Футболисты сборной Аргентины после этой игры подошли к трибунам с болельщиками своими и продемонстрировали баннер с фразой «Мальвины аргентинские». Так в Аргентине называют Фолклендские острова, которые перешли под британский контроль по итогам военного конфликта в 1982-м. В соцсетях теперь задаются вопросом, будут ли приняты санкции против аргентинской команды, а ведь правила ФИФА прямо запрещают политические выступления. И, например, команде Гаити пришлось изменить

0: последний момент свою форму, так как в изначальном варианте ФИФА усмотрела отсылки к политическим заявлениям о независимости. Челябинский магазин с дешевыми айфонами обманул тысячи людей, более чем на 400 миллионов рублей, утверждают пострадавшие. Они ждут свои заказанные гаджеты с зимы. Речь о магазине Pro Store and Pro Techno. А что говорят покупатели и почему эта история похожа на пирамиду? Подробнее Наталья Шашина.
1: Цены в челябинском Pro Store and Pro Techno были значительно ниже рыночных. Например, iPhone, который в других магазинах стоит от 75 тысяч рублей, у них продавался за 42. Схема работала так. Клиенты вносили полную предоплату и ждали заказ по 2-3 месяца. Вот что рассказал Business FM администратор сообщества потерпевших клиентов.
2: Магазин открыт уже 2 года. Первоначально у них были более-менее нормальные цены. Ну, естественно, дешевле, чем в магазинах заказ. Скидки у них начались где-то в году 2025. У них шла акция. К основному товару шел в подарок дополнительный товар акционный. То есть, допустим, iPhone ушел в подарок MacBook. PlayStation там 5 тоже шла в подарок к основному товару. И уже на этом этапе у них начались проблемы. Людям приходил основной товар, а подарочные позиции не были выданы до сих пор большинству клиентов. Говорили, что это позиция подарочная, так что ждите. Затем они открыли новый филиал на Молодогвардейцев в Челябинске где-то в феврале 2026 года и запустили новые акции с очень большими скидками. Там, например, iPhone 17 Pro Max продавался за 50 тысяч рублей. Samsung S25 продавался вообще за 12 тысяч рублей. Люди стояли в очередях, был очень большой наплыв клиентов.
1: С февраля поставки прекратились, а задержки объясняли логистическими проблемами, войной на Ближнем Востоке и проблемами с топливом. Во вторник магазин опубликовал обращение к клиентам. В нем говорится, что компания прекратила исполнять свои обязательства перед покупателями. Деньги не вернут. В компании обвиняют в мошенничестве одного из сотрудников, который занимался организацией деятельности и поставками. Всех, кто не дождался своих заказов, отправляют в полицию. С Business FM пообщалась одна из пострадавших, Лина, которая потеряла более 1,5 миллиона рублей. Она покупала телефоны для перепродажи. Раньше товар всегда приходил в срок, говорит она.
3: Такие цены, в принципе, существуют в Китае, но там была наценка минимальная в данном магазине, и, соответственно, было более рентабельнее, так скажем, закупаться у них. С февраля месяца мы не получили технику вообще никакую.
1: Некоторые предприниматели, совершавшие оптовые закупки для перепродажи, брали кредиты под залог квартир и машин. Дарья в марте заказала в магазине телефон за 56 тысяч рублей. Товар должны были выдать в июне, но менеджеры отделывались общими фразами о неких логистических этапах. Сейчас Дарья подала заявление в полицию.
4: Когда я была в центре, недалеко от отделения полиции, встретилась с людьми, которые оформили заказ на 3 миллиона. У них же знакомые оформляли заказ на 9 миллионов. И это только двух людей, которых я перечислила. Также есть слух о том, что кто-то оформлял на 10, 15, кто-то даже на 40 миллионов закупал у них технику. И с учетом того, что больше 50 тысяч пострадавших, мне даже страшно представить, какая там сумма общего ущерба.
1: Сумму ущерба пострадавшие пока оценивают минимум в 400 миллионов рублей, но, возможно, она гораздо больше. Компания не выдавала чеки, что затрудняет подсчет. Сами предприниматели утверждали, что такие дешевые гаджеты везут из Эмиратов, рассказывает корреспондент Business FM в Челябинске Богдан Усманов.
5: Люди спрашивали, почему такая цена. Отвечали, что у нас особые условия со складом, так скажем, из Объединенных Арабских Эмиратов. То есть там покупали по очень хорошей цене. И сами, без посредников, привозили их в Россию. То есть сначала в Москву через таможню, и потом уже Челябинск, МИАС.
1: Однако, как уверены пострадавшие, про Эмираты была только легенда. Они утверждают, что технику бизнесмены покупали в обычных российских магазинах, на Московской Горбушке и у перекупщиков на Авито. Одна из версий, которая активно обсуждается среди тех, кого обманули, что предприниматели изначально знали, что это пирамида, но планировали развалить ее позже. Планы нарушил спад покупательской способности. В отчаянии они попытались кардинально снизить цены, чтобы протянуть еще, но не вышло. Тогда один из партнеров кинул другого, а покупатели остались без айфонов и денег. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Business FM.
0: Тысяча отправленных резюме и всего 5 положительных откликов.
6: Business FM. С теми, кто в теме.
0: Такой путь проделал российский промышленный дизайнер Илья Разумов, прежде чем получить приглашение на работу мечты в Bentley Motors.
7: отсылал портфолио в разные компании по всему миру. Наверное, я отправил в 90% всех студий и, наверное, в 100% вообще компаний. Отправлял везде, там, от Америки до Австралии. И, собственно, мне и Bentley один раз отказывала в 2020 году, и Volkswagen, на который я в итоге попал, отказывал раз 8 или 10. От АвтоВАЗа, по-моему, раз 5. Они особо рьяно отказывали. Вообще все российские бренды мне отказали, в том числе и NAMI, которая делает аурусы.
0: Что было потом, продолжение слушайте после полудня на Business FM. С дизайнером экстерьеров Bentley Motors Ильей Разумовым беседовала моя коллега Дарья Горшкова.
6: Реклама.
8: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет Вкусвилл Бизнес.
9: Вкусвилл Бизнес создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте Вкусвилла в разделе «Бизнесу».
10: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Деньги.
12: После денежной реформы 1535 года на Руси осталось три монетных двора – Московский, Псковский и Новгородский. Все они чеканили серебряную монету «Новгородку». Именно эту монету в народе прозвали «копейкой» за изображение всадника с копьем. Монету московского двора «Московку» называли «сабельницей». Всадник на ней держал в руке меч. В значительно меньших количествах на Руси чеканили полушку. Это была монета достоинством в четверть копейки или в половину деньги.
6: История денег на Business FM. Все золото мира. Унитаз из золота 750-й пробы весом около 100 килограммов создал итальянский художник Маурицио Кателлан как арт-объект под названием «Америка». В 2016 году его выставляли в музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, а затем для персональной выставки художника экспонат перевезли в родовой дом герцогов Мальборо. Оттуда в 2019-м его и выкрали, вызвав локальный потоп, поскольку унитаз был реально подключен к канализации дворца. Предмет искусства до сих пор не нашли. Размер ущерба оценивается в несколько миллионов фунтов стерлингов.
13: Все золото мира на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
6: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
14: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Власти Нижегородской области сократили количество поездок на служебном транспорте на фоне напряженной ситуации с поставками топлива, сообщили в управлении делами правительства региона. Там уточнили, что обслуживание ведомственных автомобилей осуществляется на Нижегородских АЗС по договорам с сетевыми компаниями-поставщиками топлива. Напомню, впервые дефицит бензина в регионе был зафиксирован в конце июня. По официальным данным, спрос вырос на 150%, в том числе из-за притока автомобилистов из соседних регионов. С 9 июля в регионе действует система заправки почетности гос. Номеров. Нижегородские фермеры получат почти 118 миллионов рублей. Правительство региона утвердило список получателей субсидий из областного бюджета на поддержку малого агробизнеса. Указ губернатора размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Гранты на развитие фермерского хозяйства в этом году получат 11 человек. Им выделят суммы от 4,5 до 30 миллионов рублей. Еще два заявителя получат субсидии по направлению грант-агромотиватор. Им выделят по 5 миллионов. Нижегородские власти создают информсистему для мониторинга и принятия решений. Соответствующий приказ утвердило региональное министерство цифрового развития. Система должна обеспечивать сквозной мониторинг социально-экономического развития области, а также анализировать информацию для оценки эффективности работы региональных и муниципальных чиновников. Также она должна визуализировать данные для оперативного анализа и принятия управленческих решений. В состав системы войдут 30 информационно-аналитических панелей, среди них показатели исполнительской дисциплины, экология, социальный паспорт, рейтинг губернатора, тарифы, загруженность остановок, мониторинг цен, демография, рейтинг качества жизни и другие. Оператором ресурса будет Центр координации проектов цифровой экономики. Мониторинг необходим для поддержки процессов подготовки и принятия управленческих решений на основе данных из внешних источников. На новую подсветку Дома культуры химиков в Дзержинске выделили 19,5 миллионов рублей, указано на сайте госзакупок. Итоги конкурса подведут 10 августа. Провести работы требуется в течение 40 дней. Здание ДК химиков 1959 года постройки является объектом культурного наследия регионального значения. На ротонде установлен самый большой в Нижегородской области флаг России. В этом году на развитие народных промыслов из федерального бюджета потратят 1 миллиард рублей. Далее финансирование будет увеличиваться, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она напомнила, что в последние годы комплексная поддержка этого направления только растет. В том числе установлен День народных художественных промыслов и совершенствуется правовое регулирование. На первое вручение премии в этой сфере из 52 регионов поступило более 300 заявок, что говорит о ее востребованности. Нижегородский планетарий запускает серию ночных мультиформатных показов о космосе с 29 июля по 1 августа. Там организуют цикл вечерних мероприятий, посвященных астрономии и исследованию Вселенной. Программа построена по принципу свободного перемещения между площадками, что позволяет посетителям самостоятельно выстраивать маршрут. Гостям будут доступны три основные активности – астрономические наблюдения, лектории и кинопоказы. При ясной погоде посетители смогут воспользоваться телескопами в обсерватории и на крыше здания. В малом зале астрономии пройдут лекции о созвездиях, с демонстрацией звездного неба, а также будет представлена коллекция метеоритов. Ключевой частью программы станут полнокупольные кинопоказы в Большом звездном зале. В режиме нон-стоп будут демонстрировать редкие тематические фильмы, не входящие в основной репертуар планетария. Мероприятие для лиц старше 16 лет. В Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака «Дух Анкориджа», сообщает ТАСС со ссылкой на базу ведомства. Заявитель хочет зарегистрировать знак по третьему классу международной классификации товаров и услуг. К нему относятся в том числе духи, одеколоны, ароматическая вода. Выражение «Дух Анкориджа» появилось после саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в августе 2025 года. Замглавы МИД России Сергей Рябков позднее говорил, что Москва подразумевает под духом Анкориджа сложившуюся между лидерами стран атмосферу доверия. Также словосочетание применяется российскими дипломатами, когда речь идет об обозначенных по итогам той встречи договоренностях. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
10: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается пасмурное небо, дождь и плюс 13 градусов. Вечером плюс 12, осадки продолжатся, ночью также вероятен дождь и плюс 11 на термометре.
15: Валюта.
10: На 16 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 77 рублей 96 копеек. Евро 88 рублей 91 копейка, курс китайского юаня 11 рублей 51 копейка. Держитесь курса.
15: Компании и корпорации.
14: На 19% увеличилась выработка у нижегородского сельхозпроизводителя благодаря федеральному проекту «Производительность труда». Эксперт регионального центра компетенции совместно с сотрудниками нижегородского предприятия «Дивеевское» подвели итоги внедрения инструментов бережливых технологий. Компания специализируется на выращивании зерновых и кормовых культур, животноводстве, производстве готовой молочной и другой пищевой продукции. В качестве пилотного потока был выбран процесс производства цельного молока. Доля продажи этой продукции в выручке компании составляет 82%, поэтому улучшение на этом участке смогут повысить производительность на предприятии в целом. За полгода специалисты регионального центра компетенции проанализировали работы пилотного участка и предложили улучшение по трем основным проблемам, которые оказывали наибольшее влияние на поток. Так, эксперты внедрили методы автономного обслуживания, которые позволяют увеличить контроль за техническим состоянием оборудования, сформировали инструкции по использованию счетчика на трубопроводе молока, изменили схему доения. Внедрение бережливых технологий позволило увеличить выработку на 19%, с 264 до 315 литров на человека в час, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Эксперты обучили бережливым технологиям 10 сотрудников компании. Также специалисты подготовили одного внутреннего тренера. Минтранс зарегистрировал оператора цифровой платформы грузоперевозок. Им стала компания ЦТЛП «Лотус». Цель – создать единое цифровое пространство для участников рынка грузовых перевозок, которое объединит существующие цифровые решения и упростит взаимодействие государства и бизнеса за счет использования электронного документооборота и современных цифровых сервисов. Проект предполагает интеграцию разрозненных IT-систем в логистике и переход к единому цифровому контуру отрасли. Для участников рынка это может означать сокращение издержек на документооборот и ускорение взаимодействия с государством. Сервисами, включая оформление перевозок и контроль грузопотоков. Предприниматели в моногородах поддержат. Эту работу продолжит НВД-банк. По итогам первого полугодия он профинансировал 82 проекта малого и среднего бизнеса в 14 населенных пунктах Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Кировской и Самарской областей, а также в Чувашской республике на общую сумму почти 700 миллионов рублей. Поддержка банка позволяет компаниям реализовывать собственные планы развития, пополнять оборотные средства, приобретать оборудование и технику, а также увеличить устойчивость бизнеса. Среди инструментов так называемые легкие кредитные продукты, которые отличаются минимальным пакетом документов, высокой скоростью рассмотрения заявок и комфортными условиями погашения. Кроме того, представителям бизнеса доступны лизинг НВД-банка и акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето со специальными условиями. Напомню, Моногород – это монопрофильное муниципальное образование, где более 20% трудоспособного населения работают на градообразующем предприятии. В моногородах, как правило, существует одно или два крупных предприятия, которые формируют экономический вектор развития города. В России насчитывается 264 моногорода. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
15: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
16: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
17: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors.
18: От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
15: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
19: Через век. Главные капиталы России. Андрей Львович Кноп.
20: В Москве в Колпачном переулке невозможно пройти, не оглянувшись на замок, напоминающий стилизацию под шахматную ладью. В советские годы в нем находились комитет по высшему техническому образованию и московский горком комсомола. А началась история этого замка в 1901-м, когда по заказу промышленника Андрея Кнопа архитектор Карл Трейман выстроил особняк, выполненный в духе английской готики. Андрей, по-немецки Андреас Кноп, родился в 1855 году в Москве. В семье известнейшего промышленника и фабриканта, владельца 120 предприятий легкой промышленности Людвига Кнопа. Пятилетнего Андреаса отец увез в Германию, и младший Кноп начал свое образование в Бремене. Затем изучал текстильное производство в Великобритании и США. После этого вернулся в Россию и в 1882 году стал купцом первой гильдии, занимаясь торговлей хлопком и чаем в Москве и в Нижнем Новгороде. Участвовал в управлении семейной фирмой «Людвиг Кноп», а в 1901 году возглавил ее. Кнопы были одними из самых богатых предпринимателей России. После смерти отца Андрею Львовичу и его брату Федору достались 9 текстильных фабрик, оборудованных по последнему слову техники, 3 компании по импорту египетского и американского хлопка, страховое общество и каменно-угольный рудник. К концу века братья разделили отцовские владения на 2 части. О Федоре мало что известно, Андрей же вошел в историю. Помимо руководства крупнейшими ткацкими предприятиями, он был членом Совета Московского частного коммерческого и Московского торгового банков, а также входил в руководство Московско-Волжско-Бакинского нефтепромышленного товарищества. В 1906 году он стал одним из создателей Общероссийской организации предпринимателей Съезда представителей промышленности и торговли. В 1909-14 годах был старшиной Московского биржевого комитета. По политическим убеждениям Андрей Львович был октябристом, членом умеренно правой партии крупных землевладельцев, предпринимателей и чиновников, полное название которой «Союз 17 октября». Партия придерживалась умеренных конституционных и антиреволюционных взглядов. Кноп делал регулярные щедрые пожертвования в фонды организации. Не забывал и о благотворительности. Был попечителем больницы имени императора Александра III и Московского коммерческого института. После Октябрьской революции Андрей Львович Кноп, потеряв все свои капиталы, уехал сначала в Эстонию, а затем в Германию. Умер в 1927 году.
2: Через век. Главные капиталы России на Бизнес ФМ. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Ballpark figure.
21: Дословно перевести это словосочетание с английского довольно сложно. Самый близкий по смыслу перевод – стадионная цифра. К началу 20 века бейсбол приобрел в США бешеную популярность, благодаря чему английский язык пополнился множеством спортивных метафор. Так, например, выражение «ballpark figure» подразумевает ситуацию, когда мяч вылетает за пределы игровой площадки, и его точное местонахождение определить невозможно. Бизнесмены и экономисты стали пользоваться этим термином для обозначения грубых подсчетов или приблизительной оценки стоимости.
2: Срочные переводы на Бизнес ФМ.
21: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Российские военные нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и инфраструктуре портов в Одесской области, сообщает Минобороны. Уточняется, что поражены морское судно и быстроходный катер ВСУ, а также объекты инфраструктуры в портах Одессы и Южной, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Частный дом и автомобиль получили повреждения при падении обломков беспилотника в пригороде Воронежа, сообщает губернатор региона Александр Гусев. Всего за минувшие сутки в небе над городом и двумя районами области были обнаружены и сбиты одна высокоскоростная цель и 8 беспилотников. Никто не пострадал. Греция выступила против принятия нового 21-го пакета санкций ЕС, поскольку инициатива подразумевает запрет на транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны, пишет Financial Times. По данным издания, греческие власти таким образом поддерживают судоходную компанию «Дайнегаз» и ее владельца, магната Георгия Прокопио. Постпред Греции в Евросоюзе заявлял, что планируемые санкции погубят компанию. Новые американские пошлины в отношении бразильского импорта вступят в силу на будущей неделе, говорится в заявлении Управления торгового представителя США. Пошлины не коснутся некоторых непроизводимых в Штатах товаров. Речь идет о кофе, говядине и апельсинах, некоторых продуктах нефтегазовой отрасли и деталях для аэрокосмической промышленности. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8:30 в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Недельная инфляция притормозилась. 7 по 13 июля она составила 0,17% против 0,31% недели ранее. Примет ли эти данные Росстата во внимание ЦБ на следующем заседании по ставке? Российский фондовый рынок сегодня упал до новых минимальных значений. С декабря 2022 года индекс Мосбиржи на утренней сессии теряет сейчас почти 2%, опустился ниже отметки в 2100 пунктов, а при том, что и среда закончилась для индекса падением на 2,8%. И снижение это, кстати, происходит на фоне обновленного законопроекта так называемых адских санкций. Его обновили американские сенаторы и даже немного смягчили, будет ли введен в действие документ, который согласован, между прочим, в Белом доме. Об этом сегодня комментарий Георгия Буфта.
3: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Недельная инфляция в России с 7 по 13 июля составила 0,17%, сообщил Росстат. Это заметное замедление по сравнению с предыдущей неделей, когда рост цен составил 0,31%. Так, фрукты и овощи подешевели на 1%, в том числе цены на огурцы снизились на 6%, помидоры на 4%. Существенный вклад в инфляцию, как ранее, внес рост цен на бензин и дизель более 2% и 3% соответственно. Годовая инфляция постепенно замедляется. На 13 июля она составила 5,62% против 6% на конец июня. Как новые данные по инфляции повлияют на решение ЦБ по ставке на ближайшем заседании 24 июля? Мнение главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой.
4: Нужно обратить внимание на то, что за последнюю неделю усилилась дефляция в плодово-овощном сегменте, и небольшая дефляция наблюдалась в сегменте услуг. И это, собственно, два фактора, которые обеспечили замедление недельных темпов инфляции до 0,17%. Но, конечно, нужно отдать должное, что эти компоненты, они, что называется, волатильные. То есть это все-таки торможение инфляции, которое структурно выглядит таким немного условным, потому что, с одной стороны, конечно, сейчас есть сезонное удешевление плодово-овощной продукции, но, с другой стороны, понятно, что при росте цен на топливо через какое-то время тренд в снижении стоимости плодово-овощей и в целом продовольственной продукции, конечно, может развернуться, потому что для их доставки тоже нужна транспортировка, и, соответственно, часть стоимости будет, конечно, отражать растущую стоимость топлива. Но вот при этом хочу обратить внимание, что очень важно, что дефляция в услугах возникла, это означает, что из-за ситуации на топливном рынке, по всей видимости, спрос на туристические услуги внутри российских регионов, он снижается. Многие люди предпочитают, видимо, не ездить, а оставаться дома. Это, собственно, как раз больше такой структурный фактор, сдерживающий динамику инфляции, хотя очевидно, что он сопряжен с более слабым спросом. На решение ЦБ текущая ситуация повлияет безусловно, потому что уже Алексей Заботкин говорил о том, что Центральный банк не вправе закрывать глаза на ситуацию на топливном рынке. По моим оценкам, Центральный банк с большой вероятностью возьмет паузу на ближайшем заседании. То есть, в моем понимании, это базовый сценарий развития ситуации 24 июля. И, конечно, будет пересмотр прогнозов ключевой ставки на горизонте 27 года, потому что, по всей видимости, динамика инфляции текущего года, она выйдет за рамки прогнозного диапазона, который от 4,5 до 5,5% на конец 26 года. Ну и, что называется, более высокая входящая точка по инфляции в 2027 год, она, конечно, будет означать, что траектория ставки должна быть выше.
2: Наталья Орлова, Альфа-Банк. Топливные издержки постепенно переносятся в цены. Денежно-кредитная политика должна учитывать влияние этого тренда, пишут аналитики ЦБ в традиционном докладе, о чем говорят тренды. Рынки, между тем, активно падают. Вчера индекс Мосбиржи потерял по итогам дневной сессии 2,8%, остановился на уровне 2107 пунктов. Ну а сегодня с утра движение продолжилось. Индекс Мосбиржи ушел ниже отметки в 2100 пунктов. Впервые с 20 декабря 2022 года. Инвесторы бурно реагируют на кувалду по имени Линси. Это санкционный законопроект Грэма Блюменталя. Смерть сенатора-республиканца Линси Грэма, напомню, он в реестре экстремистов и террористов в российском, придала новый импульс давно лоббируемому им сенатором-демократом Блюменталем законопроекту о новом санкционном законе против России. 14 июля большая двухпартийная группа сенаторов официально представила обновленную версию законопроекта. Документ впервые выходит на голосование с письменным согласием Белого дома, полученного после переговоров с министром финансов Скоттом Бессентом. Что ж там нового? Комментирует Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
5: В версии законопроекта 2025 года предусматривались пошлины не менее 500% на все товары из любой страны, покупающие российские нефть, газ, уран или нефтепродукты. Тогда под удар попадало более 60 стран. Теперь эта тарифная дубина уменьшена до потолка в 100% и применяется только к пятерке крупнейших покупателей российской нефти и газа. Ядром биля станут обязательные блокирующие санкции против высшего российского руководства, включая Путина, политиков и военных, крупных предпринимателей, госкомпаний и иностранных компаний, поддерживающих российский ОПК. Под ударом также финансовые институты, включая ЦБ, Сбербанк и Газпромбанк, а также любые банки, ведущие с ними операции. Отдельный акцент сделан на энергетический экспорт. Под обязательные санкции подводятся такие СПГ-проекты, как Ямал-СПГ и Арктик-СПГ-1, 2 и 3, а также Теневой флот. Санкции грозят не только самим судам, но и всем, кто проводит с ними любые операции. Отдельно оговорены запреты на операции с российским суверенным долгом и листинг российских эмитентов в США. Большая часть санкций вводится законом. Впервые в истории Конгресс прямо предписывает применение тарифов в качестве геополитического оружия, но при этом делегирует Белому дому право устанавливать конкретную тарифную ставку, определять пятерки крупнейших покупателей и применять изъятия. В то же время любая приостановка санкций требует уведомления Конгресса и соответствующего обоснования. Отменить закон может только сам Конгресс. Есть оговорка. Страны, покупающие менее 15% российского газа и сокращающие закупки, освобождаются от пошлин. цен. По нефти исключения нет. При этом закон предписывает президенту ввести тарифы, но конкретную ставку определит торговый представитель США в диапазоне до 100%. Так что можно назначить и 20%, и даже меньше. Состав пятерок пересматривается каждые полгода. На прямой вопрос о вторичных санкциях против Китая и Индии Трамп ответил: «Посмотрим, это не обсуждалось». При этом все понимают, что в случае с Китаем, который импортирует до половины российского экспорта сырой нефти, полный 100% тариф означал бы полномасштабную торговую войну. С Индией Вашингтон уже проходил похожий путь и отступил. Для Венгрии и Словакии почти наверняка придумают все же какое-нибудь исключение. Торговая война с двумя членами НАТО никому в Вашингтоне не нужна. Азербайджан может оказаться единственным на деле кандидатом на показательную порку. Торговля с США мизерная, тариф безболезненен для Америки, но станет показательным для остальных. Год назад, когда законопроект, поддержанный тогда 84 сенаторами, был готов к принятию, Трамп через лидера большинства Тьюна остановил голосование, чтобы не связывать себя руки в переговорах с Путиным. Но в начале нынешнего года снова дал зеленый свет. Окончательная сделка была одобрена на полях саммита НАТО в Анкаре. И тут Трамп неожиданно предположил, что законодатели могут добавить в санкционный список еще и Иран, и Хизбаллу. Правда, сенаторы встретили идею холодно. Блюменталь так заявил: «При всем уважении к президенту, нам следует продвигать данный биль, а не открывать его для других потенциальных целей». Логика тут проста. Любая новая правка многострадального текста может возобновить торг, давая Белому дому предлог для проволочек. Для российской экономики законопроект несет угрозу сочетанием двух факторов. Первый. Поскольку подавляющая часть российского энергоэкспорта приходится на Китай и Индию, то их поведение будет решающим. Поэтому даже на практике непримененные 100% пошлины станут постоянным аргументом в пользу увеличения дисконта на российскую нефть. Второй. Это обязательный, законодательно закрепленный характер санкций против ЦБ, банков, СПГ-проектов и теневого флота, что подрывает представление о том, что санкционный режим может стать разменной картой в рамках большой сделки с Трампом.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Российский бизнес просит смягчить требования по найму иностранных работников. Ранее МВД представило ряд законопроектов, в которых предлагают установить механизм организованного набора трудовых мигрантов. Однако некоторые меры, предложенные министерством, раскритиковали российские бизнес-объединения. А начало работы самого механизма предлагается перенести на год. Продолжит Валерий Убадоев.
6: Письмо с предложениями по корректировке механизма организованного набора трудовых мигрантов подписал глава РСПП Александр Шохин и направил его зампреду правительства Татьяне Голиковой от имени российских деловых объединений. Это, собственно, сам Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, Опора России и Деловая Россия. МВД в своих законопроектах по сути своей предлагает ужесточить правила трудовой миграции. Соответствующий эксперимент должен начать работу с 1 января 2027 года и продлиться до конца 30-го. Участвовать будут все регионы, кроме Москвы и Московской области. На замену бумажным патентам придут электронные реестры. Один для мигрантов, желающих работать в России, другой для работодателей, которые нуждаются в иностранной рабочей силе. МВД организует подбор работников, но это жестко привязывает мигранта к конкретному работодателю, региону и профессии. При этом, чтобы сменить место работы, мигранту придется выезжать из России и заново вносить себя в реестр. По мнению бизнеса, это создает дополнительные сложности и может подтолкнуть мигрантов к нелегальной занятости. Ассоциации предлагают, что чтобы предложенная МВД модель трудоустройства на протяжении 2 лет работала параллельно с существующей системой патентов и разрешений на работу. При этом уже сейчас привлекать иностранную рабочую силу для российского бизнеса дорого и сложно. Нужно упрощать механизм, а не наоборот, говорит генеральный директор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов», эксперт по правовым вопросам «Опоры России» Алексей Петропольский.
7: В принципе, ввоз иностранной рабочей силы в России очень проблематичен. Если вот дальше еще зарегулировать и усложнить, то мы вообще останемся без рабочей силы. В первую очередь нужно уже упрощать то, что сегодня есть. Потому что именно привести иностранца в Россию крайне тяжело. Получить рабочую визу практически невозможно. Люди работать в России хотят, ехать хотят, но возможности получить визы практически нету. Если мы говорим о странах ЕАЭС, СНГ, традиционно разнорабочий труд сюда приезжает, но он тоже стал стоить, ну, со всеми разрешениями и возможностью привести такого человека от 100 000 рублей в месяц. Невозможно построить развивающуюся успешную страну без иностранной рабочей силы.
6: Кроме того, бизнес-ассоциации в совместном письме указывают, что инфраструктура, нормативная база, информационные сервисы и визовые процедуры нуждаются в доработке. Поэтому начало работы механизма, разработанного МВД, предлагается сдвинуть на год, с 27 года на 28. Также бизнес просит не распространять эксперимент на граждан стран-членов ЕАЭС, то есть Белоруссии, Казахстана, Армении и Кыргызстана. Новшество миграционное законодательство МВД предлагало ввести на фоне продолжающегося дефицита кадров. Потому бизнес и просит доработать, а местами и отказаться от некоторых параметров. Причем по российскому рынку труда бьют не только ужесточения для мигрантов, отмечает руководитель исследовательского центра «Суперджоб» Наталья Голованова.
8: Если говорить о том, какие сферы больше всего сейчас нуждаются в рабочей силе, то это розничная торговля. Ну и надо сказать, что промышленность, хотя и потеряла лидерство по спросу, все равно этой отрасли очень сильно не хватает квалифицированных кадров. На самом деле, по сравнению с демографией, миграционное законодательство не такой большой удар. Мы еще, кстати, недавно совсем выяснили, что исчерпали регионы резервы. Видим, что почти нет желающих среди мужчин, как раз того самого востребованного работодателями возраста, к переезду.
6: Отдельно от разработанных МВД законопроектов статс-секретарь замминистра внутренних дел Игорь Зубов заявил, что каждый мигрант, приезжающий в Россию, будет обязан купить здесь мобильный телефон. Благодаря этому МВД будет знать местоположение каждого мигранта, а также уведомлять его, например, истечении срока документов или о необходимости явиться куда-либо. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
9: Реклама. Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
10: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
11: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
12: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 000 рублей.
13: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
12: STO Xlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
14: Exceed. Born for more.
15: Реклама, не оферта.
16: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
17: Дура Lex. Но это Lex. Невероятные законы в реальных штрафах. 1500 евро штрафа водителю и конфискация транспортного средства. Таково наказание за парковку любого НЛО на знаменитых виноградниках Шатенов-Дюпап во Франции. Закон был принят еще в 60-е годы прошлого века, когда тема инопланетных гостей была особенно популярна. Правда, недавно местные власти продлили действие запрета еще на полстолетия. Дура Lex. Но это Lex. На Business FM.
18: Компании и корпорации.
19: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
20: Отчеты и планы.
19: Сеть «Дельгросс» может окончательно закрыть бизнес в России. Год назад она закрыла все свои гипермаркеты. Сейчас, как сообщает «Коммерсант», консалтинговая компания «Молга» подала заявление о признании ООО «Дельгросс» банкротом. Всего за два последних года к компании подали более 1100 исков. В 2024-м ритейлер выступил ответчиком по 8 делам, в 2023-м по 2. При этом дистрибуторская дочка ритейлера Global Foods не испытывает финансовых проблем. Ее выручка в прошлом году, по данным Spark, выросла с 14 до 18 миллиардов рублей. ЦБ России предоставил ВБ-банку, входит в группу Wildberries Rus, лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности. Сейчас ВБ-банк специализируется на переводах денежных средств физлиц в пользу продавцов на маркетплейсе Wildberries с помощью электронных средств платежа, а также на расчетном обслуживании юрлиц. В июне прошлого года банк начал выпускать пластиковые карты. Канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond извлекла алмаз весом более 1300 карат на руднике Караве в Ботсване. Добытый камень относится к категории белых алмазов и не имеет сколов. Это 10-й алмаз весом свыше 1000 карат, добытый канадской компанией с момента начала эксплуатации рудника. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: А 8:47 в Москве. Москвичи жалуются, что не могут записаться на подачу загранпаспортов. На госуслугах очень сложно поймать слот для записи. Чаще всего написано, что доступного времени нет. Правда, так не у всех, все зависит от конкретного отделения. Почему так происходит, разбиралась Наталья Шашина.
15: Успеть оформить загранпаспорт, если сроки поджимают и у вас вылет через 2 недели, сейчас рискованная затея. Я сама столкнулась с тем, что записаться на подачу документов в Москве непросто. Подала заявление на госуслугах еще в начале лета. Единственный доступный слот был только на середину июля. Но многие, не поймав никаких слотов, приходят в порядке живой очереди. Когда я сама вчера пришла в отдел МВД, живая очередь продвигалась довольно быстро. Стояло несколько человек. И люди активно обсуждали записаться онлайн. Сейчас шансов мало. Лучше заниматься оформлением сильно заранее. Но все зависит от конкретных отделений. Жительница Подмосковья Мария рассказывает, ее муж, прописанный в Ховринском районе Москвы, оформил паспорт примерно за месяц. У нее самой процесс занял примерно столько же. Хотя, когда она пришла за готовым документом, столкнулась с техническим сбоем.
20: Когда первый раз я приехала, они сказали, что паспорт в наличии, все у них. Но система, которая выдает на 10 лет паспорт, компьютерная система, сейчас не работает, они ждут мастера и ждите уведомления на госуслугах, когда нам починят эту систему. На следующий день пришло уведомление, и я сразу приехала получать в порядке живой очереди.
15: На нехватку слотов для записи начали жаловаться еще весной. В Ассоциации туроператоров России сообщали о жалобах в крупных городах. Кроме Москвы, это Петербург, Екатеринбург, Казань и Краснодар. О причинах говорит визовый эксперт Юрий Певзнер.
21: Всплеск спроса действительно возник в связи с тем, что с января 2026 года детям до 14 лет для поездок за границу в некоторые страны нужны отдельный загранпаспорт. И если раньше этого не требовалось, то сейчас это требование появилось, и поэтому произошел всплеск спроса. Кроме всего прочего, обычно на предотпускной сезон возникает пик обращений, и он традиционно приходится на весну и начало лета. И поэтому в этом году ситуация тоже усугубилась в этот период времени.
15: Бизнес-ФМ отправила запрос в МВД. Весной в ведомстве объясняли рост заявок на загранпаспорта как раз изменением правил выезда детей и предотпускным ажиотажем, а также говорили о технических сложностях в МФЦ. Жительница столичного района Текстильщики Ирина столкнулась с другой проблемой – с выпиской из квартиры. Как ей сказали в МФЦ, этот процесс тоже затягивается из-за загруженности сотрудников МВД с загранпаспортами.
22: Подавала квартиру, и нужно было выписаться. Подала заявление через госуслуги, но мне дней 5 не приходило никаких уведомлений. Сроки поджимали, и я решила пойти ногами в МФЦ. Там на ресепшн сотрудники сказали, что сроки в отделе МВД сейчас затягиваются, потому что очень много работы с загранпаспортами. Они просто завалены. Мне даже сказали, что выписка может занять до 3 недель. Но обошлось.
15: Впрочем, Ирина получила готовый паспорт уже через неделю. Понятно, что здесь все тоже упирается в пропускную способность сотрудников. Электронное заявление или бумажное, его все равно должен рассмотреть человек. И, возможно, высокий спрос наложился на технические сложности у сервисов, считает глава информационно-аналитической службы ОД «Информация для всех» Евгений Альтовский.
23: В первую очередь, это, разумеется, перегруженность ведомств. Все вспоминают, что нужно подаваться именно летом на загранпаспорт, когда до выезда остается месяц, может быть, два. Во-вторых, это ограничительные меры на работу интернет, которые тоже косвенно могут влиять на работу сервисов. В-третьих, это внешнее воздействие, то есть хакерские атаки. Ну и в-четвертых, это защита от этих хакерских атак, которая иногда дает такой неожиданный результат, когда, собственно, сервис недоступен не только для хакеров, но и для законопослушных граждан.
15: В таких случаях лучше полагаться не на цифру, а на старый способ живой очереди, особенно если есть риск пропустить отпуск. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
24: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Доброе утро.
25: Доброе утро.
2: Ну, порадоваться, конечно, нечему. Если смотреть на индекс Мосбиржи, пробили отметку в 2100 пунктов. Ну, о чем, собственно, говорили не большевики, а мы тут в студии говорили. Сегодня это случилось. 2075 пунктов сейчас.
0: Ну, я думаю, через час, вот перед открытием уже регулярных торгов, в 10 утра будет попытка вернуться к отметке 200. Ну, и дальше, наверное, действительно можем сползать пониже. Здесь, ну, наверное, комментировать особо нечего, да. Понятно, что катализаторов или стимулов для инвестиций в рынок акций особых нет. Рынок долговых бумаг вчера тоже пострадал. Индекс УФЗ откатился на минимум уже с мая прошлого года, ниже 112 пунктов, ну, то есть доходности. В целом подросли. Ну, причина, на мой взгляд, это динамика рублевой ликвидности. Если на прошлой неделе ЦБ был щедр, дал кредитов в банковскую систему на неделю почти под 7 триллионов рублей. Это был, по-моему, рекорд вообще, как минимум, с 2014 года. Ну вот, вчера во вторник, в минувший, уже на более чем триллион объем кредитного предложения был сокращен. Ну, соответственно, вот как я и говорил, ближе к концовке недели эта рублевая ликвидность, которая была на вполне приемлемом уровне, испарилась, и, соответственно, теперь опять рублей мало. И, соответственно, курс рубля тоже стабилизировался, не смогли даже закрепиться выше отметки в 11,5 по паре юань-рубль. На фьючерсном рынке, я смотрю, с утра идем практически по закрытию биржи, так что без рублевой ликвидности, конечно, атаковать рубль крупным спекулянтам будет сложновато, ну, может быть, вообще не получится. Но страдает, естественно, долговой рынок и рынок акций. Но здесь ЦБ пока верен себе, хотя заседание, которое будет в июле, вроде как не должно принести сюрпризов. ЦБ не собирается двигать ставку. Но вот вчерашние комментарии от представителя ЦБ в отчете о картине по поводу инфляции, ну, опять был намек на проинфляционные риски, на распространение топливного кризиса уже широко в экономику с точки зрения цепочки цен и прочее. С этим отчетом вроде как намек, что ни о каком снижении ставки речи не идет, как бы не подняли. С другой стороны, недавние ремарки президента о том, что в текущих макроусловиях ставка будет, как он выразился, снижаться, ну, в общем-то, тоже такой намек уже политический. Так что небольшая интрига у нас тут вырисовывается. Но рынок не ждет каких-то движений на июльском заседании, отсюда и уныние на рынке внутреннего долга. Будет ли ЦБ в итоге увеличивать объем рублевой ликвидности, сказать сложно. Задача удержать инфляцию, ЦБ с ней борется, с этой инфляцией, за счет регулирования объема рублевой ликвидности, чтобы не допускать перекосов на валютном рынке и, соответственно, резкого ослабления рубля. Ну, в принципе, пока не получается. С другой стороны, финансовый рынок без рублевой подпитки, естественно, страдает. Не только рынок акций, но и рынок долга. На глобальном рынке с утра все тихо. Цены на нефть стабилизировались на отметке 80 плюс по Brent, сейчас чуть ниже 85. С утра вроде как никто ни по кому не стрелял, поэтому рынок успокоился и по-прежнему не хочет повышать военную премию.
24: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
1: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
24: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Британские ученые доказали. Люди не ходят в спортзал даже за вознаграждение, выяснили американские ученые. Участники эксперимента могли получить подарочные карты на $60 или приз, например, в виде блендера, за то, что посетят спортзал 9 раз за 6 недель. В начале исследования 95% подопытных собиралось тренироваться 3 раза в неделю. Четверть из них перестала ходить в спортзал уже после первой недели. А до приза добрался вообще лишь один из каждых трех. Специалисты пришли к очевидному выводу, что материальное вознаграждение не является мотивацией для поддержания здорового образа жизни. Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
24: Все золото мира.
4: Золотое шитье – это искусство вышивания с использованием металлических нитей, которые изготавливают в основном из меди или серебра, и намного реже – действительно из золота. Этот элемент – часть стиля вышивки Opus Anglicanum, рожденного в средневековой Англии. Его до сих пор можно встретить в художественной вышивке, в церковных облачениях англиканских священников и в церемониальной одежде членов британской королевской семьи. Главный минус – частой стирки золотое шитье не перенесет.
5: Все золото мира на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Бизнес FM. Там, где бизнес говорит, и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 8:58, в студии Олеся Потапова. При атаке ВСУ на поселок Суземка в Брянской области погибли 15-летняя девочка и ее бабушка, сообщил губернатор Егор Ковальчук. Также ранение получила жительница поселка. По предварительным данным, один дом полностью уничтожен, повреждены 4 дома, хозпостройки, автомобиль и трактор. По словам губернатора, поселок был обстрелян из РСЗО «Град». За ночь над российскими регионами сбиты 375 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. В свою очередь, российские военные нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве, инфраструктуре портов Одесской области. Поражены морское судно и быстроходный катер ВСУ, а также объекты инфраструктуры в портах Одессы и Южной. Глава Минобороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр» и принял доклады командования на пункте управления одного из объединений, сообщили в военном ведомстве. Режим повышенной готовности введен в Петропавловске-Камчатском из-за дыма от горящей свалки. Он вспыхнул накануне поздно вечером на крупнейшем в регионе полигоне бытовых отходов городской свалки номер 1. Власти советуют жителям краевого центра закрыть окна и двери, а при сильном задымлении загерметизировать щели влажной тканью, использовать очистители воздуха, а на улице носить увлажненные маски. Это уже третий пожар на этой городской свалке с начала сезона. Самолет Аэрофлота при посадке в аэропорту Владивостока задел элементы светосигнального оборудования взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, никто не пострадал. Ситуация не повлияла на безопасность полетов и работы аэропорта. Элементы светосигнального оборудования были заменены, сообщили в воздушной гавани. Аэропорт работал штатно, Росавиация проводит расследование. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Российский фондовый рынок продолжает свое падение. Сегодня на утренней сессии Мосбиржи индекс опустился ниже отметки 2100. А впервые с декабря 2022 года сейчас потери составляют 1,7%. Аргентина вышла в финал чемпионата мира по футболу. В полуфинале южноамериканцы одержали волевую победу над Англией 2-1. А после матча развернули плакат «Мальвины – это Аргентина». Не то магазин, не то пирамида. Популярный ресурс из Челябинска продал россиянам айфонов по низкой цене на сумму 400 миллионов рублей, но так ничего и не доставил.

0: столы. Гарри Линекер, лучший бомбардир чемпионата мира 1986 года в Мексике, призвал англичан отомстить за обиду 40-летней давности и за руку Бога, и за гол столетия. А вице-президент Аргентины Виктория Вильяруэль перенесла футбольные страсти в политические. «Играем против этих пиратов-узурпаторов», сказала она, вспомнив о Фолклендских островах. Ну и петиция, конечно. Порядка 10 миллионов человек по состоянию на начало этого полуфинала требовали исключить Аргентину из числа участников чемпионата мира. Мол, судьи тащат Лео Месси в финал. Неудивительно, что уже на третьей минуте футболисты устроили стычку, но так же быстро и остыли. Их успокоил арбитр Исмаил Эльфат, тот самый, при судействе которого Месси побеждал во всех матчах. Вот еще один повод для теории заговора. Англичане атаковали в первые минуты, но в завершающей стадии им не хватало решительности для главного удара. Затем в первом тайме игра выровнялась, но по-настоящему не обострилась. Жара наступила после перерыва. Аргентинцы нагнетали, но пропустили контратаку, и Энтони Гордон замкнул прострел на радость ликующему на трибуне Дэвиду Бекхэму. Англия повела в счете. На 69-й минуте суперсейв совершил Джордан Пикфорд, когда в упор головой бил Ника Гонсалес с подачи Месси. И затем аргентинцы устроили осаду, но голкипер и защита англичан до поры были на высоте. А когда не спасали они, выручала штанга, либо просто везло. Но везение кончилось за 5 минут до конца основного времени, когда дальний удар Энцо Фернандеса Пикфорд уже отразить не смог. 1-1. Дело шло к овертайму, но аргентинцы снова показали себя мастерами камбэков. Лаутаро Мартинес головой забил победный мяч на второй компенсированной минуте. Это уже третий гол нападающего на нынешнем Мундиале, а на прошлом чемпионате не было ни одного. Гранд Гитадарян, главный редактор издания «Ведомости Спорт РБ», отметил, что игроку воздалось за все те нападки, которые он пережил ранее.
1: Нельзя не отметить Лаутаро Мартинеса, которого очень много критиковали. Все помнят мемы, и сейчас этот парень выводит Аргентину в финал.
0: Олег Чикирис, главный редактор портала MyWay Sport, назвал южноамериканскую сборную лучшей на турнире.
2: Что творит на этом чемпионате мира сборная Аргентины, это, конечно, фантастика. Удивительная команда, удивительно сплоченная, с фантастическим лидером. Казалось, что после игры с Египтом ничего лучше быть не может, но фактически то же самое они сделали в игре с Англией. Фантастические две передачи Лионеля Месси, два потрясающих гола. Просто это суперкоманда. Именно как команда, наверное, это лучшая сборная на чемпионате мира.
0: А бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин раскритиковал сборную Англии за упущенную победу.
3: Англичане молодцы, забили гол, но потом почему-то сели в оборону, отдали инициативу, и были звоночки им постоянно. На удивление, конечно, оригинальные, потому что англичане являются родоначальниками верховой борьбы, а тут аргентинцы невысокий ростом обыгрывали их на втором этаже, создавали моменты, то штанга, то вратарь тащил, и, конечно, второй гол был на загляденье. Как они вылезают, как они делают камбэки, это, конечно, стоит написать отдельные книги.
0: Аргентина никогда не проигрывала в полуфиналах чемпионатов мира. Не случилось этого и сейчас. Теперь в финале 39-летний Лео Месси сыграет против 19-летнего Ламина Ямаля, которого, как мы помним, он когда-то купал в детстве. Посмотрим, кто кого искупает на этот раз. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
4: Футболисты сборной Аргентины после этой игры подошли к трибунам с болельщиками своими и продемонстрировали баннер с фразой «Мальвины аргентинские». Так в Аргентине называют Фолклендские острова, которые перешли под британский контроль по итогам военного конфликта в 1982. В соцсетях теперь задаются вопросом, будут ли приняты санкции против аргентинской команды, ведь правила ФИФА прямо запрещают политические выступления. И, например, команде Гаити пришлось изменить в последний момент свою форму, так как в изначальном варианте ФИФА усмотрела отсылки к политическим заявлениям о независимости. Челябинский магазин с дешевыми айфонами обманул тысячи людей, более чем на 400 миллионов рублей, утверждают пострадавшие. Они ждут свои заказанные гаджеты с зимы. Речь о магазине Pro Store and Pro Techno. А что говорят покупатели и почему эта история похожа на пирамиду? Подробнее Наталья Шашина.
5: Цены в челябинском Pro Store and Pro Techno были значительно ниже рыночных. Например, iPhone, который в других магазинах стоит от 75 тысяч рублей, у них продавался за 42. Схема работала так. Клиенты вносили полную предоплату и ждали заказ по 2-3 месяца. Вот что рассказал Business FM администратор сообщества потерпевших клиентов.
6: Магазин открыт уже 2 года. Первоначально у них были

0: более-менее нормальные цены. Ну, естественно, дешевле, чем в магазинах заказ. Скидки у них начались где-то в году 2025. У них шла акция. К основному товару шел в подарок дополнительный товар акционный. То есть, допустим, iPhone ушел в подарок MacBook. PlayStation там 5 тоже шла в подарок к основному товару. И уже на этом этапе у них начались проблемы. Людям приходил основной товар, а подарочные позиции не были выданы до сих пор большинству клиентов. Говорили, что это позиция подарочная, так что ждите. А затем они открыли новый филиал на Молодогвардейцев в Челябинске где-то в феврале 2026 года и запустили новые акции с очень большими скидками. Там, например, iPhone 17 Pro Max продавался за 50 тысяч рублей. Samsung S25 продавался вообще за 12 тысяч рублей. Люди же стояли в очередях, был очень большой наплыв клиентов.
1: С февраля поставки прекратились, а задержки объясняли логистическими проблемами, войной на Ближнем Востоке и проблемами с топливом. Во вторник магазин опубликовал обращение к клиентам. В нем говорится, что компания прекратила исполнять свои обязательства перед покупателями. Деньги не вернут. В компании обвиняют в мошенничестве одного из сотрудников, который занимался организацией деятельности и поставками. Всех, кто не дождался своих заказов, отправляют в полицию. С бизнес-ФМ пообщалась одна из пострадавших, Лина, которая потеряла более 1,5 миллиона рублей. Она покупала телефоны для перепродажи. Раньше товар всегда приходил в срок, говорит она.
2: Такие цены, в принципе, существуют в Китае, но там была наценка минимальная в данном магазине, и, соответственно, было более рентабельнее, так скажем, закупаться у них. С февраля месяца мы не получили технику вообще никакую.
1: Некоторые предприниматели, совершавшие оптовые закупки для перепродажи, брали кредиты под залог квартир и машин. Дарья в марте заказала в магазине телефон за 56 тысяч рублей. Товар должны были выдать в июне, но менеджеры отделывались общими фразами о неких логистических этапах. Сейчас Дарья подала заявление в полицию.
3: Когда я была в центре, недалеко от отделения полиции, встретилась с людьми, которые оформили заказ на 3 миллиона. У них же знакомые оформляли заказ на 9 миллионов. И это только двух людей, которых я перечислила. Также есть слух о том, что кто-то оформлял на 10, 15, кто-то даже на 40 миллионов закупал у них технику. И с учетом того, что больше 50 тысяч пострадавших, мне даже страшно представить, какая там сумма общего ущерба.
1: Сумму ущерба пострадавшие пока оценивают минимум в 400 миллионов рублей, но, возможно, она гораздо больше. Компания не выдавала чеки, что затрудняет подсчет. Сами предприниматели утверждали, что такие дешевые гаджеты везут из Эмиратов, рассказывает корреспондент бизнес-ФМ в Челябинске Богдан Усманов.
4: Люди спрашивали, почему такая цена. Отвечали, что у нас особые условия со складом, так скажем, из Объединенных Арабских Эмиратов, то есть там покупали по очень хорошей цене, и сами без посредников привозили их в Россию, то есть сначала в Москву через таможню и потом уже Челябинск, МИАС.
1: Однако, как уверены пострадавшие, про Эмираты была только легенда. Они утверждают, что технику бизнесмены покупали в обычных российских магазинах, на Московской Горбушке и у перекупщиков на Авито. Одна из версий, которая активно обсуждается среди тех, кого обманули, что предприниматели изначально знали, что это пирамида, но планировали развалить ее позже. Планы нарушил спад покупательской способности. В отчаянии они попытались кардинально снизить цены, чтобы протянуть еще, но не вышло. Тогда один из партнеров кинул другого, а покупатели остались без айфонов и денег. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
5: Тысячи отправленных резюме и всего 5 положительных откликов.
6: Бизнес-ФМ. С теми, кто в теме.
5: Такой путь проделал российский промышленный дизайнер Илья Разумов, прежде чем получить приглашение на работу мечты в Bentley Motors.
7: Отсылал портфолио в разные компании по всему миру. Наверное, я отправил в 90% всех студий и, наверное, в 100% вообще компаний. Отправлял везде, там, от Америки до Австралии. И, собственно, мне и Bentley один раз отказывала в 2020 году, и Volkswagen, на который я в итоге попал, отказывал раз 8 или 10. От АвтоВАЗа, по-моему, раз 5. Они особо рьяно отказывали. Вообще все российские бренды мне отказали, в том числе и NAMI, которая делает аурусы.
5: Что было потом, продолжение слушайте после полудня на Бизнес-ФМ. С дизайнером экстерьеров Bentley Motors Ильей Разумовым беседовала моя коллега Дарья Горшкова.
6: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о промышленности. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Евгением Мониным генеральным директором Карачаровского механического завода Дмитрием Сидельковским и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 16 на Бизнес FM.
8: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу». АУ «Вкусвилл» Черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. To keep one's eye on the ball. Буквально с английского «следить за мячом». Эта фраза пришла в деловой мир из спорта. В Америке первым делом каждый детский бейсбольный тренер учит подопечных, что им не светят победы, если они не будут постоянно и сосредоточенно следить за мячом. Русский аналог «to keep one's eye on the ball» – «держать руку на пульсе». Срочные переводы на Бизнес FM. Все золото мира. Максимально достижимая чистота золота составляет 99,999%. По-другому 5 девяток. Стандартная чистота для большинства золотых монет и слитков – это 3 девятки. Золото чистоты 4 девятки используется в промышленности и науке. Такую же чистоту имеют всего две монеты в мире – канадский золотой кленовый лист и австралийский золотой кенгуру. Ультрачистое золото 5 девяток используется только в высокотехнологичных областях, например, в производстве полупроводников. Все золото мира на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Live high and dry. Дословно с английского «оставить где сухо и высоко». Проще говоря, на мели. Сесть на мель в такой морской коллизии не было ничего необычного вплоть до конца 19 века. Это происходило и из-за сложных погодных условий, и из-за ошибок в навигации, и даже намеренно команда могла спасать корабль от крушения, выбирая меньшее зол. Подобные сюрпризы оборачивались серьезными неприятностями для моряков и судовладельцев. Снять судно с мели было довольно хлопотно, поэтому оно могло подолгу оставаться на мелководье без дела. О таких кораблях и говорили «high and dry». Однако позже выражение стало употребляться в переносном значении. «Оставить на бабах», «бросить без помощи» в затруднительном положении. Срочные переводы на Бизнес FM. Слова, проверенные делом. Политика и деньги редко могут находиться в одних руках. Если вы пошли в политику, забудьте про бизнес. И наоборот, когда деньги встречаются с политикой, это равнозначно встреча спички и динамита. Жди взрыва. Джек Ма. Китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group. Слова, проверенные делом. На Бизнес FM. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
9: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова.
1: В Нижегородской области запустили интерактивную карту ситуации на АЗС. На ней можно увидеть наличие бензина и очередей. Услуга доступна на сайте правительства и портале «Карта жителя». Данные о топливе формируются на основе обезличенных сведений о транзакциях. Также наличие бензина и дизеля на заправках и очереди подтверждают волонтеры, которые работают на автозаправочных станциях. Сейчас мониторинг ведется более чем на 60 АЗС, отметили в пресс-службе правительства. С октября маркетплейсы смогут передавать Федеральную налоговую службу сведения о продавцах. Об этом ТАСС сообщил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Речь идет о данных по договору между площадками и предпринимателями, а также о документах по взаиморасчетам. Информацию будут направлять в электронном виде и только с согласия продавца. Новые правила связаны с проверкой участников торговли и обменом данными между маркетплейсами и налоговыми органами. Депутаты Гордумы попросят мэрию Нижнего Новгорода увеличить расходы на убежище, сообщил председатель комиссии Думы по налоговой политике Марк Фельдман. В этом году на обустройство убежищ в муниципальном бюджете запланировано 44,5 миллиона рублей, уточнил директор департамента финансов Юрий Мочалкин. Заявка на дополнительные расходы направлена главе города. Также депутаты планируют провести выездное совещание по поводу состояния бомбоубежищ. Власти Дзержинска планируют построить полноценную пристань для судов на подводных крыльях «Валда» и многопалубных круизных теплоходов. Об этом мэр Михаил Клинков сообщил в своем телеграм-канале. Мэрия планирует создать пристань с тремя сходнями на месте, где раньше находился речной вокзал Дзержинска. Индекс Мосбиржи упал ниже 2100 пунктов. Это значение конца 2022 года. По оценке РБК, для хотя бы частичного восстановления нужны позитивные новости из геополитики или ДКП, которые в последнее время редкость. Часть экспертов полагает, что вероятно дальнейшее снижение рынка с уходом индекса Мосбиржи ниже 2000 пунктов. На следующей неделе дивидендные ГЭПы отберут у индикатора 3-4%, что может вызвать очередное срабатывание стоп-заявок у крупных инвесторов. Из-за этого многие начали продавать бумаги уже сейчас. Если Центробанк разочарует, то индекс может пойти ниже в диапазон 1800-2000 пунктов, отмечают эксперты. При этом базовый ориентир аналитиков по индексу Мосбиржи на конец года составляет около 2600 пунктов. В Нижегородской области завершилась основная волна зачисления детей в первый класс. В будущем учебном году школы региона готовятся принять более 30 тысяч первоклассников. До 5 сентября у родителей, которые хотят направить ребенка на обучение в школу не по месту регистрации, остается возможность подать соответствующую заявку в образовательную организацию. Ребенка примут, если в школе останутся свободные места. Если у родителей есть вопросы, они могут обратиться к ответственным за прием сотрудникам школы или позвоните в Министерство образования по номеру 437-07-92. 437-07-92. Звонки принимаются в среду и пятницу с 15 до 17.00. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
9: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается пасмурное небо, дождь и плюс 13 градусов. Вечером плюс 12, осадки продолжатся, ночью также вероятен дождь и плюс 11 на термометре.
6: Валюта.
9: На 16 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка, курс китайского юаня 11 рублей 51 копейка. Держитесь курса.
6: Компании и корпорации.
1: Промышленный комплекс с готовыми площадями под продажу или аренду построят в особой экономической зоне Кулибин на Бару. Проект реализует при участии крупного холдинга «Ава Групп». Комплекс общей площадью до 90 тысяч квадратных метров построят в три очереди. Первый планируют ввести в эксплуатацию в 2029 году. По словам заместителя председателя правительства Нижегородской области Артура Батурского, планируемый объем инвестиций – 3,5 миллиарда рублей. По замыслу властей, готовые промышленные площади должны удовлетворить спрос бизнеса на площадке под ключ и расширить предложение для резидентов особо экономической зоны. Сочетание преференциальных условий и готовых площадей позволит компаниям значительно сократить сроки реализации проектов, отметил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков. Проект реконструкции завода птицефабрики Кудьминской в поселке Буревестник Богородского округа прошел экспертизу. Проектную документацию проверял научно-производственный центр «Аудит безопасности» и выдал положительное заключение. Заказчик птицефабрика Кудьминская проект подготовила «Оборонэкспертиза Белгород».
10: Директор Нижегородского металлургического предприятия «Гранком» Артем Максимов вошел в топ-10 Всероссийской премии «Молодой промышленник года». Жюри оценивает инновационность, технологическую новизну, экономические результаты, социальную значимость проекта, а также личный вклад участника в развитие предприятия. Отмечаю, что «Гранком» занимается производством металлических порошков и изделий из них. Предприятие образовано в 2013 году, как дочерняя компания «Руспалимет», размещена на территории в Кулебаках. Под руководством Максимова организация реализовала ряд стратегически важных проектов. В частности, на заводе проведена модернизация, расширена линейка выпускаемой продукции, освоено производство порошковых композиций на основе алюминия и меди, реализован проект по выпуску ферробора специального назначения. Отдельное внимание предприятие уделяет развитию аддитивных технологий. Это метод изготовления трехмерных объектов путем прослойного добавления материала. На заводе сформирована инфраструктура для полного цикла такого производства, от разработки порошка до создания готового изделия. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса.
6: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Проверено практикой.
11: Нетворкинг. Сейчас это не просто способ завести знакомство с людьми, а один из ключевых инструментов, который можно и нужно применять для продвижения в карьере и бизнесе. Термин «нетворкинг» с английского слова объединяет понятие «сеть» и «работа». То есть, простыми словами, это создание определенной сети знакомств, которая помогает в карьере и позволяет решать некоторые рабочие вопросы. Нетворкинг часто проводят на мероприятиях и даже отводят специальную зону для знакомства и общения участников. Однако зачастую все зависит от вас. Вы можете просто посетить мероприятие, например, конференцию или деловую встречу, а можете извлечь максимальную выгоду и собрать полезные контакты, которые в будущем могут вам пригодиться. Как же подготовиться к мероприятию? Изучите площадку. Это формат, местоположение, размещение зон, программа и так далее. Присоединитесь к мероприятию в соцсети. Отслеживайте новости, конкурсы и прочее. Составьте список для знакомства. Заранее узнайте, кто будет на площадке, кто вам интересен и с кем точно следует познакомиться. Конкретная цель позволит вам держать фокус на мероприятии и не потеряться в потоке как информации, так и гостей в целом. Напишите шпаргалку для знакомства. Кстати, о знакомстве. Как правильно представиться и начинать общение? Вы можете воспользоваться формулой «урок». Это 4 простых шага для знакомства. У. Установление визуального контакта. Улыбка. Р. Рукопожатие. О. Обмен визитками. К. Коммуникация. При этом неплохо бы подготовить питч. Это прием презентации себя за 30 секунд. Способ представить себя интересно и лаконично. Хороший питч состоит из крючка и основной части. Например, «Очень приятно, меня зовут Иван, и я избавляю мир от ужасных презентаций». «Очень приятно, Иван, а расскажите поподробнее. Я графический дизайнер в диджитал-агентстве X. Мы помогаем крупным российским корпорациям создавать красивые и яркие презентации для своего бизнеса. А именно, занимаемся полным циклом – от разработки структуры контента до визуальной отрисовки». Первые два предложения – ответ на вопрос, чем ваша деятельность полезна и цена. Одно-два лаконичных, но в то же время завуалированных предложения, чтобы это было интересно и создавало уточняющий вопрос. Далее информация о том, чем именно вы занимаетесь, в каких вопросах специализируетесь и насколько вы в этом эксперты. И еще пара советов по нетворкингу на мероприятиях. Приходите на мероприятие в одиночку. Берите с собой визитки и желательно с QR-кодом. Не пытайтесь навязать свои услуги. Приходите на мероприятие заранее и уходите поздно. И помните, нетворкинг – это инвестиция. Чем выше круг знакомых, тем больше возможностей как для развития карьеры, так и для работы в целом.
6: Проверено практикой на Business FM. Реклама.
12: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
13: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
14: Деньги. Одним из способов защиты медных и серебряных монет от коррозии является огневое золочение.
15: Перед началом процедуры монеты очищают от окислов и обезжиривают. Затем покрывают тонким слоем золота, растворенного в ртути, и прокаливают. В результате ртуть испаряется, а золото остается на монете. Фальшивомонетчики использовали технологию огневого золочения еще в античные времена, а в эпоху Возрождения монетами, изготовленными таким способом, награждались победители на состязаниях стрелков.
16: История денег на Business FM. Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM.
17: В 1937 году в Германии химики компании Bayer случайно синтезировали новое вещество с весьма необычными свойствами. Оно было гибким и упругим, но легко рвалось. Его назвали пенополиуретан. Сфера применения этого материала оказалась широчайшей. Тепло- и шумоизоляция, набивка для мебели и игрушек, в автомобильной и обувной промышленности, в строительстве. Но Вторая мировая война поставила на этих планах крест. Лишь в 1950-х годах, когда германская экономика стала восстанавливаться и активно отстраивались разрушенные города, интерес к пенополиуретанам вернулся. К 1960-му разными компаниями суммарно было изготовлено уже более 50 тысяч тонн этого материала. В это же время норвежская фирма «Поролон» начала поставлять листовой пенополиуретан в Советский Союз. И название «Поролон» на десятилетия закрепилось за любым эластичным пенополиуретаном.
16: Имя нарицательное на Business FM.
15: Пока звучит этот текст, мир сделает 150 тысяч телефонных звонков.
16: Успеть за 10 секунд на Business FM.
15: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. В результате ночной атаки беспилотников на Саратовский Энгельс есть пострадавшие, сообщила прокуратура региона. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, но какие именно, не уточняются. В Брянской области при обстреле градом поселка Суземка погибли бабушка и внучка. Еще одна жительница ранена. Один дом полностью уничтожен. Еще несколько повреждены. В российской армии создали витрину данных, чтобы производители включились в работу по обучению нейронных сетей, заявил министр обороны Андрей Белоусов во время инспекции группировки войск «Центр». Министру доложили, что подразделение беспилотных систем с мая прошлого года интегрируется в систему аналитики данных, которая позволяет в автоматизированном режиме обобщать и анализировать поступающую информацию. Пострадавший от взрыва в Монако украинский миллиардер Вадим Ермолаев обвинил украинскую разведку в организации взрыва и покушении на него. Об этом говорится в письме бизнесмена, который оказался в распоряжении газеты «Нисмата». Взрыв прогремел у входа в жилой комплекс, когда Ермолаев с женой и сыном выходил из здания. Главный подозреваемый, заложивший взрывное устройство, назвали 39-летнюю украинку Анастасию Березовскую. Позднее ее тело было обнаружено на Украине. В Киеве в связи с ее убийством были арестованы два сотрудника спецслужб. Флаг Советского Союза, побывавший на Луне в рамках миссии «Аполлон-11», продан на аукционе Сотбис за 102,5 тысячи долларов. Эта цена в разы превышает предварительную оценку, сообщили в аукционном доме. Первоначально лот оценивался не более чем в 10 тысяч долларов. Американский космический корабль «Аполлон-11» совершил полет к Луне в 1969 году. Тогда астронавты впервые высадились на спутник Земли. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Обвал на российском рынке продолжается. В утреннюю сессию индекс Мосбиржи обновил минимум за 3,5 года, с декабря 22 года, и ушел ниже отметки в 2100 пунктов. Сейчас утренняя сессия, и потери почти 2%. Недельная инфляция, между тем, притормозилась с 7 по 13 июля. Она составила 0,17% против 31 недели ранее, сообщил Росстат. Примет ли данные во внимание ЦБ на следующем заседании по ставке? Оно в следующую пятницу. Что они еще придумали? Американские сенаторы обновили законопроект так называемых адских санкций и даже немного его смягчили. Будет ли введен в действие документ, который согласован, между прочим, в Белом доме? Об этом комментарии Георгия Буфта. Недельная инфляция в России с 7 по 13 июля составила 0,17%, сообщил Росстат. Это заметное замедление по сравнению с предыдущей неделей, когда рост цен составил 0,31%. Так, фрукты и овощи подешевели на 1%, в том числе цены на огурцы снизились на 6%, помидоры на 4%. Существенный вклад в инфляцию, как и ранее, внес рост цен на бензин и дизель. Более 2% и 3% соответственно. Годовая инфляция постепенно замедляется. На 13 июля она составила 5,62%. На конец июня было 6%. Как новые данные по инфляции повлияют на решение ЦБ по ключевой ставке на ближайшем заседании 24 июля, мнение главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой.
3: Нужно обратить внимание на то, что за последнюю неделю усилилась дефляция в плодово-овощном сегменте, и небольшая дефляция наблюдалась в сегменте услуг. И это, собственно, два фактора, которые обеспечили замедление недельных темпов инфляции до 0,17%. Но, конечно, нужно отдать должное, что эти компоненты, они, что называется, волатильные. То есть это все-таки торможение инфляции, которое структурно выглядит таким немного условным, потому потому что, с одной стороны, конечно, сейчас есть сезонное удешевление плодовощной продукции, но, с другой стороны, понятно, что при росте цен на топливо через какое-то время тренд в снижении стоимости плодовощей и в целом продовольственной продукции, конечно, может развернуться, потому что для их доставки тоже нужна транспортировка, и, соответственно, часть стоимости будет, конечно, отражать растущую стоимость топлива. Но вот при этом хочу обратить внимание, что очень важно, что дефляция в услугах возникла. Это означает, что из-за ситуации на топливном рынке, по всей видимости, спрос на туристические услуги внутри российских регионов, он снижается. Многие люди предпочитают, видимо, не ездить, а оставаться дома. Это, собственно, как раз больше такой структурный фактор, сдерживающий динамику инфляции, хотя очевидно, что он сопряжен с более слабым спросом. На решение ЦБ текущая ситуация повлияет, безусловно, потому что уже Алексей Заботкин говорил о том, что Центральный банк не вправе закрывать глаза на ситуацию на топливном рынке. По моим оценкам, Центральный банк с большой вероятностью возьмет паузу на ближайшем заседании. То есть, в моем понимании, это базовый сценарий развития ситуации 24 июля. И, конечно, будет пересмотр прогнозов ключевой ставки на горизонте 27 года, потому что, по всей видимости, динамика инфляции текущего года, она выйдет за рамки прогнозного диапазона, который от 4,5 до 5,5% на конец 26 года. Ну и, что называется, более высокая входящая точка по инфляции в 27 год, она, конечно, будет означать, что траектория ставки должна быть выше.
2: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. Топливные издержки постепенно переносятся в цены. Денежно-кредитная политика должна учитывать влияние этого фактора. Пишут аналитики ЦБ в традиционном докладе, о чем говорят тренды. Рынки, между тем, активно падают. Индекс Мосбиржи на утренней сессии сегодня опустился ниже отметки в 2100 пунктов. Впервые, между прочим, с декабря 2022 года. То есть минимальные значения за 3,5 года. Инвесторы бурно реагируют, в том числе, на кувалду по имени Линдси. Санкционный законопроект Грэма Блюменталя. Смерть сенатора-республиканца Линдси Грэма, он в реестре экстремистов и террористов России, придала новый импульс давно лоббируемому им сенатором-демократом Блюменталем законопроекту о новом санкционном законе против России. 14 июля большая двухпартийная группа сенаторов официально представила обновленную версию законопроекта. Впервые документ выходит на голосование с письменным согласием Белого дома, полученного после переговоров с министром финансов Скоттом Бессентом. Что там нового? Комментирует Георгий Буфт.
4: В версии законопроекта 25 года предусматривались пошлины не менее 500% на все товары из любой страны, покупающие российские нефть, газ, уран или нефтепродукты. Тогда под удар попадало более 60 стран. Теперь эта тарифная дубина уменьшена до потолка в 100% и применяется только к пятерке крупнейших покупателей российской нефти и газа. Ядром биля станут обязательные блокирующие санкции против высшего российского руководства, включая Путина, политиков и военных, крупных предпринимателей, госкомпаний и иностранных компаний, поддерживающих российский ОПК. Под ударом также финансовые институты, включая ЦБ, Сбербанк и Газпромбанк, а также любые банки, ведущие с ними операции. Отдельный акцент сделан на энергетический экспорт. Под обязательные санкции подводятся такие СПГ-проекты, как Ямал-СПГ и Арктик-СПГ 1, 2 и 3, а также теневой флот. Санкции грозят не только самим судам, но и всем, кто проводит с ними любые операции. Отдельно оговорены запреты на операции с российским суверенным долгом и листинг российских эмитентов в США. Большая часть санкций вводится законом. Впервые в истории Конгресс прямо предписывает применение тарифов в качестве геополитического оружия, но при этом делегирует Белому дому право устанавливать конкретную тарифную ставку, определять пятерки крупнейших покупателей и применять изъятие. В то же время любая приостановка санкций требует уведомления Конгресса и соответствующего обоснования. Отменить закон может только сам Конгресс. Есть оговорка. Страны, покупающие менее 15% российского газа и сокращающие закупки, освобождаются от пошлин. По нефти исключения нет. При этом закон предписывает президенту ввести тарифы, но конкретную ставку определит торговый представитель США в диапазоне до 100%. Так что можно назначить и 20%, и даже меньше. состав «пятерок» пересматривается каждые полгода. На прямой вопрос о вторичных санкциях против Китая и Индии Трамп ответил: «Посмотрим, это не обсуждалось». При этом все понимают, что в случае с Китаем, который импортирует до половины российского экспорта сырой нефти, полный 100% тариф означал бы полномасштабную торговую войну. С Индией Вашингтон уже проходил похожий путь и отступил. Для Венгрии и Словакии почти наверняка придумают все же какое-нибудь исключение. Торговая война с двумя членами НАТО никому в Вашингтоне не нужна. Азербайджан может оказаться единственным на деле кандидатом на показательную порку. Торговля с США мизерная, тариф безболезненен для Америки, но станет показательным для остальных. Год назад, когда законопроект, поддержанный тогда 84 сенаторами, был готов к принятию, Трамп через лидера большинства Тьюна остановил голосование, чтобы не связывать себе руки в переговорах с Путиным. Но в начале нынешнего года снова дал зеленый свет. Окончательная сделка была одобрена на полях саммита НАТО в Анкаре. И тут Трамп неожиданно предположил, что законодатели могут добавить в санкционный список еще и Иран, и Хизбаллу. Правда, сенаторы встретили идею холодно. Блюменталь так заявил: «При всем уважении к президенту, нам следует продвигать данный биль, а не открывать его для других потенциальных целей». Логика тут проста. Любая новая правка многострадального текста может возобновить торг, давая Белому дому предлог для проволочек. Для российской экономики законопроект несет угрозу сочетанием двух факторов. Первый. Поскольку подавляющая часть российского энергоэкспорта приходится на Китай и Индию, то их поведение будет решающим. Поэтому даже на практике непримененные 100% пошлины станут постоянным аргументом в пользу увеличения дисконта на российскую нефть. Второй – это обязательный, законодательно закрепленный характер санкций против ЦБ, банков, СПГ-проектов и теневого флота, что подрывает представление о том, что санкционный режим может стать разменной картой в рамках большой сделки с Трампом.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Другим темам: суд в Москве продлил срок содержания под стражей бывшего гендиректора брокера Mind Money Юлия Хандушка. Она останется в СИЗО до 28 сентября. Хандушка и глава инвестиционной палаты Алексей Сидушкин были арестованы 1 июня. На ней обвиняются в мошенничестве при обмене замороженных активов российских и зарубежных инвесторов. Сама Юлия Хандушка впервые прокомментировала свой арест в открытом письме из СИЗО, который передал бизнес-ФМ ее адвокат. Подробности у Михаила Здорожного.
5: В открытом письме Юлия Хандушка сообщила, что не считает нарушением контрсанкций операции с американскими депозитарными расписками российских компаний после принятия закона о запрете на их размещение за рубежом. Она сослалась на то, что такие сделки соответствовали сложившейся рыночной практике.
6: «Я не отрицаю, что мои клиенты совершали операции после 16 апреля 2022 года, в том числе операции по покупке, переводу и конвертации в локальные акции. Я, как и другие участники рынка, исходила из сложившейся практики, при которой аналогичные операции с АДР в тот период продолжали осуществляться. Часть инвесторов в стране до настоящего времени владеет как локальными акциями, полученными в результате конвертации АДР, так и депозитарными расписками, приобретенными после 16 апреля 2022 года. Именно поэтому я считаю принципиально важным, чтобы оценка моих действий основывалась не только на формальном прочтении отдельных норм, но и на понимании того, как в тот момент реально функционировал рынок».
5: Закон о делистинге зарубежных расписок российских компаний вступил в силу в апреле 2022 года, но и после этого многие профессиональные участники продолжали операции с такими бумагами, подтверждает автор проекта «Финсоветник», частный инвестор Александр Иванов.
7: «Когда была приостановка торгов, например, на лондонской бирже российскими бумагами, то есть депозитарными расписками на российские акции, довольно большие суммы денег там застряли. После этого единственный выход – это как раз те самые депозитарные расписки расконвертировать в российские акции. И для этого необходимые операции брокерами проводились. И возникает вопрос, в каком моменте такого рода процедуры могли нарушать с точки зрения правоохранительных органов российское законодательство. Потому что как раз просто расконвертировать депозитарные расписки было можно. Вопрос, какие у них есть конкретно претензии к Mind Money и к инвестиционной палате по каким операциям».
5: Экс-глава Mind Money добавила, что обвинения уже предъявлены отдельным клиентам, которые совершали операции с расписками после вступления в силу указанного закона. «Сама по себе конвертация депозитарных расписок не является нарушением контрсанкций», продолжает старший юрист практики международного торгового права таможни и санкций Меленкова и Тишкина партнеры Анастасия Горячева.
8: «В целом, 114-й федеральный закон не вводил тотального запрета на любые любые операции с депозитарными расписками. Он в первую очередь прекратил организованные торги на иностранных биржах и установил запрет на размещение программ депозитарных расписок. То есть основной целью закона был перевод актива в российскую юрисдикцию. И для этого были созданы специальные легальные механизмы. То есть сам закон и последующие решения Банка России, например, предусматривали программы автоматической принудительной конвертации. Они позволяли зачислять акции на брокерские счета владельцев расписок без обращения к иностранным депозитариям.
5: Отдельно Юлия Хандошко прокомментировала обвинение в использовании поддельных документов при обмене американских расписок на российские акции. По ее словам, это в принципе невозможно. Ранее ФСБ сообщила, что вскрыла мошенническую схему вокруг обмена замороженных активов. Участники схемы покупали депозитарные расписки российских компаний, которые торговались за рубежом, а потом расконвертировали их в российские акции в нарушении антисанкционного законодательства. ФСБ оценила ущерб в 7 миллиардов рублей. Дело было возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Юристы удивлены, почему применена именно эта статья. Мошенничество предполагает хищение путем обмана или злоупотребления доверием. Но всех подробностей дела и сути предъявленных обвинений мы пока не знаем. Комментирует управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор Высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
9: Проблема в том, что современная правовая система, к сожалению, несовершенна и достаточно противоречива. И возможно, что были какие-то заявители, либо клиенты Хандошко, которые, по их мнению, пострадали, либо что-то недополучили и считают себя потерпевшими и пострадавшими. Соответственно, в действии Хандошко усмотрелось мошенничество в связи с тем, что они не смогли полностью реализовать свои инвестиции. И тогда появилось уголовное дело.
5: Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что так называемое дело брокеров было возбуждено по заявлению крупного российского бизнесмена, имя которого не называется, и связано с разблокировкой его иностранных ценных бумаг. Подробности, опять же, неизвестны. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
10: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 тысяч рублей.
11: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
10: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
12: Exceed. Born for more.
10: Реклама, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
13: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
14: Бельгиец Адольф Сакс был потомственным мастером музыкальных инструментов. Свои первые флейты и кларнет он сделал в 16-летнем возрасте. В течение жизни Сакс усовершенствовал почти все известные духовые инструменты, запатентовав 35 изобретений. Адольф мечтал создать звук, который соединял бы в себе отголоски и медных, и деревянных духовых. И в 1840 году это ему удалось. Он создал инструмент, который позже назвали его именем – саксофон. Сакс рассчитывал, что новинку оценят армейские и симфонические оркестры. И не ошибся. Военные с саксофонами замаршировали по улицам, а композиторы стали включать партитуры партии для нового инструмента. После Первой мировой войны саксофоны попали в руки к джазменам. И с тех пор инструмент стал неотъемлемой частью поп-музыки, иллюстрируя хлещущие через край эмоции и романтические переживания.
13: Говорящие фамилии на Business FM.
0: Компании и корпорации.
15: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
16: Отчеты и планы.
15: Сеть «Зельгросс» может окончательно закрыть бизнес в России. Год назад она закрыла все свои гипермаркеты. Сейчас, как сообщает «Коммерсант», консалтинговая компания «Молга» подала заявление о признании ООО «Зельгросс» банкротом. Всего за два последних года компании подали более 1100 исков. В 2024-м ритейлер выступил ответчиком по 8 делам, в 2023-м по 2. При этом дистрибуторская дочка ритейлера Global Foods не испытывает финансовых проблем. Ее выручка в прошлом году, по данным Spark, выросла с 14 до 18 миллиардов рублей. СБ России предоставил ВБ-банку, входит в группу Wildberries Rus, лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности. Сейчас ВБ-банк специализируется на переводах денежных средств из лиц в пользу продавцов на маркетплейсе Wildberries с помощью электронных средств платежа, а также на расчетном обслуживании юрлиц. В июне прошлого года банк начал выпускать пластиковые карты. Канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond извлекла алмаз весом более 1300 карат на руднике Караве в Ботсване. Добытый камень относится к категории белых алмазов и не имеет сколов. Это 10-й алмаз весом свыше 1000 карат, добытый канадской компанией с момента начала эксплуатации рудника. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве. Российский бизнес просит смягчить требования по найму иностранных работников. Ранее МВД представило ряд законопроектов, в которых предлагает установить механизм организованного набора трудовых мигрантов. Однако некоторые меры, предложенные министерством, раскритиковали российские бизнес-объединения. А начало работы самого механизма предлагается перенести на год, продолжит Валерий Убадоев.
16: Письмо с предложениями по корректировке механизма организованного набора трудовых мигрантов подписал глава РСПП Александр Шохин и направил его зампреду правительства Татьяне Голиковой от имени российских деловых объединений. Это, собственно, сам Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, Опора России и Деловая Россия. МВД в своих законопроектах по сути своей предлагает ужесточить правила трудовой миграции. Соответствующий эксперимент должен начать работу с 1 января 2027 года и продлиться до конца 30-го. Участвовать будут все регионы, кроме Москвы и Московской области. На замену бумажным патентам придут электронные реестры. Один для мигрантов, желающих работать в России, другой для работодателей, которые нуждаются в иностранной рабочей силе. МВД организует подбор работников, но это жестко привязывает мигранта к конкретному работодателю, региону и профессии. При этом, чтобы сменить место работы, мигранту придется выезжать из России и заново вносить себя в реестр. По мнению бизнеса, это создает дополнительные сложности и может подтолкнуть мигрантов к нелегальной занятости. Ассоциации предлагают, чтобы предложенная МВД модель трудоустройства на протяжении 2 лет работала параллельно с существующей системой патентов и разрешений на работу. При этом уже сейчас привлекать иностранную рабочую силу для российского бизнеса дорого и сложно. Нужно упрощать механизм, а не наоборот, говорит генеральный директор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов», эксперт по правовым вопросам опоры России Алексей Петропольский.
17: В принципе, ввоз иностранной рабочей силы в Россию очень проблематичен. Если вот дальше еще зарегулировать и усложнить, то мы вообще останемся без рабочей силы. В первую очередь нужно уже упрощать то, что сегодня есть. Потому что именно привезти иностранца в Россию крайне тяжело. Получить рабочую визу практически невозможно. Люди работать в России хотят, ехать хотят, но возможности получить визы практически нету. Если мы говорим о странах ЕАЭС, СНГ, традиционно разнорабочий труд сюда приезжает, но он тоже стал стоить, ну, со всеми разрешениями и возможностью привезти такого человека от 100 тысяч рублей в месяц. Невозможно построить развивающуюся успешную страну без иностранной рабочей силы.
16: Кроме того, бизнес-ассоциации в совместном письме указывают, что инфраструктура, нормативная база, информационные сервисы и визовые процедуры нуждаются в доработке. Поэтому начало работы механизма, разработанного МВД, предлагается сдвинуть на год, с 27 года на 28. Также бизнес просит не распространять эксперимент на граждан стран-членов ЕАЭС, то есть Белоруссии, Казахстана, Армении и Кыргызстана. Новшество миграционное законодательство МВД предлагало ввести на фоне продолжающегося дефицита кадров. Потому бизнес и просит доработать, а местами и отказаться от некоторых параметров. Причем по российскому рынку труда бьют не только ужесточения для мигрантов, отмечает руководитель исследовательского центра «Суперджоб» Наталья Голованова.
18: Если говорить о том, какие сферы больше всего сейчас нуждаются в рабочей силе, то это розничная торговля. Ну и надо сказать, что промышленность, хотя и потеряла лидерство по спросу, все равно этой отрасли очень сильно не хватает квалифицированных кадров. На самом деле, по сравнению с демографией, миграционное законодательство не такой большой удар. Мы еще, кстати, недавно совсем выяснили, что исчерпали регионы резервы. Видим, что почти нет желающих среди мужчин, как раз того самого востребованного работодателями возраста, к переезду.
16: Отдельно от разработанных МВД законопроектов статс-секретарь замминистра внутренних дел Игорь Зубов заявил, что каждый мигрант, приезжающий в Россию, будет обязан купить здесь мобильный телефон. Благодаря этому МВД будет знать местоположение каждого мигранта, а также уведомлять его, например, истечении срока документов или о необходимости явиться куда-либо. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
13: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Доброе утро, Григорий.
19: Доброе утро.
2: Ну что, в общем, дневная сессия постепенно запускается на московской бирже. Все довольно безрадостно. 2071 пункт. Уже даже 2100 нету. Падаем, падаем и падаем. Вчера потери были почти 3%.
19: Здесь, я думаю, имеет место некий технический момент. Ну, видимо, какая-то часть спекулянтов использовала так называемое кредитное плечо, ну, то есть заемные деньги брали, что-нибудь покупали, ну, так все любят покупать «Газпром», полагая, что акции фактически на, не знаю, исторически это минимум, ну, как минимум, это низы 2008 года, поэтому, может быть, здесь кто-то покупал или еще какие-то бумаги привлекали заемные средства, соответственно, рынок пошел ниже, акции просели, ну, и брокер, естественно, принудительно закрывает эту позицию, поэтому, я думаю, с утра вот мы имеет место вот частично это, этот технический момент. Поэтому, ну, к 200 вернемся, наверное, даже сегодня, дальше уже будет видно. Пока в целом, конечно, просвета нет, потому что, как говорится, нечем поднимать рынок. Позитивных катализаторов из области геополитики нет. Рублевой ликвидности в концовке этой недели тоже будет маловато. ЦБ расщедрился на прошлой неделе, выдав в банковскую систему ликвидность в виде кредита. Недельных кредитов почти на 7 триллионов рублей. Это был рекорд. Ну, соответственно, рублевая ликвидность распределялась по системе. Банки, особенно госбанки, по традиции пошли, попытались поиграть в валютные спекуляции. Но вот вчера как раз иссякла эта рублевая ликвидность, потому что ЦБ на следующую неделю ликвидность почти на 2 триллиона сократил. Рублей стало меньше, и против рубля игра стала сложнее. Даже 11,5 не смогли удержать. Но это, естественно, косвенный эффект – это падение цен на акции, ну и рынок внутреннего долга тоже страдает от отсутствия ликвидности. У нас в целом здесь, конечно, замкнутый круг, потому что все требуют от ЦБ и снижения ставки, и увеличения предложения рублей в банковской системе. Но с учетом, скажем, отсутствия каких-то интересных инвестиционных идей в экономике, ну, вся эта рублевая ликвидность будет искать применение, раз, если ее дадут. Ну, тогда, соответственно, пойдут на валютные спекуляции в таком случае. А если ЦБ еще и ставку снизит на фоне растущих инфляционных ожиданий, ну, начнется какой-то керри-трейд у нас, финансовая система начнет колбасить, вслед за ней начнет уже серьезно трещать и экономика. Поэтому тут очень такая дискуссионная тема, и я не думаю, что ЦБ в чем-то сильно виноват. Хотя, естественно, давление на центральный банк очень серьезное, и от бизнеса, и вот даже президента заставили сказать, по сути, ну, там, что ставка должна, будет снижаться, потому что макроусловия позволяют. Но ЦБ пока верен своей фундаментальной, своему фундаментальному обоснованию, что инфляция высока, значит, ставка должна оставаться, реальная ставка должна оставаться больше. Отсюда и проблемы на рынке акций. Ну, в общем, пока не до рынка акций, скажем прямо. Вот долговой рынок, здесь другая история, это более такой весомый кусок для нашей экономики. Он напрямую влияет на кредитные ставки, на ожидания по кредитам и прочее. Здесь тоже у нас пока идет снижение, но если рынок акций у нас низы с декабря 2022 года, то рынок долговой низы всего лишь с мая прошлого года. Так что долговой рынок против рынка акций пока смотрится намного сильнее. Но что касается текущего на глобальном рынке, тут ничего выдающегося нет. Соответственно, доллар укрепляется, доллар слабеет на фоне интервенции Банка Японии. Ну, а на нефтяном рынке котировки Brent пока в районе 85.
2: Спасибо. Через час мы продолжим.
13: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
20: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
22: Деньги. В
1: конце 1943 года на Тегеранской конференции руководители трех держав антигитлеровской коалиции приняли решение о выпуске специальных военных денег для обращения на территории Германии и Австрии. Названия национальных валют обеих стран были сохранены, но на каждой купюре появилась надпись «Союзные военные власти». Такие банкноты печатались в США, Великобритании, Франции и Советском Союзе.
20: История денег на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: В Москве 9 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. В Ярославской области при атаке беспилотников погиб один мужчина. Еще четверо пострадали. Эти уточненные данные приводит губернатор Михаил Евраев. По его словам, регион подвергся мощной атаке дронов. Только в первую волну были сбиты 19 беспилотников. Кроме того, при атаке ВСУНА и Энгельс в Саратовской области пострадали несколько человек. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Более 200 беспилотников летело в направлении московского региона с вечера среды. Большая их часть была нейтрализована на дальних подступах, сообщает мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на подлете к Москве было уничтожено 10 дронов. В Москве сегодня днем ожидается усиление ветра, местами с порывами до 17 метров в секунду, предупредило столичное управление МЧС. Горожанам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться и не парковаться под деревьями. Согласно прогнозу от Яндекс.Погоды, в столице сегодня облачно с прояснениями, днем до плюс 20 градусов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Почти 10 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Через несколько секунд откроется дневная сессия на московской бирже. Утренняя показала большой негатив. Индекс Мосбиржи опустился ниже отметки в 2100 пунктов. Это минимум с декабря 2022 года. Комментарий эксперта буквально через минуту. Аргентина вышла в финал чемпионата мира по футболу. Южноамериканцы одержали волевую победу над Англией 2-1. А после матча случился политический скандал. Аргентинцы раскрыли плакат «Мальвины – это Аргентина». Речь об островах, которые британцы называют фолклендскими. Не то магазин, не то пирамида. Популярный ресурс из Челябинска продал россиянам айфоны по низкой цене, но так ничего и не доставил. Ущерб 400 миллионов рублей. Как вообще схема могла работать 2 года? Все подробности в нашем эфире. Ну что ж, открылись дневные торги на московской бирже, и мы фиксируем падение на проценты 0,74. 2071 пункт. Официально взят показатель минимальный с декабря 2022 года. Среди факторов, которые могут оказать давление на индексы, эксперты перечисляют санкционные угрозы, геополитические риски из-за конфликта на Украине. Вчера стало известно, что новый американский законопроект о санкциях против России предусматривает введение новых ограничений в отношении ЦБ, а также Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Впрочем, пока непонятно, будет ли в итоге этот документ принят, в каком окончательном виде и как будет применяться. Кроме того, давление на рынок оказал опрос ЦБ, согласно которому аналитики ухудшили прогнозы по инфляции на этот и следующие годы. Ситуацию на российском фондовом рынке комментирует гендиректор УК «Спутник» управления капиталом Александр Лосев.
22: У слабости фондового рынка, а по сути у происходящей катастрофы, есть 4 причины. Первая причина, основная, это институциональная слабость рынка.

0: индикатор будущего состояния экономики. Ну и третий фактор, конечно, военный и связанные с ними антироссийские санкции. Все вот это вместе создало критическую массу, и, по сути, мы сейчас наблюдаем такую медленную, а может быть и быструю смерть российского фондового рынка. Коллапс, ну, он возможен, конечно, до нуля не упадем, но до смены команды ЦБ, которая произойдет только в июне следующего года, ничего хорошего на нашем фондовом рынке ждать не приходится. Набиуллина же сама на пресс-конференции после последнего заседания сказала, что заканчивается ее последний срок по закону. В марте следующего года президент Путин должен будет представить обновленной Думе кандидатуру нового главы ЦБ. И я думаю, что смена команды будет радикальной.
1: Это был Александр Лосев, генеральный директор УК «Спутник управления капиталом». Ну вот, прошло 3 минуты с начала дневных торгов, картина не меняется. Индекс Мосбиржи теряет проценты 65 сотых, 2073 пункта. По РТС та же картина, минус проценты 65 сотых, 837 пунктов. Ну и рубль слабеет, кстати, на примерно 0,5% к юаню, 11,48 сейчас. Владимир Путин на днях на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым отметил, что ключевая ставка в России должна снижаться. Это станет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей в стране, сказал он. Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявлял, что регулятор не вправе закрыть глаза на цены на топливо и инфляционные ожидания. Но, как Заботкин отмечал, Банк России исходит из того, что принимаемые правительством меры обеспечат нормализацию ситуации на топливном рынке. Подробнее о данных по инфляции, она, кстати, замедлилась за предыдущую неделю, и о санкционном законопроекте имени умершего сенатора Грэма, включенного в список террористов и экстремистов, в нашем эфире в середине часа. А сейчас к другим темам. Челябинский магазин с дешевыми айфонами обманул 1000 человек более чем на 400 миллионов рублей, утверждают пострадавшие. Они ждут свои заказанные гаджеты с зимы. Речь о магазине ProStore and Protect. На что говорят покупатели и почему история похожа на пирамиду? Подробнее Наталья Шашина.
2: Цены в челябинском ProStore and Protect были значительно ниже рыночных. Например, iPhone, который в других магазинах стоит от 75 тысяч рублей, у них продавался за 42. Схема работала так. Клиенты вносили полную предоплату и ждали заказ по 2-3 месяца. Вот что рассказал Business FM администратор сообщества потерпевших клиентов.
3: Магазин открыт уже 2 года. Первоначально у них были более-менее нормальные цены. Ну, естественно, дешевле, чем в магазинах заказ. Скидки у них начались где-то в году 2025. У них шла акция. К основному товару шел в подарок дополнительный товар акционный. То есть, допустим, iPhone ушел в подарок MacBook. PlayStation там 5 тоже шла в подарок к основному товару. И уже на этом этапе у них начались проблемы. Людям приходил основной товар, а подарочные позиции не были выданы до сих пор большинству клиентов. Говорили, что это позиция подарочная, так что ждите. Затем они открыли новый филиал на Молодогвардейцев в Челябинске где-то в феврале 2026 года и запустили новые акции с очень большими скидками. Там, например, iPhone 17 Pro Max продавался за 50 тысяч рублей. Samsung S25 продавался вообще за 12 тысяч рублей. Люди же стояли в очередях, был очень большой наплыв клиентов.
2: С февраля поставки прекратились, а задержки объясняли логистическими проблемами, войной на Ближнем Востоке и проблемами с топливом. Во вторник магазин опубликовал обращение к клиентам. В нем говорится, что компания прекратила исполнять свои обязательства перед покупателями. Деньги не вернут. В компании обвиняют в мошенничестве одного из сотрудников, который занимался организацией деятельности и поставками. Всех, кто не дождался своих заказов, отправляют в полицию. С Business FM пообщалась одна из пострадавших, Лина, которая потеряла более 1,5 миллиона рублей. Она покупала телефоны для перепродажи. Раньше товар всегда приходил в срок, говорит она.
4: Такие цены, в принципе, существуют. Существуют в Китае, но там была наценка минимальная в данном магазине, и, соответственно, было более рентабельнее, так скажем, закупаться у них. С февраля месяца мы не получили технику вообще никакую.
2: Некоторые предприниматели, совершавшие оптовые закупки для перепродажи, брали кредиты под залог квартир и машин. Дарья в марте заказала в магазине телефон за 56 тысяч рублей. Товар должны были выдать в июне, но менеджеры отделывались общими фразами о неких логистических этапах. Сейчас Дарья подала заявление в полицию.
5: Когда я была в центре, недалеко от отделения полиции, встретилась с людьми, которые оформили заказ на 3 миллиона. У них же знакомые оформляли заказ на 9 миллионов. И это только 2 людей, которых я перечислила. Также есть слух о том, что кто-то оформлял на 10, 15, кто-то даже на 40 миллионов закупал у них технику. И с учетом того, что больше 50 тысяч пострадавших, мне даже страшно представить, какая там сумма общего ущерба.
2: Сумму

0: ущерба пострадавшие пока оценивают минимум в 400 миллионов рублей, но, возможно, она гораздо больше. Компания не выдавала чеки, что затрудняет подсчет. Сами предприниматели утверждали, что такие дешевые гаджеты везут из Эмиратов, рассказывает корреспондент «Бизнес ФМ» в Челябинске Богдан Усманов.
1: Люди спрашивали, почему такая цена. Отвечали, что у нас особые условия со складом, так скажем, из Объединенных Арабских Эмиратов, то есть там покупали по очень хорошей цене, и сами без посредников привозили их в Россию, то есть сначала в Москву через таможню, и потом уже Челябинск, МИАС.
0: Однако, как уверены пострадавшие, про Эмираты была только легенда. Они утверждают, что технику бизнесмены покупали в обычных российских магазинах, на Московской Горбушке и у перекупщиков на Авито. Одна из версий, которая активно обсуждается среди тех, кого обманули, что предприниматели изначально знали, что это пирамида, но планировали развалить ее позже. Планы нарушил спад покупательской способности. В отчаянии они попытались кардинально снизить цены, чтобы протянуть еще, но не вышло. Тогда один из партнеров кинул другого, а покупатели остались без айфонов и денег. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Сборная Аргентины одержала волевую победу. Над Англией вышла в финал чемпионата мира по футболу. Где сыграет с Испанией? Полуфинал завершился со счетом 2-1. Подробности у нашего спортивного обозревателя.
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Эта принципиальная игра обросла скандалами задолго до стартового свистка. Фанаты сборной Аргентины умудрились подраться друг с другом в Атланте. Конфликт устроили ультрас Сан-Лоренсо и Уракана. В ход пошли даже мусорные баки, скамейки и столы. Гарри Линекер, лучший бомбардир чемпионата мира 1986 года в Мексике, призвал англичан отомстить за обиду 40-летней давности и за руку Бога, и за гол столетия. А вице-президент Аргентины Виктория Вильяруэль перенесла футбольные страсти в политические. «Играем против этих пиратов-узурпаторов», сказала она, вспомнив о Фолклендских островах. Ну и петиция, конечно. Порядка 10 миллионов человек по состоянию на начало этого полуфинала требовали исключить Аргентину из числа участников чемпионата мира. Мол, судьи тащат Лео Месси в финал. Неудивительно, что уже на третьей минуте футболисты устроили стычку, но так же быстро и остыли. Их успокоил арбитр Исмаил Эльфат, тот самый присутствующий действий которого Месси побеждал во всех матчах. Вот еще один повод для теории заговора. Англичане атаковали в первые минуты, но в завершающей стадии им не хватало решительности для главного удара. Затем в первом тайме игра выровнялась, но по-настоящему не обострилась. Жара наступила после перерыва. Аргентинцы нагнетали, но пропустили контратаку, и Энтони Гордон замкнул прострел на радость ликующему на трибуне Дэвиду Бекхэму. Англия повела в счете. На 69-й минуте суперсейв совершил Джордан Пикфорд, когда в упор головой бил Ника Гонсалес с подачи Месси. И затем аргентинцы устроили осаду, но голкипер и защита англичан до поры были на высоте. А когда не спасали они, выручала штанга, либо просто везло. Но везение кончилось за 5 минут до конца основного времени, когда дальний удар Энцо Фернандеса Пикфорд уже отразить не смог. 1-1. Дело шло к овертайму, но аргентинцы снова показали себя мастерами камбэков. Лаутаро Мартинес головой забил победный мяч на второй компенсированной минуте. Это уже третий гол нападающего на нынешнем Мундиале, а на прошлом чемпионате не было ни одного. Гранд Гитадарян, главный редактор издания «Ведомости Спорт РБ», отметил, что игроку воздалось за все те нападки, которые он пережил ранее.
5: Нельзя не отметить Лаутаро Мартинеса, которого очень много критиковали. Все помнят мемы, и сейчас этот парень выводит Аргентину в финал.
4: Олег Чикирис, главный редактор портала MyWay Sport, назвал южноамериканскую сборную лучшей на турнире.
6: Что творит на этом чемпионате мира сборной Аргентины, это, конечно, фантастика. Удивительная команда, удивительно сплоченная, с фантастическим лидером. Казалось, что после игры с Египтом ничего лучше быть не может, но фактически то же самое они сделали в игре с Англией. Фантастические две передачи Лионеля Месси, два потрясающих гола. Просто это суперкоманда. Именно как команда, наверное, это лучшая сборная на чемпионате мира.
4: А бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыгин Булыкин раскритиковал сборную Англии за упущенную победу.
7: Англичане молодцы, забили гол, но потом почему-то сели в оборону, отдали инициативу и были звоночки им постоянно. На удивление, конечно, оригинальные, потому что англичане являются родоначальниками верховой борьбы, а тут аргентинцы невысокий ростом обыгрывали их на втором этаже, создавали моменты. То штанга, то вратарь тащил. И, конечно, второй гол был на заглядение. Как они вылезают, как они делают камбэки, это, конечно, стоит написать отдельные книги.
4: Аргентина никогда не проигрывала в полуфиналах чемпионатов мира. Не случилось этого и сейчас. Теперь в финале 39-летний Лео Месси сыграет против 19-летнего Ламина Ямаля, которого, как мы помним, он когда-то купал в детстве. Посмотрим, кто кого искупает на этот раз. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Футболисты сборной Аргентины, кстати, после игры подошли к трибунам со своими болельщиками и развернули баннер с фразой «Мальвины аргентинские». В Аргентине Мальвинами называют Фолклендские острова, которые перешли под контроль Британии по итогам военного конфликта 1982 года. Все эти теперь задаются вопросом, будет ли ФИФА Аргентину наказывать.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Транширы. Американский инвестор и финансист Стивен Коуэн слывет заядлым коллекционером. Его собрание картин и инсталляций оценивается примерно в миллиард долларов. В 2004 году он купил у галериста Чарльза Саачи за 8 миллионов долларов работу английского художника Дэмиена Хёрста под названием «Физическая возможность смерти в сознании живущего». Инсталляция представляет собой мертвую 4-метровую тигровую акулу, помещенную в огромный аквариум, который залит раствором формальдегида. Причем на момент сделки рыба уже начала гнить из-за неправильной обработки. Автор предложил заменить главный объект за дополнительные 100 тысяч долларов. Миллиардер согласился. А в американской прессе разгорелся спор. 8 с лишним миллионов. Не многовато ли за просроченные рыбные консервы? Пусть и такие необычные. Транширы на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес ФМ Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости. Коротко.
8: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В Нижегородской области запустили интерактивную карту «Ситуация на АЗС». На ней можно увидеть наличие бензина и очередей. Услуга доступна на сайте правительства и портале «Карта жителя». Данные о топливе формируются на основе обезличенных сведений о транзакциях. Также наличие бензина и дизеля на заправках и очереди подтверждают волонтеры, которые работают на автозаправочных станциях. Сейчас мониторинг ведется более чем на 60 АЗС, отметили в пресс-службе правительства. С октября маркетплейсы смогут передавать Федеральную налоговую службу сведения о продавцах. Об этом ТАСС сообщил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Речь идет о данных по договору между площадками и предпринимателями, а также о документах по взаиморасчетам. Информацию будут направлять в электронном виде и только с согласия продавца. Новые правила связаны с проверкой участников торговли и обменом данными между маркетплейсами и налоговыми органами. Депутаты Гордумы попросят мэрию Нижнего Новгорода увеличить расходы на убежище, сообщил председатель комиссии Думы по налоговой политике Марк Фельдман. В этом году на обустройство убежищ в муниципальном бюджете запланировано 44,5 миллиона рублей, уточнил директор департамента финансов Юрий Мочалкин. Заявка на дополнительные расходы направлена главе города. Также депутаты планируют провести выездное совещание по поводу состояния бомбоубежищ. Власти Дзержинска планируют построить полноценную пристань для судов на подводных крыльях «Валда» и многопалубных круизных теплоходов. Об этом мэр Михаил Клинков сообщил в своем телеграм-канале. Мэрия планирует создать пристань с тремя сходнями на месте, где раньше находился речной вокзал Дзержинска. Индекс Мосбиржи упал ниже 2100 пунктов. Это значение конца 2022 года. По оценке РБК, для хотя бы частичного восстановления нужны позитивные новости из геополитики или ДКП, которые в последнее время редкость. Часть экспертов полагает, что вероятно дальнейшее снижение рынка с уходом индекса Мосбиржи ниже 2000 пунктов. На следующей неделе дивидендные ГЭПы отберут у индикатора 3-4%, что может вызвать очередное срабатывание стоп-заявок у крупных инвесторов. Из-за этого многие начали продавать бумаги уже сейчас. Если Центробанк разочарует, то индекс может пойти ниже в диапазон 1800-2000 пунктов, отмечают эксперты. При этом базовый ориентир аналитиков по индексу Мосбиржи на конец года составляет около 2600 пунктов. В Нижегородской области завершилась основная волна зачисления детей в первый класс. В будущем учебном году школы региона готовятся принять более 30 тысяч первоклассников. До 5 сентября у родителей, которые хотят направить ребенка на обучение в школу не по месту регистрации, остается возможность подать соответствующую заявку в образовательную организацию. Ребенка примут, если в школе останутся свободные места. Если у родителей есть вопросы, они могут обратиться к ответственным за прием сотрудникам школы или позвонить в Министерство образования по номеру 437-07-92. 437-07-92. Звонки принимаются в среду и пятницу с 15 до 17.00. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
9: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается пасмурное небо, дождь и плюс 13 градусов. Вечером плюс 12, осадки продолжатся, ночью также вероятен дождь и плюс 11 на термометре.
10: Валюта.
9: На 16 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 77 рублей 96 копеек. Евро 88 рублей 91 копейка, курс китайского юаня 11 рублей 51 копейка. Держитесь курса.
10: Компании и корпорации.
8: Промышленный комплекс с готовыми площадями под продажу или аренду построят в особой экономической зоне Кулибин на Бару. Проект реализует при участии крупного холдинга «Ава Групп». Комплекс общей площадью до 90 тысяч квадратных метров построят в три очереди. Первый планирует ввести в эксплуатацию в 2029 году. По словам заместителя председателя правительства Нижегородской области Артура Батурского, планируемый объем инвестиций – 3,5 миллиарда рублей. По замыслу властей, готовые промышленные площади должны удовлетворить спрос бизнеса на площадке под ключ и расширить предложение для резидентов особых экономической зоны. Сочетание преференциальных условий и готовых площадей позволит компаниям значительно сократить сроки реализации проектов, отметил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков. Проект реконструкции завода птицефабрики Кудьминской в поселке Буревестник Богородского округа прошел экспертизу. Проектную документацию проверял научно-производственный центр «Аудит безопасности» и выдал положительное заключение. Заказчик птицефабрика Кудьминская проект подготовила «Оборонэкспертиза Белгород». Директор Нижегородского металлургического предприятия «Гранком» Артем Максимов вошел в топ-10 Всероссийской премии «Молодой промышленник года». Жюри оценивает инновационность, технологическую новизну, экономические результаты, социальную значимость проекта, а также личный вклад участника в развитие предприятия. Отмечаю, что «Гранком» занимается производством металлических порошков и изделий из них. Предприятие образовано в 2013 году, как дочерняя компания «Руспалимет», размещена на территории в Кулебаках. Под руководством Максимова организация реализовала ряд стратегически важных проектов. В частности, на заводе проведена модернизация, расширена линейка выпускаемой продукции, освоено производство порошковых композиций на основе алюминия и меди, реализован проект по выпуску ферробора специального назначения. Отдельное внимание предприятие уделяет развитию аддитивных технологий. Это метод изготовления трехмерных объектов путем прослойного добавления материала. На заводе сформирована инфраструктура для полного цикла такого производства, от разработки порошка до создания готового изделия. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
10: Проверено практикой.
11: Наконец наступили долгожданные теплые дни, и постепенно появляется тяга к выезду на природу. Однако стоит помнить, что среди столь радующей зелени прячутся насекомые, способные переносить заболевания. В частности, имею в виду клещей, которые активизируются с марта месяца, когда появляется греющее солнце и растаял снег. К маю клещи приходят в максимальной активности, значительно повышаются риски болезней, а к сентябрю клещи отвлекаются перед грядущими холодами. стоит быть настороже. Однако и каждый листочек тоже не стоит подозревать, ведь риск заражения не столь и высок.
8: Юнев Иван Николаевич, врач-инфекционист, детский врач Нижегородского территориального центра медицины катастроф, сотрудник кафедры внутренних болезней Института клинической медицины Университета Лобачевского.
11: Клещи, как и все насекомые, умеют передвигаться. Они попадают на людей или животных с растений, ведомые благоухающими запахами теплокровных. Далее насекомое выжидает удачный момент, чтобы присосаться к коже. Это может произойти сразу, а может и на следующий день. Чаще всего клещ выбирает места с тонкой кожей, подмышки или уши. Но обнаружить на себе клеща можно и где угодно. Укус их почти незаметен, гораздо больнее уколоться иглой. И вот они добираются до мелких сосудов в коже, жадно углубляясь настолько, насколько для них это возможно. Насыщение кровью опьяняет клеща, отчего он может длительно бездействовать вместе укуса, значительно повышая шансы быть обнаруженным. Поэтому после поездок на природу осмотрите себя и близких. Первое, что нужно сделать при обнаружении на себе клеща, это его вытащить. Сделать это непросто. Нам важно сохранить целостность клеща. Есть несколько методов. Пинцетом можно захватить его как можно ближе к голове, можно прочной нитью, а можно обратиться сразу в травмпункт. Также хорошо помогает слегка прижечь клеща горячей иглой. После извлечения клеща стоит поместить в контейнер, а место укуса обработать антисептиком и пару часов не трогать. Сами по себе клещи могут быть вполне здоровыми, и их укус не принесет никакого вреда. Но, тем не менее, есть и зараженные болезнями клещи, которые передаются при контакте с кровью. Таких заболеваний с десяток. Но давайте остановимся на клещевом боррелиозе и клещевом энцефалите. Первое заболевание бактериальное, а второе вирусное. Шанс передачи порядка 35%. При боррелиозе после инкубационного периода до 30 дней появляется лихорадка, возможно сыпь, но еще реже поражение нервной системы. Клещевой же энцефалит вызывает поражение головного мозга. Кстати говоря, хотелось бы обратить внимание, что шанс не стопроцентный передачи заболевания даже от больного клеща, а также есть и иные энцефалиты, вызываемые не клещами. Но готовимся к худшему. Нам нужно разобраться, стоит ли беспокоиться об укусе или клещ был здоров. Для этого стоит отвезти клеща в Центр гигиены и эпидемиологии на Нижневолжскую улицу, дом 2. Поспешите это сделать в течение суток. Для профилактики после укуса используются антибиотики при боррелиозе и иммуноглобулин против клещевого энцефалита в течение первых суток. Пожалуйста, обратитесь к врачу для назначения. Заболеваемость невелика, но рисковать не стоит. Оставайтесь здоровыми.
10: Проверено практикой на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Британские ученые доказали. Сыр не помеха для диеты. Раньше из-за слишком высокого содержания жира этот продукт не рекомендовали худеющим. В новом исследовании участвовало около 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 90 лет. Специалисты выяснили, как молочные продукты влияют на фигуру и состояние здоровья. Оказалось, что употребление сыра не способствует накоплению жировых отложений или образованию плохого холестерина. В целом, у людей, употреблявших много молочных продуктов, кровяное давление было ниже. Индекс массы тела, процент жира в организме, объем талии оказались меньше, чем у тех, кто употреблял мало молочных продуктов. Но ученые предостерегают. Молоко и йогурт с низким содержанием жира провоцируют потребление большого количества углеводов, что может повысить уровень плохого холестерина. Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
12: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
13: Когда политические обстоятельства делали невозможным легальное перемещение через границу больших денежных сумм и государственных ценностей, в России функции инкассаторов брали на себя лица, которые пользовались дипломатической неприкосновенностью и были избавлены от досмотра. Обычно сотрудники посольств и фельдъегеря. Например, перед войной с Наполеоном один только царский фельдъегерь Александр Маркович за 4 года доставил из Европы в Россию 10 пудов золота в слитках, почти 300 тысяч испанских пиастров и около полумиллиона голландских гульденов. Не забывая, естественно, и об основных обязанностях – передаче из страны в страну особо важной и секретной корреспонденции.
12: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Курс истории. Или история курса.
13: Первые деньги на территории современной Южной Кореи появились еще в 3 веке до нашей эры. Медные, серебряные, бронзовые, муны, янги, вона, корейская иена. После Второй мировой войны денежной единицей стал хван. И если в 1947 году 1 доллар США стоил только 15 хван, то уже через 4 года 6 тысяч. В 1962 в стране была проведена денежная реформа. Хваны обменяли на новую валюту, южнокорейскую вону, по курсу 10 к 1. Тогда за доллар давали 125 вон. В 1997 вона по согласованию с Международным валютным фондом стала свободно конвертируемой. Последняя девальвация в стране произошла в азиатский финансовый кризис. Тогда вона подешевела вдвое. Сегодня курс колеблется на отметке 1150 вон за доллар США.
12: Курс истории или история курса на Business FM. О чем это? IRR – Internal Rate of Return – внутренняя норма доходности. Самый распространенный метод при анализе эффективности инвестиций. Его значение отражает экономическую ценность затрат, результатов и эффектов, а также степень риска, связанного с участием в реализации проекта. Позволяет определить максимально допустимый уровень расходов при покупке бизнеса. Главные слова на Business FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: В Москве 10 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. В российской армии создали витрину данных, чтобы производители включились в работу по обучению нейронных сетей, заявил министр обороны Андрей Белоусов во время инспекции группировки войск «Центр». Министру доложили, что подразделения беспилотных систем с мая прошлого года интегрируются в систему аналитики данных, которая позволяет в автоматизированном режиме обобщать и анализировать поступающую информацию. Заместитель командующего воздушными силами Украины Павел Елизаров подал в отставку после увольнения министра обороны Украины Михаила Федорова. В его рапорте говорится, что он посчитал решение об увольнении Федорова неверным. Об отставке Федорова с должности главы оборонного ведомства стало известно накануне. Владимир Зеленский сообщил, что назначит на этот пост нынешнего главу МВД Игоря Клименко. Сегодня в украинских городах проходят акции в поддержку Федорова. Самолет Аэрофлота при посадке в аэропорту Владивостока задел элементы светосигнального оборудования взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, никто не пострадал. Ситуация не повлияла на безопасность полетов и работу аэропорта. Элементы светосигнального оборудования были заменены, сообщили в воздушной гавани. Аэропорт работал штатно, Росавиация проводит расследование. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Продолжается падение на российском фондовом рынке. В первые минуты торгов нового дня на Мосбирже потери на 2% и 0,3%, 2059 пунктов. Минимальные значения с декабря 2022 года. Но из хороших новостей недельная инфляция притормозилась. Она с 7 по 13 июля составила 0,17%. Предыдущая неделя была 0,31%. Учтет ли эти данные ЦБ на заседании на следующей неделе? Что еще они придумали? Американские сенаторы обновили законопроект адских санкций и даже немного его смягчили. Будет ли введен в действие документ, который согласован в Белом доме, и как будет применяться, об этом Георгий Буфт.
12: Реклама. Важнейшие отрасли экономики. Вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о промышленности. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Евгением Мониным, генеральным директором Карачаровского механического завода Дмитрием Сидельковским и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 16 на Business FM. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru.
2: Неделя инфляции в России с 7 по 13 июля составила 0,17%, сообщил Росстат. Это заметное замедление по сравнению с предыдущей неделей, тогда была 0,31%. Фрукты и овощи подешевели на 1%, а огурцы упали на 6% в цене, помидоры на 4%. Существенный вклад в инфляцию, как и ранее, внес рост цен на бензин и дизель, более 2% и 3% соответственно. Годовая инфляция постепенно замедляется. На 13 июля она составила 5,62%, а по данным на конец июня было 6%. Как новые данные по инфляции повлияют на решение ЦБ по ключевой ставке на ближайшем заседании 24 июля? Мнение главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой.
15: Нужно обратить внимание на то, что за последнюю неделю усилилась дефляция в плодоовощном сегменте, и небольшая дефляция наблюдалась в сегменте услуг. И это, собственно, два фактора, которые обеспечили замедление недельных темпов инфляции до 0,17%. Но, конечно, нужно отдать должное, что эти компоненты, они, что называется, волатильные. То есть это все-таки торможение инфляции, которое структурно выглядит таким немного условным, потому что, с одной стороны, конечно, сейчас есть сезонное удешевление плодоовощной продукции, но, с другой стороны, понятно, что при росте цен на топливо через какое-то время тренд в снижении стоимости плодоовощей и в целом продовольственной продукции, конечно, может развернуться, потому что для их доставки тоже нужна транспортировка, и, соответственно, часть стоимости будет, конечно, отражать растущую стоимость топлива. Но вот при этом хочу обратить внимание, что очень важно, что дефляция в услугах возникла, это означает, что из-за ситуации на топливном рынке, по всей видимости, спрос на туристические услуги внутри российских регионов, он снижается. Многие люди предпочитают, видимо, не ездить, а оставаться дома. Это, собственно, как раз больше такой структурный фактор, сдерживающий динамику инфляции, хотя очевидно, что он сопряжен с более слабым спросом. На решение ЦБ текущая ситуация повлияет, безусловно, потому что уже Алексей Заботкин говорил о том, что Центральный банк не вправе закрывать глаза на ситуацию на топливном рынке. По моим оценкам, Центральный банк с большой вероятностью возьмет паузу на ближайшем заседании. То есть, в моем понимании, это базовый сценарий развития ситуации 24 июля. И, конечно, будет пересмотр прогнозов ключевой ставки на горизонте 27 года, потому что, по всей видимости, динамика инфляции текущего года, она выйдет за рамки прогнозного диапазона, который от 4,5% до 5,5% на конец 26 года. Ну и, что называется, более высокая входящая точка по инфляции в 2027 год, она, конечно, будет означать, что траектория ставки должна быть выше.
2: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. Топливные издержки постепенно переносятся в цены. Денежно-кредитная политика должна учитывать влияние этого фактора, пишут аналитики ЦБ в традиционном докладе, о чем говорят тренды. Давайте сейчас посмотрим, что происходит на российском фондовом рынке. Зрелище, конечно, завораживающее. Потери уже 2,6%. Индекс Мосбиржи на уровне 2052 пункта. Минимальные значения, еще раз повторю, с декабря 22 года. Падение не первый день, прямо скажем. Инвесторы, среди прочего, как говорят, бурно реагируют на санкционный законопроект Грэма Блюменталя, кувалду имени Линси. А смерть сенатора-республиканца Линси Грэма, который в России включен в реестр экстремистов и террористов, придала новый импульс закону, который лоббировал как раз этот самый Грэм вместе с другим сенатором-демократом Блюменталем. 14 июля большая двухпартийная группа сенаторов официально представила обновленную версию законопроекта. Первый документ выходит на голосование с письменного согласия Белого дома, полученного после переговоров с министром финансов Скоттом Бессентом. На Украине, однако, опасаются, что законопроект провалится. Либо его вообще не примут, либо Трамп затянет подписание. Либо он просто не воспользуется полномочиями наложить санкции, пишет политику. Украинцы также беспокоятся, что после смерти Грэма больше некому будет улаживать конфликты между Трампом и Зеленским. Что нового в законопроекте? Комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает».
16: В версии законопроекта 2025 года предусматривались пошлины не менее 500% на все товары из любой страны, покупающие российские нефть, газ, уран или нефтепродукты. Тогда под удар попадало более 60 стран. Теперь эта тарифная дубина уменьшена до потолка в 100% и применяется только к пятерке крупнейших покупателей российской нефти и газа. Ядром биля станут обязательные блокирующие санкции против высшего российского руководства, включая Путина, политиков и военных, крупных предпринимателей, госкомпаний и иностранных компаний, поддерживающих российский ОПК. Под ударом также финансовые институты, включая ЦБ, Сбербанк и Газпромбанк, а также любые банки, ведущие с ними операции. Отдельный акцент сделан на энергетический экспорт. Под обязательные санкции подводятся такие СПГ-проекты, как Ямал-СПГ и Арктик-СПГ-1, 2 и 3, а также теневой флот. Санкции грозят не только самим судам, но и всем, кто проводит с ними любые операции. Отдельно оговорены запреты на операции с российским суверенным долгом и листинг российских эмитентов в США. Большая часть санкций вводится законом. Впервые в истории Конгресс прямо предписывает применение тарифов в качестве геополитического оружия, но при этом делегирует Белому дому право устанавливать конкретную тарифную ставку, определять пятерки крупнейших покупателей и применять изъятия. В то же время любая приостановка санкций требует уведомления Конгресса и соответствующего обоснования. Отменить закон может только сам Конгресс. Есть оговорка. Страны, покупающие менее 15% российского газа и сокращающие закупки, освобождаются от пошлин. По нефти исключения нет. При этом закон предписывает президенту ввести тарифы, но конкретную ставку определит торговый представитель США в диапазоне до 100%. Так что можно назначить и 20%, и даже меньше. Состав пятерок пересматривается каждые полгода. На прямой вопрос о вторичных санкциях против Китая и Индии Трамп ответил: «Посмотрим, это не обсуждалось». При этом все понимают, что в случае с Китаем, который импортирует до половины российского экспорта сырой нефти, полный 100% тариф означал бы полномасштабную торговую войну. С Индией Вашингтон уже проходил похожий путь и отступил. Для Венгрии и Словакии почти наверняка придумают все же какое-нибудь исключение. Торговая война с двумя членами НАТО никому в Вашингтоне не нужна. Азербайджан может оказаться единственным на деле кандидатом на показательную порку. Торговля с США мизерная, тариф безболезненен для Америки, но станет показательным для остальных. Год назад, когда законопроект, поддержанный тогда 84 сенаторами, был готов к принятию, Трамп через лидера большинства Тьюна остановил голосование, чтобы не связывать себя руки в переговорах с Путиным. Но в начале нынешнего года снова дал зеленый свет. Окончательная сделка была одобрена на полях саммита НАТО в Анкаре. И тут Трамп неожиданно предположил, что законодатели могут добавить в санкционный список еще и Иран, и Хизбаллу. Правда, сенаторы встретили идею холодно. Блюменталь так заявил: «При всем уважении к президенту, нам следует продвигать данный биль, а не открывать его для других потенциальных целей». Логика тут проста. Любая новая правка многострадального текста может возобновить торг, давая Белому дому предлог для проволочек. Для российской экономики законопроект несет угрозу сочетанием двух факторов. Первый. Поскольку подавляющая часть российского энергоэкспорта приходится на Китай и Индию, то их поведение будет решающим. Поэтому даже на практике непримененные 100% пошлины станут постоянным аргументом в пользу увеличения дисконта на российскую нефть. Второй – это обязательный, законодательно закрепленный характер санкций против ЦБ, банков, СПГ-проектов и теневого флота, что подрывает представление о том, что санкционный режим может стать разменной картой в рамках большой сделки с Трампом.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». И вот пока шел комментарий Георгия Георгиевича, еще больше ускорилось падение индексов. На московской бирже уже более 3% индекс теряет. 2043 пункта. К этой теме еще вернемся. Сейчас о том, что суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшего гендиректора брокера Mind Money Юлии Хандушко. Она останется в СИЗО до 28 сентября. Хандушко и глава инвестиционной палаты Алексей Сидушкин были арестованы 1 июня. Они обвиняются в мошенничестве при обмене замороженных активов российских и зарубежных инвесторов. Сама Хандушко впервые прокомментировала арест в открытом письме из СИЗО. Продолжит Михаил Задорожный.
17: В открытом письме Юлия Хандушко сообщила, что не считает нарушением контрсанкций операции с американскими депозитарными расписками российских компаний после принятия закона о запрете на их размещение за рубежом. Она сослалась на то, что такие сделки соответствовали сложившейся рыночной практике.
18: «Я не отрицаю, что мои клиенты совершали операции после 16 апреля 2022 года, в том числе операции по покупке, переводу и конвертации в локальные акции. Я, как и другие участники рынка, исходила из сложившейся практики, при которой аналогичные операции с АДР в тот период валют продолжали осуществляться. Часть инвесторов в стране до настоящего времени владеет как локальными акциями, полученными в результате конвертации АДР, так и депозитарными расписками, приобретенными после 16 апреля 2022 года. Именно поэтому я считаю принципиально важным, чтобы оценка моих действий основывалась не только на формальном прочтении отдельных норм, но и на понимании того, как в тот момент реально функционировал рынок.
17: Закон о делистинге зарубежных расписок российских компаний вступил в силу в апреле 2022 года, но и после этого многие профессиональные участники продолжали операции с такими бумагами, подтверждает автор проекта «Финсоветник», частный инвестор Александр Иванов.
19: Когда была приостановка торгов, например, на лондонской бирже российскими бумагами, то есть депозитарными расписками на российские акции, довольно большие суммы денег там застряли. После этого единственный выход – это как раз те самые депозитарные расписки расконвертировать в российские акции. И для этого необходимые операции брокерами проводились. И возникает вопрос, в каком моменте такого рода процедуры могли нарушать с точки зрения правоохранительных органов российское законодательство. Потому что как раз просто расконвертировать депозитарные расписки было можно. Вопрос, какие у них есть конкретно претензии к Mind Money и к инвестиционной палате. По каким операциям?
17: Экс-глава Mind Money добавила, что обвинения уже предъявлены отдельным клиентам, которые совершали операции с расписками после вступления в силу указанного закона. Сама по себе конвертация депозитарных расписок не является нарушением контрсанкций, продолжает старший юрист практики международного торгового права таможенные санкции Меленкова и Тишкина партнеры Анастасия Горячева.
20: В целом, 114-й федеральный закон не вводил тотального запрета на любые операции с депозитарными расписками. Он в первую очередь прекратил организованные торги на иностранных биржах и установил запрет на размещение программ депозитарных расписок. То есть основной целью закона был перевод активов в российскую юрисдикцию. И для этого были созданы специальные легальные механизмы. То есть сам закон и последующие решения Банка России, например, предусматривали программы автоматической принудительной конвертации. Они позволяли зачислять акции на брокерские счета владельцев расписок без обращения к иностранным депозитариям.
17: Отдельно Юлия Хандошко прокомментировала обвинение в использовании поддельных документов при обмене американских расписок на российские акции. По ее словам, это в принципе невозможно. Ранее ФСБ сообщила, что вскрыла мошенническую схему вокруг обмена замороженных активов. Участники схемы покупали депозитарные расписки российских компаний, которые торговались за рубежом, а потом расконвертировали их в российские акции в нарушении антисанкционного законодательства. ФСБ оценила ущерб в 7 миллиардов рублей. Дело было возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Юристы удивлены, почему применена именно эта статья. Мошенничество предполагает хищение путем обмана или злоупотребления доверием. Но всех подробностей дела и сути предъявленных обвинений мы пока не знаем, комментирует управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор Высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
21: Проблема в том, что современная правовая система, к сожалению, несовершенна и достаточно противоречива. И возможно, что были какие-то заявители, либо клиенты Хандошко, которые, по их мнению, пострадали, либо что-то недополучили, и считают себя потерпевшими и пострадавшими. Соответственно, в действиях Хандошко усмотрелось мошенничество в связи с тем, что они не смогли полностью реализовать свои инвестиции. И тогда появилось уголовное дело.
17: Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что так называемое дело брокеров было возбуждено по заявлению крупного российского бизнесмена, имя которого не называется, и связано с разблокировкой его иностранных ценных бумаг. Подробности, опять же, неизвестны. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, «Бизнес ФМ».
12: Реклама.
22: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
23: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие, и всегда найдется то, что нужно.
24: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу».
25: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-77-200-250-671.
26: Многие знают кроссовер «Чанган Юниас». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors.
27: От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
28: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
29: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес ФМ».
30: Российское разноденежье времен Гражданской войны –
10: подвигло население к сочинению веселых народных прозвищ для всевозможных бонов, купюр и банкнот. Украшенные орнаментом из фруктов, чеки Армавирского отделения Госбанка получили название «грушовки». Чеки Архангельского отделения с изображением моржа, естественно, «моржовки». Чеки Четинского отделения серого цвета «воробьи». Колокольчиком называлось 1000 рублей вооруженных сил Юга России с изображением «царь-колокола». А кузнецами – 50-рублевки так называемые «центры Сибири» с отпечатанными на них молотом, лопатой и киркой. Ну а лимонами и лимардами, конечно, миллионы миллиард в разных купюрах.
29: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
0: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
29: Отчеты и планы.
0: Сеть «Зельгросс» может окончательно закрыть бизнес в России. Год назад она закрыла все свои гипермаркеты. Сейчас, как сообщает «Коммерсант», консалтинговая компания «Молга» подала заявление о признании ООО «Зельгросс» банкротом. Всего за два последних года компании подали более 1100 исков. В 2024-м ритейлер выступил ответчиком по 8 делам, в 2023-м по 2. При этом дистрибуторская дочка ритейлера Global Foods не испытывает финансовых проблем. Ее выручка в прошлом году, по данным Spark, выросло с 14 до 18 миллиардов рублей. ЦБ России предоставил ВБ-банку, входит в группу Wildberries Rus, лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности. Сейчас ВБ-банк специализируется на переводах денежных средств физлиц в пользу продавцов на маркетплейсе Wildberries с помощью электронных средств платежа, а также на расчетном обслуживании юрлиц. В июне прошлого года банк начал выпускать пластиковые карты. Канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond извлекла алмаз весом более 1300 карат на руднике Караве в Ботсване. Добытый камень относится к категории белых алмазов и не имеет сколов. Это 10-й алмаз весом свыше 1000 карат, добытый канадской компанией с момента начала эксплуатации рудника. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве. Российский бизнес просит смягчить требования по найму иностранных работников. Ранее МВД представило ряд законопроектов, в которых предлагает установить механизм организованного набора трудовых мигрантов. Однако некоторые меры, предложенные министерством, раскритиковали российские бизнес-объединения. Начало работы самого механизма предлагается перенести на год, продолжит Валерий Убадоев.
1: Письмо с предложениями по корректировке механизма организованного набора трудовых мигрантов подписал глава РСПП Александр Шохин и направил его зампреду правительства Татьяне Голиковой от имени российских деловых объединений. Это, собственно, сам Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, Опора России и Деловая Россия. МВД в своих законопроектах по сути своей предлагает ужесточить правила трудовой миграции. Соответствующий эксперимент должен начать работу с 1 января 2027 года и продлиться до конца 30-го. Участвовать будут все регионы, кроме Москвы и Московской области. На замену бумажным патентам придут электронные реестры. Один для мигрантов, желающих работать в России, другой для работодателей, которые нуждаются в иностранной рабочей силе. МВД организует подбор работников, но это жестко привязывает мигранта к конкретному работодателю, региону и профессии. При этом, чтобы сменить место работы, мигранту придется выезжать из России и заново вносить себя в реестр. По мнению бизнеса, это создает дополнительные сложности и может подтолкнуть мигрантов к нелегальной занятости. Ассоциации предлагают, чтобы предложенная МВД модель трудоустройства на протяжении 2 лет работала параллельно с существующей системой патентов и разрешений на работу. При этом уже сейчас привлекать иностранную рабочую силу для российского бизнеса дорого и сложно. Нужно упрощать механизм, а не наоборот, говорит генеральный директор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов», эксперт по правовым вопросам «Опоры России» Алексей Петропольский.
3: В принципе, ввоз иностранной рабочей силы в Россию очень проблематичен. Если вот дальше еще зарегулировать и усложнить, то мы вообще останемся без рабочей силы. В первую очередь нужно уже упрощать то, что сегодня есть. Потому что именно привезти иностранца в Россию крайне тяжело. Получить рабочую визу практически невозможно. Люди работать в России хотят, ехать хотят, но возможности получить визы практически нету. Если мы говорим о странах ЕАЭС, СНГ, традиционно разнорабочий труд сюда приезжает, но он тоже стал стоить, ну, со всеми разрешениями и возможностью привезти такого человека от 100 тысяч рублей в месяц. Невозможно построить развивающуюся успешную страну без иностранной рабочей силы.
1: Кроме того, бизнес-ассоциации в совместном письме указывают, что инфраструктура, нормативная база, информационные сервисы и визовые процедуры нуждаются в доработке. Поэтому начало работы механизма, разработанного МВД, предлагается сдвинуть на год, с 27 года на 28. Также бизнес просит не распространять эксперимент на граждан стран-членов ЕАЭС, то есть Белоруссии, Казахстана, Армении и Кыргызстана. Новшество миграционное законодательство МВД предлагало ввести на фоне продолжающегося дефицита кадров. Потому бизнес и просит доработать, а местами и отказаться от некоторых параметров. Причем по российскому рынку труда бьют не только ужесточения для мигрантов, отмечает руководитель исследовательского центра «Суперджоб» Наталья Голованова.
4: Если говорить о том, какие сферы больше всего сейчас нуждаются в рабочей силе, то это розничная торговля. Ну и надо сказать, что промышленность, хотя и потеряла лидерство по спросу, все равно этой отрасли очень сильно не хватает квалифицированных кадров. На самом деле, по сравнению с демографией, миграционное законодательство не такой большой удар. Мы еще, кстати, недавно совсем выяснили, что исчерпали регионы резервы. Видим, что почти нет желающих среди мужчин, как раз того самого востребованного работодателями возраста, к переезду.
1: Отдельно от разработанных МВД законопроектов статс-секретарь замминистра внутренних дел Игорь Зубов заявил, что каждый мигрант, приезжающий в Россию, будет обязан купить здесь мобильный телефон. Благодаря этому МВД будет знать местоположение каждого мигранта, а также уведомлять его, например, истечении срока документов или о необходимости явиться куда-либо. Валерий Ободоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
29: Капитал с Григорием Бегларяном.
2: А наболевшим. Приветствую, Григорий.
5: Добрый день.
2: Индекс Мосбиржи в моменте тут в первый час торгов на дневной сессии падал более чем на 3%. Сейчас чуть-чуть поспокойнее, 2,7%, но это минус. И это 2050 пунктов. Так уже смотришь на цифры. А ниже 2000-то не уйдем вообще?
5: Да нет, ну, конечно, можем уйти. Там технически, по-моему, 1907 цель. Ну, она, эта цель была еще когда 2190 пробили, даже 2500. Здесь, в общем-то, удивительного ничего нет. Катализаторов для какого-то восстановления рынка нет, потому что в основном крутятся на рынке акции либо короткие деньги, либо деньги частных инвесторов. Но, как говорится, далеко на этом не уедешь. Рублевая ликвидность стала, особенно во второй половине недели, меньше, чем на прошлой, ну и нечем, нет горючего даже поддерживать рынок. Ну, а сейчас, я это понимаю, идет ликвидация части позиций, которые покупали инвесторы, которые пользуются заемными деньгами, так называемое кредитное плечо, это вот четко видно. По наиболее популярным бумагам, те же акции «Газпрома», вот новый минимум с 2008 года, уже 85 рублей, 3,5% теряют. Проседают, естественно, и акции других компаний этого сектора «Новатэк» и «Роснефть». Они опускаются тоже к низам 2022 года. Но акции «Сбербанка» снижаются на фоне отсутствия общих позитивных идей и приближения дня, когда будет так называемая дивидендная отсечка, соответственно, величину дивидендов, там, по-моему, 37, что ли, рублей. Вот на эту величину акции «Сбербанка» упадут, так называемый дивидендный гэп. Ну, соответственно, если к этому моменту не найдется каких-то идей, чтобы поднять вверх сектор нефтегазовых компаний, то за счет снижения на гэпе акции «Сбербанка» можно и получить ниже 2000 легко. Ну, а тогда тут даже и цены на нефть, хотя и растут, но со скрипом, не хочет упорно рынок увеличивать военную премию в нефтяных котировках. Тут все понятно. Рынок пугает только одно. Если начнутся взаимные обстрелы по объектам энергетики, то есть американцы по энергообъектам и инфраструктуре в Иране бьют, Иран начнет кошмарить такие же объекты в странах залива, Эмираты и прочее. Вот в таком случае, да, тогда рынок испугается, и военная премия будет взвинчиваться. А сейчас рынок, несмотря на то, что есть уже очевидно совершенно факт, что логистические потоки и через пролив опять нарушены, причем воссоздать их уже точно быстро не получится, и понятно, с точки зрения перспектив, цена должна быть, особенно американскую нефть, уже гораздо выше, потому что спрос на нефтепродукты нигде еще не иссяк, более того, он остается устойчиво высоким, но, тем не менее, цена на нефть пока находится вот по американским ниже 80, на Brent ниже 85, ну, соответственно, поддержки для нашего рынка в этом плане нет. На валютном рынке у нас пока относительно затишье. 11,5 вчера юань закрепить не мог. Сегодня еще одна попытка, но пока не получается.
29: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Тоже отдых. Трущобный туризм появился в Англии в начале 19 века. Состоятельным лондонским леди пришлась по душе идея выбираться иногда из своих благополучных домов и в сопровождении священников отправляться в столичные районы, где ютились бедняки. Женщины раздавали нищим еду и милостыни, а взамен получали благословение. К началу 20-го столетия трущобные экскурсии стали привычной туристической практикой во многих крупных городах. В «Нью-Йорк Таймс», например, печатали объявления о проведении вечеринок в местных гетто с обязательным посещением опаснейших злачных мест. Современные трущобные туры зачастую проводят сами обитатели бедных районов. В некоторых городах за отдельную плату можно даже переночевать рядом с бездомными в парке или заброшенном доме. Стоимость страховки такого отдыха, естественно, превышает саму цену ночевок. Тоже отдых на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 10:57 в Москве, в студии Евгения Симонова. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после гибели главного инженера Запорожской АЭС и его водителя в результате атаки ВСУ. При этом ударе пострадал еще один работник станции. Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев и его водитель погибли в результате целенаправленного удара украинского беспилотника. Дрон ВСУ атаковал служебный автомобиль специалистов накануне вечером. Один человек погиб, и еще четверо пострадали в результате массированной атаки украинских дронов на Ярославскую область, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. По его словам, удар по области был нанесен под утро 16 июля в ходе первой волны атаки. Средства ПВО уничтожили 19 беспилотников. Штрафы за ряд мелких нарушений хотят отменить в России. В Госдуме подготовили законопроект, который предусматривает отмену 28 административных взысканий. Инициатива направлена на отказ от наказаний за нарушения, которые утратили актуальность. Если документ примут, россиян могут перестать штрафовать за отсутствие документов, данные о которых есть в госреестрах, например, водительских прав или полиса ОСАГО. Также предлагается отменить штрафы за ряд незначительных нарушений, включая проживание без регистрации. 15-летний подросток из Курска стал фигурантом уголовного дела о подготовке к участию в террористической организации, сообщил региональный главк Следственного комитета. По его версии, в мае 2026 года подросток переписывался с представителем террористов и заявил о готовности вступить в организацию. Подозреваемого задержали, следствие просит суд его арестовать. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
29: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 11:00 в Москве, студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Российский фондовый рынок сегодня упал до минимальных значений с декабря 2022 года. Индекс Мосбиржи ушел ниже отметки в 2100. Сейчас теряет 2,5. 8. Мнение экспертов об этом через минуту.
6: Аргентина вышла в финал чемпионата мира по футболу. Южноамериканцы одержали волевую победу над Англией 2-1. Ну а после матча раскрыли плакат «Мальвины – это Аргентина». Речь об островах, которые британцы называют «Фолклендскими». Фуны по низкой цене, но так ничего и не доставил. Ущерб 400 миллионов рублей. Как вообще схема могла работать 2 года? Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, индекс Мосбиржи упал ниже отметки 2100 пунктов впервые с декабря 2022 года. Это случилось сейчас, потеряв 2,6%, 2053 пункта. Среди факторов, которые могут оказывать давление, эксперты перечисляют санкционные угрозы, геополитические риски из-за конфликта на Украине. Вчера стало известно, что новый американский законопроект о санкциях против России предусматривает введение новых ограничений в отношении ЦБ, а также Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Впрочем, пока непонятно, будет ли в итоге принят этот документ, в каком окончательном виде и как именно будет применяться. Кроме того, давление на рынок оказал опрос ЦБ, согласно которому аналитики ухудшили прогнозы по инфляции на этот год и на все последующие. Но сейчас влияние оказывает совокупность факторов, говорит финансовый эксперт Михаил Ханов.
7: В первую очередь, это нарушенные ожидания о достаточно быстром, ну, по крайней мере, методичном снижении ставки со стороны ЦБ. Все ожидали ставку в районе 12 в конце года, и из этого все покупали облигации, многие покупали их с ключом, даже если это ОФЗ, и отсюда вот сейчас мы видим распродажи, в том числе и в облигациях. В акциях здесь и говорить нечего, потому что фонды денежного рынка, предлагающие доходность даже там 13-14% годовых,

0: мы еще не достигли тех значений, которые были и в момент ШИПа 24 февраля 2022 года, и в сентябре того же года, что, собственно, радует. Очень важным будет то, что прозвучит от регулятора по ставке. Я думаю, что ставка, скорее всего, останется на прежнем уровне с достаточно осторожными комментариями относительно инфляции, а совершенно иной траектории ее снижения, но снижение все-таки будет.
1: Михаил Ханов, финансовый эксперт. На днях Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым отметил, что ключевая ставка в России должна снижаться. Это станет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей в стране, сказал он. Зампред ЦБ Алексей Забудкин заявлял, что регулятор не вправе закрыть глаза на цены на топливо и инфляционные ожидания. Но, как он отмечал, Банк России исходит из того, что принимаемые правительством меры обеспечат нормализацию ситуации на топливном рынке. Ситуацию на российском фондовом рынке комментирует генеральный директор УК «Спутник управления капиталом» Александр Лосев.
2: У слабости фондового рынка, а по сути у происходящей катастрофы, есть четыре причины. Первая причина, основная, это институциональная слабость рынка. Он представлен в основном физлицами. Инвесторы, которые могли бы поддержать котировки, ну как во всех странах. Банки, управляющие компании, страховые компании, пенсионные фонды. Инвестиционные фонды у нас почти не присутствуют на рынке акций. Сейчас из-за жесткости регулирования Банка России невозможно банкам и управляющим компаниям инвестировать в акции значительные средства. Вторая причина – сверхжесткая денежно-кредитная политика Центрального банка, которая дает альтернативу в виде фондов денежного рынка, ну, поскольку ставки высокие, рынка облигаций, то есть на рынке акций не так много возможностей заработать по отношению к остальному сегменту фондового рынка. Третья причина – в состоянии экономики. Можно рассматривать наш фондовый рынок как такой индикатор будущего состояния экономики. Ну и третий фактор, конечно, военный и связанные с ними антироссийские санкции. Все вот это вместе создало критическую массу. И, по сути, мы сейчас наблюдаем такую медленную, а может быть и быструю смерть российского фондового рынка. А коллапс, ну, он возможен. Конечно, до нуля не упадем. Но до смены команды ЦБ, которая произойдет только в июне следующего года, ничего хорошего на нашем фондовом рынке ждать не приходится. Набиуллина же сама на пресс-конференции после последнего заседания сказала, что заканчивается ее последний срок по закону. В марте следующего года президент Путин должен будет представить обновленной Думе кандидатуру нового главы ЦБ. И я думаю, что смена команды будет радикальной.
1: Александр Лосев, гендиректор УК «Спутник управления капиталом». Подробнее о данных по инфляции и о санкционном законопроекте имени умершего сенатора Грэма, состоявшего в реестре экстремистов и террористов, через полчаса в эфире «Бизнес ФМ». К другим темам. Челябинский магазин с дешевыми айфонами обманул тысячи человек более чем на 400 миллионов рублей, утверждают пострадавшие. Они ждут свои заказанные гаджеты зимы. Речь о магазине ProStore and ProTechno. В полицию Челябинска поступило уже более 500 обращений. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Что говорят покупатели? Подробнее Наталья Шашина.
3: Цены в челябинском ProStore and ProTechno были значительно ниже рыночных. Например, iPhone, который в других магазинах стоит от 75 тысяч рублей, у них продавался за 42. Схема работала так. Клиенты вносили полную предоплату и ждали заказ по 2-3 месяца. Вот что рассказал Business FM администратор сообщества потерпевших клиентов.
4: Магазин открыт уже 2 года. Первоначально у них были более-менее нормальные цены. Ну, естественно, дешевле, чем в магазинах заказ. Скидки у них начались где-то в году 2025. У них шла акция. К основному товару шел в подарок дополнительный товар акционный. То есть, допустим, iPhone ушел в подарок MacBook. PlayStation там 5 тоже шла в подарок к основному товару. И уже на этом этапе у них начались проблемы. Людям приходил основной товар, а подарочные позиции не были выданы до сих пор большинству клиентов. Говорили, что это позиция подарочная, так что ждите. Затем они открыли новый филиал на Молодогвардейцев в Челябинске где-то в феврале 2026 года и запустили новые акции с очень большими скидками. Там, например, iPhone 17 Pro Max продавался за 50 тысяч рублей. Samsung S25 продавался вообще за 12 тысяч рублей. Люди же стояли в очередях, был очень большой наплыв клиентов.
3: С февраля поставки прекратились, а задержки объясняли логистическими проблемами, войной на Ближнем Востоке и проблемами с топливом. Во вторник магазин опубликовал обращение к клиентам. В нем говорится, что компания прекратила исполнять свои обязательства перед покупателями. Деньги не вернут. В компании обвиняют в мошенничестве одного из сотрудников, который занимался организацией деятельности и поставками. Всех, кто не дождался своих заказов, отправляют.

0: полицию. С бизнес-ФМ пообщалась одна из пострадавших, Лина, которая потеряла более 1,5 миллиона рублей. Она покупала телефоны для перепродажи. Раньше товар всегда приходил в срок, говорит она.
1: Такие цены, в принципе, существуют в Китае, но там была наценка минимальная в данном магазине, и, соответственно, было более рентабельнее, так скажем, закупаться у них. С февраля месяца мы не получили технику вообще никакую.
0: Некоторые предприниматели, совершавшие оптовые закупки для перепродажи, брали кредиты под залог квартир и машин. Дарья в марте заказала в магазине телефон за 56 тысяч рублей. Товар должны были выдать в июне, но менеджеры отделывались общими фразами о неких логистических этапах. Сейчас Дарья подала заявление в полицию.
2: Когда я была в центре, недалеко от отделения полиции, встретилась с людьми, которые оформили заказ на 3 миллиона. У них же знакомые оформляли заказ на 9 миллионов, и это только двух людей, которых я перечислила. Также есть слух о том, что кто-то оформлял на 10, 15, кто-то даже на 40 миллионов закупал у них технику. И с учетом того, что больше 50 тысяч пострадавших, мне даже страшно представить, какая там сумма общего ущерба.
0: Сумму ущерба пострадавшие пока оценивают минимум в 400 миллионов рублей, но, возможно, она гораздо больше. Компания не выдавала чеки, что затрудняет подсчет. Сами предприниматели утверждали, что такие дешевые гаджеты везут из Эмиратов, рассказывает корреспондент бизнес-ФМ в Челябинске Богдан Усманов.
3: Люди спрашивали, почему такая цена. Отвечали, что у нас особые условия со складом, так скажем, из Объединенных Арабских Эмиратов, то есть там покупали по очень хорошей цене, и сами без посредников привозили их в Россию, то есть сначала в Москву через таможню и потом уже Челябинск, МИАС.
0: Однако, как уверены пострадавшие, про Эмираты была только легенда. Они утверждают, что технику бизнесмены покупали в обычных российских магазинах, на Московской Горбушке и у перекупщиков на Авито. Одна из версий, которая активно обсуждается среди тех, кого обманули, что предприниматели изначально знали, что это пирамида, но планировали развалить ее позже. Планы нарушил спад покупательской способности. В отчаянии они попытались кардинально снизить цены, чтобы протянуть еще, но не вышло. Тогда один из партнеров кинул другого, а покупатели остались без айфонов и денег. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
4: Аргентина вышла в финал чемпионата мира по футболу, но может попасть под санкции ФИФА за политический жест после игры с англичанами. Игроки южноамериканской сборной вынесли баннер с надписью «Мальвины» – аргентинские, речь про Фолклендские острова, за которые Аргентина вела войну с Британией в 1982 году. Что грозит аргентинцам за подобный жест и часто ли подобное случается в футболе? Историческую справку собрал Сергей Гордеев.
5: Подробности. «Футбол объединяет мир», – так гласит официальный слоган ФИФА, который можно услышать во время рекламной паузы любого матча на чемпионате мира. Но это на словах, а на деле футбольное поле нередко используют как политическую арену, и серьезных наказаний за это почти не бывает. 2014 год. Египетский футболист Ахмед Абдель, выступая на клубном чемпионате мира, поднимает вверх 4 пальца. В тот момент этот жест ассоциировался с оппозицией и свергнутым президентом страны Мохамедом Мурси, а еще со столкновениями в центре Каира, в результате которых погибли люди. Футболист заявил, что не вкладывал ничего политического и лишь хотел почтить память погибших, но Федерация футбола Египта в итоге дисквалифицировала игрока на 1 год. В том же 2014 году отличилась и Аргентина. В товарищеской игре со Словенией игроки вынесли баннер с надписью «Фолклендские острова – аргентинские». ФИФА осудила Аргентинскую футбольную ассоциацию за подобные действия и оштрафовала на 30 тысяч швейцарских франков. Год 2018. Празднуя голы в ворота Сербии, швейцарские футболисты Гранит Джака и Джердан Шакири скрестили ладони, изобразив двуглавого орла, национальный символ Косово. Сербия, не признающая независимость республики, восприняла это как политическую демонстрацию. ФИФА открыла разбирательство, футболистов могли отстранить, но ограничились штрафом в 10 тысяч швейцарских франков. 2024 год. Во время празднования победы на чемпионате Европы испанские футболисты Родри и Моратта вместе с болельщиками начали скандировать «Гибралтар испанский», намекая, что нынешняя заморская территория Британии когда-то принадлежала испанской короне. Дисциплинарный комитет наказал игроков. Обоих отстранили на 1 игру за сборную.
4: Между тем, петиция об исключении Аргентины из чемпионата мира 2026 набрала уже больше 10 миллионов подписей. Кампания на сайте Аргентина Аут продолжает набирать обороты. Авторы петиции обвиняют судей ФИФА в предвзятости и протаскивании Аргентины вместе с Лионелем Месси ко второму титулу подряд.
6: Прямо сейчас.
4: ВК продает Рустор. 100% достанется генеральному директору компании, разработчика магазина приложений Дмитрию Панкрушеву. Подробности последуют.
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
7: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Центробанк с 1 января 2027 года вернется к раскрытию данных о структуре собственности финансовых организаций, но в обезличенном виде. Обновленный формат будет касаться раскрытия сведений о банках, негосударственных пенсионных фондах, страховых организациях и управляющих компаниях, а также о микрофинансовых организациях. Экспорт продукции агропромышленного комплекса России по итогам первого полугодия вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 20 миллиардов долларов, сообщил «Агроэкспорт». Наиболее высокую динамику продемонстрировали поставки зерновых и зернобобовых культур, поставки которых за рубеж выросли на 43%. Среди регионов-лидеров по объемам агроэкспорта по итогам полугодия – Новосибирская область и Алтайский край. Рынок дистанционной торговли в России вырос за год почти на 30%. Этот сектор экономики достиг 11,5 триллионов рублей и закрепил за собой статус одного из наиболее динамичных. Основным драйвером роста стало развитие региональных продаж и экспансия крупнейших маркетплейсов в отдаленные регионы России. Как уточнили в Роспотребнадзоре, российский рынок электронной коммерции более чем на 96% состоит из внутренних продаж. Это говорит о высокой степени импортозамещения и доминировании российских платформ. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Погода в Москве.
4: Сейчас в столице плюс 19 градусов, облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается, сообщает нам Яндекс.Погода. Максимальная температура плюс 20 градусов, но сильный ветер сегодня с порывами до 12 метров в секунду. Ночью обещают нам синоптики плюс 11. Завтра чуть теплее, 21 градус и солнечная погода. 11.16 в Москве. Возможно ли эффективно бороться со списаниями за забытые онлайн-подписки? Ситуация, знакомая очень многим, подключил бесплатный пробный период, но отписаться вовремя не успел. В Госдуме предложили очередной инструмент борьбы с переплатами ни за что, но к его эффективности уже появились вопросы. Тему продолжит Иван Медведев.
8: Зампред Госдумы Борис Чернышов предложил запретить онлайн-сервисам требовать обязательной привязки банковской карты на время использования пробного периода подписки. По его мнению, подтверждать личность можно с помощью номера телефона или с помощью учетной записи на госуслугах, говорит депутат Чернышов.
9: Пробный период прошел, соответственно, ты можешь и не оплачивать. Если что, тебе приходит просто уведомление о том, что оплатите. Если вам понравилось, продолжайте дальше работать с нашим сервисом. В других случаях просто лучше не отдавать данные своей карты, чтобы потом автоматически с этой карты не списывалось. Человек просто забыл про это.
8: Вопрос в другом. По сути, бесплатного пробного периода ни у кого и нет. Сервисы предлагают пробовать подписку за рубль. А если ты этот рубль платишь, карту ты используешь автоматически. Если следовать инициативе депутата буквально, ничего не изменится. На платные, пусть и за рубль, подписки такое требование формально просто не распространится. На просьбу прокомментировать этот поворот Борис Чернышов сказал, что дело не в деньгах, а в персональных данных. И попрощался. А проблема серьезная. По данным Frankr.gr, уже 2 года назад платными подписками пользовались около 49 миллионов россиян. Если исходить из того, что подписка в среднем стоит 300-500 рублей в месяц, а человек замечает, что уже месяц-два платит за нее, потому что забыл отписаться, потери каждого такого гражданина доходят до 1000 рублей. А у многих есть несколько забытых подписок. Майское исследование сервиса «Зарплата.ру» и группы «Ренессанс страхования» показывает, что почти 3/4 россиян хоть раз в жизни сталкивались с неожиданным списанием с карты из-за забытой подписки. А у каждого 6-го это происходит регулярно. То есть россияне по забывчивости могут оставлять онлайн-сервисам миллиарды рублей. И это не только наша проблема, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
10: В мире практика точно так же двоякая. Есть сервисы, которые принудительно даже для тестовой подписки требуют банковскую карту в надежде, что кто-то оступится и даже не захотев пользоваться, все равно забудет вовремя отключиться. Есть сервисы, которые честно предлагают тест-драйв без всякой оплаты и лишь после окончания пробного периода предлагают уже за деньги, уже с вводом реквизитов банковской карты подключиться в платном режиме.
8: Но в других странах есть другое регулирование. Так, например, в Великобритании и в некоторых американских штатах онлайн-сервисы обязаны заранее предупреждать пользователей о том, что бесплатный период заканчивается и с такого-то числа деньги будут списываться. Они же обязаны напоминать об условиях продления ежегодных подписок. И что самое главное, пользователю оставляют 2 недели для того, чтобы вернуть деньги после автоматического списания, если человек не заметил его вовремя. Подобные меры хотели ввести и в России, однако в итоге в законе, вступившем в силу в марте этого года, по сути, осталась только норма о том, что сервис не вправе продолжать списывать деньги с карты, если пользователь ее отвязал. Раньше списывали и с отвязанных, а инициативы об обязательных предупреждениях не прошли. Интересно, почему? Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
4: Достаточно ли фитнес-клубам аптечки? Бизнес просит Роспотребнадзор и Минэк отменить требование открывать медкабинеты в фитнес-центрах. С такой просьбой национальное фитнес-сообщество обратилось к главам ведомств. По словам представителей отрасли, нововведение это приведет к неподъемной финансовой нагрузке, продолжит тему Ольга Кашинская.
11: Требования нового Санпина предполагают, что во всех спортивных заведениях с 1 сентября должен быть оборудован медкабинет, соответствующий конкретным требованиям. С площадью не меньше 12 метров, специальным оборудованием, в том числе электрокардиографами и дефибрилляторами, и медработником, находящимся на месте в течение всего времени работы заведения. Кроме того, фитнес-центрам необходимо будет получить медицинскую лицензию. Представители индустрии полагают, что первыми новых требований не выдержат маленькие фитнес-студии и подвальные качалки, для которых затраты окажутся критичными. А в некоторых таких заведениях попросту не найдется лишних 12 метров под кабинет. По подсчетам участников рынка, в среднем обустройство медкабинета в одном фитнес-центре обойдется в сумму от 2,5 до 4 миллионов рублей. А если понадобится перепланировка, затраты могут доходить и до 8 миллионов. То есть суммарно на отрасль ляжет финансовая нагрузка в диапазоне от 30 до 40 миллиардов рублей. Что может стать фатальным для индустрии, которая и без того переживает не лучшие времена из-за падения спроса и роста налоговой нагрузки. Вообще любой фитнес-инструктор обязан иметь базовые медицинские знания, в частности, по оказанию первой помощи. А в тех случаях, когда одной аптечкой не обойдешься, персонал центра сразу же вызывает скорую. Для обычных потребительских спортзалов этого хватает с головой, объясняет президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
12: Это увеличивает объем операционных расходов на оснащение, на лицензию и на операционную деятельность, потому что там должен находиться врач с высшим медицинским образованием. Ни один врач в фитнес-клубе, даже если он может оказывать медицинскую медицинскую помощь, полноценную эту медицинскую помощь оказать не может. Большая проблема возникает у фитнес-студии в связи с этой нормой. Сама фитнес-студия иногда может быть размером 70-100 квадратных метров. И если 12 квадратных метров отводить на медицинский кабинет, этот бизнес становится априори неэффективным.
11: В то время как фитнес-центры думают, где взять деньги на зарплаты новым медицинским сотрудникам, Минздрав публикует данные по кадровому дефициту. Суммарно в России сейчас не хватает почти 90 тысяч медработников. Впрочем, на послабление фитнес-отрасль вполне может рассчитывать, говорит основатель юридической компании Future Legal Павел Катков.
13: Не исключаю, что власти могли бы, скажем, оставить это требование только для крупных фитнес-клубов или на фитнес-клубов, в которых есть виды особо опасных практик, например, боевые искусства или что-то с повышенным риском для здоровья. Полной отмены ожидать не стоит, но подобное смягчение возможно.
11: Подход к таким нововведениям должен быть индивидуальным, считает врач-терапевт и кардиолог из Москвы, медицинский блогер доктор Фил Филипп Кузьменко.
14: Если это какой-нибудь огромный фитнес-центр, куда ходит там тысячи людей, понятно, что там какой-то здравпунктик по типу того, который был в школах. Самое главное, есть просто человек, который за этим следит, чтобы не было такого, если кому-то плохо, там где бинты? И оказывается, что ничего нет. А если мы говорим про небольшие местечковые маленькие фитнес-центры, то это, конечно, плохо, потому что они просто закроются, и, соответственно, просто меньше людей будут заниматься здоровьем, меньше людей будут заниматься спортом, и чего вы добились?
11: Результатом этой призрачной борьбы за безопасность, по словам участников рынка, станет не только закрытие некоторых спортзалов, но и рост стоимости услуг у оставшихся. И в итоге неизбежно упадет количество людей, готовых платить за фитнес, пусть и чуть более безопасный. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес FM.
4: Американским военным будут ежегодно проверять уровень тестостерона. Как заявил министр войны США Пит Хексит, обследовать в обязательном порядке будут военнослужащих старше 30 лет. Те, кто моложе, смогут пройти тестирование добровольно. По словам министра, следить за уровнем тестостерона важно с точки зрения здоровья солдат. Современное поле боя жестоко и беспощадно и требует максимальной психологической, умственной и гормональной готовности, заявил Хексит. Почему идея военного министра встретила слишком много критики, рассказывает журналист Newsweek.
15: Обследование на уровень тестостерона добавит к ежегодному медицинскому осмотру, который проводят для американских военнослужащих. Если в результате скрининга будет выявлен низкий уровень гормона, то на усмотрение врача будет проводиться лечение, включая инъекции, гели, кремы, пластыри и имплантируемые гранулы. Демократы уже поспешили упрекнуть Хексета за эту идею. В прошлом году министр войны сам запретил гендерно подтверждающую терапию наряду с приемом на военную службу трансгендеров. Между тем, сама процедура тестирования будет не очень удобной в условиях армейского быта. Скрининг тестостерона включает измерение уровня сахара в крови натощак в течение 3 часов с 8 до 10 утра. Насколько вероятно, что такое может произойти в армии, задаются вопросом эксперты. Другой вопрос, как быть с тестостероном у военнослужащих женщин. Низкий уровень гормона почти всегда лечится изменением образа жизни, а не лекарствами. Медикаментозное вмешательство может привести к побочным эффектам, включая изменение тембра голоса или ускорение роста волос. И тут снова досталось Хексету, который в последнее время лично заблокировал продвижение по службе нескольких старших офицеров, в том числе женщин. Наконец, сомневаются в разумности таких тестов и сами ученые. Ряд исследований показал, что средний уровень тестостерона у мужчин США снизился за последние десятилетия. Однако взаимосвязь между гормоном и состоянием здоровья все еще остается активной областью научных исследований.
4: Это уже не первая инициатива Хексета в отношении американских военнослужащих. В сентябре Пентагон выпустил приказы о внешнем виде и физической форме в американской армии. Согласно документу, все служащие должны держать лицо чисто выбритым, а уставные усы не должны выходить за пределы уголков рта или противогаза.
6: Карьера с Ольгой Дементьевой.
7: Есть известная мысль Питера Друкера: «Культура съедает стратегию на завтрак». Сегодня к этому можно добавить еще одну фразу: «Новое поколение очень быстро съедает старые методы управления». Почему так происходит? Давайте вместе посмотрим на результаты исследования Fashion Buzz Media и H2O Business Evolution. Там говорят, что зумеры – это уже не сотрудники будущего. Разберемся, почему это так.
16: Более 70% представителей поколения Z уже работают или совмещают работу с учебой. И именно поэтому вопрос, как ими управлять, сегодня стоит практически перед каждой компанией. Самое интересное открытие исследования в другом. Дело не в том, что у зумеров какие-то особенные ценности. Они тоже хотят зарабатывать, развиваться и строить карьеру. Но они принимают решения по-другому. Если для предыдущих поколений привычной была логика «потерпи, покажи себя и потом получишь результат», то у поколения Z работает другая модель. Проверь, попробуй, оцени и, если не подходит, поменяй. И именно здесь возникает большинство конфликтов. Руководитель говорит, у нас большие перспективы, а молодой сотрудник спрашивает, хорошо, а что изменится для меня в ближайшие 2 месяца? Руководитель ему сначала нужно себя проявить, а зумер слышит, сначала нужно работать в условиях полной неопределенности. Почти половина молодых людей говорят, что работа важна, но она больше не является центром жизни. Столько же считают баланс важнее карьерного роста. А 65% готовы перерабатывать только тогда, когда понимают, ради чего они это делают. Ради денег, опыта или действительно важного результата. Для HR и руководителей это меняет логику управления. Абстрактные обещания работают хуже. Формулировка «потерпи, потом будет рост» проигрывает конкретике. Вот твоя зона ответственности, вот критерий результата, и вот чему ты научишься. И еще вот как мы будем следить за прогрессом.
6: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: 11:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. ВК договорился о сделке по продаже магазина приложений «Рустор». Как сообщили в пресс-службе компании, 100% бизнеса переходит к менеджменту. Покупателем стал гендиректор разработчика «Стора» Дмитрий Панкрушев. Несмотря на смену собственника, развитие платформы продолжится в прежнем режиме. Глава Минобороны Андрей Белоусов приехал с инспекцией в войска группировки «Центр», где заслушал доклады командования на пункте управления одного из объединений. Во время поездки министр в том числе рассказал о создании витрины данных для обучения нейросетей беспилотников и наградил группировку войск орденом Суворова. В Калмыкии увеличили лимит продажи бензина на АЗС с 10 до 30 литров на один автомобиль, сообщил глава республики Бату Хасиков. По его словам, для предотвращения ажиотажного спроса на сетевых заправках продолжают действовать ограничения на объем отпуска бензина. Особое внимание уделяется обеспечению топливом всех экстренных служб и общественного транспорта. Парламент Франции принял закон об эвтаназии. Речь идет о праве на помощь в уходе из жизни для пациентов с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями при соблюдении ряда условий. Воспользоваться этим правом смогут только совершеннолетние пациенты с французским гражданством или постоянным проживанием во Франции. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 12:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Недельная инфляция притормозилась с 7 по 13 июля, составила 0,17% против 0,31 недели ранее, сообщил Росстат. Примет ли эти данные во внимание Центробанк на следующем заседании по ставке, оно, напомню, в следующую пятницу. Что еще они придумали? Американские сенаторы обновили законопроект адских санкций и даже немного его смягчили. Будет ли введен в действие документ, который согласован в Белом доме? Об этом сегодня комментарий Георгия Буфта. Бизнес просит отложить на год механизм организованного набора трудовых мигрантов, предложенный МВД. На некоторые положения просит смягчить. Это что не понравилось в пакете от ведомства российским предпринимателям? Выясняем подробнее в нашем эфире. Итак, недельная инфляция в России 7 по 13 июля составила 0,17%, сообщил Росстат. Это заметное замедление по сравнению с предыдущей неделей, когда рост цен составил 0,31%. Так фрукты и овощи подешевели на 1%, в том числе цены на огурцы на 6%, снизились помидоры на 4%. Существенный вклад в инфляцию, как и ранее, внес рост цен на бензин и дизель более 2 и 3% соответственно. Годовая инфляция постепенно замедляется. На 13 июля составила 5,62% против 6% на конец июня. Как новые данные по инфляции повлияют на решение ЦБ по ключевой ставке на ближайшем заседании 24 июля, мнение главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой.
17: Нужно обратить внимание на то, что за последнюю неделю усилилась дефляция в плодово-овощном сегменте, и небольшая дефляция наблюдалась в сегменте услуг. И это, собственно, два фактора, которые обеспечили замедление недельных темпов инфляции до 0,17%. Но, конечно, нужно отдать должное, что эти компоненты, они, что называется, волатильные. То есть это все-таки торможение инфляции, которое структурно выглядит таким немного условным, потому что, с одной стороны, конечно, сейчас есть сезонное удешевление плодово-овощной продукции, но, с другой стороны, понятно, что при росте цен на топливо через какое-то время тренд в снижении стоимости плодово-овощей и в целом продовольственной продукции, конечно, может развернуться, потому что для их доставки тоже нужна транспортировка, и, соответственно, часть стоимости будет, конечно, отражать растущую стоимость топлива. Но вот при этом хочу обратить внимание, что очень важно, что дефляция в услугах возникла, это означает, что из-за ситуации на топливном рынке, по всей видимости, спрос на туристические услуги внутри российских регионов, он снижается. Многие люди предпочитают, видимо, не ездить, а оставаться дома. Это, собственно, как раз больше такой структурный фактор, сдерживающий динамику инфляции, хотя очевидно, что он сопряжен с более слабым спросом. На решение ЦБ текущая ситуация повлияет безусловно, потому что уже Алексей Заботкин говорил о том, что Центральный банк не вправе закрывать глаза на ситуацию на топливном рынке. По моим оценкам, Центральный банк с большой вероятностью возьмет паузу на ближайшем заседании. То есть, в моем понимании, это базовый сценарий развития ситуации 24 июля. И, конечно, будет пересмотр прогнозов ключевой ставки на горизонте 27 года, потому что, по всей видимости, динамика инфляции текущего года, она выйдет за рамки прогнозного диапазона, который от 4,5% до 5,5% на конец 26 года. Ну и, что называется, более высокая входящая точка по инфляции в 2027 год, она, конечно, будет означать, что траектория ставки должна быть выше.
4: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. Топливные издержки постепенно переносятся в цены. Денежно-кредитная политика должна учитывать влияние этого фактора, пишут аналитики ЦБ в традиционном докладе «О чем говорят тренды». Между тем, активно падают рынки. Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии опустился ниже 2100 пунктов. Прямо сейчас посмотрим, что происходит. По-прежнему ниже этой отметки 2066 пунктов. Снижение на 2%. Инвесторы, помимо прочего, бурно реагируют на кувалду по имени Линдси, санкционный законопроект Грэма Блюментали. Смерть сенатора республиканца Линдси Грэма в реестре экстремистов и террористов в России придала новый импульс давно лоббируемому им с сенатором-демократом Блюменталем законопроекту, в котором о новом санкционном законе против России. 14 июля большая двухпартийная группа сенаторов официально представила обновленную версию законопроекта. Впервые документ выходит на голосование с письменным согласием Белого дома, полученного после переговоров с министром финансов Скоттом Бессентом. На Украине, однако, опасаются, что законопроект провалится, либо его вообще не примут, либо Трамп затянет подписание, Рибун просто не воспользуется полномочиями наложить санкции, пишет политику. Украинцы также беспокоятся, что после смерти Грэма больше некому будет улаживать конфликты между Трампом и Зеленским. Что же нового в этом законопроекте? Комментарий Георгия Бофта.
18: В версии законопроекта 2025 года предусматривались пошлины не менее 500% на все товары из любой страны, покупающие российские нефть, газ, уран или нефтепродукты. Тогда под удар попадало более 60 стран. Теперь эта тарифная дубина уменьшена до потолка в 100% и применяется только к пятерке крупнейших покупателей российской нефти и газа. Ядром биля станут обязательные блокирующие санкции против высшего российского руководства, включая Путина, политиков и военных, крупных предпринимателей, госкомпаний и иностранных. иностранных компаний, поддерживающих российский ОПК. Под ударом также финансовые институты, включая ЦБ, Сбербанк и Газпромбанк, а также любые банки, ведущие с ними операции. Отдельный акцент сделан на энергетический экспорт. Под обязательные санкции подводятся такие СПГ-проекты, как Ямал-СПГ и Арктик-СПГ-1, 2 и 3, а также теневой флот. Санкции грозят не только самим судам, но и всем, кто проводит с ними любые операции. Отдельно оговорены запреты на операции с российским суверенным долгом и листинг российских эмитентов в США. Большая часть санкций вводится законом. Впервые в истории Конгресс прямо предписывает применение тарифов в качестве геополитического оружия, но при этом делегирует Белому дому право устанавливать конкретную тарифную ставку, определять пятерки крупнейших покупателей и применять изъятие. В то же время любая приостановка санкций требует уведомления Конгресса и соответствующего обоснования. Отменить закон может только сам Конгресс. Есть оговорка. Страны, покупающие менее 15% российского газа и сокращающие закупки, освобождаются от пошлин. По нефти исключения нет. При этом закон предписывает президенту ввести тарифы, но конкретную ставку определит торговый представитель США в диапазоне до 100%. Так что можно назначить и 20%, и даже меньше. Состав пятерок пересматривается каждые полгода. На прямой вопрос о вторичных санкциях против Китая и Индии Трамп ответил: «Посмотрим, это не обсуждалось». При этом все понимают, что в случае с Китаем, который импортирует до половины российского экспорта сырой нефти, полный 100% тариф означал бы полномасштабную торговую войну. С Индией Вашингтон уже проходил похожий путь и отступил. Для Венгрии и Словакии почти наверняка придумают все же какое-нибудь исключение. Торговая война с двумя членами НАТО никому в Вашингтоне не нужна. Азербайджан может оказаться единственным на деле кандидатом на показательную порку. Торговля с США мизерная, тариф безболезненен для Америки, но станет показательным для остальных. Год назад, когда законопроект, поддержанный тогда 84 сенаторами, был готов к принятию, Трамп через лидера большинства Тьюна остановил голосование, чтобы не связывать себе руки в переговорах с Путиным. Но в начале нынешнего года снова дал зеленый свет. Окончательная сделка была одобрена на полях саммита НАТО в Анкаре. И тут Трамп неожиданно предположил, что законодатели могут добавить в санкционный список еще и Иран, и Хизбаллу. Правда, сенаторы встретили идею холодно. Блюменталь так заявил: «При всем уважении к президенту, нам следует продвигать данный биль, а не открывать его для других потенциальных целей». Логика тут проста. Любая новая правка многострадального текста может возобновить торг, давая Белому дому предлог для проволочек. Для российской экономики законопроект несет угрозу сочетанием двух факторов. Первый. Поскольку подавляющая часть российского энергоэкспорта приходится на Китай и Индию, то их поведение будет решающим. Поэтому даже на практике непримененные 100% пошлины станут постоянным аргументом в пользу увеличения дисконта на российскую нефть. Второй – это обязательный, законодательно закрепленный характер санкций против ЦБ, банков, СПГ-проектов и теневого флота, что подрывает представление о том, что санкционный режим может стать разменной картой в рамках большой сделки с Трампом.
7: Это был Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». Российский бизнес просит смягчить требования по найму иностранных работников. Ранее МВД представило ряд законопроектов, в которых предлагают установить механизм организованного набора трудовых мигрантов. Однако некоторые меры, предложенные министерством, раскритиковали российский бизнес-объединение. А начало работы самого механизма предлагается перенести на год. Тему продолжит Валерий Упадуев.
19: Письмо с предложениями по корректировке механизма организованного набора трудовых мигрантов подписал глава РСПП Александр Шохин и направил его зампреду правительства Татьяне Голиковой от имени российских деловых объединений. Это, собственно, сам Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, Опора России и Деловая Россия. МВД в своих законопроектах по сути своей предлагает ужесточить правила трудовой миграции. Соответствующий эксперимент должен начать работу с 1 января 2027 года и продлиться до конца 30-го. Участвовать будут все регионы, кроме Москвы и Московской области. На замену бумажным патентам придут электронные реестры. Один для мигрантов, желающих работать в России, другой для работодателей, которые нуждаются в иностранной работе. Силе. МВД организует подбор работников, но это жестко привязывает мигранта к конкретному работодателю, региону и профессии. При этом, чтобы сменить место работы, мигранту придется выезжать из России и заново вносить себя в реестр. По мнению бизнеса, это создает дополнительные сложности и может подтолкнуть мигрантов к нелегальной занятости. Ассоциации предлагают, чтобы предложенная МВД модель трудоустройства на протяжении 2 лет работала параллельно с существующей системой патентов и разрешений на работу. При этом уже сейчас привлекать иностранную рабочую силу для российского бизнеса мясо. Дорого и сложно. Нужно упрощать механизм, а не наоборот, говорит генеральный директор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов», эксперт по правовым вопросам «Опоры России» Алексей Петропольский.
20: В принципе, ввоз иностранной рабочей силы в России очень проблематичен. Если его дальше еще зарегулировать и усложнить, то мы вообще останемся без рабочей силы. В первую очередь нужно уже упрощать то, что сегодня есть. Потому что именно привезти иностранца в Россию крайне тяжело. Получить рабочую визу практически невозможно. Люди работать в России хотят, ехать хотят, но возможности получить визы практически нету. Если мы говорим о странах ЕАЭС, СНГ, традиционно разнорабочий труд сюда приезжает, но он тоже стал стоить, ну, со всеми разрешениями и возможностью привезти такого человека от 100 тысяч рублей в месяц. Невозможно построить развивающуюся успешную страну без иностранной рабочей силы.
19: Кроме того, бизнес-ассоциации в совместном письме указывают, что инфраструктура, нормативная база, информационные сервисы и визовые процедуры нуждаются в доработке. Поэтому начало работы механизма, разработанного МВД, предлагается сдвинуть на год, с 27 года на 28. Также бизнес просит не распространять эксперимент на граждан стран-членов ЕАЭС, то есть Белоруссии, Казахстана, Армении и Кыргызстана. Новшество миграционное законодательство МВД предлагало ввести на фоне продолжающегося дефицита кадров. Потому бизнес и просит доработать, а местами и отказаться от некоторых параметров. Причем по российскому рынку труда бьют не только ужесточения для мигрантов, отмечает руководитель исследовательского центра «Суперджоб» Наталья Голованова.
21: Если говорить о том, какие сферы больше всего сейчас нуждаются в рабочей силе, то это розничная торговля. Ну и надо сказать, что промышленность, хотя и потеряла лидерство по спросу, все равно этой отрасли очень сильно не хватает квалифицированных кадров. На самом деле, по сравнению с демографией, миграционное законодательство не такой большой удар. Мы еще, кстати, недавно совсем выяснили, что исчерпали регионы резервы. Видим, что почти нет желающих среди мужчин, как раз того самого востребованного работодателями возраста, к переезду.
19: Отдельно от разработанных МВД законопроектов статс-секретарь замминистра внутренних дел Игорь Зубов заявил, что каждый мигрант, приезжающий в Россию, будет обязан купить здесь мобильный телефон. Благодаря этому МВД будет знать местоположение каждого мигранта, а также уведомлять его, например, истечении срока документов или о необходимости явиться куда-либо. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: 1000 отправленных резюме и всего лишь 5 положительных откликов.
6: Бизнес ФМ. С теми, кто в теме.
4: Дизайнер Бентли Илья Разумов рассказал Бизнес ФМ, как ему удалось попасть на работу мечты и какой путь пришлось пройти, как его кандидатуру отвергли почти все мировые автомобильные концерны, в том числе и российские. Ну а теперь за его плечами работа в самых престижных автоателье.
22: Посылал портфолио в разные компании по всему миру. Наверное, я отправил в 90% всех студий и, наверное, в 100% вообще компаний. Отправлял везде, там, от Америки до Австралии. И, собственно, мне и Bentley один раз отказывала в 2020 году, и Volkswagen, на который я в итоге попал, отказывал раз 8 или 10. От АвтоВАЗа, по-моему, раз 5. Они особо рьяно отказывали. Вообще все российские бренды мне отказали, в том числе и NAMI, которая делает аурусы.
4: А что было потом, слушайте после полудня на Бизнес ФМ. С дизайнером экстерьеров Bentley Motors и Разумовым беседовала моя коллега Дарья Гашкова.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. Музыкальный суперхит «Umbrella», который принес певице Риане ее первый Грэмми, первоначально предназначался для Бритни Спирс. До самой Бритни демо даже не добралось. Отказ поступил от продюсеров Спирс, которые ответили, что материал для нового альбома певицы уже укомплектован. Вторым шагом авторы «Umbrella» предложили свой трек хип-хоп-исполнительница Мэри Джей Блач, которую новая песня вообще не вдохновила. Зато потенциальный хит оказался очень нужен продюсерам, подающей надежды 19-летней Рианы. А сама артистка буквально отхватила его с руками, записав без промедления. «Umbrella», став главным синглом нового альбома певицы, поднялась в США на первое место в чарте Billboard и продержалась там 7 недель. Ариане впервые заговорили как о суперзвезде. Знал бы прикуп на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
5: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
5: Автомобиль «Лада Азимут» успешно прошел краш-тесты в рамках государственной сертификации, сообщили в пресс-службе «АвтоВАЗа». Результаты ударных испытаний показали, что новая модель выполняет национальные требования по безопасности. Фронтальный удар о барьер прошел на скорости 56 км в час, боковой на скорости 50 км в час. В обоих тестах подушки безопасности сработали штатно. Показатели нагрузки на манекенах не превысили допустимых значений. Все они остались в безопасной зоне. ВУШ перераспределяет свои самокаты и велосипеды на более маржинальные рынки Латинской Америки. С начала года сервис кикшеринга сократил количество поездок в России и СНГ на 3%, а на южноамериканском континенте, напротив, их число выросло на 23%. В кикшеринге отмечали, что, к примеру, Мехико обладает потенциалом, сопоставимым с Москвой. Это город с высокой плотностью застройки и развитой велоинфраструктурой. OpenAI выпустила свое первое устройство – компактную клавиатуру. Новинку назвали «Кодекс Микро». С ее помощью можно управлять и агентами, а именно запускать типовые задачи, включая проверку кода и поиск ошибок, создавать новые чаты и включать голосовой режим, а также менять уровень рассуждений искусственного интеллекта. В комплект входят 32 сменные клавиши. Стоимость микроклавиатуры составляет $230. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: «11:48 в Москве». Минцифры разъяснила, как банки и операторы будут возмещать средства пострадавшим от телефонных мошенников. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале правовых актов. Компенсировать потери будут, в том числе, если жертва перевела деньги, а банк или оператор не предотвратили подозрительную операцию. Сначала пострадавший пишет запрос в банк. Если тот подтверждает, что ошибка возникла на его стороне, и банк мог остановить операцию, то он и компенсирует средства. Если же банк все сделал в соответствии с законом, то обращение перенаправляется оператору связи пострадавшего, который тоже проводит проверку и, если найдет у себя ошибку, то должен компенсировать ущерб. Ожидается, что операторы связи теперь будут тщательнее вести антифрод-деятельность, говорит директор технического департамента RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
2: С точки зрения возврата, если у нас банк или оператор сотовой связи не проверил платеж по базам мошенников, ну, очевидно, это его нарушение, и ему потребуется компенсировать пострадавшему ущерб. Это было и ранее. Ничего принципиально не изменилось, только теперь база не только у финансовых организаций, но и у операторов. А с другой стороны, если просто произошло мошенничество, и банк проверил, ну, и оператор сотовой связи, соответственно, также проверил по базам, и это, ну, вновь фигурирующая в поле зрения правоохранительной сим-карта, то есть она ранее ни в чем негативном не светилась, тогда о возврате со стороны банка или операторов сотовой связи, то есть компенсации пострадавшему, речь не идет.
3: О чем говорит статистика? Сейчас все проверяют, все делают, чтобы предостеречь, или же нет?
2: Я бы сказал так, что проверки выполняются там на 99%. По поводу предостережений здесь, к сожалению, ситуация, ну, 50 на 50, а со стороны операторов сотовой связи деятельность пока вообще не ведется, ну, потому что от них этого раньше не требовалось. Первый эффект, который ожидается, это снижение числа блокировок легитимных переводов. Второй показатель, который должен улучшиться, да, уже прямо из очевидных, должно снизиться количество голосовых звонков мошенников, то есть с сотовых номеров. Вообще сейчас процент таких мошенничеств невелик, да, то есть мошенники у нас перешли в мессенджеры, соцсети, даже в электронную почту кто-то вернулся, но все равно они продолжают звонить. И вот количество именно этих звонков должно сократиться. Ну вот в общей массе, ну я думаю, процентов 5, может быть даже 10 именно источников мошенничества должно отрезаться.
1: Федор Музалевский, RTM Group. Постановление правительства, предусматривающее возможные компенсации жертвам телефонных мошенников, должно вступить в силу 1 марта следующего года.
6: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
1: Гриш, приветствую.
23: Добрый день.
1: Как дела на нашем рынке? Минус 2% прямо сейчас, я смотрю.
23: Ну, в целом, индекс Мосбиржи, как говорится, осваивается на низах с декабря 2022 года, но вот на этом дне рынок пытается стабилизироваться. Потери в 2%, ну, в принципе, здесь все логично, потому что объективно пока нет каких-то весомых факторов для покупки акций. Ну, соответственно, идет еще и ликвидация части купленных ранее позиций, особенно со стороны частных инвесторов. Ну, может быть, те, кто привык использовать заемные деньги в торговле акциями, тоже вынуждены свои позиции ликвидировать. Так называемая принудиловка идет по некоторым бумагам. Ну, я так понимаю, в «Газпроме» в основном именно сюда стекались спекулятивные деньги с плечами, да, ну и акции «Газпрома» тестируют новый минимум с 2008 года, падали даже ниже 85 рублей, но в любом случае потери у них до сих пор больше 3%, ну и акции «Сбербанка» в итоге тоже сломались, и технический сигнал на продажу усилил давление продавцов, ликвидацию позиций 2,5%. Ну, достаточно вот минусов таких по акциям «Газпрома» и «Сбербанка», чтобы индекс Мосбиржи вот так и просел до 4-летних минимальных значений, потому что вес вот именно этих двух компаний очень большой, как влияющий фактор на индекс Мосбиржи. Но в любом случае все пока широким фронтом снижается. Акции «Новатэка» и «Роснефти» тоже близки к минимальным уровням 2022 года. Здесь пока тоже ничего не меняется. В принципе, уровни тут уже всего лишь психологические. Так, навскидку, судя по всему, можем вернуться назад к отметке 200, но это тоже всего лишь цифра. Движение рынка пока все-таки так по динамике сконцентрировано на уже других технических целях. Они находятся ниже 2000. Ну, наверное, туда можем сползти. Тем более акции Сбербанка скоро будут падать на дивидендной отсечке, соответственно, могут индекс действительно ниже 2000 привести. Ну, дальше будет видно. Факторы прежние – это геополитический тупик, нет просвета пока здесь, с рублевой ликвидностью ситуация опять ухудшилась, ЦБ все-таки пытается маневрировать с точки зрения контроля как над валютным курсом, чтобы не разгонять инфляционные ожидания и девальвационные, так и пытается сдержать какие-то избыточные спекуляции. Ну, рублей не хватает, банковская система практически зависит от ликвидности, которую предоставляет ЦБ. ЦБ на прошлой неделе дал ликвидность, на этой неделе эту ликвидность забрал, поэтому, как говорится, живем до следующего вторника, там посмотрим. Ну, на валютном рынке есть попытки чуть-чуть задавить рубль, но пока 11,5 юань к рублю даже толком не может вернуть, не получается и не хватает рублей. Хотя, так формально, исторически у нас падение синхронной цены на акции и долговые бумаги всегда потом приводило к какому-то давлению на рубль, но сейчас вот пока не получается. Кстати, индекс УФЗ тоже падает, но здесь вот, в отличие от рынка акций, индекс УФЗ, это стоимость российских долговых бумаг, пока опустилась лишь к минимуму с мая прошлого года.
6: Капитал на бизнес FM. Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
0: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Cash cow. Буквально с английского «денежная корова». Так называют бизнес, который из месяца в месяц, из года в год приносит стабильный хороший доход. Как правило, это надежная компания с устойчивым уровнем прибыли и дивидендов при относительно небольших затратах на развитие, которая, кстати, может стать и инвестором. Что англоязычным людям «денежная корова», то русскому человеку «курица, несущая золотые яйца». Срочные переводы на «Бизнес FM». Тест-драйв с Еленой Лисовской.
8: Не так давно на китайском рынке выпустили обновленную версию Audi A6. Рынок в Китае огромен, и наряду с обилием новинок собственного автопрома европейские машины до сих пор остаются популярными, но в удлиненном варианте, который создается специально для азиатских покупателей. Модель обновилась достаточно давно, а первый раз я ее увидела в конце мая на своей площадке в Казани, но даже не успела рассмотреть. Машину купили моментально. Фанаты ВАК пристально следят за обновлениями. И только сейчас мне удалось хорошо протестировать новую модель уже у себя в Москве и с удовольствием на ней покататься. Первые метры еду в полной тишине. Все версии новой A6 оснащаются 48-вольтовой гибридной системой. Чуть прожимаю педаль газа, и неприятно начинает шелестеть 2-литровый бензиновый двигатель, 272 лошадиные силы, хорошо знакомые мне по кроссоверам Volkswagen, которых у меня на площадке в изобилии. Тяга прекрасная, робот-эстроник незаметно щелкает передачи. Полный привод Quattro входит в стандартное оснащение. Интерьер оформлен в фирменной концепции Audi с тремя экранами и сенсорной панелью на двери. Кстати, в европейских СМИ прошла информация, что в новых моделях Audi вернутся к кнопкам. Как же я жду этого момента. На заднем сиденье в прямом смысле могу полностью вытянуть ноги, и это при росте 175. Не мудрено, колесная база 306 сантиметров при длине автомобиля 5.14. Внешне новая A6 Long сохранила решетку радиатора, очень похожую на прошлую генерацию. Но бамперы переработаны, и вся оптика совсем другая, за счет чего новую модель со старой никак не перепутать. Внешность и является единственным нюансом этого автомобиля. Не все приняли новый дизайн. В России Audi A6 доступна исключительно параллельным импортом и стоит в районе 7,5 миллионов рублей.
6: Тест-драйв на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
7: 11:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после гибели главного инженера Запорожской АЭС и его водителя в результате атаки украинского беспилотника. При этом ударе пострадал еще один работник станции. Напомню, накануне украинский беспилотник целенаправленно ударил по автомобилю, в котором находились сотрудники Запорожской атомной электростанции. Греция выступила против новых санкций ЕС в отношении российского газа, стремясь защитить от ущерба судоходную компанию греческого магната Прокопио Динагас. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, компания занимается морскими перевозками СПГ. По словам собеседников издания, возражения Греции уже неделю сдерживают утверждение 21-го пакета антироссийских санкций. Международный союз конькобежцев присвоил нейтральный статус пятерым российским фигуристам. Это Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева и Григорий Федоров. 30 июня союз принял решение о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в сезоне 2026-2027 в нейтральном статусе. Власти Южной Кореи допустили введение запрета на соцсети для детей до 14 лет. Для аккаунтов подростков от 14 до 19 лет предлагается ограничить функционал и изменить дизайн, чтобы они стали меньше использовать соцсети. В парламент Южной Кореи внесено уже около 7 законопроектов на эту тему. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Полдень в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Российский фондовый рынок сегодня упал до минимальных значений с декабря 2022 года. Индекс Мосбиржи ушел ниже отметки в 2100 пунктов и сейчас теряет больше 2%, 2062 пункта в эти минуты, при том, что среда закончилась падением на 2,8%. Мнение экспертов через минуту. Ростех представил комплекс «Паутина» для защиты промышленных объектов от атак беспилотников системы. Это представляет собой модульные металлоконструкции, и заявляется, что они способны выдержать прямое попадание дрона. Аргентина вышла в финал чемпионата мира по футболу. Южноамериканцы одержали волевую победу над Англией 2-1. А после матча раскрыли плакат «Мальвины – это Аргентина». Речь об островах, которые британцы называют фолклендскими. Будут ли теперь санкции? Подробнее в нашем эфире. Итак, индекс Мосбиржи упал ниже отметки в 2100 пунктов. Случилось это впервые с декабря 2022 года. Сейчас потери 2,3%, 2059 пунктов. Среди факторов, которые могут оказывать давление, эксперты перечисляют санкционные угрозы, геополитические риски из-за конфликта на Украине. Но вчера стало известно, что новый американский законопроект о санкциях против России предусматривает введение новых ограничений в отношении ЦБ, а также Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Впрочем, пока непонятно, будет ли в итоге принят этот документ, в каком окончательном виде и как именно будет применяться. Кроме того, давление на рынок оказал опрос Центробанка, согласно которому аналитики ухудшили прогнозы по инфляции на этот год и все последующие. Сейчас влияние оказывает совокупность этих факторов, говорит финансовый эксперт Михаил Ханов.
9: В первую очередь, это нарушенные ожидания о достаточно быстром, ну, по крайней мере, методичном снижении ставки со стороны ЦБ. Все ожидали ставку в районе 12 в конце года, и из этого все покупали облигации, многие покупали исключен, даже если это ОФЗ, и отсюда вот сейчас мы видим распродажи, в том числе и в облигациях. В акциях здесь и говорить нечего, потому что фонды денежного рынка, предлагающие доходность даже там 13-14% годовых, выглядят гораздо более привлекательными для инвесторов, особенно для малоопытных инвесторов, нежели чем фондовый рынок, тем более фондовый рынок, который постоянно падает. Ну и, собственно, вся ситуация вокруг нашей страны, геополитика, наряду еще с изменившейся позицией

0: ставка, скорее всего, останется на прежнем уровне с достаточно осторожными комментариями относительно инфляции, совершенно иной траектории ее снижения, но снижение все-таки будет.
1: Михаил Ханов, финансовый эксперт. На днях Владимир Путин на встрече с главой Якутии Арсеном Николаевым отметил, что ключевая ставка в России должна снижаться. Это станет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей в стране, сказал он. Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявлял, что регулятор не вправе закрыть глаза на цены на топливо и инфляционные ожидания. Но, как он отмечал, Банк России исходит из того, что принимаемые правительством меры обеспечат нормализацию ситуации на топливном рынке. Ситуацию на российском фондовом рынке комментирует гендиректор УК «Спутник управления капиталом» Александр Лосев.
2: У слабости фондового рынка, а по сути у происходящей катастрофы, есть 4 причины. Первая причина, основная, это институциональная слабость рынка. Он представлен в основном физлицами. Инвесторы, которые могли бы поддержать котировки, ну как во всех странах, банки, управляющие компании, страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные фонды у нас почти не присутствуют на рынке акций. Сейчас из-за жесткости регулирования Банка России невозможно банкам и управляющим компаниям инвестировать в акции значительные средства. Вторая причина – сверхжесткая денежно-кредитная политика Центрального банка, которая дает альтернативу в виде фондов денежного рынка, ну, поскольку ставки высокие, рынка облигаций, то есть на рынке акций не так много возможностей заработать по отношению к остальному сегменту фондового рынка. Третья причина – состояние экономики. Можно рассматривать наш фондовый рынок как такой индикатор будущего состояния экономики. Ну и третий фактор, конечно, военный и связанные с ними антироссийские санкции. Все вот это вместе создало критическую массу. И, по сути, мы сейчас наблюдаем такую медленную, а может быть и быструю смерть российского фондового рынка. Коллапс, ну, он возможен. Конечно, до нуля не упадем. Но до смены команды ЦБ, которая произойдет только в июне следующего года, ничего хорошего на нашем фондовом рынке ждать не приходится. Набиуллина же сама на пресс-конференции после последнего заседания сказала, что заканчивается ее последний срок по закону. В марте следующего года президент Путин должен будет представить обновленной Думе кандидатуру нового главы ЦБ. И я думаю, что смена команды будет радикальна.
1: Александр Лосев, УК «Спутник управления капиталом». Подробнее о данных по инфляции, о санкционном законопроекте имени умершего сенатора Грэма, состоявшего в реестре экстремистов и террористов, через полчаса в эфире «Бизнес ФМ». Ростех представил комплекс «Паутина» для защиты промышленных объектов от атак беспилотников. Разработку вела дочка компания «Арте проектные технологии» система «Паутина». Это модульные металлоконструкции, способные выдержать прямое попадание дрона массой до 200 килограммов, летящего на скорости в 250 километров в час. Решение позволяет эффективно защищать такие объекты, как нефтехранилища, электроподстанции и другие, отметили в Ростехе. И более того, систему можно бесконечно модернизировать. Конструкция прошла уже натурные проверки на сейсмологическую устойчивость, а также продолжаются испытания стойкости изделия к попаданию беспилотников разных типов. Паутина, как уверяют разработчики, поможет защищать объекты высотой более 25 метров любой площади, собирается паутина на болтовых соединениях и не требует сварки. Почему такое относительно простое решение не представили раньше? Мнение военного эксперта, редактора журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрия Корнева.
3: Из той информации, которую, собственно, делал публичный Ростех, ясно, что создана универсальная конструкция, которая позволяет обеспечить физическую защиту объектов, дронов с соответствующими характеристиками. На самом деле, под эти характеристики попадает подавляющее большинство дронов FPV, попадает подавляющее большинство дронов, которые, типа лютые и тому подобные, то есть тихоходные дроны с поршневыми двигателями, которые наносят удары в глубину территории Российской Федерации. Действительно, почему такая конструкция не была создана, достаточно давно, вероятно, вызвано тем, что велся сбор информации о том, какие потребности по защите. Возможно, пробовали разные варианты. Мы все помним, что вокруг танков с топливом строили сети, вокруг различного оборудования на нефтеперегонных заводах и не только делали самые разные, механические преграды. Вероятно, стало ясно, что против дронов с тяжелыми боеприпасами это все неэффективно. А вот такая более прочная, сплошная монолитная

0: можно сказать, конструкция, обеспечивает, вероятно, ну, действительно, защиту при попадании дрона, при падении дрона, при падении обломков дронов. Видимо, потребовалось время на разработку, на проверку, на тестирование, на эксперименты. И поэтому только сейчас такого рода оборудование появилось. Поставить такую защиту, скорее всего, окажется заметно дешевле, чем организовывать защиту средствами противовоздушной обороны, потому что, ну, понятно, что комплексов типа «Панцирь» на всех не хватит.
1: То, что касается финансирования, это, правильно я понимаю, это компании могут за деньги поставить, или это госфинансирование, поскольку это объекты, там, энергетическая инфраструктура защищаются?
0: Вероятно, может быть и государственное финансирование такого рода средств защиты. Здесь очень сильно, наверное, все зависит от тех предприятий, о которых идет речь. Но сейчас категорически приветствуется то, что предприятия самостоятельно, сами за свой счет решают вопросы своей защиты.
2: Дмитрий Курнев, военный эксперт. По меньшей мере 3 человека погибли минувшей ночью в результате ударов по российским регионам. В Суземке Брянской области погибли 15-летняя девочка и ее бабушка, и еще одна женщина ранена. По сообщению главы региона, ВСУ били из РСЗО «Град». В Ярославской области погиб мужчина. 4 человека получили ранения в результате атаки украинских дронов. Как пишет губернатор Евраев в соцсетях, только в первую волну сбито 19 беспилотников. Российская Минобороны сообщила о ночном нанесении ударов по Киеву и портам Одессы. Поражены предприятия украинской военной промышленности, задействованные в производстве и хранении беспилотников. Также поражены объекты инфраструктуры в портах Одесской области. К другим темам. Аргентина вышла в финал чемпионата мира по футболу, но может попасть под санкции ФИФА за политический жест после игры с англичанами. Игроки южноамериканской сборной вынесли баннер с надписью «Мальвины аргентинские». Речь про Фолклендские острова, за которые Аргентина вела войну с Британией в 1982 году. Теперь по команде могут применить разные виды санкций, от устного предупреждения и выговора до штрафов и дисквалификации отдельных игроков. Сергей Гордеев вспомнил, как обычно в футболе наказывали за подобные жесты.
3: Подробности. «Футбол объединяет мир», – так гласит официальный слоган ФИФА, который можно услышать во время рекламной паузы любого матча на чемпионате мира. Но это на словах, а на деле футбольное поле нередко используют как политическую арену, и серьезных наказаний за это почти не бывает. 2014 год. Египетский футболист Ахмед Абдель, выступая на клубном чемпионате мира, поднимает вверх 4 пальца. В тот момент этот жест ассоциировался с оппозицией и свергнутым президентом страны Мохамедом Мурси, а еще со столкновениями в центре Каира, в результате которых погибли люди. Футболист заявил, что не вкладывал ничего политического и лишь хотел почтить память погибших, но Федерация футбола Египта в итоге дисквалифицировала игрока на 1 год. В том же 2014 году отличилась и Аргентина. В товарищеской игре со Словенией игроки вынесли баннер с надписью «Фолклендские острова аргентинские». ФИФА осудила Аргентинскую футбольную ассоциацию за подобные действия и оштрафовала на 30 000 швейцарских франков. Год 2018. Празднуя голы в ворота Сербии, швейцарские футболисты Гранит Джака и Джердан Шакири скрестили ладони, изобразив двуглавого орла, национальный символ Косово. Сербия, не признающая независимость республики, восприняла это как политическую демонстрацию. ФИФА открыла разбирательство, футболистов могли отстранить, но ограничились штрафом в 10 000 швейцарских франков. 2024 год. Во время празднования победы на чемпионате Европы испанские футболисты Родри и Моратта вместе с болельщиками начали скандировать «Гибралтар испанский», намекая, что нынешняя заморская территория Британии когда-то принадлежала испанской короне. Дисциплинарный комитет наказал игроков. Обоих отстранили на 1 игру за сборную.
2: Между тем, петиция об исключении Аргентины из чемпионата мира набрала уже больше 10 миллионов подписей. Кампания на сайте Аргентина Аут продолжает набирать обороты. Авторы петиции обвиняют судей и ФИФА в предвзятости и протаскивании Аргентины вместе с Лионелем Месси ко 2-му титулу подряд.
3: Реклама.
4: Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о промышленности. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Евгением Мониным, генеральным директором Карачаровского механического завода Дмитрием Сидельковским и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 16 на «Бизнес ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости коротко.
5: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Максимальное превышение числа ликвидаций коммерческих предприятий над открытиями в первой половине года зафиксировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, говорится в новом исследовании аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». Уточняется, что в целом по стране число открытий предприятий отставало от количества ликвидаций на 44%. Существенная убыль коммерческих организаций также наблюдалась в Свердловской, Новосибирской, Челябинской, Самарской областях, Краснодарском крае, Нижегородской области и Татарстане. Тут убыль составила от 1,5 до 2,000 организаций. На эти 10 регионов пришлась половина от общего снижения по стране. Наплавной мост через Оку в Павлове открыли после ремонта. Речь идет о переправе, которая находится на автодороге Павлово-Тумботина-Гороховец. Плановый ремонт был необходим, поскольку истекал срок действия обязательного свидетельства о соответствии моста. Переправа через Оку – важная транспортная артерия для жителей Павловского округа и соседних районов. Своевременный ремонт и получение нового свидетельства гарантируют безопасность моста для автомобилистов и пешеходов, отмечают эксперты. Нижегородцы могут пожаловаться на водителей самокатов. Для этого нужно воспользоваться чат-ботом «Самокаты и общественный контроль» в мессенджере «Макс» и ВКонтакте, сообщили в городской администрации. Пожаловаться на нарушение может любой. Для этого нужно открыть бот, заполнить короткую форму с указанием типа нарушения, времени и места и приложить фото или видео. Система автоматически направит сообщение в адрес сервиса, на самокате которого передвигался нарушитель, а заявитель может отслеживать статус обращения в боте. Наличие или отсутствие номера на самокате не влияет на возможность установить поездку конкретного нарушителя, но присутствие на фото номера ускорит поиск. В зависимости от тяжести нарушения, водитель может получить предупреждение, штраф или блокировку аккаунта. Чат-бот работает только в отношении арендных самокатов. Жалобы на частные электросамокаты не обрабатываются. В России планируют изменить фиксированные авансовые платежи по НДФЛ для работающих иностранцев. По данным парламентской газеты, инициативу одобрил профильный комитет Совета Федерации. Для иностранцев, работающих по патенту у физических лиц, платеж составит 1700 рублей в месяц. Для занятых в организациях, у предпринимателей, нотариусов и адвокатов – 1200 рублей. Сумма будет увеличиваться на 50% за каждого ребенка или другого члена семьи, который находится на иждивении иностранного гражданина в России. Основные изменения должны вступить в силу с 1 января. Нижегородская мэрия утвердила дизайн-код улицы Короленко. Анализ выявил отсутствие единого подхода и неудовлетворительное состояние наружного информационного оформления. Многие конструкции устарели, выполнены из некачественных материалов, размещены хаотично, без учета архитектурных и стилистических характеристик зданий. Дизайн-код разработали для повышения качества городской среды, модернизации фасадов с учетом исторических особенностей улицы и упорядочения размещения информационных конструкций. За 31 год своего существования франшиза «История игрушек» принесла глобальной экономике 51 миллиард долларов дополнительного дохода. Это данные исследования консалтинговой компании «Стюарт Редквин» по заказу «Уолт Дисней». Непосредственно этой компании франшиза принесла более 16 миллиардов долларов. Это доход от продажи билетов, сувенирной продукции, аренды фильмов для домашнего просмотра. Кроме того, положительный эффект почувствовали на себе туризм, производственная сфера, индустрия развлечений, пишет «Коммерсант». Развитие событий на бизнес. На СФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
4: Погода.
6: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается пасмурное небо, дождь и плюс 13 градусов. Вечером плюс 12, осадки продолжатся, ночью также вероятен дождь и плюс 11 на термометре.
4: Валюта.
6: На 16 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка, курс китайского юаня 11 рублей 51 копейка. Держитесь курса.
4: Компании и корпорации.
5: Промышленный комплекс с готовыми площадями под продажу или аренду построят в особой экономической зоне Кулибин на Бару. Проект реализует при участии крупного холдинга «Ава Групп». Комплекс общей площадью до 90 тысяч квадратных метров построят в три очереди. Первый планируют ввести в эксплуатацию в 2029 году. По словам заместителя председателя правительства Нижегородской области Артура Батурского, планируемый объем инвестиций – 3,5 миллиарда рублей. По замыслу властей, готовые промышленные площади должны удовлетворить спрос бизнеса на площадке под ключ и расширить предложение для резидентов особо экономической зоны. Сочетание преференциальных условий и готовых площадей позволит компаниям значительно сократить сроки реализации проектов, отметил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков. Проект реконструкции завода птицефабрики Кудьминской в поселке Буревестник Богородского округа прошел экспертизу. Проектную документацию проверял научно-производственный центр «Аудит безопасности» и выдал положительное заключение. Заказчик птицефабрика Кудьминская проект подготовила «Оборонэкспертиза Белгород». Директор Нижегородского металлургического предприятия «Гранком» Артем Максимов вошел в топ-10 Всероссийской премии «Молодой промышленник года». Жюри оценивает инновационность, технологическую новизну, экономические результаты, социальную значимость проекта, а также личный вклад участника в развитие предприятия. Отмечаю, что «Гранком» занимается производством металлических порошков и изделий из них. Предприятие образовано в 2013 году как дочерняя компания «Руспулимет» и размещена на территории в Кулебаках. Под руководством Максимова организация реализовала ряд стратегически важных проектов. В частности, на заводе проведена модернизация, расширена линейка выпускаемой продукции, освоено производство порошковых композиций на основе алюминия и меди, реализован проект по выпуску ферробора специального назначения. Отдельное внимание предприятие уделяет развитию аддитивных технологий. Это метод изготовления трехмерных объектов путем прослойного добавления материала. На заводе сформирована инфраструктура для полного цикла такого производства, от разработки порошка до создания готового изделия. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Возможно ли эффективно бороться со списаниями за забытые онлайн-подписки? Ситуация знакома очень многим. Подключил бесплатный пробный период, отписаться вовремя не успел. В Госдуме предложили очередной инструмент борьбы с переплатами ни за что. Но к его эффективности уже появились вопросы. Иван Медведев подробнее.
7: Зампред Госдумы Борис Чернышов предложил запретить онлайн-сервисам требовать обязательной привязки банковской карты на время использования пробного периода подписки. По его мнению, подтверждать личность можно с помощью номера телефона или с помощью учетной записи на госуслугах, говорит депутат Чернышов.
8: Пробный период прошел, соответственно, ты можешь и не оплачивать. Если что, тебе приходит просто уведомление о том, что оплатите. Если вам понравилось, продолжайте дальше работать с нашим сервисом. В других случаях просто лучше не отдавать данные своей карты, чтобы потом автоматически с этой карты не списывалось. Человек просто забыл про это.
7: Вопрос в другом. По сути, бесплатного пробного периода ни у кого и нет. Сервисы предлагают пробовать подписку за рубль. А если ты этот рубль платишь, карту ты используешь автоматически. Если следовать инициативе депутата буквально, ничего не изменится. На платные, пусть и за рубль, подписки такое требование формально просто не распространится. На просьбу прокомментировать этот поворот Борис Чернышов сказал, что дело не в деньгах, а в персональных данных. И попрощался. А проблема серьезная. По данным FrankRG, уже 2 года назад платными подписками пользовались около 49 миллионов россиян. Если исходить из того, что подписка в среднем стоит 300-500 рублей в месяц, а человек замечает, что уже месяц-два платит за нее, потому что забыл отписаться, потери каждого такого гражданина доходят до 1000 рублей. А у многих есть несколько забытых подписок. Майское исследование сервиса «Зарплата.ру» и группы «Ренессанс страхования» показывает, что почти 3/4 россиян хоть раз в жизни сталкивались с неожиданным списанием с карты из-за забытой подписки. А у каждого 6-го это происходит регулярно. То есть россияне по забывчивости могут оставлять онлайн-сервисам миллиарды рублей. И это не только наша проблема, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
9: В мире практика точно так же двоякая. Есть сервисы, которые принудительно даже для тестовой подписки требуют банковскую карту в надежде, что кто-то оступится и даже не захотев пользоваться, все равно забудет вовремя отключиться. Есть сервисы, которые честно предлагают тест-драйв без всякой оплаты и лишь после окончания пробного периода предлагают уже за деньги, уже с вводом реквизитов банковской карты подключиться в платном режиме.
7: Но в других странах есть другое регулирование. Так, например, в Великобритании и в некоторых американских штатах онлайн-сервисы обязаны заранее предупреждать пользователей о том, что бесплатный период заканчивается и с такого-то числа деньги будут списываться. Они же обязаны напоминать об условиях продления ежегодных подписок. И что самое главное, пользователю оставляют 2 недели для того, чтобы вернуть деньги после автоматического списания, если человек не заметил его вовремя. Подобные меры хотели ввести и в России. Однако в итоге, в законе, вступившем в силу в марте этого года, по сути, осталась только норма о том, что сервис не вправе продолжать списывать деньги с карты, если пользователь ее отвязал. Раньше списывали и с отвязанных, а инициативы об обязательных предупреждениях не прошли. Интересно, почему? Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
4: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 540 000 рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
10: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане Ле Гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан Ле Гриль. Белинского 11/66.
11: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM. Упреки в адрес микрофинансовых организаций, частных лиц, которые сужают нуждающихся деньгами под залог за сногсшибательные проценты, уже стали общим местом. А ведь и МФО, и частные кредиторы могли бы в ответ сослаться на традиции отечественных ростовщиков и закладчиков, ярко изображенных в художественной литературе. К примеру, незабвенная Алена Ивановна, старуха-процентщица из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», кредитовала население под 10% в месяц, причем с немедленным вычетом процентов из выдаваемой суммы. Но зато и осуществляла она свою кредитную деятельность без всякого преувеличения с риском для жизни.
4: «Деньги к деньгам» на Business FM. Слова, проверенные делом.
13: Существует огромное кладбище предыдущих попыток, и наверняка на нем есть свежевырытые ямы, которые ждут, чтобы их заполнили. Мы все стремимся этого избежать. Существует фантастическое предубеждение против риска. И когда Генри Форд изобрел свой первый автомобиль, поверил в него и начал массовое производство, то многие сказали: «Да ладно, чем вам лошадь не подходит?» Он сделал огромный и рискованный шаг. Но это сработало. Элон Маск, основатель SpaceX, Tesla Motors и PayPal.
4: Слова, проверенные делом. На Business FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Российское ПВО за сутки сбило 802 беспилотника, 8 управляемых авиабомб и 5 снарядов «Хаймарс». Об этом сообщает Минобороны. Российские вооруженные силы за сутки нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины и местам хранения беспилотников, отметили в ведомстве. Церемония прощания с народным артистом России Юрием Смирновым прошла в Московском театре на Таганке. Его похоронят сегодня на Троекуровском кладбище. Юрий Смирнов умер 11 июля. Причиной смерти стал инсульт. Функционал для борьбы со спекуляциями топливом появился в приложении Народного фронта «Радар НФ» на главной странице. Теперь есть кнопка «Перелив бензина», через которую можно сообщить о ситуациях, когда на заправках кто-то выкупает подозрительно большие объемы топлива от 500 литров и более. Народный фронт направит информацию в правоохранительные органы и возьмет разбирательство на контроль. Чтобы появилась кнопка «Перелив бензина», нужно обновить приложение. Верховная Рада назначила экс-главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого новым премьером Украины. Зеленский называл его наиболее подготовленным человеком на этот пост. Украинские СМИ ранее писали, что выбору кандидата на должность премьера Украины могли помочь связи Корецкого с замешанным в коррупции бизнесменом Миндичем. Издания отмечали, что экс-глава «Нафтогаза» может быть замешан в махинациях с компанией «Укрнефтебурение», которая фигурирует в пленках Миндича. Новости на «Бизнес-ФМ». Каждые 15 минут держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12:30 в Москве, в студии Елизавета Сглобуца. Здравствуйте. Российский фондовый рынок сегодня упал до минимальных значений с декабря 2022 года. Мосбиржа ушла ниже отметки в 2100 пунктов. Сейчас индекс теряет 2,75% на уровне 2049 пунктов прямо сейчас. Бизнес просит отложить на год механизм организованного набора трудовых мигрантов, предложенный МВД. А некоторые предложения, положения просят смягчить, что не понравилось в пакете ведомства российским предпринимателям. ВК продает Рустор. 100% переходит генеральному директору компании, разработчика магазина приложений Дмитрию Панкрушеву. В самом Рустор говорят, что смена собственника на работе платформы не отразится никак. Подробнее в нашем эфире.
14: Реклама.
15: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
16: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
2: Итак, российский бизнес просит смягчить требования по найму иностранных работников. Ранее МВД представило ряд законопроектов, в которых предлагают установить механизм организованного набора трудовых мигрантов. Однако некоторые меры, предложенные министерством, раскритиковали российские бизнес-объединения. А начало работы самого механизма там предлагают перенести на год. Тему продолжит Валерий Убадуев.
17: Письмо с предложениями по корректировке механизма организованного набора трудовых мигрантов подписал глава РСПП Александр Шохин и направил его зампреду правительства Татьяне Голиковой от имени российских деловых объединений. Это, собственно, сам Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, Опора России и Деловая Россия. МВД в своих законопроектах по сути своей предлагает ужесточить правила трудовой миграции. Соответствующий эксперимент должен начать работу с 1 января 2027 года и продлиться до конца 30-го. Участвовать будут все регионы, кроме Москвы и Московской области. На замену бумажным патентам придут электронные реестры. Один для мигрантов, желающих желающих работать в России, другой для работодателей, которые нуждаются в иностранной рабочей силе. МВД организует подбор работников, но это жестко привязывает мигранта к конкретному работодателю, региону и профессии. При этом, чтобы сменить место работы, мигранту придется выезжать из России и заново вносить себя в реестр. По мнению бизнеса, это создает дополнительные сложности и может подтолкнуть мигрантов к нелегальной занятости. Ассоциации предлагают, чтобы предложенная МВД модель трудоустройства на протяжении 2 лет работала параллельно с существующей системой патентов и разрешений на работу. При этом уже сейчас привлекать иностранную рабочую силу для российского бизнеса дорого и сложно. Нужно упрощать механизм, а не наоборот, говорит генеральный директор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов», эксперт по правовым вопросам опоры России Алексей Петропольский.
18: В принципе, ввоз иностранной рабочей силы в России очень проблематичен. Если его дальше еще зарегулировать и усложнить, то мы вообще останемся без рабочей силы. В первую очередь нужно уже упрощать то, что сегодня есть. Потому что именно привести иностранца в Россию крайне тяжело. Получить рабочую визу практически невозможно. Люди работать в России хотят, ехать хотят, но возможности получить визы практически нету. Если мы говорим о странах ЕАЭС, СНГ, традиционно разнорабочий труд сюда приезжает, но он тоже стал стоить, со всеми разрешениями и возможностью привести такого человека, от 100 тысяч рублей в месяц. Невозможно построить развивающуюся успешную страну без иностранной рабочей силы.
17: Кроме того, бизнес-ассоциации в совместном письме указывают, что инфраструктура, нормативная база, информационные сервисы и визовые процедуры нуждаются в доработке. Поэтому начало работы механизма, разработанного МВД, предлагается сдвинуть на год, с 2027 года на 2028. Также бизнес просит не распространять эксперимент на граждан стран-членов ЕАЭС, то есть Белоруссии, Казахстана, Армении и Кыргызстана. Новшество миграционное законодательство МВД предлагало ввести на фоне продолжающегося дефицита кадров. Потому бизнес и просит доработать, а местами и отказаться от некоторых параметров. Причем по российскому рынку труда бьют не только ужесточения для мигрантов, отмечает руководитель исследовательского центра «Суперджоб» Наталья Голованова.
19: Если говорить о том, какие сферы больше всего сейчас нуждаются в рабочей силе, то это розничная торговля. И надо сказать, что промышленность, хотя и потеряла лидерство по спросу, а все равно этой отрасли очень сильно не хватает квалифицированных кадров. На самом деле, по сравнению с демографией, миграционное законодательство не такой большой удар. Мы еще, кстати, недавно совсем выяснили, что исчерпали регионы резервы. Видим, что почти нет желающих среди мужчин, как раз того самого востребованного работодателями возраста, к переезду.
17: Отдельно от разработанных МВД законопроектов статс-секретарь замминистра внутренних дел Игорь Зубов заявил, что каждый мигрант, приезжающий в Россию, будет обязан купить здесь мобильный телефон. Благодаря этому МВД будет знать местоположение каждого мигранта, а также уведомлять его, например, истечении срока документов или о необходимости явиться куда-либо. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Тысяча отправленных резюме и всего лишь 5 положительных откликов.
14: Бизнес ФМ. С теми, кто в теме.
2: Непростой путь проделал российский промышленный дизайнер Илья Разумов, прежде чем получить приглашение на стажировку в компанию Porsche, затем Volkswagen, Audi и, наконец, на работу мечты в Bentley Motors. До этого его кандидатуру отвергли почти все мировые автомобильные концерны, в том числе российские. И сейчас Илья – дизайнер экстерьеров компании Bentley Motors. С ним побеседовала моя коллега Дарья Горшкова.
20: Заниматься дизайном автомобилей – это ваша очень давняя мечта, да?
21: Если так вспоминать, в детстве мне было лет или 6 или 7, я увидел по новостям какой-то репортаж про автосалон, показывали какие-то новинки автомобилей футуристичных, я вот этот момент помню. В первый раз тогда щелкнуло, и я всю жизнь с детства рисовал автомобили, не только автомобили.
20: Но еще участие в институте, если я правильно понимаю, да, вы начали рассылать портфолио, но постоянно приходили отказы.
21: Да, уже отсылал портфолио в разные компании по всему миру, потому что без стажировки в какой-то компании работу в серьезном бренде невозможно найти.
20: Но за всю карьеру вы получили около 1000 отказов.
21: Наверное, я отправил в 90% всех студий и, наверное, в 100% вообще компаний.
20: Вообще в мире?
21: Да, я вообще отправлял везде, там, от Америки до Австралии, и, собственно, мне и Bentley один раз отказывала в 2020 году, и Volkswagen, на который я в итоге попал, отказывал раз 8 или 10.
20: В том числе были отказы у вас АвтоВАЗа, от Москвича были?
21: Да, от АвтоВАЗа, по-моему, раз 5. Они особо рьяно отказывали. Вообще все российские бренды мне отказали, в том числе и NAMI, то есть компания, которая делает аурусы.
20: Это удивительно, ведь у большинства людей, наверное, опустились бы руки.
21: В моменте это было не очень приятно, но поскольку я уже вписался в эту историю, то есть я пошел, когда мне было 31 год учиться, я понимал, что у меня уже нету плана Б, я хочу вот этого достичь. Просто продолжал, потому что я знал, что я в итоге, может быть, была интуиция какая-то, что когда-то это все сработает. То есть это даже в какой-то момент статистики. Чем больше ты отправляешь, в любом случае, через 80 отказов какой-то результат будет. И в итоге, если так посмотреть на мое резюме, оно выглядит очень так конфетно-шоколадно. И кажется, что все легко и просто было, потому что у меня там очень интенсивно, условно, от окончания вуза до получения работы на Bentley, и кусочек он занял 4 года. И кажется, что это все супер круто, но во время этого периода постоянно еще куча было отказов. То есть вот на вот эти 5 мест, где я работал, было условно там около 1000 отказов.
20: В том числе были отказы у вас АвтоВАЗа, от Москвича были.
21: Да, от АвтоВАЗа, по-моему, раз 5. Они особо рьяно отказывали. Вообще все российские бренды мне отказали.
20: А первая стажировка у вас была в компании Porsche, и вы делали проект яхты. Хотя опыта работы с яхтами у вас до этого не было. Но вы знаете, вот для обывателя далекого от промышленного дизайна это кажется невероятным. Как это? Опыта с яхтами до этого не было, но ее выпустили, стали продавать.
21: Да, очень забавно это все, потому что студия Porsche, вот эта раньше она называлась Porsche Design. Они делают заказы не только для внутренних клиентов, как для самой компании Porsche, но и для внешних заказчиков. Когда я туда приехал, там как раз компания по производству яхт из Словении, они как раз обратились к Porsche с заказом на дизайн новой яхты. У меня было ноль опыта в яхтах, и я просто решил рисовать эту яхту как автомобиль без колес, условно. А я очень хорошо рисую, и мало кто сейчас рисует так в индустрии, потому что сейчас очень сильно все переходят на компьютерную какую-то графику, на 3D, и скилл рисования не у многих сейчас есть.
20: А как вы уже очутились в Bentley? Как это произошло? И если я не ошибаюсь, вы уже, имея предложение от Bentley, пытались еще устроиться на Москвич.
21: Перед непосредственно приездом в Великобританию был визовый процесс, он занимал полгода. Я был в Москве, и я искал вообще разные варианты какой-то подработки. Я тут узнал, что в компанию Москвич набирались дизайнеры, и, собственно, отправил это портфолио, написал, что вот здравствуйте, я вот такой-то, вот если помните, меня взяли дизайнером на Bentley, я через там условные 4 месяца уезжаю в Великобританию. Мне интересно, в общем, собственно, посотрудничать, поработать, да, там, для вас. Ну, и мне ответили, что очень неинтересно ваше портфолио, не готовы мы вас взять, не то вообще, не наш уровень. То же самое, что мне отвечала Лада и на мисс Аурусом.
20: Но как так получилось, что в 2023 году среди множества кандидатов европейская компания Bentley выбрала человека из России? Почему?
21: Вот это даже я удивился, потому что я тоже думал, что фактор все-таки того, что я русский, он может как-то сыграть мне в минус, но оказалось просто так, что нужно было перед собеседованием сделать тестовое задание. Там со всего мира туда приходили заявки, и люди приходили туда, притом отправляли заявки с огромным опытом в индустрии. Но мое тестовое задание просто, как мне сказали, вынесло всех по уровню, и они настолько захотели меня нанять, что им было все равно вообще гражданином, какой страны я являюсь. Нужно было сделать быстрый такой дизайн-проект, мое видение Bentley будущего. Это Bentley очень сложный бренд для работы дизайнером, потому что он достаточно консервативный, но при этом от кандидата нужно было, сохранив ДНК Bentley, сделать не похоже на то, что сейчас, по возможности максимально.
20: В 25-м году в Нью-Йорке состоялась мировая премьера автомобиля Bentley Continental Supersports. Вы отвечали за ее экстерьер от первых набросков до финальных чертежей, да?
21: Да, до финального результата, да.
20: Вы где-то про себя сказали, что вы парадоксальный автомобильный дизайнер, у вас нет водительских прав, никогда не было машины. Как это? Не разбираясь в технической части, создавать внешний дизайн. Одно другому не противоречит?
21: Абсолютно не противоречит. То есть для дизайнера важно понимать не то, что внутри машина, да, а адекватно понимать то, что он рисует на бумаге, чтобы это было реализуемо в объеме, в 3D. И что внутри, какая техническая часть, ну, это никак на дизайн не влияет. Понятно, что мы, конечно, создаем дизайн по существующим пропорциям, если грубо говорить, вот, да, для обывателя, чтобы было понятно, по существующему каркасу с крышей, с подвеской, там, с двигателем. И вот нам нужно на этот каркас, на этот скелет натянуть красивый кузов, чтобы этот красивый кузов полностью этот каркас, эту всю компоновку закрывал собой. То есть нам нужно сделать оболочку. Понятно, что на этапе уже проработки проекта у нас постоянно идет коммуникация с аэродинамиками и с инженерами. И там уже как раз идет такой поиск золотой середины. Потому что инженеры, допустим, говорят, что вот это дизайн-решение, оно дорогое в производстве или оно неэффективно определенной PR-динамики. И, соответственно, нам надо его поменять слегонца, но при этом, чтобы не потерялся эффект дизайна. Это такой как бы пинг-понг получается. То есть, условно...
20: Такой пинг-понг как... между эстетикой и функциональностью.
21: Да, это постоянно идет такая интеллигентная война, потому что инженеры хотят сделать все некрасиво, быстро, но все, чтобы работало. Дизайнеры, наоборот, хотят сделать все красиво, и никого не волнует, будет ли это работать. И никак не обойти этот момент, потому что много инженерных правок в компоновке — это очень дорогостоящая история. Это иногда любую какую-то сделать модификацию инженерную может стоить там миллионы просто фунтов, евро и долларов. И, соответственно, чем больше проект длится, чем больше правок вносится, тем дороже этот проект. И за этим тоже следят люди, которые отвечают за косты. Делать автомобиль 10 лет никто не будет не потому, что он потом в итоге устареет, а потому что это очень дорогое производство. И определенный баланс европейских брендов и американских компаний, и японских — это 5 или 6 лет на проект. Иногда 4, но в среднем 5. А китайские бренды, наоборот, они за счет там скорости, за счет там низкого качества и за счет огромного количества переработок каких-то делают новый автомобиль вместо 5 лет, иногда и за 1.5 года, иногда за 2.
20: Если возвращаться к дизайну как таковому, на ваш взгляд, возможно ли в принципе сейчас сказать некое новое слово в промышленном дизайне, когда сегодня, казалось бы, уже придумано столько всего, и, наверное, человека действительно трудно по-настоящему удивить?
21: Здесь, наверное, иной раз и не всегда нужно придумывать что-то принципиально новое. Дизайн — это, в принципе, бизнес. Это не искусство. Это нужно просто, чтобы продукт был красивый, интересный. Если он ни на что не похожий, это круто. Но если он чем-то вдохновлен из прошлого, то это тоже неплохо. Не обязательно изобретать велосипед. Можно просто очень грамотно, со вкусом взять какой-то референс из прошлого и построить на этом просто легенду.
20: Получается, что вы человек, который осуществил свою мечту. Да, вы хотели работать над дизайном автомобилей. Вы работаете. Причем не благодаря, а вопреки, несмотря на все многочисленные отказы. Вы хотели работать в Bentley? Вы работаете в Bentley. Какая дальнейшая у вас мечта?
21: Я себя определил, что я хочу развиваться в разных сферах дизайна, делать коллаборации, и в том числе из России, потому что для меня связь с Россией, она важна. В том числе попробовать и что-то связанное с одеждой, с фэшеном. Грубо говоря, мне интересно дизайнерить все, что можно потрогать, что можно на себя надеть, во что можно сесть и поехать. То есть я хочу дизайнерить вообще все.
2: С дизайнером экстерьеров Bentley Motors Ильей Разумовым беседовала моя коллега Дарья Горшкова.
10: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix EP. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
0: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
10: STO Xlantix EP ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
1: Exceed. Born for more.
10: Реклама. Не оферта.
15: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
22: Деньги. Одна из трех монет времен Христа, дошедшая до наших дней, называлась тетрадрахмой. Считается, что это и есть печально знаменитый серебряник Иуды. 2000 лет назад только такие деньги принимались в качестве пожертвования в Иерусалимском храме и именовались священным сиклем или шекелем. Две другие монеты, широко распространенные в годы жизни Иисуса, это римский динарий и греческая драхма, которые платили жалование воинам. Один день службы – одна драхма.
10: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
23: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
23: Автомобиль «Лада Азимут» успешно прошел краш-тесты в рамках государственной сертификации, сообщили в пресс-службе «АвтоВАЗа». Результаты ударных испытаний показали, что новая модель выполняет национальные требования по безопасности. Фронтальный удар о барьер прошел на скорости 56 км в час, боковой на скорости 50 км в час. В обоих тестах подушки безопасности сработали штатно. Показатели нагрузки на манекенах не превысили допустимых значений. Все они остались в безопасной зоне. ВУШ перераспределяет свои самокаты и велосипеды на более маржинальные рынки Латинской Америки. С начала года сервис кикшеринга сократил количество поездок в России и СНГ на 3%, а на южноамериканском континенте, напротив, их число выросло на 23%. В кикшеринге отмечали, что, к примеру, Мехико обладает потенциалом, сопоставимым с Москвой. Это город с высокой плотностью застройки и развитой велоинфраструктурой. OpenAI выпустила свое первое устройство – компактную клавиатуру. Новинку назвали «Кодекс Микро». С ее помощью можно управлять и агентами, а именно запускать типовые задачи, включая проверку кода и поиск ошибок, создавать новые чаты и включать голосовой режим, а также менять уровень рассуждений искусственного интеллекта. В комплект входят 32 сменные клавиши. Стоимость микроклавиатуры составляет $230. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Прямо сейчас.
2: Несколько заявлений из Кремля. Песков говорит, что Владимир Путин регулярно обсуждает с Кабмином положение дел в экономике России. Они понимают, что именно нужно делать для регулировки и выправления ситуации, а темпы роста экономики России недостаточны. Но и в целом международная экономика находится в плачевном состоянии. Россия не изолирована от этого, говорит Песков. 12:48 в Москве. Американским военным будет ежегодно проверяться уровень тестостерона. Как заявил министр войны США Пит Хексет, обследовать в обязательном порядке будут военнослужащих старше 30 лет. На те, кто помоложе, смогут пройти тестирование добровольно. По словам министра, следить за уровнем тестостерона важно с точки зрения здоровья солдат. Современное поле боя жестоко и беспощадно и требует максимальной психологической, умственной и гормональной готовности, заявил Хексет. Почему идея военного министра встретила слишком много критики, рассказывают журналисты Newsweek.
23: Обследование на уровень тестостерона добавит к ежегодному медицинскому осмотру, который проводят для американских военнослужащих. Если в результате скрининга будет выявлен низкий уровень гормона, то на усмотрение врача будет проводиться лечение, включая инъекции, гели, кремы, пластыри и имплантируемые гранулы. Демократы уже поспешили упрекнуть Хексета за эту идею. В прошлом году министр войны сам запретил гендерно-подтверждающую терапию наряду с приемом на военную службу трансгендеров. Между тем, сама процедура тестирования будет не очень удобной в условиях армейского быта. Скрининг тестостерона включает измерение уровня сахара в крови натощак в течение 3 часов с 8 до 10 утра. Насколько вероятно, что такое может произойти в армии, задаются вопросом эксперты. Другой вопрос, как быть с тестостероном у военнослужащих женщин. Низкий уровень гормона почти всегда лечится изменением образа жизни, а не лекарствами. Медикаментозное вмешательство может привести к побочным эффектам, включая изменение тембра голоса или ускорение роста волос. И тут снова досталось Хексету, который в последнее время лично заблокировал продвижение по службе нескольких старших офицеров, в том числе женщин. Наконец, сомневаются в разумности таких тестов и сами ученые. Ряд исследований показал, что средний уровень тестостерона у мужчин в США снизился за последние десятилетия. Однако взаимосвязь между гормоном и состоянием здоровья все еще остается активной областью научных исследований.
2: Это уже не первая инициатива Хексета в отношении американских военнослужащих. В сентябре Пентагон выпустил приказы о внешнем виде и физической форме. В американской армии, согласно документу, все служащие должны держать лицо чисто выбритым, а уставные усы не должны выходить за пределы уголков рта или противогаза.
3: «Капитал» с Григорием Бегларяном.
2: Гриш, ну уровень тестостерона на нашем рынке акций, судя по всему, сегодня крайне низок. -2.5% практически.
6: Ну, не будем их посылать к американскому министру войны. Да, сами разберемся. Ну, все логично, в принципе. Рынок снижается на фоне отсутствия каких-то факторов для инвестиций. Ну, в первую очередь, рынок акций. Это и отсутствие какого-то прогресса в геополитике. Я имею в виду конфликт вокруг Украины. Это и торможение роста цен на нефтяном и газовом рынке, хотя цены высоки, но, видимо, больше удовольствия и эмоций положительно вызывает такой скачкообразный рост цен, который наблюдался, вот, например, в феврале, в марте на нефтяном рынке. А когда цена ползет с откатами, видимо, это немножечко не то. Поэтому нет интереса и к акциям нефтегазовых компаний, ну, а другие бумаги, тяжеловесы, так называемые, которые которая поддерживала индекс Мосбиржи, прежде всего акции Сбербанка, но здесь под тяжестью сигналов, технических сигналов на продажу, естественно, инвесторы и спекулянты тоже начали избавляться от этих позиций. Итого у нас и «Газпром», который обновляет, по-моему, это вообще исторический минимум в рублях по акциям «Газпрома», ниже 85, теряет 4%, но достаточно этих минусов по Сбербанку, по акциям «Сбербанка» и «Газпрома», чтобы индекс Мосбиржи падал дальше. Ну, кстати, еще индекс держится выше 2000, это уже неплохо, снижение в целом идет уже на более низких уровнях. Понятно, что там уровни это уже всего лишь психологический барьер, следующий барьер там 2000 пунктов, ну, наверное, можем и отработать такую техническую цель, которую, я так полагаю, много видят, где-то в районе 1970, по-моему, там она располагается, дальше будет видно. Много будет зависеть от динамики рублевой ликвидности. В первой половине недели ликвидность рублевая оставалась от прошлых аукционов ЦБ, он на прошлой неделе много денег в банковскую систему предоставил. В этот раз недельный аукцион показал урезание больше чем на триллион кредитных вот этих операций, кредитных вливаний. Так что ликвидности рублевой мало. Вот рынок у нас и по этой причине в том числе снижается. Долговой рынок тоже, естественно, под давлением, но здесь все еще сносно, потому что минимум всего лишь мая прошлого года, в отличие от индекса Мосбиржи, который тестирует минимум с осени 22 года. Валютный рынок в отсутствии рублевой ликвидности встал. Мощности не хватает для крупных спекулянтов поиграть против рубля, поэтому юань к рублю не просто не вошел в важную техническую зону сопротивления 11.65, но и не взял даже отметку 11.5. Поэтому здесь спекулянты пока притихли. Игра против рубля, ну, как минимум, сейчас немножечко приглушенная. На глобальном рынке тоже все тихо. Небольшая коррекция на рынках фондовых в Европе и в Америке. Доллар американский на фоне интервенции Банка Японии для поддержки иены в целом пока чуть-чуть сдал позиции по сравнению с прошлой неделей. Цены на нефть, как я уже сказал, пока растут с откатами. Brent в районе 85.
7: Капитал на бизнес FM. Реклама.
8: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Слова, проверенные делом.
11: Для меня существует два типа вызова. Первый – это делать на работе и дома все, что в моих силах. Второй – поиск приключений. Я пробую совместить одно и другое. Я пытаюсь объять необъятное. Я люблю искать новые вещи и новые идеи. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
9: Слова, проверенные делом. На Business FM.
7: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
24: Столичный рынок коммерческих помещений на первых этажах жилых домов переживает структурную трансформацию, которая во многом перекликается с ситуацией на первичном рынке жилья. Доступное предложение вымывается, цены растут и значительно, экспозиция смещается в дорогие сегменты, а собственники и покупатели не могут сойтись в цене. К такому выводу пришли аналитики компании «Эстатет», подведя итоги второго квартала 2026 года. Несколько о многом говорящих показателей. Всего в реализации представлены 1,8 тысячи помещений стрит ритейла общей площадью почти 352 тысячи квадратных метров. По сравнению с первым кварталом, объем экспозиции снизился на 5,2% по количеству лотов и на 14,8% по суммарной площади объектов. Средневзвешенная цена предложения за квадрат прибавила 13,8%, достигнув отметки плюс-минус 472 тысячи рублей за квадратный метр. В годовой динамике рост цен составил почти 22%. За год доля помещений стоимостью до 30 миллионов рублей снизилась на 9 процентных пунктов. Причина очевидная – вымывание доступного предложения в старом жилом фонде и новостройках комфорт-класса и увеличение экспозиции в премиальных и элитных новостройках. Сейчас 62% предложения – это лоты от 10 до 70 миллионов рублей и существенная доля – 24% – лоты стоимостью свыше 100 миллионов рублей. Сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люрин согласен с выводами коллег. За год помещения на первых этажах московских новостроек подорожали, а объем предложения сократился. Хотя рост средней цены нельзя переносить на каждый объект. Дороже стали прежде всего ликвидные помещения в уже заселенных районах и проекты с понятным будущим трафиком, отмечает эксперт. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
22: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: 12:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Греция выступает против новых санкций Евросоюза в отношении российского газа, стремясь защитить от ущерба судоходную компанию греческого магната Прокопио Диногаз. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, эта компания занимается морскими перевозками СПГ. По словам собеседников издания, возражения Греции уже неделю сдерживают утверждение 21-го пакета антироссийских санкций. Каких-то быстрых перспектив возобновления переговоров по Украине нет, но Россия сохраняет открытость к ним, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва благодарна Анкаре за содействие в урегулировании конфликта. Ранее глава МИД Турции заявил, что Анкара сохраняет надежду на прекращение огня на Украине и считает возможным урегулирование, которому она готова оказать содействие. В Госдуме анонсировали обмен телами погибших военных между Россией и Украиной. Он состоится в четверг, 16 июля, сообщил глава координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев. В предыдущий раз Москва и Киев провели обмен 18 июня. Украинской стороне передали 522 тела погибших военнослужащих, российской – 33. Рэпер Р. Келли, автор хита «I Believe I Can Fly», просит президента США Дональда Трампа сократить его 30-летний тюремный срок. Ходатайство было подано в американский Минюст, пишет «Гардиан». Певец отбывает срок по нескольким статьям, в том числе за организацию торговли людьми, несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации, а также за растление малолетних. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Час дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Российский фондовый рынок сегодня упал до минимальных значений. С декабря 2022 года индекс Мосбиржи ушел ниже отметки в 2100 и сейчас теряет 2,7%, 2049 пунктов в эти минуты. При том, что среда закончилась падением на 2,8%, мнение экспертов через минуту. Новым премьером Украины станет глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Верховная Рада поддержала его назначение. И позднее будет рассмотрен новый состав Кабмина. А между тем, на Украине протесты охватили 14 городов из-за отставки министра обороны Михаила Федорова. Ростех представил комплекс «Паутина» для защиты промышленных объектов от атак беспилотников. Система эта представляет собой модульные металлоконструкции, способные выдержать прямое попадание дрона. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, индекс Мосбиржи утром упал ниже отметки в 2100 пунктов. Случилось это впервые с декабря 2022 года. Сейчас потери 2,6%, 2052 пункта. Среди факторов, которые могут оказывать давление, эксперты перечисляют санкционные угрозы, геополитические риски из-за конфликта на Украине. Но вчера стало известно, что новый американский законопроект о санкциях против России предусматривает введение новых ограничений в отношении Центробанка, а также Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Впрочем, пока непонятно, будет ли в итоге принят этот документ, в каком окончательном виде и как именно будет применяться. Кроме того, давление на рынок оказал опрос Центробанка, согласно которому аналитики ухудшили прогнозы по инфляции на этот и следующие годы. Сейчас влияние оказывает совокупность факторов, говорит финансовый эксперт Михаил Ханов.
5: В первую очередь, это нарушенные ожидания о достаточно быстром, ну, по крайней мере, методичном снижении ставки со стороны ЦБ. Все ожидали ставку в районе 12 в конце года, и из этого все покупали облигации, многие покупали их с ключом, даже если это ОФЗ, и отсюда вот сейчас мы видим распродажи, в том числе и в облигациях. В акциях здесь и говорить нечего, потому что фонды денежного рынка, предлагающие доходность для даже там 13-14% годовых, выглядят гораздо более привлекательными для инвесторов, особенно для малоопытных инвесторов, нежели чем фондовый рынок, тем более фондовый рынок, который постоянно падает. Ну и, собственно, вся ситуация вокруг нашей страны, геополитика, наряду еще с изменившейся позицией со стороны Трампа, который фактически прошел такую, знаете, как перепрошивка. Мы считаем, что Трампа перепрошили европейские политики и американские политики. Ну, все это в совокупности, оно не придает никакого желания инвестировать в российский рынок акций. Ну, а, собственно, где дно? Можно судить по тому, каким будет значение индекса после июньского заседания, потому что, в принципе, мы еще не достигли тех значений, которые были и в момент ШИПа 24 февраля 2022 года, и в сентябре того же года, что, собственно, радует. Очень важным будет то, что прозвучит от регулятора по ставке. Я думаю, что ставка, скорее всего, останется на прежнем уровне, достаточно осторожными комментариями относительно инфляции, совершенно иной траектории ее снижения. Но...

0: фонды, инвестиционные фонды у нас почти не присутствуют на рынке акций. Сейчас из-за жесткости регулирования Банка России невозможно банкам и управляющим компаниям инвестировать в акции значительные средства. Вторая причина – сверхжесткая денежно-кредитная политика Центрального банка, которая дает альтернативу в виде фондов денежного рынка, ну, поскольку ставки высокие, рынка облигаций, то есть на рынке акций не так много возможностей заработать по отношению к остальному сегменту фондового рынка. Третья причина – состояние экономики. Можно рассматривать наш фондовый рынок как такой индикатор будущего состояния экономики. Ну и третий фактор, конечно, военный и связанные с ними антироссийские санкции. Все вот это вместе создало критическую массу, и, по сути, мы сейчас наблюдаем такую медленную, а может быть и быструю смерть российского фондового рынка. А коллапс, ну, он возможен, конечно, до нуля не упадем, но до смены команды ЦБ, которая произойдет только в июне следующего года, ничего хорошего на нашем фондовом рынке ждать не приходится. Набиуллина же сама на пресс-конференции после последнего заседания сказала, что заканчивается ее последний срок по закону. В марте следующего года президент Путин должен будет представить обновленной Думе кандидатуру нового главы ЦБ. И я думаю, что смена команды будет радикальной.
1: Александр Лосев, УК «Спутник управления капиталом». Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявлял, что регулятор не вправе закрыть глаза на цены на топливо и инфляционные ожидания. Но, как он отмечал, Банк России исходит из того, что принимаемые правительством меры обеспечат нормализацию ситуации на топливном рынке. Верховная Рада Украины поддержала назначение главы «Нафтогаза» Сергея Корецкого новым премьером страны. Позднее будет рассмотрен новый состав Кабмина. В нем точно не окажется теперь уже бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова. Украинские СМИ называют его близким к Национальному антикоррупционному бюро Украины, специализированной антикоррупционной прокуратуре, а также евроструктурам и Демпартии США. Противники решения Зеленского об очередной смене правительства говорят, что ради отставки Федорова все и затевалось. Федоров набирал политический вес, был самым популярным министром обороны с начала конфликта с Россией и мог бы посоперничать с Зеленским на президентских выборах. Сам Федоров отставку подтвердил накануне. Замкомандующего украинских ВВС полковник Павел Елизаров подал в отставку из-за увольнения Федорова. В Киеве, в Одессе, Львове и других городах Украины проходят стихийные митинги против отставки Федорова. Они называют его одним из самых эффективных руководителей Минобороны и требуют сохранить на должности. Как ситуация будет развиваться дальше, говорит политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
2: С одной стороны, как это объясняют в украинских масс-медиа, назначение премьер-министром бывшего главы «Нафтогаза» и «Укрнафты» – это попытка провести более эффективную подготовку к тяжелой зиме, прежде всего в сфере энергетики, поскольку у него есть некоторый опыт работы в этой сфере. С другой стороны, были и более эффективные фигуры, потенциально на этот же пост, тот же Денис Шмыгаль, например, который уже имеет опыт прохождения зимы под российскими ударами. Другое объяснение, чисто политическое, то, что вся перетряска была затеяна во многом потому, что Зеленский хотел избавиться от министра обороны Федорова, популярность которого растет, который мог бы выступить потенциальным конкурентом Зеленского на будущих президентских выборах, если они состоятся. Третье объяснение может заключаться просто в том, что на фоне разговоров о том, что надо проводить там выборы президентские, рады, ему надо было продемонстрировать некое обновление власти и перебить повестку коррупционного скандала в своем ближайшем окружении, которое начался в связи с так называемым «Миндичгейтом».
3: Видим, что люди выходят за Федорова. Есть ли за этим активность Запада?
2: Не стоит искать активность Запада за политической, внутриполитической активностью Украины. Я не согласен с этим подходом. В Украине, несмотря на всю цензуру и преследование оппонентов, сохраняется подобие внутриполитической конкуренции. Те или иные группировки властные или околовластные, или оппозиционные, они действуют во многом самостоятельно в соответствии с своим представлением о том, как надо дальше действовать. Никакого Запада за этим нет.
3: А Зеленский при этом не хочет избавиться от влияния НАБУ и САП?
2: Может быть, и хотел бы, но не может. У них есть как раз вот внешние кураторы и в Европе, и в Америке. Хотят, чтобы эти структуры сохранялись, более того, чтобы они сохраняли относительную независимость от исполнительной власти. Они так и задумывались. И Зеленский здесь против них имеет, конечно, какие-то рычаги воздействия, но по большому счету бессилен.
3: А что касается митингов, какие итоги ждем?
2: Я думаю, рассосется, не приведет к Майдану, но подтверждает то, что у Федорова есть политический потенциал.

0: Георгий Бофт, политолог для России, никакого значения не имеет, кто является министром обороны Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Москве важно, чтобы в Киеве был человек, который примет ответственное решение, позволяющее выйти на мирное урегулирование или завершить СВО. Перспектив быстрого возобновления переговоров по украинскому урегулированию сейчас нет, отметил Песков. Мы их не фиксируем, но российская сторона, безусловно, сохраняет свою открытость для этого пути, добавил Песков. Ростех представил комплекс «Паутина» для защиты промышленных объектов от атак беспилотников. Разработку вела дочка компании RT проектные технологии, система «Паутина». Это модульные металлоконструкции, способные выдержать прямое попадание дрона массой до 200 килограммов, летящего на скорости 250 километров в час. Решение позволяет эффективно защищать такие объекты, как нефтехранилище, электроподстанции и другие, отметили в Ростехе. Более того, систему можно бесконечно модернизировать. Конструкция прошла натуральные проверки на сейсмологическую устойчивость. И также продолжаются испытания стойкости изделия к попаданию БПЛА разных типов. Паутина, как утверждают разработчики, может защищать объекты высотой более 25 метров и любой площади. Собирается паутина на болтовых соединениях и не требует сварки. Почему такое относительно простое решение не представили раньше, мнение военного эксперта, редактор журнала «Новая оборона. Заказ» Дмитрия Корнева.
1: Из той информации, которую, собственно, делал публичный Ростех, ясно, что создана универсальная конструкция, которая позволяет обеспечить физическую защиту объектов, дронов с соответствующими характеристиками. На самом деле, под эти характеристики попадает подавляющее большинство дронов ФПВ, попадает подавляющее большинство дронов, которые, типа лютые и тому подобные, то есть тихоходные дроны с поршневыми двигателями, которые наносят удары в глубину территории Российской Федерации. Действительно, почему такая конструкция не была создана, достаточно давно, вероятно, вызвано тем, что велся сбор информации о том, какие потребности по защите. Возможно, пробовали разные варианты. Мы все помним, что вокруг танков с топливом строили сети, вокруг различного оборудования на нефтеперегонных заводах и не только делали самые разные, механические преграды. Вероятно, стало ясно, что против дронов с тяжелыми боеприпасами это все неэффективно. А вот такая более прочная, сплошная, монолитная, можно сказать, конструкция обеспечивает, вероятно, действительно защиту при попадании дрона, при падении дрона, при падении обломков дронов. Видимо, потребовалось время на разработку, на проверку, на тестирование, на эксперименты. И поэтому только сейчас такого рода оборудование появилось. Поставить такую защиту, скорее всего, окажется заметно дешевле, чем организовывать защиту средствами противовоздушной обороны, потому что, понятно, что комплексов типа «Панцирь» на всех не хватит.
2: То, что касается финансирования, это правильно я понимаю, это компании могут за деньги поставить, или это госфинансирование, поскольку это объекты энергетической инфраструктуры защищаются?
1: Вероятно, может быть и государственное финансирование такого рода средств защиты. Здесь очень сильно, наверное, все зависит от тех предприятий, о которых идет речь. Но сейчас категорически приветствуется то, что предприятия самостоятельно, сами за свой счет решают вопросы своей защиты.
0: Дмитрий Корнев, военный эксперт. По меньшей мере 3 человека погибли минувшей ночью в результате ударов по российским регионам. В Суземке Брянской области погибла 15-летняя девочка и ее бабушка. Еще одна женщина была ранена. По сообщению главы региона, ВСУ били из РСЗО «Град». В Ярославской области погиб мужчина. 4 человека получили ранения в результате атаки украинских дронов. Как пишет губернатор Евраев в соцсетях, только в первую волну было сбито 19 беспилотников. Российская Минобороны сообщила о ночном нанесении ударов по Киеву и портам Одессы. Поражены предприятия украинской военной промышленности, задействованные в производстве и хранении беспилотников, и также поражены объекты инфраструктуры в портах Одесской области.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
4: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
5: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
6: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Курс истории или история курса.
8: В 1873 году был образован Скандинавский валютный союз, куда вошли Швеция, Дания и Норвегия. В этих странах была введена новая единая валюта – крона, которая по договоренности приравнивалась почти к 2,5 килограммам золота. В 1914 году союз распался, но его участники сохранили название своих валют. В каждой из трех стран это по-прежнему крона. К 1930-му Швеция стала одной из самых благополучных стран по уровню жизни. Она одной из первых в мире вышла из Великой депрессии. В тот же период Стокгольм отказался от золотого стандарта, и с тех пор курс кроны определяется рынком. Хотя Швеция входит в Евросоюз, национальной валютой страны по-прежнему остается крона. Почти 15 лет ее курс практически не менялся, находясь в пределах 9-9,5 крон за евро. Сегодня евро стоит 9,4 шведских кроны.
7: Курс истории или история курса на Business FM.
9: На пути к этому результату были отклонены несколько многомиллионных предложений, включая варианты с долгосрочной арендой. Предыдущее достижение принадлежало пентхаусу в Бурдж-Халифа. Его сдали за 3 миллиона 300 тысяч долларов за год. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Погода в Москве.
0: 21 градус прямо сейчас в столице. Сегодня облачно с прояснениями. Синоптики осадков нам не обещают, но зато ветреная погода. Сегодня порывы до 13 метров в секунду. Ночью плюс 11 всего. Завтра зато потеплее. Плюс 22-23. В субботу, воскресенье 26-27 без осадков. 13-17 в Москве. В Евросоюзе запретили не только продавать, но и рекламировать туристические поездки в Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на европейских юристов. По их словам, под запрет попали даже плакаты, рекламирующие туры в Россию. Ограничения касаются европейских туроператоров и турагентств. Там европейцам, которые все же решили посетить Россию, приходится самостоятельно организовывать путешествия. Впрочем, такие ограничения заработали еще в конце прошлого года в рамках 19-го пакета санкций. И тогда еще были организованы туры из некоторых стран, рассказал Business FM вице-президент Ассоциации туроператоров России по въездному туризму, гендиректор туроператора «Интурист» Александр Мусихин.
10: По информации от наших партнеров, отправляющих туристических компаний европейских, ограничения на продажу туров в Россию начали действовать еще с осени прошлого года. Если я не ошибаюсь, это был 19-й пакет санкций. То есть именно с осени 25-го года мы перестали получать бронирование от коллег, получили много аннуляций на последующие периоды. При этом нужно отметить, что в 25-м году организованно европейцы ездили, мы принимали группы из Италии, из Болгарии, но их количество было достаточно мало, поэтому их отсутствие в текущем году, я думаю, что никак на общую картину не повлияет. При этом нужно отметить, что неорганизованные европейские туристы вполне могут ездить в Россию, они ездят, мы их видим. Оформляется для граждан Евросоюза электронная виза в Россию, достаточно простая, поэтому какой-то поток именно неорганизованный, он существует.
0: Александр Мусихин, АТОР. Как ранее поясняли отраслевые эксперты, принимающие туркомпании в России, все эти ограничения не затрагивают.
3: Прямо сейчас.
0: Мессенджер Макс удалили из Google Play. Это сообщает прямо сейчас пресс-служба холдинга ВК. Ранее Макс исчез из магазина приложений App Store. Подробности чуть позже, видимо. Пока к другой теме. Аргентина вышла в финал чемпионата мира по футболу, но может попасть под санкции ФИФА за политический жест после игры с англичанами. Игроки южноамериканской сборной вынесли баннер с надписью «Мальвины, аргентинские». Речь про Фолклендские острова, за которые Аргентина вела войну с Британией в 1982 году. Теперь команде могут применить разные виды санкций, от устного предупреждения, выговора до штрафов и дисквалификации отдельных игроков. Сергей Гордеев вспомнил, как обычно в футболе наказывали за подобные жесты.
7: Подробности.
6: Футбол объединяет мир, так гласит официальный слоган ФИФА, который можно услышать во время рекламной паузы любого матча на чемпионате мира. Но это на словах, а на деле футбольное поле нередко используют как политическую арену, и серьезных наказаний за это почти не бывает. 2014 год. Египетский футболист Ахмед Абдель, выступая на клубном чемпионате мира, поднимает вверх 4 пальца. В тот момент этот жест ассоциировался с оппозицией и свергнутым президентом страны Мохамедом Мурси, а еще со столкновениями в центре Каира, в результате которых погибли люди. Футболист заявил, что не вкладывал ничего политического и лишь хотел почтить память погибших, но Федерация футбола Египта в итоге дисквалифицировала игрока на 1 год. В том же 2014 году отличилась и Аргентина. В товарищеской игре со Словенией игроки вынесли баннер с надписью «Фолклендские острова, аргентинские». ФИФА осудила Аргентинскую футбольную ассоциацию за подобные действия и оштрафовала на 30 000 швейцарских франков. Год 2018. Празднуя голы в ворота Сербии, швейцарские футболисты Гранит Джака и Джердан Шакири скрестили ладони, изобразив двуглавого орла, национальный символ Косово. Сербия, не признающая независимость республики, восприняла это как политическую демонстрацию. ФИФА открыла разбирательство, футболистов могли отстранить, но ограничились штрафом в 10 000 швейцарских франков. 2024 год. Во время празднования победы на чемпионате Европы испанские футболисты Родри и Моратта вместе с болельщиками начали скандировать «Гибралтар испанский», намекая, что нынешняя заморская территория Британии когда-то принадлежала испанской короне. Дисциплинарный комитет наказал игроков. Обоих отстранили на 1 игру за сборную.
0: Между тем, петиция об исключении Аргентины из чемпионата мира набрала уже больше 10 миллионов подписей.
7: Прямо сейчас.
0: Также из Google Play, помимо нацмессенджера Max, исчезло и приложение самой ВК, говорится в сообщении компании. Но сейчас о том, достаточно ли фитнес-клубам аптечки, бизнес просит Роспотребнадзор и Минэк отменить требование открывать медкабинеты в фитнес-центрах. По словам представителей отрасли, нововведение приведет к неподъемной финансовой нагрузке, продолжит Ольга Кашинская.
11: Требования нового СанПина предполагают, что во всех спортивных заведениях с 1 сентября должен быть оборудован медкабинет, соответствующий конкретным требованиям. С площадью не меньше 12 метров, специальным оборудованием, в том числе электрокардиографами и дефибрилляторами, и медработником, находящимся на месте в течение всего времени работы заведения. Кроме того, фитнес-центрам необходимо будет получить медицинскую лицензию. Представители индустрии полагают, что первыми новых требований не выдержат маленькие фитнес-студии и подвальные качалки, для которых затраты окажутся критичными. А в некоторых таких заведениях попросту не найдется лишних 12 метров под кабинет. По подсчетам участников рынка, в среднем обустройство медкабинета в одном фитнес-центре обойдется в сумму от 2,5 до 4 миллионов рублей. А если понадобится перепланировка, затраты могут доходить и до 8 миллионов. То есть суммарно на отрасль ляжет финансовая нагрузка в диапазоне от 30 до 40 миллиардов рублей. Что может стать фатальным для индустрии, которая и без того переживает не лучшие времена из-за падения спроса и роста налоговой нагрузки. Вообще, любой фитнес-инструктор обязан иметь базовые медицинские знания, в частности, по оказанию первой помощи. А в тех случаях, когда одной аптечкой не обойдешься, персонал центра сразу же вызывает скорую. Для обычных потребительских спортзалов этого хватает с головой, объясняет президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
12: Это увеличивает объем операционных расходов на оснащение, на лицензию и на операционную деятельность, потому что там должен находиться врач с высшим медицинским образованием. Ни один врач в фитнес-клубе, даже если он может оказывать медицинскую помощь, полноценную эту медицинскую помощь оказать не может. Большая проблема возникает у фитнес-студии в связи с этой нормой. Сама фитнес-студия иногда может быть размером 70-100 квадратных метров. И если 12 квадратных метров отводить на медицинский кабинет, нет, этот бизнес становится априори неэффективным.
11: В то время как фитнес-центры думают, где взять деньги на зарплаты новым медицинским сотрудникам, Минздрав публикует данные по кадровому дефициту. Суммарно в России сейчас не хватает почти 90 тысяч медработников. Впрочем, на послабление фитнес-отрасль вполне может рассчитывать, говорит основатель юридической компании Future Legal Павел Катков.
13: Не исключаю, что власти могли бы, скажем, оставить это требование только для крупных фитнес-клубов или на фитнес-клубов, в которых есть виды особо опасных практик, например, боевые искусства или что-то с повышенным риском для здоровья. Полной отмены ожидать не стоит, но подобное смягчение возможно.
11: Подход к таким нововведениям должен быть индивидуальным, считает врач-терапевт и кардиолог из Москвы, медицинский блогер доктор Фил Филипп Кузьменко.
14: Если это какой-нибудь огромный фитнес-центр, куда ходит там тысячи людей, понятно, что там какой-то здравпунктик по типу того, который был в школах. Самое главное, есть просто человек, который за этим следит, чтобы не было такого, если кому-то плохо, там где бинты? И оказывается, что ничего нет. А если мы говорим про небольшие местечковые, маленькие фитнес-центры, то это, конечно, плохо, потому что они просто закроются, и, соответственно, просто меньше людей будут заниматься здоровьем, меньше людей будут заниматься спортом, и чего вы добились?
11: Результатом этой призрачной борьбы за безопасность, по словам участников рынка, станет не только закрытие некоторых спортзалов, но и рост стоимости услуг у оставшихся. И в итоге неизбежно упадет количество людей, готовых платить за фитнес, пусть и чуть более безопасный. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Критики высоко оценили «Одиссею». Эпическая картина Кристофера Нолана получила 98% рейтинг свежести, то есть положительных рецензий на агрегаторе Rotten Tomatoes. Это самая высокая оценка, которую когда-либо получали проекты режиссера. Зарубежные критики пишут о смелости и изяществе картины и советуют зрителям смотреть это кино на самом большом экране, который сможете найти. Ранее Нолан настоял, чтобы фильму был присвоен взрослый рейтинг R, поскольку не хотел смягчать батальные сцены и жестокость поэмы Гомера. Мэтт Дэймон, исполняющий главную роль в картине, в одном из интервью предположил, что это последний проект таких амбиций в его карьере. Уже сейчас «Одиссея» можно назвать главным кинособытием года, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
15: Мне кажется, что «Одиссею» можно смело назвать самым ожидаемым фильмом года. Все-таки каждый фильм Кристофера Нолана — это большое событие, и кажется, он снял свой самый масштабный проект. Нолан — редкий режиссер, который снимает авторское кино, которое еще нравится зрителям. Я бы, на самом деле, пока не спешил с реакцией критиков, потому что всегда первые отзывы на ожидаемое кино обычно положительные. Да, мы можем уже уверенно сказать, что фильм понравился, но, мне кажется, еще обязательно будут негативные отзывы, и я уже слышал классические для фильмов Нолана рецензии, в которых пишут о том, что здесь нету персонажей, к которым ты подключаешься на эмоциональном уровне, что это все фигурки на шахматной доске. Я, если честно, в первую очередь интересуюсь, получилось ли у Нолана уйти от банального пересказа «Одиссеи», потому что если мы получаем точное следование сюжету поэмы Гомера, если мы ничего нового не получаем от Нолана, кроме визуальных эффектов и знакомых артистов в тогах, в доспехах и против монстров, я не очень понимаю, стоила ли игра свеч. Если говорить про прокат, то уже американские аналитики предрекают фильму только за первые выходные $200 миллионов. Это огромная сумма. Судя по всему, фильм может приблизиться к миллиарду, что уже будет успехом. Мы помним, что продажи на первые сеансы «Одиссеи» начались еще год назад, и уже тогда на многие показы в IMAX'е билеты были распроданы. Если говорить про российский прокат, мы с вами все равно не сможем посмотреть фильм Нолана в том виде, как он бы нам хотел его показать. У нас нету сейчас легального IMAX'а. Мы точно не посмотрим с 70-миллиметровой пленки. Это точно будет не тот звук, не то изображение. Но, с другой стороны, Нолан всю свою карьеру является последовательным режиссером, снимающим для большого экрана, поэтому, конечно, «Одиссея» — кино, которое нужно смотреть в кинотеатрах. Другой вопрос, что, к сожалению, сейчас мы находимся в той ситуации, когда это будет немножко куцая копия. В середине июля, учитывая, честно говоря, скудный выбор в российских кинотеатрах, нет никаких сомнений у меня, что в российском прокате он будет тоже чувствовать себя хорошо.
0: Максим Ершов, кинокритик. В мировой прокат «Одиссея» выйдет 17 июля.
7: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
2: 13:28 в Москве, в студии Евгения Симонова.
16: Приложение нацмессенджера Max теперь недоступно в Google Play. Ранее его удалили из App Store. Это сделано без объяснения причин, заявил глава Минцифры Максуд Шадаев. Напомню, ранее Евросоюз ввел санкции против ВК и юрлица мессенджера Max. Церемония прощания с народом-артистом России Юрием Смирновым прошла в Московском театре на Таганке. Его похоронят на Троекуровском кладбище сегодня. Юрий Смирнов умер 11 июля. Причиной смерти стал инсульт. Верховная Рада назначила бывшего главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого новым премьером Украины. Зеленский называл его наиболее подготовленным человеком на этот пост. При этом украинские СМИ писали, что выбору кандидата на должность главы Кабмина Украины могли помочь связи Корецкого с замешанным в коррупции бизнесменом Миндичем. Из Малайзии немедленно депортируют граждан Израиля, если их обнаружат на территории страны. Причина в том, что Куала-Лумпур не признает израильское государство, заявил премьер страны. Ранее в соцсетях Малайзии сообщили, что в одном из штатов израильтяне, въехавшие по паспортам третьих стран, могли участвовать в деятельности образовательного проекта. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 13:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Приложения ВК и Макс пропали из российского Google Play. Что интересно, Макс также удален из магазина App Gallery, доступного владельцам китайских Huawei. Также некоторые пользователи сообщают, что удалены из Google Play приложения Одноклассники. Также там нет теперь и Mail.ru. Подробности последуют. Между тем, ВК продает Рустор. 100% переходит генеральному директору компании-разработчика магазина приложений Дмитрию Панкрушеву. В самом Рустор говорят, что смена собственника на работе платформы не скажется. Российский фондовый рынок сегодня упал до минимальных значений. С декабря 2022 года индекс Мосбиржи ушел ниже отметки в 2100 пунктов. Прямо сейчас потери в 2,4%, 2057 пунктов. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, недельная инфляция в России с 7 по 13 июля составила 0,17%, сообщил об этом Росстат. Это заметное замедление по сравнению с предыдущей неделей, когда рост цен составил 0,31%. Так, фрукты и овощи подешевели на 1%, в том числе цены на огурцы на 6% снизились, помидоры подешевели на 4%. Существенный вклад в инфляцию, как и ранее, внес рост цен на бензин и дизель, более 2-3% соответственно. Годовая инфляция постепенно замедляется. На 13 июля она составила 5,62% против 6% на конец июня. Как новые данные по инфляции повлияют на решение ЦБ по ключевой ставке на ближайшем заседании в следующую пятницу, 24 июля, мнение главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой.
17: Нужно обратить внимание на то, что за последнюю неделю усилилась дефляция в плодово-овощном сегменте, и небольшая дефляция наблюдалась в сегменте услуг. И это, собственно, два фактора, которые обеспечили замедление недельных темпов инфляции до 0,17%. Но, конечно, нужно отдать должное, что эти компоненты, они, что называется, волатильные. То есть это все-таки торможение инфляции, которое структурно выглядит таким немного условным, потому что, с одной стороны, конечно, сейчас есть сезонное удешевление плодово-овощной продукции, но, с другой стороны, понятно, что при росте цен на топливо через какое-то время тренд в снижении стоимости плодово-овощей и в целом продовольственной продукции, конечно, может развернуться, потому что для их доставки тоже нужна транспортировка, и, соответственно, часть стоимости будет, конечно, отражать растущую стоимость топлива. Но вот при этом хочу обратить внимание, что очень важно, что дефляция в услугах возникла, это означает, что из-за ситуации на топливном рынке, по всей видимости, спрос на туристические услуги внутри российских регионов, он снижается. Многие люди предпочитают предпочитают, видимо, не ездить, а оставаться дома. Это, собственно, как раз больше такой структурный фактор, сдерживающий динамику инфляции, хотя очевидно, что он сопряжен с более слабым спросом. На решение ЦБ текущая ситуация повлияет, безусловно, потому что уже Алексей Заботкин говорил о том, что Центральный банк не вправе закрывать глаза на ситуацию на топливном рынке. По моим оценкам, Центральный банк с большой вероятностью возьмет паузу на ближайшем заседании. То есть, в моем понимании, это базовый сценарий развития ситуации 24 июля. И, конечно, будет пересмотр прогнозов ключевой ставки на горизонте 27 года, потому что, по всей видимости, динамика инфляции текущего года, она выйдет за рамки прогнозного диапазона, который от 4,5 до 5,5% на конец 26 года. Ну и, что называется, более высокая входящая точка по инфляции в 27 год, она, конечно, будет означать, что траектория ставки должна быть выше.
0: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. Топливные издержки постепенно переносятся в цены. Денежно-кредитная политика должна учитывать влияние этого фактора, пишут аналитики ЦБ в традиционном докладе «О чем говорят тренды». Акции ВК резко рухнули почти на 7%, снижаются на фоне того, что Google Play удалил приложение ВК и Макс из российского магазина приложений. Позже подробности, сейчас 1000 отправленных резюме и всего лишь 5 положительных откликов. Такой путь проделал российский промышленный дизайнер Илья Разумов, прежде чем получить приглашение на стажировку компании Porsche, затем Volkswagen, Audi и, наконец, на работу мечты в Bentley Motors. А до этого его кандидатуру отвергли почти все мировые автомобильные концерны, в том числе российские. Сейчас Илья – дизайнер экстерьеров компании Bentley Motors. С ним беседовала моя коллега Дарья Горшкова.
7: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
18: Заниматься дизайном автомобилей – это ваша очень давняя мечта, да?
19: Если так вспоминать, в детстве мне было лет или 6 или 7, я увидел по новостям какой-то репортаж про автосалон, показывали какие-то новинки автомобилей футуристичных, я вот этот момент помню. В первый раз тогда щелкнуло, вот, и я всю жизнь с детства рисовал автомобили, не только автомобили.
18: Но еще участие в институте, если я правильно понимаю, да, вы начали рассылать портфолио, но постоянно приходили отказы.
19: Да, уже отсылал портфолио в разные компании по всему миру, потому что без стажировки в какой-то компании работу в серьезном бренде невозможно найти.
18: Но за всю карьеру вы получили около 1000 отказов.
19: Наверное, я отправил в 90% всех студий и, наверное, в 100% вообще компаний.
18: Вообще в мире?
19: Да, я вообще отправлял везде, там, от Америки до Австралии. И, собственно, мне и Bentley один раз отказывала в 2020 году, и Volkswagen, на который я в итоге попал, отказывал раз 8 или 10.
18: В том числе были отказы у вас АвтоВАЗа, от Москвича были.
19: Да, от АвтоВАЗа, по-моему, раз 5. Они особо Яна отказывали. Вообще все российские бренды мне отказали, в том числе и Нами, то есть компания, которая делает аурусы.
18: Это удивительно, ведь у большинства людей, наверное, опустились бы руки.
19: В моменте это было не очень приятно, но поскольку я уже вписался в эту историю, то есть я пошел, когда мне был 31 год учиться, я понимал, что у меня уже нету плана Б, я хочу вот этого достичь. Просто продолжал, потому что я знал, что я в итоге, может быть, была интуиция какая-то, что когда-то это все сработает. То есть это даже в какой-то момент статистики. Чем больше ты отправляешь, в любом случае, через 80 отказов какой-то результат будет. И в итоге, если так посмотреть на мое резюме, оно выглядит очень так конфетно-шоколадно, и кажется, что все легко и просто было, потому что у меня там очень интенсивно, условно, от окончания вуза до получения работы на Bentley, и кусочек он занял 4 года. И кажется, что это все супер круто, но во время этого периода постоянно еще куча было отказов, то есть вот на вот эти 5 мест, где я работал, было условно там около 1000 отказов.
18: В том числе были отказы у вас АвтоВАЗа, от Москвича были.
19: Да, от АвтоВАЗа, по-моему, раз 5. Они особо рьяно отказывали. Вообще все российские бренды мне отказали.
18: А первая стажировка у вас была в компании Porsche, и вы делали проект яхты. Хотя опыта работы с яхтами у вас до этого не было. Но вы знаете, вот для обывателя далекого от промышленного дизайна это кажется невероятным. Как это? Опыта с яхтами до этого не было, но ее выпустили, стали продавать.
19: Да, очень забавно это все, потому что студия Porsche, вот эта раньше она называлась Porsche Design. Они делают заказы не только для внутренних клиентов, как для самой компании Porsche, но и для внешних заказчиков. Когда я туда приехал, там как раз компания по производству яхт из Словении, они как раз обратились обратились к Porsche с заказом на дизайн новой яхты. У меня было ноль опыта в яхтах, и я просто решил рисовать эту яхту как автомобиль без колес, условно. А я очень хорошо рисую, и мало кто сейчас рисует так в индустрии, потому что сейчас очень сильно все переходят на компьютерную какую-то графику, на 3D, и скилл рисования не у многих сейчас есть.
18: А как вы уже очутились в Bentley? Как это произошло? И если я не ошибаюсь, вы уже, имея предложение от Bentley, пытались еще устроиться на Москвич.
19: Перед непосредственно приездом в Великобританию был визовый процесс, он занимал полгода. Я был в Москве, и я искал вообще разные варианты какой-то подработки. Я тут узнал, что в компанию Москвич набирались дизайнеры, и, собственно, отправил это портфолио, написал, что вот здравствуйте, я вот такой-то, вот если помните, меня взяли дизайнером на Bentley, я через там условные 4 месяца уезжаю в Великобританию. Мне интересно, в общем, собственно, посотрудничать, поработать, да, там, для вас. Ну, и мне ответили, что очень неинтересно ваше портфолио, не готовы мы вас взять. Не то вообще, не наш уровень. То же самое, что мне отвечала Лада и на мисс Аурусом.
18: Но как так получилось, что в 2023 году среди множества кандидатов европейская компания Bentley выбрала человека из России? Почему?
19: Вот это даже я удивился, потому что я тоже думал, что фактор все-таки того, что я русский, он может как-то сыграть мне в минус, но оказалось просто так, что нужно было перед собеседованием сделать тестовое задание. Там со всего мира туда приходили заявки, и люди приходили туда, притом отправляли заявки с огромным опытом в индустрии. Но мое тестовое задание просто, как мне сказали, вынесло всех по уровню, и они настолько захотели меня нанять, что им было все равно вообще гражданином, какой страны я являюсь. Нужно было сделать быстрый такой дизайн-проект, мое видение Bentley будущего. Это Bentley очень сложный бренд для работы дизайнером, потому что он достаточно консервативный, но при этом от кандидата нужно было, сохранив ДНК Bentley, сделать не похоже на то, что сейчас, по возможности максимально.
18: В 2025 году в Нью-Йорке состоялась мировая премьера автомобиля Bentley Continental Supersports. Вы отвечали за ее экстерьер от первых набросков до финальных чертежей, да?
19: Да, до финального результата, да.
18: Вы где-то про себя сказали, что вы парадоксальный автомобильный дизайнер. У вас нет водительских прав, никогда не было машины. Как это? Не разбираясь в технической части, создавать внешний дизайн. Одно другому не противоречит?
19: Абсолютно не противоречит. То есть для дизайнера важно понимать не то, что внутри машины, да, а адекватно понимать то, что он рисует на бумаге, чтобы это было реализуемо в объеме, в 3D. И что внутри, какая техническая часть, ну, это никак на дизайн не влияет. Понятно, что мы, конечно, создаем дизайн по существующим пропорциям, если грубо говорить, вот, да, для обывателей, чтобы было понятно, по существующему каркасу с крышей, с подвеской, там, с двигателем, и вот нам нужно на этот каркас, на этот скелет натянуть красивый кузов, чтобы этот красивый кузов полностью этот каркас, эту всю компоновку закрывал собой. То есть нам нужно сделать оболочку. Понятно, что на этапе уже проработки проекта у нас постоянно идет коммуникация с аэродинамиками и с инженерами. И там уже как раз идет такой поиск золотой середины. Потому что инженеры, допустим, говорят, что вот это дизайн-решение, оно дорогое в производстве или оно неэффективное по аэродинамике. И, соответственно, нам надо его поменять слегонца, но при этом, чтобы не потерялся эффект дизайна. Это такой как бы пинг-понг получается. То есть, условно...
18: Такой пинг-понг между эстетикой и функциональностью.
19: Да, это постоянно идет такая интеллигентная война, потому что инженеры хотят сделать все некрасиво, быстро, но все, чтобы работало. Дизайнеры, наоборот, хотят сделать все красиво, и никого не волнует, будет ли это работать. И никак не обойти этот момент, потому что много инженерных правок в компоновке — это очень дорогостоящая история. Это иногда любую какую-то сделать модификацию инженерную может стоить там миллионы просто фунтов, евро и долларов. И, соответственно, чем больше проект длится, чем больше правок вносится, тем дороже этот проект. И за этим тоже следят люди, которые отвечают за косты. Делать автомобиль 10 лет никто не будет, не потому что он потом в итоге устареет, а потому что это очень дорогое производство. И определенный баланс европейских брендов и американских компаний, и японских, это 5 или 6 лет на проект. Иногда 4, но в среднем 5. А китайские бренды, наоборот, они за счет там скорости, за счет там низкого качества и за счет там огромного количества переработок каких-то делают новый автомобиль вместо 5 лет, иногда и за 1.5 года, иногда за 2.
18: Если возвращаться к дизайну как таковому, на ваш взгляд, возможно ли в принципе сейчас сказать некое новое слово в промышленном дизайне, когда сегодня, казалось бы, уже придумано столько всего, и, наверное, человека действительно трудно по-настоящему удивить?
19: Здесь, наверное, иной раз и не всегда нужно придумывать что-то принципиально новое. Дизайн — это, в принципе, бизнес. Это не искусство. Это нужно просто, чтобы продукт был красивый, интересный. Если он ни на что что не похожий, это круто, но если он чем-то вдохновлен из прошлого, то это тоже неплохо. Не обязательно изобретать велосипед, можно просто очень грамотно, со вкусом взять какой-то референс из прошлого и построить на этом просто легенду.
18: Получается, что вы человек, который осуществил свою мечту. Да, вы хотели работать над дизайном автомобилей, вы работаете. Причем не благодаря, а вопреки, несмотря на все многочисленные отказы. Вы хотели работать в Бентли, вы работаете в Бентли. Какая дальнейшая у вас мечта?
19: Я себя определил, что я хочу развиваться в разных сферах дизайна, делать коллаборации, и в том числе из России, потому что для меня связь с Россией, она важна. В том числе попробовать и что-то связанное с одеждой, с фэшеном. Грубо говоря, мне интересно дизайнерить все, что можно потрогать, что можно на себя надеть, во что можно сесть и поехать. То есть я хочу дизайнерить вообще все.
0: С дизайнером экстерьеров Bentley Motors Ильей Разумовым беседовала моя коллега Дарья Горшкова.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 23 по 25 июля театр «Крейв». Премьера шоу «Абракадабра» с участием актера театра и кино Сергея Епишева в роли загадочного конферансье. Новый спектакль вдохновлен золотой эпохой кабаре, временем, когда стирались грани между реальностью и иллюзией, а гениальность граничила с безрассудством. Почувствуйте почти забытое чувство, что магия – это не фокус, а состояние души. Подробнее на crave.ru. 18+.
7: Валюты.
3: Зимбабвийский доллар введен в обращение в 1980 году. Пережил 4 деноминации. И в 2009 казалось, что валюта прекратила существование. Все банковские счета в стране были конвертированы в доллары США из расчета 35 квадриллионов долларов Зимбабве за 1 доллар США. Через 10 лет зимбабвийский доллар вернули в оборот. Валюты на Business FM. Компании и корпорации.
20: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
21: Отчеты и планы.
20: ВУШ перераспределяет свои самокаты и велосипеды на более маржинальные рынки Латинской Америки. С начала года сервис кикшеринга сократил количество поездок в России и СНГ на 3%. А на южноамериканском континенте, напротив, их число выросло на 23%. В кикшеринге отмечали, что, к примеру, Мехико обладает потенциалом, сопоставимым с Москвой. Это город с высокой плотностью застройки и развитой инфраструктурой. МТС улучшила качество связи на всем протяжении ЦКАД. В компании завершили проект по расширению сети мобильной связи на центральной кольцевой автомобильной дороге в московском регионе. Благодаря установке современного телеком-оборудования вдоль автомагистрали обеспечено непрерывное ЛТЕ-покрытие и стабильно высокое качество услуг связи. Средняя скорость интернет-доступа составляет 52 мегабита в секунду. Работы по обеспечению ЦКАД мобильной связью велись с 2021 года в сотрудничестве с группой компаний «Автодор». За год количество базовых станций МТС, обслуживающих дорогу, увеличилось на 17%, а площадь покрытия на 16%. OpenAI выпустила свое первое устройство – компактную клавиатуру. Новинку назвали Codex Micro. С ее помощью можно управлять и агентами, а именно запускать типовые задачи, включая проверку кода и поиск ошибок, создавать новые чаты, включать голосовой режим, а также менять уровень рассуждения искусственного интеллекта. В комплект входят 32 сменных клавиши. Стоимость микроклавиатуры составляет $230. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: «13:47 в Москве. Российский бизнес просит смягчить требования по найму иностранных работников. Ранее МВД представило ряд законопроектов, которые предлагают установить механизм организованного набора трудовых мигрантов. Однако некоторые меры, предложенные правительством, министерством, раскритиковали российские бизнес-объединения. Но начало работы самого механизма предлагается перенести на год. Тему продолжит Валерий Убадуев.
22: Письмо с предложениями по корректировке механизма организованного набора трудовых мигрантов подписал глава РСПП Александр Шохин и направил его зампреду правительства Татьяне Голиковой от имени российских деловых объединений. Это, собственно, сам Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, Опора России и Деловая Россия. МВД в своих законопроектах по сути своей предлагает ужесточить правила трудовой миграции. Соответствующий эксперимент должен начать работу с 1 января 2027 года и продлиться до конца 30-го. Участвовать будут все регионы, кроме Москвы и Московской области. На замену бумажным патентам придут электронные реестры. Один для мигрантов, желающих работать в России, другой для работодателей, которые нуждаются в иностранной рабочей силе. МВД организует подбор работников, но это жестко привязывает мигранта к конкретному работодателю, региону и профессии. При этом, чтобы сменить место работы, мигранту придется выезжать из России и заново вносить себя в реестр. По мнению бизнеса, это создает дополнительные сложности и может подтолкнуть мигрантов к нелегальной занятости. Ассоциации предлагают, чтобы предложенная МВД модель трудоустройства на протяжении 2 лет работала параллельно с существующей системой патентов и разрешений на работу. При этом уже сейчас привлекать иностранную рабочую силу для российского бизнеса дорого и сложно. Нужно упрощать механизм, а не наоборот, говорит генеральный директор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов», эксперт по правовым вопросам опоры России Алексей Петропольский.
1: В принципе, ввоз иностранной рабочей силы в России очень проблематичен. Если вот дальше еще зарегулировать и усложнить, то мы вообще останемся без рабочей силы. В первую очередь нужно уже упрощать то, что сегодня есть. Потому что именно привести иностранца в Россию крайне тяжело. Получить рабочую визу практически невозможно. Люди работать в России хотят, ехать хотят, но возможности получить визы практически нету. Если мы говорим о странах ЕАЭС, СНГ, традиционно разнорабочий труд сюда приезжает, но он тоже стал стоить, ну, со всеми разрешениями и возможностью привести такого человека, от 100 тысяч рублей в месяц. Невозможно построить развивающуюся успешную страну без иностранной рабочей силы.
22: Кроме того, бизнес-ассоциации в совместном письме указывают, что инфраструктура, нормативная база, информационные сервисы и визовые процедуры нуждаются в доработке. Поэтому начало работы механизма, разработанного МВД, предлагается сдвинуть на год, с 27 года на 28. Также бизнес просит не распространять эксперимент на граждан стран-членов ЕАЭС, то есть Белоруссии, Казахстана, Армении и Кыргызстана. Новшество миграционное законодательство МВД предлагало ввести на фоне продолжающегося дефицита кадров. Потому бизнес и просит доработать, а местами и отказаться от некоторых параметров. Причем по российскому рынку труда бьют не только ужесточения для мигрантов, отмечает руководитель исследовательского центра «Суперджоб» Наталья Голованова.
4: Если говорить о том, какие сферы больше всего сейчас нуждаются в рабочей силе, то это розничная торговля. Ну и надо сказать, что промышленность, хотя и потеряла лидерство по спросу, все равно этой отрасли очень сильно не хватает квалифицированных кадров. На самом деле, по сравнению с демографией, миграционное законодательство не такой большой удар. Мы еще, кстати, недавно совсем выяснили, что исчерпали регионы резервы. Видим, что почти нет желающих среди мужчин, как раз того самого востребованного работодателями возраста, к переезду.
22: Отдельно от разработанных МВД законопроектов статс-секретарь замминистра внутренних дел Игорь Зубов заявил, что каждый мигрант, приезжающий в Россию, будет обязан купить здесь мобильный телефон. Благодаря этому МВД будет знать местоположение каждого мигранта, а также уведомлять его, например, истечении срока документов или о необходимости явиться куда-либо. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: На аукционе Сотбис продали флаг СССР, побывавший на Луне. Астронавт Басс Олдрин взял с собой во время полета Аполлона-11 к Луне в июле 1969 года. Цена за лот составила 80 тысяч долларов, более 6 миллионов рублей. Таким образом, советский флаг стал частью американской лунной миссии. Подробности приводятся на сайте аукционного дома Сотбис.
21: В духе дипломатии Басс Олдрин, помимо американского флага, флага Техаса и своего родного штата Нью-Джерси, взял с собой во время исторического полета на Луну еще и флаг Советского Союза. Как сказано в пояснительной записке за подписью самого астронавта, это был жест доброй воли между США и Советским Союзом, а также демонстрация того, что Аполлон-11 — это достижение человечества, выходящее за рамки национальных границ. Советский флаг вошел в так называемый набор личных вещей, который НАСА разрешает брать астронавтам. Единственное, что нельзя в него включать, это еда. Размер флага 10 на 15 сантиметров. Находился с Олдрином на борту командного модуля «Колумбия». На флаге имеется автограф американского астронавта.
23: As well as a demonstration that Apollo 11 was a human achievement that transcended nations.
0: Всего на торги был выставлен 131 лот. Многие были посвящены космосу. Среди них, например, фотография первого выхода человека в открытый космос во время миссии «Восход-2» в 1965 году, подписанная советским космонавтом Алексеем Леоновым. Американским военным будет ежегодно проверять уровень тестостерона. Как заявил министр войны США Пит Хексед, обследовать в обязательном порядке будут военнослужащих старше 30 лет. Те, кто помоложе, смогут пройти тестирование добровольно. И, по словам министра, следить за уровнем тестостерона важно с точки зрения здоровья солдат. Современное поле боя жестокое и беспощадное и требует максимальной психологической, умственной и гормональной готовности, заявил Хексед. Почему идея военного министра встретила слишком много критики, рассказывают журналисты Newsweek.
5: Обследование на уровень тестостерона добавит к ежегодному медицинскому осмотру, который проводят для американских военнослужащих. Если в результате скрининга будет выявлен низкий уровень гормона, то на усмотрение врача будет проводиться лечение, включая инъекции, гели, кремы, пластыри и имплантируемые гранулы. Демократы уже поспешили упрекнуть Хексета за эту идею. В прошлом году министр войны сам запретил гендерно подтверждающую терапию наряду с приемом на военную службу трансгендеров. Между тем, сама процедура тестирования будет не очень удобной в условиях армейского быта. Скрининг тестостерона включает измерение уровня сахара в крови натощак в течение 3 часов с 8 до 10 утра. Насколько вероятно, что такое может произойти в армии, задаются вопросом эксперты. Другой вопрос, как быть с тестостероном у военнослужащих женщин. Низкий уровень гормона почти всегда лечится изменением образа жизни, а не лекарствами. Медикаментозное вмешательство может привести к побочным эффектам, включая изменение тембра голоса или ускорение роста волос. И тут снова досталось Хексету, который в последнее время лично заблокировал продвижение по службе нескольких старших офицеров, в том числе женщин. Наконец, сомневаются в разумности таких тестов и сами ученые. Ряд исследований показал, что средний уровень тестостерона у мужчин США снизился за последние десятилетия. Однако взаимосвязь между гормоном и состоянием здоровья все еще остается активной областью научных исследований.
0: Это уже не первая инициатива Хексета в отношении американских военнослужащих. В сентябре Пентагон выпустил приказ о внешнем виде и физической форме в американской армии. Согласно документу, все служащие должны держать лицо выбритым, а уставные усы не должны выходить за пределы уголков рта или противогаза.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
3: Отдых. Трущобный туризм появился в Англии в начале 19 века. Состоятельным лондонским леди пришлась по душе идея выбираться иногда из своих благополучных домов и в сопровождении священников отправляться в столичные районы, где ютились бедняки. Женщины раздавали нищим еду и милостыни, а взамен получали благословение. К началу 20-го столетия трущобные экскурсии стали привычной туристической практикой во многих крупных городах. В «Нью-Йорк Таймс», например, печатались объявления о проведении вечеринок в местных гетто с обязательным посещением опаснейших злачных мест. Современные трущобные туры зачастую проводят сами обитатели бедных районов. В некоторых городах за отдельную плату можно даже переночевать рядом с бездомными в парке или заброшенном доме. Стоимость страховки такого отдыха, естественно, превышает саму цену ночевок.
8: Тоже отдых на Бизнес FM.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: 13:58 в Москве, в студии Евгения Симонова.
16: Евроклир попросил суд приостановить дело по иску ЦБ о взыскании с него 200 миллиардов евро убытков до вынесения судебного акта Европейского суда. Бельгийский депозитарий направил соответствующее ходатайство в 9-й арбитражный апелляционный суд. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с деталями разбирательства. Суд в четверг рассматривает жалобу Евроклир на решение арбитражного суда Москвы, который 15 мая полностью удовлетворил иск Российского Центробанка к депозитарию, взыскав с него убытки в 7 валютах. В конце июня сообщалось, что Евроклир подает иск в суд Бельгии против Российского Центробанка, чтобы оспорить решение российского же суда по замороженным активам. Пользователи ВКонтакте начали получать уведомления о переходе соцсети на домен .ru. Как объясняют в пресс-службе ВКонтакте, это связано с техническими нюансами. Сайт ВК на российском домене всегда доступен, еще открывается и работает быстрее, чем на зарубежном домене .com. Ранее сегодня из Google Play удалили ВКонтакте, Макс и соцсеть Одноклассники. В Госдуме анонсировали обмен телами погибших военных между Россией и Украиной. Он состоится сегодня. Об этом сообщил глава координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев. В предыдущий раз Москва и Киев провели обмен 18 июня. Украинской стороне передали 522 тела погибших военнослужащих, российской – 33. Рэпер Р. Келли, автор хита «I Believe I Can Fly», просит президента США Дональда Трампа сократить его 30-летний тюремный срок. Ходатайство было подано в американский Минюст, пишет «Гардиан». Певец отбывает срок по нескольким статьям, в том числе за организацию торговли людьми, в том числе несовершеннолетними, для сексуальной эксплуатации, а также за растление малолетних. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 14 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Приложения ВК и Макс пропали из российского Google Play. При этом пользователи Android продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях и звонках. В Максе, сообщает пресс-служба ВК. Также из Google Play исчезли еще и приложения Одноклассники и Mail.ru. Новым премьером Украины станет глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Верховная Рада поддержала его назначение. Позднее будет рассмотрен новый состав Кабмина. Между тем, на Украине протесты охватили 14 городов из-за отставки министра обороны Михаила Федорова. Ростех представил комплекс «Паутина» для защиты промышленных объектов от атак беспилотников. Система эта представляет собой модульные металлоконструкции. Они, как заявляется, способны выдержать прямое попадание дрона. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, приложения ВК и мессенджера Макс исчезли из Google Play. Об этом сообщили в самой ВК. Также пропало приложение Одноклассники и почта Mail.ru, Дзен. Все эти приложения входят в экосистему ВК. Также установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений. В других магазинах для Android приложения доступны для установки. Однако некоторые пользователи также сообщают, что не могут найти их в Huawei App Gallery. На фоне этих новостей акции ВК в моменте рухнули на 7%. Напомню, что в конце июня Apple без предупреждения удалила приложение ВК из App Store. И на этой неделе Евросоюз включил ВК и Макс в санкционные списки. Сегодня же, незадолго до новостей об исчезновении приложений, ВК сообщила, что продает магазин приложений Rustor, менеджменту компании-разработчика. Это все вещи одного порядка и связаны с санкциями, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
9: На сегодняшний день те санкции, которые наложены относительно российских компаний и приложений, соответственно, они распространились на Play Store. Apple и Google всегда действовали синхронно. небольшой задержкой. Это была достаточно прозрачная, предсказуемая история. Для пользователей надо понимать, что те приложения, которые у них установлены уже на устройствах, они никуда не денутся на Android, они смогут ими пользоваться полноценно, в отличие там от iPhone, пуш-сообщения, уведомления будут приходить. Если мы говорим о загрузке новых приложений, то у нас есть на данный момент Рустор и альтернативные способы установки, например, напрямую из APK-файла, но его загружать надо из проверенных источников. Соответственно, вы сможете пользоваться. Но если экстраполировать, что будет дальше, следующие шаги, в следующем году, скорее всего, Google осенью распространит новую политику безопасности, которая не позволит ставить напрямую приложения, соответственно, чужие магазины приложений будут заблокированы, которые не авторизованы, и далее по списку. То есть это отсрочка, но не панацея, не решение проблемы с тем, что приложения сейчас будут работать. То есть, по сути, самых массовых систем российские приложения, попавшие под санкции, будут стирать в том или ином виде.
0: Эльдар Муртазин, Mobile Research Group ВК, сегодня сообщила, что договорилась о продаже магазина приложений Рустор. Холдинг передал 100% проекта Дмитрию Панкрушеву. Он является генеральным директором компании, которая разрабатывает Рустор. А в Рустор более 110 тысяч игр и программ. Он обязателен для предустановки на смартфонах, официально продаваемых в России. О том, почему ВК продает Рустор, говорит руководитель проекта технологии российской газеты «Эксперт Рацит», автор канала «Так». Токсичная цифра. Олег Капранов.
10: Сказывается фактор санкционного давления. Причем мы уже прекрасно понимаем, да, из той информации, которая присутствует в публичном поле, что санкции оказываются даже не на компанию ВК, по большому счету, а скорее на акционеров. Поэтому

0: И Рустор, как-то из-за этого в будущем могут возникнуть какие-то сложности, проблемы со скачиванием каких-то приложений и прочее? Чем-то это грозит?
1: Я не думаю, что что-то изменится. Передача активам топ-менеджменту – это достаточно распространенный шаг. Глобально те же люди, которые, ну, что называется, руками делали сервис, они продолжат его делать.
2: Олег Капранов, руководитель проекта «Технологии российской газеты». ВК рекомендует переходить на свой домен в российской зоне. Все возможности приложения, дизайн ВКонтакте на ВК.ру прежние. Однако из-за технических нюансов ВК.ру всегда доступен, еще открывается и работает быстрее, чем ВК.ком, сказано в рассылке, которую получили пользователи. Верховная Рада Украины поддержала назначение главы «Нафтогаза» Сергея Корецкого новым премьером страны. А позднее будет рассмотрен новый состав Кабмина. В нем точно не окажется теперь уже бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова. Украинские СМИ называют его близким к Национальному антикоррупционному бюро Украины, специализированной антикоррупционной прокуратуре, а также к евроструктурам и Демпартии США. Противники решения Зеленского об очередной смене правительства говорят, что ради отставки Федорова все и затевалось. Федоров набирал политический вес, был самым популярным министром обороны с начала конфликта с Россией и мог бы посоперничать с Зеленским на президентских выборах. Сам Федоров отставку подтвердил накануне. Замкомандующего украинских ВВС полковник Павел Елизаров подал в отставку из-за увольнения Федорова. В Киеве, Одессе, Львове и других городах Украины проходят стихийные митинги против отставки Федорова. Они называют его одним из самых эффективных руководителей Минобороны и требуют сохранить на должности. Как ситуация будет развиваться дальше, говорит политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
3: С одной стороны, как это объясняют в украинских масс-медиа, назначение премьер-министром бывшего главы «Нафтогаза» и «Укрнафты» — это попытка провести более эффективную подготовку к тяжелой зиме, прежде всего в сфере энергетики, поскольку у него есть некоторый опыт работы в этой сфере. С другой стороны, были и более эффективные фигуры, потенциально на этот же пост, тот же Денис Шмыгаль, например, который уже имеет опыт прохождения зимы под российскими ударами. Другое объяснение, чисто политическое, то, что вся перетряска была затеяна во многом потому, что Зеленский хотел избавиться от министра обороны Федорова, популярность которого растет, который мог бы выступить потенциальным конкурентом Зеленского на будущих президентских выборах, если они состоятся. Третье объяснение может заключаться просто в том, что на фоне разговоров о том, что надо проводить там выборы, президентские, рады, ему надо было продемонстрировать некое обновление власти и перебить повестку коррупционного скандала в своем ближайшем окружении, которое начался в связи с так называемым Миндичгейтом.
4: Видим, что люди выходят за Федорова, если за этим активность Запада.
3: Не стоит искать активность Запада за политической, внутриполитической активностью в Украине. Я не согласен с этим подходом. В Украине, несмотря на всю цензуру и преследование оппонентов, сохраняется подобие внутриполитической конкуренции. Те или иные группировки властные или околовластные, или оппозиционные, они действуют во многом самостоятельно в соответствии с своим представлением о том, как надо дальше действовать. Никакого Запада за этим нет.
4: А Зеленский при этом не хочет избавиться от влияния НАБУ и САП?
3: Может быть, и хотел бы, но не может. У них есть как раз вот внешние кураторы и в Европе, и в Америке. Хотят, чтобы эти структуры сохранялись, более того, чтобы они сохраняли относительную независимость от исполнительной власти. Они так и задумывались. И Зеленский здесь против них имеет, конечно, какие-то рычаги воздействия, но по большому счету бессилен.
4: А что касается митингов, какие итоги ждем?
3: Я думаю, рассосется, не приведет к Майдану. Но подтверждает то, что у Федорова есть политический потенциал.
2: Георгий Бовт. Для России никакого значения не имеет, кто является министром обороны Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Москве важно, чтобы в Киеве был человек, который примет ответственные решения, позволяющие выйти на мирное урегулирование или завершить СВО. Перспектив быстрого возобновления переговоров по украинскому урегулированию сейчас нет, отметил Песков. И также добавил, мы их не фиксируем, но российская сторона, безусловно, сохраняет свою открытость для этого пути. Ростех представил комплекс «Паутина» для защиты промышленных объектов от атак беспилотников. Разработку вела дочка компании «Арте» проектные технологии. Система паутина – это модульные металлоконструкции, способные выдержать

0: Жить прямое попадание дрона массой до 200 килограммов, летящего на скорости 250 километров в час. Решение позволяет эффективно защищать такие объекты, как нефтехранилища, электроподстанции и другие, отметили в Ростехе. И более того, систему можно бесконечно модернизировать. Конструкция прошла уже натуральные проверки на сейсмологическую устойчивость. Также продолжает испытание стойкости изделия к попаданию БПЛА разных типов. Паутина, как уверяют разработчики, может защищать объекты высокой высотой более 25 метров и любой площади. Собирается паутина на болтовых соединениях и не требует сварки. Почему такое относительно простое решение не представили раньше? Мнение военного эксперта, редактора журнала «Новый оборонзаказ» Дмитрия Корнева.
1: Из той информации, которую, собственно, делал публичный Ростех, ясно, что создана универсальная конструкция, которая позволяет обеспечить физическую защиту объектов, дронов с соответствующими характеристиками. На самом деле, под эти характеристики попадает подавляющее большинство дронов ФПВ, попадает подавляющее большинство дронов, которые, типа лютые и тому подобное, то есть тихоходные дроны с поршневыми двигателями, которые наносят удары в глубину территории Российской Федерации. Действительно, почему такая конструкция не была создана, достаточно давно, вероятно, вызвано тем, что велся сбор информации о том, какие потребности по защите. Возможно, пробовали разные варианты. Мы все помним, что вокруг танков с топливом строили сети, вокруг различного оборудования на нефтеперегонных заводах и не только делали самые разные механические преграды. Вероятно, стало ясно, что против дронов с тяжелыми боеприпасами это все неэффективно. А вот такая более прочная, сплошная, монолитная, можно сказать, конструкция обеспечивает, вероятно, действительно защиту при попадании дрона, при падении дрона, при падении обломков дронов. Видимо, потребовалось время на разработку, на проверку, на тестирование, на эксперименты. И поэтому только сейчас такого рода оборудование появилось. Поставить такую защиту, скорее всего, окажется заметно дешевле, чем организовывать защиту средствами противовоздушной обороны, потому что, понятно, что комплексов типа «Панцирь» на всех не хватит.
2: То, что касается финансирования, это правильно я понимаю, это компании могут за деньги поставить, или это госфинансирование, поскольку это объекты энергетической инфраструктуры защищаются?
1: Вероятно, может быть и государственное финансирование такого рода средств защиты. Здесь очень сильно, наверное, все зависит от тех предприятий, о которых идет речь. Но сейчас категорически приветствуется то, что предприятия самостоятельно, сами за свой счет решают вопросы своей защиты.
0: Дмитрий Корнев, военный эксперт. По меньшей мере 3 человека погибли минувшей ночью в результате ударов по российским регионам. В Сузенке Брянской области погибли 15-летняя девочка и ее бабушка. Еще одна женщина ранена. По сообщению главы региона, ВСУ убили из РСЗО «Град». В Ярославской области погиб мужчина. 4 человека получили ранения в результате атаки украинских дронов. Как пишет губернатор Евраев в соцсетях, только в первую волну сбито 19 беспилотников. Российская Минобороны сообщила о ночном нанесении ударов по Киеву и портам Одессы. Поражены предприятия украинской военной промышленности, задействованные в производстве и хранении беспилотников. Также поражены объекты инфраструктуры в портах Одесской области.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Центробанк с 1 января 2027 года вернется к раскрытию данных о структуре собственности финансовых организаций, но в обезличенном виде. Обновленный формат будет касаться раскрытия сведений о банках, негосударственных пенсионных фондах, страховых организациях, управляющих компаниях, а также о микрофинансовых организациях. Экспорт агропромышленной продукции России за 6 месяцев 2026-го увеличился на 26% год к году и превысил 20 миллиардов долларов, сообщает «Агроэкспорт». Самая высокая динамика у зерновых культур, поставки которых за рубеж выросли на 43%. Среди регионов-лидеров по объемам российского агроэкспорта по итогам полугодия – Новосибирская область и Алтайский край. Рынок дистанционной торговли в России вырос за год почти на 30%. Этот сектор экономики достиг 11,5 триллионов рублей. Основным драйвером роста стало развитие региональных продаж. Как уточнили в Роспотребнадзоре, российский рынок электронной коммерции более чем на 96% состоит из внутренних продаж. Это говорит о высокой степени импортозамещения и доминировании российских платформ. Рынок элитной недвижимости Арабских Эмиратов обновил свой исторический максимум. Вилла в престижном районе Emirates Hills была сдана в аренду за рекордные 4 миллиона 600 тысяч долларов в год. На пути к этому результату были отклонены несколько многомиллионных предложений, включая варианты с долгосрочной арендой. Предыдущее достижение принадлежало пентхаусу в Бурдж-Халифа. Его сдали за 3 миллиона 300 тысяч долларов за год. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
3: Погода в Москве.
0: 20 градусов прямо сейчас в столице. Ясная погода. Сегодня без осадков, но сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Ночью обещают нам синоптики плюс 11. Завтра потеплее, чем сегодня. Плюс 22 градуса. Солнечная погода. Суббота, воскресенье 26-27. 14.17 в Москве. Греция заблокировала 21-й пакет санкций Евросоюза из-за запрета на транспортировку российского СПГ в третьи страны, пишет Financial Times. Дело в том, что санкции против перевозчиков российского СПГ навредили бы судоходной компании греческого магната Георгиса Прокопиу «Динагаз». Эта компания называется. Она занимается морскими перевозками сжиженного природного газа и специализируется на транспортировке российских грузов с завода по производству СПГ в арктическом регионе. Согласно подсчетам Financial Times, на основе данных Кеплер, с начала прошлого года «Динагаз» перевезла на 11 судах свыше 10 миллионов тонн российского СПГ, комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
5: Греческие компании, они традиционно сильны в перевозке морским транспортом, и с самого начала, когда был только инициирован проект Ямал-СПГ, одна из греческих компаний, Динагаз, она как раз-таки была заказчиком в Южной Корее ряда газовозов арктического класса Арктик-5. И в этом плане она с самого начала участвовала в проекте. И у нее есть долгосрочный контракт тайм-чартера на вывоз продукции Ямал-СПГ. Поэтому в случае, если Евросоюз ведет санкции, то она столкнется сразу с несколькими проблем. Во-первых, Ямал-СПГ может подать на нее в суд за нарушение вот этого долгосрочного контракта тайм-чартер. Вторая проблема в том, что эти газовозы Арктик-7, они больше для перевозки ни на одном проекте не нужны. И для нее это будет огромным обременением. То есть у вас дорогостоящие суда, которые вы должны постоянно окупать, они будут не востребованы, потому что для вывоза с проектов, где нет ледовой нагрузки, их использовать неэффективно. Можно использовать обычные танкеры, газовозы и, условно, на каждую милю перевозки, они будут дешевле. Эти же газовозы, они обладают уникальными характеристиками, они могут проходить в толстых льдах, но при этом без ледовой обстановки они неэффективны и проигрывают обычным конвенциональным танкерам. Поэтому получается, что у вас на балансе зависнут вот эти вроде как дорогие, уникальные суда, и при этом станет вопрос, что может быть греческая компания даже не сможет их продать, потому что санкции в отношении российского СПГ, мы видим, Евросоюзом трактуются очень широко. Поэтому Греции есть смысл бороться за свой бизнес. Сможет ли Греция отстоять свою позицию? Не факт, что Греция сможет это сделать, но как минимум блокирование пакетов санкционных, она повышает стоимость их переговорной позиции. То есть им что-то дадут тогда взамен. Потому что если сразу согласишься, ты лишишься и этого рынка перевозки российского СПГ, и ничего взамен не получишь.
0: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. По открытым данным, Динагаз эксплуатирует 27 газовозов, включая около трети мирового флота танкеров класса АРС-7, предназначенных для круглогодичной работы в арктических льдах и обслуживания проекта «Ямал-СПГ». Достаточно ли фитнес-клубам аптечки? Бизнес просит Роспотребнадзор и Минэк отменить требования открывать медкабинеты в фитнес-центрах. С такой просьбой национальное фитнес-сообщество обратилось к главам ведомств. По словам представителей отрасли, нововведение приведет к неподъемной финансовой нагрузке, продолжит Ольга Кашинская.
6: Требования нового СанПина предполагают, что во всех спортивных заведениях с 1 сентября должен быть оборудован медкабинет, соответствующий конкретным требованиям. С площадью не меньше 12 метров, специальным оборудованием, в том числе электрокардиографами и дефибрилляторами, и медработником, находящимся на месте в течение всего времени работы заведения. Кроме того, фитнес-центрам необходимо будет получить медицинскую лицензию. Представители индустрии полагают, что первыми новых требований не выдержат маленькие фитнес-студии и подвальные качалки, для которых затраты окажутся критичными. А в некоторых таких заведениях попросту не найдется лишних 12 метров под кабинет. По подсчетам участников рынка, в среднем обустройство медкабинета в одном фитнес-центре обойдется в сумму от 2,5 до 4 миллионов рублей. А если понадобится перепланировка, затраты могут доходить и до 8 миллионов. То есть суммарно на отрасль ляжет финансовая нагрузка в диапазоне от 30 до 40 миллиардов рублей. Что может стать фатальным для индустрии, которая и без того переживает не лучшие времена из-за падения спроса и роста налоговой нагрузки. Вообще любой фитнес-инструктор обязан иметь базовые медицинские знания, в частности, по оказанию первой помощи. А в тех случаях, когда одной аптечкой не обойдешься, персонал центра сразу же вызывает скорую. Для обычных потребительских спортзалов этого хватает с головой, объясняет президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
7: Это увеличивает объем операционных расходов на оснащение, на лицензию и на операционную деятельность, потому что там должен находиться врач с высшим медицинским образованием. Ни один врач в фитнес-клубе, даже если он может оказывать медицинскую помощь, полноценную эту медицинскую помощь оказать не может. Большая проблема возникает у фитнес-студии в связи с этой нормой. Сама фитнес-студия иногда может быть размером 70-100 квадратных метров. И если 12 квадратных метров отводить на медицинский кабинет, этот бизнес становится априори неэффективным.
6: В то время как фитнес-центры думают, где взять деньги на зарплаты новым медицинским сотрудникам, Минздрав публикует данные по кадровому дефициту. Суммарно в России сейчас не хватает почти 90 тысяч медработников. Впрочем, на послабление фитнес-отрасль вполне может рассчитывать, говорит основатель юридической компании Future Legal Павел Катков.
8: Не исключаю, что власти могли бы, скажем, оставить это требование только для крупных фитнес-клубов или на фитнес-клубов, в которых есть виды особо опасных практик, например, боевые искусства или что-то с повышенным риском для здоровья. Полной отмены ожидать не стоит, но подобное смягчение возможно.
6: Подход к таким нововведениям должен быть индивидуальным, считает врач-терапевт и кардиолог из Москвы, медицинский блогер доктор Фил Филипп Кузьменко.
9: Если это какой-нибудь огромный фитнес-центр, куда ходит там тысячи людей, понятно, что там какой-то здравпунктик по типу того, который был в школах. Самое главное, есть просто человек, который за этим следит, чтобы не было такого, если кому-то плохо, там где бинты? И оказывается, что ничего нет. А если мы говорим про небольшие местечковые маленькие фитнес-центры, то это, конечно, плохо, потому что они просто закроются и, соответственно, просто меньше людей будут заниматься здоровьем, меньше людей будут заниматься спортом. И чего вы добились?
6: Результатом этой призрачной борьбы за безопасность, по словам участников рынка, станет не только закрытие некоторых спортзалов, но и рост стоимости услуг у оставшихся. И в итоге неизбежно упадет количество людей, готовых платить за фитнес, пусть и чуть более безопасный. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
0: Критики высоко оценили «Одиссею». Эпическая картина Кристофера Нолана получила 98% рейтинг свежести, то есть положительных рецензий на агрегаторе Rotten Tomatoes. Это самая высокая оценка, которую когда-либо получали проекты режиссеры. Зарубежные критики пишут о смелости и изяществе картины, советуют зрителям смотреть это кино на самом большом экране, который сможете найти. Ранее Нолан настоял, чтобы фильму был присвоен взрослый рейтинг R, поскольку не хотел смягчать батальные сцены и жестокость поэмы Гомера. Мэтт Дэймон, исполняющий главную роль в картине, в одном из интервью предположил, что это последний проект таких амбиций в его карьере. Уже сейчас «Одиссею» можно назвать главным кинособытием года, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
10: Мне кажется, что «Одиссею» можно смело назвать самым ожидаемым фильмом года. Все-таки каждый фильм Кристофера Нолана — это большое событие, и, кажется, он снял свой самый масштабный проект. Нолан — редкий режиссер, который снимает авторское кино, которое еще нравится зрителям. Я бы, на самом деле, пока не спешил с реакцией критиков, потому что всегда первые отзывы на ожидаемое кино обычно положительные. Да, мы можем уже уверенно сказать, что фильм понравился, но, мне кажется, еще обязательно будут негативные отзывы. И я уже слышал классические для фильмов Нолана рецензии, в которых пишут о том, что здесь нету персонажей, к которым ты подключаешься на эмоциональном уровне, что это все фигурки на шахматной доске. Я, если честно, в первую очередь интересуюсь, получилось ли у Нолана уйти от банального пересказа «Одиссеи». Потому что если мы получаем точное следование сюжету поэмы Гомера, если мы ничего нового не получаем от Нолана, кроме визуальных эффектов и знакомых артистов в тогах, в доспехах и против монстров, я не очень понимаю, стоила ли игра свеч. Если говорить про прокат, то уже американские аналитики предрекают фильму только за первые выходные $200 миллионов. Это огромная сумма. Судя по всему, фильм может приблизиться к миллиарду, что уже будет успехом. Мы помним, что продажи на первый сеанс «Одиссеи» начались еще год назад, и уже тогда на многие показы в IMAX'е билеты были распроданы. Если говорить про российский прокат, мы с вами все равно не сможем посмотреть фильм Нолана в том виде, как он бы нам хотел его показать. У нас нету сейчас легального IMAX'а. Мы точно не посмотрим с 70-миллиметровой пленки. Это точно будет не тот звук, не то изображение. Но, с другой стороны, Нолан всю свою карьеру является последовательным режиссером, снимающим для большого экрана, поэтому, конечно, «Одиссея» — кино, которое нужно смотреть в кинотеатрах. Другой вопрос, что, к сожалению, сейчас мы находимся в той ситуации, когда это будет немножко куцая копия. В середине июля, учитывая, честно говоря, скудный выбор в российских кинотеатрах, нет никаких сомнений у меня, что в российском прокате он будет тоже чувствовать себя хорошо.
0: Максим Ершов, кинокритик. В мировой прокат «Одиссея» выйдет 17 июля. Первые теневые сеансы картины в России запланированы на 23 июля.
3: «Между делом» с Кирой Альтман.
11: Спрашиваю моего любимого Александра Григорьевича Асмолова о любви. Его книга содержит такие высказывания. «Любовь – не эмоция и не сентиментальность, а загадочный дар эволюции, через который человек становится личностью, а не просто биологическим существом». Или «Любовь – не выгодная сделка и не контракт, а труд совместных поступков и бескорыстного отдавания, который наполняет жизнью и энергией». Вот, читаю, плачу, имею возможность говорить со Смоловым. А еще вдруг задаю ему такой вопрос.
12: Почему нам трудно молчать? Пауза, они даже нам нужны для того, чтобы понять, что нам сказали.
13: Паузы очень нужны. Когда ты любишь, вот с любимым человеком я не боюсь молчать. И любимый человек не упрекает меня, когда вдруг даже мы рядом, а я взял и ушел в мир других мыслей. И не надо меня спрашивать. Буквально видит любимый человек, что я сейчас улетел. Как это видит? Любимый человек это не объяснит. Ну, значит, у нее, у меня открыты чакры, открыт этот слух. Это здорово.
11: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
3: «Между делом» на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: 14:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Временное ограничение на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Геленджика. Об этом сообщает Росавиация. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ограничения в воздушной гавани вводят второй раз за сутки. Прием и выпуск рейсов в аэропорту прекращался в четверг утром менее чем на 2 часа. Приложение мессенджера Макс и приложение соцсети ВКонтакте теперь недоступны в Google Play. Это сделано без объяснения причин. Из магазина также исчезло приложение Одноклассники и почта Mail.ru. До этого Евросоюз ввел санкции против ВК и юрлица национального мессенджера Макс. Все российские приложения по-прежнему доступны в Рустор, а также в магазинах приложений Huawei, Samsung и Xiaomi. Глава Минобороны Андрей Белоусов сегодня приехал с инспекцией в войска группировки войск центра. Он заслушал доклад командования в пункте управления одной из частей. Во время поездки Белоусов в том числе рассказал о создании витрины данных для обучения нейросетей беспилотников и наградил группировку войск орденом Суворова. Из Малайзии немедленно вышлют граждан Израиля, если обнаружат их на территории страны. Причина в том, что Куала-Лумпур не признает израильское государство, заявил премьер страны Анвар Ибрагим. Ранее в соцсетях Малайзии появились сообщения, что израильтяне, въехавшие в страну по паспортам третьих государств, участвуют в образовательном проекте в одном из штатов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 14.30 в Москве, в студии Елизавета Сглобуса. Здравствуйте. Российский фондовый рынок сегодня упал до минимальных значений. С декабря 2022 года индекс Мосбиржи ушел ниже отметки 2100 пунктов. И прямо сейчас, посмотрим, теряет 2% с небольшим, 2064 пункта. При том, что среда закончилась падением на 2,8%, мнение экспертов через минуту. Аргентина вышла в финал чемпионата мира по футболу, обыграв Англию 2-1. А после матча раскрыли плакат «Мальвины – это Аргентина». Речь об островах, которые британцы называют фолклендскими. И это привело уже к скандалу, будут ли санкции. Приложения ВК и Макс пропали из российского Google Play, при этом пользователи Android продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях и звонках в Максе, сообщает об этом пресс-служба ВК. Также из Google Play исчезли приложения Одноклассники, Mail.ru, Zen и другие. Подробнее в эфире Business FM. Итак, индекс Мосбиржи утром упал ниже отметки 2100 пунктов. Впервые с декабря 2022 года. Сейчас потери в 2%, 2065 пунктов. Среди факторов, которые могут оказывать давление, эксперты перечисляют санкционные угрозы, геополитические риски из-за конфликта на Украине. Вчера стало известно, что новый американский законопроект о санкциях против России предусматривает введение новых ограничений в отношении ЦБ, а также Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Впрочем, пока непонятно, будет ли в итоге принят этот документ и в каком окончательном виде и как будет применяться. Кроме того, давление на рынок оказал опрос Центробанка, согласно которому аналитики ухудшили прогнозы по инфляции на этот год и все последующие. Сейчас влияние оказывает совокупность факторов, говорит финансовый эксперт Михаил Ханов.
14: В первую очередь, это нарушенные ожидания о достаточно быстром, ну, по крайней мере, методичном снижении ставки со стороны ЦБ. Все ожидали ставку в районе 12 в конце года, и из этого все покупали облигации, многие покупали их с ключом, даже если это ОФЗ, и отсюда вот сейчас мы видим распродажи, в том числе и в облигациях. В акциях здесь и говорить нечего, потому что фонды денежного рынка, предлагающие доходность даже там 13-14% годовых, выглядят гораздо более привлекательными для инвесторов, особенно для малоопытных инвесторов, нежели чем фондовый рынок, тем более фондовый рынок, который постоянно падает. Ну и, собственно, вся ситуация вокруг нашей страны, геополитика, наряду еще с изменившейся позицией со стороны Трампа, который фактически прошел такую, знаете, как перепрошивка. Мы считаем, что Трампа перепрошили европейские политики и американские политики. Ну, все это в совокупности, оно не придает никакого желания инвестировать в российский рынок акций. Ну, а, собственно, где дно? Можно судить по тому, каким будет значение индекса после июльского заседания, потому что, в принципе, мы еще не достигли тех значений, которые были и в момент ШИПа 24 февраля 2022 года, и в сентябре того же года, что, собственно, радует. Очень важным будет то, что прозвучит от регулятора по ставке. Я думаю, что ставка, скорее всего, останется на прежнем уровне, достаточно осторожными комментариями относительно инфляции, совершенно иной траектории ее снижения, но снижение все-таки будет.
0: Михаил Ханов, финансовый эксперт. На днях Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым отмечал, что ключевая ставка в России должна снижаться. Это станет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей в стране, сказал он. Ситуацию на российском фондовом рынке комментирует генеральный директор УК «Спутник управления капиталом» Александр Лосев.
15: У слабости фондового рынка, а по сути у происходящей катастрофы, есть четыре причины. Первая причина, основная, это институциональная слабость рынка. Он представлен в основном физлицами. Инвесторы, которые могли бы поддержать котировки, ну как во всех странах, банки, управляющие компании, страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные фонды у нас почти не присутствуют на рынке акций. Сейчас из-за жесткости регулирования Банка России невозможно банкам и управляющим компаниям инвестировать в акции значительные средства. Вторая причина – сверхжесткая денежно-кредитная политика Центрального банка, которая дает альтернативу в виде фондов денежного рынка, ну, поскольку ставки высокие, рынка облигаций, то есть на рынке акций не так много возможностей заработать по отношению к остальному сегменту фондового рынка. Третья причина – состояние экономики. Можно рассматривать наш фондовый рынок как такой индикатор будущего состояния экономики. Ну и третий фактор, конечно, военный и связанные с ними антироссийские санкции. Все вот это вместе создало критическую массу. И, по сути, мы сейчас наблюдаем такую медленную, а может быть и быструю смерть российского фондового рынка. Коллапс, ну, он возможен. Конечно, до нуля не упадем. Но до смены команды ЦБ, которая произойдет только в июне следующего года, ничего хорошего на нашем фондовом рынке ждать не приходится. Набиуллина же сама на пресс-конференции после последнего заседания сказала, что заканчивается ее последний срок по закону. В марте следующего года президент Путин должен будет представить обновленной Думе кандидатуру нового главы ЦБ. И я думаю, что смена команды будет радикальной.
0: Александр Лосев, гендиректор УК «Спутник управления капиталом». Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявлял, что регулятор не вправе закрыть глаза на цены на топливо и инфляционные ожидания. Но, как он отмечает, Банк России исходит из того, что принимаемые правительством меры обеспечат нормализацию ситуации на топливном рынке. В Евросоюзе запретили не только продавать, но и рекламировать туристические поездки в Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на европейских юристов. По их словам, под запрет попали даже плакаты, рекламирующие туры в Россию. Ограничения касаются европейских туроператоров и турагентств. Тем европейцам, которые все же решили посетить Россию, приходится самостоятельно организовывать путешествия. Впрочем, такие ограничения заработали еще в конце прошлого года в рамках 19-го пакета санкций. И тогда еще были организованы туры из некоторых стран, рассказал Бизнес ФМ вице-президент Альянса туроператоров России по въездному туризму и гендиректор туроператора «Интурист» Александр Мусихин.
16: По информации от наших партнеров, отправляющих туристических компаний европейских, ограничения на продажу туров в Россию начали действовать еще с осени прошлого года. Если я не ошибаюсь, это был 19-й пакет санкций. То есть именно с осени 25-го года мы перестали получать бронирование от коллег, получили много аннуляций на последующие периоды. При этом нужно отметить, что в 25-м году организованно европейцы ездили, мы принимали группы из Италии, из Болгарии, но их количество было достаточно мало, поэтому их отсутствие в текущем году, я думаю, что никак на общую картину не повлияет. При этом нужно отметить, что неорганизованные европейские туристы вполне могут ездить в Россию, они ездят, мы их видим. Оформляется для граждан Евросоюза электронная виза в Россию, достаточно простая, поэтому какой-то поток именно неорганизованный, он существует.
0: Александр Мусихин, вице-президент Ассоциации туроператоров России. Как ранее поясняли отраслевые эксперты, принимающие туркомпании в России, все эти ограничения не затрагивают. Аргентина вышла в финал чемпионата мира по футболу, но может попасть под санкции ФИФА за политический жест после игры с англичанами. Игроки южноамериканской сборной вынесли баннер с надписью «Мальвины аргентинские». Речь про Фолклендские острова, за которые Аргентина вела войну с Британией в 1982 году. Теперь команде могут применить разные виды санкций, от устного предупреждения, выговора до штрафов и дисквалификации отдельных игроков. Сергей Гордеев вспомнил, как обычно в футболе наказывали за подобные жесты.
17: Подробности «Футбол объединяет мир», – так гласит официальный слоган FIFA, который можно услышать во время рекламной паузы любого матча на чемпионате мира. Но это на словах, а на деле футбольное поле нередко используют как политическую арену, и серьезных наказаний за это почти не бывает. 2014 год. Египетский футболист Ахмед Абдель, выступая на клубном чемпионате мира, поднимает вверх 4 пальца. В тот момент этот жест ассоциировался с оппозицией и свергнутым президентом страны Мохамедом Мурси, а еще со столкновениями в центре Каира, в результате которых погибли люди. Футболист заявил, что не вкладывал ничего политического и лишь хотел почтить память погибших, но Федерация футбола Египта в итоге дисквалифицировала игрока на 1 год. В том же 2014 году отличилась и Аргентина. В товарищеской игре со Словенией игроки вынесли баннер с надписью «Фолклендские острова – аргентинские». ФИФА осудила Аргентинскую футбольную ассоциацию за подобные действия и оштрафовала на 30 тысяч швейцарских франков. Год 2018. Празднуя голы в ворота Сербии, швейцарские футболисты Гранит Джака и Джердан Шакири скрестили ладони, изобразив двуглавого орла – национальный символ Косово. Сербия, не признающая независимость республики, восприняла это как политическую демонстрацию. ФИФА открыла разбирательство, футболистов могли отстранить, но ограничились штрафом в 10 тысяч швейцарских франков. 2024 год. Во время празднования победы на чемпионате Европы испанские футболисты Родри и Моратта вместе с болельщиками начали скандировать «Гибралтар испанский», намекая, что нынешняя заморская территория Британии когда-то принадлежала испанской короне. Дисциплинарный комитет наказал игроков. Обоих отстранили на 1 игру за сборную.
0: Между тем, петиция об исключении Аргентины из чемпионата мира набрала уже больше 10 миллионов подписей. Кампания на сайте Argentina Out продолжает набирать обороты. Авторы петиции обвиняют судей и ФИФА в предвзятости и протаскивании Аргентины вместе с Лионелем Месси ко второму титулу подряд. На аукционе Сотбис продали флаг СССР, побывавший на Луне. Астронавт Басс Олдрин взял с собой во время полета Аполлон-11 к Луне в июле 1969 года. Цена за лот составила 80 тысяч долларов. Это более 6 миллионов рублей. Каким образом советский флаг стал частью американской лунной миссии, подробности приводятся на сайте аукционного дома Сотбис.
17: В духе дипломатии Басс Олдрин, помимо американского флага, флага Техаса и своего родного штата Нью-Джерси, взял с собой во время исторического полета на Луну еще и флаг Советского Союза. Как сказано в пояснительной записке за подписью самого астронавта, это был жест доброй воли между США и Советским Союзом, а также демонстрация того, что Аполлон-11 – это достижение человечества, выходящее за рамки национальных границ. Советский флаг вошел в так называемый набор личных вещей, который НАСА разрешает брать астронавтам. Единственное, что нельзя в него включать, это еда. Размер флага 10 на 15 сантиметров. Находился с Олдрином на борту командного модуля «Колумбия». На флаге имеется автограф американского астронавта. As well as a demonstration that Apollo 11 was a
0: human achievement that transcended nations. Всего на торги был выставлен 131 лот. Многие были посвящены космосу. Среди них, например, фотография первого выхода человека в открытый космос во время миссии «Восход-2» в 1965 году, подписанная советским космонавтом Алексеем Леоновым.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Тоже отдых. Трущобный туризм появился в Англии в начале 19 века. Состоятельным лондонским леди пришлась по душе идея выбираться иногда из своих благополучных домов и в сопровождении священников отправляться в столичные районы, где ютились бедняки. Женщины раздавали нищим еду и милостыни, а взамен получали благословение. К началу 20-го столетия трущобные экскурсии стали привычной туристической практикой во многих крупных городах. В «Нью-Йорк Таймс», например, печатались
18: появились объявления о проведении вечеринок в местных гетто с обязательным посещением опаснейших злачных мест. Современные трущобные туры зачастую проводят сами обитатели бедных районов. В некоторых городах за отдельную плату можно даже переночевать рядом с бездомными в парке или заброшенном доме. Стоимость страховки такого отдыха, естественно, превышает саму цену ночевок.
3: Тоже отдых на Бизнес FM. Компании и корпорации.
17: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
17: ВУШ перераспределяет свои самокаты и велосипеды на более маржинальные рынки Латинской Америки. С начала года сервис кикшеринга сократил количество поездок в России и СНГ на 3%, а на южноамериканском континенте, напротив, их число выросло на 23%. В кикшеринге отмечали, что, к примеру, Мехико обладает потенциалом, сопоставимым с Москвой. Это город с высокой плотностью застройки и развитой велоинфраструктурой. МТС улучшила качество связи на всем протяжении ЦКАД. В компании завершили проект по расширению сети мобильной связи на центральной кольцевой автомобильной дороге в московском регионе. Благодаря установке современного телеком-оборудования вдоль автомагистрали обеспечено непрерывное ЛТЕ-покрытие и стабильно высокое качество услуг связи. Средняя скорость интернет-доступа составляет 52 мегабита в секунду. Работы по обеспечению ЦКАД мобильной связью велись с 2021 года в сотрудничестве с группой компаний «Автодор». За год количество базовых станций МТС, обслуживающих дорогу, увеличилось на 17%, а площадь покрытия на 16%. OpenAI выпустила свое первое устройство – компактную клавиатуру. Новинку назвали Codex Micro. С ее помощью можно управлять и агентами, а именно запускать типовые задачи, включая проверку кода и поиск ошибок, создавать новые чаты, включать голосовой режим, а также менять уровень рассуждений искусственного интеллекта. В комплект входят 32 сменных клавиши. Стоимость микроклавиатуры составляет $230. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: «14:46 в Москве. 1000 отправленных резюме и всего лишь 5 положительных откликов. Такой путь проделал российский промышленный дизайнер Илья Разумов, прежде чем получить приглашение на стажировку в компанию Porsche, а затем Volkswagen, Audi и, наконец, на работу мечты в Bentley Motors. До этого его кандидатуру отвергли почти все мировые автомобильные концерны, в том числе и российские. Сейчас Илья – дизайнер экстерьеров компании Bentley Motors. С ним беседовала моя коллега Дарья Горшкова.
3: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
19: Заниматься дизайном автомобилей – это ваша очень давняя мечта, да?
20: Если так вспоминать, в детстве мне было лет или 6 или 7, я увидел по новостям какой-то репортаж про автосалон, показывали какие-то новинки автомобилей футуристичных, я вот этот момент помню. В первый раз тогда щелкнуло, вот, и я всю жизнь с детства рисовал автомобили, не только автомобили.
19: Но еще учась в институте, если я правильно понимаю, да, вы начали рассылать портфолио, но постоянно приходили уже, отказы.
20: Да, уже отсылал портфолио в разные компании по всему миру, потому что без стажировки в какой-то компании работу в серьезном бренде невозможно найти.
19: Но за всю карьеру вы получили около 1000 отказов.
20: Наверное, я отправил в 90% всех студий и, наверное, в 100% вообще компаний.
19: Вообще в мире?
20: Да, я вообще отправлял везде, там, от Америки до Австралии, и, собственно, мне и Bentley один раз отказывала в 2020 году, и Volkswagen, на который я в итоге попал, отказывал раз 8 или 10.
19: В том числе были отказы у вас АвтоВАЗа, от Москвича были?
20: Да, от АвтоВАЗа, по-моему, раз 5. Они особо Яна отказывали. Вообще все российские бренды мне отказали, в том числе и NAMI, то есть компания, которая делает аурусы.
19: Это удивительно, ведь у большинства людей, наверное, опустились бы руки.
20: В моменте это было не очень приятно, но поскольку я уже вписался в эту историю, то есть я пошел, когда мне был 31 год учиться, я понимал, что у меня уже нету плана Б, я хочу вот этого достичь. Просто продолжал, потому что я знал, что я в итоге, может быть, была интуиция какая-то, что когда-то это все сработает. То есть это даже в какой-то момент статистики. Чем больше ты отправляешь, в любом случае, через 80 отказов какой-то результат будет. И в итоге, если так посмотреть на мое резюме, оно выглядит очень так конфетно-шоколадно. И кажется, что все легко и просто было, потому что у меня там очень интенсивно, условно, от окончания вуза до получения работы на Bentley, и кусочек он занял 4 года. И кажется, что это все супер круто, но во время этого периода постоянно еще куча было отказов. То есть вот на вот эти 5 мест, где я работал, было условно там около 1000 отказов.
19: В том числе были отказы у вас АвтоВАЗа, этот Москвича были?
20: Да, от АвтоВАЗа, по-моему, раз 5. Они особо рьяно отказывали. Вообще все российские бренды мне отказали.
19: А первая стажировка у вас была в компании Porsche, и вы делали проект яхты. Хотя опыта работы с яхтами у вас до этого не было. Но вы знаете, вот для обывателя далекого от промышленного дизайна это кажется невероятным. Как это? Опыта с яхтами до этого не было, но ее выпустили, стали продавать.
20: Да, очень забавно это все, потому что студия Porsche, вот эта раньше она называлась Porsche Design. Они делают заказы не только для внутренних клиентов, как для самой компании Porsche, но и для внешних заказчиков. Когда я туда приехал, там как раз компания по производству яхт из Словении, они как раз обратились к Porsche с заказом на дизайн новой яхты. У меня было ноль опыта в яхтах, и я просто решил рисовать эту яхту как автомобиль без колес, условно. А я очень хорошо рисую, и мало кто сейчас рисует так в индустрии, потому что сейчас очень сильно все переходят на компьютерную какую-то графику, на 3D, и скилл рисования не у многих сейчас есть.
19: А как вы уже очутились в Bentley? Как это произошло? И если я не ошибаюсь, вы уже, имея предложение от Bentley, пытались еще устроиться на Москвич.
20: Перед непосредственно приездом в Великобританию был визовый процесс, он занимал полгода. Я был в Москве, и я искал вообще разные варианты какой-то подработки. Я тут узнал, что в компанию «Москвич» набирались дизайнеры. И, собственно, отправил это портфолио, написал, что вот здравствуйте, я вот такой-то. Вот если помните, меня взяли дизайнером на Bentley. Я через там условные 4 месяца уезжаю в Великобританию. Мне интересно, в общем, собственно, посотрудничать, поработать, да, там, для вас. Ну и мне ответили, что очень неинтересно ваше портфолио, не готовы мы вас взять. Не то вообще, не наш уровень. То же самое, что мне отвечала Лада и на мисс Аурусом.
19: Но как так получилось, что в 2023 году среди множества кандидатов европейская компания Bentley выбрала человека из России? Почему?
20: Вот это даже я удивился, потому что я тоже думал, что фактор все-таки того, что я русский, он может как-то сыграть мне в минус, но оказалось просто так, что нужно было перед собеседованием сделать тестовое задание. Там со всего мира туда приходили заявки, и люди приходили туда, притом отправляли заявки с огромным опытом в индустрии. Но мое тестовое задание просто, как мне сказали, вынесло всех по уровню, и они настолько захотели меня нанять, что им было все равно вообще гражданином, какой страны я являюсь. Нужно было сделать быстрый такой дизайн-проект, мое видение Bentley будущего. Это Bentley очень сложный бренд для работы дизайнером, потому что он достаточно консервативный, но при этом от кандидата нужно было, сохранив ДНК Bentley, сделать не похоже на то, что сейчас, по возможности максимально.
19: В 25-м году в Нью-Йорке состоялась мировая премьера автомобиля Bentley Continental Supersports. Вы отвечали за ее экстерьер от первых набросков до финальных чертежей, да?
20: Да, до финального результата, да.
19: Вы где-то про себя сказали, что вы парадоксальный автомобильный дизайнер, у вас нет водительских прав, никогда не было машины. Как это? Не разбираясь в технической части, создавать внешний дизайн. Одно другому не противоречит?
20: Абсолютно не противоречит. То есть для дизайнера важно понимать не то, что внутри машина, да, а адекватно понимать то, что он рисует на бумаге, чтобы это было реализуемо в объеме, в 3D. И что внутри, какая техническая часть, ну, это никак на дизайн не влияет. Понятно, что мы, конечно, создаем дизайн по существующим пропорциям, если грубо говорить, вот, да, для обывателя, чтобы было понятно, по существующему каркасу с крышей, с подвеской, там, с двигателем, и вот нам нужно на этот каркас, на этот скелет натянуть красивый кузов, чтобы этот красивый кузов полностью этот каркас, эту всю компоновку закрывал собой. То есть нам нужно сделать оболочку. Понятно, что на этапе уже проработки проекта у нас постоянно идет коммуникация с аэродинамиками и с инженерами. И там уже как раз идет такой поиск золотой середины. Потому что инженеры, допустим, говорят, что вот это дизайн решение, оно дорогое в производстве или оно неэффективное по аэродинамике. И, соответственно, нам надо его поменять слегонца, но при этом, чтобы не потерялся эффект дизайна. Это такой как бы пинг-понг получается. То есть, условно...
19: Такой пинг-понг как... между эстетикой и функциональностью.
20: Да, это постоянно идет такая интеллигентная война, потому что инженеры хотят сделать все некрасиво, быстро, но все, чтобы работало. Дизайнеры, наоборот, хотят сделать все красиво, и никого не волнует, будет ли это работать. И никак не обойти этот момент, потому что много инженерных правок в компоновке — это очень дорогостоящая история. Это иногда любую какую-то сделать модификацию инженерную может стоить там миллионы просто фунтов, евро и долларов. И, соответственно, чем больше проект длится, чем больше правок вносится, тем дороже этот проект. И за этим тоже следят люди, которые отвечают за косты. Делать автомобиль 10 лет никто не будет не потому, что он потом в итоге устареет, а потому что это очень дорогое производство. И определенный оценивать баланс европейских брендов и американских компаний, и японских, это 5 или 6 лет на проект. Иногда 4, но в среднем 5. А китайские бренды, наоборот, они за счет там скорости, за счет там низкого качества и за счет огромного количества переработок каких-то делают новый автомобиль вместо 5 лет, иногда и за 1.5 года, иногда за 2.
19: Если возвращаться к дизайну как таковому, на ваш взгляд, возможно ли в принципе сейчас сказать некое новое слово в промышленном дизайне, когда сегодня, казалось бы, уже придумано столько всего, и, наверное, человека действительно трудно по-настоящему удивить?
20: Здесь, наверное, иной раз и не всегда нужно придумывать что-то принципиально новое. Дизайн — это, в принципе, бизнес. Это не искусство. Это нужно просто, чтобы продукт был красивый, интересный. Если он ни на что не похожий, это круто. Но если он чем-то вдохновлен из прошлого, то это тоже неплохо. Не обязательно изобретать велосипед. Можно просто очень грамотно, со вкусом взять какой-то референс из прошлого и построить на этом просто легенду.
19: Получается, что вы человек, который осуществил свою мечту. Да, вы хотели работать над дизайном автомобилей. Вы работаете. Причем не благодаря, а вопреки, несмотря на все многочисленные отказы. Вы хотели работать в Bentley? Вы работаете в Bentley. Какая дальнейшая у вас мечта?
20: Я себя определил, что я хочу развиваться в разных сферах дизайна, делать коллаборации, и в том числе из России, потому что для меня связь с Россией, она важна. В том числе попробовать и что-то связанное с одеждой, с фэшеном. Грубо говоря, мне интересно дизайнерить все, что можно потрогать, что можно на себя надеть, во что можно сесть и поехать. То есть я хочу дизайнерить вообще все.
4: С дизайнером экстерьеров Bentley Motors Ильей Разумовым беседовала моя коллега Дарья Горшкова.
3: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о промышленности. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Евгением Мониным, генеральным директором Карачаровского механического завода Дмитрием Сидельковским и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 16 на «Бизнес-ФМ».
2: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом.
21: Когда в моем родном городе открылся ресторан KFC, устраиваться на работу туда пришли 24 человека. 23 были приняты, одному мне отказали. В полицию пришли устраиваться 5 человек. 4 получили мундиры, один я – отказ. Гарвард отказывал мне 10 раз, когда я подавал заявление на зачисление. Тогда я сказал себе, когда-нибудь я буду там преподавать. Джек Ма. Китайский предприниматель. Основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group.
3: Слова, проверенные делом. На Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: В Москве 14.58, студия Вероника Романова. Многие политические конфликты очень сложные и могут быть урегулированы только в ходе длительного и комплексного процесса, а не в виде сделки, как это принято говорить в США. Это заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, не видит ли Кремль в развитии ситуации вокруг Ирана сигнала для себя о том, что договариваться по Украине нет смысла. В начале июля Дональд Трамп заявлял, что с оптимизмом смотрит на возможность урегулирования российско-украинского конфликта. В Кремле говорили, что получают сигналы о том, что американцы по-прежнему готовы оказывать посреднические усилия. ВКонтакте рекомендует пользователям переходить с домена vk.com на vk.ru. Этот домен быстрее и надежнее, указывается в уведомлении, которое соцсети разослала в личные сообщения. В пресс-службе компании сообщают, что полностью переходят на российский домен и далее будут поддерживать доступность сервисов только в доменной зоне ру. 25 июня из Apple Store удалили приложение компании ВКонтакте. Еще в начале месяца из магазина исчез мессенджер Max. В Apple объяснили решение санкционными правилами. Сегодня Max и ВКонтакте пропали также из Google Play. А в Британии начали расследование в отношении TikTok. Проверку инициировал британский регулятор медиарынка Ofcom в связи с опасениями, что дети могут столкнуться с вредным контентом в социальной сети. Предварительная проверка уже проходила в мае. Тогда Ofcom раскритиковал TikTok и призвал соцсеть к более решительным мерам по обеспечению безопасности детей в интернете. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 3 часа дня в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Приложения экосистемы ВК исчезли из Google Play. Это непосредственно ВКонтакте, ВК-видео, Messenger Max и так далее. Всего у холдинга более 200 проектов и сервисов. Что это значит для пользователей? Что-то пошло не так. В парламенте Украины экстренно отменили голосование за нового министра обороны. Украинские СМИ со ссылкой на депутатов сообщают, что глава МВД Украины Игорь Клименко отказался от этой должности. А что далее? Греция заблокировала 21-й пакет санкций Евросоюза из-за запрета на транспортировку российского СПГ в третьи страны. А дело в том, что санкции против перевозчиков российского СПГ навредили бы судоходной компании греческого магната Георгиса Прокопио «Диногаз». Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Приложения экосистемы ВК исчезли из Google Play. Это непосредственно ВКонтакте, ВК-видео, Messenger Max и так далее. Всего у холдинга более 200 проектов и сервисов. Помимо перечисленных выше из Google Play исчезли также приложения «Одноклассники», «Почта», «Mail.ru», «Дзен», «Юла» и прочее. Уже установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений. А вот обновить их или установить на новые устройства будет намного сложнее. Прежде всего, речь о телевизорах и ТВ-приставках, говорит независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
5: Теперь приложения, такие как ВК-видео, из Google Play скачать не получится. И их можно будет скачать только через RuStore. Установка RuStore на Android TV возможна. Но обычные пользователи, самые простые домохозяйки, они не смогут до конца разобраться, как это сделать. А если это маленькая приставка, у которой есть только выход на телевизор, и нету возможности к нему подключить USB-флешку, например, чтобы установить RuStore, то это еще сложнее, потому что здесь нужно подключать инструменты разработки, подключаться через компьютер и устанавливать RuStore для того, чтобы скачать. Соответственно, там уже не только RuStore, там уже и RuStore не понадобится, потому что появится возможность, в принципе, устанавливать на Android TV мобильные приложения для телевизора. Да, и в том числе ВК-видео и все остальные. И вот это создает серьезную проблему для пользователей телевизоров.
1: Никита Тюников, независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google. На фоне этих новостей акции ВК в моменте рухнули на 7%. Напомню, в конце июня Apple без предупреждения удалила приложение ВК из App Store. На этой неделе Евросоюз включил ВК и Макса в санкционные списки. Сегодня же, незадолго до новостей об исчезновении приложений, ВК сообщила, что продает магазин приложений RuStore менеджменту компании-разработчика. Холдинг передал 100% проекта Дмитрию Панкрушеву. Он является генеральным директором компании, которая разрабатывает RuStore. В RuStore более 110 тысяч игр и программ. Он обязателен для предустановки на смартфонах, официально продаваемых в России, комментирует руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт Рацит, автор канала «Токсичные цифры» Олег Капранов.
22: Оказывается фактор санкционного давления. Причем мы уже прекрасно понимаем, да, из той информации, которая присутствует в публичном поле, что санкции оказываются даже не на компанию АВК, по большому счету, а скорее на акционеров. Поэтому идея вычленить те подразделения, которые могут быть вполне себе автономны, потому что они успешны как бизнесы, она логична и она понятна. Рустор — это площадка, куда можно выкладывать свое приложение. У них есть различные коммерческие сервисы для паблишеров, для тех, кто выкладывает свое приложение. Оценить их доходность довольно трудно, но если мы смотрим на тот продукт, который они предоставляют, он вполне себе конкурентоспособен, он ничем, по большому счету, не уступает более крупным игрокам. Ну, наверное, кроме аудитории, кроме охватов, да, но это понятно. Поскольку мы понимаем, что в основе этой сделки лежит некоммерческий интерес, то, на мой взгляд, сумма сделки не является какой-то сущностной величиной.
1: Руководитель проекта технологии российской газеты Олег Капранов. В других магазинах для Android приложение группы ВК доступны для установки. Однако некоторые пользователи уже сообщают, что не могут найти их в Huawei App Gallery. И это еще не конец, предупреждает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
7: На сегодняшний день те санкции, которые наложены относительно российских компаний и приложений, соответственно, они распространились на Play Store. Apple и Google всегда действовали синхронно, с небольшой задержкой. Это была достаточно прозрачная, предсказуемая история. Для пользователей надо понимать, что те приложения, которые у них установлены уже на устройствах, они никуда не денутся на Android, они смогут ими пользоваться полноценно, в отличие там от iPhone, пуш-сообщения, уведомления будут приходить. Если мы говорим о загрузке новых приложений, то у нас есть на данный момент Рустор и альтернативные

0: ВК рекомендует переходить на свой домен в российской зоне. Все возможности приложения и дизайна ВКонтакте на ВК.ру прежние. Однако из технических нюансов ВК.ру всегда доступен, а еще открывается и работает быстрее, чем ВК.ком, сказано в рассылке, которую получили пользователи. Что-то пошло не так. В парламенте Украины экстренно отменили голосование за нового министра обороны. Украинские СМИ со ссылкой на депутатов сообщают, что глава МВД Украины Игорь Клименко отказался от этой должности, но Верховная Рада Украины успела одобрить назначение главы «Нафтогаза» Сергея Корецкого новым премьером страны. Возможно, процесс утверждения нового правительства затормозился из-за событий вокруг бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова. Украинские СМИ называют его близким к Национальному антикоррупционному бюро Украины, специализированной антикоррупционной прокуратуре, а также евроструктурам и Демпартии США. Противники решения Зеленского об очередной смене правительства говорят, что ради отставки Федорова все и затевалось. Федоров набрал политический вес, был самым популярным министром обороны с начала конфликта с Россией и мог бы посоперничать с Зеленским на президентских выборах. А сам Федоров отставку подтвердил накануне. Замкомандующего украинских ВВС полковник Павел Елизаров подал в отставку из-за увольнения Федорова. А в Киеве, Одессе, Львове и других городах Украины проходят стихийные митинги против отставки Федорова. Они называют его одним из самых эффективных руководителей Минобороны и требуют сохранить на должности. Как ситуация будет развиваться дальше, говорит политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
1: С одной стороны, как это объясняют в украинских масс-медиа, назначение премьер-министром бывшего главы «Нафтогаза» и «Укрнафты» — это попытка провести более эффективную подготовку к тяжелой зиме, прежде всего в сфере энергетики, поскольку у него есть некоторый опыт работы в этой сфере. С другой стороны, были и более эффективные фигуры, потенциально на этот же пост, тот же Денис Шмыгаль, например, который уже имеет опыт прохождения зимы под российскими ударами. Другое объяснение, чисто политическое, то, что вся перетряска была затеяна во многом потому, что Зеленский хотел избавиться от министра обороны Федорова, популярность которого растет, который мог бы выступить потенциальным конкурентом Зеленского на будущих президентских выборах, если они состоятся. Третье объяснение может заключаться просто в том, что на фоне разговоров о том, что надо проводить там выборы президентские, рады, ему надо было продемонстрировать некое обновление власти и перебить повестку коррупционного скандала в своем ближайшем окружении, которое начался в связи с так называемым Миндичгейтом.
2: Видим, что люди выходят за Федорова, если за этим активность Запада.
1: Не стоит искать активность Запада за политической, внутриполитической активностью Украины. Я не согласен с этим подходом. В Украине, несмотря на всю цензуру и преследование оппонентов, сохраняется подобие внутриполитической конкуренции. Те или иные группировки властные или околовластные, или оппозиционные, они действуют во многом самостоятельно в соответствии с своим представлением о том, как надо дальше действовать. Никакого Запада за этим нет.
2: А Зеленский при этом не хочет избавиться от влияния НАБУ и САП?
1: Может быть, и хотел бы, но не может. У них есть как раз вот внешние кураторы и в Европе, и в Америке. Хотят, чтобы эти структуры сохранялись, более того, чтобы они сохраняли относительную независимость от исполнительной власти. Они так и задумывались. И Зеленский здесь против них имеет, конечно, какие-то рычаги воздействия, но по большому счету бессилен.
2: А что касается митингов, какие итоги ждем?
1: Я думаю, рассосется, не приведет к Майдану, но подтверждает то, что у Федорова есть политический потенциал.
0: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Сам Федоров сегодня выступил с презентацией о проблемах в Минобороны и заявил, что предлагает заменить главком ВСУ Сырского и начальника украинского генштаба Гнатова. Федоров отметил, что Сырский плетет интриги. Например, главком блокировал его инициативу. Также Федоров обвинил Сырского в срыве реформы ТЦК. Федоров выразил надежду, что Зеленский сдаст назад и передумает думает его увольнять с должности министра обороны. Украинские депутаты уверяют, что на закрытой встрече Зеленский объяснил свое решение об отставке Федорова именно тем, что тот конфликтовал с главкомом. А позднее в реплике для СМИ Зеленский отметил, что Федоров останется в моей команде, и мы обсудим чуть позже, как это будет выглядеть. Он добавил, что слышит мнение протестующих в поддержку Федорова и считает это проявлением

0: демократии. Параллельно появляется больше подробностей вокруг убийства Анастасии Березовской, которую власти Монако подозревали в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.
1: Подробности.
2: Записи с голосом Виталия Жиковича, подозреваемого в убийстве Анастасии Березовской, опубликовал телеканал Russia Today. Жиковича представляют на записи как полковника Главного управления разведки Украины. Из хода разговора становится известно, что Жикович готовил подрывы на территории России и вербовал там исполнителей. В материале утверждается, что Жикович пытался организовать взрыв на Крымском мосту, еще два теракта в центре Грозного, один в курортной зоне Пятигорска и еще один около кафе, где останавливались сотрудники российских силовых структур. Также Жикович с помощью мошенников из колл-центров завербовал волгодонски девушку. Она должна была принести взрывчатку к местной администрации. Девушка была уверена, что помогает поймать коррумпированного чиновника. На Украине Жиковича подозревают в убийстве Анастасии Березовской, женщины, которая, как предполагается, по его заданию пыталась взорвать в Монако бизнесмена Ермолаева. Адвокат Жиковича на суде заявлял, что его подзащитный является бывшим сотрудником СБУ и действовал по указанию руководства украинских спецслужб. Оба подозреваемых в убийстве Березовской, действующий сотрудник ГУР по фамилии Реут и бывший сотрудник СБУ Жикович, ранее были задержаны, прошли суды по мере пресечения. Как писали украинские СМИ, они начали сотрудничать со следствием и давать показания.
0: Возвращаясь к отставке Федорова, западная пресса пишет о скандале с отставкой Федорова, как о попытке Зеленского убрать чрезвычайно популярного министра. Французская «Le Monde» пишет, что работа Федорова на посту была блестящей, что его отставка вызвала возмущение среди украинских политиков, военных и граждан. А сам Зеленский оказался перед лицом социальных сетей и улицы, как и ровно год назад, когда он пытался ослабить антикоррупционный закон. В ЕС назвали отставку Федорова большой неожиданностью. Для России никакого значения не имеет, кто является министром обороны Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Москве важно, чтобы в Киеве был человек, который примет ответственное решение, позволяющее выйти на мирное урегулирование или завершить СВО. Перспектив быстрого возобновления переговоров по украинскому урегулированию сейчас нет, отметил Песков. Мы их не фиксируем, но российская сторона, безусловно, сохраняет свою открытость для этого пути, добавил он.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Франция, Греция и Словакия в мае нарастили импорт газа из России до максимальных значений с начала прошлого года. Как следует из данных Евростата, по итогам мая Франция стала крупнейшим в Евросоюзе покупателем, купив у России его на 369,5 миллионов евро. Это максимум с марта 25-го. В месячном выражении импорт вырос почти в два раза, в годовом в полтора. Страна приобретала только СПГ. Также до максимума с января 25-го закупки российского газа, они покупали газ только по трубе, увеличили Греция до 129 миллионов евро и Словакия до 120 миллионов. В месячном выражении греческий импорт вырос в полтора раза, в словацкий более чем в семь. Россия попросила Всемирную торговую организацию созвать третейскую группу для разрешения спора о пограничном корректирующем углеродном механизме ЕС. Власти России считают, что он ограничивает доступ конкурентной импортной продукции на европейский рынок и еще представляет собой пример злоупотребления Евросоюзом зеленой повесткой для создания искусственных конкурентных преимуществ производителям ЕС. Так говорится в заявлении Минэкономики. Этот механизм предполагает сбор за импорт металлов, цемента, химии, водорода, электроэнергии, энергии и других товаров с высоким углеродным следом. Первый этап введения регулирования начался в 23-м году. С 26-го его ввели обязательным. Цель ЕС – достичь климатической нейтральности к 50-му году. Иностранный туризм в России развивается вопреки запретам ЕС, установленным для европейских туроператоров. Гости из стран глобального юга активно едут в Россию. Это заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Они тратят здесь свои деньги и вносят вклад в российскую экономику, подчеркнул он. В апреле министр экономического развития Максим Решетников сказал, что поток иностранных туристов в Россию вырос в 1.5 раза за последние 2 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
0: Сейчас в городе плюс 21 градус, солнечно, сегодня осадков не ожидается. Переменная облачность, о сильном ветре предупреждали ранее синоптики. Завтра также без осадков, в пятницу до 22 тепла в течение дня. 15-16 в Москве. Ростех представил комплекс «Паутина» для защиты промышленных объектов от атак беспилотников. Разработку вела дочка компании РТ «Проектные технологии». Система «Паутина» — это модульные металлоконструкции, способные выдержать прямое попадание дрона массой до 200 килограммов, летящего на скорости 250 километров в час. Решение позволяет эффективно защищать такие объекты, как нефтехранилища, электроподстанции и другие, отметили в Ростехе. А более того, систему можно бесконечно модернизировать. Конструкция прошла натуральные проверки на сейсмологическую устойчивость. Также продолжаются испытания стойкости изделия к попаданию БПЛА различных типов. Паутина, как уверяют разработчики, может защищать объекты высотой более 25 метров и любой площади. Собирается паутина на болтовых соединениях и не требует сварки. Почему такое относительно простое решение не представили раньше? Мнение военного эксперта, редактора журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрия Корнева.
4: Из той информации, которую, собственно, делал публичный Ростех, ясно, что создана универсальная конструкция, которая позволяет обеспечить физическую защиту объектов, от дронов с соответствующими характеристиками. На самом деле под эти характеристики попадает подавляющее большинство дронов ФПВ, попадает подавляющее большинство дронов, которые, типа лютые и тому подобное, то есть тихоходные дроны с поршневыми двигателями, которые наносят удары в глубину территории Российской Федерации. Действительно, почему такая конструкция не была создана, достаточно давно, вероятно, вызвано тем, что велся сбор информации о том, какие потребности по защите. Возможно, пробовали разные варианты. Мы все помним, что вокруг танков с топливом строили сети, вокруг различного оборудования на нефтеперегонных заводах и не только делали самые разные, механические преграды. Вероятно, стало ясно, что против дронов с тяжелыми боеприпасами это все неэффективно. А вот такая более прочная, сплошная, монолитная, можно сказать, конструкция обеспечивает, вероятно, действительно защиту при попадании дрона, при падении дрона, при падении обломков дронов. Видимо, потребовалось время на разработку, на проверку, на тестирование, на эксперименты. И поэтому только сейчас такого рода оборудование появилось. Поставить такую защиту, скорее всего, окажется заметно дешевле, чем организовывать защиту средствами противовоздушной обороны, потому что, понятно, что комплексов типа «Панцирь» на всех не хватит.
5: То, что касается финансирования, это правильно я понимаю, это компании могут за деньги поставить, или это госфинансирование, поскольку это объекты энергетической инфраструктуры защищаются?
4: Вероятно, может быть и государственное финансирование такого рода средств защиты. Здесь очень сильно, наверное, все зависит от тех предприятий, о которых идет речь. Но сейчас категорически приветствуется то, что предприятия самостоятельно, сами за свой счет решают вопросы своей защиты.
0: Военный эксперт Дмитрий Корнев. По меньшей мере 3 человека погибли минувшей ночью в результате ударов по российским регионам. В Суземске Брянской области погибли 15-летняя девочка и ее бабушка. Еще одна женщина ранена. По сообщению главы региона ВСУ, били из РСЗО «Град». В Ярославской области погиб мужчина, 4 человека получили ранения в результате атаки украинских БПЛА. Как пишет губернатор Евраев в соцсетях, только в первую волну сбито 19 беспилотников. Российская Минобороны сообщила о ночном нанесении ударов по Киеву и портам Одессы. Поражены предприятия украинской военной промышленности, задействованные в производстве и хранении беспилотников. Также поражены объекты инфраструктуры в портах Одесской области. Греция заблокировала 21-й пакет санкций Евросоюза из-за запрета на транспортировку российского СПГ в третьи страны. Об этом пишет Financial Times. Дело в том, что санкции против перевозчиков российского СПГ навредили бы судоходной компании греческого магната Георгиаса Прокопио «Диногаз». Компания занимается морскими перевозками сжиженного природного газа и специализируется на транспортировке российских грузов с завода по производству СПГ в арктическом регионе. Согласно расчетам Financial Times, на основе данных Kepler с начала прошлого года «Диногаз» перевезла на 11 судах свыше 10 миллионов тонн российского СПГ. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
6: Греческие компании, они традиционно сильны в перевозке морским транспортом, и с самого начала, когда был только инициирован проект Ямал-СПГ, одна из греческих компаний, Dynagas, она как раз-таки была заказчиком в Южной Корее ряда газовозов арктического класса Arctic-5. И в этом плане она с самого начала участвовала в проекте. И у нее есть долгосрочный контракт тайм-чартера на вывоз продукции Ямал-СПГ. Поэтому в случае, если Евросоюз ведет санкции, то она столкнется сразу с несколькими проблемами. Во-первых, Ямал-СПГ может подать на нее в суд за нарушение вот этого долгосрочного контракта тайм-чартер. Вторая проблема в том, что эти газовозы Arctic-7, они больше для перевозки ни на одном проекте не нужны. И для нее это будет огромным обременением. То есть у вас дорогостоящие суда, которые вы должны постоянно окупать, они будут не востребованы, потому что для вывоза с проектов, где нет ледовой нагрузки, их использовать неэффективно. Можно использовать обычные танкеры, газовозы и на каждую милю перевозки, они будут дешевле. Эти же газовозы, они обладают уникальными характеристиками, они могут проходить в толстых льдах, но при этом без ледовой обстановки они неэффективны и проигрывают обычным конвенциональным танкерам. Поэтому получается, что у вас на балансе зависнут вот эти вроде как дорогие, уникальные суда, и при этом станет вопрос, что может быть греческая компания даже не сможет их продать, потому что санкции в отношении российского СПГ, мы видим, Евросоюзом трактуются очень широко. Поэтому Греции есть смысл бороться за свой бизнес. Сможет ли Греция отстоять свою позицию? Не факт, что Греция сможет это сделать, но как минимум блокирование пакетов санкционных, она повышает стоимость их переговорной позиции. То есть им что-то дадут тогда взамен. Потому что если сразу согласишься, ты лишишься и этого рынка перевозки российского СПГ, и ничего взамен не получишь.
0: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности. По открытым данным, «Диногаз» экспортирует 27 газовозов, включая около трети мирового флота танкеров класса «Арк-7», предназначенных для круглогодичной работы в арктических льдах и обслуживания проекта «Ямал-СПГ». Критики высоко оценили «Одиссею». Эпическая картина Кристофера Нолана получила 98% рейтинга свежести, то есть положительных рецензий на агрегаторе Rotten Tomatoes. Это самая высокая оценка, которую когда-либо получали проекты режиссера. Зарубежные критики пишут о смелости и изяществе картины и советуют зрителям смотреть это кино на самом большом экране, который сможете найти. Ранее Нолан настоял, чтобы фильму был присвоен взрослый рейтинг, поскольку не хочет смягчать батальные сцены и жестокость поэмы Гомера. Мэтт Дэймон, исполняющий главную роль в картине, в одном из интервью предположил, что это последний проект таких амбиций в его карьере. Уже сейчас «Одиссею» можно назвать главным кинособытием года, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
7: Мне кажется, что «Одиссею» можно смело назвать самым ожидаемым фильмом года. Все-таки каждый фильм Кристофера Нолана. Это большое событие, и кажется, он снял свой самый масштабный проект. Нолан — редкий режиссер, который снимает авторское кино, которое еще нравится зрителям. Я бы, на самом деле, пока не спешил с реакцией критиков, потому что всегда первые отзывы на ожидаемое кино обычно положительные. Да, мы можем уже уверенно сказать, что фильм понравился, но, мне кажется, еще обязательно будут негативные отзывы. И я уже слышал классические для фильмов Нолана рецензии, в которых пишут о том, что здесь нету персонажей, к которым ты подключаешься на эмоциональном уровне, что это все фигурки на шахматной доске. Я, если честно, в первую очередь интересуюсь, получилось ли у Нолана уйти от банального пересказа «Одиссеи». Потому что если мы получаем точное следование сюжету поэмы Гомера, если мы ничего нового не получаем от Нолана, кроме визуальных эффектов и знакомых артистов в тогах, в доспехах и против монстров, я не очень понимаю, стоила ли игра свеч. Если говорить про прокат, то уже американские аналитики предрекают фильму только за первые выходные $200 миллионов. Это огромная сумма. Судя по всему, фильм может приблизиться к миллиарду, что уже будет успехом. Мы помним, что продажи на первый сеанс «Одиссеи» начались еще год назад, и уже тогда на многие показы в IMAX'е билеты были распроданы. Если говорить про российский прокат, мы с вами все равно не сможем посмотреть фильм Нолана в том виде, как он бы нам хотел его показать. У нас нету сейчас легального IMAX'а. Мы точно не посмотрим с 70-миллиметровой пленки. Это точно будет не тот звук, не то изображение. Но, с другой стороны, Нолан всю свою карьеру является последовательным режиссером, снимающим для большого экрана, поэтому, конечно, «Одиссея» — кино, которое нужно смотреть в кинотеатрах. Другой вопрос, что, к сожалению, сейчас мы находимся в той ситуации, когда это будет немножко куцая копия. В середине июля, учитывая, честно говоря, скудный выбор в российских кинотеатрах, нет никаких сомнений у меня, что в российском прокате он будет тоже чувствовать себя хорошо.
0: Кинокритик Максим Ершов. В мировой прокат «Одиссея» выйдет 17 июля. Первые теневые сеансы картины в России запланированы на 23 июля.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 15.28, студия Вероника Романова. 9 российским регионам спишут 2/3 долгов. Речь о задолженностях по бюджетным кредитам на общую сумму 8 миллиардов 400 миллионов. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Оно затронет Алтай, Башкирию, Чечню, а также Ивановскую, Ленинградскую, Орловскую, Саратовскую, Тамбовскую и Тверскую области. Списанная сумма в каждом регионе будет соответствовать размеру его вложений в модернизацию ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта и так далее. Предполагается, что регионы направят освободившиеся средства на формирование привлекательных условий для бизнеса и комфортной среды для жизни граждан, заявил Мишустин. Приложения холдинга ВК, Одноклассники, Mail.ru, Zen сегодня пропали из Google Play вслед за соцсетью ВКонтакте и мессенджером Max. В пресс-службе российской компании сообщили, что ВКонтакте и Max можно скачать в Rustor, Samsung Galaxy Store, Xiaomi Get Apps и других магазинах приложений для Android. В начале июня Max удалили из Apple Store. Через несколько недель из магазина также пропали несколько приложений ВК, Zen, ВК-видео, ВК-мессенджер, ВК-мьюзик, ВК-знакомства и Одноклассники. В Apple объяснили решение санкционными правилами. Французский футбольный клуб «Монако» ведет переговоры о продаже полузащитника сборной России Александра Головина за 25 миллионов евро. Об этом сообщает портал «Футмерката». Спустя 8 лет после переезда в княжество 30-летний Головин может сменить клуб в это летнее трансферное окно. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 15.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Индекс Мосбиржи утром упал ниже отметки 2100 пунктов. Впервые с декабря 2022 года. Среди факторов, которые могут оказывать давление, эксперты перечисляют санкционные угрозы, геополитические риски из-за конфликта на Украине. А что еще влияет на рынок и каков дальнейший прогноз? В Евросоюзе запретили не только продавать, но и рекламировать туристические поездки в Россию. Ограничения касаются европейских туроператоров и турагентств. Тем европейцам, которые все же решили посетить Россию, приходится самостоятельно организовывать путешествия. На что это повлияет в первую очередь? Аргентина вышла в финал чемпионата мира по футболу, но может попасть под санкции ФИФА за политический жест после игры с англичанами. Теперь команде могут применить разные виды санкций от устного предупреждения и выговора до штрафов и дисквалификации отдельных игроков. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Актуальные цифры с биржи. Сейчас индекс 2050 пунктов. Индекс Мосбиржи утром упал ниже отметки 2100. Впервые с декабря 2022 года. Среди факторов, которые могут оказывать давление, эксперты перечисляют санкционные угрозы, геополитические риски из-за конфликта на Украине. А вчера стало известно, что новый американский законопроект о санкциях против России предусматривает введение новых ограничений в отношении Центробанка, а также Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. А впрочем, пока непонятно, будет ли в итоге принят этот документ, в каком окончательном виде и как будет применяться. Кроме того, давление на рынок оказал опрос Центробанка, согласно которому аналитики ухудшили прогноз по инфляции на этот и следующие годы. Сейчас влияние оказывает совокупность факторов, говорит финансовый эксперт Михаил Ханов.
8: В первую очередь, это нарушенные ожидания о достаточно быстром, ну, по крайней мере, методичном снижении ставки со стороны ЦБ. Все ожидали ставку в районе 12 в конце года, и из этого все покупали облигации, многие покупали их с ключом, даже если это ОФЗ, и отсюда вот сейчас мы видим распродажи, в том числе и в облигациях. В акциях здесь и говорить нечего, потому что фонды денежного рынка, предлагающие доходность даже там 13-14% годовых, выглядят гораздо более привлекательными для инвесторов, особенно для малоопытных инвесторов, нежели чем фондовый рынок, тем более фондовый рынок, который постоянно падает. Ну и, собственно, вся ситуация вокруг нашей страны, геополитика, наряду еще с изменившейся позицией со стороны Трампа, который фактически прошел такую, знаете, как и перепрошивка. Мы считаем, что Трампа перепрошили и европейские политики, и американские политики. Ну, все это в совокупности, оно не придает никакого желания инвестировать в российский рынок акций. Ну, а, собственно, где дно? Можно судить по тому, каким будет значение индекса после июльского заседания, потому что, в принципе, мы еще не достигли тех значений, которые были и в момент ШИПа 24 февраля 2022 года, и в сентябре того же года, что, собственно, радует. Очень важным будет то, что прозвучит от регулятора по ставке. Я думаю, что ставка, скорее всего, останется на прежнем уровне, с достаточно осторожными комментариями относительно инфляции, совершенно иной траектории ее снижения, но снижение все-таки будет.
0: Михаил Ханов, финансовый эксперт. На днях Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым отметил, что ключевая ставка в России должна снижаться. Это станет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей в стране, сказал он. Ситуацию на российском фондовом рынке комментирует генеральный директор УК «Спутник управления капиталом» Александр Лосев.
9: У слабости фондового рынка, а по сути у происходящей катастрофы, есть четыре причины. Первая причина, основная, это институциональная слабость рынка. Он представлен в основном физлицами. Инвесторы, которые могли бы поддержать котировки, ну как во всех странах, банки, управляющие компании, страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные фонды у нас почти не присутствуют на рынке акций. Сейчас из-за жесткости регулирования Банка России невозможно банкам и управляющим компаниям компаниям инвестировать в акции значительные средства. Вторая причина – сверхжесткая денежно-кредитная политика Центрального банка, которая дает альтернативу в виде фондов денежного рынка, ну, поскольку ставки высокие, рынка облигаций, то есть, да, рынка акций, не так много возможностей заработать по отношению к остальному сегменту фондового рынка. Третья причина – состояние экономики. Можно рассматривать наш фондовый рынок как такой индикатор будущего состояния экономики. Ну и третий фактор, конечно, военный и связанные с ними антироссийские санкции. Все вот это вместе создало критическую массу, и, по сути, мы сейчас наблюдаем такую медленную, а может быть и быструю смерть российского фондового рынка. Коллапс, ну, он возможен, конечно, до нуля не упадем, но до смены команды ЦБ, которая произойдет только в июне следующего года, ничего хорошего на нашем фондовом рынке ждать не приходится. Набиуллина же сама на пресс-конференции после последнего заседания сказала, что заканчивается ее последний срок по закону. В марте следующего года президент Путин должен будет представить обновленной Думе кандидатуру нового главы ЦБ. И я думаю, что смена команды будет радикальной.
0: Гендиректор УК «Спутник управления капиталом» Александр Лосев, зампред Центробанка Алексей Заботкин заявлял, что регулятор не вправе закрывать глаза на цены на топливо и инфляционные ожидания. Но, как он отметил, Банк России исходит из того, что принимаемые правительством меры обеспечат нормализацию ситуации на топливном рынке. В Евросоюзе запретили не только продавать, но и рекламировать туристические поездки в Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на европейских юристов. По их словам, под запрет попали даже плакаты, рекламирующие туры в Россию. Ограничения касаются европейских туроператоров и турагентств. А тем европейцам, которые все же решили посетить Россию, приходится самостоятельно организовывать путешествия. А впрочем, такие ограничения заработали еще в конце прошлого года и в рамках 19-го пакета санкций. Тогда еще были организованные туры из некоторых стран, рассказал бизнес-ФМ. Вице-президент Ассоциации туроператоров России по въездному туризму, гендиректор туроператора «Интурист» Александр Мусихин.
10: По информации от наших партнеров, отправляющих туристических компаний европейских, ограничения на продажу туров в Россию начали действовать еще с осени прошлого года. Если я не ошибаюсь, это был 19-й пакет санкций. То есть именно с осени 25-го года мы перестали получать бронирование от коллег, получили много аннуляций на последующие периоды. При этом нужно отметить, что в 25-м году организованно европейцы ездили, мы принимали группы из Италии, из Болгарии, но их количество было достаточно мало, поэтому их отсутствие в текущем году, я думаю, что никак на общую картину не повлияет. При этом нужно отметить, что неорганизованные европейские туристы вполне могут ездить в Россию, они ездят, мы их видим. Оформляется для граждан Евросоюза электронная виза в Россию, достаточно простая, поэтому какой-то поток именно неорганизованный, он существует.
0: Александр Мусихин, вице-президент Ассоциации туроператоров России по въездному туризму. Как ранее пояснили отраслевые эксперты, принимающие туркомпании в России, все эти ограничения не затрагивают. Аргентина вышла в финал чемпионата мира по футболу, но может попасть под санкции ФИФА из-за политического жеста после игры с англичанами. Игроки южноамериканской сборной вынесли баннер с надписью «Мальвины аргентинские». Речь про Фолклендские острова, за которые Аргентина вела войну с Британией в 1982 году. Теперь к команде могут применить разные виды санкций. От устного предупреждения и выговора до штрафов и дисквалификации отдельных игроков. Сергей Гордеев вспомнил, как обычно в футболе наказывали за подобные жесты.
11: Подробности. «Футбол объединяет мир», – так гласит официальный слоган ФИФА, который можно услышать во время рекламной паузы любого матча на чемпионате мира. Но это на словах. А на деле футбольное поле нередко используют как политическую арену, и серьезных наказаний за это почти не бывает. 2014 год. Египетский футболист Ахмед Абдель, выступая на клубном чемпионате мира, поднимает вверх 4 пальца. В тот момент этот жест ассоциировался с оппозицией и свергнутым президентом страны Мальчиком. Мохаммедом Мурси, а еще со столкновениями в центре Каира, в результате которых погибли люди. Футболист заявил, что не вкладывал ничего политического и лишь хотел почтить память погибших, но Федерация футбола Египта в итоге дисквалифицировала игрока на 1 год. В том же 2014 году отличилась и Аргентина. В товарищеской игре со Словенией игроки вынесли баннер с надписью «Фолклендские острова – аргентинские». ФИФА осудила Аргентинскую футбольную ассоциацию за подобные действия и оштрафовала на 30 тысяч швейцарских франков. Год 2018. Празднуя голы в ворота Сербии, швейцарские футболисты Гранит Джака и Джердан Шакири скрестили ладони, изобразив двуглавого орла – национальный символ Косово. Сербия, не признающая независимость республики, восприняла это как политическую демонстрацию. ФИФА открыла разбирательство, футболистов могли отстранить, но ограничились штрафом в 10 тысяч швейцарских франков. 2024 год. Во время празднования победы на чемпионате Европы испанские футболисты Родри и Моратта вместе с болельщиками начали скандировать «Гибралтар испанский», намекая, что нынешняя заморская территория Британии когда-то принадлежала испанской короне. Дисциплинарный комитет наказал игроков. Обоих отстранили на 1 игру за сборную.
0: Между тем, петиция об исключении Аргентины из чемпионата 2026 набрала более 10 миллионов подписей. Компания продолжает набирать обороты. Авторы петиции обвиняют судей и ФИФА в предвзятости и протаскивании Аргентины вместе с Лионелем Месси ко 2-му титулу подряд. На аукционе Сотбис продали флаг СССР, побывавший на Луне. Астронавт Базз Олдрин взял с собой во время полета «Аполлона-11» к Луне в июле 1969 года. Цена за лот составила 80 тысяч долларов, это более 6 миллионов рублей. Каким образом советский флаг стал частью американской лунной миссии? Подробности приводят на сайте аукционного дома Сотбис.
12: В духе дипломатии Базз Олдрин, помимо американского флага, флага Техаса и своего родного штата Нью-Джерси, взял с собой во время исторического полета на Луну еще и флаг Советского Союза. Как сказано в пояснительной записке за подписью самого астронавта, это был жест доброй воли между США и Советским Союзом, а также демонстрация того, что Аполлон-11 – это достижение человечества, выходящее за рамки национальных границ. Советский флаг вошел в так называемый набор личных вещей, который НАСА разрешает брать астронавтам. Единственное, что нельзя в него включать, это еда. Размер флага 10 на 15 сантиметров. Находился с Олдрином на борту командного модуля «Колумбия». На флаге имеется автограф американского астронавта.
13: As well as a demonstration that Apollo 11 was a human achievement that transcended nations.
0: Всего на торге был выставлен 131 лот, многие были посвящены космосу. Среди них, например, фотография первого выхода человека в открытый космос во время миссии «Восход-2» в 1965 году, подписанная советским космонавтом Алексеем Леоновым.
1: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
14: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
1: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Bring home the bacon. Дословно переводится как «принести домой бекон» и означает «зарабатывать деньги, быть успешным». По одной из версий, это выражение возникло на европейских фермерских фестивалях. Там проводили своеобразное состязание. Свинью, обмазанную жиром, выпускали на арену, где участникам нужно было поймать и удержать ее. Победитель получал ту самую свинью в качестве приза, то есть, по сути, приносил домой бекон. Срочные переводы на Business FM. FM.
14: компании и корпорации.
15: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
15: ВУШ перераспределяет свои самокаты и велосипеды на более маржинальные рынки Латинской Америки. С начала года сервис кикшеринга сократил количество поездок в России и СНГ на 3%, а на южноамериканском континенте, напротив, их число выросло на 23%. В кикшеринге отмечали, что, к примеру, Мехико обладает потенциалом, сопоставимым с Москвой. Это город с высокой плотностью застройки и развитой велоинфраструктурой. МТС улучшила качество связи на всем протяжении ЦКАД. В компании завершили проект по расширению сети мобильной связи на центральной кольцевой автомобильной дороге в московском регионе. Благодаря установке современного телеком-оборудования вдоль автомагистрали обеспечено непрерывное ЛТЕ-покрытие и стабильно высокое качество услуг связи. Средняя скорость интернет-доступа составляет 52 мегабита в секунду. Работы по обеспечению ЦКАД мобильной связью велись с 2021 года в сотрудничестве с группой компаний «Автодор». За год количество базовых станций МТС, обслуживающих дорогу, увеличилось на 17%, а площадь покрытия на 16%. OpenAI выпустила свое первое устройство – компактную клавиатуру. Новинку назвали Codex Micro. С ее помощью можно управлять и агентами, а именно запускать типовые задачи, включая проверку кода и поиск ошибок, создавать новые чаты, включать голосовой режим, а также менять уровень рассуждений искусственного интеллекта. В комплект входят 32 сменных клавиши. Стоимость микроклавиатуры составляет $230. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В 15:46 в Москве. 1000 отправленных резюме и всего лишь 5 положительных откликов. Такой путь проделал российский промышленный дизайнер Илья Разумов, прежде чем получить приглашение на стажировку в компанию Porsche, затем Volkswagen, Audi и, наконец, на работу мечты в Bentley Motors. До этого его кандидатуру отвергли почти все мировые автомобильные концерны, в том числе и российские. Сейчас Илья – дизайнер экстерьеров в компании Bentley Motors, а с ним беседовала моя коллега Дарья Горшкова.
14: Бизнес FM. Теми, кто в теме.
16: Заниматься дизайном автомобилей – это ваша очень давняя мечта, да?
17: Если так вспоминать, в детстве мне было лет или 6, или 7, я увидел по новостям какой-то репортаж про автосалон, показывали какие-то новинки автомобилей футуристичных, я вот этот момент помню. В первый раз тогда щелкнуло, вот, и я всю жизнь с детства рисовал автомобили, не только автомобили.
16: Но еще участие в институте, если я правильно понимаю, да, вы начали рассылать портфолио, но постоянно приходили отказы.
17: Да, уже отсылал портфолио в разные компании по всему миру, потому что без стажировки в какой-то компании работу в серьезном бренде невозможно найти.
16: Но за всю карьеру вы получили около 1000 отказов.
17: Наверное, я отправил в 90% всех студий и, наверное, в 100% вообще компаний.
16: Вообще
17: я,
16: в мире?
17: Да, я вообще отправлял везде, там, от Америки до Австралии, и, собственно, мне и Bentley один раз отказывала в 2020 году, и Volkswagen, на который я в итоге попал, отказывал раз 8 или 10.
16: В том числе и, были отказы у вас АвтоВАЗа, от Москвича были?
17: Да, от АвтоВАза, по-моему, раз 5. Они особо Барьяна отказывали. Вообще все российские бренды мне отказали, в том числе и NAMI, то есть компания, которая делает аурусы.
16: Это удивительно, ведь у большинства людей, наверное, опустились бы руки.
17: В моменте это было не очень приятно, но поскольку я уже вписался в эту историю, то есть я пошел, когда мне был 31 год учиться, я понимал, что у меня уже нету плана Б, я хочу вот этого достичь. Просто продолжал, потому что я знал, что я в итоге, может быть, была интуиция какая-то, что когда-то это все сработает. То есть это даже в какой-то момент статистики. Чем больше ты отправляешь, в любом случае, через 80 отказов какой-то результат будет. И в итоге, если так посмотреть на мое резюме, оно выглядит очень так конфетно-шоколадно. И кажется, что все легко и просто было, потому что у меня там очень интенсивно, условно, от окончания вуза до получения работы на Bentley, и кусочек он занял 4 года. И кажется, что это все супер круто, но во время этого периода постоянно еще куча было отказов. То есть вот на вот эти 5 мест, где я работал, было было условно там около 1000 отказов.
16: В том числе были отказы у вас АвтоВАЗа, это от Москвича были?
17: Да, от АвтоВАЗа, по-моему, раз 5. Они особо рьяно отказывали. Вообще все российские бренды мне отказали.
16: А первая стажировка у вас была в компании Porsche, и вы делали проект яхты. Хотя опыта работы с яхтами у вас до этого не было. Но вы знаете, вот для обывателя далекого от промышленного дизайна это кажется невероятным. Как это? Опыта с яхтами до этого не было, но ее выпустили, стали продавать.
17: Да, очень забавно это все, потому что студия Porsche, вот эта раньше она называлась Porsche Design. Они делают заказы не только для внутренних клиентов, как для самой компании Porsche, но и для внешних заказчиков. Когда я туда приехал, там как раз компания по производству яхт из Словении, они как раз обратились к Porsche с заказом на дизайн новой яхты. У меня было ноль опыта в яхтах, и я просто решил рисовать эту яхту как автомобиль без колес, условно. А я очень хорошо рисую, и мало кто сейчас рисует так в индустрии, потому что сейчас очень сильно все переходят на компьютерную какую-то графику, на 3D, и скилл рисования не у многих сейчас есть.
16: А как вы уже очутились в Bentley? Как это произошло? И если я не ошибаюсь, вы уже, имея предложение от Bentley, пытались еще устроиться на Москвич.
17: Перед непосредственно приездом в Великобританию был визовый процесс, он занимал полгода. Я был в Москве, и я искал вообще разные варианты какой-то подработки. Я тут узнал, что в компанию «Москвич» набирались дизайнеры, и, собственно, отправил это портфолио, написал, что вот здравствуйте, я вот такой-то, вот если помните, меня взяли дизайнером на Bentley, я через там условные 4 месяца уезжаю в Великобританию, мне интересно, в общем, собственно, посотрудничать, поработать, да, там, для вас. Ну, и мне ответили, что очень неинтересно ваше портфолио, не готовы мы вас взять, не то вообще, не наш уровень. То же самое, что мне отвечала Лада и на мисс Аурусом.
16: Но как так получилось, что в 2023 году среди множества кандидатов европейская компания Bentley выбрала человека из России? Почему?
17: Вот это даже я удивился, потому что я тоже думал, что фактор все-таки того, что я русский, он может как-то сыграть мне в минус, но оказалось просто так, что нужно было перед собеседованием сделать тестовое задание. Там со всего мира туда приходили заявки, и люди приходили туда, притом отправляли заявки с огромным опытом в индустрии, но мое тестовое задание просто, как мне сказали, вынесло всех по уровню, и они настолько захотели меня нанять, что им было все равно вообще гражданином, какой страны я являюсь. Нужно было сделать быстрый такой дизайн-проект, мое видение Bentley будущего. Это Bentley очень сложный бренд для работы дизайнером, потому что он достаточно консервативный, но при этом от кандидата нужно было, сохранив ДНК Bentley, сделать не похоже на то, что сейчас, по возможности максимально.
16: В 25-м году в Нью-Йорке состоялась мировая премьера автомобиля Bentley Continental Supersports. Вы отвечали за ее экстерьер от первых набросков до финальных чертежей, да?
17: Да, до финального результата, да.
16: Вы где-то про себя сказали, что вы парадоксальный автомобильный дизайнер. У вас нет водительских прав, никогда не было машины. Как это? Не разбираясь в технической части, создавать внешний дизайн. Одно другому не противоречит?
17: Абсолютно не противоречит. То есть для дизайнера важно понимать не то, что внутри машина, да, а адекватно понимать то, что он рисует на бумаге, чтобы это было реализуемо в объеме, в 3D. И что внутри, какая техническая часть, ну, это никак на дизайн не влияет. Понятно, что мы, конечно, создаем дизайн по существующим пропорциям, если грубо говорить, вот, да, для обывателя, чтобы было понятно, по существующему каркасу с крышей, с подвеской, там, с двигателем, и вот нам нужно на этот каркас, на этот скелет натянуть красивый кузов, чтобы этот красивый кузов полностью этот каркас, эту всю компоновку закрывал собой. То есть нам нужно сделать оболочку. Понятно, что на этапе уже проработки проекта у нас постоянно идет коммуникация с аэродинамиками и с инженерами. И там уже как раз идет такой поиск золотой середины. Потому что инженеры, допустим, говорят, что вот это дизайн-решение, оно дорогое в производстве или оно неэффективное по аэродинамике. И, соответственно, нам надо его поменять слегонца, но при этом, чтобы не потерялся эффект дизайна. Это такой как бы пинг-понг получается. То есть, условно...
16: Такой пинг-понг между эстетикой и функциональностью.
17: Да, это постоянно идет такая интеллигентная война, потому что инженеры хотят сделать все некрасиво, быстро, но все, чтобы работало. Дизайнеры, наоборот, хотят сделать все красиво, и никого не волнует, будет ли это работать. И никак не обойти этот момент, потому что много инженерных правок в компоновке — это очень дорогостоящая история. Это иногда любую какую-то сделать модификацию инженерную может стоить там миллионы просто фунтов, евро и долларов. И, соответственно, чем больше проект длится, чем больше правок вносится, тем дороже этот проект. И за этим тоже следят люди, которые отвечают за косты. Делать автомобиль 10 лет никто не будет, не потому что он потом в итоге устареет, а потому что это очень дорогое производство. И определенный составить баланс европейских брендов и американских компаний, и японских, это 5 или 6 лет на проект. Иногда 4, но в среднем 5. А китайские бренды, наоборот, они за счет там скорости, за счет там низкого качества и за счет там, огромного количества переработок каких-то делают новый автомобиль вместо 5 лет, иногда и за 1.5 года, иногда за 2.
16: Если возвращаться к дизайну как таковому, на ваш взгляд, возможно ли в принципе сейчас сказать некое новое слово в промышленном дизайне, когда сегодня, казалось бы, уже придумано столько всего, и, наверное, человека действительно трудно по-настоящему удивить?
17: Здесь, наверное, иной раз и не всегда нужно придумывать что-то принципиально новое. Дизайн — это, в принципе, бизнес. Это не искусство. Это нужно просто, чтобы продукт был красивый, интересный. Если он ни на что не похожий, это круто. Но если он чем-то вдохновлен из прошлого, то это тоже неплохо. Не обязательно изобретать велосипед. Можно просто очень грамотно, со вкусом взять какой-то референс из прошлого и построить на этом просто легенду.
16: Получается, что вы человек, который осуществил свою мечту. Да, вы хотели работать над дизайном автомобилей. Вы работаете. Причем не благодаря, а вопреки, несмотря на все многочисленные отказы. Вы хотели работать в Бентли? Вы работаете в Бентли. Какая дальнейшая у вас мечта?
17: Я себя определил, что я хочу развиваться в разных сферах дизайна, делать коллаборации, и в том числе из России, потому что для меня связь с Россией, она важна. В том числе попробовать и что-то связанное с одеждой, с фэшеном. Грубо говоря, мне интересно дизайнерить все, что можно потрогать, что можно на себя надеть, во что можно сесть и поехать. То есть я хочу дизайнерить вообще все.
0: С дизайнером экстерьеров компании Bentley Motors Ильей Разумовым беседовала моя коллега Дарья Горшкова.
1: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане Le Grill. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан Le Grill. Белинского 11/66.
14: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
1: Слова, проверенные делом.
18: Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его на жизнь чьей-то другой жизнью. Не попадайте в ловушку догмы, которая говорит жить мыслями других людей. Не позволяйте шуму чужих мнений перебить ваш внутренний голос. И самое важное, имейте храбрость следовать своему сердцу и интуиции. Они каким-то образом уже знают то, кем вы хотите стать на самом деле. Все остальное вторично. Стив Джобс. Пионер эры IT-технологий. Основатель Apple.
1: Слова, проверенные делом. На Business FM. Все золото мира. Первые задокументированные находки золота в Южной Африке относятся к середине 19 века, но властям региона долгое время удавалось скрывать информацию от остального мира и даже высылать иностранцев, которые занимались золотоискательством, на свой страх и риск. Первая крупная золотая жила около нынешнего Йоханнесбурга была обнаружена то ли африканером Яном Бантьесом, то ли британцем Джорджем Харрисоном. Причем вопрос первенства в свое время оказался непраздным, ведь от его решение зависело, кто станет обладателем первых золотоносных участков – буры или британцы. Выяснять это пришлось во Второй англо-бурской войне. Золотая лихорадка сыграла решающую роль в развитии экономики Южной Африки. Ее детище – это самый крупный город ЮАР, ныне 8-миллионный Йоханнесбург, который нередко называют «городом золота». Все золото мира на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 15.58, студия Вероника Романова. Субсидированные цены на топливо для Крыма могут заработать уже с 20 июля, заявил глава полуострова Сергей Аксенов. По его словам, федеральные власти уже заканчивают работу над этим президентским поручением. Аксенов попросил Путина одобрить субсидии на закупку топлива на совещании по ситуации на топливном рынке 8 июля. Президент одобрил просьбу, поручил вице-премьеру Александру Новаку заняться этим вопросом вместе с Минфином. На крымских АЗС продолжает действовать ограничение на его продажу. Власти публикуют списки заправок, на которых в течение дня ведется свободная продажа топлива. Политику Борису Надеждину, он признанному в России иноагентом, запретили выезд за границу. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Ограничение наложено в связи с исполнительным производством, приостановленным в начале 2025 года в связи с процедурой банкротства. По словам Надеждина, его адвокаты оценивают это как незаконное решение, и оно будет обжаловано. Надеждин получил статус иноагента на прошлой неделе, из-за чего лишился возможности участвовать в выборах в Госдуму по Мытищинскому округу. После этого он публично допустил свой отъезд из страны. В понедельник Надеждина задержали и допросили по обвинению в демонстрации экстремистской символики. Власти Черногории могут ввести визовый режим для граждан России и Беларуси уже с 1 октября этого года. Об этом сообщает издание «ДАН» со ссылкой на собственные источники. По их информации, такое решение правительство страны может принять в ближайшее время. Сейчас россияне могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. В дальнейшем визы также могут ввести для граждан Турции, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Бахрейна и других стран. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Приложения экосистемы ВК исчезли из Google Play. Это непосредственно ВКонтакте, ВК-видео, Messenger Max. Всего у холдинга более 200 проектов и сервисов. А что это значит для пользователей? Парламент Украины экстренно отменил голосование за нового министра обороны. Украинские СМИ со ссылкой на депутатов сообщили, что глава МВД Украины Игорь Клименко отказался от этой должности. А что пошло не так? Ростех представил комплекс «Паутина» для защиты промышленных объектов от атак беспилотников. Это модульные металлоконструкции, способные выдерживать прямое попадание дрона массой до 200 килограммов на скорости 250 километров в час. Почему такое относительно простое решение не представили раньше? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Приложения экосистемы ВК исчезли из Google Play. Это непосредственно ВКонтакте, ВК-видео, Messenger Max, а также другие. Всего у холдинга более 200 проектов и сервисов. Помимо перечисленных выше, из Google Play исчезли приложения «Одноклассники», «Почта», «Mail.ru», «Дзен», «Юла» и прочие. Уже установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений, а вот обновить их или установить на новые устройства будет намного сложнее. Прежде всего речь о телевизорах и ТВ-приставках, говорит независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
19: Теперь приложения, такие как ВК-видео, из Google Play скачать не получится. И их можно будет скачать только через Рустор. Установка Рустор на Android TV возможна. Но обычные пользователи, самые простые домохозяйки, они не смогут до конца разобраться, как это сделать. А если это маленькая приставка, у которой есть только выход на телевизор, и нету возможности к нему подключить USB-флешку, например, чтобы установить Рустор, то это еще сложнее, потому что здесь нужно подключать инструменты разработки, подключаться через компьютер и устанавливать Рустор для того, чтобы скачать. Соответственно, там уже не только Рустор, там уже и Рустор не понадобится, потому что появится возможность, в принципе, устанавливать на Android TV мобильные приложения для телевизора. Да, и в том числе ВК-видео и все остальные. И вот это создает серьезную проблему для пользователей телевизоров.
0: Никита Тюников, независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google. На фоне этих новостей акции ВК в моменте рухнули на 7%. Напомню, в конце июня Apple без предупреждения удалила приложение ВК из App Store. На этой неделе Евросоюз включил ВК и Max в санкционные списки. Сегодня же, незадолго до новостей об исчезновении приложения ВК, сообщила, что продает магазин приложений Рустор менеджменту компании-разработчика. Холдинг передал 100% проекта Дмитрию Панкрушеву. Он является генеральным директором компании, которая разрабатывает Рустор. А в Рустор более 110 тысяч игр и программ. Он обязателен для предустановки на смартфонах, официально продаваемых в России. Комментирует руководитель проекта «Технологии» российской газеты, эксперт «Рацит», автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
20: Сказывается фактор санкционного давления. Причем мы уже прекрасно понимаем, да, из той информации, которая присутствует в публичном поле, что санкции оказываются даже не на компанию АВК, по большому счету, а скорее на акционеров. Поэтому идея вычленить те подразделения, которые могут быть вполне себе автономны, потому что они успешны как бизнесы, она логична и она понятна. Рустор — это площадка, куда можно выкладывать свои приложения. У них есть различные коммерческие сервисы для паблишеров, для тех, кто выкладывает свои приложения. Оценить их доходность довольно трудно, но если мы смотрим на тот продукт, который они предоставляют, он вполне себе конкурентоспособен, он ничем, по большому счету, не уступает более крупным игрокам. Ну, наверное, кроме аудитории, кроме охватов, да, ну, это понятно. Поскольку мы понимаем, что в основе этой сделки лежит некоммерческий интерес, то, на мой взгляд, сумма сделки не является какой-то сущностной величиной.
0: Олег Капранов, эксперт Рацет. В других магазинах для Android приложения группы ВК доступны для установки. Однако некоторые пользователи уже сообщают, что не могут найти их в Huawei App Gallery. И это еще не конец, предупреждает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
2: На сегодняшний день те санкции, которые наложены относительно российских компаний приложений, соответственно, они распространились на Play Store. Apple и Google всегда действовали синхронно, с небольшой задержкой. Это была достаточно прозрачная, предсказуемая история. Для пользователей надо понимать, что те приложения, которые у них установлены уже на устройствах, они никуда не денутся на Android. Они смогут ими пользоваться полноценно, в отличие там от iPhone, пуш-сообщения, уведомления будут приходить. Если мы говорим о загрузке новых приложений, то у нас есть на данный момент Rustor и альтернативные способы установки, например, напрямую из APK-файла, но его загружать надо из проверенных источников. Соответственно, вы сможете пользоваться. Но если экстраполировать, что будет дальше, следующие шаги, в следующем году, скорее всего, Google осенью распространит новую политику безопасности, которая не позволит ставить напрямую приложения, соответственно, чужие магазины приложений будут заблокированы, которые не авторизованы, и далее по списку. То есть это отсрочка, но не панацея, не решение проблемы с тем, что приложения сейчас будут работать. То есть, по сути, самых массовых систем российские приложения, попавшие под санкции, будут стирать в том или ином виде.
0: Ильдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, ВК рекомендует переходить на свой домен в российской зоне. Все возможности приложения и дизайна ВКонтакте на ВК.ру прежние, однако из-за технических нюансов

0: специализированной антикоррупционной прокуратуре, а также евроструктурам и Демпартии США. Противники решения Зеленского об очередной смене правительства говорят, что ради отставки Федорова все и затевалось. Федоров набирал политический вес, был самым популярным министром обороны с начала конфликта с Россией и мог бы посоперничать с Зеленским на президентских выборах. Сам Федоров отставку подтвердил накануне. Замкомандующего украинских ВВС полковник Павел Елизаров подал в отставку из-за увольнения Федорова. А в Киеве, Одессе, Львове и других городах Украины проходят стихийные митинги против отставки Федорова. Они называют его одним из самых эффективных руководителей Минобороны и требуют сохранить на должности. Как ситуация будет развиваться дальше, говорит политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
1: С одной стороны, как это объясняют в украинских масс-медиа, назначение премьер-министром бывшего главы «Нафтогаза» и «Укрнафты» — это попытка провести более эффективную подготовку к тяжелой зиме, прежде всего в сфере энергетики, поскольку у него есть некоторый опыт работы в этой сфере. С другой стороны, были и более эффективные фигуры, потенциально на этот же пост, тот же Денис Шмыгаль, например, который уже имеет опыт прохождения зимы под российскими ударами. Другое объяснение, чисто политическое, то, что вся перетряска была затеяна во многом потому, что Зеленский хотел избавиться от министра обороны Федорова, популярность которого растет, который мог бы выступить потенциальным конкурентом Зеленского на будущих президентских выборах, если они состоятся. Третье объяснение может заключаться просто в том, что на фоне разговоров о том, что надо проводить там выборы, президентские, рады, ему надо было продемонстрировать некое обновление власти и перебить повестку коррупционного скандала в своем ближайшем окружении, которое начался в связи с так называемым Миндичгейтом.
2: Видим, что люди выходят за Федорова, если за этим активность Запада.
1: Не стоит искать активность Запада за политической, внутриполитической активностью Украины. Я не согласен с этим подходом. В Украине, несмотря на всю цензуру и преследование оппонентов, сохраняется подобие внутриполитической конкуренции. Те или иные группировки властные или околовластные, или оппозиционные, они действуют во многом самостоятельно в соответствии с своим представлением о том, как надо дальше действовать. Никакого Запада за этим нет.
2: А Зеленский при этом не хочет избавиться от влияния НАБУ и САП?
1: Может быть, и хотел бы, но не может. У них есть как раз вот внешние кураторы и в Европе, и в Америке. Хотят, чтобы эти структуры сохранялись, более того, чтобы они сохраняли относительную независимость от исполнительной власти. Они так и задумывались. И Зеленский здесь против них имеет, конечно, какие-то рычаги воздействия, но по большому счету бессилен.
2: А что касается митингов, какие итоги ждем?
1: Я думаю, рассосется, не приведет к Майдану, но подтверждает то, что у Федорова есть политический потенциал.
0: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Сам Федоров сегодня выступил с презентацией о проблемах в Минобороны и заявил, что он предлагал заменить главкома ВСУ Сырского и начальника украинского генштаба Гнатова. Федоров отметил, что Сырский плетет интриги. Например, главкома блокировал его инициативы. Также Федоров обвинил Сырского в срыве реформы ТЦК. А Федоров выразил надежду, что Зеленский сдаст назад и передумает его увольнять с должности министра обороны. Украинские депутаты уверяют, что на закрытой встрече Зеленский объяснил свое решение об отставке Федорова именно тем, что тот конфликтовал с главкомом. А позднее в реплике для СМИ Зеленский отметил, что Федоров останется в моей команде, и мы обсудим чуть позже, как это будет выглядеть. Он добавил, что слышит мнение протестующих в поддержку Федорова и считает это проявлением демократии. Параллельно появляется больше подробностей вокруг убийства Анастасии Березовской, которое власти Монако подозревают в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.
3: Подробности. Записи с голосом Виталия Жиковича, подозреваемого в убийстве Анастасии Березовской, опубликовал телеканал Russia Today. Жиковича представляют на записи как полковника Главного управления разведки Украины. Из хода разговора становится известно, что Жикович готовил подрывы на территории России и вербовал там исполнителей. В материале утверждается, что Жикович пытался организовать взрыв на Крымском мосту, еще два теракта в центре Грозного, один в курортной зоне Пятигорска и еще один около кафе, где останавливались сотрудники российских силовых структур. Также Жикович с помощью мошенников из колл-центра центров завербовал волгодонский девушку. Она должна была принести взрывчатку к местной администрации. Девушка была уверена, что помогает поймать коррумпированного чиновника. На Украине Жиковича подозревают в убийстве Анастасии Березовской, женщины, которая, как предполагается, по его заданию пыталась взорвать в Монако бизнесмена Ермолаева. Адвокат Жиковича на суде заявлял, что его

0: подзащитный является бывшим сотрудником СБУ и действовал по указанию руководства украинских спецслужб. Оба подозреваемых в убийстве Березовской, действующий сотрудник ГУР по фамилии Реут и бывший сотрудник СБУ Жикович, ранее были задержаны, прошли суды по мере пресечения. Как писали украинские СМИ, они начали сотрудничать со следствием и давать показания.
1: Возвращаясь к отставке Федорова, западная пресса пишет о скандале с отставкой Федорова как о попытке Зеленского убрать чрезвычайно популярного министра. Французский Le Monde пишет, что работа Федорова на посту была блестящей, что его отставка вызвала возмущение среди украинских политиков, военных и граждан. А сам Зеленский оказался перед лицом социальных сетей и улицы, как и ровно год назад, когда он пытался ослабить антикоррупционный закон. В ЕС назвали отставку Федорова большой неожиданностью. Для России никакого значения не имеет, кто является министром обороны Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Москве важно, чтобы в Киеве был человек, который примет ответственное решение, позволяющее выйти на мирное урегулирование или завершить СВО. Перспектив быстрого возобновления переговоров по украинскому урегулированию сейчас нет, отметил Песков. Мы их не фиксируем, но российская сторона, безусловно, сохраняет свою открытость для этого пути, добавил он.
2: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о промышленности. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Евгением Монином, генеральным директором Карачаровского механического завода Дмитрием Сидельковским и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 16 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Франция, Греция и Словакия в мае нарастили импорт газа из России до максимальных значений с начала прошлого года. Как следует из данных Евростата, по итогам мая Франция стала крупнейшим в Евросоюзе покупателем, купив у России его на 369,5 миллионов евро. Это максимум с марта 25-го. В месячном выражении импорт вырос почти в два раза, в годовом в полтора. Страна приобретала только СПГ. Также до максимума с января 25-го закупки российского газа, они покупали газ только по трубе, увеличили Греция до 129 миллионов евро и Словакия до 120 миллионов. В месячном выражении греческий импорт вырос в полтора раза, в словацкий более чем в семь. Россия попросила Всемирную торговую организацию созвать третейскую группу для разрешения спора о пограничном корректирующем углеродном механизме ЕС. Власти России считают, что он ограничивает доступ конкурентной импортной продукции на европейский рынок и еще представляет собой пример злоупотребления Евросоюзом зеленой повесткой для создания искусственных конкурентных преимуществ производителям ЕС. Так говорится в заявлении Минэкономики. Этот механизм предполагает сбор за импорт металлов, цемента, химии, водорода, электроэнергии, энергии и других товаров с высоким углеродным следом. Первый этап введения регулирования начался в 2023 году. С 2026 его ввели обязательным. Цель ЕС – достичь климатической нейтральности к 2050 году. Иностранный туризм в России развивается вопреки запретам ЕС, установленным для европейских туроператоров. Гости из стран глобального юга активно едут в Россию, это заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Они тратят здесь свои деньги и вносят вклад в российскую экономику, подчеркнул он. В апреле министр экономического развития Максим Решетников сказал, что поток иностранных туристов в Россию вырос в полтора раза за последние два года. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Погода в Москве.
1: Сейчас в столице плюс 19, сегодня осадков не ожидается, ясно. Синоптики предупреждали об усилении ветра. На завтра передают безоблачную погоду, без дождей и до 22 тепла. Шестнадцать в Москве. Ростех представил комплекс «Паутина» для защиты промышленных объектов от атак беспилотников. Разработку вела дочка компании РТМ «Проектные технологии». Система «Паутина» — это модульные металлоконструкции, способные выдержать прямое попадание дрона массой до 200 килограммов, летящего на скорости 250 километров в час. Решение позволяет эффективно защищать объекты наподобие нефтехранилищ, электроподстанций и других, отметили в Ростехе. А более того, систему можно бесконечно модернизировать. Конструкция прошла натуральные проверки на сейсмологическую устойчивость, а также продолжаются испытания стойкости изделия к попаданию БПЛА разных типов. Паутина, как уверяют разработчики, может защищать объекты высотой более 25 метров и любой площади. Собирается паутина на болтовых соединениях и не требует сварки. А почему такое относительно простое решение не представили раньше? Мнение военного эксперта, редактора журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрия Корнева.
4: Из той информации, которую, собственно, делал публичный Ростех, ясно, что создана универсальная конструкция, которая позволяет обеспечить физическую защиту объектов, дронов с соответствующими характеристиками. На самом деле, под эти характеристики попадает подавляющее большинство дронов ФПВ, попадает подавляющее большинство дронов, которые, типа лютые и тому подобное, то есть тихоходные дроны с поршневыми двигателями, которые наносят удары в глубину территории Российской Федерации. Действительно, почему такая конструкция не была создана, достаточно давно, вероятно, вызвано тем, что велся сбор информации о том, какие потребности по защите. Возможно, пробовали разные варианты. Мы все помним, что вокруг танков с топливом строили сети, вокруг различного оборудования на нефтеперегонных заводах и не только делали самые разные, механические преграды. Вероятно, стало ясно, что против дронов с тяжелыми боеприпасами это все неэффективно. А вот такая более прочная, сплошная, монолитная, можно сказать, конструкция обеспечивает, вероятно, действительно защиту при попадании дрона, при падении дрона, при падении обломков дронов. Видимо, потребовалось время на разработку, на проверку, на тестирование, на эксперименты. И поэтому только сейчас такого рода оборудование появилось. Поставить такую защиту, скорее всего, окажется заметно дешевле, чем организовывать защиту средствами противовоздушной обороны, потому что, понятно, что комплексов типа «Панцирь» на всех не хватит.
5: То, что касается финансирования, это правильно я понимаю, это компании могут за деньги поставить, или это госфинансирование, поскольку это объекты энергетической инфраструктуры защищаются?
4: Вероятно, может быть и государственное финансирование такого рода средств защиты. Здесь очень сильно, наверное, все зависит от тех предприятий, о которых идет речь. Но сейчас категорически приветствуется то, что предприятия самостоятельно, сами за свой счет решают вопросы своей защиты.
1: Военный эксперт Дмитрий Корнев. По меньшей мере 3 человека погибли минувшей ночью в результате ударов по российским регионам. В Суземске Брянской области погибли 15-летняя девочка и ее бабушка. Еще одна женщина ранена. По сообщению главы региона ВСУ, били из РСЗО «Град». В Ярославской области погиб мужчина. 4 человека получили ранения в результате атаки украинских БПЛА. Как пишет губернатор Евраев в соцсетях, только в первую волну сбито 19 беспилотников. Российская Минобороны сообщила о ночном нанесении ударов по Киеву и портам Одессы. Поражены предприятия украинской военной промышленности, задействованные в производстве и хранении беспилотников. Также поражены объекты инфраструктуры в портах Одесской области. Греция заблокировала 21-й пакет санкций Евросоюза из-за запрета на транспортировку российского СПГ в третьи страны. Об этом пишет Financial Times. Дело в том, что санкции против перевозчиков российского СПГ навредили бы судоходной компании греческого магната Георгиоса Прокопио «Диногаз». Компания занимается морскими перевозками сжиженного природного газа и специализируется на транспортировке российских грузов с завода по производству СПГ в арктическом регионе. Согласно расчетам Financial Times, с начала прошлого года «Диногаз» перевезла на 11 судах свыше 10 миллионов тонн российского СПГ. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
6: Греческие компании, они традиционно сильны в перевозке морским транспортом, и с самого начала, когда был только инициирован проект Ямал-СПГ, одна из греческих компаний, Dynagas, она как раз-таки была заказчиком в Южной Корее ряда газовозов арктического класса Arctic-5. И в этом плане она с самого начала участвовала в проекте. И у нее есть долгосрочный контракт тайм-чартера на вывоз продукции Ямал-СПГ. Поэтому в случае, если Евросоюз ведет санкции, то она столкнется сразу с несколькими проблемами. Во-первых, Ямал-СПГ может подать на нее в суд за нарушение вот этого долгосрочного контракта тайм-чартер. Вторая проблема в том, что эти газовозы Arctic-7, они больше для перевозки ни на одном проекте не нужны. И для нее это будет огромным обременением. То есть у вас дорогостоящие суда, которые вы должны постоянно окупать, они будут не востребованы, потому что для вывоза с проектов, где нет ледовой нагрузки, их использовать неэффективно. Можно использовать обычные танкеры, газовозы, и условно на каждую милю перевозки, они будут дешевле. Эти же газовозы, они обладают уникальными характеристиками, они могут проходить в толстых льдах, но при этом без ледовой обстановки они неэффективны и проигрывают обычным конвенциональным танкерам. Поэтому получается, что у вас на балансе зависнут вот эти вроде как дорогие, уникальные суда, и при этом встанет вопрос, что может быть греческая компания даже не сможет их продать, потому что санкции в отношении российского СПГ, мы видим, Евросоюзом трактуются очень широко. Поэтому Греции есть смысл бороться за свой бизнес. Сможет ли Греция отстоять свою позицию? Не факт, что Греция сможет это сделать, но как минимум блокирование пакетов санкционных, она повышает стоимость их переговорной позиции. То есть им что-то дадут тогда взамен. Потому что если сразу согласишься, ты лишишься и этого рынка перевозки российского СПГ, и ничего взамен не получишь.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности. По открытым данным, Dynagas эксплуатирует 27 газовозов, включая около трети мирового флота танкеров класса Арк-7, предназначенных для круглогодичной работы в арктических льдах и обслуживания проекта Ямал-СПГ. Критики высоко оценили «Одиссею». Эпическая картина Кристофера Нолана получила 98% рейтинга свежести, то есть положительных рецензий на агрегаторе Rotten Tomatoes. Это самая высокая оценка, которую когда-либо получали проекты режиссера. Зарубежные критики пишут о смелости и изяществе картины и советуют зрителям смотреть это кино на самом большом экране, который сможете найти. Ранее Нолан настоял, чтобы фильму был присвоен взрослый рейтинг, поскольку не хотел смягчать батальные сцены и жестокость поэмы Гомера. Мэтт Дэймон, исполняющий главную роль в картине, в одном из интервью предположил, что это последний проект таких амбиций в его карьере. Уже сейчас «Одиссею» можно назвать главным кинособытием года, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
7: Мне кажется, что «Одиссею» можно смело назвать самым ожидаемым фильмом года. Все-таки каждый фильм Кристофера Нолана — это большое событие, и, кажется, он снял свой самый масштабный проект. Нолан — редкий режиссер, который снимает авторское кино, которое еще нравится зрителям. Я бы, на самом деле, пока не спешил с реакцией критиков, потому что всегда первые отзывы на ожидаемое кино обычно положительные. Да, мы можем уже уверенно сказать, что фильм понравился, но, мне кажется, еще обязательно будут негативные отзывы, и я уже слышал классические для фильмов Нолана рецензии, в которых пишут о том, что здесь нету персонажей, к которым ты подключаешься на эмоциональном уровне, что это все фигурки на шахматной доске. Я, если честно, в первую очередь интересуюсь, получилось ли у Нолана уйти от банального пересказа «Одиссеи», потому что если мы получаем точное следование сюжету поэмы Гомера, и если мы ничего нового не получаем от Нолана, кроме визуальных эффектов и знакомых артистов в тогах, в доспехах и против монстров, я не очень понимаю, стоила ли игра свеч. Если говорить про прокат, то уже американские аналитики предрекают фильму только за первые выходные $200 миллионов. Это огромная сумма. Судя по всему, фильм может приблизиться к миллиарду, что уже будет успехом. Мы помним, что продажи на первые сеансы «Одиссеи» начались еще год назад, и уже тогда на многие показы в IMAX билеты были распроданы. Если говорить про российский прокат, мы с вами все равно не сможем посмотреть фильм Нолана в том виде, как он бы нам хотел его показать. У нас нету сейчас легального IMAX-а. Мы точно не посмотрим с 70-миллиметровой пленки. Это точно будет не тот звук, не то изображение. Но, с другой стороны, Нолан всю свою карьеру является последовательным режиссером, снимающим для большого экрана. Поэтому, конечно, «Одиссея» — кино, которое нужно смотреть в кинотеатрах. Другой вопрос, что, к сожалению, сейчас мы находимся в той ситуации, когда это будет немножко куцая копия. В середине июля, учитывая, честно говоря, скудный выбор в российских кинотеатрах, нет никаких сомнений у меня, что в российском прокате он будет тоже чувствовать себя хорошо.
1: Кинокритик Максим Ершов. В мировой прокат «Одиссея» выйдет 17 июля. Первый теневой сеанс картины в России запланирован на 23 июля.
2: Все золото мира. Самый большой из сохранившихся в целом виде золотых самородков – это Ханаан. Найден он был сравнительно недавно, в 1983 году, старателем по имени Жулио де Деус Филью на руднике Серра Пелада в бразильском штате Пара. Ханаан содержит более 52 килограммов чистого золота и хранится в золотом зале музея денег в столице страны Бразилия. В конце 1980-х ставший знаменитым на весь мир рудник Серра Пелада затопило, и государство запретило его дальнейшую разработку. Все золото мира на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: В Москве 16:28, в студии Вероника Романова. Владимир Путин назвал семейную ипотеку самым надежным инструментом поддержки. Об этом он сказал на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Он, в свою очередь, рассказал президенту, что в России активно строится жилье по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Поддерживать высокие показатели по вводу жилья помогает поддержка государства по ипотеке, добавил Хуснуллин. И еще сказал, что в последние годы строительная отрасль в России выросла на 34%. Число занятых в этой сфере составляет 17,7%, а это примерно 13 миллионов человек. Количество компаний выросло лишь в 5 регионах России. Наибольший чистый прирост зафиксирован в Дагестане, Калмыкии и Чечне. Это данные аудиторской сети «Финэкспертиза». В Дагестане зарегистрировали 755 организаций, тогда как прекратили работу 367. Таким образом, чистый прирост составил 388 компаний, а это самый высокий показатель среди российских регионов. В число территорий, где количество действующих организаций также увеличилось, вошли и Херсонская область, и Чукотский автономный округ. В остальных субъектах число ликвидированных компаний оказалось не ниже количества новых регистраций. Результаты показывают, что рост корпоративного сектора остается локальным и сосредоточен преимущественно в отдельных регионах Северного Кавказа. Соцсеть ВКонтакте сегодня рекомендовала пользователям переходить с домена vk.com на vk.ru. Этот домен быстрее и надежнее, указывается в уведомлении, которое ВКонтакте разослало в личных сообщениях. В пресс-службе компании подчеркнули, что полностью переходит на российский домен, и далее будут поддерживать доступность сервисов только в доменной зоне ру. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Индекс Мосбиржи утром упал ниже отметки 2100 пунктов. Это произошло впервые с декабря 2022 года. Среди факторов, которые могут оказывать давление, эксперты перечисляют санкционные угрозы, геополитические риски из-за конфликта на Украине. А что еще влияет на рынок и каков дальнейший прогноз? Евросоюзе запретили не только продавать, но и рекламировать туристические поездки в Россию. Ограничения касаются европейских туроператоров и турагентов, а тем европейцам, которые все же решили посетить Россию, приходится самостоятельно заниматься организацией путешествия. На что это повлияет и на кого в первую очередь? ФИФА планирует увеличить длительность перерыва в финальном матче чемпионата мира 2026 в Нью-Джерси до 30 минут. Хоть это и нарушает действующие правила футбола, которые ограничивают перерыв 15 минутами, зато позволяет устроить музыкальное шоу в стиле американского супербоула. Эти и другие темы в эфире Business FM. Падение на российском рынке акций продолжается. Индекс Мосбиржи прямо сейчас 2045. Индекс Мосбиржи утром упал ниже отметки 2100. Впервые с декабря 2022 года среди факторов, которые могут оказывать давление, эксперты перечисляют санкционные угрозы и геополитические риски из-за конфликта на Украине. А вчера стало известно, что новый американский законопроект о санкциях против России предусматривает введение новых ограничений в отношении ЦБ, а также Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. А впрочем, пока непонятно, будет ли в итоге принят этот документ и в каком окончательном виде, и как он будет применяться. А кроме того, давление на рынок оказало опрос Центробанка, согласно которому аналитики ухудшили прогнозы по инфляции на этот и следующие годы. Сейчас влияние оказывает совокупность факторов, говорит финансовый эксперт Михаил Ханов.
8: В первую очередь, это нарушенные ожидания о достаточно быстром, ну, по крайней мере, методичном снижении ставки со стороны ЦБ. Все ожидали ставку в районе 12 в конце года, и из этого все покупали облигации, многие покупали их с ключом, даже если это ОФЗ, и отсюда вот сейчас мы видим распродажи, в том числе и в облигациях. В акциях здесь и говорить нечего, потому что фонды денежного рынка, предлагающие доходность даже там 13-14% годовых, выглядят гораздо более привлекательными для инвесторов, особенно для малоопытных инвесторов, нежели чем фондовый рынок, тем более фондовый рынок, который постоянно падает. Ну и, собственно, вся ситуация вокруг нашей страны, геополитика, наряду еще с изменившейся позицией со стороны Трампа, который фактически прошел такую, знаете, как и перепрошивка. Мы считаем, что Трампа перепрошили и европейские политики, и американские политики. Ну, все это в совокупности, оно не придает никакого желания инвестировать в российский рынок акций. Ну, а, собственно, где дно? Можно судить по тому, каким будет значение индекса после июньского заседания, потому что, в принципе, мы еще не достигли тех значений, которые были и в момент ШИПа 24 февраля 2022 года, и в сентябре того же года, что, собственно, радует. Очень важным будет то, что прозвучит от регулятора по ставке. Я думаю, что ставка, скорее всего, останется на прежнем уровне, достаточно осторожными комментариями относительно инфляции, совершенно иной траектории ее снижения, но снижение все-таки будет.
1: Михаил Ханов, финансовый эксперт. На днях Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым отметил, что ключевая ставка в России должна снижаться. Это станет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей в стране, сказал он. Ситуацию на российском фондовом рынке комментирует генеральный директор УК «Спутник управления капиталом» Александр Лосев.
9: У слабости фондового рынка, а по сути у происходящей катастрофы, есть четыре причины. Первая причина, основная, это институциональная слабость рынка. Он представлен в основном физлицами. Инвесторы, которые могли бы поддержать котировки, ну как во всех странах, банки, управляющие компании, страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные фонды у нас почти не присутствуют на рынке акций. Сейчас из-за жесткости регулирования Банка России невозможно банкам и управляющим компаниям инвестировать в акции значительные средства. Вторая причина – сверхжесткая денежно-кредитная политика Центрального банка, которая дает альтернативу в виде фондов денежного рынка, ну, поскольку ставки высокие, рынка облигаций, то есть на рынке акций не так много возможностей заработать по отношению к остальному сегменту фондового рынка. Третья причина – состояние экономики. Можно рассматривать наш фондовый рынок как такой индикатор будущего состояния экономики. Ну и третий фактор, конечно, военный и связанный с ними антироссийские санкции. Все вот это вместе создало критическую массу. И, по сути, мы сейчас наблюдаем такую медленную, а может быть и быструю смерть российского фондового рынка. Коллапс, ну, он возможен. Конечно, до нуля не упадем. Но до смены команды ЦБ, которая произойдет только в июне следующего года, ничего хорошего на нашем фондовом рынке ждать не приходится. Набиуллина же сама на пресс-конференции после последнего заседания сказала, что заканчивается ее последний срок по закону. В марте следующего года президент Путин должен будет представить обновленной Думе кандидатуру нового главы ЦБ. И я думаю, что смена команды будет радикальной.
1: Генеральный директор УК «Спутник управления капиталом» Александр Лосев, зампред Центробанка Алексей Заботкин заявлял, что регулятор не вправе закрыть глаза на цены на топливо и инфляционные ожидания. Но, как он отмечал, Банк России исходит из того, что принимаемые правительством меры обеспечат нормализацию ситуации на топливном рынке. В Евросоюзе запретили не только продавать, но и рекламировать туристические поездки в Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на европейских юристов. По их словам, под запрет попали даже плакаты, рекламирующие туры в Россию. Ограничения касаются европейских туроператоров и турагентств. А тем европейцам, которые все же решили посетить Россию, приходится самостоятельно организовывать путешествия. А впрочем, такие ограничения заработали еще в конце прошлого года в рамках 19-го пакета санкций. Тогда еще были организованы туры из некоторых стран, рассказал Бизнес ФМ вице-президент Ассоциации туроператоров России по въездному туризму гендиректора туроператора «Интурист» Александр Мусихин.
10: По информации от наших партнеров, отправляющих туристических компаний европейских, ограничения на продажу туров в Россию начали действовать еще с осени прошлого года. Если я не ошибаюсь, это был 19-й пакет санкций. То есть именно с осени 25-го года мы перестали получать бронирование от коллег, получили много аннуляций на последующие периоды. При этом нужно отметить, что в 25-м году организованно европейцы ездили, мы принимали группы из Италии, из Болгарии, но их количество было достаточно мало, поэтому их отсутствие в текущем году, я думаю, что никак на общую картину не повлияет. При этом нужно отметить, что неорганизованные европейские туристы вполне могут ездить в Россию, они ездят, мы их видим. Оформляется для граждан Евросоюза электронная виза в Россию, достаточно простая, поэтому какой-то поток именно неорганизованный, он существует.
1: Александр Мусихин, гендиректор туроператора «Интурист». Как ранее пояснили отраслевые эксперты, принимающие туркомпании в России, все эти ограничения не затрагивают. Аргентина вышла в финал чемпионата мира по футболу, но может попасть под санкции ФИФА за политический жест после игры с англичанами. Игроки южноамериканской сборной вынесли баннер с надписью «Мальвины аргентинские». Речь про Фолклендские острова, за которые Аргентина вела войну с Британией в 1982 году. Теперь к команде могут применить разные виды санкций. От устного предупреждения и выговора до штрафов и дисквалификации отдельных игроков. Сергей Гордеев вспомнил, как обычно в футболе наказывали за подобные жесты.
11: Подробности. «Футбол объединяет мир», – так гласит официальный слоган ФИФА, который можно услышать во время рекламной паузы любого матча на чемпионате мира. Но это на словах, а на деле футбольное поле нередко используют как политическую арену, и серьезных наказаний за это почти не бывает. 2014 год. Египетский футболист Ахмед Абдель, выступая на клубном чемпионате мира, поднимает вверх 4 пальца. В тот момент этот жест ассоциировался с оппозицией и свергнутым президентом страны Мохамедом Мурси, а еще со столкновениями в центре Каира, в результате которых погибли люди. Футболист заявил, что не вкладывал ничего политического и лишь хотел почтить память погибших, но Федерация футбола Египта в итоге дисквалифицировала игрока на 1 год. В том же 2014 году отличилась и Аргентина. В товарищеской игре со Словенией игроки вынесли баннер с надписью «Фолклендские острова аргентинские». ФИФА осудила Аргентинскую футбольную ассоциацию за подобные действия и оштрафовала на 30 тысяч швейцарских франков. Год 2018. Празднуя голы в ворота Сербии, швейцарские футболисты Гранит Джака и Джердан Шакири скрестили ладони, изобразив двуглавого орла, национальный символ Косово. Сербия, не признающая независимость республики, восприняла это как политическую демонстрацию. ФИФА открыла разбирательство, футболистов могли отстранить, но ограничились штрафом в 10 тысяч швейцарских франков. 2024 год. Во время празднования победы на чемпионате Европы испанские футболисты Родри и Моратта вместе с болельщиками начали скандировать «Гибралтар испанский», намекая, что нынешняя заморская территория Британии когда-то принадлежала испанской короне. Дисциплинарный комитет наказал игроков. Обоих отстранили на одну игру за сборную.
1: Между тем, петиция об исключении Аргентины из чемпионата мира набрала больше 10 миллионов подписей. Компания на сайте Аргентина Аут продолжает набирать обороты. Авторы петиции обвиняют судей и ФИФА в предвзятости и протаскивании Аргентины вместе с Лионелем Месси ко второму титулу подряд. На аукционе Сотбис продали флаг СССР, побывавший на Луне. Астронавт Бас Олдрин взял с собой флаг во время полета «Аполлона-11» к Луне в июле 1969 года. Цена за лот составила 80 тысяч долларов, это более 6 миллионов рублей. Каким образом советский флаг стал частью американской лунной миссии? Подробности приводят на сайте аукционного дома «Сотбис».
11: В духе дипломатии Бас Олдрин, помимо американского флага, флага Техаса и своего родного штата Нью-Джерси, взял с собой во время исторического полета на Луну еще и флаг Советского Союза. Как сказано в пояснительной записке за подписью самого астронавта, это был жест доброй воли между США и Советским Союзом, а также демонстрация того, что Аполлон-11 — это достижение человечества, выходящее за рамки национальных границ. Советский флаг вошел в так называемый набор личных вещей, который НАСА разрешает брать астронавтам. Единственное, что нельзя в него включать, это еда. Размер флага 10 на 15 сантиметров. Находился с Олдрином на борту командного модуля «Колумбия». На флаге имеется автограф американского астронавта. As well as a demonstration that Apollo 11 was a human achievement
1: that transcended nations. Всего на торги был выставлен 131 лот, многие были посвящены космосу. А среди них, например, фотография первого выхода человека в открытый космос во время миссии «Восход-2» в 1965 году, подписанная советским космонавтом Алексеем Леоновым.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Тоже отдых. Трущобный туризм появился в Англии в начале 19 века. Состоятельным лондонским леди пришлась по душе идея выбираться иногда из своих благополучных домов и в сопровождении священников отправляться в столичные районы, где ютились бедняки. Женщины раздавали нищим еду и милостыни, а взамен получали благословение. К началу 20-го столетия трущобные экскурсии стали привычной туристической практикой во многих крупных городах. В «Нью-Йорк Таймс», например, печатали объявления о проведении вечеринок в местных гетто с обязательным посещением опаснейших злачных мест. Современные трущобные туры зачастую проводят сами обитатели бедных районов. В некоторых городах за отдельную плату можно даже переночевать рядом с бездомными в парке или заброшенном доме. Стоимость страховки такого отдыха, естественно, превышает саму цену ночевок. Тоже отдых на Бизнес FM. Компании и корпорации.
12: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
13: Ценные бумаги.
12: Акции «Газпром» обновили исторический минимум, впервые опустившись ниже 84 рублей на Мосбирже. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на торговые данные. Это минимум за все время обращения бумаг на бирже с 2006 года. По словам аналитиков, на «Газпром», как и на весь нефтегазовый сектор, давят цены на нефть, крепкий рубль и высокие процентные ставки.
13: Отчеты и планы.
12: Ритейлер X5 увеличил выручку почти на 10% по итогам второго квартала. Об этом сообщили в компании. Однако темпы роста компании замедлились более чем в два раза год к году. Вместе с тем дискаунтер Чижик практически догнал пятерочку по обороту. Группа X5 открыла в полтора раза меньше магазинов, чем за аналогичный период прошлого года, следует из квартального отчета. Из них 254 магазина у дома, 8 супермаркетов и 204 жестких дискаунтера.
2: Сделки.
12: Uber договорилась о покупке немецкого сервиса доставки Delivery Hero. Стоимость компании оценена примерно в 14,8 миллиардов долларов. Uber заплатит 41,5 евро за акцию Delivery Hero, говорится в совместном пресс-релизе. Сделка была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний. Uber сохранит за собой бизнес Delivery Hero в 50 странах, а операции в 14 государствах будут проданы инвестиционной фирме SSW Partners за 1,6 миллиардов долларов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В Москве. Далее программа «Масштабный бизнес», в рамках которой Дмитрий Сидельковский, генеральный директор Карачаровского механического завода, и Евгений Монин, старший вице-президент, руководитель департамента продаж и развития среднего бизнеса Альфа-банка, обсудили российскую промышленность, лифтовое хозяйство и критически важную роль финансов.
13: С вами Алексей Завьялов. Здравствуйте. Программа «Масштабный бизнес» набирает обороты, и сегодня мы обсуждаем промышленную отрасль российской экономики в целом и поговорим о лифтовом хозяйстве и модернизации городской инфраструктуры. В нашей программе принимает участие Евгений Монин, старший вице-президент, руководитель департамента продаж и развития среднего бизнеса «Альфа-банка», и Дмитрий Сидельковский, генеральный директор Карачаровского механического завода. Евгений, вот вы представитель банка, и, конечно, мы сегодня много будем говорить о финансировании, но хотелось бы для начала задать вопрос социального характера. Все мы ежедневно пользуемся лифтами. И как вы оцениваете состояние лифтового хозяйства в России?
14: Мы все понимаем, что лифты – это часть повседневной жизни миллионов людей в нашей стране. По оценкам экспертов, объем изношенного парка примерно в два раза превышает объем вводимых лифтов в год. И проблема как раз в этом и состоит, что износ накопился, а финансирование таких проектов, оно не бывает простым или одномоментным. И когда лифт устарел, это уже не просто вопрос комфорта, это вопрос безопасности, надежности и доступности городской среды. А значит, и к финансированию здесь нужен не стандартный какой-то формальный, а партнерский подход.
13: Продолжая вопрос финансирования, Дмитрий, как вообще финансируются предприятия, похожие на ваши, и конкретно ваше предприятие, да, Карачаровский механический завод, чего не хватает?
15: На самом деле деньги сейчас являются ключевым активом фактически в любой сделке. С точки зрения нас, как производителей, нам важно не только иметь возможности инвестировать в собственное производство, но второй фактор – это создание самого рынка для нас. Для этого деньги должны быть у наших заказчиков, которые бы смогли эти лифты покупать. Речь идет о том, что фонды капитальных ремонтов должны иметь достаточно средств для того, чтобы эти лифты и их замену купить. То же самое касается и нового строительства. Если меньше строят, мы меньше продаем лифтов, соответственно, мы меньше лифтов производим. У нас растет себестоимость, у нас снижаются возможности, в том числе реинвестировать части прибыли в модернизацию нашего производства.
13: Резюмируем. В общем, финансирование нужно вам, финансирование нужно вашим клиентам.
15: Да, и по поводу финансирования, я хотел бы сказать, что кроме прямого финансирования, есть еще другие меры поддержки, которыми мы, например, активно пользуемся. Одна из таких мер поддержки – это контракты с гарантией сбыта и встречными инвестиционными обязательствами. Такого рода контракт у нас заключен с фондом капитальных ремонтов города Москвы. В договоре прописана цена, соответственно, все это забюджетировано и у города, и у меня на 10 лет вперед. При этом я несу также встречные инвестиционные обязательства, я должен вложить 2 миллиарда рублей в модернизацию производства и создание высокотехнологичной продукции. Это дает мне уверенность в том, что я могу инвестировать и в том, что мои инвестиции окупятся. Вторая история. У нас точно так же с фондами есть контракты на осуществление замены собственных лифтов. Вот в рамках этого контракта на монтаж есть также виды гарантии, как гарантия возврата аванса, так и гарантия исполнения обязательств по договору. Это все очень серьезные гарантии на миллиарды. И здесь крайне важна банковская поддержка. Здесь мы стараемся выбирать банк, в котором это все более гибко и быстро проходит. Например, мы одобряем какой-то лимит по банковским гарантиям, и мы бы хотели, чтобы в рамках этого лимита мы быстро бы получали бы эти небольшие банковские гарантии или крупные банковские гарантии. И вот здесь банки ведут себя по-разному.
13: Сейчас у Евгения спросим, как Альфа-банк ведет себя в такой ситуации.
14: Слушайте, я не открою секрет, если скажу, что банк ведет себя идеально. На самом деле, вот как Дмитрий говорил о таком комплексном подходе, то есть мало только произвести лифт, нужно доставить, нужно осуществить монтаж, и наверняка там еще обязательства по обслуживанию в дальнейшем будут. Так и банк в комплексе подходит к таким проектам, чтобы собрать работающую конструкцию. С нашей стороны это и оценка рисков, структурирование сделки, подбор удобного графика финансирования, координация всех участников этой сделки. И в таких проектах для нас особенно важно, чтобы решение было не только финансово устойчивым, но и понятным для заказчика, производителя, конечного потребителя в том числе. Отмечу, что одним из вариантов решения проблемы, когда есть спрос, есть потребность, есть большой потенциал, но нет в моменте ресурсов для контрактации заказа, могут выступить такие инструменты государственно-частного партнерства, которые получили уже практическое применение, в том числе на опыте Карачаровского механического завода. Они позволяют распределить нагрузку во времени и сбалансировать риски и качество продукции, и долгосрочного спроса, и локализации, и прогнозируемой цены, что очень важно для производителя. Сделать проект более управляемым и при этом не откладывать замену лифтов на неопределенный срок. Это как раз тот случай, когда и частный, и публичный партнер решают эту задачу вместе.
13: А что банк в этой схеме делает тогда?
14: Банк выделяет финансирование. В рамках данных контрактов, то есть на примере нашего сотрудничества с Карачаровским заводом, мы выдаем гарантии, которые обеспечивают исполнение этого контракта со стороны завода перед заказчиком.
15: Ну и кроме того, я добавлю к словам Евгения, у нас еще с Альфа-банком есть кредитная линия, которая Альфа-банком выдается. Это целевой кредит на обновление инфраструктуры, на закупку нового оборудования, на модернизацию производства в целом. Это меры поддержки банковские и, скажем так, государственные совместно, которые доступны рынку, и мы являемся пользователями этой меры поддержки.
14: То есть, если еще проще, то завод получает 10-летний контракт от государственного заказчика в обмен на инвестиции в производство. А мы гарантируем исполнение обязательств нашего клиента перед заказчиком.
13: А это работает со всеми предприятиями промышленности?
14: Да, может работать. И тут вопрос, наверное, и к региональным властям, и, в принципе, об использовании этой практики и любых инструментов ГЧП.
13: Евгений, говоря про финансирование промышленности, какие бы вы аспекты отметили в первую очередь?
14: И в первую, и во все остальные очереди, конечно, я бы отметил предсказуемость таких проектов. Это очень важный аспект, потому что и в промышленности, и в инфраструктуре больше всего ценится, на мой взгляд, не разовые решения, а их горизонт. Горизонт сотрудничества, когда все участники понимают, как будет устроено финансирование, какие сроки поставки, какой график платежей. Когда проект начинает работать спокойно и системно, это такой признак зрелости модели. Регион может получить не разовую закупку, а понятную программу обновления своей инфраструктуры. И это в моменте снижает нагрузку и на бюджет, и помогает планировать расходы, и дает жителям реальный результат. Современные, безопасные, надежные лифты. Для нас партнерский подход – это не продажа какой-то разовой банковской услуги, а вместе решать масштабные и очень важные задачи.
13: Масштабные задачи – это замечательно. Это был очередной выпуск программы «Масштабный бизнес». Полную версию программы вы можете найти в нашем телеграм-канале «Масштабный бизнес» и в соответствующем подкасте на портале bfm.ru.
1: С Дмитрием Сидельковским, генеральным директором Карачаровского механического завода, и Евгением Мониным, старшим вице-президентом, руководителем департамента продаж и развития среднего бизнеса Альфа-банка, беседовал Алексей Завьялов.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Транширы. Американский инвестор и финансист Стивен Коуэн слывет заядлым коллекционером. Его собрание картин и инсталляции оценивается примерно в миллиард долларов.
16: В 2004 году он купил у галериста Чарльза Саачи за 8 миллионов долларов работу английского художника Дэмиена Хёрста под названием «Физическая возможность смерти в сознании живущего». Инсталляция представляет собой мертвую 4-метровую тигровую акулу, помещенную в огромный аквариум, который залит раствором формальдегида. Причем на момент сделки рыба уже начала гнить из-за неправильной обработки. Автор предложил заменить главный объект за дополнительные 100 тысяч долларов. Миллиардер согласился. А в американской прессе разгорелся спор. 8 с лишним миллионов. Не многовато ли за просроченные рыбные консервы? Пусть и такие необычные. Транжиры. На Бизнес FM.
17: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
18: У рэпера Лу Тейлора есть занятная композиция «Black Flippin'». С нее началась набирающая обороты карьера музыканта. В рамках «Суммы технологий» хит интересен тем, что был записан и сведен на смартфоне в программе «Bandlab». О ней в рубрике «Приложение недели». «Bandlab» — бесплатная в своих базовых функциях облачная студия звукозаписи. Сервис доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android или в рамках веб-интерфейса. GarageBand от Apple видели? Так вот, совсем не похож. Насколько я понимаю философию BandLab. Если студия Apple предполагает наличие хотя бы зачаточной музыкальной грамоты в ее классическом понимании ноты, струны, клавиши, то BandLab для музыкантов нового поколения, для которых музыка — это кнопки компьютерного интерфейса. Недаром среди героев BandLab много рэперов. Ребят из сложных кварталов в музыкальную школу их в детстве точно не водили. Вторая идея приложения. Оно удобно для записи на ходу. Набросков, эскизов, фиксации идей, но поскольку мы сейчас все делаем на ходу, оно просто очень удобно. Напел тему, подложил бит, накинул инструменты, эффекты, обработал голос готовыми пресетами, и песенка готова. Если нет своих идей, приложение их подкинет. ИИ-генератор предложит базовую мелодию и ритм, а дальше уже сам. К студии прикручена социальная сеть, куда можно выкладывать треки, но интереснее возможность приглашать музыкантов для коллаборации. Важная деталь. BandLab принципиально не обучает свой искусственный интеллект на чужих треках. Все сделанное в студии, включая работы искусственного интеллекта, очищено для коммерческого использования. BandLab — решение для тех, у кого есть мотивчик, с которым надо бы что-то сделать, но нет опыта записи музыки. Начать легко, продолжить увлекательно, затягивает. Главное — не стать рэпером. Хотя почему, собственно, нет?
17: Сумма технологий на Бизнес FM.
16: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 16:58, в студии Вероника Романова. Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих России. Передано 31 тело, Украине 501. Об этом сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО депутат Шамсаил Сарали. В предыдущий раз Россия и Украина обменивались телами погибших 18 июня. Объем ввода жилья в России превосходит показатели СССР. Это заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с Владимиром Путиным. На протяжении нескольких лет этот показатель беспрецедентный. Свыше 100 миллионов квадратных метров, уточнил Хуснуллин. И добавил, что в этом году есть небольшое снижение, поскольку вводить по 110 миллионов квадратов каждый год невозможно. Но при этом объем ввода многоквартирного жилья сохраняется на уровне прошлого года. Хуснуллин подчеркнул, что доля строительства вместе со смежными отраслями ВВП сейчас превышает 20%. Французский футбольный клуб «Монако» ведет переговоры о продаже полузащитника сборной России Александра Головина за 25 миллионов евро. Об этом сообщает портал «Футмаркет» со ссылкой на источники. Спустя 8 лет после переезда в княжество 30-летний Головин может сменить клуб в это летнее трансферное окно. Заинтересованность в трансфере игрока проявляют клубы российской премьер-лиги, в том числе петербургский «Зенит». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 5 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Приложения к системе ВК исчезли из Google Play. Это непосредственно ВКонтакте, ВК-видео, Messenger Max. Всего у холдинга более 200 проектов и сервисов. А что это означает для пользователей? Владимир Зеленский подтвердил, что главком ВСУ Сырский и экс-министр обороны Федоров не смогли сработаться. При этом ранее парламент Украины экстренно отменил голосование за нового министра обороны. Глава МВД Украины Игорь Клименко отказался от этой должности, пишут местные СМИ. А что пошло не так? Ростех представил комплекс «Паутина» для защиты промышленных объектов от атак беспилотников. Это модульные металлоконструкции, способные выдерживать прямое попадание дрона массой до 200 килограммов на скорости 250 километров в час. Почему такое относительно простое решение, не представляли раньше. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Приложения экосистемы ВК исчезли из Google Play. Это непосредственно ВКонтакте, ВК-видео, Messenger Max и так далее. А всего у холдинга более 200 проектов и сервисов. Помимо перечисленных выше из Google Play, исчезли также приложения «Одноклассники», Почта, Mail.ru, Дзен, Юла и прочее. Уже установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений, а вот обновить их или установить на новые устройства будет намного сложнее. Прежде всего, речь о телевизорах и ТВ-приставках, говорит независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
19: Теперь приложения, такие как ВК-видео, из Google Play скачать не получится. И их можно будет скачать только через RuStore. Установка RuStore на Android TV возможна. Но обычные пользователи, самые простые домохозяйки, они не смогут до конца разобраться, как это сделать. А если это маленькая приставка, у которой есть только выход на телевизор, и нету возможности к нему подключить USB-флешку, например, чтобы установить RuStore, то это еще сложнее, потому что здесь нужно подключать инструменты разработки, подключаться через компьютер и устанавливать RuStore для того, чтобы скачать. Соответственно, там уже не только RuStore, там уже и RuStore не понадобится, потому что появится возможность, в принципе, устанавливать на Android TV мобильные приложения для телевизора. Да, и в том числе ВК-видео и все остальные. И вот это создает серьезную проблему для пользователей телевизоров.
1: Никита Тюников, независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google. На фоне этих новостей акции ВК в моменте рухнули на 7%. Напомню, в конце июня Apple без предупреждения удалила приложение ВК из App Store. На этой неделе Евросоюз включил ВК и Макса в санкционные списки. Сегодня же, незадолго до новостей об исчезновении приложений, ВК сообщила, что продает магазин приложений RuStore менеджменту компании-разработчика. Холдинг передал 100% проекта Дмитрию Панкрушеву. Он является генеральным директором компании, которая разрабатывает RuStore. А в RuStore более 110 тысяч игр и программ. Он обязателен для предустановки на смартфонах, которые официально продаются в России. Комментирует руководитель проекта технологии российской газеты «Эксперт Рацит», автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
20: Оказывается факт дистанционного давления. Причем мы уже прекрасно понимаем, да, из той информации, которая присутствует в публичном поле, что санкции оказываются даже не на компанию ВК, по большому счету, а скорее на акционеров. Поэтому идея вычленить те подразделения, которые могут быть вполне себе автономны, потому что они успешны как бизнесы, она логична и она понятна. RuStore — это площадка, куда можно выкладывать свои приложения. У них есть различные коммерческие сервисы для паблишеров, для тех, кто выкладывает свои приложения. Оценить их доходность довольно трудно, но если мы смотрим на тот продукт, который они предоставляют, он вполне себе конкурентоспособен, он ничем, по большому счету, не уступает более крупным игрокам. Ну, наверное, кроме аудитории, кроме охватов, да, ну, это понятно. Поскольку мы понимаем, что в основе этой сделки лежит некоммерческий интерес, то, на мой взгляд, сумма сделки не является какой-то сущностной величиной.
1: Олег Капранов, эксперт Рацит. В других магазинах для Android приложение группы ВК доступно для установки. Однако некоторые пользователи уже сообщают, что не могут найти их в Huawei App Gallery. И это еще не конец, предупреждает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
21: На сегодняшний день те санкции, которые наложены относительно российских компаний приложений, соответственно, они распространились на Play Store. Apple и Google всегда действовали синхронно, с небольшой задержкой. Это была достаточно прозрачная, предсказуемая история. Для пользователей надо понимать, что те приложения, которые у них установлены уже на устройствах, они никуда не денутся на Android, они смогут ими пользоваться полноценно, в отличие там от iPhone, пуш-сообщения, уведомления будут приходить. Если мы говорим о загрузке новых приложений, то у нас есть на данный момент Рустор и альтернативные способы установки, например, напрямую из АПК-файла, но его загружать надо из проверенных источников. Соответственно, вы сможете пользоваться. Но если экстраполировать, что будет дальше, следующие шаги, в следующем году, скорее всего, Google осенью распространит новую политику безопасности, которая не позволит ставить напрямую приложения, соответственно, чужие магазины приложений будут заблокированы, которые не авторизованы, и далее по списку. То есть это отсрочка, но не панацея, не решение проблемы с тем, что приложения сейчас будут работать. То есть, по сути, самых массовых систем российские приложения, попавшие под санкции, будут стирать в том или ином виде.
1: Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, ВК, рекомендует переходить на свой домен в российской зоне. Все возможности приложения и дизайн ВКонтакте на ВК.ру прежние, однако из-за технических нюансов ВК.ру всегда доступен, а еще открывается и работает быстрее, чем ВК.ком, сказано в рассылке, которую получили пользователи. Ростех представил комплекс «Паутина» для защиты промышленных объектов от атак беспилотников. Разработку вела дочка компании «Эра проектная технология». Система «Паутина» — это модульные металлоконструкции, которые способны выдерживать прямое попадание дрона массой до 200 килограммов, летящего на скорости 250 километров в час. Решение позволяет эффективно защищать такие объекты, как нефтехранилища, электроподстанции и другие, отметили в Ростехе. Более того, систему можно бесконечно модернизировать. Конструкция прошла

0: дронов ФПВ. Попадает подавляющее большинство дронов, которые, ну, собственно, типа лютые и тому подобное, то есть тихоходные дроны с поршневыми двигателями, которые наносят удары в глубину территории Российской Федерации. Действительно, почему такая конструкция не была создана, ну, скажем так, достаточно давно, вероятно, вызвано тем, что велся сбор информации о том, какие потребности по защите. Возможно, пробовали разные варианты. Ну, мы все помним, да, что вокруг танков с топливом строили сети, вокруг различного оборудования на нефтеперегонных заводах и не только делали самые разные, ну, механические преграды. Ну, собственно, вероятно, стало ясно, что против дронов с тяжелыми боеприпасами это все неэффективно. А вот такая более прочная, ну, сплошная, монолитная, можно сказать, конструкция обеспечивает, вероятно, ну, действительно, защиту при попадании дрона, при падении дрона, при падении обломков дронов. Видимо, потребовалось время на разработку, на проверку, на тестирование, на эксперименты. И поэтому только сейчас такого рода оборудование, ну, появилось. Поставить такую защиту, скорее всего, окажется заметно дешевле, чем организовывать защиту средствами противовоздушной обороны, потому что, ну, понятно, что комплексов типа «Панцирь» на всех не хватит.
1: То, что касается финансирования, это, правильно я понимаю, это компании могут за деньги поставить, или это госфинансирование, поскольку это объекты, там, энергетической инфраструктуры защищаются?
0: Вероятно, может быть и государственное финансирование такого рода средств защиты. Здесь очень сильно, наверное, все зависит от тех предприятий, о которых идет речь. Но сейчас категорически приветствуется то, что предприятия самостоятельно, сами за свой счет решают вопросы своей защиты.
2: Военный эксперт Дмитрий Корнев. По меньшей мере 3 человека погибли минувшей ночью в результате ударов по российским регионам. В Суземке Брянской области погибли 15-летняя девочка и ее бабушка. Еще одна женщина ранена. По сообщению главы региона, ВСУ били из реактивной системы залпового огня «Град». В Ярославской области погиб мужчина. 4 человека получили ранения в результате атаки украинских БПЛА. Как пишет губернатор Евраев в соцсетях, только в первую волну сбито 19 беспилотников. Российская Минобороны сообщила о ночном нанесении ударов по Киеву и портам Одессы. Поражены предприятия украинской военной промышленности, задействованные в производстве и хранении беспилотников. Также поражены объекты инфраструктуры в портах Одесской области. 8 российских фигуристов получили нейтральный статус для выступления на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев, сообщается на сайте организации. В их число входят Аделия Петросян, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева, Григорий Федоров, а также выступающие в парном катании Виктория Двинина и Артем Петров, которые не работали друг с другом. Как сообщает ТАСС, решение по заявкам ожидают Александра Трусова и Камила Валиева. 2 танцевальных дуэта группы Александра Жулина, Александра Степанова, Иван Букин и Ирина Хавронина, Дэвид Нарижный, также подали заявки на нейтральный статус в Международный союз конькобежцев и рассчитывают на скорый ответ. Об этом сам Жулин рассказал ТАСС. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
3: Спорт с Григорием Гуреевым.
4: Первые этапы взрослой серии Гран-при состоятся в октябре. Там списки уже сформированы, россиян в них нет. Допуск же дает возможность участвовать в челленджерах и прочих турнирах серии «Б». При определенных обстоятельствах, если наши спортсмены займут высокие места на челленджерах и кто-то из представителей других стран снимется, россияне смогут попасть на этапы Гран-при в качестве запасных. Но тут больше смысла смотреть в сторону чемпионата Европы в Лозанне и мирового первенства в Тампере. Да, у россиян на эти турниры определенные квоты, по одной на вид или по. Не густо, но это лучше, чем ничего. Пусть не смущает пока отсутствие в этом списке Петра Гуменника, который, как и Аделия Петросян, участвовал в Олимпиаде этой зимой. Просто заявок подано много, очередь большая, поэтому и допускать будут партиями. И в конце концов, как это было уже в других видах спорта, например, в художественной гимнастике, допуск в нейтральном статусе должны выдать всем. Если не найдут, конечно, каких-то весомых оснований для отказа в виде нарушения антидопинговых правил и так далее.
2: Российские фигуристы не выступают на международных стартах с 22 года. Исключение составили Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые принимали участие в Олимпийских играх в Италии в феврале этого года в нейтральном статусе.
3: Реклама.
5: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд.

0: бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Деньги.
3: Каждая из 7 денежных купюр евро представляет определенную историческую эпоху. Так, на банкноте достоинством 5 евро изображены ворота в классическом греко-римском стиле. На купюре 10 евро – круглая арка в романском стиле. 20, 50 и 100 евро – эти банкноты представляют готику, ренессанс и барокко. Символом банкноты 200 евро стал век индустриализации, а 500 евро отражают современные архитектурные традиции.
2: История денег на Business FM.
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
5: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород.
6: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Business FM Нижний Новгород. Новости коротко.
7: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Максимальное превышение числа ликвидаций коммерческих предприятий над открытиями в первой половине года зафиксировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, говорится в новом исследовании аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». Уточняется, что в целом по стране число открытий предприятий отставало от количества ликвидаций на 44%. Существенная убыль коммерческих организаций также наблюдалась в Свердловской, Новосибирской, Челябинской, Самарской областях, Краснодарском крае, Нижегородской области и Татарстане. Тут убыль составила от 1,5 до 2000 организаций. На эти 10 регионов пришлась половина от общего снижения по стране. Наплавной мост через Оку в Павлове открыли после ремонта. Речь идет о переправе, которая находится на автодороге Павлово-Тумбутино-Гороховец. Плановый ремонт был необходим, поскольку истекал срок действия обязательного свидетельства о соответствии моста. Переправа через Оку – важная транспортная артерия для жителей Павловского округа и соседних районов. Своевременный ремонт и получение нового свидетельства гарантируют безопасность моста для автомобилистов и пешеходов, отмечают эксперты. Нижегородцы могут пожаловаться на водителей самокатов. Для этого нужно воспользоваться чат-ботом «Самокаты. Общественный контроль» в мессенджере «Макс» и ВКонтакте, сообщили в городской администрации. Пожаловаться на нарушение может любой. Для этого нужно открыть бот, заполнить короткую форму с указанием типа нарушения, времени и места и приложить фото или видео. Система автоматически направит сообщение в адрес сервиса, на самокате которого передвигался нарушитель, а заявитель может отслеживать статус обращения в боте. Наличие или отсутствие номера на самокате не влияет на возможность установить поездку конкретного нарушителя, но присутствие на фото номера ускорит поиск. В зависимости от тяжести нарушения, водитель может получить предупреждение, штраф или блокировку аккаунта. Чат-бот работает только в отношении арендных самокатов. Жалобы на частные электросамокаты не обрабатываются. В России планируют изменить фиксированные авансовые платежи по НДФЛ для работающих иностранцев. По данным парламентской газеты, инициативу одобрил профильный комитет Совета Федерации. Для иностранцев, работающих по патенту у физических лиц, платеж составит 1700 рублей в месяц. Для занятых в организациях, у предпринимателей, нотариусов и адвокатов – 1200 рублей. Сумма будет увеличиваться на 50% за каждого ребенка или другого члена семьи, который находится на иждивении иностранного гражданина в России. Основные изменения должны вступить в силу с 1 января. Нижегородская мэрия утвердила дизайн-код улицы Короленко. Анализ выявил отсутствие единого подхода и неудовлетворительное состояние наружного информационного оформления. Многие конструкции устарели, выполнены из некачественных материалов, размещены хаотично, без учета архитектурных и стилистических характеристик зданий. Дизайн-код разработали для повышения качества городской среды, модернизации фасадов с учетом исторических особенностей улицы и упорядочения размещения информационных конструкций. За 31 год своего существования франшиза «История игрушек» принесла глобальной экономике 51 миллиард долларов дополнительного дохода. Это данные исследования консалтинговой компании «Стюарт Ред Куин» по заказу «Walt Disney». Непосредственно этой компании франшиза принесла более 16 миллиардов долларов. Это доходы от продажи билетов, сувенирной продукции, аренды фильмов для домашнего просмотра. Кроме того, положительный эффект почувствовали на себе туризм, производственная сфера, индустрия развлечений, пишет «Коммерсант». Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода.
8: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 10 градусов на термометре. Завтра утром пасмурно и плюс 12. Днем воздух прогреется до плюс 18.
2: Валюта.
8: На 16 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка, курс китайского юаня 11 рублей 51 копейка. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
7: Промышленный комплекс с готовыми площадями под продажу или аренду построят в особой экономической зоне Кулибин на Бару. Проект реализует при участии крупного холдинга «Ава Групп». Комплекс общей площадью до 90 тысяч квадратных метров построят в три очереди. Первый планирует ввести в эксплуатацию в 2029 году. По словам заместителя председателя правительства Нижегородской области Артура Батурского, планируемый объем инвестиций – 3,5 миллиарда рублей. По замыслу властей, готовые промышленные площади должны удовлетворить спрос бизнеса на площадке под ключ и расширить предложение для резидентов особо экономической зоны. Сочетание преференциальных условий и готовых площадей позволит компаниям значительно сократить сроки реализации проектов, отметил замгубернатор Нижегородской области Егор Поляков. Проект реконструкции завода птицефабрики Кудьминской в поселке Буревестник Богородского округа прошел экспертизу. Проектную документацию проверял научно-производственный центр «Аудит безопасности» и выдал положительное заключение. Заказчик птицефабрика Кудьминская проект подготовила оборонэкспертиза «Белгород». Директор Нижегородского металлургического предприятия «Гранком» Артем Максимов вошел в топ-10 Всероссийской премии «Молодой промышленник года». Жюри оценивает инновационность, технологическую новизну, экономические результаты, социальную значимость проекта, а также личный вклад участника в развитие предприятия. Отмечаю, что «Гранком» занимается производством металлических порошков и изделий из них. Предприятие образовано в 2013 году, как дочерняя компания «Руспалимет», размещена на территории в Кулебаках. Под руководством Максимова организация реализовала ряд стратегически важных проектов. В частности, на заводе проведена модернизация, расширена линейка выпускаемой продукции, освоено производство порошковых композиций на основе алюминия и меди, реализован проект по выпуску ферробора специального назначения. Отдельное внимание предприятие уделяет развитию аддитивных технологий. Это метод изготовления трехмерных объектов путем прослойного добавления материала. На заводе сформирована инфраструктура для полного цикла такого производства, от разработки порошка до создания готового изделия. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса. Достаточно ли фитнес-клубам аптечки? Бизнес просит Роспотребнадзор и Минэк отменить требование открывать медкабинеты в фитнес-центрах. С такой просьбой национальное фитнес-сообщество обратилось к главам ведомств. По словам представителей отрасли, нововведение приведет к неподъемной финансовой нагрузке. Продолжит Ольга Кашинская.
9: Требования нового СанПина предполагают, что во всех спортивных заведениях с 1 сентября должен быть оборудован медкабинет, соответствующий конкретным требованиям. С площадью не меньше 12 метров, специальным оборудованием, в том числе электрокардиограф, и дефибрилляторами, и медработникам, находящимся на месте в течение всего времени работы заведения. Кроме того, фитнес-центрам необходимо будет получить медицинскую лицензию. Представители индустрии полагают, что первыми новых требований не выдержат маленькие фитнес-студии и подвальные качалки, для которых затраты окажутся критичными. А в некоторых таких заведениях попросту не найдется лишних 12 метров под кабинет. По подсчетам участников рынка, в среднем обустройство медкабинета в одном фитнес-центре обойдется в сумму от 2,5 до 4 миллионов рублей. А если понадобится перепланировка, затраты могут доходить и до 8 миллионов. То есть суммарно на отрасль ляжет финансовая нагрузка в диапазоне от 30 до 40 миллиардов рублей. Что может стать фатальным для индустрии, которая и без того переживает не лучшие времена из-за падения спроса и роста налоговой нагрузки. Вообще любой фитнес-инструктор обязан иметь базовые медицинские знания, в частности по оказанию первой помощи. А в тех случаях, когда одной аптечкой не обойдешься, персонал центра сразу же вызывает скорую. Для обычных потребительских спортзалов этого хватает с головой, объясняет президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
10: Это увеличивает объем операционных расходов на оснащение, на лицензию и на операционную деятельность, потому что там должен находиться врач с высшим медицинским образованием. Ни один врач в фитнес-клубе, даже если он может оказывать медицинскую помощь, полноценную эту медицинскую помощь оказать не может. Стандартно в фитнес-клубе есть специалист, который может оказать первую помощь и вызвать скорую. Это вполне достаточно для такого рода услуг, которые мы оказываем. Большая проблема возникает у фитнес-студии в связи с этой нормой. Сама фитнес-студия иногда может быть размером 70-100 квадратных метров. И если 12 квадратных метров отводить на медицинский кабинет, этот бизнес становится априори неэффективным. Часть проектов точно совершенно не выдержит такой дополнительной нагрузки.
9: Критерии заведений, подпадающих под новые требования, в Санпине прописаны расплывчато, отмечает президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
11: Требования касаются вообще всех объектов спорта без учета характера деятельности. Если там отсутствует градация, мы попадаем под эту формулировку очевидно. Поэтому мы предлагаем дополнить, чтобы это требование об организации медицинского пункта не распространялось на организации, предоставляющие физкультурно-оздоровительные услуги.
9: В то время как фитнес-центры думают, где взять деньги на зарплаты новым медицинским сотрудникам, Минздрав публикует данные по кадровому дефициту. Суммарно в России сейчас не хватает почти 90 тысяч медработников. Впрочем, на послабление фитнес-отрасль вполне может рассчитывать, говорит основатель юридической компании Future Legal Павел Катков.
12: Не исключаю, что власти могли бы, скажем, оставить это требование только для крупных фитнес-клубов или на фитнес-клубах, в которых есть виды особо опасных практик, например, боевые искусства или что-то с повышенным риском для здоровья. Полной отмены ожидать не стоит, но подобное смягчение возможно.
9: Подход к таким нововведениям должен быть индивидуальным, считает врач-терапевт и кардиолог из Москвы, медицинский блогер доктор Фил Филипп Кузьменко.
13: Если это какой-нибудь огромный фитнес-центр, куда ходит там тысячи людей, понятно, что там какой-то здравпунктик по типу того, который был в школах. Самое главное, есть просто человек, который за этим следит, чтобы не было такого, если кому-то плохо, там, где бинты? И оказывается, что ничего нет. То есть как бы уголок, есть ответственный человек, есть какое-то там минимальное оборудование. А если мы говорим про небольшие, местечковые, маленькие фитнес-центры, то это, конечно, плохо, потому что они просто закроются, потому что у них, скорее всего, денег не будет на то, чтобы их содержать. И, соответственно, просто меньше людей будут заниматься здоровьем, меньше людей будут заниматься спортом. И чего вы добились?
9: Результатом этой призрачной борьбы за безопасность, по словам участников рынка, станет не только закрытие некоторых спортзалов, но и рост стоимости услуг у оставшихся. И в итоге неизбежно упадет количество людей, готовых платить за фитнес, пусть и чуть более безопасный. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
14: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
15: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 000 рублей.
16: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
15: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
17: Exceed. Born for more.
15: Реклама, не оферта.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
18: Курс истории или история курса.
19: Японская иена впервые была отчеканена в 1869 году, заменив собой более 1500 видов денег, которые три столетия выпускали разные кланы. Еще через два года иена была официально принята в качестве основной валюты Японии. Золотое содержание было установлено в 750 миллиграммов чистого золота. В 1933 году золотой стандарт отменили. В следующие 6 лет Япония входила в стерлинговый блок. Иена равнялась 14 британским пенсам. А в 1939-м был установлен курс 4 с четвертью иены за доллар США. Исторического минимума японская валюта достигла в первые послевоенные годы, когда доллар стоил 360 йен, а максимума в 1995 году, когда за доллар давали чуть менее 80 йен. Сегодня курс примерно 120.
18: Курс истории или история курса на Business FM.
20: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Жэньхао Майоу Юн. В дословном переводе с китайского языка «хороший» — не профессия. Иногда прекрасный человек может оказаться не самым полезным, а то и просто вредным. А некто ни рыба, ни мясо в этих же случаях покажет себя эффективным и нужным. Китайцам ли не знать, что выбор между добром и злом или хорошим и плохим всегда остается условным? Срочные переводы на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 17:28, студия Вероника Романова. Отраслевым компаниям стоит уделить особое внимание поставкам топлива на Крайний Север, Дальний Восток и в Сибирь. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании по снабжению регионов в рамках Северного завоза. По его словам, особое внимание направлено на своевременную доставку необходимых ресурсов в труднодоступные населенные пункты. В начале июля был введен запрет на экспорт дизельного топлива и бензина. По словам Новака, это необходимо для обеспечения внутреннего рынка. Кроме того, власти собираются нарастить поставки топлива в регионы, добавил он. Скоростную автотрассу М-12 «Восток» до Тюмени откроют в декабре. Об этом на встрече с Владимиром Путиным заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, из-за поздней весны реализация проектов по строительству дорог отстала на месяц в разных регионах. Но темпы удалось нагнать. Трасса М-12 «Восток» – скоростная автомобильная дорога, соединяющая Москву, Казань и Екатеринбург. Участок до Тюмени власти планировали открыть зимой этого года. Ее строительство началось в 2020 году. Проект входит в международный транспортный маршрут Европа-Западный Китай. Власти Черногории могут ввести визовый режим для граждан России и Беларуси уже с 1 октября этого года. Об этом сообщает газета «Дан» со ссылкой на собственные источники. По ее данным, соответствующее решение правительство страны может принять в ближайшее время. Сейчас россияне могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Зеленский подтвердил, что главком ВСУ Сырский и экс-министр обороны Федоров не смогли сработаться. При этом ранее парламент Украины экстренно отменил голосование за нового министра обороны. Глава МВД Украины Игорь Клименко отказался от этой должности. Что пошло не так? В Евросоюзе запретили не только продавать, но и рекламировать туристические поездки в Россию. Ограничения касаются европейских туроператоров и турагентств. А тем европейцам, которые все же решили посетить Россию, приходится самостоятельно организовывать путешествия. На что повлияет это в первую очередь? ФИФА планирует увеличить длительность перерыва в финальном матче чемпионата мира 2026 в Нью-Джерси до 30 минут. Хотя это и нарушает действующие правила футбола, ограничивающие перерыв 15 минутами, зато позволит устроить музыкальное шоу в перерыве в стиле американского супербоула. Эти и другие темы в эфире Business FM. Владимир Зеленский подтвердил, что он главком ВСУ Сырский и экс-министр обороны Федоров не смогли сработаться. Без меня они не садятся, а эти ведомства должны работать самостоятельно. Я бы очень хотел единства. Стороны ее не обнаружили, сказал Зеленский. Сегодня в парламенте Украины экстренно отменили голосование за нового министра обороны. Украинские СМИ со ссылкой на депутатов сообщают, что глава МВД Украины Игорь Клименко отказался от этой должности. Но Верховная Рада Украины успела одобрить назначение главы «Нафтогаза» Сергея Корецкого новым премьером страны. А прежняя премьера Свириденко проработала лишь год. Теперь уже бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова украинские СМИ называют близким к прозападным структурам НАБУ и САП, а также евроструктурам и Демпартии США. А в Киеве, Одессе, Львове и других городах Украины сегодня проходят стихийные митинги против отставки Федорова. Они называют его одним из самых эффективных руководителей Минобороны и требует сохранить на должности. Противники решения Зеленского об очередной смене правительства говорят, что ради отставки Федорова все и затевалось. Федоров набирал политический вес и был самым популярным министром обороны с начала конфликта с Россией. И мог бы посоперничать с Зеленским на президентских выборах. А сам Федоров отставку подтвердил накануне. Замкомандующего украинских ВВС полковник Павел Елизаров подал в отставку из-за увольнения Федорова. Сегодня Федоров выступил с презентацией о проблемах в украинском Минобороны и заявил, что предлагал заменить главком ВСУ Сырского и начальника украинского генштаба Гнатова. Федоров отметил, что Сырский плетет интриги, например, главком блокировал его инициатива. Также Федоров обвинил Сырского в срыве реформы ТЦК. Федоров выразил надежду, что Зеленский сдаст назад и передумает его увольнять с должности министра обороны. Как ситуация будет развиваться дальше, говорит политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
3: С одной стороны, как это объясняют в украинских масс-медиа, назначение премьер-министром бывшего главы «Нафтогаза» и «Укрнафты» — это попытка провести более эффективную подготовку к тяжелой зиме, прежде всего в сфере энергетики, поскольку у него есть некоторый опыт работы в этой сфере. С другой стороны, были и более эффективные фигуры, потенциально на этот же пост, тот же Денис Шмыгаль, например, который уже имеет опыт прохождения зимы под российскими ударами. Другое объяснение, чисто политическое, то, что вся перетряска была затеяна во многом потому, что Зеленский хотел избавиться от министра обороны Федорова, популярность которого растет, который мог бы выступить потенциальным конкурентом Зеленского на будущих президентских выборах, если они состоятся. Третье объяснение может заключаться просто в том, что на фоне разговоров о том, что надо проводить там выборы президентские, рады, ему надо было продемонстрировать некое обновление власти и перебить повестку коррупционного скандала в своем ближайшем окружении, которое начался в связи с так называемым Миндичгейтом.
4: Видим, что люди выходят за Федорова, если за этим активность Запада.
3: Не стоит искать активность Запада за политической, внутриполитической активностью Украины. Я не согласен с этим подходом. В Украине, несмотря на всю цензуру и преследование оппонентов, сохраняется подобие внутриполитической конкуренции. Те или иные группировки властные или околовластные, или оппозиционные, они действуют во многом самостоятельно в соответствии с своим представлением о том, как надо дальше действовать. Никакого Запада за этим нет.
4: А Зеленский при этом не хочет избавиться от влияния НАБУ и САП?
3: Может быть, и хотел бы, но не может. У них есть как раз вот внешние кураторы и в Европе, и в Америке. Хотят, чтобы эти структуры сохранялись, более того, чтобы они сохраняли относительную независимость от исполнительной власти. Они так и задумывались. И Зеленский здесь против них имеет, конечно, какие-то рычаги воздействия, но по большому счету бессилен.
4: А что касается митингов, какие итоги ждем?
3: Я думаю, рассосется, не приведет к Майдану. Но подтверждает то, что у Федорова есть политический потенциал.
2: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Украинские депутаты уверяют, что на закрытой встрече Зеленский объяснил свое решение об отставке Федорова именно тем, что конфликт происходил между ним и главкомом. Позднее на брифинге для СМИ Зеленский отметил, что Федоров остается в моей команде, и мы обсудим чуть позже, как это будет выглядеть. Он добавил, что слышит мнение протестующих в поддержку Федорова и считает, что это проявление демократии. Для России никакого значения не имеет, кто является министром обороны Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Москве важно, чтобы в Киеве был человек, который примет ответственное решение, позволяющее выйти на мирное урегулирование или завершить СВО. Перспектив быстрого возобновления переговоров по украинскому урегулированию сейчас нет, отметил Песков. Параллельно появляется больше подробностей вокруг убийства Анастасии Березовской, которую власти Монако подозревали в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.
0: Подробности.
5: Записи с голосом Виталия Жиковича, подозреваемого в убийстве Анастасии Березовской, опубликовал телеканал Russia Today. Жиковича представляют на записи как полковника Главного управления разведки Украины. Из хода разговора становится известно, что Жикович готовил подрывы на территории России и вербовал там исполнителей. В материале утверждается, что Жикович пытался организовать взрыв на Крымском мосту, еще два теракта в центре Грозного, один в курортной зоне Пятигорска и еще один около кафе, где останавливались сотрудники российских силовых структур. Также Жикович с помощью мошенников из колл-центров завербовал волгодонски девушку. Она должна была принести взрывчатку к местной администрации. Девушка была уверена, что помогает поймать коррумпированного чиновника. На Украине Жиковича подозревают в убийстве Анастасии Березовской, женщины, которая, как предполагается, по его заданию пыталась взорвать в Монако бизнесмена Ермолаева. Адвокат Жиковича на суде заявлял, что его подзащитный является бывшим сотрудником СБУ и действовал по указанию руководства украинских спецслужб. Оба подозреваемых в убийстве Березовской, действующий сотрудник ГУР по фамилии Реут и бывший бывший сотрудник СБУ Жикович, ранее были задержаны, прошли суды по мере пресечения. Как писали украинские СМИ, они начали сотрудничать со следствием и давать показания.
2: Возвращаясь к отставке Федорова, западная пресса пишет о скандале с отставкой Федорова как о попытке Зеленского убрать чрезвычайно популярного министра. Французский «Ле Монд» пишет, что работа Федорова на посту была блестящей, что его отставка вызвала возмущение среди украинских политиков, военных и граждан. А сам Зеленский оказался перед лицом социальных сетей и улицы, как ровно год назад, когда он пытался ослабить антикоррупционный закон. Wall Street Journal пишет, что теперь вопрос о том, смогут ли сторонники Федорова организовать достаточно масштабные протесты, а западные союзники оказать на Зеленского давление, чтобы он пересмотрел свое решение. Financial Times назвала происходящее саморазрушительной перестановкой на Украине. В Евросоюзе запретили не только продавать, но и рекламировать туристические поездки в Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на европейских юристов. По их словам, под запрет попали даже плакаты, рекламирующие туры в Россию. Ограничения касаются европейских туроператоров и турагентов. Тем европейцам, которые все же решили посетить Россию, приходится самостоятельно заниматься организацией путешествия. А впрочем, такие ограничения заработали еще в конце прошлого года в рамках 19-го пакета санкций. Тогда еще были организованы туры из некоторых стран, рассказал Бизнес ФМ, вице-президент Ассоциации туроператоров России по въездному туризму, гендиректор туроператора «Интурист» Александр Мусихин.
6: По информации от наших партнеров, отправляющих туристических компаний европейских, ограничения на продажу туров в Россию начали действовать еще с осени прошлого года. Если я не ошибаюсь, это был 19-й пакет санкций. То есть именно с осени 25-го года мы перестали получать бронирование от коллег, получили много аннуляций на последующие периоды. При этом нужно отметить, что в 25-м году организованно европейцы ездили. Мы принимали группы из Италии, из Болгарии, но их количество было достаточно мало, поэтому их отсутствие в текущем году, я думаю, что никак на общую картину не повлияет. При этом нужно отметить, что неорганизованные европейские туристы вполне могут ездить в Россию. Они ездят, мы их видим. Оформляется для граждан Евросоюза электронная виза в Россию, достаточно простая. Поэтому какой-то поток именно неорганизованный, он существует.
2: Александр Мусихин, вице-президент Ассоциации туроператоров России по въездному туризму. О том, едут ли сейчас в Россию туристы из Европы, наблюдениями делится журналист и жительница Германии Мария Волкова.
7: Мне кажется, что с 2022 года в Россию практически нет туров. Ездят в Россию в основном только те, которые заявляют как туристические цели посещения родственников, друзей. Ну, например, супруга русская, муж немец, он тоже делает визы, заявляет как туристическую цель. И, кстати, ему очень часто именно компания оформляют, конечно, поездку, то есть там отель для этого бронируют. Оставалось какое-то количество туристов, кто ездил именно по таким целям, но скорее это было больше посещение родственников и друзей, поэтому, по-моему, в прошлом году только 65 тысяч туристов из Германии посетили Россию, что, кстати, даже не так мало, если в общей купе смотреть. Но такого, конечно, как раньше, чтобы Россия была действительно таким местом, куда немцы стремились в поездку, нет. Потому что вот если говорить про то, как раньше было, то я прям помню еще времена, когда было очень много в туристических каталогах рекламы России, и это в основном было Прибалтика, тур на лайнере с заездом в Санкт-Петербург, и это всегда преподносилось больше не как страны Балтики, что посещают, а как тур в Россию на лайнере. Это было очень популярные. Сейчас такого нет. И вот эта реклама, например, которую ты видишь в каталогах, да, то есть там есть условно ЮАР, Австралия, раньше была Россия, сейчас тоже нет.
2: Мария Волкова, жительница Германии. Как ранее пояснили отраслевые эксперты, принимающие туркомпании в России, все эти ограничения не затрагивают. На аукционе Сотбиса продали флаг СССР, побывавший на Луне. Астронавт Базз Олдрин взял с собой флаг во время полета Аполлона-11 к Луне в июле 1969 года. Цена за лот составила 80 тысяч долларов, это более 6 миллионов рублей. Каким образом советский флаг стал частью американской лунной миссии? Подробности приводят на сайте аукционного дома Сотбис.
8: В духе дипломатии Басс Олдрин, помимо американского флага, флага Техаса и своего родного штата Нью-Джерси, взял с собой во время исторического полета на Луну еще и флаг Советского Союза. Как сказано в пояснительной записке за подписью самого астронавта, это был жест доброй воли между США и Советским Союзом, а также демонстрация того, что Аполлон-11 — это достижение человечества, выходящее за рамки национальных границ. Советский флаг вошел в так называемый набор личных вещей, который НАСА разрешает брать астронавтам. Единственное, что нельзя в него включать, это еда. Размер флага 10 на 15 сантиметров. Находился с Олдрином на борту командного модуля «Колумбия». На флаге имеется автограф американского астронавта. As well as a demonstration that Apollo 11 was a human
2: achievement that transcended nations. Всего на торги было выставлено 131 лот, многие были посвящены космосу. Среди них, например, фотография первого выхода человека в открытый космос во время миссии «Восход-2» в 1965 году, подписанная советским космонавтом Алексеем Леоновым.
0: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
9: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
10: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 540 000 рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Британские ученые доказали.
13: Сыр не помеха для диеты. Раньше из-за слишком высокого содержания жира этот продукт не рекомендовали худеющим. В новом исследовании участвовало около 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 90 лет. Специалисты выяснили, как молочные продукты влияют на фигуру и состояние здоровья. Оказалось, что употребление сыра не способствует накоплению жировых отложений или образованию плохого холестерина. В целом, у людей, употреблявших много молочных продуктов, кровяное давление было ниже. Индекс массы тела, процент жира в организме, объем талии оказались меньше, чем у тех, кто употреблял мало молочных продуктов. Но ученые предостерегают. Молоко и йогурт с низким содержанием жира провоцируют потребление большого количества углеводов, что может повысить уровень плохого холестерина.
12: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
0: Компании и корпорации.
14: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
15: Ценные бумаги.
14: Акции «Газпром» обновили исторический минимум, впервые опустившись ниже 84 рублей на Мосбирже. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на торговые данные. Это минимум за все время обращения бумаг на бирже с 2006 года. По словам аналитиков, на «Газпром», как и на весь нефтегазовый сектор, давят цены на нефть, крепкий рубль и высокие процентные ставки.
15: Отчеты и планы.
14: Ритейлер X5 увеличил выручку почти на 10% по итогам второго квартала. Об этом сообщили в компании. Однако темпы роста компании замедлились более чем в два раза год к году. Вместе с тем дискаунтер «Чижик» практически догнал «Пятерочку» по обороту. Группа X5 открыла в полтора раза меньше магазинов, чем за аналогичный период прошлого года, следует из квартального отчета. Из них 254 магазина у дома, 8 супермаркетов и 204 жестких дискаунтера.
15: Сделки.
14: Uber договорилась о покупке немецкого сервиса доставки Delivery Hero. Стоимость компании оценена примерно в 14,8 миллиардов долларов. Uber заплатит 41,5 евро за акцию Delivery Hero, говорится в совместном пресс-релизе. Сделка была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний. Uber сохранит за собой бизнес Delivery Hero в 50 странах, а операции в 14 государствах будут проданы инвестиционной фирме SSW Partners за 1,6 миллиардов долларов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Семнадцать сорок семь в Москве. Американским военным будут ежегодно проверять уровень тестостерона. Как заявил министр войны США Пит Хексет, обследовать в обязательном порядке будут военнослужащих старше 30 лет. Те, кто моложе, смогут пройти тестирование добровольно. По словам министра, следить за уровнем тестостерона важно с точки зрения здоровья солдат. А современное поле боя жестокое и беспощадное, требует максимальной психологической, умственной и гормональной готовности, заявил Хексет. А почему идея военного министра встретила слишком много критики, рассказывают журналисты New
16: Обследование на уровень тестостерона добавит к ежегодному медицинскому осмотру, который проводят для американских военнослужащих. Если в результате скрининга будет выявлен низкий уровень гормона, то на усмотрение врача будет проводиться лечение, включая инъекции, гели, кремы, пластыри и имплантируемые гранулы. Демократы уже поспешили упрекнуть Хексета за эту идею. В прошлом году министр войны сам запретил гендерно подтверждающую терапию наряду с приемом на военную службу трансгендеров. Между тем, сама процедура тестирования будет не очень удобной в условиях армейского быта. Скрининг тестостерона включает измерение уровня сахара в крови натощак в течение 3 часов с 8 до 10 утра. Насколько вероятно, что такое может произойти в армии, задаются вопросом эксперты. Другой вопрос, как быть с тестостероном у военнослужащих женщин. Низкий уровень гормона почти всегда лечится изменением образа жизни, а не лекарствами. Медикаментозное вмешательство может привести к побочным эффектам, включая изменение тембра голоса или ускорение роста волос. И тут снова досталось Хексету, который в последнее время лично заблокировал продвижение по службе нескольких старших офицеров, в том числе женщин. Наконец, сомневаются в разумности таких тестов и сами ученые. Ряд исследований показал, что средний уровень тестостерона у мужчин в США снизился за последние десятилетия. Однако взаимосвязь между гормоном и состоянием здоровья все еще остается активной областью научных исследований.
2: Это уже не первая инициатива Хексета в отношении американских военнослужащих. В сентябре Пентагон выпустил приказ о внешнем виде и физической форме в американской армии. Согласно документу, все служащие должны держать лицо чисто выбритым, а уставные усы не должны выходить за пределы уголков рта или противогаза.
12: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Алексей, приветствую.
17: Добрый вечер.
2: Назову сейчас цифры. 2034. Это Мосбиржа.
17: Ну, пробили 200. Вот несколько раз пытались. Наконец-то добились своего на нашем рынке спекулянты. И все. Дальше уже свободное падение рынка мы будем наблюдать. И помимо того, что рынок в целом будет падать и индекс обновлять минимальные значения. Ну, теперь уже мы говорим про 2022 год. Минимальные значения этого года уже обновляем. И обновляли в последнее время, и, видимо, продолжим обновлять. Ну, и многие бумаги уже вблизи или упали ниже исторически минимальных значений. Это и акции ВК, допустим, и бумаги «Газпрома», которые торгуются в районе 84 рублей. Ну, 84 рубля был минимум 2008 года. Если вспомнить те времена, то вот тогда тоже было достаточно сильное падение. Но тогда были другие предпосылки. Сейчас, ну, много предпосылок для продолжения вот этого движения, которое мы наблюдаем. Это и риски санкционные в первую очередь, потому что обострились санкционные риски в последнее время, и геополитические, и основное ожидание ближайшей недели, точнее сказать, следующей недели, это то, что Банк России, ну, видимо, будем надеяться на какое-то время, на какой-то промежуток, все-таки прекратит цикл смягчения денежно-кредитной политики или остановит его. И вот эти факторы сейчас основные, которые определяют движение на рынке акций в первую очередь. Но при этом сегодня к падению присоединился и российский рубль, который, ну, в принципе, в последнее время выглядит достаточно крепко, а вот сегодня китайский юань все-таки вышел за пределы, ну, скажем, привычного коридора. Это 11 рублей нижняя граница 11,5 верхняя. И сейчас китайская валюта торгуется вблизи значений 11 рублей 57 копеек. Ну, посмотрим, будет ли юань закрывать неделю выше 11,5. Если так произойдет, то открывается путь для дальнейшего роста китайской валюты. Ну и, конечно, доллар США сегодня тоже растет. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, то это 78 почти с половиной рублей, больше процента снижения рубля к американской валюте. А цены на нефть остаются стабильными, даже несмотря на то, что продолжаются обмены ударами между США и Ираном, и фактически закрыт Ормузский пролив. Смесь Brent пока в районе $85 за баррель.
18: Капитал на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием приложение Бизнес FM. Там, где бизнес говорит. И кто надо, услышит.
19: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
18: Тоже отдых. Трущобный туризм появился в Англии в начале 19 века. Состоятельным лондонским леди пришлась по душе идея выбираться иногда из своих благополучных домов и в сопровождении священников отправляться в столичные районы, где ютились бедняки. Женщины раздавали нищим еду и милостыни, а взамен получали благословение. К началу 20-го столетия трущобные экскурсии стали привычной туристической практикой во многих крупных городах. В «Нью-Йорк Таймс», например, печатались объявления о проведении вечеринок в местных гетто с обязательным посещением опаснейших злачных мест. Современные трущобные туры зачастую проводят сами обитатели бедных районов. В некоторых городах за отдельную плату можно даже переночевать рядом с бездомными в парке или заброшенном доме. Стоимость страховки такого отдыха, естественно, превышает саму цену ночевок. Тоже отдых на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
20: Спрашиваю моего любимого Александра Григорьевича Асмолова о любви. Его книга содержит такие высказывания. Любовь – не эмоция и не сентиментальность, а загадочный дар эволюции, через который человек становится личностью, а не просто биологическим существом. Или любовь – не выгодная сделка и не контракт, а труд совместных поступков и бескорыстного отдавания, которое наполняет жизнью и энергией. Вот, читаю, плачу, имею возможность говорить со Смоловым. А еще вдруг задаю ему такой вопрос. Почему нам трудно молчать? Пауза, они даже нам нужны для того, чтобы понять, что нам сказали.
21: Паузы очень нужны. Когда ты любишь, вот с любимым человеком я не боюсь молчать. И любимый человек не упрекает меня, когда вдруг даже мы рядом, а я взял и ушел в мир других мыслей. И не надо меня спрашивать. Буквально видит любимый человек, что я сейчас улетел. Как это видит? Любимый человек это не объяснит. Ну, значит, у нее, у меня открыты чакры, открыт этот слух. Это здорово.
20: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес FM.
18: Между делом на Бизнес FM. Все золото мира.
1: Самый известный музей в мире, посвященный теме золотых лихорадок, это город золота на западе канадской провинции Квебек. Музей полностью сохранил облик золотодобывающего комплекса вековой давности, включая подземную шахту и поселок золотоискателей. Он находится на территории одного из крупнейших золотых рудников Канады и хранит память о золотой лихорадке, которая началась в регионе в 20-х годах прошлого столетия. Посетителям предлагают спуститься на действующем подъемнике в шахту на глубину около 100 метров, но при этом предупреждают о необходимости одеться потеплее. Температура в шахте даже в июле не выше 8 градусов.
4: Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
22: В Москве 17.58, в студии Вероника Романова. 9-й арбитражный апелляционный суд сегодня отклонил апелляционную жалобу Евроклирбанка на решение арбитражного суда Москвы, который в мае взыскал с бельгийского банка около 200 миллиардов евро в пользу ЦБ. Заседание прошло в закрытом режиме, длилось около 6 часов. В декабре 2025 года Банк России подал иск в столичный арбитраж с требованием взыскать с Евроклир убытки, связанные с блокировкой активов. Общий размер ущерба оценили в 200 миллиардов евро. Суд удовлетворил иск 15 мая этого года. Евроклир отказался признавать решение российского суда. В конце мая суд в Москве обратил решение о взыскании к немедленному исполнению. Тогда бельгийский депозитарий подал апелляцию по этому решению. Международный олимпийский комитет не изменит позицию по участию российских спортсменов из-за предложения 9 стран исключить организацию из программ финансирования Евросоюза. Об этом агентству Рейтера рассказал представитель МОК. 7 июля исполком Международного олимпийского комитета отменил рекомендации, ограничившие участие российских атлетов в международных соревнованиях. Также было восстановлено членство Олимпийского комитета России. В ответ Эстонии еще 8 европейских стран направили письмо еврокомиссару. Стороны потребовали прекратить финансирование спортивных организаций, допустивших россиян к турнирам. В Нидерландах официально объявили о дефиците воды из-за жары и засухи. Власти скорректируют работу плотин на притоках Рейна для регулирования уровня воды, а также введут в ряде регионов ограничения на забор воды из грунтовых источников, пишут местные СМИ. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Приложения к системе ВК исчезли из Google Play. Это непосредственно ВКонтакте, мессенджер Макс, Одноклассники, почта Mail.ru и прочие. Уже установленные сервисы и приложения работают, но обновить их или установить на новое устройство будет непросто. С чем-то связано и что делать. Ростех представил комплекс «Паутина» для защиты промышленных объектов от атак беспилотников. Это модульные металлоконструкции, способные выдержать прямое попадание дрона массой до 200 килограммов и летящего со скоростью до 250 километров в час. Почему такое относительно простое и эффективное решение не представили раньше? И Греция заблокировала 21-й пакет санкций Евросоюза из-за запрета на транспортировку российского СПГ в третьи страны, пишет Financial Times. Это навредило бы судоходной компании греческого магната Георгиоса Прокопио Динагас. Она специализируется на перевозке российского СПГ в арктическом регионе. Что дальше? Подробности на Business FM. Приложения экосистемы ВК исчезли из Google Play, это непосредственно ВКонтакте, ВК-видео, мессенджер Макс и так далее. Всего у холдинга более 200 проектов и сервисов. Помимо перечисленных выше, из Google Play исчезли также приложения Одноклассники, почта Mail.ru, Дзен, Юла и прочие. Уже установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений, а вот обновить их или установить на новое устройство будет намного сложнее. Прежде всего, речь о телевизорах и ТВ-приставках, говорит независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
24: Теперь приложения, такие как ВК-видео, из Google Play скачать не получится. И их можно будет скачать только через Рустор. Установка Рустор на Android TV возможна. Но обычные пользователи, самые простые домохозяйки, они не смогут до конца разобраться, как это сделать. А если это маленькая приставка, у которой есть только выход на телевизор, и нету возможности к нему подключить USB-флешку, например, чтобы установить Рустор, то это еще сложнее, потому что здесь нужно подключать инструменты разработки, переводчика, подключаться через компьютер и устанавливать RUSTOR для того, чтобы скачать. Соответственно, там уже не только RUSTOR, там уже и RUSTOR не понадобится, потому что появится возможность, в принципе, устанавливать на Android TV мобильные приложения для телевизора. Да, и в том числе ВК-видео и все остальные. И вот это создает серьезную проблему для пользователей телевизоров.
23: Никита Тюнников, независимый консультант. На фоне этих новостей акции ВК в моменте рухнули на 7%, примерно настолько снижаются и сейчас. Напомню, в конце июня Apple без предупреждения удалила приложение ВК из App Store. На этой неделе Евросоюз включил ВК и Max в санкционные списки. А сегодня же, незадолго до новостей об исчезновении приложения, ВК сообщила, что продает магазин приложения RUSTOR менеджменту компании-разработчика. Холдинг передал 100% проекта Дмитрию Панкрушеву. Он является генеральным директором компании, которая разрабатывает RUSTOR. В RUSTOR более 110 тысяч игр и программ. Он обязателен для предустановки на смартфонах, официально продаваемых в России. Комментирует руководитель проекта «Технологии» российской газеты, эксперт «Арацит», автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
3: Сказывается фактор дистанционного давления. Причем мы уже прекрасно понимаем, да, из той информации, которая присутствует в публичном поле, что санкции оказываются даже не на компанию ВК, по большому счету, а скорее на акционеров. Поэтому идея вычленить те подразделения, которые могут быть вполне себе автономны, потому что они успешны как бизнесы, она логична и она понятна. RUSTOR — это площадка, куда можно выкладывать свои приложения. У них есть различные коммерческие сервисы для паблишеров, для тех, кто выкладывает свои приложения. Оценить их доходность довольно трудно, но если мы смотрим на тот продукт, который они предоставляют, он вполне себе конкурентоспособен, он ничем, по большому счету, не уступает более крупным игрокам. Ну, наверное, кроме аудитории, кроме охватов, да, но это понятно. Поскольку мы понимаем, что в основе этой сделки лежит некоммерческий интерес, то, на мой взгляд, сумма сделки не является какой-то сущностной величиной.
23: Олег Капранов, автор канала «Токсичная цифра». В других магазинах для Android приложения группы ВК доступны для установки, однако некоторые пользователи уже сообщают, что не могут найти их в Huawei App Gallery. И это еще не конец, предупреждает ведущий аналитик мобайл-ресерч группы Эльдар Муртазин.
5: На сегодняшний день те санкции, которые наложены относительно российских компаний и приложений, соответственно, они распространились на Play Store. Apple и Google всегда действовали синхронно, с небольшой задержкой. Это была достаточно прозрачная, предсказуемая история. Для пользователей надо понимать, что те приложения, которые у них установлены уже на устройствах, они никуда не денутся на Android, они смогут ими пользоваться полноценно, в отличие там от iPhone, пуш-сообщения, уведомления будут приходить. Если мы говорим о загрузке новых приложений, то у нас есть на данный момент RUSTOR и альтернативные способы установки, например, напрямую из АПК-файла, но его загружать надо из проверенных источников. Соответственно, вы сможете пользоваться. Но если экстраполировать, что будет дальше, следующие шаги, в следующем году, скорее всего, Google осенью распространит новую политику безопасности, которая не позволит ставить напрямую приложения, соответственно, чужие магазины приложений будут заблокированы, которые не авторизованы, и далее по списку. То есть это отсрочка, но не панацея, не решение проблемы с тем, что приложение сейчас будет работать. То есть, по сути, самых массовых систем российские приложения, попавшие под санкции, будут стирать в том или ином виде.
23: Эльдар Муртазин, Mobile Research Group. ВК рекомендует переходить на свой домен в российской зоне. Все возможности приложения «Дизайн ВКонтакте» на ВК.ру прежние. Однако из-за технических нюансов ВК.ру всегда доступен, а еще открывается и работает быстрее, чем ВК.ком, сказано в рассылке, которую получили пользователи. Ростех представил комплекс «Паутина» для защиты промышленных объектов от атак беспилотников. Разработку вела дочка компании РТ «Проектные технологии». Система «Паутина» — это модульные металлоконструкции, способные выдержать прямое попадание дрона массой до 200 килограммов, летящего на скорости 250 км в час. Решение позволяет эффективно защищать такие объекты, как нефтехранилище, электроподстанции и другие, отметили в Ростехе. Более того, систему можно бесконечно модернизировать. Конструкция прошла натурные проверки на сейсмологическую устойчивость. Также продолжается испытание стойкости изделия к попаданию ВПЛ разных типов. «Паутина», как вариант, разработчики может защищать объекты высотой более 25 метров и любой площади. Собирается паутина на болтах и не требует сварки. Почему такое относительно простое решение не представили раньше? Мнение военного эксперта, редактора журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрия Корнева.
6: Из той информации, которую, собственно, делал публичный Ростех, ясно, что создана универсальная конструкция, которая позволяет обеспечить физическую защиту объектов, дронов с соответствующими характеристиками. На самом деле, под эти характеристики попадает подавляющее большинство дронов ФПВ, попадает подавляющее большинство дронов, которые, типа лютые и тому подобное, то есть тихоходные дроны с поршневыми двигателями, которые наносят удары в глубину территории Российской Федерации. Действительно, почему такая конструкция не была создана,

0: самолетов, дронов. Видимо, потребовалось время на разработку, на проверку, на тестирование, на эксперименты. И поэтому только сейчас такого рода оборудование появилось. Поставить такую защиту, скорее всего, окажется заметно дешевле, чем организовывать защиту средствами противовоздушной обороны, потому что, понятно, что комплексов типа «Панцирь» на всех не хватит.
1: То, что касается финансирования, это, правильно я понимаю, это компании могут за деньги поставить, или это госфинансирование, поскольку это объекты там энергетической инфраструктуры защищаются?
0: Вероятно, может быть и государственное финансирование такого рода средств защиты. Здесь очень сильно, наверное, все зависит от тех предприятий, о которых идет речь. Но сейчас категорически приветствуется то, что предприятия самостоятельно, сами за свой счет решают вопросы своей защиты.
2: Ильдар Амуртазин, Mobile Research Group. ВК рекомендует, Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». По меньшей мере 3 человека погибло минувшей ночью в результате ударов по российским регионам в Суземке. В Брянской области погибла 15-летняя девочка и ее бабушка. Еще одна женщина ранена. По сообщениям главы региона, вас убили из РСЗО «Град». В Ярославской области погиб мужчина. 4 человека получили ранения в результате атаки украинских БПЛА. Как пишет губернатор Евраев, в соцсетях только в первую волну сбито 19 беспилотников. Российская Минобороны сообщила о ночном нанесении ударов по Киеву и портам Одессы, пораженные предприятия украинской военной промышленности, задействованные в производстве и хранении беспилотников. Также поражены объекты инфраструктуры в портах Одесской области. 8 российских фигуристов получили нейтральный статус для выступления на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев, сообщается на сайте организации. А в число входят Аделия Петросян, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева, Григорий Федоров, а также выступающие в парном катании Виктория Двинина и Артем Петров, которые не работали друг с другом. Как сообщает ТАСС, решение по заявкам ожидает Александра Трусова и Камила Валиева, два танцевальных дуэта группы Александра Жулина, Александра Степанова, Иван Букин и Ирина Хавронина, Дэвид Нарижный. Также подали заявки на нейтральный статус Международный союз конькобежцев рассчитывает на скорый ответ. Об этом сам Жулин рассказал ТАСС. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
3: Спорт с Григорием Гуреевым.
4: Первые этапы взрослой серии Гран-при состоятся в октябре. Там списки уже сформированы, россиян в них нет. Допуск же дает возможность участвовать в челленджерах и прочих турнирах серии «Б». При определенных обстоятельствах, если наши спортсмены займут высокие места на челленджерах и кто-то из представителей других стран снимется, россияне смогут попасть на этапы Гран-при в качестве запасных. Но тут больше смысла смотреть в сторону чемпионата Европы в Лозанне и мирового первенства в Тампере. Да, у россиян на эти турниры определенные квоты по одной на вид или по. Не густо, но это лучше, чем ничего. Пусть не смущает пока отсутствие в этом списке Петра Гуменника, который, как и Аделия Петросян, участвовал в Олимпиаде этой зимой. Просто заявок подано много, очередь большая, поэтому и допускать будут партиями. И в конце концов, как это было уже в других видах спорта, например, в художественной гимнастике, допуск в нейтральном статусе должны выдать всем. Если не найдут, конечно, каких-то весомых оснований для отказа в виде нарушения антидопинговых правил и так далее.
2: Это был Григорий Гуреев, спортивный обозреватель Бизнес ФМ. Российские фигуристы не выступают на международных стартах с 2022 года. Исключение составили Аделия Петросян и Петр Гумени, которые принимали участие в Олимпийских играх в Италии в феврале этого года в нейтральном статусе.
3: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xvantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
5: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
3: STO Xvantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
6: Exceed. Born for more.
3: Реклама. Не оферта.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
8: Деньги.
9: Своим появлением герб страны Советов обязан художникам госзнака Адрианову, Корзану и Дубасову, которые изобразили окруженный колоссиями земной шар в лучах восходящего солнца. На гербе было написано воззвание: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», которая дублировалась на языках республик, вошедших в состав Союза. Эскиз, предложенный сотрудниками госзнака, был утвержден ЦИКом

0: как окончательный вариант в 1923 году. История денег на Business FM.
1: Все золото мира. Плита Холтермана, самая большая груда кварца, содержащая самородное золото, была обнаружена в Австралии на руднике Хилленд в Новом Южном Уэльсе в 1872 году. При длине в 144 сантиметра, ширине в 66 и толщине в 10 сантиметров вся плита весила 285 килограммов, из которых менее трети, 83 килограмма, пришлось на чистое золото. Обнаруживший плиту золотодобытчик из Германии Бернхард Холтерман хотел выкупить ее целиком у своего партнера по компании «Звезда Надежды», но согласия не получил. Плита была отправлена в переплавку для извлечения из нее золота, а Холтерман вскоре рассорился с компаньоном и покинул компанию.
2: Все золото мира на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород».
0: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
3: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Нижегородская область не будет заключать новые концессии в этом году. Правительство региона приостановило заключение новых соглашений, сообщили в пресс-службе ведомства. Решение принято в рамках рекомендаций федеральных властей по оптимизации региональных расходов. Учитывая непростую ситуацию с исполнением бюджета, регионам России рекомендовано предусмотреть меры по оптимизации расходов. В рамках их исполнения принято решение о приостановлении в текущем году принятия новых расходных обязательств в части заключения новых концессионных соглашений, говорится в сообщении. При этом переговоры по ранее обсуждаемым проектам продолжаются. Объем онлайн-торговли в России по итогам прошлого года достиг рекордных 11,5 триллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора. За год рынок вырос на 28%, в основном за счет продаж в регионах и развития крупных маркетплейсов. Более 96% покупок пришлись на внутренний рынок. Доля интернет-торговли в общем объеме продаж увеличилась почти до 19%. Самой популярной категорией остались продукты питания. И в продолжение темы. Почти 22 миллиарда рублей составил оборот нижегородских аптек в этом году, сообщил представитель сферы здравоохранения региона Алексей Никонов. При этом в первом полугодии количество лекарств, приобретенных в аптеках, сократилось. Однако общие расходы на аптечные товары выросли более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена одной упаковки достигла 429 рублей, увеличившись за год на 15%. Нефтепродукты в Нижегородской области за новую неделю подорожали в среднем еще на 2,7%, подсчитал Росстат. Недели ранее этот показатель вырос более чем на 7%. Средняя стоимость бензина и дизельного топлива на АЗС региона составляла 75,5 рублей за литр. В том числе стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 3%, АИ-95 на 2,6%, АИ-98 на 0,5%. Дизельное топливо подорожало на 1,7% до 82,5 рублей за литр. Между тем, нижегородцы в соцсетях делятся фото АЗС, где бензин стоит более 150 рублей. Экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области в июне торгов превысила 196 миллионов рублей, сообщает Министерство экономического развития и инвестиций региона. За месяц Центр размещения заказа провел 78 процедур торгов на 8,5 миллиардов рублей. Средства были сэкономлены, в частности, на выполнении работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, разработке проектной документации по их реконструкции, на оказании финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов. Всего за полгода экономия по итогам торгов превысила 1 миллиард рублей. На один состоявшийся лот подано в среднем 5 заявок участников. В предстоящую субботу в квартале церкви трех святителей после обновления откроется тайный сад. Пространство на улице Славянская, 3, которое несколько лет назад было заброшенным двором, превратилось в уютный усадебный сад с пряными травами, новыми дорожками и площадкой для камерных мероприятий, посвященных традициям усадебной жизни нижегородцев на рубеже 19-20 веков. Гостей ждет погружение в атмосферу городской окраины. С 12 до 15.00 все желающие смогут понаблюдать за сбором вишни и вместе с экспертом по исторической кулинарии сварить ароматное варенье. поклонения, так как это делали в усадьбах больше 100 лет назад. В течение всего дня будут проводиться церемонии чаепития из самовара. Также можно будет приобрести авторские сувениры, винтажный декор, изделия ручной работы. Вход в тайный сад и на все мероприятия, кроме программы «История пикника», бесплатный по предварительной записи на сайте заповедных кварталов. Сад будет открыт для посещения с четверга по воскресенье с 12 до 20.00. Мероприятие для лиц старше 12 лет. 70% опрошенных россиян считают себя лентяями, пишет «Комсомольская правда». Участники опроса признались, что любят полежать, расслабиться и ненадолго отключиться от повседневной суеты. При этом 27% респондентов назвали себя трудолюбивыми и рассказали, что стараются всегда оставаться продуктивными. Еще 3% выбрали другие варианты ответа. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
4: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 10 градусов на термометре. Завтра утром пасмурно и плюс 12, днем воздух прогреется до плюс 18.
0: Валюта.
4: На 17 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки, курс китайского юаня 11 рублей 51 копейка. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
3: Более 30 предпринимателей приняли участие в круглом столе по правовым, финансовым и кадровым вопросам в Кавернине. Мероприятие организовано Министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области совместно с региональным центром «Мой бизнес». В нем приняли участие представители местного самоуправления Кавернинского муниципального округа, МВД России, эксперт регионального центра маркировки, Объединенный центр поддержки бизнеса Нижегородской области, Центра правового консалтинга, управления платежных систем и расчетов, Кавернинского центра поддержки предпринимательства, социального фонда Фонд России, а также представители племзавода «Семенский». В ходе деловой программы участникам рассказали о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, особенностях найма и маркировки товаров, а также о налоговой системе и современных платежных технологиях. Также в рамках мероприятия состоялись B2B и B2G переговоры. ВК договорился о продаже «Рустор» его разработчику. 100% акций выкупит гендиректор магазина приложений Дмитрий Пангрушев, пишут деловые издания РБК и «Коммерсант». Команда «Рустор» продолжит активно внедрять продуктовые обновления, гибко развивать функциональность и гарантировать устойчивую работу магазина приложений, отмечается в пресс-релизе. Дмитрий Пангрушев возглавляет компанию «Много приложений», которая привлекалась к разработке «Рустор». Сам магазин был запущен в 2022 году и является обязательным приложением для предустановки на ввозимые в Россию устройства. Компания «Раска Газэлектроника» стала 325-м участником федерального проекта «Производительность труда» в Нижегородской области. Предприятие начнет внедрение инструментов бережливого производства при поддержке регионального центра компетенции, сообщили в Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства региона. В течение ближайших 6 месяцев эксперты проведут аудит производственных процессов на площадке компании, выберут пилотный поток для оптимизации и обучат персонал основам бережливых технологий. Компания стала 5-м предприятием Нижегородской области, специализирующимся на производстве инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации, где внедряются бережливые технологии, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. «Раска Газэлектроника» специализируется на выпуске газоизмерительного оборудования при разработке автоматизированных систем учета природного газа для промышленного и коммунального секторов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского «Бизнес-ФМ». Держитесь курса!
0: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Возможно ли эффективно бороться со списаниями за забытые онлайн-подписки? Ситуация знакома очень многим. Подключил бесплатный пробный период, отписаться вовремя не успел. В Госдуме предложили очередной инструмент борьбы с приплатами ни за что. Но к его эффективности уже появились вопросы. Иван Медведев подробнее.
5: Зампред Госдумы Борис Чернышов предложил запретить онлайн-сервисам требовать обязательной привязки банковской карты на время использования пробного периода подписки. По его мнению, подтверждать личность можно с помощью номера телефона или с помощью учетной записи на госуслугах, говорит депутат Чернышов.
6: Пробный период прошел, соответственно, ты можешь и не оплачивать. Если что, тебе приходит просто уведомление о том, что оплатите. Если вам понравилось, продолжайте дальше работать с нашим сервисом. В других случаях просто лучше не отдавать сдать данные своей карты, чтобы потом автоматически с этой карты не списывалось. Человек просто забыл про это.
5: Вопрос в другом. По сути, бесплатного пробного периода ни у кого и нет. Сервисы предлагают пробовать подписку за рубль. А если ты этот рубль платишь, карту ты используешь автоматически. Если следовать инициативе депутата буквально, ничего не изменится. На платные, пусть и за рубль, подписки такое требование формально просто не распространится. На просьбу прокомментировать этот поворот Борис Чернышов сказал, что дело не в деньгах, а в персональных данных. И попрощался. А проблема серьезная. По данным FrankRG, уже 2 года назад платными подписками пользовались около 49 миллионов россиян. Если исходить из того, что подписка в среднем стоит 300-500 рублей в месяц, а человек замечает, что уже месяц-два платит за нее, потому что забыл отписаться, потери каждого такого гражданина доходят до 1000 рублей. А у многих есть несколько забытых подписок. Майское исследование сервиса «Зарплата.ру» и группы «Ренессанс страхования» показывает, что почти 3/4 россиян хоть раз в жизни сталкивались с неожиданным списанием с карты из-за забытой подписки. А у каждого 6-го это происходит регулярно. То есть россияне по забывчивости могут оставлять онлайн-сервисам миллиарды рублей. И это не только наша проблема, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
7: В мире практика точно так же двоякая. Есть сервисы, которые принудительно даже для тестовой подписки требуют банковскую карту в надежде, что кто-то отступится и даже не захотев пользоваться, все равно забудет вовремя отключиться. Есть сервисы, которые честно предлагают тест-драйв без всякой оплаты и лишь после окончания пробного периода предлагают уже за деньги, уже с вводом реквизитов банковской карты подключиться в платном режиме.
5: Но в других странах есть другое регулирование. Так, например, в Великобритании и в некоторых американских штатах онлайн-сервисы обязаны заранее предупреждать пользователей о том, что бесплатный период заканчивается и с такого-то числа деньги будут списываться. Они же обязаны напоминать об условиях продления ежегодных подписок. И что самое главное, пользователю оставляют 2 недели для того, чтобы вернуть деньги после автоматического списания, если человек не заметил его вовремя. Подобные меры хотели ввести и в России, однако в итоге в законе, вступившем в силу в марте этого года, по сути осталась только норма о том, что сервис не вправе продолжать списывать деньги с карты, если пользователь ее отвязал. Раньше списывали и с отвязанных, а инициативы об обязательных предупреждениях не прошли. Интересно, почему? Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
0: Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Полезные книги.
3: Среди самых успешных лидеров нет неэмоциональных людей. Леонид Кроль. Эмоциональный интеллект лидера. Леонид Кроль – профессор высшей школы экономики с 25-летним опытом работы коучем и бизнес-тренером. Директор Института групповой и семейной психологии и психотерапии. Чувства важны, даже если мы пытаемся игнорировать их, особенно в деловой жизни. Они все равно будут незаметно управлять нами. Важно понимать свои эмоции и научиться использовать их в своих целях. Леонид Кроль рассказывает о том, как развить свой эмоциональный интеллект, зачем это делать и какой путь нужно пройти. Из книги вы также узнаете, как устроены эмоции, как быстро проводить самодиагностику, как характер предопределяет чувства и реакции, как эффективно отдыхать и управлять стрессом. Книга «Эмоциональный интеллект лидера» основана на примере нескольких историй реальных бизнес-лидеров, а потому имеет практическую ценность. Но, как говорит автор, эмоциональный интеллект не способ контроля над эмоциями. Эмоции – это отдельная особая реальность, которая может управлять собой только сама. Эмоциями управляют только эмоции.
0: Полезные книги на Business FM. Деньги. Сленговые названия мелких денег показывают презрительное отношение к ним в обществе. В испанском языке мелкую монету называют словами «пустяк» и «невзрачный». В голландском про грош говорят, что он слабый, а в английском остатки денег называют «сквиз» – «выжимки». История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
3: В Москве 18.28, в студии Вероника Романова. Суд в Москве заочно арестовал бывшего совладельца «Феска» Михаила Рабиновича и экс-президента группы Аркадия Коростылева. Им предъявлено обвинение в хищении 885 миллионов рублей у Владивостокского морского торгового порта. Жесткие ограничения на покупку топлива в Мариэл не будут вводить принципиально, это сообщил глава республики Юрий Зайцев. Он также отметил, что в Мариэл запустили автоматизированную систему, позволяющую в реальном времени получать информацию о наличии топлива на заправках региона. Вооруженным силам США может потребоваться не менее 4 лет, чтобы вернуть запасы вооружений к довоенному уровню. Это пишет издание «Хилл» со ссылкой на аналитиков. Сделать это за 4 года, по их словам, удастся при условии, что Конгресс выделит необходимые средства. Если же США сейчас продолжит активно воевать с Ираном, то этот срок может растянуться еще на несколько лет. По последним данным, американские военные израсходовали в Иране 29 миллиардов долларов. США могут ужесточить визовые правила для иностранных студентов и журналистов. Это предлагает Министерство внутренней безопасности. Сейчас студенты, лица, пребывающие в США по программе обмена, и иностранные журналисты получают визы категории F, J и I. Новые правила вводят ограничения на срок пребывания для таких категорий. Документы позволяют находиться в стране только на срок действия программы или работы. Журналисты смогут въезжать в США на срок не более чем 240 дней. После того, как срок визы закончится, ее можно продлить. Для граждан Китая этот срок предлагается ограничить 90 днями. Перед тем, как определить дату вступления в силу, решение рассмотрит Конгресс. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: В Москве 18.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Верховная Рада Украины одобрила назначение новым премьером страны Сергея Корецкого, которого называют человеком Миндича. В то же время в парламенте отменили голосование за нового министра обороны. Глава МВД Клименко отказался от этой должности. Почему и что происходит в высших эшелонах украинской власти? Российский фондовый рынок рухнул до минимума с октября 2022 года. Индекс Мосбиржи приближается к 2000 пунктов. Исторический минимум обновили акции «Газпрома», банка ВТБ, крупнейшего застройщика страны «Самолет», национального холдинга ВК, еще десятки эмитентов. Почему стало возможным такое падение и долго ли они еще продлится? И в Евросоюзе запретили не только продавать, но и рекламировать туристические поездки в Россию. По словам европейских юристов, под запрет попали даже плакаты, рекламирующие туры в Россию. Ограничение касается европейских туроператоров и турагентств. Тем не менее, европейцы все чаще посещают Россию. Каким образом? Подробности на Business FM. Зеленский подтвердил, что главком ВСУ Сырский и экс-министр обороны Федоров не смогли сработаться. Без меня они не садятся, а эти ведомства должны работать самостоятельно, сказал Зеленский. Сегодня в парламенте Украины экстренно отменили голосование за нового министра обороны. Украинские СМИ со ссылкой на депутатов сообщают, что глава МВД Украины Игорь Клименко отказался от этой должности. Ну а Верховная Рада Украины успела одобрить назначение главы «Нафтогаза» Сергея Корецкого новым премьером страны. Прежняя премьер Свириденко проработала лишь год. Теперь уже бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова украинские СМИ называют близким к прозападным структурам НАБУ и САП, а также структурам и Демпартии США. В Киеве, Одессе, Львове и других городах Украины сегодня проходят стихийные митинги против отставки Федорова. Они называют его одним из самых эффективных руководителей Минобороны и требуют сохранить на должности. Противники решения Зеленского об очередной смене правительства говорят, что ради отставки Федорова все и затевалось. Федоров набирал политический вес, был самым популярным министром обороны с начала конфликта с Россией, мог бы посоперничать с Зеленским на президентских выборах. Сам Федоров отставку подтвердил накануне. Замкомандующего украинских ВВС полковник Павел Елизаров подал в отставку из-за увольнения Федорова. Сегодня Федоров выступил с презентацией о проблемах в украинском Минобороны и заявил, что предлагал заменить главкома ВСУ Сырского и начальника украинского генштаба Гнатова. Федоров отметил, что Сырский плетет интриги, например, главком блокировал его инициативы. Также Федоров обвинил Сырского в срыве реформы ТЦК. Федоров выразил надежду, что Зеленский сдаст назад и передумает его увольнять с должности министра обороны. А как ситуация будет развиваться дальше, говорит политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
9: С одной стороны, как это объясняют в украинских масс-медиа, назначение премьер-министром бывшего главы «Нафтогаза» и «Укрнафты» — это попытка провести более эффективную подготовку к тяжелой зиме, прежде всего в сфере энергетики, поскольку у него есть некоторый опыт работы в этой сфере. С другой стороны, были и более эффективные фигуры, потенциально на этот же пост, тот же Денис Шмыгаль, например, который уже имеет опыт прохождения зимы под российскими ударами. Другое объяснение, чисто политическое, то, что вся перетряска была затеяна во многом потому, что Зеленский хотел избавиться от министра обороны Федорова, популярность которого растет, который мог бы выступить потенциальным конкурентом Зеленского на будущих президентских выборах, если они состоятся. Третье объяснение может заключаться просто в том, что на фоне разговоров о том, что надо проводить там выборы, президентские, рады, ему надо было продемонстрировать некое обновление власти и перебить повестку коррупционного скандала в своем ближайшем окружении, которое начался в связи с так называемым «Миндичгейтом».
10: Видим, что люди выходят за Федорова, если за этим активность Запада.
9: Не стоит искать активность Запада за политической, внутриполитической активностью в Украине. Я не согласен с этим подходом. В Украине, несмотря на всю цензуру и преследование оппонентов, сохраняется подобие внутриполитической конкуренции. Те или иные группировки властные или околовластные, или оппозиционные, они действуют во многом самостоятельно в соответствии с своим представлением о том, как надо дальше действовать. Никакого Запада за этим нет.
10: А Зеленский при этом не хочет избавиться от влияния НАБУ и САП?
9: Может быть, и хотел бы, но не может. У них есть как раз вот внешние кураторы и в Европе, и в Америке. Хотят, чтобы эти структуры сохранялись, более того, чтобы они сохраняли относительно независимость от исполнительной власти. Они так и задумывались. И Зеленский здесь против них имеет, конечно, какие-то рычаги воздействия, но по большому счету бессилен.
10: А что касается митингов, какие итоги ждем?
9: Я думаю, рассосется, не приведет к Майдану. Но подтверждает то, что у Федорова есть политический потенциал.
8: Георгий Бофт, политолог, автор телеграм-канала «Бофт знает». Украинский депутат уверяет, что на закрытой встрече Зеленский объяснил свое решение об отставке Федорова именно тем, что тот конфликтовал с главкомом. Позднее на брифинге для СМИ Зеленский отметил, что Федоров останется в моей команде, и мы обсудим чуть позже, как это будет выглядеть. Он добавил, что слышит мнение протестующих в поддержку Федорова и считает это проявлением демократии. Для России никакого значения не имеет, кто является министром обороны Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. И важно, чтобы в Киеве был человек, который примет ответственное решение, позволяющее выйти на мирное урегулирование или завершить СВО. Перспектив быстрого возобновления переговоров по украинскому регулированию сейчас нет, отметил Песков. Параллельно появляется больше подробностей вокруг убийства Анастасии Березовской, которую власти Монако подозревали в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.
11: Подробности. Записи с голосом Виталия Жиковича, подозреваемого в убийстве Анастасии Березовской, опубликовал телеканал Russia Today. Жиковича представляют на записи как полковника Главного управления разведки Украины. Из хода разговора становится известно, что Жикович готовил подрывы на территории России и вербовал там исполнителей. В материале утверждается, что Жикович пытался организовать взрыв на Крымском мосту, еще два теракта в центре Грозного, один в курортной зоне Пятигорска и еще один около кафе, где останавливались сотрудники российских силовых структур. Также Жикович с помощью мошенников из колл-центра центров завербовал волгодонский девушку. Она должна была принести взрывчатку к местной администрации. Девушка была уверена, что помогает поймать коррумпированного чиновника. На Украине Жиковича подозревают в убийстве Анастасии Березовской, женщины, которая, как предполагается, по его заданию пыталась взорвать в Монако бизнесмена Ермолаева. Адвокат Жиковича на суде заявлял, что его подзащитный является бывшим сотрудником СБУ и действовал по указанию руководства украинских спецслужб. Оба подозреваемых в убийстве Березовской, действующий сотрудник ГУР по фамилии Реут и бывший сотрудник СБУ Жикович, ранее были задержаны, прошли суды по мере пресечения. Как писали украинские СМИ, они начали сотрудничать со следствием и давать показания.
8: И возвращаясь к отставке Федорова, западная пресса пишет о скандале с отставкой Федорова, как о попытке Зеленского убрать чрезвычайно популярного министра. Французская «Ремонт» называет работу Федорова на посту блестящей, отмечая, что его отставка вызвала возмущение среди украинских политиков, военных и граждан. А сам Зеленский оказался перед лицом социальных сетей и улицы, как и ровно год назад, когда он пытался ослабить антикоррупционный закон. Wall Street Journal пишет, что теперь вопрос в том, смогут ли сторонники Федорова организовать достаточно масштабные протесты, а западные союзники оказать на Зеленского давление, чтобы он пересмотрел свое решение. Financial Times назвала происходящее саморазрушительной перестановкой на Украине и добавила, что протесты в стране идут не только в поддержку Федорова, но и против политики власти. По мнению издания, заявление Федорова о том, что украинцы протестуют не в его личную поддержку, было самой резкой публичной критикой Зеленского со стороны высокопоставленного деятеля в военное время. В Евросоюзе запретили не только продавать, но и рекламировать туристические поездки в Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на европейских юристов. По их словам, под запрет попали даже плакаты, рекламирующие туры в России. Ограничение касается европейских туроператоров и турагентств. Тем европейцам, которые все же решили посетить Россию, приходится самостоятельно организовывать путешествия. Впрочем, такие ограничения заработали еще в конце прошлого года в рамках 19-го пакета санкций. Тогда еще были организованы туры из некоторых стран, рассказал бизнес-фэм вице-президент Ассоциации туроператоров России по въездному туризму, гендиректор туроператора «Интурист» Александр Мусихин.
12: По информации от наших партнеров, отправляющих туристических компаний европейских, ограничения на продажу туров в Россию начали действовать еще с осени прошлого года. Если я не ошибаюсь, это был 19-й пакет санкций. То есть именно с осени 25-го года мы перестали получать бронирование от коллег, получили много аннуляций на последующие периоды. При этом нужно отметить, что в 25-м году организованно европейцы ездили, мы принимали группы из Италии, из Болгарии, но их количество было достаточно мало, поэтому их отсутствие в текущем году, я думаю, что никак на общую картину не повлияет. При этом нужно отметить, что неорганизованные европейские туристы вполне могут ездить в Россию, они ездят, мы их видим. Оформляется для граждан Евросоюза электронная виза в Россию, достаточно простая, поэтому какой-то поток именно неорганизованный, он существует.
8: Александр Мусихин, гендиректор туроператора «Интурист». О том, едут ли сейчас в Россию туристы из Европы, наблюдениями делится журналист, жительница Германии Мария Волкова.
13: Мне кажется, что с 2022 года в Россию практически нет туров. Ездят в Россию в основном только те, которые заявляют как туристические цели посещения родственников, друзей. Ну, например, супруга русская, муж немец, он тоже делает визы, заявляет как туристическую цель. И, кстати, ему очень часто именно компании оформляют, конечно, поездку, то есть там отель для этого бронируют. Оставалось какое-то количество туристов, кто ездил именно по таким целям, но скорее это было больше посещение родственников и друзей, поэтому, по-моему, в прошлом году только 65 тысяч туристов из Германии посетили Россию, что, кстати, даже не так мало, если в общей купе смотреть. Но такого, конечно, как раньше, чтобы Россия была действительно таким местом, куда немцы стремились в поездку, нет. Потому что вот если говорить про то, как раньше было, то я прям помню еще времена, когда было очень много туристических каталогов рекламы России, и это в основном было Прибалтика, тур на лайнере с заездом в Санкт-Петербург, и это всегда преподносилось больше не как страны Балтики, что посещают, а как тур в Россию на лайнере. Это было очень популярные. Сейчас такого нет. И вот эта реклама, например, которую ты видишь в каталогах, да, то есть там есть условно ЮАР, Австралия, раньше была Россия, сейчас тоже нет.
8: Мария Волкова, жительница Германии. Как ранее поясняли отраслевые эксперты, принимающие туркомпании в России, все эти ограничения не затрагивают. На аукционе Сотбис продали флаг СССР, побывавший на Луне. Астронавт Басс Олдрин взял с собой флаг во время полета Аполлона-11 к Луне. В июле 1969 года цена за лот составила $80 000, это более 6 миллионов рублей. Каким образом советский флаг стал частью американской лунной миссии, подробности приводятся на сайте акционного дома Сотбис.
14: В духе дипломатии Басс Олдрин, помимо американского флага, флага Техаса и своего родного штата Нью-Джерси, взял с собой во время исторического полета на Луну еще и флаг Советского Союза. Как сказано в пояснительной записке за подписью самого астронавта, это был жест доброй воли между США и Советским Союзом, а также демонстрация того, что Аполлон-11 — это достижение человечества, выходящее за рамки национальных границ. Советский флаг вошел в так называемый набор личных вещей, который НАСА разрешает брать астронавтам. Единственное, что нельзя в него включать, это еда. Размер флага 10 на 15 сантиметров. Находился с Олдрином на борту командного модуля «Колумбия». На флаге имеется автограф американского астронавта. As well as a demonstration that Apollo 11 was a human achievement
8: that transcended nations. Всего на Торгее был выставлен 131 лот, многие были посвящены космосу. Среди них, например, фотографии первого выхода человека в открытый космос во время миссии «Восход-2» в 1965 году, подписанная советским космонавтом Алексеем Леоновым.
15: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
16: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу». АО «Вкусвилл» Черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
17: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
18: Культ наличности. Лица на банкнотах. Мария Складовская-Кюри стала первой женщиной-лауреатом Нобелевской премии, а также первым в истории человеком, удостоенным этой премии дважды по физике и химии. Посвятив свою жизнь науке, она вместе с мужем Пьером Кюри изучала явление радиоактивности и смогла открыть два новых химических элемента – радий и полоний. Всю карьеру Мария пренебрегала мерами безопасности. Мало того, носила на груди талисман – ампулу с радием. Неудивительно, что скончалась она от хронической лучевой болезни в возрасте 66 лет. В 2011 году на родине Марии Кюри в Польше была выпущена памятная банкнота номиналом в 20 злотых с ее портретом на аверсе. Культ наличности на Business FM.
2: Компании и корпорации.
19: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
20: Ценные бумаги.
19: Акции «Газпром» обновили исторический минимум, впервые опустившись ниже 84 рублей на Мосбирже. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на торговые данные. Это минимум за все время обращения бумаг на бирже с 2006 года. По словам аналитиков, на «Газпром», как и на весь нефтегазовый сектор, давят цены на нефть, крепкий рубль и высокие процентные ставки.
20: Отчеты и планы.
19: Ритейлер X5 увеличил выручку почти на 10% по итогам второго квартала. Об этом сообщили в компании. Однако темпы роста компании замедлились более чем в два раза год к году. Вместе с тем дискаунтер «Чижик» практически догнал «Пятерочку» по обороту. Группа X5 открыла в полтора раза меньше магазинов, чем за аналогичный период прошлого года, следует из квартального отчета. Из них 254 магазина у дома, 8 супермаркетов и 204 жестких дискаунтера.
20: Сделки.
19: Uber договорилась о покупке немецкого сервиса доставки Delivery Hero. Стоимость компании оценена примерно в 14,8 миллиардов долларов. Uber заплатит 41,5 евро за акцию Delivery Hero, говорится в совместном пресс-релизе. Сделка была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний. Uber сохранит за собой бизнес Delivery Hero в 50 странах, а операции в 14 государствах будут проданы инвестиционной фирме SSW Partners за 1,6 миллиардов долларов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
8: В 18:48 в Москве вы слушаете Business FM. Критики высоко оценили «Одиссею». Эпическая картина Кристофера Нолана получила 98% рейтинг свежести, то есть положительных рецензий на агрегаторе Rotten Tomatoes. Это самая высокая оценка, которую когда-либо получали проекты режиссера. Зарубежные критики пишут о смелости и изяществе картины и советуют зрителям смотреть это кино на самом большом экране, который сможете найти. Ранее Нолан настоял, чтобы фильму был присвоен взрослый рейтинг, поскольку он не хотел смягчать батальные сцены и жестокость поэмы Гомера. Мэтт Дэймон, исполняющий главную роль в картине, в одном из интервью предположил, что это последний проект таких амбиций в его карьере. Уже сейчас «Одиссею» можно назвать главным кинособытием года, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
1: Мне кажется, что «Одиссею» можно смело назвать самым ожидаемым фильмом года. Все-таки каждый фильм Кристофера Нолана – это большое событие, и, кажется, он снял свой самый масштабный проект. Нолан – редкий режиссер, который снимает авторское кино, которое еще нравится зрителям. Я бы, на самом деле, пока не спешил с реакцией критиков, потому что всегда первые отзывы на ожидаемое кино обычно положительные. Да, мы можем уже уверенно сказать, что фильм понравился, но, мне кажется, еще обязательно будут негативные отзывы, и я уже слышал классические для фильмов Нолана рецензии, в которых пишут о том, что здесь нету персонажей, к которым ты подключаешься на эмоциональном уровне, что это все фигурки на шахматной доске. Я, если честно, в первую очередь интересуюсь, получилось ли у Нолана уйти от банального пересказа «Одиссеи», потому что если мы получаем точное следование сюжету поэмы Гомера, и если мы ничего нового не получаем от Нолана, кроме визуальных эффектов и знакомых артистов в тогах, в доспехах и против монстров, я не очень понимаю, стоила ли игра свеч. Если говорить про прокат, то уже американские аналитики предрекают фильму только за первые выходные 200 миллионов долларов. Это огромная сумма. Судя по всему, фильм может приблизиться к миллиарду, что уже будет успехом. Мы помним, что продажи на первый сеанс «Одиссеи» начались еще год назад, и уже тогда на многие показы в IMAX'е билеты были распроданы. Если говорить про российский прокат, мы с вами все равно не сможем посмотреть фильм Нолана в том виде, как он бы нам хотел его показать. У нас нету сейчас легального IMAX'а. Мы точно не посмотрим с 70-миллиметровой пленки. Это точно будет не тот звук, не то изображение. Но, с другой стороны, Нолан всю свою карьеру является последовательным режиссером, снимающим для большого экрана, поэтому, конечно, «Одиссея» — кино, которое нужно смотреть в кинотеатрах. Другой вопрос, что, к сожалению, сейчас мы находимся в той ситуации, когда это будет немножко куцая копия. В середине июля, учитывая, честно говоря, скудный выбор в российских кинотеатрах, нет никаких сомнений у меня, что в российском прокате он будет тоже чувствовать себя хорошо.
8: Максим Ершов, кинокритик. Мировой прокат «Одиссеи» выйдет 17 июля. Первые теневые сеансы картины в России запланированы на 23 июля.
2: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
8: Добрый вечер, Алексей.
21: Добрый вечер.
8: Ну что ж, на российском фондовом рынке сегодня день обезжиривания инвесторов. Собственно, многие...
21: 20-я неделя обезжиривания инвесторов.
8: Да, пока вроде еще 19-я, следующая вроде как юбилейная. Ну да, обезжирили хорошо, особенно тех, кто понадеялся получить хорошие дивиденды с банка ВТБ. Сегодня ВТБ обновил исторический минимум бумаги. Они были среди самых сильно падающих бумаг на российском фондовом рынке, потеряли более 6%.
21: Да. СПО ВТБ, вот это да. Интересно, по 78 рублей, по-моему, да, планировали размещать.
8: Ну, не знаю, сейчас стоит сейчас, 58.
21: Да, 58, даже ниже, так что вот лучше сейчас купить на рынке, чем поучаствовать в СПО, мне кажется. Ну, интересная ситуация, действительно. Вот многие отмечали уровень 200 по индексу Московской биржи и говорили и писали про то, что его пробитие открывает дорогу уже на любые уровни, которые вы можете себе представить. Ну, наверное, так оно и есть на самом деле. Вот сегодня 200 резко пробили, хотя несколько дней он держался, этот уровень, и казалось бы... Вот,
8: Знаешь, где-то недавно прочитал, что эксперты пришли к выводу, что индекс Мосбиржи не опустится до нуля.
21: Ну, это да, это всегда не приходит к такому выводу, когда наблюдается затяжное, сильное или очень резкое, сильное падение. Ну, вот 2000 сейчас проходим мы, я думаю, сегодня-завтра, с учетом того, что впереди еще дивидендные отсечки по двум крупнейшим банкам, как раз ВТБ и Сбера, вот они еще добавят падение, и, соответственно, 2000 мы, скорее всего, завтра пройдем, ну, может быть, в понедельник, но все идет к тому, что завтра. А потом уже есть минимальное значение 2022 года, это 1700, вот этот район. Так что вот там цель пока такая самая явная. Ну, конечно, в лидерах падения сегодня многие бумаги, в частности, акции ВК, которые падают более чем на 10%. Ну, здесь тоже обновили они исторический минимум. Ну, и акции «Газпрома». Вот это, пожалуй, действительно событие. Упали чуть ниже 84 рублей. Сейчас чуть выше, конечно, торгуется ближе к закрытию, но упали ниже 84. А 84 рубля наблюдалось в далеком уже 2008 году. Тогда, я напомню, был внешний фактор, а сейчас в основном влияют на рынок внутренние факторы. Это вот тоже еще один такой плохой момент для рынка.
8: Я бы таким главным фактором назвал Центробанк. Об этом как-нибудь когда-нибудь поговорим.
4: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
22: Деньги.
23: В 1860 году в России был организован единый государственный банк. До конца 19 века он не имел права самостоятельной денежной эмиссии и выпускал кредитные билеты только по распоряжению правительства. К 1897 году в банке были сформированы значительные запасы золота. Это послужило основой финансовой реформы, в результате проведения которой в России был введен золотой монометаллизм.
4: История денег на Business FM.
6: Другим наука с Сергеем Корзуном.
24: В атмосфере Земли углекислого газа сейчас примерно 0,04%. Но в ранней истории планеты его было куда больше. Вулканическая деятельность выталкивала его на поверхность Земли вместе с водяным паром и азотом из магмы и мантии. Вода конденсировалась по мере охлаждения, а значительная часть СО2 оставалась в воздухе, постепенно растворяясь в океанах и понемногу накапливаясь в породах. Кстати, плотная атмосфера Венеры и сильно разреженная у Марса примерно на 96% состоят именно из углекислого газа. Вулканы и сегодня выбрасывают СО2, но люди индустриальной эпохи через промышленные трубы в сотни раз больше и за неполных 3 века уже в 1,5 с лишним раза увеличили его содержание в воздухе. В прошлом десятилетии суша поглощала около 1/3 антропогенных выбросов, океан около 1/4, а примерно 44% оставалось в атмосфере. Чем полезен углекислый газ? Главное – это сырье для фотосинтеза растений и создания биомассы. Еще пузырики в газировке, сухой лед для охлаждения, средства пожаротушения, наддув брюшной полости при лапароскопии. Чем вреден? В небольших количествах почти ничем. Он тяжелее воздуха, им нельзя дышать, но в атмосфере он замечательно перемешивается с кислородом и другими газами. Важно не скапливать его в замкнутых пространствах, подвалах и трюмах. Ну и не бросать сухой лед в крытый бассейн. Главное же, углекислый газ создает парниковый эффект, а его вклад в глобальное потепление составляет существенно больше половины всего человеческого воздействия. И это уже весьма серьезно по долгосрочным последствиям. Судьбы Венеры и Марса для Земли не хотелось бы.
0: Другим наука на Бизнес FM.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: 18:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулей. Здравствуйте. Расчеты российского беспилотника «Герань-2» поразили в Черном море сухогруз, который шел в порт Черноморск в Одесской области. Об этом сообщило в четверг Минобороны России. Судно, по данным российских военных, используется в интересах ВСУ. На его борту находился военный груз. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил разработать меры ответственности за качество защиты от беспилотников после инцидентов на промышленных объектах в Шпаковском округе, сообщает Управление пресс-службы информполитики губернатора и правительства региона. Также запланировано проведение аудита качества защиты ключевых объектов от атак беспилотников. Ранее Владимиров сообщал, что в июле в результате атаки беспилотников дважды происходили возгорания на территории промзоны в Шпаковском округе. Пострадал один человек. Египет с 1 августа начнет заменять бумажные визы для туристов на цифровые QR-коды. На первом этапе нововведение заработает в аэропорту Каира, сообщает Ассоциация туроператоров России. Главная цель реформы – упрощение процедур для туристов и улучшение качества услуг. Отмечается, что получить QR-код можно будет через сайт, мобильное приложение или автоматы самообслуживания в залах прилета. Стоимость визы составит $36, где 30 – визовый сбор, 6 – сервисный сбор. ФИФА до конца чемпионата мира не накажет аргентинских футболистов за политический баннер, сообщила радиостанция КОПЭ. В связи с произошедшей ситуацией будет открыто дисциплинарное дело, однако решение по нему будет вынесено после финального матча чемпионата мира против команды Испании 19 июля. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 7 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Без своих приложений не останемся. Но это не точно. Эксперты комментируют решение Google удалить из Google Play приложения, имеющие отношение к системе ВК. В четверг из этого магазина исчезли приложения самого ВКонтакте, а также Messenger, Max, ВК-видео, Одноклассники, Дзен и прочее. А чего ждать дальше? Ростех представил комплекс «Паутина» для защиты промышленных объектов от атак беспилотников. Система «Паутина» — это модульная металлоконструкция, способная выдержать прямое попадание дрона массой до 200 килограммов, летящего со скоростью 250 километров в час. А почему такое решение не представили раньше? Черногория планирует ввести визы для россиян с 1 октября. По данным СМИ, решение правительство страны может принять в ближайшее время, однако официального подтверждения пока нет. Сейчас россияне могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. А с чем связано такое решение? Эти и другие темы на Бизнес FM. Без своих приложений не останемся. Но это не точно. Эксперты комментируют решение Google удалить из Google Play приложения, имеющие отношение к экосистеме ВК. В четверг из этого магазина исчезли приложения самого ВК, а также Messenger Max, ВК-видео, Одноклассники, Дзен и прочее. А в этот же день в компании ВК объявили о продаже сервиса Rustora менеджменту компании-разработчика. И пока это решение позволит россиянам продолжить пользоваться привычными для них отечественными сервисами. Но чего ждать дальше? Об этом Иван Медведев.
7: Пока ситуация выглядит так. Приложения, которые уже установлены на Android-гаджетах, продолжат работать. Проблемы будут с их обновлением и, очевидно, с установкой на новые телефоны, планшеты, телевизоры и так далее. Но это вопрос решаемый. Пока ограничения не добрались до Rustore, все можно будет скачать оттуда. Другое дело, что тот же Rustore не так просто установить на Android-телевизоры, и тем более на ТВ-приставки. Но все-таки можно. И явно найдутся сервисы, которые будут предоставлять эту услугу тем, кто не справится сам. Так или иначе, Rustore – это выход. Собственно, поэтому, по словам экспертов, его и вывели из структур ВК. Вопрос, как скоро претензии возникнут к Rustore как к отдельной единице. Некоторые эксперты считают, что так или иначе западные компании будут выдавливать из своих операционных систем все российские приложения. Наиболее мрачно настроенные собеседники редакции думают, что дело может дойти и до удаления уже установленных ранее приложений. Условно, решит каким-то утром Google, что какая-нибудь российская соцсеть или навигатор – это шпионские программы, и поудаляет их разом со всех устройств. Генеральный директор группы компаний Comnews Леонид Коник такой скепсис не разделяет.
9: Все-таки операционная система Android гораздо более открытая во всех смыслах, нежели iOS под Apple. Если мимо Apple муха пролететь не может, Google абсолютно спокойно сквозь пальцы смотрит на возможность установки приложений, которых нет в ее официальном магазине. Нужно сказать, что ведь Rustore, в свою очередь, это тоже такое же стороннее приложение или приложение, установленное из стороннего источника. Поэтому удалить его Google не может никак, просто потому что руки короткие, что называется, его и так нету в магазине Google Play. Оно и так установлено помимо воли и мимо глаз Google.
7: А вот председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко говорит, что в экспертных кругах такие перспективы как минимум обсуждаются.
10: У нас было собеседование внутреннее. Вот у меня есть часть товарищей, которые считают, что риски того, что с смартфонов Android будут удалены приложения, которые запрещены, достаточно высоки. Я считаю, что нет. По крайней мере, претендентов таких, чтобы Google защищал или App Store защищали приложения, по причине функционности нет таких. Есть по причине вирусности, было несколько претендентов, когда вирусные приложения удалялись. Но такие риски, теперь вероятность это допускает. Просто вот есть люди, которые стоят на стороне, что это высокая вероятность, я считаю, что низкая.
7: Так или иначе, по словам экспертов, противопоставить этому мы ничего не можем. Но в запасе, на крайний случай, остаются китайские телевизоры, собранные под российскими брендами с предустановленными российскими приложениями, и телефоны китайских производителей, у которых есть собственные операционные системы. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Business FM.
5: Мы спросили наших подписчиков в Telegram и Макс, готовы ли они ради российских приложений перейти на китайские телефоны с собственной операционкой. В Telegram большинство ответили отрицательно, и около 26% заявили, что они уже пользуются такими гаджетами. А в Макса вариант «уже пользуюсь» набрал большинство голосов. А тех, кто выразил готовность перейти на китайцев ради российских приложений, оказалось немного меньше, чем тех, кто на это не согласится. Ростех представил комплекс «Паутина» для защиты промышленных объектов от атак беспилотников. Разработку вела дочка компании РТ «Проектные технологии». Система «Паутина» — это модульные металлоконструкции, способные выдержать прямое попадание дрона массой до 200 килограммов, летящего на скорости 250 километров в час. Решение позволяет эффективно защищать такие объекты, как нефтехранилище, электроподстанции и другие, отметили в Ростехе. Более того, систему можно бесконечно модернизировать. Конструкция прошла на натуральной проверке на сейсмологическую устойчивость, а также продолжаются испытания стойкости изделия к попаданию БПЛА разных типов. Паутина, как уверяют разработчики, может защищать объект высотой более 25 метров и любой площади. Собирается паутина на болтовых соединениях и не требует сварки. Почему такое относительно простое решение не представили раньше? Мнение военного эксперта, редактора журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрия Корнева.
11: Из той информации, которую, собственно, делал публичный Ростех, ясно, что создана универсальная конструкция, которая позволяет обеспечить физическую защиту объектов, ну вот от дронов с соответствующими характеристиками. На самом деле под эти характеристики попадает подавляющее большинство дронов ФПВ, попадает подавляющее большинство дронов, которые, ну, собственно, типа лютые и тому подобное, то есть тихоходные дроны с поршневыми двигателями, которые наносят удары в глубину территории Российской Федерации. Действительно, почему такая конструкция не была создана, ну, скажем так, достаточно давно, вероятно, вызвано тем, что велся сбор информации о том, какие потребности по защите. Возможно, пробовали разные варианты. Ну, мы все помним, да, что вокруг танков с топливом строили сети, вокруг различного оборудования на нефтеперегонных заводах и не только делали самые разные, ну, механические преграды. Ну, собственно, вероятно, стало ясно, что против дронов с тяжелыми боеприпасами это все неэффективно. А вот такая более прочная, ну, сплошная, монолитная, можно сказать, конструкция обеспечивает, вероятно, ну, действительно защиту при попадании дрона, при падении дрона, при падении обломков дронов. Видимо, потребовалось время на разработку, на проверку, на тестирование, на эксперименты. И поэтому только сейчас такого рода оборудование, ну, появилось. Поставить такую защиту, скорее всего, окажется заметно дешевле, чем организовывать защиту средствами противовоздушной обороны, потому что, ну, понятно, что комплексов типа «Панцирь» на всех не хватит.
12: То, что касается финансирование, это правильно я понимаю, это компании могут за деньги поставить, или это госфинансирование, поскольку это объекты там энергетической инфраструктуры защищаются?
11: Вероятно, может быть и государственное финансирование такого рода средств защиты.

0: Эти украинской военной промышленности получили задействованные при производстве и хранении беспилотников, а также поражены объекты инфраструктуры в портах Одесской области. Черногория планирует ввести визы для россиян с 1 октября. Об этом пишет местное издание «Дан» со ссылкой на источники. По их данным, такое решение правительство страны может принять в ближайшее время. Однако официального решения пока нет. Сейчас россияне могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Следующим этапом могут стать визы для граждан Турции, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Бахрейна. Изменения связаны с постепенным приведением визовой политики Черногории в соответствии с правилами ЕС. Продолжит вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
1: Обязательное правило – это ввести визы для россиян. Будет ли это 1 октября или нет – это огромный вопрос. Но то, что это случится рано или поздно, понятно, что россиянам лучше позже. Итак, Черногория, почему речь идет о 1 октября? Да это заканчивается высокий купальный сезон. В Черногории после 1 октября невозможно купаться в Адриатике. Поэтому как бы Черногория и тянет, чтобы самые два сладких месяца – июль, август, ну и плюс сентябрь, третий – россияне спокойно приезжали без визы. Не ведут это 1 октября – ведут в следующем году. Но так или иначе, визы для россиян в Черногорию будут. Они будут абсолютно несложные. Это не Шенген. Не Франция, не Италия, уж тем более не Чехия или там Германия. Черногорские визы мы будем открывать примерно за неделю. Вот как сейчас мы открываем кипрские визы. Ясно, что ничего хорошего в этом нет. Лучше всегда без виз, чем визовое направление. Нравится ли россиянам Черногория? Ну, конечно, нравится. Недорогое направление на Адриатике, тем более было безвизовое. Да, в принципе, пока безвизовое. Да, нет прямых рейсов. Рейсы только через третьи страны, такие как Сербия или Армения. До недавнего времени через Кувейт было много рейсов. Тем не менее, россияне летят охотно в Черногорию. Это некая такая Европа. Понятно, что турпоток снизится, как только ведут визы, но он не сойдет на нет, как показывает практика той же Испании, Италии, Франции или Греции.
0: Вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан. По итогам прошлого года иностранные туристы совершили в Черногории почти 15 миллионов ночевок в объектах размещения. На россиян пришлось больше 15% из них, то есть около 2,5 миллионов ночевок. Россия и Черногория подписали соглашение о 30-дневном безвизовом периоде для туристов в 2008 году.
2: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
3: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизарико и другие. В распродажу также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
4: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. Волга. БЦР Моторс открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в БЦР Моторс на Казанском шоссе.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Михаил Булгаков.
6: Человечество любит деньги. Из чего бы те ни были сделаны. Из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Но легкомысленны обыкновенные люди. В общем, напоминают прежних. Квартирный вопрос только испортил их. Наизусть. На Бизнес FM. В В эфире радио не на словах, а на

0: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Индикаторы бизнес-климата Банка России свидетельствуют о снижении деловой инвестиционной активности в Нижегородской области от средних значений за последние десятилетия. Согласно июльскому выпуску регулятора «Мониторинг предприятий», индикатор бизнес-климата по региону находится в диапазоне от -1,2 до -0,6. Инвестиционная активность также в отрицательной зоне. Отмечу, что индикатор показывает удаленность текущего значения показателя по региону от его долгосрочного среднего уровня, рассчитываемого с 2013 года. Положительное значение оценки означает превышение над долгосрочным средним уровнем, отрицательное ниже долгосрочной средней для региона. Индикатор бизнес-климата Банк России в целом по стране в июле составил -3,6 пункта. Это минимальное значение с середины 2022 года. Снижение произошло как в части текущих оценок, так и ожиданий компаний. Индикатор формируется на основе опросов предприятий нефинансового сектора экономики. В среднем в прошлом году в опросах Банк России ежемесячно участвовали более 15 тысяч предприятий. Концентрация формальдегида в Нижнем Новгороде превысила норму. В Автозаводском районе в 1,5 раза, в Приокском в 1,2 раза, сообщили в Верхневолжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Кроме того, в Кстовском районе разовая концентрация этого вещества превысила допустимую норму в 1,3 раза. В Дзержинске и Арзамасе, где также ведется мониторинг, превышений не выявили. С начала года в Нижнем Новгороде произошло более 80 дорожных аварий с участием детей. Статистику опубликовало городское управление МВД. В этих ДТП пострадали 88 несовершеннолетних, 34 из которых были пешеходами, еще 22 пассажирами, остальные водителями различных транспортных средств, в том числе самокатов. За полгода сотрудниками ГИБДД было пресечено около 80 нарушений правил дорожного движения несовершеннолетними. Около 30 из них попались за рулем без прав. Единая витрина нижегородских региональных сервисов и каналов появилась в мессенджере «Макс». Проект реализован региональным центром координации проектов цифровой экономики. Нижегородский цифровой навигатор доступен всем авторизованным пользователям. С его помощью можно быстро сориентироваться в существующих в регионе государственных сервисах. Так пользователи могут перейти в официальные боты госуслуги «Госключ», единую справочную службу по вопросам оказания медицинской помощи в Нижегородской области, чат-бот регионального МФЦ, новостной портал правительства региона и канал губернатора Глеба Никитина. Кроме того, цифровой навигатор предложит открыть бот телемедицинских консультаций региона, чат-бот для поиска доступных точек общественного Wi-Fi, для поиска мер поддержки IT-сектора, а также специальный чат-бот карты жителей Нижегородской области. Два исторических дома в Лыскове снова выставили на торги. Ранее их уже пытались продать, но покупателей не нашлось. Первое здание расположено на улице Малой Советской и известно как дом, в котором с 1917 года находился совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Макарьевского уезда. Комплекс состоит из углового дома графини Анны Толстой, квадратного дома зажиточного лесопромышленника Аникина и кирпичной лестничной клетки, которая была пристроена в 60-х годах прошлого века. Остальные части были возведены в 19-м, начале 20 века. Общая площадь объекта превышает 1100 квадратных метров. Начальная цена 5 миллионов рублей. Второе здание находится напротив и известно как дом соборного духовенства и доходный дом Лобазиной. Оно состоит из двух частей, возведенных в первой половине 19 века и в 1873 году. В разное время там располагались окружной суд, общество взаимного кредита и мужская гимназия, которая стала первым в Лыскове средним учебным заведением. Площадь объекта составляет 1500 квадратных метров. Стартовая цена около 7 миллионов 300 тысяч рублей. Торги состоят 4 сентября, заявки принимаются до конца августа. Большинство российских компаний не собираются заметно сокращать штат до конца года, несмотря на снижение прибыли, сообщает Интерфакс со ссылкой на опрос Банк России. Ухудшение финансовых результатов ожидают 44% предприятий, еще около трети рассчитывают сохранить прибыль на уровне прошлого года. Главными проблемами бизнес называет рост цен на сырье и комплектующие, увеличение расходов на логистику и снижение спроса. При этом 2/3 компаний планируют повысить зарплаты, чтобы удержать сотрудников. Сокращение чаще рассматривают предприятия, которые уже столкнулись с падением прибыли. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 10 градусов на термометре. Завтра утром пасмурно и плюс 12, днем воздух прогреется до плюс 18.
0: Валюта.
2: На 17 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки, курс китайского юаня 11 рублей 51 копейка. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
1: Более 30 предпринимателей приняли участие в круглом столе по правовым, финансовым и кадровым вопросам в Кавернине. Мероприятие организовано Министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области совместно с региональным центром «Мой бизнес». В нем приняли участие представители местного самоуправления Кавернинского муниципального округа, МВД России, эксперт регионального центра маркировки, Объединенный центр поддержки бизнеса Нижегородской области, Центр правового консалтинга, Управления платежных систем и расчетов, Кавернинского центра поддержки предпринимательства, Социального фонда России, а также представители племзавода «Семенский». В ходе деловой программы участникам рассказали о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, особенностях найма и маркировки товаров, а также о налоговой системе и современных платежных технологиях. Также в рамках мероприятия состоялись B2B и B2G переговоры. ВК отговорился о продаже «Рустор» его разработчику. 100% акции выкупит гендиректор магазина приложений Дмитрий Пангрушев, пишут деловые издания РБК и «Коммерсант». Команда «Рустор» продолжит активно внедрять продуктовые обновления, гибко развивать функциональность и гарантировать устойчивую работу магазина приложений, отмечается в пресс-релизе. Дмитрий Пангрушев возглавляет компанию «Много приложений», которая привлекалась к разработке «Рустор». Сам магазин был запущен в 2022 году и является обязательным приложением для предустановки на ввозимые в России устройства. Компания «Раска Газэлектроника» стала 325-м участником федерального проекта «Производительность труда» в Нижегородской области. Предприятие начнет внедрение инструментов бережливого производства при поддержке регионального центра компетенции, сообщили в Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства региона. В течение ближайших 6 месяцев эксперты проведут аудит производственных процессов на площадке компании, выберут пилотный поток для оптимизации и обучат персонал основам бережливых технологий. Компания стала 5-м предприятием Нижегородской области, специализирующимся на производстве инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации, где внедряются бережливые технологии, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. «Раска Газэлектроника» специализируется на выпуске газоизмерительного оборудования при разработке автоматизированных систем учета природного газа для промышленного и коммунального секторов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса!
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Достаточно ли фитнес-клубам аптечки? Бизнес просит Роспотребнадзор и Минэк отменить требование открывать медкабинеты в фитнес-центрах. С такой просьбой национальное фитнес-сообщество обратилось к главам ведомств. По словам представителей отрасли, нововведение приведет к неподъемной финансовой нагрузке. Продолжит Ольга Кашинская.
3: Требования нового СанПина предполагают, что во всех спортивных заведениях с 1 сентября должен быть оборудован медкабинет, соответствующий конкретным требованиям. С площадью не меньше 12 метров, специальным оборудованием, в том числе электрокардиографом, и дефибрилляторами, и медработникам, находящимся на месте в течение всего времени работы заведения. Кроме того, фитнес-центрам необходимо будет получить медицинскую лицензию. Представители индустрии полагают, что первыми новых требований не выдержат маленькие фитнес-студии и подвальные качалки, для которых затраты окажутся критичными. А в некоторых таких заведениях попросту не найдется лишних 12 метров под кабинет. По подсчетам участников рынка, в среднем обустройство медкабинета в одном фитнес-центре обойдется в сумму от 2,5 до 4 миллионов рублей. А если понадобится перепланировка, затраты могут доходить и до 8 миллионов. То есть суммарно на отрасль ляжет финансовая нагрузка в диапазоне от 30 до 40 миллиардов рублей. Что может стать фатальным для индустрии, которая и без того переживает не лучшие времена из-за падения спроса и роста налоговой нагрузки. Вообще любой фитнес-инструктор обязан иметь базовые медицинские знания, в частности по оказанию первой помощи. А в тех случаях, когда одной аптечкой не обойдешься, персонал центра сразу же вызывает скорую. Для обычных потребительских спортзалов этого хватает с головой, объясняет президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
4: Это увеличивает объем операционных расходов на оснащение, на лицензию и на операционную деятельность, потому что там должен находиться врач с высшим медицинским образованием. Ни один врач в фитнес-клубе, даже если он может оказывать медицинскую помощь, полноценную эту медицинскую помощь оказать не может. Стандартно в фитнес-клубе есть специалист, который может оказать первую помощь и вызвать скорую. Это вполне достаточно для такого рода услуг, которые мы оказываем. Большая проблема возникает у фитнес-студии в связи с этой нормой. Сама фитнес-студия иногда может быть размером 70-100 квадратных метров. И если 12 квадратных метров отводить на медицинский кабинет, этот бизнес становится априори неэффективным. Часть проектов точно совершенно не выдержит такой дополнительной нагрузки.
3: Критерии заведений, подпадающих под новые требования, в Санпине прописаны расплывчато, отмечает президент национального фитнес-сообщества Елена Силина.
5: Требования касаются вообще всех объектов спорта без учета характера деятельности. Если там отсутствует градация, мы попадаем под эту формулировку очевидно. Поэтому мы предлагаем дополнить, чтобы это требование об организации медицинского пункта не распространялось на организации, предоставляющие физкультурно-оздоровительные услуги.
3: В то время как фитнес-центры думают, где взять деньги на зарплаты новым медицинским сотрудникам, Минздрав публикует данные по кадровому дефициту. Суммарно в России сейчас не хватает почти 90 тысяч медработников. Впрочем, на послабление фитнес-отрасль вполне может рассчитывать, говорит основатель юридической компании Future Legal Павел Катков.
6: Не исключаю, что власти могли бы, скажем, оставить это требование только для крупных фитнес-клубов или на фитнес-клубов, в которых есть виды особо опасных практик, например, боевые искусства или что-то с повышенным риском для здоровья. Полной отмены ожидать не стоит, но подобное смягчение возможно.
3: Подход к таким нововведениям должен быть индивидуальным, считает врач-терапевт и кардиолог из Москвы, медицинский блогер доктор Фил Филипп Кузьменко.
7: Если это какой-нибудь огромный фитнес-центр, куда ходит там тысячи людей, понятно, что там какой-то здравпунктик по типу того, который был в школах. Самое главное, есть просто человек, который за этим следит, чтобы не было такого, если кому-то плохо, там где бинты? И оказывается, что ничего нет. То есть как бы уголок, есть ответственный человек, и есть какое-то там минимальное оборудование. А если мы говорим про небольшие местечковые маленькие фитнес-центры, то это, конечно, плохо, потому что они просто закроются, потому что у них, скорее всего, денег не будет на то, чтобы их содержать. И, соответственно, просто меньше людей будут заниматься здоровьем, меньше людей будут заниматься спортом. И чего вы добились?
3: Результатом этой призрачной борьбы за безопасность, по словам участников рынка, станет не только закрытие некоторых спортзалов, но и рост стоимости услуг у оставшихся. И в итоге неизбежно упадет количество людей, готовых платить за фитнес, пусть и чуть более безопасный. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес FM.
0: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане Ле Гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан Ле Гриль. Белинского 11/66. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
8: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
0: STO Xlantix ED ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
9: Exceed. Born for more.
0: Реклама, не оферта. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
10: Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
11: История денег на Business FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19:28 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщает Росавиация. Российские войска поразили беспилотниками «Герань» два локомотива, доставлявших грузы военного назначения для ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны. Ведомство также сообщило о серии авиаударов по украинским силам Сумской области и ДНР. Владимир Зеленский поручил его председателя СБУ Евгению Хмари исполнять обязанности министра обороны. После того, как необходимые юридические процедуры будут соблюдены, буду обращаться к парламентариям за поддержкой Евгения Хмары на должность министра обороны Украины, написал также Зеленский в телеграм-канале. Власти Орловской области отменили временную меру заправки автомобилей по системе чет-нечет, по четным и нечетным номерам машин в разные дни, по причине стабилизации ситуации с топливом и отсутствия очередей на АЗС. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в телеграм в Максе. По словам Клычкова, заправка автомобилей по системе чет-нечет была также введена в ряде других российских регионов, где после введения наблюдается значительное улучшение ситуации. Бельгийский депозитарий Euroclear после отклонения в суде апелляционной жалобы не признал юрисдикцию российского суда и назвал требования нелегитимными в Евросоюзе. Об этом ТАСС сообщил управляющий партнер адвокатского бюро Кульков, Колотилов и Покрышкин Максим Кульков, представлявший в суде Euroclear. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Владимир Зеленский подтвердил, что главком ВСУ Сырский экс-министр обороны Федоров не смогли сработаться. При этом ранее парламент Украины экстренно отменил голосование за нового министра обороны. Замглавы МВД Украины Игорь Клименко отказался от этой должности. Что пошло не так? В Евросоюзе запретили не только продавать, но и рекламировать туристические поездки в Россию. Ограничения касаются европейских туристов и турагентов. Там тем европейцам, которые все же решили посетить Россию, приходится самостоятельно организовывать путешествия. На что это повлияет в первую очередь? Греция заблокировала 21-й пакет санкций Евросоюза из-за запрета на транспортировку российского СПГ в третьи страны. Дело в том, что санкции против перевозчиков российского СПГ навредили бы судоходной компании греческого магната Георгиуса Прокопио, компании «Динагаз». А удастся ли отстоять свои интересы грекам? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Владимир Зеленский подтвердил, что главком ВСУ Сырский и экс-министр обороны Федоров не смогли сработаться. Без меня они не садятся, а эти ведомства должны работать самостоятельно. Я бы очень хотел единства, стороны ее не обнаружили, сказал Зеленский. И заявил, что собирается выдвинуть кандидатуру в Рио главы СБУ Евгения Хмары на пост министра обороны. Сейчас он исполняет обязанности главы оборонного ведомства. Украинские СМИ пишут, что Хмара, генерал-майор, ранее был начальником Центра спецопераций в составе СБУ. Сегодня в парламенте Украины экстренно отменили голосование за нового министра обороны. Украинские СМИ со ссылкой на депутатов сообщают, что глава МВД Украины Игорь Клименко, которого Зеленский предложил, жил накануне, отказался от этой должности. Но Верховная Рада Украины успела одобрить назначение главы «Нафтогаза» Сергея Корецкого новым премьером страны. Прежняя премьера Свириденко проработала лишь год. Теперь уже бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова украинские СМИ называют близким к прозападным структурам НАБУ и САП, а также к евроструктурам и Демократической партии США. В Киеве, Одессе, Львове и других городах Украины сегодня проходят стихийные митинги против отставки Федорова. Они называют его одним из самых эффективных руководителей Минобороны и требуют сохранить на должности. Противники решения Зеленского об очередной смене правительства говорят, что ради отставки Федорова все и затевалось. Федоров набирал политический вес, был самым популярным министром обороны с начала конфликта с Россией и мог бы посоперничать с Зеленским на президентских выборах. Сам Федоров отставку подтвердил накануне. Зам командующего украинских ВВС полковник Павел Елизаров подал в отставку из-за увольнения Федорова. А сегодня Федоров выступил с презентацией о проблемах в украинском Минобороне и заявил, что предлагал заменить главкома ВСУ Сырского и начальника украинского генштаба Гнатова. Федоров отметил, что Сырский плетет интриги. Например, главком блокировал его инициативы. Также Федоров обвинил Сырского в срыве реформы ТЦК. Федоров выразил надежду, что Зеленский сдаст назад и передумает его увольнять с должности министра обороны. Как ситуация будет развиваться дальше, говорит политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
3: С одной стороны, как это объясняют в украинских масс-медиа, назначение премьер-министром бывшего главы «Нафтогаза» и «Укрнафты» — это попытка провести более эффективную подготовку к тяжелой зиме, прежде всего в сфере энергетики, поскольку у него есть некоторый опыт работы в этой сфере. С другой стороны, были и более эффективные фигуры, потенциально на этот же пост, тот же Денис Шмыгаль, например, который уже имеет опыт прохождения зимы под российскими ударами. Другое объяснение, чисто политическое, то, что вся перетряска была затеяна во многом потому, что Зеленский хотел избавиться от министра обороны Федорова, популярность которого растет, который мог бы выступить потенциальным конкурентом Зеленского на будущих президентских выборах, если они состоятся. Третье объяснение может заключаться просто в том, что на фоне разговоров о том, что надо проводить там выборы президентские, рады, ему надо было продемонстрировать некое обновление власти и перебить повестку коррупционного скандала в своем ближайшем окружении, которое начался в связи с так называемым Миндичгейтом.
4: Видим, что люди выходят за Федорова, если за этим активность Запада.
3: Не стоит искать активность Запада за политической, внутриполитической активностью Украины. Я не согласен с этим подходом. В Украине, несмотря на всю цензуру и преследование оппонентов, сохраняется подобие внутриполитической конкуренции. Те или иные группировки властные или околовластные, или оппозиционные, они действуют во многом самостоятельно в соответствии с своим представлением о том, как надо дальше действовать. Никакого Запада за этим нет.
4: А Зеленский при этом не хочет избавиться от влияния НАБУ и САП?
3: Может быть, и хотел бы, но не может. У них есть как раз вот внешние кураторы и в Европе, и в Америке. Хотят, чтобы эти структуры сохранялись, более того, чтобы они сохраняли относительную независимость от исполнительной власти. Они так и задумывались. И Зеленский здесь против них имеет, конечно, какие-то рычаги воздействия, но по большому счету бессилен.
4: А что касается митингов, какие итоги ждем?
3: Я думаю, рассосется, не приведет к Майдану, но подтверждает то, что у Федорова есть политический потенциал.
2: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Украинские депутаты уверяют, что на закрытой встрече Зеленский объяснил свое решение об отставке Федорова именно тем, что тот конфликтовал с главкомом. А позднее в брифинге для СМИ Зеленский отметил, что Федоров остается в моей команде, и мы обсудим чуть позже, как это будет выглядеть. Он добавил, что слышит мнение протестующих в поддержку Федорова и считает это проявлением демократии. Для России никакого значения не имеет, кто является министром обороны. «Обороны Украины», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Москве важно, чтобы в Киеве был человек, который примет ответственное решение, позволяющее выйти на мирное урегулирование или завершить СВО. Перспектив быстрого возобновления переговоров по украинскому урегулированию сейчас нет», отметил Песков. Параллельно появляется больше подробностей вокруг убийства Анастасии Березовской, которую власти Монако подозревали в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.
0: Подробности.
5: Записи с голосом Виталия Жиковича, подозреваемого в убийстве Анастасии Березовской, опубликовал телеканал Russia Today. Жиковича представляют на записи как полковника Главного управления разведки Украины. Из хода разговора становится известно, что Жикович готовил подрывы на территории России и вербовал там исполнителей. В материале утверждается, что Жикович пытался организовать взрыв на Крымском мосту. Еще два теракта в центре Грозного, один в курортной зоне Пятигорска и еще один около кафе, где останавливались сотрудники российских силовых структур. Также Жикович с помощью мошенников из колл Центров завербовал в Волгодонске девушку. Она должна была принести взрывчатку к местной администрации. Девушка была уверена, что помогает поймать коррумпированного чиновника. На Украине Жиковича подозревают в убийстве Анастасии Березовской, женщины, которая, как предполагается, по его заданию пыталась взорвать в Монако бизнесмена Ермолаева. Адвокат Жиковича на суде заявлял, что его подзащитный является бывшим сотрудником СБУ и действовал по указанию руководства украинских спецслужб. Оба подозреваемых в убийстве Березовской, действующий сотрудник ГУР по фамилии Реут и бывший сотрудник СБУ Жикович, ранее были задержаны, прошли суды по мере пресечения. Как писали украинские СМИ, они начали сотрудничать со следствием и давать показания.
2: Возвращаясь к отставке Федорова, западная пресса пишет о скандале с отставкой Федорова как о попытке Зеленского убрать чрезвычайно популярного министра. Французская «Le Monde» называет работу Федорова на посту блестящей, отмечает, что его отставка вызвала возмущение среди украинских политиков, военных и граждан. А сам Зеленский оказался перед лицом социальных сетей и улицы, как и ровно год назад, когда он пытался ослабить антикоррупционный закон. Wall Street Journal пишет, что теперь вопрос о том, смогут ли сторонники Федорова организовать достаточно масштабные протесты, а западные союзники оказать на Зеленского давление, чтобы он пересмотрел свое решение. Financial Times назвала происходящее саморазрушительной перестановкой на Украине и добавила, что протесты в стране идут не только в поддержку Федорова, но и против политики власти. По мнению издания, заявление Федорова о том, что украинцы протестуют не в его личную поддержку, было самой резкой публичной критикой Зеленского со стороны высокопоставленного деятеля в военное время. В Евросоюзе запретили не только продавать, но и рекламировать туристические поездки в Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на европейских юристов. По их словам, под запрет попали даже плакаты, рекламирующие туры в Россию. Ограничения касаются европейских туроператоров и турагентства, а тем европейцам, которые все же решили посетить страну, приходится самостоятельно организовывать путешествия. Впрочем, такие ограничения заработали еще в конце прошлого года в рамках 19-го пакета санкций. Тогда еще были организованы туры из некоторых стран, рассказал «Бизнес-ФМ» вице-президент Ассоциации туроператоров России по въездному туризму, гендиректор туроператора «Интурист» Александр Мусихин.
6: По информации от наших партнеров, отправляющих туристических компаний европейских, ограничения на продажу туров в Россию начали действовать еще с осени прошлого года. Если я не ошибаюсь, это был 19-й пакет санкций. То есть именно с осени 25-го года мы перестали получать бронирование от коллег, получили много аннуляций на последующие периоды. При этом нужно отметить, что в 25-м году организованно европейцы ездили, мы принимали группы из Италии, из Болгарии, но их количество было достаточно мало, поэтому их отсутствие в текущем году, я думаю, что никак на общую картину не повлияет. При этом нужно отметить, что неорганизованные европейские туристы вполне могут ездить в Россию, они ездят, мы их видим. Оформляется для граждан Евросоюза электронная виза в Россию, достаточно простая, поэтому какой-то поток именно неорганизованный, он существует.
2: Александр Мусихин, вице-президент Ассоциации туроператоров России по въездному туризму. О том, едут ли сейчас в Россию туристы из Европы, наблюдениями делится журналист, житель Германии Мария Волкова.
7: Мне кажется, что с 2022 года в Россию практически нет туров. Ездят в Россию в основном только те, которые заявляют как туристические цели посещения родственников, друзей. Ну, например, супруга русская, муж немец, он тоже делает визы, заявляет как туристическую цель. И, кстати, ему очень часто именно компания оформляют, конечно, поездку, то есть там отель для этого бронируют. Оставалось какое-то количество туристов, кто ездил именно по таким целям, но скорее это было больше посещение родственников и друзей, поэтому, по-моему, в прошлом году только 65 тысяч туристов из Германии посетили Россию, что, кстати, даже не так мало, если в общей купе смотреть. Но такого, конечно, как раньше, чтобы Россия была действительно таким местом, куда немцы стремились в поездку, нет. Потому что вот если говорить про то, как раньше было, то я прям помню еще времена, когда было очень много в туристических каталогах рекламы России, и это в основном было Прибалтика, тур на лайнере с заездом в Санкт-Петербург, и это всегда преподносилось больше не как страны Балтики, что посещают, а как тур в Россию на лайнере. Это было очень популярные. сейчас такого нет. И вот эта реклама, например, которую ты видишь в каталогах, да, то есть там есть условно ЮАР, Австралия, раньше была Россия, сейчас тоже нет.
2: Мария Волкова, жительница Германии. Как ранее пояснили отраслевые эксперты, принимающие туркомпании в России, все эти ограничения не затрагивают.
0: Реклама. Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25. Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 миллионов 400 тысяч рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 миллиона 400 тысяч рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах –

0: Время жизни банкноты или монеты, конечно, зависит от интенсивности ее обращения. У бумажных денег это время составляет от года до нескольких лет, в четкой зависимости от номинала. Из всех российских денег самая короткая жизнь у 50 и 100-рублевых банкнот. Они служат в среднем 16 месяцев. 500-рублевые живут несколько дольше, от полутора до двух лет. Деньги номиналом в 1000 – порядка трех лет. А самая крупная наша, 5000-ная банкнота, обращается дольше 5 лет. Монеты, по сравнению с бумажными купюрами, настоящие долгожители. Металлические деньги не выходят из обращения десятилетиями. Но большой рабочий стаж во всем мире уже 1,5 века компенсируется маленьким по сравнению с банкнотой номиналом монеты.
1: Деньги к деньгам. На Business FM. Компании и корпорации.
2: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
2: Группа РУС, входящая в объединенную компанию Wildberries и РУС, вышла из состава участников Ассоциации коммуникационных агентств России АКАР. Соответствующее заявление было направлено в адрес ассоциации 16 июля, сообщает ТАСС. Как заявили в компании, выход стал следствием того, что отрасль наружной рекламы при подсчете объемов рынка сталкивается с необходимостью постоянно доказывать обоснованность своих данных профильной ассоциации. В итоге в публичном поле эти данные не появляются. Теперь РУС, крупнейший российский оператор всех форматов наружной рекламы, будет публиковать собственную оценку и тенденции российского рынка наружной рекламы в своих официальных каналах. Фармкомпания Merck объявила, что Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило производство препарата нового типа Липфендра для снижения холестерина. Липфендра действует, блокируя белок, отвечающий за уровень холестерина. Существующие препараты статины блокируют фермент, с помощью которого печень производит холестерин, пишет Рейтер. Таблетки Липфендра принимаются раз в день. Apple готовится представить обновленный планшет iPad mini в октябре текущего года, сообщает Bloomberg. Модель впервые получит OLED-дисплей, обеспечивающий более высокое качество изображения. Такие дисплеи с 2017 года используются в iPhone. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
3: В Москве. Критики высоко оценили «Одиссею». Эпическая картина Кристофера Нолана получила 98% рейтинга свежести, то есть положительных рецензий на агрегаторе Rotten Tomatoes. Это самая высокая оценка, которую когда-либо получали проекты режиссера. Зарубежные критики пишут о смелости и изяществе картины и советуют зрителям смотреть это кино на самом большом экране, который можно найти. Ранее Нолан настоял, чтобы фильму был присвоен взрослый рейтинг, поскольку не хотел смягчать батальные сцены и жестокость поэмы Гомера. Мэтт Дэймон, исполнявший главную роль в картине, в одном из интервью предположил, что это последний проект таких амбиций в его карьере. Уже сейчас «Одиссею» можно назвать главным кинособытием года, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
4: Мне кажется, что «Одиссею» можно смело назвать самым ожидаемым фильмом года. Все-таки каждый фильм Кристофера Нолана – это большое событие, и, кажется, он снял свой самый масштабный проект. Нолан – редкий режиссер, который снимает авторское кино, которое еще нравится зрителям. Я бы, на самом деле, пока не спешил с реакцией критиков, потому что всегда первые отзывы на ожидаемое кино обычно положительные. Да, мы можем уже уверенно сказать, что фильм понравился, но, мне кажется, еще обязательно будут негативные отзывы, и я уже слышал классические для фильмов Нолана рецензии, в которых пишут о том, что здесь нету персонажей, к которым ты подключаешься на эмоциональном уровне, что это все фигурки на шахматной доске. Я, если честно, в первую очередь интересуюсь, получилось ли у Нолана уйти от банального пересказа «Одиссеи», потому что если мы получаем точное следование сюжету поэмы Гомера, если мы ничего нового не получаем от Нолана, кроме визуальных эффектов и знакомых артистов в тогах, в доспехах и против монстров, я не очень понимаю, стоила ли игра свеч. Если говорить про прокат, то уже американские аналитики предрекают фильму только за первые выходные 200 миллионов долларов. Это огромная сумма. Судя по всему, фильм может приблизиться к миллиарду, что уже будет успехом. Мы помним, что продажи

0: на первый сеанс Одиссеи начались еще год назад, и уже тогда на многие показы в IMAX'е билеты были распроданы. Если говорить про российский прокат, мы с вами все равно не сможем посмотреть фильм Нолана в том виде, как он бы нам хотел его показать. У нас нету сейчас легального IMAX'а. Мы точно не посмотрим с 70-миллиметровой пленки. Это точно будет не тот звук, не то изображение. Но, с другой стороны, Нолан всю свою карьеру является последовательным режиссером, снимающим для большого экрана, поэтому, конечно, «Одиссея» — кино, которое нужно смотреть в кинотеатрах. Другой вопрос, что, к сожалению, сейчас мы находимся в той ситуации, когда это будет немножко куцая копия. В середине июля, учитывая, честно говоря, скудный выбор в российских кинотеатрах, нет никаких сомнений у меня, что в российском прокате он будет тоже чувствовать себя хорошо.
1: Максим Ершов, кинокритик. В мировой прокат «Одиссея» выйдет 17 июля, а первые теневые сеансы картины в России запланированы на 23 июля.
2: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
1: Алексей, будем подводить итоги дня. Они какие? Печальные, плачевные или... Ну, есть какая-то надежда.
3: Вот, правильно. Надежда, она всегда есть на самом деле. Но итоги, да, и печальные, и плачевные, и так далее. С учетом того, что все-таки индекс Московской биржи... Ну, сегодня очень легко прошел уровень 2100 вниз. И вот почти 2000 мы достигли. Закрытие основной торговой сессии 2022 пункта. Падение 4% с четвертью. А вечером оно усилилось до 4,6% 2015 пунктов. Ну, 2000 пройдем, видимо, легко, учитывая, что завтра еще и отсечки реестров в таких крупнейших банках, как ВТБ и Сбер. Соответственно, будем мы наблюдать дивидендные гэпы по этим бумагам. И все это добавит падение, ну, в лучшем случае, ниже 2000, а не дальше. Но посмотрим. Там сейчас уже нету каких-то серьезных препятствий вплоть до уровней минимальных 2022 года. Ну, это район 1700 по индексу Московской биржи. И некоторые бумаги сегодня даже обновили исторические минимальные значения. Причем это... наиболее ликвидные бумаги, такие акции, как акции ВТБ, Газпрома. Газпром впервые с 2008 года упал сегодня ниже 84 рублей. Не сильно ниже, но все-таки исторический минимум в 84 рубля обновил. Ну и акции ВК сегодня одни из лидеров падения. Ну, во всяком случае, если рассматривать уже ситуацию на закрытии, упали они более чем на 10%. Так что распродажа, я бы сказал, паника на рынке акций в России продолжается. И затронуло падение не только, конечно, рынок акций, рынок облигаций чувствует себя, ну, скажем так, получше. Все-таки там не настолько серьезные распродажи, судя по индексу, который отвечает за цены на ОФЗ. Но, тем не менее, значение индекса уже в районе 111 пунктов. Ну, кстати, это еще не локальный минимум. Допустим, если брать и посмотреть на 7 июля ситуацию. Там, ну, падали мы ниже 111, а сегодня пока остановились на уровне 111. Так что рынок облигаций, скажем так, поустойчивее выглядит сегодня. Ну и упал сегодня российский рубль. Сегодня даже китайская валюта вышла из коридора. Верхняя граница была примерно 11,5, а закрытие 11 рублей 58 копеек. Юань прибавил за торговый день около 14 копеек, ну и доллар США, соответственно, тоже вырос в районе 77 78 и 70 копеек. Торгуется однодневный фьючерсный контракт.
2: Капитал на бизнес FM. Реклама.
4: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем.
4: Волга в BCR Motors на Казанском шоссе.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Деньги.
6: В мире есть один вид банков, которые никогда не разорятся. Это так называемые банки времени. Их принцип работы предельно прост. Оказывая помощь клиенту, сотрудники банка тратят свое время и зарабатывают на этом условные часы. Каждый такой час – это час помощи со стороны. Все как в обычном банке. Есть счет, кредиты. Денежная единица обычно равна одному часу труда. В США это доллар времени.
2: История денег на Business FM. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
7: Не так давно на китайском рынке выпустили обновленную версию Audi A6. Рынок в Китае огромен, и наряду с обилием новинок собственного автопрома европейские машины до сих пор остаются популярными, но в удлиненном варианте, который создается специально для азиатских покупателей. Модель обновилась достаточно давно, а первый раз я ее увидела в конце мая на своей площадке в Казани, но даже не успела рассмотреть. Машину купили моментально. Фанаты ВАК пристально следят за обновлениями. И только сейчас мне удалось хорошо протестировать новую модель уже у себя в Москве и с удовольствием на ней покататься. Первые метры еду в полной тишине. Все версии новой A6 оснащаются 48-вольтовой гибридной системой. Чуть прожимаю педаль газа и приятно начинает шелестеть 2-литровый бензиновый двигатель, 272 лошадиные силы, хорошо знакомые мне по кроссоверам Volkswagen, которых у меня на площадке в изобилии. Тяга прекрасная, робот-эстроник незаметно щелкает передачи. Полный привод Quattro входит в стандартное оснащение. Интерьер оформлен в фирменной концепции Audi с тремя экранами и сенсорной панелью на двери. Кстати, в европейских СМИ прошла информация, что в новых моделях Audi вернутся к кнопкам. Как же я жду этого момента. На заднем сидении в прямом смысле могу полностью вытянуть ноги, и это при росте 175. Не мудрено, колесная база 306 сантиметров при длине автомобиля 5.14. Внешне новая A6 Long сохранила решетку радиатора, очень похожую на прошлую генерацию. Но бамперы переработаны, и вся оптика совсем другая, за счет чего новую модель со старой никак не перепутать. Внешность и является единственным нюансом этого автомобиля. Не все приняли новый дизайн. В России Audi A6 доступны исключительно параллельным импортом и стоят в районе 7,5 миллионов рублей.
2: Тест-драйв на Business FM. Наизусть. Антон Палыч Чехов.
8: Вы должны иметь приличных, хорошо одетых детей. А ваши дети тоже должны иметь хорошую квартиру и детей. А их дети тоже детей и хорошие квартиры. А для чего это все? Черт его знает.
2: Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: 19:58 московское время. У микрофона Сардар Уликулеев. Расчет российского беспилотника «Герань-2» поразили в Черном море сухогруз, который шел в порт Черноморск в Одесской области. Об этом сообщило в четверг Минобороны России в своем МАКС-канале. Судно, по данным российских военных, используется в интересах ВСУ. На его борту находился военный груз. Никаких жестких ограничений на покупку топлива «Мариэл» вводить не будут, заявил глава республики Юрий Зайцев. По его словам, жители в режиме реального времени могут отслеживать наличие топлива на АЗС, его стоимость и количество человек в очереди. Суд в Москве заочно арестовал бывшего совладельца компании «ФЭСКО» Михаила Рабиновича и экс-президента группы Аркадия Коростелева. Им предъявлено обвинение в хищении 885 миллионов рублей у Владивостокского морского торгового порта, рассказали источники РБК. Рабинович и Коростелев объявлены в международный розыск. центре Дубая слышны взрывы, передает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев. Агентство не приводит других подробностей. РСТ сообщает, что туроператоры не подтверждают сообщения о взрывах в Дубае. Обращение от туристов пока не поступало. Россия, Китай и еще более 25 стран подписали соглашение о

0: о здании Всемирной организации сотрудничества в области ИИ, сообщает РИА Новости. Церемония прошла в Шанхае в преддверии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту, которая стартует 17 июня. По словам премьера Госсовета Китая Ли Тяна, искусственный интеллект рискует стать исключительной забавой некоторых стран и компаний, если международное сообщество не будет сотрудничать в сфере высоких технологий. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Ростех представил комплекс «Паутина» для защиты промышленных объектов от атак беспилотников. Модульные металлоконструкции, способные выдержать попадание большинства украинских дальнобойных дронов. Почему такое решение не представили раньше и поможет ли оно защитить российские НПЗ? Приложения экосистемы ВК исчезли из Google Play. Это непосредственно ВКонтакте, мессенджеры Макса, Одноклассники, Почта Mail.ru и прочие уже установленные сервисы и приложения работают, но обновить их или установить на новые устройства будет непросто. Чем это связано и что делать? И в России может появиться новый тип студенческого жилья. Университетские гостиницы, пишут ведомости по проекту Миноборнауки. Там будут более комфортные условия проживания. Что об этом думают ректоры вузов и сами студенты? Подробности на Business FM. Поможет ли паутина защитить российские НПЗ? Ростех представил комплекс защиты инфраструктуры и промпредприятий от беспилотников. Это система паутина, и в настоящее время она уже проходит опытную эксплуатацию на ряде объектов. По сути, это сплошная прочная сеть, натянутая на модульные металлоконструкции. В Ростехе заявляют, что окутать паутиной можно объекты любой площади. Валерий Бадоев продолжит.
3: Одно из очевидных преимуществ паутины – ее модульность. Металлоконструкции, проще говоря, опоры, собираются на болтовых соединениях и не требуют сварки. По необходимости можно заказать дополнительные элементы и, как говорят в Ростехе, защитить объекты любой площади. В базовом варианте паутина может остановить 200-килограммовый беспилотник, летящий на скорости 250 км в час. Это подавляющее большинство атакующих дронов, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: Почему такая конструкция не была создана, достаточно давно, вероятно, вызвано тем, что велся сбор информации о том, какие потребности по защите. Возможно, пробовали разные варианты. Под эти характеристики попадает подавляющее большинство дронов FPV, попадает подавляющее большинство дронов, которые, типа лютые и тому подобное, то есть тихоходные дроны с поршневыми двигателями, которые наносят удары в глубину территории Российской Федерации.
3: Антидроновыми сетками те же НПЗ окутывали и раньше. По крайней мере, такие сообщения появились еще в 2024 году. Но атаки все равно продолжились, так что, видимо, паутина – это какой-то доработанный вариант. В первую очередь, как говорят эксперты, дроны атакуют на НПЗ установки первичной обработки нефти, а это важная часть завода. Без нефтепродуктов с этих установок остальная часть НПЗ не может производить топливо. В Ростехе заявляют, что паутина способна защищать объекты высотой более 25 метров. На крупных НПЗ установки первичной обработки это узнаваемые ректификационные колонны, могут достигать и 80 метров в высоту. Но в большинстве своем они все-таки поменьше, а защищать их – главная задача, говорит управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
5: Они не настолько высокие, можно сказать, что, может быть, 9-этажный дом, установки самые большие. С колонны первичной переработки проще идентифицировать и поразить. Не самая сложная техническая часть, но такая довольно-таки долгая для ремонта, для поставки комплектующих. Например, если поражаются какие-то трубопроводы, их проще сделать. Резервуары тоже значительно проще сделать. Это такие крупные объекты, которые есть на МПЗ. Соответственно, защита колонны – это, наверное, такая первоочередная мера.
3: Отдельный вопрос. А за чей счет эта паутина будет устанавливаться? Скорее всего, за счет самих предприятий. Эксперты подчеркивают, что ремонт, особенно если он систематический, все-таки стоит гораздо больше, чем какие бы то ни было средства защиты. Сколько это все может стоить, Ростех не уточняет. Видимо, зависит от конкретного объекта. Но наверняка под это дело будут выделяться и какие-то государственные средства, так как необходимо необходимость в сохранности объектов топливно-энергетического комплекса очевидна. Однако паутина сама по себе панацеей не выглядит, считает исполнительный директор группы компании «Меридиан» Петр Самсонов.
6: К сожалению, я думаю, что вот эта сетка вряд ли спасет, потому что мы имеем дело с легко воспламеняемой жидкостью. Соответственно, через сетку по-любому пройдет какая-то струя, и эта какая-то струя доберется до резервуара или какого-то разлива чуть-чуть нефти, а много-то не надо. Нужно совсем чуть-чуть, чтобы это все опять загорелось. Я скептически отношусь к этим делам. По-хорошему, здесь какие-то другие решения должны быть, а не сетками НПЗ обтягивать.
3: С этим, в принципе, согласен и сам Ростех. В идеале комплекс паутина должен работать вкупе с другими антидроновыми решениями госкорпорации. Это в том числе системы радиоэлектронной борьбы и средства, цитата, кинетического поражения. Тут подразумевается физическое воздействие, то бишь средства противовоздушной обороны. На этом фоне примечательны недавние слова главы Ростеха Сергея Чемизова о том, что на новые инвестпроекты у госкорпорации не хватает денег из-за падения чистой прибыли. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
2: Без своих приложений не останемся, но это не точно. Эксперты комментируют решение Google дарить из Google Play приложения, имеющие отношение как к системе ВК. В четверг из этого магазина исчезли приложения самого ВК, а также мессенджер Макс, ВК-видео, Одноклассники, Дзен и так далее. В этот же день в компании ВК объявили о продаже сервиса Rustor менеджменту компании-разработчика, и пока это решение позволит россиянам продолжать пользоваться привычными для них отечественными сервисами. Но чего ждать дальше, об этом Иван Медведев.
7: Пока ситуация выглядит так. Приложения, которые уже установлены на Android-гаджетах, продолжат работать. Проблемы будут с их обновлением и, очевидно, с установкой на новые телефоны, планшеты, телевизоры и так далее. Но это вопрос решаемый. Пока ограничения не добрались до Rustor, все можно будет скачать оттуда. Другое дело, что тот же Rustor не так просто установить на Android-телевизоры, и тем более на ТВ-приставки. Но все-таки можно. И явно найдутся сервисы, которые будут предоставлять эту услугу тем, кто не справится сам. Так или иначе, Rustor – это выход. Собственно, поэтому, по словам экспертов, его и вывели из структур ВК. Вопрос, как скоро претензии возникнут к Rustor как к отдельной единице. Некоторые эксперты считают, что так или иначе западные компании будут выдавливать из своих операционных систем все российские приложения. Наиболее мрачно настроенные собеседники редакции думают, что дело может дойти и до удаления уже установленных ранее приложений. Условно, решит каким-то утром Google, что какая-нибудь российская соцсеть или навигатор – это шпионские программы, и поудаляет их разом со всех устройств. Генеральный директор группы компаний Comnews Леонид Коник такой скепсис не разделяет.
8: Все-таки операционная система Android гораздо более открытая во всех смыслах, нежели iOS от Apple. Если мимо Apple муха пролететь не может, Google абсолютно спокойно сквозь пальцы смотрит на возможность установки приложений, которых нет в ее официальном магазине. Нужно сказать, что ведь Rustor, в свою очередь, это тоже такое же стороннее приложение или приложение, установленное из стороннего источника. Поэтому удалить его Google не может никак, просто потому что руки коротки, что называется, его и так нет в магазине Google Play. Оно и так установлено помимо воли и мимо глаз Google.
7: А вот председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко говорит, что в экспертных кругах такие перспективы как минимум обсуждаются.
9: У нас было собеседование внутреннее. Вот у меня есть часть товарищей, которые считают, что риски того, что с смартфонов Android будут удалены приложения, которые запрещены, достаточно высоки. Я считаю, что нет. По крайней мере, прецедентов таких, чтобы Google зачищал или App Store зачищали приложения, по причине функциональности нет таких. Есть по причине вирусности, было несколько прецедентов, когда вирусные приложения удалялись. Но такие риски, теперь вероятность это допускает. Просто вот есть люди, которые стоят на стороне, что это высокая вероятность, я считаю, что низкая.
7: Так или иначе, по словам экспертов, противопоставить этому мы ничего не можем. Но в запасе, на крайний случай, остаются китайские телевизоры, собранные под российскими брендами с предустановленными российскими приложениями, и телефоны китайских производителей, у которых есть собственные операционные системы. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Спросили наших подписчиков Телеграма Макс, готовы ли они ради российских приложений перейти на китайские телефоны собственной операционкой. В Телеграм большинство ответили отрицательно. Около 26% заявили, что они уже пользуются такими гаджетами. В Макс вариант «уже пользуюсь» набрал большинство голосов. А тех, кто выразил готовность перейти на китайцев ради российских приложений, оказалось немного меньше, чем тех, кто на это не согласится. Черногория планирует ввести визы для россиян с 1 октября. Об этом пишет местное издание «Дан» со ссылкой на источники. По их данным, такое решение правительство страны может принять в ближайшее время, однако официального решения пока нет. Как сообщает АТОР, туроператоры также не получали официальной информации о возможном введении визы.

0: В Черногории после 1 октября невозможно купаться в Адриатике. Поэтому как бы Черногория и тянет, чтобы самые два сладких месяца, июль, август, ну и плюс сентябрь третий, россияне спокойно приезжали без визы. Не ведут это 1 октября, ведут в следующем году. Но так или иначе, визы для россиян в Черногорию будут. Они будут абсолютно несложные. Это не Шенген. Не Франция, не Италия, уж тем более не Чехия или там Германия. Черногорские визы мы будем открывать примерно за неделю. Вот как сейчас мы открываем кипрские визы. Ясно, что ничего хорошего в этом нет. Лучше всегда без виз, чем визовое направление. Нравится ли россиянам Черногория? Ну, конечно, нравится. Недорогое направление на Адриатике, тем более было безвизовое. Да, в принципе, пока безвизовое. Да, нет прямых рейсов. Рейсы только через третьи страны, такие как Сербия или Армения. До недавнего времени через Кувейт было много рейсов. Тем не менее, россияне летят охотно в Черногорию. Это некая такая Европа. Понятно, что турпоток снизится, как только ведут визы. Но он не сойдет на нет, как показывает практика той же Испании, Италии, Франции или Греции.
1: Александр Макрачан, гендиректор турсети «Розовый слон». По итогам прошлого года иностранные туристы совершили в Черногории почти 15 миллионов ночевок в объектах размещения. На россиян пришлось более 15% из них, это около 2,5 миллионов ночевок. Россия и Черногория подписали соглашение о 30-дневном безвизовом периоде для туристов в 2008 году.
2: Реклама.
3: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
4: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
5: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу».
6: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-200-50-671.
7: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». БЦР Моторс открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в БЦР Моторс на Казанском шоссе.
8: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров.
10: Успеть за 10 секунд на Business FM. Все золото мира.
11: Эльдорадо – это мифическая южноамериканская страна, по легенде, богатая золотом и драгоценными камнями. Ее бесплодные поиски помогли хорошо разобраться в географии Южной Америки, в том числе исследовать бассейн Амазонки. Испанский конкистадор Хуан Мартинес распускал слухи о своем пребывании в столице Эльдорадо – Маноа, где правитель Мокс каждое утро купался в золоте, чтобы кожа окрасилась в цвет драгоценного металла. Термин «Эльдорадо» используют также как метафору для обозначения места, где можно быстро обогатиться.
10: Все золото мира на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
8: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: У микрофона Сердар Авликулиев. Президент России Владимир Путин во время встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным назвал семейную ипотеку надежным инструментом. Это самый надежный инструмент. Доля просрочки, по-моему, процент где-то, не больше, сказал Путин. Вице-премьер также доложил об основных результатах работы строительной отрасли. Хуснуллин сообщил об объемах ввода нового многоквартирного жилья, благоустройстве территории и дорожном строительстве.
2: Дисконты на российскую нефть «Юралс» с отгрузкой в портах страны в первой половине июля упали к июню на 3% за баррель. При поставке в Индию дисконт снизился почти на 7% за баррель. Об этом говорят данные ценового агентства «Аргус», с которым ознакомился «Интерфакс». Заметное удешевление российской нефти отмечалось с 18 июня.

0: после того, как Штаты и Иран договорились о мирном урегулировании военного конфликта и открытии Ормузского пролива, что позволило увеличить поставки из Персидского залива. Но после того, как конфликт возобновился на прошлой неделе, российская нефть подорожала незначительно, в пределах полудоллара за баррель. Минэкономразвитие сформировало предварительный перечень платформ, на которые будут распространяться требования закона о платформенной экономике. В реестр включат 12 онлайн-площадок. Реестр заработает с 1 октября этого года одновременно со вступлением в силу закона о платформенной экономике. Международные резервы России на 10 июля составили 722 миллиарда 400 миллионов долларов, сообщил Банк России. По состоянию на 3 июля международные резервы равнялись 721 миллиардам 700 миллионов долларов. Таким образом, за неделю они увеличились на 700 миллионов. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Новости экпогода в Москве.
2: В Москве сейчас плюс 17, малооблачно, осадки сегодня уже не ожидается, ночью плюс 10. Завтра днем до 21 градуса, при этом солнечно, но в субботу и воскресенье потеплее, до 26-27. И также ожидается солнечная погода. Но, правда, на следующей неделе вновь вернутся облака и ожидаются кратковременные дожди, а температура будет постепенно снижаться до 21-22 градусов. Двадцать 17 в Москве. Вы слушаете Business FM. Из общежития в университетскую гостиницу. В России может появиться новый тип студенческого жилья, пишут ведомости, предлагают, что в таких гостиницах у студентов будут более комфортные условия проживания. Такой проект постановления правительства подготовило Миноборнауки. Пока что планируется провести эксперимент. Что об этом думают ректоры вузов и что о ценах на общежитие говорят сами студенты, об этом Наталья Шаршина.
3: Миноборнауки предлагает запустить эксперимент. Часть новых и капитально отремонтированных общежитий переведут в формат университетских гостиниц. Студенты смогут жить в номерах с ремонтом, мебелью, уборкой, а деньги вуз будет тратить на содержание самой гостиницы, персонал и на обновление собственной материальной базы. Ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Глеб Туричин считает идею перспективной. Сейчас вузы не могут поднять плату за общежитие выше цены, установленной государством, а она даже близко не покрывает расходы на содержание, ремонт и коммунальные услуги.
4: Если это делать разумно, то общее количество мест, оно ведь не уменьшится при этом. Какое-то количество мест станет комфортным, ну, условно говоря, на уровне трехзвездочной гостиницы. У меня есть одно общежитие такое в университете, новое, красивое, нам Минобор его построил. Оно реально с условиями 3 звезды.
5: И сколько стоит там номер?
4: Он сейчас стоит те же 1000 с копейками рублей в месяц, потому что по закону я не могу взять больше. Нельзя. Общежитие генерирует для университета убыток. Съемная квартира в Питере, наверное, меньше, чем за 50-60 тысяч не будет в месяц. Соответственно, если цена в такой университетской гостинице будет существенно меньше, чем городская съемная квартира, это уже для всех хорошо, потому что и ребенок, и семья платит меньше, и вуз получает больше.
3: Ситуация сильно различается по вузам и регионам. Например, в РАНХИКС есть университетская гостиница. Но, как рассказывает один из выпускников вуза, заселиться туда он не смог. Не было мест, возможно, из-за того, что в вуз едет много чиновников из регионов. Ему пришлось снимать в Москве квартиру. А вот моя коллега Екатерина Штрыкова, недавно закончившая МГУ, говорит, что общежитие этого вуза кажется одной из самых дешевых в Москве.
6: Мы за учебный год с сентября по июнь платили меньше 2000, и это было супер дешево. Каждый раз, когда я рассказывала своим знакомым, сколько я плачу за общагу, они постоянно уточняли, в месяц так дешево. Я говорю, нет, это за учебный год. Но вот с 25-го, с 26-го учебного года МГУ поднял цены на проживание в общежитиях, и теперь учебный год в общаге МГУ стоит почти 6500, но, тем не менее, это все еще мало в сравнении с тем, как платят студенты в других вузах, потому что, как мне рассказывали друзья, у кого-то 5000 выходит только один месяц.
3: Главный риск, чтобы появление университетских гостиниц не привело к сокращению числа обычных мест в общежитиях, рассуждает доктор технических наук, профессор профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
7: То есть, если общежитие пережило ремонт, находится в хорошем состоянии, то у вуза, естественно, появляется соблазн вывести это общежитие из общего фонда и передать его вот по такую гостиницу повышенной комфортности. Появляются вопросы, связанные социальным неравенством. Это можно создавать там, где обеспеченность бюджетных студентов местами общежития стопроцентная.
3: Но вопрос касается и платников. Им тоже предоставляют общежитие. Обычно уже после бюджетников. Например, в МГУ, говорят студенты, это около 7 тысяч в месяц за место в комнате на двоих. А насколько доступными будут цены в университетских гостиницах, пока не ясно. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Насколько искусственный интеллект хорош при подборе кадров? Агентство Рейтер пишет, что в некоторых случаях и автоматизация при рекрутинге местами сказалась негативно, так как стало появляться больше краткосрочных вакансий. В Европе на это также повлияла экономическая неопределенность. Один из ведущих американских университетов недавно опубликовал исследование, в котором говорит, что в Штатах искусственный интеллект реже пропускает на собеседование вакансии от чернокожих соискателей и азиатов. При этом в США отмечается в исследовании, 90% компаний уже используют ее при подборе сотрудников. В некоторых случаях боты на основе искусственного интеллекта даже проводят интервью. А применяется ли и при рекрутинге в России, насколько он хорош, отвечает замдиректора департамента по подбору кадровой компании Unity Борислав Каренский.
8: В России такое есть, но не настолько массовый характер носит, нежели как на Западе. У нас это присутствует в основном на стадии именно скрининга, отбора первично резюме. Так, чтобы интервью проводили и, но это редкость большая. С точки зрения скрининга, да вы знаете, крупные компании этим активно пользуются, разные сектора, и производственные, и сфера, и банковская, ну, IT, само собой, безусловно. Поэтому я бы сказал, что практически все, если мы говорим особенно о крупном бизнесе, у кого есть бюджет для этого. Как всегда, это палка о двух концах. Есть определенные плюсы, есть определенные минусы, потому что алгоритмы, они сами по себе бездушны, и они не могут определить порой весьма ценного, интересного сотрудника, потому что, соответственно, действуют, да, исходя из того алгоритма и сценария. А все-таки человек, у него есть, ну, своего рода шестое чувство, чутье определенное, и он, знаете, банально, даже вот на своем опыте могу, как пример привести, даже фотография на резюме может качнуть маятник, да, подходит, не подходит человек, даже если по каким-то параметрам, да, он не совсем соответствует. Или наоборот, да, резюме идеальное, но фотография спорная.
9: А считаете ли вы, что нужно какое-то регулирование в этом вопросе?
8: В любом случае мы к этому придем. Я, честно говоря, считаю, что так или иначе нужно, но к этому тоже надо подходить очень сбалансированно, потому что нельзя подходить с точки зрения законотворчества, да, исключительно с точки зрения ограничений и запретов. Но регуляция должна быть, безусловно, потому что так или иначе мы должны уже отказаться давно от иллюзий и принять те реалии рынка, которые присутствуют. И у нас нет бесконечного выбора специалистов.
2: Борислав Каленский, замдиректор департамента по подбору кадровой компании Unity. Ранее «Нью-Йорк Таймс» писала, что соискатели при поиске работы в своих резюме пишут белым текстом на белом фоне, что они самые лучшие сотрудники, и их определенно стоит взять на работу. Таким образом, этот текст невидим для человека, но искусственный интеллект его видит и принимает решение, воспринимая написанный текст как команду. 8 российских фигуристов получили нейтральный статус для выступления на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев. Как сообщается на сайте организации, в их число входят Аделия Петросян, Маргарита Безелюк, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева, Григорий Федоров, а также выступающие в парном катании Виктория Двинина и Артем Петров, которые не работали друг с другом. Как сообщает ТАСС, решение по заявкам ожидают Александра Трусова и Камила Валиева, два танцевальных дуэта группы Александра Жулина, Александра Степанова, Иван Букин и Ирина Хавронина, Дэвид Нарижный. А также подали заявки на нейтральный статус Международный союз конькобежцев и рассчитывают на скорый ответ. Об этом сам Жулин рассказал ТАСС. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
10: Первые этапы взрослой серии Гран-при состоятся в октябре. Там списки уже сформированы, россиян в них нет. Допуск же дает возможность участвовать в челленджерах и прочих турнирах серии «Б». При определенных обстоятельствах, если наши спортсмены займут высокие места на челленджерах и кто-то из представителей других стран снимется, россияне смогут попасть на этапы Гран-при в качестве запасных. Но тут больше смысла смотреть в сторону чемпионата Европы в Лозанне и мирового первенства в Тампере. Да, у россиян на эти турниры определенные квоты – по одной на вид или паре. Не густо, но это лучше, чем ничего. Пусть не смущает пока отсутствие в этом списке Петра Гуменника, который, как и Аделия Петросян, участвовал в Олимпиаде этой зимой. Просто заявок подано много, очередь большая, поэтому и допускать будут партиями. И в конце концов, как это было уже в других видах спорта, например, в художественной гимнастике, допуск в нейтральном статусе должны выдать всем. Если не найдут, конечно, каких-то весомых оснований для отказа в виде нарушения антидопинговых правил и так далее.
2: Григорий Гуреев. Российские фигуристы не выступают на международных стартах с 22 года. Исключение составили Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые принимали участие в Олимпийских играх в Италии в феврале этого года в нейтральном статусе. На аукционе Сотбис продали флаг СССР, побывавший на Луне. Астронавт Базз Олдрин взял с собой флаг во время полета «Аполлона-11» к Луне в июле 1969 года. Цена за лот составила 80 тысяч долларов, это более 6 миллионов рублей. Каким образом советский флаг стал частью американской лунной миссии? Подробности приводятся на сайте аукционного дома Сотбис.
11: В духе дипломатии Базз Олдрин, помимо американского флага, флага Техаса и своего родного штата Нью-Джерси, взял с собой во время исторического полета на Луну еще и флаг Советского Союза. Как сказано в пояснительной записке за подписью самого астронавта, это был жест доброй воли между США и Советским Союзом, а также демонстрация того, что Аполлон-11 — это достижение человечества, выходящее за рамки национальных границ. Советский флаг вошел в так называемый набор личных вещей, который НАСА разрешает брать астронавтам. Единственное, что нельзя в него включать, это еда. Размер флага 10 на 15 сантиметров. Находился с Олдрином на борту командного модуля «Колумбия». На флаге имеется автограф американского астронавта. As well as a demonstration that Apollo 11 was a human
2: achievement that transcended nations. Всего на торге был выставлен 131 лот, многие были посвящены космосу. Среди них, например, фотография первого выхода человека в открытый космос во время миссии «Восход-2» в 1965 году, подписанная советским космонавтом Алексеем Леоновым.
12: Наизусть. О Генри. Спящий мужчина – это зрелище, от которого могут прослезиться ангелы. Что стоят сейчас его мозги, бицепсы? Чековая книжка, апломб, протекции и семейные связи. Он игрушка в руках врага, а тем паче друга. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: Часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Один человек погиб, еще двое пострадали в результате атаки украинского беспилотника в Горловке, сообщил в телеграм-канале мэр города Иван Приходько. Власти Эмирата Дубая опровергли распространенную агентством Рейтер информацию о том, что в районе Даунтаун якобы были слышны взрывы. Об этом сообщила пресс-служба правительства Эмирата. Власти также призвали общественность и СМИ опираться только на официальные источники для получения точной информации и избегать распространения слухов. Правительство России списало Тверской области задолженность по бюджетным кредитам на 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава региона Виталий Королев в Максе. Ранее сообщалось, что правительство России списало часть задолженности по бюджетным кредитам 9 регионам на общую сумму 8,370 миллиардов рублей. Европе не обойтись без российских энергоносителей, как бы она ни пыталась сегодня громогласно представлять обратное, заявил вице-премьер министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини. Санкции против России, добавил он, вообще возымели обратный эффект, они ударили бумерангом по европейским экономикам. Сальвини считает также, что разговоры Запада о прекращении закупок российских энергоносителей лицемерны. 14-й чемпион мира Владимир Крамник сообщил, что подал апелляцию в спортивно-арбитражный суд на решение дисциплинарной комиссии ФИДЕ о дисквалификации. В начале июля Крамника дисквалифицировали на год за публичное обвинение ныне покойного американского шахматиста Даниэля Народицкого. Также решение предусматривает еще один год дисквалификации условно. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 20.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Рада Украина одобрила назначение новым премьером страны главы Нафтогаза Сергея Корецкого, которого называют человеком Медича. Глава МВД Клименко отказался от должности министра обороны. В Рио назначен глава СБУ Хмара, а на улицах проходят митинги в поддержку экс-министра Федорова, которого продвигают в западных странах. Что и почему происходит в украинских верхах? Российский фондовый рынок рухнул до минимума с октября 2022 года. Индекс Мосбиржи вплотную приблизился к отметке в 2000 пунктов. Исторические минимумы обновили акции «Газпрома», банка «ВТБ», крупнейшего застройщика страны «Самолет», национального холдинга «ВК» и еще десятки эмитентов. Почему стало возможным такое падение и как долго оно будет продолжаться? В Евросоюзе запретили не только продавать, но и рекламировать туристические поездки в Россию. Ограничение касается и европейских туроператоров и турагентств. Желающим приходится самостоятельно организовывать путешествия в Россию. Каким образом и как это влияет на турпоток из Европы? Подробности на Business FM. Зеленский подтвердил, что главком ВСУ Сырский и экс-министр обороны Федоров не смогли сработаться и заявил, что собирается выдвинуть кандидатуру в Рио главы СБУ Евгения Хмара на пост министра обороны. Сейчас он исполняет обязанности главы оборонного ведомства. Украинские СМИ пишут, что Хмара, генерал-майор, ранее был начальником Центра спецоперации в составе СБУ. Сегодня в парламенте Украины экстренно отменили голосование за нового министра обороны. Украинские СМИ со ссылкой на депутатов сообщают, что глава МВД Украины Игорь Клименко, которого Зеленский предложил накануне, отказался от этой должности. Но Верховная Рада Украины успела одобрить назначение главы Нафтогаза Сергея Корецкого новым премьером страны. А прежняя премьер Свириденко проработала лишь год. Теперь уже бывшего министра обороны Михаила Федорова. Украинские СМИ называют его близким к прозападным структурам НАБУ и САП, а также евроструктурам и Демпартии США. В Киеве, Одессе, Львове и других городах Украины прошли стихийные митинги против отставки Федорова. Они называют его одним из самых эффективных руководителей Минобороны и требует сохранить на должности. Противники решения Зеленского об очередной смене правительства говорят, что ради отставки Федорова все и затевалось. Федоров набирал политический вес, был самым популярным министром обороны с начала конфликта с Россией, мог бы посоперничать с Зеленским на президентских выборах. Сам Федоров отставку подтвердил накануне, а замкомандующего украинских ВВС полковник Павел Елизаров подал в отставку из-за увольнения Федорова. А сегодня Федоров выступил с презентацией о проблемах в украинском Минобороны и заявил, что предлагал заменить главкома ВСУ Сырского и начальника украинского генштаба Гнатова. Федоров отметил, что Сырский плетет интриги, например, главком блокировал его инициативы. Также Федоров обвинил Сырского в срыве реформы ТЦК. Федоров выразил надежду, что Зеленский сдаст назад и передумает его увольнять с должности министра обороны. Как ситуация будет развиваться дальше, говорит политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
14: С одной стороны, как это объясняют в украинских масс-медиа, назначение премьер-министра бывшего главы «Нафтогаза» и «Укрнафты» – это попытка провести более эффективную подготовку к тяжелой зиме, прежде всего в сфере энергетики, поскольку у него есть некоторый опыт работы в этой сфере. С другой стороны, были и более эффективные фигуры, потенциально на этот же пост, тот же Денис Шмыгаль, например, который уже имеет опыт прохождения зимы под российскими ударами. Другое объяснение, чисто политическое, то, что вся перетряска была затеяна во многом потому, что Зеленский хотел избавиться от министра обороны Федорова. популярность которого растет, который мог бы выступить потенциальным конкурентом Зеленского на будущих президентских выборах, если они состоятся. Третье объяснение может заключаться просто в том, что на фоне разговоров о том, что надо проводить там выборы президентские, рады, ему надо было продемонстрировать некое обновление власти и перебить повестку коррупционного скандала в своем ближайшем окружении, которое начался в связи с так называемым Миндичгейтом.
15: Видим, что люди выходят за Федорова. Есть ли за этим активность Запада?
14: Не стоит искать активность Запада за политической, внутриполитической активностью Украины. Я не согласен с этим подходом. В Украине, несмотря на всю цензуру и преследование оппонентов, сохраняется подобие внутриполитической конкуренции. Те или иные группировки властные или околовластные, или оппозиционные, они действуют во многом самостоятельно в соответствии с своим представлением о том, как надо дальше действовать. Никакого Запада за этим нет.
15: А Зеленский при этом не хочет избавиться от влияния НАБУ и САП?
14: Может быть, и хотел бы, но не может. У них есть как раз вот внешние кураторы и в Европе, и в Америке. Хотят, чтобы эти структуры сохранялись, более того, чтобы они сохраняли относительную независимость от исполнительной власти. Они так и задумывались. И Зеленский здесь против них имеет, конечно, какие-то рычаги воздействия, но по большому счету бессилен.
15: А что касается митингов, какие итоги ждем?
14: Я думаю, рассосется, не приведет к Майдану. Но подтверждает то, что у Федорова есть политический потенциал.
2: Политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Украинский депутат уверяет, что на закрытой встрече Зеленский объяснил свое решение об отставке Федорова именно тем, что тот конфликтовал с главкомом. Позднее на брифинге для СМИ Зеленский отметил, что Федоров останется в моей команде, и мы обсудим чуть позже, как это будет выглядеть. Он добавил, что слышит мнение протестующих в поддержку Федорова и считает это проявлением демократии. Для России никакого значения не имеет, кто является министром обороны Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Москве важно, чтобы в Киеве был человек, который примет ответственное решение, позволяющее выйти на мирное урегулирование или завершить СВО. Перспектив быстрого возобновления переговоров по украинскому регулированию сейчас нет, отметил Песков. Параллельно появляется больше подробностей вокруг убийства Анастасии Березовской, которую власти Монако подозревали в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.
16: Подробности. Записи с голосом Виталия Жиковича, подозреваемого в убийстве Анастасии Березовской, опубликовал телеканал Russia Today. Жиковича представляют на записи как полковника Главного управления разведки Украины. Из хода разговора становится известно, что Жикович готовил подрывы на территории России и вербовал там исполнителей. В материале утверждается, что Жикович пытался организовать взрыв на Крымском мосту, еще два теракта в центре Грозного, один в курортной зоне Пятигорска и еще один около кафе, где останавливались сотрудники российских силовых структур. Также Жикович с помощью мошенников из колл-центров завербовал волгодонскую девушку. Она должна была принести взрывчатку к местной администрации. Девушка была уверена, что помогает поймать коррумпированного чиновника. На Украине Жиковича подозревают в убийстве Анастасии Березовской, женщины, которая, как предполагается, по его заданию пыталась взорвать в Монако бизнесмена Ермолаева. Адвокат Жиковича на суде заявлял, что его подзащитный является бывшим сотрудником СБУ и действовал по указанию руководства украинских спецслужб. Оба подозреваемых в убийстве Березовской, действующий сотрудник ГУР по фамилии Реут и бывший сотрудник СБУ Жикович, ранее были задержаны, прошли суды по мере пресечения. Как писали украинские СМИ, они начали сотрудничать со следствием и давать показания.
2: Возвращаясь к отставке Федорова, западная пресса пишет о скандале с отставкой Федорова как о попытке Зеленского убрать чрезвычайно популярного министра. Французская «Le Monde» называет работу Федорова на посту блестящей, отмечая, что его отставка вызвала возмущение среди украинских политиков, военных и граждан. А сам Зеленский оказался перед лицом социальных сетей и улицы, как и ровно год назад, когда он пытался ослабить антикоррупционный закон. Конец статы. Wall Street Journal пишет, что теперь вопрос в том, смогут ли сторонники Федорова организовать достаточно масштабные протесты, а западные союзники оказать на Зеленского давление, чтобы он пересмотрел свое решение. Financial Times назвала происходящее саморазрушительной перестановкой на Украине и добавила, что протесты в стране идут не только в поддержку Федорова, но и против политики власти. По мнению издания, заявление Федорова о том, что украинцы протестуют не в его личную поддержку, было самой резкой публичной критикой Зеленского со стороны высокопоставленного деятеля в военное время. А в Евросоюзе запретили не только продавать, но и рекламировать туристические поездки в Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на европейских юристов. По их словам, под запрет попали даже плакаты, рекламирующие туры в Россию. Ограничения касаются европейских туроператоров и турагентств. Та тем европейцам, которые все же решили посетить Россию, приходится самостоятельно организовывать путешествия. Впрочем, такие ограничения заработали еще в конце прошлого года в рамках 19-го пакета санкций. Тогда еще были организованы туры из нескольких стран, рассказал бизнес-фэм вице-президент Ассоциации туроператоров России по въездному туризму гендиректора туроператора «Интурист» Александр Мусихин.
17: По информации от наших партнеров, отправляющих туристических компаний европейских, ограничения на продажу туров в Россию начали действовать еще с осени прошлого года. Если я не ошибаюсь, это был 19-й пакет санкций. То есть именно с осени 25-го года мы перестали получать бронирование от коллег, получили много аннуляций на последующие периоды. При этом нужно отметить, что в 25-м году организованно европейцы ездили, мы принимали группы из Италии, из Болгарии, но их количество было достаточно мало, поэтому их отсутствие в текущем году, я думаю, что никак на общую картину не повлияет. При этом нужно отметить, что неорганизованные европейские туристы вполне могут ездить в Россию, они ездят, мы их видим. Оформляется для граждан Евросоюза электронная виза в Россию, достаточно простая, поэтому какой-то поток именно неорганизованный, он существует.
2: Александр Мусихин, гендиректор туроператора «Интурист». О том, едут ли сейчас в Россию туристы из Европы, наблюдениями делится журналист, жительница Германии Мария Волкова.
18: Мне кажется, что с 2022 года в Россию практически нет туров. Ездят в Россию в основном только те, которые заявляют как туристические цели посещения родственников, друзей. Ну, например, супруга русская, муж немец, он тоже делает визы, заявляет как туристическую цель. И, кстати, ему очень часто именно компания оформляют, конечно, поездку, то есть там отель для этого бронируют. Оставалось какое-то количество туристов, кто ездил именно по таким целям, но скорее это было больше посещение родственников и друзей, поэтому, по-моему, в прошлом году только 65 тысяч туристов из Германии посетили Россию, что, кстати, даже не так мало, если в общей купе смотреть. Но такого, конечно, как раньше, чтобы Россия была действительно таким местом, куда немцы стремились в поездку, нет. Потому что вот если говорить про то, как раньше было, то я прям помню еще времена, когда было очень много в туристических каталогах рекламы России, и это в основном было Прибалтика, тур на лайнере с заездом в Санкт-Петербург, и это всегда преподносилось больше не как страны Балтики, что посещают, а как тур в Россию на лайнере. Это было очень популярные. Сейчас такого нет. И вот эта реклама, например, которую ты видишь в каталогах, да, то есть там есть условно ЮАР, Австралия, раньше была Россия, сейчас тоже нет.
2: Мария Волкова, жительница Германии. Как ранее поясняли отраслевые эксперты, принимающие туркомпании в России, все эти ограничения не затрагивают.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
19: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
20: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
19: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
21: Exceed. Born for more.
19: Реклама. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо.
12: Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, в планету ударит 450 молний. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
0: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
0: Группа РУС, входящая в объединенную компанию Wildberries и РУС, вышла из состава участников Ассоциации коммуникационных агентств России АКАР. Соответствующее заявление было направлено в адрес ассоциации 16 июля, сообщает ТАСС. Как заявили в компании, выход стал следствием того, что отрасль наружной рекламы при подсчете объемов рынка сталкивается с необходимостью постоянно доказывать обоснованность своих данных профильной ассоциации. В итоге в публичном поле эти данные не появляются. Теперь РУС, крупнейший российский оператор всех форматов наружной рекламы, будет публиковать собственную оценку и тенденции российского рынка наружной рекламы в своих официальных каналах. Фармкомпания Merck объявила, что Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило производство препарата нового типа Липфендра для снижения холестерина. Липфендра действует, блокируя белок, отвечающий за уровень холестерина. Существующие препараты статины блокируют фермент, с помощью которого печень производит холестерин, пишет Рейтер. Таблетки Липфендра принимаются раз в день. Apple готовится представить обновленный планшет iPad mini в октябре текущего года, сообщает Bloomberg. Модель впервые получит OLED-дисплей, обеспечивающий более высокое качество изображения. Такие дисплеи с 2017 года используются в iPhone. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: «20:47 в Москве. Вы слушаете Business FM». Греция заблокировала 21-й пакет санкций Евросоюза из-за запрета на транспортировку российского СПГ в третьи страны. Об этом пишет Financial Times. Дело в том, что санкции против перевозчиков российского СПГ навредили бы судоходной компании греческого магната Георгиоса Прокопио «Диногаз». Компания занимается морскими перевозками сжиженного природного газа и специализируется на транспортировке российских грузов с завода по производству СПГ в Арктическом регионе. Согласно расчетам FT, на основе данных Плеер, с начала прошлого года «Диногаз» перевезла на 11 судах свыше 10 миллионов тонн российского СПГ. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
5: Греческие компании, они традиционно сильны в перевозке морским транспортом, и с самого начала, когда был только инициирован проект Ямал-СПГ, одна из греческих компаний, Dynagas, она как раз-таки была заказчиком в Южной Корее ряда газовозов арктического класса Arctic-5. И в этом плане она с самого начала участвовала в проекте. И у нее есть долгосрочный контракт тайм-чартера на вывоз продукции Ямал-СПГ. Поэтому в случае, если Евросоюз ведет санкции, то она столкнется сразу с несколькими проблемами. Во-первых, Ямал-СПГ может подать на нее в суд за нарушение вот этого долгосрочного контракта тайм-чартер. Вторая проблема в том, что эти газовозы Arctic-7, они больше для перевозки ни на одном проекте не нужны. И для нее это будет огромным обременением. То есть у вас дорогостоящие суда, которые вы должны постоянно окупать, они будут не востребованы, потому что для вывоза с проектов, где нет ледовой нагрузки, их использовать неэффективно. Можно использовать обычные танкеры, газовозы и условно на каждую милю перевозки, они будут дешевле. Эти же газовозы, они обладают уникальными характеристиками, они могут проходить в толстых льдах, но при этом без ледовой обстановки они неэффективны и проигрывают обычным конвенциональным танкерам. Поэтому получается, что у вас на балансе зависнут вот эти вроде как дорогие, уникальные суда, и при этом встанет вопрос, что может быть греческая компания даже не сможет их продать, потому что санкции в отношении российского СПГ, мы видим, Евросоюзом трактуются очень широко. Поэтому Греции есть смысл бороться за свой бизнес. Сможет ли Греция отстоять свою позицию? Не факт, что Греция сможет это сделать, но как минимум блокирование пакетов санкционных, она повышает стоимость их переговорной позиции. То есть им что-то дадут тогда взамен. Потому что если сразу согласишься, ты лишишься и этого рынка перевозки российского СПГ, и ничего взамен не получишь.
2: Игорь Юшков, Фонд национальной энергобезопасности. По открытым данным, «Динагаз» эксплуатирует 27 газовозов, включая около трети мирового флота танкеров класса «Арк-7», предназначенных для круглогодичной работы в арктических льдах и обслуживания проекта «Ямал-СПГ».
1: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
4: Добрый вечер. Очередной день падения на российском рынке акций. Я бы даже сказал, уже обвального падения, учитывая, что за основную торговую сессию индекс Московской биржи провалился на 4% с четвертью, закрытие 2022 пункта, а вот уже в вечернюю торговую сессию падение практически 5%. И индекс Московской биржи вплотную уже приблизился к значениям 2000 пунктов. Но 2000 пунктов не такой уж важный рубеж. Все-таки 2100 называли последним сильным уровнем поддержки многие участники торгов. И этот уровень сегодня прошли. Соответственно, дальше уже открывается путь на минимум. Минимальное значение 2022 года – это район 1700 пунктов по индексу Московской биржи, хотя в четверг обновили минимальное значение с октября 2022 года. Но причины падения остаются прежними. Это риски санкционные, которые возросли в последнее время, риски геополитические, плюс ожидание, конечно же, того, что завершился цикл снижения ставки в российской экономике, Банк России возьмет паузу. Многие не исключают довольно длительную паузу, так что пауза – это вообще лучший вариант, кто-то считает, в текущей ситуации. Хотя инфляция немножко отступила, и недельные темпы замедлились, но, тем не менее, рынок отмечает все-таки ценовое давление, и пауза в лучшем случае будет по итогам уже приближающегося заседания, которое состоится на следующей неделе, 24 июля. Ну и технические моменты, такие как дивидендные отсечки, тоже никто не исключал. Все совпало, и, как мы видим, все вылилось в довольно сильнейшее падение. Причем обновили минимальные значения такие бумаги, как «Газпром», «ВТБ», «ВК». То есть наиболее ликвидные бумаги, акции «Газпрома» впервые с 2008 года опустились ниже 84 рублей. Не сильно, но все-таки опустились ниже. Таким образом, вот исторический минимум был достигнут. Рубль присоединился к падению, тоже снизился, причем тоже довольно заметно, 14 копеек прибавила китайская валюта по итогам торговой сессии четверга, закрытие 11 рублей 58 копеек, таким образом юань вышел вот из этого привычного коридора, 11 рублей нижняя граница, 11,5 верхняя граница. Ну, посмотрим, если неделя закрывается выше 11,5, не исключено, что и юань продолжит расти. Ну, и доллар США тоже, соответственно, вырос, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, 1,5% прибавила американская валюта, и вечер четверга – это 78 рублей 70 копеек. Ну, интересной ситуации на рынке нефти, ну, я бы сказала, такая довольно спокойная ситуация, тем она интересна, потому что происходит много событий и непосредственно в регионе Персидского залива и за этим регионом. Я имею в виду, конечно, всеразличные переговорные процессы. Оказывается, они ведутся. И вот из последних сообщений американская администрация утверждает, что Иран заявляет о желании работать над соглашением о прекращении боевых действий. И контакты между Вашингтоном и Тегераном продолжаются. Ну, вот такие интересные вещи говорит Кэролайн Левит, пресс-секретарь Белого дома. На этом фоне, конечно, цены на нефть пошли вниз, но так осторожно пошли вниз, в принципе, так же осторожно, как и росли они на всех событиях, которые мы наблюдаем в последнее время. Смесь Brent приближается к уровням $84 за баррель, то есть вот рынок нефти такой аккуратный стал в последнее время. Если раньше мы наблюдали и движение 5% вверх, потом 5%, а то и 10% вниз, потом снова там 10% рост. Это все было на заявлениях в основном президента США Дональда Трампа. То сейчас рынок такое спокойствие проявляет. Ну, в принципе, ситуация пока сохраняется в том ключе, в котором мы ее наблюдали уже с начала, скажем, прошлой недели. То есть и США, и Иран обмениваются ударами. И вот это все пока, как мы видим, выливается в то, что рынок сейчас избирает такую наблюдательную позицию.
6: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jack RF8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
22: Деньги. До начала 18 века для изготовления монет использовали обработанные монетные заготовки. Для их получения сначала отливали круглые монетные стержни, цаны. Затем цан разрезали на монетные кружки при помощи зубила. После этого производилась юстировка кружков, расковка, выглаживание, отбеливание, сушка и, наконец, шлифовка. Лишь после этого готовую обработанную монетную заготовку отправляли в чеканку.
23: История денег на Business FM.
24: Все золото мира.
25: Вареное золото – это мельчайшая частица золота в виде порошка, смешанного с клеевой основой, чаще всего гумиарабиком, то есть смолы из высохшего сока акации. Вареное золото в основном использовалось и используется иконописцами для росписи складок одежд, травы, листьев, деталей фона и орнаментов. Вареная технология постепенно вытеснила из иконописи использование сусального золота, оставив за ним архитектурный декор. Оригинальный храм Христа Спасителя в Москве в 19 веке тоже был крыт сусальным золотом, а при восстановлении храма в 90-е годы прошлого века предпочтение отдали уже нитриду титана. Это соединение все чаще сегодня используется в мире для крупных построек, не только из соображений экономии золота, но и из-за долговечности покрытия и возможности получить любой оттенок золотистого цвета.
24: Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
26: 20 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Валикулеев. Один человек погиб, еще один ранен в Белгородской области в результате ударов ВСУ, сообщает оперштаб региона. Российское ПВО в четверг с 8 до 20 часов уничтожило 117 украинских беспилотников над 10 регионами Азовским и Черным морями, сообщает Минобороны в четверг вечером. Власти Бразилии намерены ответить на введенные накануне новые 25% импортные пошлины со стороны США, сообщает в четверг бразильская газета «Фолия де Сан-Паулу». При этом издание отмечает, что в ответ бразильские власти применят инструменты, предусмотренные специальным законом, принятым как раз для реагирования на вводимые другими странами торговые ограничения. О каких именно мерах пойдет речь, в статье не уточняется. Обращение президента США Дональда Трампа к согражданам будет посвящено предполагаемому иностранному вмешательству в выборы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит на регулярном брифинге для журналистов. Как сообщил со ссылкой на источники телеканал CBS, Трамп в телеобращении намерен выступить с утверждением о том, что Китай вмешивался в ход выборов в США.
3: Разыскиваемый Соединенными Штатами предполагаемый хакер Александр Ермаков был осужден в России в октябре 2024 года, отбывает наказание на территории страны. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Ермаков осужден на 2 года за создание и распространение вредоносных компьютерных программ. Согласно приговору, ему установлены ограничения не выезжать за пределы России, не менять место жительства. Один раз в месяц он должен являться в органы ФСИН для регистрации, сказал собеседник агентства. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Ростех представил комплекс «Паутина» для защиты промышленных объектов от атак беспилотников. Натянутая на металлоконструкции сеть способна выдержать попадание большинства украинских дальнобойных дронов. Почему такое решение не представили раньше и поможет ли оно защитить российские НПЗ? Приложения экосистемы ВК исчезли из Google Play. Это непосредственно ВКонтакте, мессенджером Макс, Одноклассники, почта Mail.ru и прочее. Уже установленные сервисы и приложения работают, но обновить их или установить на новое устройство будет непросто. С чем это связано и что делать? А в России может появиться новый тип студенческого жилья – университетская гостиница. Пишут в ведомости по проекту Миноборнауки. Там будут более комфортные условия проживания. Что об этом думают ректоры вузов и сами студенты? Подробности на Business FM. Поможет ли паутина защитить российские НПЗ? Ростех представил комплекс защиты инфраструктуры и промпредприятия от беспилотников, от системы паутина, и в настоящее время она уже проходит опытную эксплуатацию на ряде объектов. По сути, это сплошная прочная сеть, натянутая на модульные металлоконструкции. В Ростехе заявляют, что окутать паутиной можно объекты любой площади. Валерий Убадоев продолжит.
8: Одно из очевидных преимуществ паутины – ее модульность. Металлоконструкции, проще говоря, опоры, собираются на болтовых соединениях и не требуют сварки. По необходимости можно заказать дополнительные элементы и, как говорят в Ростехе, защитить объекты любой площади. В базовом варианте паутина может остановить 200-килограммовый беспилотник, летящий на скорости 250 км в час. Это подавляющее большинство атакующих дронов, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
9: Почему такая конструкция не была создана, достаточно давно, вероятно, вызвано тем, что велся сбор информации о том, какие потребности по защите. Возможно, пробовали разные варианты. Под эти характеристики попадает подавляющее большинство дронов FPV, попадает подавляющее большинство дронов, которые, типа лютые и тому подобное, то есть тихоходные дроны с поршневыми двигателями, которые наносят удары в глубину территории Российской Федерации.
8: Антидроновыми сетками те же НПЗ окутывали и раньше. По крайней мере, такие сообщения появились еще в 2024 году. Но атаки все равно продолжились, так что, видимо, паутина – это какой-то доработанный вариант. В первую очередь, как говорят эксперты, дроны атакуют на НПЗ установки первичной обработки нефти, а это важная часть завода. Без нефтепродуктов с этих установок остальная часть НПЗ не может производить топливо. В Ростехе заявляют, что паутина способна защищать объекты высотой более 25 метров. На крупных НПЗ установки первичной обработки это узнаваемые ректификационные колонны, могут достигать и 80 метров в высоту. Но в большинстве своем они все-таки поменьше, а защищать их – главная задача, говорит управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
10: Они не настолько высокие, можно сказать, что, может быть, 9-этажный дом, установки самые большие. С колонны первичной переработки проще идентифицировать и поразить. Не самая сложная техническая часть, но такая довольно-таки долгая для ремонта, для поставки комплектующих. Например, если поражаются какие-то трубопроводы, их проще сделать. Резервуары тоже значительно проще сделать. Это такие крупные объекты, которые есть на МПЗ. Соответственно, защита колонны – это, наверное, такая первоочередная мера.
8: Впрочем, 100% гарантии паутина вряд ли может предоставить, так как НПЗ в целом уязвимы, считает исполнительный директор группы компании «Меридиан» Петр Самсонов.
11: Мы имеем дело с легко воспламеняемой жидкостью. Соответственно, через сетку по-любому пройдет какая-то струя, а много-то не надо. Нужно совсем чуть-чуть, чтобы это все опять загорелось. По-хорошему, здесь
13: здесь какие-то другие решения должны быть.
8: С этим, в принципе, согласен и сам Ростех. В идеале комплекс «Паутина» должен работать вкупе с другими антидроновыми решениями госкорпорации. Это в том числе системы радиоэлектронной борьбы и средства, цитата, «кинетического поражения». Тут подразумевается физическое воздействие, то бишь средства противовоздушной обороны. На этом фоне примечательны недавние слова главы Ростеха Сергея Чемизова о том, что на новые инвестпроекты у госкорпорации не хватает денег из-за падения чистой прибыли. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
2: Без своих приложений не останемся, но это не точно. Эксперты комментируют решение Google удалить из Google Play приложения, имеющие отношение к экосистеме ВК. В четверг из этого магазина исчезли приложения самого ВК, а также мессенджера Max, ВК-видео, Одноклассники, Дзен и так далее. В этот же день в компании ВК объявили о продаже сервиса Rustor Management у компании-разработчика, и пока это решение позволит россиянам продолжать пользоваться привычными для них отечественными сервисами. Но чего ждать дальше, об этом Иван Медведев.
14: Пока ситуация выглядит так. Приложения, которые уже установлены на Android-гаджетах, продолжат работать. Проблемы будут с их обновлением и, очевидно, с установкой на новые телефоны, планшеты, телевизоры и так далее. Но это вопрос решаемый. Пока ограничения не добрались до Rustor, все можно будет скачать оттуда. Другое дело, что тот же Rustor не так просто установить на Android-телевизоры, и тем более на ТВ-приставки. Но все-таки можно. И явно найдутся сервисы, которые будут предоставлять эту услугу тем, кто не справится сам. Так или иначе, Rustor – это выход. Собственно, поэтому, по словам экспертов, его и вывели из структур ВК. Вопрос, как скоро претензии возникнут к Rustor как к отдельной единице. Некоторые эксперты считают, что так или иначе западные компании будут выдавливать из своих операционных систем все российские приложения. Наиболее мрачно настроенные собеседники редакции думают, что дело может дойти и до удаления уже установленных ранее приложений. Условно, решит каким-то утром Google, что какая-нибудь российская соцсеть или навигатор – это шпионские программы, и поудаляет их разом со всех устройств. Генеральный директор группы компаний Comnews Леонид Коник такой скепсис не разделяет.
15: Все-таки операционная система Android гораздо более открытая во всех смыслах, нежели iOS от Apple. Если мимо Apple муха пролететь не может, Google абсолютно спокойно сквозь пальцы смотрит на возможность установки приложений, которых нет в ее официальном магазине. Нужно сказать, что ведь Rustor, в свою очередь, это тоже такое же стороннее приложение или приложение, установленное из стороннего источника. Поэтому удалить его Google не может никак, просто потому что руки короткие, что называется, его и так нету в магазине Google Play. Оно и так установлено помимо воли и мимо глаз Google.
14: А вот председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко говорит, что в экспертных кругах такие перспективы как минимум обсуждаются.
16: У нас было собеседование внутреннее. Вот у меня есть часть товарищей, которые считают, что риски того, что с смартфонов Android будут удалены приложения, которые запрещены, достаточно высоки. Я считаю, что нет. По крайней мере, претендентов таких, чтобы Google защищал или App Store защищали приложения, по причине функциональности нет таких. Есть по причине вирусности, было несколько претендентов, когда вирусные приложения удалялись. Но такие риски, теперь вероятность это допускает. Просто вот есть люди, которые стоят на стороне, что это высокая вероятность, я считаю, что низкая.
14: Так или иначе, по словам экспертов, противопоставить этому мы ничего не можем. Но в запасе, на крайний случай, остаются китайские телевизоры, собранные под российскими брендами с предустановленными российскими приложениями, и телефоны китайских производителей, у которых есть собственные операционные системы. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Спросили наших подписчиков Телеграма Макс, готовы ли они ради российских приложений перейти на китайские телефоны с собственной операционкой. В Телеграм большинство ответили отрицательные, около 26% заявили, что они уже пользуются такими гаджетами. В Макс вариант «уже пользуюсь» набрал большинство голосов, а тех, кто выразил готовность перейти на китайцев ради российских приложений, оказалось немного меньше, чем тех, кто на это не согласится. Черногория планирует ввести визы для россиян с 1 октября. Об этом пишет местное издание «Дан» со ссылкой на источники. По их данным, такое решение правительство страны может принять в ближайшее время. Однако официального решения пока нет. Как сообщает АТОР, туроператоры также не получали официальной информации о возможном введении виз в страну. Сейчас россияне могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Следующим этапом могут стать визы для граждан Турции, Китая, Эмиратов, Катара и Бахрейна. Изменения связаны с постепенным приведением визовой политики Черногории в соответствии с правилами ЕС. Продолжит вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Крычан.
0: Обязательное правило – это вести визит для россиян. Будет ли это 1 октября или нет – это огромный вопрос. Но то, что это случится рано или поздно, понятно, что россиянам лучше позже. Итак, Черногория, почему речь идет о 1 октября? Да это заканчивается высокий купальный сезон. В Черногории после 1 октября невозможно купаться в Адриатике. Поэтому как бы Черногория и тянет, чтобы самые два сладких месяца – июль, август, ну и плюс сентябрь, третий – россияне спокойно приезжали без визы. Не ведут это 1 октября – ведут в следующем году. Но так или иначе, визы для россиян в Черногорию будут. Они будут абсолютно несложные. Это не Шенген. Не Франция, не Италия, уж тем более не Чехия или там Германия. Черногорские визы мы будем открывать примерно за неделю. Вот как сейчас мы открываем кипрские визы. Ясно, что ничего хорошего в этом нет. Лучше всегда без виз, чем визовое направление. Нравится ли россиянам Черногория? Ну, конечно, нравится. Недорогое направление на Адриатике, тем более было безвизовое. Да, в принципе, пока безвизовое. Да, нет прямых рейсов. Рейсы только через третьи страны, такие как Сербия или Армения. До недавнего времени через Кувейт было много рейсов. Тем не менее, россияне летят охотно в Черногорию. Это некая такая Европа. Понятно, что турпоток снизится, как только ведут визы, но он не сойдет на нет, как показывает практика той же Испании, Италии, Франции или Греции.
2: Александр Крычан, гендиректор сети «Розовый слон».

большом экране, который сможете найти. Ранее Нолан настоял, чтобы фильму был присвоен взрослый рейтинг, а поскольку не хотел смягчать батальные сцены и жестокость поэмы Гомера. Мэтт Дэймон, исполняющий главную роль в картине, в одном из интервью предположил, что это последний проект таких амбиций в его карьере. Уже сейчас «Одиссею» можно назвать главным кинособытием года, считая,

0: Да, мы можем уже уверенно сказать, что фильм понравился, но мне кажется, еще обязательно будут негативные отзывы. И я уже слышал классические для фильмов Нолана рецензии, в которых пишут о том, что здесь нету персонажей, к которым ты подключаешься на эмоциональном уровне, что это все фигурки на шахматной доске. Я, если честно, точное следование, если мы визуальных эффектов... Я не очень понимаю, стоила ли игра свеч. Если говорить про прокат, то уже американские аналитики предрекают фильму только за первые выходные $200 миллионов. Это огромная сумма. Судя по всему, фильм может приблизиться к миллиарду, что уже будет успехом. Мы помним, что продажи на первый сеанс «Одиссея» начались еще год назад, и уже тогда на многие показы в IMAX'е билеты были распроданы. Если говорить про российский прокат, мы с вами все равно не сможем посмотреть фильм Нолана в том виде, как он бы нам хотел его показать. У нас нету сейчас легального IMAX'а. Мы точно не посмотрим с 70-миллиметровой пленки. Это точно будет не тот звук, не то изображение. Но, с другой стороны, Нолан всю свою карьеру является последовательным режиссером, снимающим для большого экрана. Поэтому, конечно, «Одиссея» — кино, которое нужно смотреть в кинотеатрах. Другой вопрос, что, к сожалению, сейчас мы находимся в той ситуации, когда это будет немножко куцая копия. В середине июля, учитывая, честно говоря, скудный выбор в российских кинотеатрах, нет никаких сомнений у меня, что в российском прокате он будет тоже чувствовать себя хорошо.
1: Максим Ершов, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана». Мировой прокат «Одиссея» выйдет 17 июля. Первые теневые сеансы картины в России запланированы на 23 июля.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес-ФМ» русскими буквами или «БФМ» любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: У микрофона Сердар Авликулиев. Объем водожилья в России превосходит показатели СССР. Это заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным. На протяжении нескольких лет показатель беспрецедентный, свыше 100 миллионов квадратных метров, сказал Хуснуллин. Он подчеркнул, что доля строительства вместе со смежными отраслями ВВП сейчас превышает 20%. В Севастополе введены дополнительные меры поддержки предпринимателей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В частности, по его словам, с 1 июля по 30 сентября на 75% снижена арендная плата для тех, кто арендует у города землю и помещение. Для владельцев торговых павильонов поддержка будет действовать до конца года. Плата за размещение ларьков и павильонов снижается на 50%. Местных производителей продуктов, у которых есть свои павильоны, полностью освобождаем от платы до конца года, подчеркнул губернатор. Число компаний выросло лишь в 5 регионах России. Наибольший чистый прирост зафиксирован в Дагестане, Калмыкии, Чечне, Херсонской области и Чукотском автономном округе. Это данные аудиторской сети «Финэкспертиза». Быстрее всего в мире растет спрос на литий из-за развития рынка электромобилей. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства, передает Prime. Мировое потребление лития с 20 по 25 годы выросло в четверо, превысив 250 тысяч тонн. А к 40 году оно вырастет еще почти в 4 раза, практически до 1 миллиона тонн. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Погода в Москве.
1: В Москве сейчас плюс 17. Ясно, осадки сегодня уже не ожидаются. Ночью прохладно, плюс 11. Завтра днем до 21 градуса, солнечно. В субботу и воскресенье также солнечно, но будет теплее, 26-27 градусов. Продолжим на следующей неделе. Вновь будет пасмурно, временами дождя, температура будет снижаться. «21.17 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Из общежития в университетскую гостиницу. В России может появиться новый тип студенческого жилья, пишет «Ведомости», предлагает, что в таких гостиницах у студентов будут более комфортные условия проживания. Такой проект постановления правительства подготовила Миноборнауки. Пока что планируется провести эксперимент. Что об этом думают ректоры вузов и что о ценах на общежитие говорят сами студенты, об этом Наталья Шашина.
4: Миноборнауки предлагает запустить эксперимент. Часть новых и капитально отремонтированных общежитий переведут в формат университетских гостиниц. Студенты смогут жить в номерах с ремонтом, мебель, уборкой, а деньги вуз будет тратить на содержание самой гостиницы, персонал и на обновление собственной материальной базы. Ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Глеб Туричин считает идею перспективной. Сейчас вузы не могут поднять плату за общежитие выше цены, установленной государством. А она даже близко не покрывает расходы на содержание, ремонт и коммунальные услуги.
5: Если это делать разумно, то общее количество мест, оно ведь не уменьшится при этом. Какое-то количество мест станет комфортно, но, условно говоря, на уровне трехзвездочной гостиницы. У меня есть одно общежитие такое в университете, новое, красивое, нам Минобор его построил. Оно реально с условиями 3 звезды.
6: И сколько стоит там номер?
5: Он сейчас стоит те же 1000 с копейками рублей в месяц, потому что по закону я не могу взять больше, нельзя. Общежития генерируют для университета убыток. Съемная квартира в Питере, наверное, меньше, чем за 50-60 тысяч не будет в месяц. Соответственно, если цена в такой университетской гостинице будет существенно меньше, чем городская съемная квартира, это уже для всех хорошо, потому что и ребенок, либо семья платит меньше, и вуз получает больше.
4: Ситуация сильно различается по вузам и регионам. Например, в Ранхикс есть университетская гостиница. Но, как рассказывает один из выпускников вуза, заселиться туда он не смог. Не было мест, возможно, из-за того, что в вуз едет много чиновников из регионов. Ему пришлось снимать в Москве квартиру. А вот моя коллега Екатерина Штрыкова, недавно закончившая МГУ, говорит, что общежитие этого вуза кажется одной из самых дешевых в Москве.
7: Мы за учебный год с сентября по июнь платили меньше 2000, и это было супер дешево. Каждый раз, когда я рассказывала своим знакомым, сколько я плачу за общагу, они постоянно уточняли, в месяц так дешево. Я говорю, нет, это за учебный год. Но вот с 25-26 учебного года МГУ поднял цены на проживание в общежитиях, и теперь учебный год в общаге МГУ стоит почти 6500. Но, тем не менее, это все еще мало в сравнении с тем, как платят студенты в других вузах, потому что, как мне рассказывали друзья, у кого-то 5000 выходит только один месяц.
4: Главный риск, чтобы появление университетских гостиниц не привело к сокращению числа обычных мест в общежитиях, рассуждает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
8: То есть, если общежитие пережило ремонт, находится в хорошем состоянии, то у вуза, естественно, появляется соблазн вывести это общежитие из общего фонда и передать его вот по такую гостиницу повышенной комфортности. Появляются вопросы, связанные с социальным неравенством. Это можно создавать там, где обеспеченность бюджетных студентов местами общежития 100%.
4: Но вопрос касается и платников. Им тоже предоставляют общежитие, обычно уже после бюджетников. Например, в МГУ, говорят студенты, это около 7 тысяч в месяц за место в комнате на двоих. А насколько доступными будут цены в университетских гостиницах, пока не ясно. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Насколько искусственный интеллект хорош при подборе кадров? Агентство Рейтер пишет, что в некоторых случаях и автоматизация при рекрутинге местами сказалась негативно, так как стало появляться больше краткосрочных вакансий. В Европе на это также повлияла экономическая неопределенность. Один из ведущих американских университетов недавно опубликовал исследование, в котором говорит, что в Штатах искусственный интеллект реже пропускает на собеседование вакансии от чернокожих соискателей и азиатов. При этом в США, отмечается в исследовании, 90% компаний уже используют ее при подборе сотрудников. В некоторых случаях боты на основе искусственного интеллекта даже проводят интервью. А применяется ли и при рекрутинге в России, насколько он хорош, отвечает замдиректора департамента по подбору кадровой компании Unity Борислав Каренский.
9: В России такое есть, но не настолько массовый характер носит, нежели как на Западе. У нас это присутствует в основном на стадии именно скрининга, отбора первично резюме. Так, чтобы интервью проводили, но это редкость большая. С точки зрения скрининга, да вы знаете, крупные компании этим активно пользуются, разные сектора, и производственные, и сфера, и банковская, ну, IT, само собой, безусловно. Поэтому я бы сказал, что практически все, если мы говорим особенно о крупном бизнесе, у кого есть бюджет для этого. Как всегда, это палка о двух концах. Есть определенные плюсы, есть определенные минусы, потому что алгоритмы, они сами по себе бездушны, и они не могут определить порой весьма ценного, интересного сотрудника, потому что, соответственно, действуют, да, исходя из того алгоритма и сценария. А все-таки человек, у него есть, ну, своего рода шестое чувство, чутье определенное, и он, знаете, банально, даже вот на своем опыте могу как пример привести, даже фотография на резюме может качнуть маятник, да, подходит, не подходит человек, даже если по каким-то параметрам, да, он не совсем соответствует. Или наоборот, да, резюме идеальное, но фотография спорная.
10: А считаете ли вы, что нужно какое-то регулирование в этом вопросе?
9: В любом случае мы к этому придем. Я, честно говоря, считаю, что так или иначе нужно, но к этому тоже надо подходить очень сбалансированно, потому что нельзя подходить с точки зрения законотворчества, да, исключительно с точки зрения ограничений и запретов. Но регуляция должна быть, безусловно, потому что так или иначе мы должны уже отказаться давно от иллюзий и принять те реалии рынка, которые присутствуют. И у нас нет бесконечного выбора специалистов.
1: Борислав Кальянский, замдиректор департамента по подбору кадровой компании Unity. Ранее Нью-Йорк Таймс писала, что соискатели при поиске работы в своих резюме пишут белым текстом на белом фоне, что они самые лучшие сотрудники, и их определенно стоит взять на работу. Таким образом, этот текст невидим для человека, но искусственный интеллект его видит и принимает решение, воспринимая написанный текст как команду. 8 российских фигуристов получили нейтральный статус для выступления на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев. Как сообщается на сайте организации, в их число входят Аделия Петросян, Маргарита Безелюк, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева, Григорий Федоров, а также выступающие в парном катании Виктория Двинина и Артем Петров, которые не работали друг с другом. Как сообщает ТАСС, решение по заявкам ожидают Александра Трусова и Камила Валиева. Два танцевальных дуэта группы Александра Жулина, Александра Степанова, Иван Букин и Ирина Хавронина – Дэвид Нарижный. А также подали заявки на нейтральный статус Международный союз конькобежцев и рассчитывают на скорый ответ. Об этом сам Жулин рассказал ТАСС. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
2: Спорт с Григорием Гуреевым.
11: Первые этапы взрослой серии Гран-при состоятся в октябре. Там списки уже сформированы, россиян в них нет. Допуск же дает возможность участвовать в челленджерах и прочих турнирах серии «Б». При определенных обстоятельствах, если наши спортсмены займут высокие места на челленджерах и кто-то из представителей других стран снимется, россияне смогут попасть на этапы Гран-при в качестве запасных. Но тут больше смысла смотреть в сторону чемпионата Европы в Лозанне и мирового первенства в Тампере. Да, у россиян на эти турниры определенные квоты по одной на вид или по. Не густо, но это лучше, чем ничего. Пусть не смущает пока отсутствие в этом списке Петра Гуменника, который, как и Аделия Петросян, участвовал в Олимпиаде этой зимой. Просто заявок подано много, очередь большая, поэтому и допускать будут партиями. И в конце концов, как это было уже в других видах спорта, например, в художественной гимнастике, допуск в нейтральном статусе должны выдать всем. Если не найдут, конечно, каких-то весомых оснований для отказа в виде нарушения антидопинговых правил и так далее.
1: Григорий Гуреев, российские фигуристы не выступают на международных стартах с 2022 года. Исключение составили Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые принимали участие в Олимпийских играх в Италии в феврале этого года в нейтральном статусе. На аукционе Sotheby's продали флаг СССР, побывавший на Луне. Астронавт Базз Олдрин взял с собой флаг во время полета Аполлона-11 к Луне в июле 1969 года. Цена за лот составила 80 тысяч долларов, это более 6 миллионов рублей. Каким образом советский флаг стал частью американской лунной миссии? Подробности приводятся на сайте аукционного дома Sotheby's.
12: В духе дипломатии Басс Олдрин, помимо американского флага, флага Техаса и своего родного штата Нью-Джерси, взял с собой во время исторического полета на Луну еще и флаг Советского Союза. Как сказано в пояснительной записке за подписью самого астронавта, это был жест доброй воли между США и Советским Союзом, а также демонстрация того, что Аполлон-11 – это достижение человечества, выходящее за рамки национальных границ. Советский флаг вошел в так называемый набор личных вещей, который НАСА разрешает брать астронавтам. Единственное, что нельзя в него включать, это еда. Размер флага 10 на 15 сантиметров. Находился с Олдрином на борту командного модуля «Колумбия». На флаге имеется автограф американского астронавта. As well as a demonstration that Apollo 11
1: was a human achievement that transcended nations. Всего на торге был выставлен 131 лот, многие были посвящены космосу. Среди них, например, фотография первого выхода человека в открытый космос во время миссии «Восход-2» в 1965 году, подписанная советским космонавтом Алексеем Леоновым.
2: Все золото мира. Северное золото, или по-шведски Nordic Gold, это разновидность алюминиевой латуни, медный сплав золотистого цвета, из которого изготавливают многие современные монеты. Например, 10, 20, 50 евроцентов, 5 и 10 шведских крон, польские 2 злотых. В составе сплава 89% меди, 5% алюминия, 5% цинка и 1% олова. Сплав весьма износоустойчив, внешне достойно имитирует цвет настоящего золота, но при этом не содержит его вовсе. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: 21:28 московское время. У микрофона Сердар Уликулиев. Власти Орловской области отменили временную меру заправки автомобиля по системе чет-нечет по четным и нечетным номерам машин в разные дни по причине стабилизации ситуации с топливом и отсутствия очередей на АЗС. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в Макс-канале. По словам Клычкова, заправка автомобилей по системе чет-нечет была также введена в ряде других российских регионов, где после введения наблюдается значительное улучшение ситуации. Оборонные расходы стран ЕС выросли на 20% в прошлом году к уровню 2024 года, говорится в докладе Европейского оборонного агентства ЕДА. Всего они составили 418 миллиардов евро, что составляет 2,2% от ВВП стран ЕС. Ожидается, что в этом году расходы стран на оборону увеличатся до 454 миллиардов евро или до 2,4% от ВВП ЕС. В агентстве отмечают, что ускорение роста оборонных расходов в большей мере ограничивается возможностями вооруженных сил освоить финансирование при производстве. Правительство России поставило цель по переходу всех госслужащих на национальную платформу МАКС к 30-му году. Это следует из распоряжения Кабмина. Кроме того, к 30-му же году должен произойти перевод всех работников госвласти на отечественные коммуникационные сервисы автоматизированного рабочего места. Стоимость самого дешевого билета на финал чемпионата мира превысила 8700 долларов или около 684 тысяч рублей с учетом сервисных сборов. Стоимость самых дорогих из доступных на платформе CG билетов превышает 114 тысяч долларов, около 8 миллионов 892 тысяч рублей. Финал пройдет 19 июля на стадионе MetLife, вмещающем 82,5 тысячи зрителей. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 21:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Рада Украина одобрила назначение новым премьером страны главы «Нафтогаза» Сергея Корецкого, которого называют человеком Минича. Глава МВД Клименко отказался от должности министра обороны. В Рио назначен глава СБУ Хмара, а на улицах проходят митинги в поддержку экс-министра Федорова, которого продвигают в западных странах. Что и почему происходит в украинских верхах? Российский фондовый рынок рухнул до минимума с октября 2022 года. Индекс Мосбиржи вплотную приблизился к отметке в 2000 пунктов. Исторические минимумы обновили акции «Газпрома», банка ВТБ, крупнейшего застройщика страны «Самолет», национального холдинга ВК и еще десятки эмитентов. Почему такое стало возможным и как долго будет продолжаться? В Евросоюзе запретили не только продавать, но и рекламировать туристические поездки в Россию. Ограничения касаются европейских туроператоров и турагентств, желающим приходится самостоятельно организовывать путешествия в Россию. Каким образом и как это влияет на турпоток из Европы? Подробности на Business FM. Зеленский подтвердил, что главком ВСУ Сырский и экс-министр обороны Федоров не смогли сработаться и заявил, что собирается выдвинуть кандидатуру в Рио главы СБУ Евгения Хмара на пост министра обороны. Сейчас он исполняет обязанности главы оборонного ведомства. Украинские СМИ пишут, что Хмара, генерал-майор, ранее был начальником Центра спецоперации в составе СБУ. Сегодня в парламенте Украины экстренно отменили голосование за нового министра обороны. Украинские СМИ со ссылкой на депутатов сообщают, что глава МВД Украины Игорь Кременко, которого Зеленский предложил накануне, отказался от этой должности. Ну, а Верховная Рада Украины успела одобрить назначение главы «Нафтогаза» Сергея Корецкого новым премьером страны. А прежний премьер Свириденко проработал лишь год. Теперь уже бывшего министра обороны Михаила Федорова украинские СМИ называют его близким к прозападным структурам НАБУ и САП, а также евроструктурам и Демпартии США. В Киеве, Одессе, Львове и других городах Украины прошли стихийные митинги против отставки Федорова. Они называют его одним из самых эффективных руководителей Минобороны и требует сохранить на должности. Противники решения Зеленского об очередной смене правительства говорят, что ради отставки Федорова все и затевалось. Федоров набирал политический вес, был самым популярным министром обороны с начала конфликта с Россией, мог бы посоперничать с Зеленским на президентских выборах. Сам Федоров отставку подтвердил накануне, а замкомандующего украинских ВВС полковник Павел Елизаров подал в отставку из-за увольнения Федорова. А сегодня Федоров выступил с презентацией о проблемах в украинском Минобороны и заявил, что предлагал заменить главкома ВСУ Сырского и начальника украинского генштаба Гнатова. Федоров отметил, что Сырский плетет интриги, например, главком блокировал его инициативы. Также Федоров обвинил Сырского в срыве реформы ТЦК. Федоров выразил надежду, что Зеленский сдаст назад и передумает его увольнять с должности министра обороны. Как ситуация будет развиваться дальше, говорит политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
14: С одной стороны, как это объясняют в украинских масс-медиа, назначение премьер-министра бывшего главы «Нафтогаза» и «Укрнафты» – это попытка провести более эффективную подготовку к тяжелой зиме, прежде всего в сфере энергетики, поскольку у него есть некоторый опыт работы в этой сфере. С другой стороны, были и более эффективные фигуры, потенциально на этот же пост, тот же Денис Шмыгаль, например, который уже имеет опыт прохождения зимы под российскими ударами. Другое объяснение, чисто политическое, то, что вся перетряска была затеяна во многом потому, что Зеленский хотел избавиться от министра обороны Федорова, популярность которого растет, который мог бы выступить потенциальным конкурентом Зеленского на будущих президентских выборах, если они состоятся. Третье объяснение может заключаться просто в том, что на фоне разговоров о том, что надо проводить там выборы президентские, рады, ему надо было продемонстрировать некое обновление власти и перебить повестку коррупционного скандала в своем ближайшем окружении, которое начался в связи с так называемым «Миндичгейтом».
15: Видим, что люди выходят за Федорова, если за этим активность Запада.
14: Не стоит искать активность Запада за политической, внутриполитической активностью Украины. Я не согласен с этим подходом. В Украине, несмотря на всю цензуру и преследование оппонентов, сохраняется подобие внутриполитической конкуренции. Те или иные группировки властные или околовластные, или оппозиционные, они действуют во многом самостоятельно в соответствии с своим представлением о том, как надо дальше действовать. Никакого Запада за этим нет.
15: А Зеленский при этом не хочет избавиться от влияния НАБУ и САП?
14: Может быть, и хотел бы, но не может. У них есть как раз вот внешние кураторы и в Европе, и в Америке. Хотят, чтобы эти структуры сохранялись, более того, чтобы они сохраняли относительную независимость от исполнительной власти. Они так и задумывались. И Зеленский здесь против них имеет, конечно, какие-то рычаги воздействия, но по большому счету бессилен.
15: А что касается митингов, какие итоги ждем?
14: Я думаю, рассосется, не приведет к Майдану. Но подтверждает то, что у Федорова есть политический потенциал.
1: Политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Украинский депутат уверяет, что на закрытой встрече Зеленский объяснил свое решение об отставке Федорова именно тем, что тот конфликтовал с главкомом. Позднее на брифинге для СМИ Зеленский отметил, что Федоров останется в моей команде, и мы обсудим чуть позже, как это будет выглядеть. Он добавил, что слышит мнение протестующих в поддержку Федорова и считает это проявлением демократии. Для России никакого значения не имеет, кто является министром обороны Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Москве важно, чтобы в Киеве был человек, который примет ответственное решение, позволяющее выйти на мирное урегулирование или завершить СВО. Перспектив быстрого возобновления переговоров по украинскому регулированию сейчас нет, отметил Песков. Параллельно появляется больше подробностей вокруг убийства Анастасии Березовской, которую власти Монако подозревали в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.
2: Подробности.
16: Записи с голосом Виталия Жиковича, подозреваемого в убийстве Анастасии Березовской, опубликовал телеканал Russia Today. Жиковича представляют на записи как полковника Главного управления разведки Украины. Из хода разговора становится известно, что Жикович готовил подрывы на территории России и вербовал там исполнителей. В материале утверждается, что Жикович пытался организовать взрыв на Крымском мосту, еще два теракта в центре Грозного, один в курортной зоне Пятигорска и еще один около кафе, где останавливались сотрудники российских силовых структур. Также Жикович с помощью мошенников из колл-центров завербовал волгодонскую девушку. Она должна была принести взрывчатку к местной администрации. Девушка была уверена, что помогает поймать коррумпированного чиновника. На Украине Жиковича подозревают в убийстве Анастасии Березовской, женщины, которая, как предполагается, по его заданию пыталась взорвать в Монако бизнесмена Ермолаева. Адвокат Жиковича на суде заявлял, что его подзащитный является бывшим сотрудником СБУ и действовал по указанию руководства украинских спецслужб. Оба подозреваемых в убийстве Березовской, действующий сотрудник ГУР по фамилии Реут и бывший сотрудник СБУ Жикович, ранее были задержаны, прошли суды по мере пресечения. Как писали украинские СМИ, они начали сотрудничать со следствием и давать показания.
1: Возвращаясь к отставке Федорова, западная пресса пишет о скандале с отставкой Федорова как о попытке Зеленского убрать чрезвычайно популярного министра. Французская «Le Monde» называет работу Федорова на посту блестящей, отмечая, что его отставка вызвала возмущение среди украинских политиков, военных и граждан. А сам Зеленский оказался перед лицом социальных сетей и улицы, как и ровно год назад, когда он пытался ослабить антикоррупционный закон. Конец цитаты. Wall Street Journal пишет, что теперь вопрос в том, смогут ли сторонники Федорова организовать достаточно масштабные протесты, а западные союзники оказать на Зеленского давление, чтобы он пересмотрел свое решение. Financial Times назвала происходящее саморазрушительной перестановкой на Украине и добавила, что протесты в стране идут не только в поддержку Федорова, но и против политики власти. По мнению издания, заявление Федорова о том, что украинцы протестуют не в его личную поддержку, было самой резкой публичной критикой Зеленского со стороны высокопоставленного деятеля в военное время. В Евросоюзе запретили не только продавать, но и рекламировать туристические поездки в Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на европейских юристов. По их словам, под запрет попали даже плакаты, рекламирующие туры в Россию. Ограничение касается европейских туроператоров и турагентств. Та тем европейцам, которые все же решили посетить Россию, приходится самостоятельно организовывать путешествия. Впрочем, такие ограничения заработали еще в конце прошлого года в рамках 19-го пакета санкций. Тогда еще были организованы туры из нескольких стран, рассказал бизнесмен, вице-президент Ассоциации туроператоров России по въездному туризму, гендиректор туроператора «Интурист» Александр Мусихин.
17: По информации от наших партнеров, отправляющих туристических компаний европейских, ограничения на продажу туров в Россию начали действовать еще с осени прошлого года. Если я не ошибаюсь, это был 19-й пакет санкций. То есть именно с осени 25-го года мы перестали получать бронирование от коллег, получили много аннуляций на последующие периоды. При этом нужно отметить, что в 25-м году организовано европейцы ездили, мы принимали группы из Италии, из Болгарии, но их количество было достаточно мало, поэтому их отсутствие в текущем году, я думаю, что никак на общую картину не повлияет. При этом нужно отметить, что неорганизованные европейские туристы вполне могут ездить в Россию, они ездят, мы их видим. Оформляется для граждан Евросоюза электронная виза в Россию, достаточно простая, поэтому какой-то поток именно неорганизованный, он существует.
1: Александр Мусихин, гендиректор туроператора «Интурист». О том, едут ли сейчас в Россию туристы из Европы, наблюдениями делится журналист, жительница Германии Мария Волкова.
18: Мне кажется, что с 2022 года в Россию практически нет туров. Ездят в Россию в основном только те, которые заявляют как туристические цели посещения родственников, друзей. Ну, например, супруга русская, муж немец, он тоже делает визы, заявляет как туристическую цель. И, кстати, ему очень часто именно компании оформляют, конечно, поездку, то есть там отель для этого бронируют. Оставалось какое-то количество туристов, кто ездил именно по таким целям, но скорее это было больше посещение родственников и друзей, поэтому, по-моему, в прошлом году только 65 тысяч туристов из Германии посетило Россию, что, кстати, даже не так мало, если в общей купе смотреть. Но такого, конечно, как раньше, чтобы Россия была действительно таким местом, куда немцы стремились в поездку, нет. Потому что вот если говорить про то, как раньше было, то я прям помню еще времена, когда было очень много в туристических каталогах рекламы России, и это в основном было Прибалтика, тур на лайнере, заездом в Санкт-Петербург, и это всегда преподносилось больше не как страны Балтики, что посещают, а как тур в Россию на лайнере. Это было очень популярно. Сейчас такого нет, и вот эта реклама, например, которую ты видишь в каталогах, да, то есть там есть условно ЮАР, Австралия, раньше была Россия, сейчас тоже нет.
1: Мария Волкова, жительница Германии. Как ранее поясняли отраслевые эксперты, принимающие туркомпании в России, все эти ограничения не затрагивают.
2: Все золото мира. Самую известную попытку добыть золото из морской воды предпринял немецкий химик Фриц Габбер в 20-е годы прошлого века. Он исходил из сложившихся представлений о том, что в одной тонне морской воды содержится более 1 миллиграмма желтого металла. То есть во всем мировом океане около 8 миллиардов тонн. По расчетам, такая концентрация, с учетом огромной сложности извлечения драгметалла, могла дать проекту 20-процентную прибыль. Однако анализы воды, проведенные в разных точках мирового океана, показали, что реальное содержание золота в 1000 раз меньше. Современные исследователи предполагают, что океаны содержат в себе всего около 15 тысяч тонн золота. Для сравнения, сегодня в год во всем мире добывают около 3,5 тысяч тонн желтого металла. Все золото мира на Бизнес FM. Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
19: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
20: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
2: ФМ. Компании и корпорации.
21: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
21: Группа РУС, входящая в объединенную компанию Wildberries и РУС, вышла из состава участников Ассоциации коммуникационных агентств России АКАР. Соответствующее заявление было направлено в адрес ассоциации 16 июля, сообщает ТАСС. Как заявили в компании, выход стал следствием того, что отрасль наружной рекламы при подсчете объемов рынка сталкивается с необходимостью постоянно доказывать обоснованность своих данных профильной ассоциации. В итоге в публичном поле эти данные не появляются. Теперь РУС, крупнейший российский оператор всех форматов наружной рекламы, будет публиковать собственную оценку и тенденции российского рынка наружной рекламы в своих официальных каналах. Фармкомпания Merck объявила, что Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило производство препарата нового типа Липфендра для снижения холестерина. Липфендра действует, блокируя белок, отвечающий за уровень холестерина. Существующие препараты статины блокируют фермент, с помощью которого печень производит холестерин, пишет Рейтер. Таблетки Липфендра принимаются раз в день. Apple готовится представить обновленный планшет iPad mini в октябре текущего года, сообщает Bloomberg. Модель впервые получит OLED-дисплей, обеспечивающий более высокое качество изображения. Такие дисплеи с 2017 года используются в iPhone. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: «21.46 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Греция заблокировала 21-й пакет санкций Евросоюза из-за запрета на транспортировку российского СПГ в третьи страны. Об этом пишет Financial Times. Дело в том, что санкции против перевозчиков российского СПГ навредили бы судоходной компании греческого магната Георгиоса Прокопио «Диногаз». Компания занимается морскими перевозками сжиженного природного газа и специализируется на транспортировке российских грузов с завода по производству СПГ в арктическом регионе. Согласно расчетам FT, на основе данных КПЛРа, с начала прошлого года «Диногаз» перевезла на 11 судах свыше 10 миллионов тонн российского СПГ. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нашей энергобезопасности Игорь Юшков.
0: Греческие компании, они традиционно сильны в перевозке морским транспортом, и с самого начала, когда был только инициирован проект Ямал-СПГ, одна из греческих компаний, Dynagas, она как раз-таки была заказчиком в Южной Корее ряда газовозов арктического класса Arctic-5. И в этом плане она с самого начала участвовала в проекте. И у нее есть долгосрочный контракт тайм-чартера на вывоз продукции Ямал-СПГ. Поэтому в случае, если Евросоюз ведет санкции, то она столкнется сразу с несколькими проблемами. Во-первых, Ямал-СПГ может подать на нее в суд за нарушение вот этого долгосрочного контракта тайм-чартер. Вторая проблема в том, что эти газовозы Arctic-7, они больше для перевозки ни на одном проекте не нужны. И для нее это будет огромным обременением. То есть у вас дорогостоящие суда, которые вы должны постоянно окупать, они будут не востребованы, потому что для вывоза с проектов, где нет ледовой нагрузки, их использовать неэффективно. Можно использовать обычные танкеры, газовозы, и, условно говоря, на каждую милю перевозки они будут дешевле. Эти же газовозы, они обладают уникальными характеристиками, они могут проходить в толстых льдах, но при этом без ледовой обстановки они неэффективны и проигрывают обычным конвенциональным танкерам. Поэтому получается, что у вас на балансе зависнут вот эти вроде как дорогие, уникальные суда, и при этом станет вопрос, что может быть греческая компания даже не сможет их продать, потому что санкции в отношении российского СПГ, мы видим, Евросоюзом трактуются очень широко. Поэтому Греции есть смысл бороться за свой бизнес. Сможет ли Греция отстоять свою позицию? Не факт, что Греция сможет это сделать, но как минимум блокирование пакетов санкционных, она повышает стоимость их переговорной позиции. То есть им что-то дадут тогда взамен. Потому что если сразу согласишься, ты лишишься и этого рынка перевозки российского СПГ, и ничего взамен не получишь.
1: Игорь Юшков, фонд «Нацэнергобезопасности». По открытым данным, «Диногаз» эксплуатирует 27 газовозов, включая около трети мирового флота танкеров класса «Арк-7», предназначенных для круглогодичной работы в арктических льдах и обслуживания проекта «Ямал-СПГ».
2: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
3: Добрый вечер. Очередной день падения на российском рынке акций. Я бы даже сказал, уже обвального падения, учитывая, что за основную торговую сессию индекс Московской биржи провалился на 4% с четвертью, закрытие 2022 пункта, а вот уже в вечернюю торговую сессию падение практически 5%. И индекс Московской биржи вплотную уже приблизился к значениям 2000 пунктов. Но 2000 пунктов не такой уж важный рубеж. Все-таки 2100 называли последним сильным уровнем поддержки многие участники торгов. И этот уровень сегодня прошли. Соответственно, дальше уже открывается путь на минимальные значения 2022 года. Это район 1700 пунктов по индексу Московской биржи, хотя в четверг обновили минимальные значения с октября 2022 года. Но причины падения остаются прежними. Это риски санкционные, которые возросли в последнее время. Риски геополитические. Плюс ожидание, конечно же, того, что завершился цикл снижения ставки в российской экономике. Банк России возьмет паузу. Многие не исключают довольно длительную паузу. Так что пауза – это вообще лучший вариант, кто-то считает в текущей ситуации. Хотя инфляция немножко отступила, и недельные темпы замедлились, но, тем не менее, рынок отмечает все-таки ценовое давление, и пауза в лучшем случае будет по итогам уже приближающегося заседания, которое состоится на следующей неделе, 24 июля. Ну и технические моменты, такие как дивидендные отсечки, тоже никто не исключал. Все совпало, и, как мы видим, все вылилось в довольно сильнейшее падение. Причем обновили минимальные значения такие бумаги, как «Газпром», «ВТБ», «ВК». То есть наиболее ликвидные бумаги, акции «Газпрома» впервые с 2008 года опустились ниже 84 рублей. Не сильно, но все-таки опустились ниже. Таким образом, вот исторический минимум был достигнут. Рубль присоединился к падению, тоже снизился, причем тоже довольно заметно, 14 копеек прибавила китайская валюта по итогам торговой сессии четверга, закрытие 11 рублей 58 копеек, таким образом юань вышел вот из этого привычного коридора, 11 рублей нижняя граница, 11,5 верхняя граница. Ну, посмотрим, если неделя закрывается выше 11,5, не исключено, что и юань продолжит расти. Ну, и доллар США тоже, соответственно, вырос, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, 1.5% прибавила американская валюта, и вечер четверга это 78 рублей 70 копеек. Ну, интересной ситуации на рынке нефти, ну, я бы сказала, такая довольно спокойная ситуация, тем она интересна, потому что происходит много событий и непосредственно в регионе Персидского залива, и за этим регионом, я имею в виду, конечно, всеразличные переговорные процессы, оказывается, они ведутся, и вот из последних сообщений американская администрация утверждает, что Иран заявляет о желании работать над соглашением о прекращении боевых действий, и контакты между Вашингтоном и Тегераном продолжаются. Ну, вот такие интересные вещи говорит Кэролайн Левит, пресс-секретарь Белого дома. На этом фоне, конечно, цены на нефть пошли вниз, но так осторожно пошли вниз, в принципе, так же осторожно, как и росли они на всех событиях, которые мы наблюдаем в последнее время. Смесь Brent приближается к уровням $84 за баррель, то есть вот рынок нефти такой аккуратный стал в последнее время, если раньше мы наблюдали и движение 5% вверх, потом 5%, а то и 10% вниз, потом снова там 10% рост. Это все было на заявлениях в основном президента США Дональда Трампа. То сейчас рынок такое спокойствие проявляет. Ну, в принципе, ситуация пока сохраняется в том ключе, в котором мы ее наблюдали уже с начала, скажем, прошлой недели. То есть и США, и Иран обмениваются ударами. И вот это все пока, как мы видим, выливается в то, что рынок сейчас избирает такую наблюдательную позицию.
5: Капитал на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Между делом» с Кирой Альтман.
6: Спрашиваю моего любимого Александра Григорьевича Асмолова о любви. Его книга содержит такие высказывания. «Любовь – не эмоция и не сентиментальность, а загадочный дар эволюции, через который человек становится личностью, а не просто биологическим существом». Или «Любовь – не выгодная сделка и не контракт, а труд совместных поступков и бескорыстного отдавания, который наполняет жизнью и энергией». Вот, читаю, плачу, имею возможность говорить со Смоловым. А еще вдруг задаю ему такой вопрос. Почему нам трудно молчать? Пауза. Они даже нам нужны для того, чтобы понять, что нам сказали.
7: Паузы очень нужны. Когда ты любишь, вот с любимым человеком я не боюсь молчать. И любимый человек не упрекает меня, когда вдруг даже мы рядом, а я взял и ушел в мир других мыслей. И не надо меня спрашивать. Буквально видит любимый человек, что я сейчас улетел. Как это видит? Любимый человек это не объяснит. Ну, значит, у нее, у меня открыты чакры, открыт этот слух. Это здорово.
6: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
8: Между делом на Бизнес ФМ. Все золото мира. Золотая лихорадка в Австралии продлилась 20 лет и стала самой богатой в истории на крупнейшие самородки. Первое месторождение драгоценного металла на зеленом континенте обнаружили в 1851 году в районе реки Андерсон в только что образованном штате Виктория. В период пика золотодобычи в казначейство в столице штата Мельбурне еженедельно поступало около 2 тонн желтого металла. Росло население региона, развивались транспорт и фермерство. Это привлекло на земли штата множество буш-рейнджеров, грабителей, которые скрывались от властей на неосвоенных территориях. А наплыв иностранцев резко обострил социальную напряженность. Появление тысяч поселенцев из Китая привело к мятежам, погромам и жертвам, к введению въездных налогов, а впоследствии и к формированию в начале 20 века нетерпимой к иным расам так называемой политики Белой Австралии. Все золото мира на Бизнес ФМ. Наизусть. Козьма Прутков. Некоторые образцом непостоянства выставляют мужчину, другие – женщину, но всякий умный и наблюдательный петербуржец никогда не согласится ни с теми, ни с другими, ибо всего переменчивее петербургская погода. Наизусть. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
22: У микрофона Сердар Влекулиев. Никаких жестких ограничений на покупку топлива «Мариэл» вводить не будут, заявил глава республики Юрий Зайцев. По его словам, жители в режиме реального времени смогут отслеживать наличие топлива на автозаправочных станциях, его стоимость и количество человек в очереди. У Соединенных Штатов на восстановление арсеналов после конфликта с Ираном при условии, что Конгресс выделит достаточное финансирование, уйдет не меньше 4 лет, пишет издание «Хилл». Если же США сейчас продолжит активно воевать, то этот срок может растянуться еще на несколько лет, отмечает газета. К моменту подписания меморандума в июне американские военные выпустили около 13 тысяч боеприпасов. Было израсходовано более половины ракет «Патриот» и свыше 45% высокоточных ударов. Ракет сообщали ранее в Центральном командовании армии США. Обращение президента США Дональда Трампа к согражданам будет посвящено предполагаемому иностранному вмешательству в выборы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролин Ливит на регулярном брифинге для журналистов. Россия, Китай и еще более 25 стран подписали соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта, сообщает РИА Новости. Церемония прошла в Шанхае в преддверии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту, которая стартует 17 июня. По словам премьера Госсовета КНР Ли Цяна, искусственный интеллект рискует стать исключительной забавой некоторых стран и компаний, если международное сообщество не будет сотрудничать в сфере высоких технологий. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Ростех представил комплекс «Паутина» для защиты промышленных объектов от атак беспилотников. Натянутые на металлоконструкции сеть способна выдержать попадание большинства украинских дальнобойных дронов. Почему такое решение не представили раньше и поможет ли оно защитить российские НПЗ? Новым премьером Украины Раду утвердила главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого, которого называют человеком Миндича. Глава МВД Клименко отказался от должности министра обороны. В Рио назначен глава СБУ Хмара. А на улицах прошли митинги в поддержку экс-министра Федорова, которого продвигают в западных странах. Что и почему происходит в украинских верхах? Приложение экосистемы ВК исчезли из Google Play. Это непосредственно ВКонтакте, мессенджер Макс, Одноклассники, почта Mail.ru и прочие. Уже установленные сервисы и приложения работают, но обновить их или установить на новое устройство будет непросто. С чем это связано и что делать? Подробности на Business FM. Поможет ли паутина защитить российские НПЗ? Ростех представил комплекс защиты инфраструктуры и промпредприятий от беспилотников. Это система паутина, и в настоящее время она уже проходит опытную эксплуатацию на ряде объектов. По сути, это сплошная прочная сеть, натянутая на модульные металлоконструкции. В Ростехе заявляют, что окутать паутиной можно объекты любой площади. Валерий Бадоев продолжит.
9: Одно из очевидных преимуществ паутины – ее модульность. Металлоконструкции, проще говоря, опоры, собираются на болтовых соединениях и не требуют сварки. По необходимости можно заказать дополнительные элементы и, как говорят в Ростехе, защитить объекты любой площади. В базовом варианте паутина может остановить 200-килограммовый беспилотник, летящий на скорости 250 км в час. Это подавляющее большинство атакующих дронов, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
10: Почему такая конструкция не была создана, достаточно давно, вероятно, вызвано тем, что велся сбор информации о том, какие потребности по защите. Возможно, пробовали разные варианты. Под эти характеристики попадает подавляющее большинство дронов ФПВ, попадает подавляющее большинство дронов, которые, типа лютые и тому подобное, то есть тихоходные дроны с поршневыми двигателями, которые наносят удары в глубину территории Российской Федерации.
9: Антидроновыми сетками те же НПЗ окутывали и раньше. По крайней мере, такие сообщения появились еще в 2024 году. Но атаки все равно продолжились, так что, видимо, паутина – это какой-то доработанный вариант. В первую очередь, как говорят эксперты, дроны атакуют на НПЗ установки первичной обработки нефти, а это важная часть завода. Без нефтепродуктов с этих установок остальная часть НПЗ не может производить топливо. В Ростехе заявляют, что паутина способна защищать объекты высотой более 25 метров. На крупных НПЗ установки первичной обработки, это узнаваемые ректификационные колонны, могут достигать и 80 метров в высоту. Но в большинстве своем они все-таки поменьше, а защищать их – главная задача, говорит управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
23: Они не настолько высокие, можно сказать, что, может быть, 9-этажный дом, установки самые большие. Колонны первичной переработки проще идентифицировать и поразить. Не самая сложная техническая часть, но такая довольно-таки долгая для ремонта, для поставки комплектующих. Например, если поражаются какие-то трубопроводы, их проще сделать. Резервуары тоже значительно проще сделать. Это такие крупные объекты, которые есть на МПЗ. Соответственно, защита колонн – это, наверное, такая первоочередная мера.
9: Впрочем, 100% гарантии паутина вряд ли может предоставить, так как НПЗ в целом уязвимы, считает исполнительный директор группы компании «Меридиан» Петр Самсонов.
24: Мы имеем дело с легко воспламеняемой жидкостью. Соответственно, через сетку по-любому пройдет какая-то струя, а много-то не надо. Нужно совсем чуть-чуть, чтобы это все опять загорелось. По-хорошему, здесь какие-то другие решения должны быть.
9: С этим, в принципе, согласен и сам Ростех. В идеале комплекс паутина должен работать вкупе с другими антидроновыми решениями госкорпорации. Это в том числе системы радиоэлектронной борьбы и средства, цитата, кинетического поражения. Тут подразумевается физическое воздействие, то бишь средства противовоздушной обороны. На этом фоне примечательны недавние слова главы Ростеха Сергея Чемизова о том, что на новые инвестпроекты у госкорпорации не хватает денег из-за падения чистой прибыли. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
4: Зеленский поручил ИО главы СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны Украины. В четверг в Верховной Раде экстренно отменили голосование за нового министра обороны. По сообщениям украинских СМИ, экс-руководитель МВД Игорь Клименко, которого ранее предложил Зеленский, отказался от этой должности.
25: Подробности.
11: Евгений Хмара, действующий генерал-майор. Ранее он был начальником спецназа Альфа СБУ и отвечал за дальние удары по России, в том числе по НПЗ. Зеленский объяснил выбор его кандидатуры тем, что министру обороны сейчас нужны реальная результативность в дальнобойности и опыт управления людьми в спецоперациях. Украинское издание «Страна» отмечает, что у Хмары хороший имидж в обществе, что, как предполагают на Банковой, может сбить акции протеста в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова. Сам Федоров в четверг дал понять, что рассчитывает на пересмотр решения о своей отставке. Причиной для снятия Федорова стали разногласия между ним и украинским генералитетом, в том числе главкомом ВСУ Александром Сырским. На этом фоне в четверг во многих городах Украины прошли митинги против отставки Федорова. Теперь уже бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова СМИ называют близким к прозападным структурам, таким как Национальное антикоррупционное бюро Украины, а также евроструктурам и Демпартии США.
4: В четверг Рада утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИДа и Минобороны. Новым премьером стал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. СМИ называют его ставленником Тимура Мидича, беглого соратника Зеленского. О реакции западных союзников Украины на отставку Михаила Федорова с поста министра обороны рассуждает политолог-американист Малик Дудаков.
12: Отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины вызвала очень сумбурную и хаотичную реакцию со стороны представителей западного истеблишмента, и то же самое касается, конечно, Соединенных Штатов Америки. Ну, в целом, Федоров, я думаю, что в меньшей степени был связан с представителями администрации Дональда Трампа, то есть он был, скорее всего, в большей степени повязан с общей такой вот проукраинской частью американского истеблишмента, в которую входят, да, там и часть разведсообщества, и, конечно же, демократы. Тем не менее, конечно, его отставка сейчас, на фоне того, как Украина отчаянно пытается использовать тему с дронами как попытку таким образом показать некий перелом в войне, да, она, я думаю, что, конечно, много вопросов вызывает. Тем более, что Трамп, как мы отлично понимаем, он как раз очень чуток ко всем вот подобного рода метаморфозам, действиям, событиям. Ему как раз важно, чтобы та сторона, которую он поддерживает, могла показать то, что она побеждает. Поэтому сейчас, как мы видим, там его позиция стала несколько более проукраинской, по той простой причине, что Украине удалось показать некие красивые картинки того, что вот они якобы побеждают, нанося удары вглубь России. Если все эти картинки уйдут, да, если снова на повестку дня выйдет буссификация с попыткой загнать все больше и больше украинцев на фронт и на поле боя, ну, по понятной причине, да, потому что сколько бы там ущерба не наносили украинские дроны в российском тылу, все отлично понимают то, что это кардинальным образом не влияет на ситуацию на фронте, а на фронте все стабильно плохо у ВСУ, и они продолжают отступать. Так вот, если повестка снова вернется к тому, что происходит в реальности на фронте, ну, тут как бы Украине мало чем можно похвастаться перед американцами. И, конечно, как бы, соответственно, убедить Трампа там снова возобновить поддержку Украины будет крайне-крайне сложно. В этой связи, я думаю, что сейчас мы будем видеть тоже много таких попыток выяснения отношений между американцами и украинцами. Ну и то, что некоторые представители украинской части политического класса, которая заточена под либеральную истеблишмент Соединенных Штатов, она, ну, не просто так все эти митинги проводит, да, потому что понимает то, что действительно сейчас есть возможность додавить Зеленского, и они этим активно пользуются. Поэтому вот такого рода пертурбаций у них будет сейчас очень много. Ну вот вопрос, к чему они приведут в конечном счете. Но очевидно, что для Украины это скорее негативный сценарий развития событий.
4: Малик Дудаков, политолог-американист. О причинах и последствиях отставки Федорова с поста министра обороны Украины. Комментарии политолога Георгия Бофта через полчаса на Business FM. Без своих приложений не останемся, но это не точно. Эксперты комментируют решение Google удалить из Google Play приложения, имеющие отношение к экосистеме ВК. В четверг из этого магазина исчезли приложения самого ВК, а также мессенджер Макс, ВК-видео, Одноклассники, Дзен и так далее. В этот же день в компании ВК объявили о продаже сервиса Рустор менеджменту компании-разработчика, и пока это решение позволит россиянам продолжать пользоваться привычными для них отечественными сервисами, но чего ждать дальше, об этом Иван Медведев.
13: Пока ситуация выглядит так. Приложения, которые уже установлены на Android-гаджетах, продолжат работать. Проблемы будут с их обновлением и, очевидно, с установкой на новые телефоны, планшеты, телевизоры и так далее. Но это вопрос решаемый. Пока ограничения не добрались до Рустор, все можно будет скачать оттуда. Другое дело, что тот же Рустор не так просто установить на Android-телевизоры, и тем более на ТВ-приставки. Но все-таки можно. И явно найдутся сервисы, которые будут предоставлять эту услугу тем, кто не справится сам. Так или иначе, Рустор – это выход. Собственно, поэтому, по словам экспертов, его и вывели из структур ВК. Вопрос, как скоро претензии возникнут к Рустор как к отдельной единице. Некоторые эксперты считают, что так или иначе западные компании будут выдавливать из своих операционных систем все российские приложения. Наиболее мрачно настроенные собеседники редакции думают, что дело может дойти и до удаления уже установленных ранее приложений. Условно, решит каким-то утром Google, что какая-нибудь российская соцсеть или навигатор – это шпионские программы, и поудаляет их разом со всех устройств. Генеральный директор группы компаний Comnews Леонид Коник такой скепсис не разделяет.
14: Все-таки операционная система Android гораздо более открытая во всех смыслах, нежели iOS от Apple. Если мимо Apple муха пролететь не может, Google абсолютно спокойно сквозь пальцы смотрит на возможность установки приложений, которых нет в ее официальном магазине.

0: когда вирусные приложения удалялись. Но такие риски теперь вероятности допускают. Просто вот есть люди, которые стоят на стороне, что это высокая вероятность, я считаю, что низкая.
1: Так или иначе, по словам экспертов, противопоставить этому мы ничего не можем. Но в запасе на крайний случай остаются китайские телевизоры, собранные под российскими брендами с предустановленными российскими приложениями, и телефоны китайских производителей, у которых есть собственные операционные системы. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Мы спросили наших подписчиков Телеграма Макс, готовы ли они ради российских приложений перейти на китайские телефоны с собственной операционкой. В Телеграм большинство ответили отрицательно, и около 26% заявили, что они уже пользуются такими гаджетами. В Макс вариант «уже пользуюсь» набрал большинство голосов, а те, кто выразил готовность перейти на китайцев ради российских приложений, оказалось немного меньше, чем тех, кто на это не согласится.
3: Культ наличности. Лица на банкнотах. До X века на территории Киевской Руси господствовало язычество. Согласно летописям, в 988 году князь Владимир Красносолнышко принял христианство, а затем крестил в Днепре всех киевлян. В последующие десятилетия новая религия мирно или насильственно распространилась по всему древнерусскому государству. Кроме того, по указу князя Владимира стали появляться и первые учебные заведения – школы обучения книжного. В тот же период, по примеру Византии, впервые на Руси начали чеканить монеты – златники и сребреники с изображением великого князя на реверсе. Изображение Владимира Великого можно обнаружить и сегодня на банкнотах номиналом в одну украинскую гривну.
4: Культ наличности на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сердар Авликулиев. Объем водожилья в России превосходит показатели СССР. Это заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным. На протяжении нескольких лет показатель беспрецедентный, свыше 100 миллионов квадратных метров, сказал Хуснуллин. Он подчеркнул, что доля строительства вместе со смежными отраслями ВВП сейчас превышает 20%. В Севастополе введены дополнительные меры поддержки предпринимателей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В частности, по его словам, с 1 июля по 30 сентября на 75% снижена арендная плата для тех, кто арендует у города землю и помещение. Для владельцев торговых павильонов поддержка будет действовать до конца года. Плата за размещение ларьков и павильонов снижается на 50%. Местных производителей продуктов, у которых есть свои павильоны, полностью освобождаем от платы до конца года, подчеркнул губернатор. Число компаний выросло лишь в 5 регионах России. Наибольший чистый прирост зафиксирован в Дагестане, Калмыкии, Чечне, Херсонской области и Чукотском автономном округе. Это данные аудиторской сети «Финэкспертиза». Быстрее всего в мире растет спрос на литий из-за развития рынка электромобилей. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства, передает Prime. Мировое потребление лития с 20 по 25 годы выросло в четверо, превысив 250 тысяч тонн. А к 40 году оно вырастет еще почти в 4 раза, практически до 1 миллиона тонн. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Из общежития в университетскую гостиницу. В России может появиться новый тип студенческого жилья, пишут ведомости. Предполагают, что в таких гостиницах у студентов будут более комфортные условия проживания. Миноборнауки предлагает провести эксперимент. Что об этом думают ректоры вузов и сами студенты? Об этом Наталья Шашина.
6: Миноборнауки предлагает запустить эксперимент. Часть новых и капитально отремонтированных общежитий переведут в формат университетских гостиниц. Студенты смогут

0: Будут жить в номерах с ремонтом, мебелью, уборкой, а деньги ВУЗ будет тратить на содержание самой гостиницы, персонал и на обновление собственной материальной базы. Ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Глеб Туричин считает идею перспективной. Сейчас ВУЗы не могут поднять плату за общежитие выше цены, установленной государством, а она даже близко не покрывает расходы на содержание, ремонт и коммунальные услуги.
1: Если это делать разумно, то общее количество мест, оно ведь не уменьшится при этом. Какое-то количество мест станет комфортным, ну, условно говоря, на уровне трехзвездочной гостиницы. У меня есть одно общежитие такое в университете, новое, красивое, нам Миноборово построил. Оно реально с условиями 3 звезды.
2: И сколько стоит там номер?
1: Он сейчас стоит те же 1000 с копейками рублей в месяц, потому что по закону я не могу взять больше, нельзя. Общежитие генерирует для университета убыток. Съемная квартира в Питере, наверное, меньше, чем за 50-60 тысяч будет месяц. Соответственно, если цена в такой университетской гостинице будет существенно меньше, чем городская съемная квартира, это уже для всех хорошо, потому что и ребенок, и семья платит меньше, и вуз получает больше.
0: Ситуация сильно различается по вузам и регионам. Например, в Ранхикс есть университетская гостиница, но, как рассказывает один из выпускников вуза, заселиться туда он не смог. Не было мест, возможно, из-за того, что в вуз едет много чиновников из регионов. Ему пришлось снимать в Москве квартиру. А вот моя коллега Екатерина Штрыкова, недавно закончившая МГУ, говорит, что общежитие этого вуза кажется одной из самых дешевых в Москве.
3: Мы за учебный год с сентября по июнь платили меньше 2000, и это было супер дешево. Каждый раз, когда я рассказывала своим знакомым, сколько я плачу за общагу, они постоянно уточняли, в месяц так дешево. Я говорю, нет, это за учебный год. Но вот с 25-26 учебного года МГУ поднял цены на проживание в общежитиях, и теперь учебный год в общаге МГУ стоит почти 6 500, но, тем не менее, это все еще мало в сравнении с тем, как платят студенты в других вузах, потому что, как мне рассказывали друзья, у кого-то 5000 выходит только один месяц.
0: Главный риск, чтобы появление университетских гостиниц не привело к сокращению числа обычных мест в общежитиях, рассуждает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
4: То есть, если общежитие пережило ремонт, находится в хорошем состоянии, то у вуза, естественно, появляется соблазн вывести это общежитие из общего фонда и передать его вот по такую гостиницу повышенной комфортности. Появляются вопросы, связанные с социальным неравенством. Это можно создавать там, где обеспеченность бюджетных студентов местами общежития 100%.
0: Но вопрос касается и платников. Им тоже предоставляют общежитие, обычно уже после бюджетников. Например, в МГУ, говорят студенты, это около 7 тысяч в месяц за место в комнате на двоих. А насколько доступными будут цены в университетских гостиницах, пока не ясно. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Черногория планирует ввести визы для россиян с 1 октября. Об этом пишет местное издание «Дан» со ссылкой на источники, однако официального решения пока нет. Сейчас россияне могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Изменение связано с постепенным проведением визовой политики Черногории в соответствии с правилами ЕС. Оно коснется также Турции, Эмиратов и других стран. Продолжит вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Мкрчан.
6: Обязательное правило – это вести визы для россиян. Будет ли это 1 октября или нет – это огромный вопрос. Но то, что это случится рано или поздно, понятно, что россиянам лучше позже. Итак, Черногория, почему речь идет о 1 октября? Да это заканчивается высокий купальный сезон. В Черногории после 1 октября невозможно купаться в Адриатике. Поэтому как бы Черногория и тянет, чтобы самые два сладких месяца – июль, август, ну и плюс сентябрь третий – россияне спокойно приезжали без визы. Не ведут это 1 октября – ведут в следующем году. Но так или иначе, визы для россиян в Черногорию будут. Они будут абсолютно несложные. Это не Шенген. Не Франция, не Италия, уж тем более не Чехия или там Германия. Черногорские визы мы будем открывать примерно за неделю. Вот как сейчас мы открываем кипрские визы. Ясно, что ничего хорошего в этом нет. Лучше всегда без виз, чем визовое направление. Нравится ли россиянам Черногория? Ну, конечно, нравится. Недорогое направление на Адриатике, тем более было безвизовое. Да, в принципе, пока безвизовое. Да, нет прямых рейсов. Рейсы только через третьи страны, такие как Сербия или Армения. До недавнего времени через Кувейт было много рейсов. Тем не менее, россияне летят охотно в Черногорию. Это некая такая Европа. Понятно, что турпоток снизится, как только ведут визы, но он не сойдет на нет, как показывает практика той же Испании, Италии, Франции или Греции.
5: Александр Мкрычан, вице-президент Альянса туристических агентств России. По итогам прошлого года иностранные туристы совершили в Черногории почти 15 миллионов ночевок в объектах размещения. На россиян пришлось более 15% от них, то есть около 2,5 миллионов ночевок. Россия и Черногория подписали соглашение о 30-дневном безвизовом периоде для туристов еще в 2008 году. Бары готовятся к финалу чемпионата мира по футболу. Матч Аргентины и Испании пройдет в воскресенье 19 июля. Как заведение решает вопрос с лицензией на трансляцию и влияет ли футбол на их работу? Об этом Ольга Кашинская.
7: В большинстве специализированных баров местный финал Аргентина-Испания, который пройдет поздно вечером в воскресенье, уже нет. Хотя футбол сейчас смотрят в подавляющем большинстве заведений, где наливают пиво и есть экраны. Не мешает даже разница во времени со Штатами, из-за которой многие матчи завершаются глубокой ночью. Часть заведений адаптируется к запросу на ходу. Как стало понятно на личном опыте, в некоторых барах в принципе не знают, как включать звук на телетрансляции, впервые столкнувшись с такой просьбой только сейчас. Впрочем, и беззвучная трансляция большинство посетителей, как правило, устраивает. Чем ближе к финалу, тем больше посторонних людей охватывают фанатские настроения. Делится ресторатор, автор концепции баров «Свинья и Роза» и «Пиги» в Москве и «Ангар» в подмосковном Переделкино Татьяна Мельникова.
8: В этот раз мы не ждали такого ажиотажа, который возник. И потому что было много неожиданных результатов, неожиданных вылетов, чемпионат был не скучно смотреть. Реально ажиотаж, как был, когда выступала Россия. С каждым следующим матчем рос интерес, подтянулись так называемые «кузьмичи». Это те болельщики, которые обычно не следят за футболом. А тут теперь на общей волне проявляют неподдельный интерес. Я сама во вторник зашла в паб, туда было просто непротичнее, что там было как в автобусе. Все трансляции, которые мы сейчас в пабе проводим, на все на них получены соответствующие лицензии. Смотря через кого ты транслируешь, смотря какие условия у них, все эти сервисы, они предоставляют услуги для юрлиц. Справа трансляции считают телевизор, считают, сколько у тебя народу, высчитывают, сколько это должно стоить. Это, в принципе, ощутимые деньги, но глупо их не платить. Это просто не быстро, надо было заранее чухнуться. Пренебрегают почти все, просто потому, что ходят проверять, как правило, таких, как мы. У нас телевизоров много, нас можно побольше штрафовать, и мы точно будем показывать.
7: В России лицензия на трансляцию чемпионата мира этого года принадлежит холдингу «Газпром Медиа». Трансляции между собой делят «Кинопоиск» и телеканал «Матч ТВ». Также матчи показывает онлайн-кинотеатр «Окко». Продолжится владелица сети петербургских пивных «Толстый фраер» Надежда Любина.
9: Мы, конечно, включаем, конечно, мы показываем. У нас полные посадки всюду.
10: То есть вы сами по своей инициативе включаете или там по запросу?
9: Ну, во-первых, и по своей инициативе, а во-вторых, наша инициатива попадает под запрос. То есть у нас не бывает такого, включено, а люди не сидят. Берем брони, пока можем взять. Когда мы не сможем, мы дальше как-то пытаемся двигаться. Мы соблюдаем, мы платим и РАО, и смежно. И все подписки идут через подписки с юридических.
7: Футбольную прибыль пытаются сгенерировать и непривычные к спорту заведения. Трансляции в последнее время можно увидеть в очень неожиданных местах. И на верандах дорогих ресторанов, и в обычных кафе. Иногда для этого даже используют проекторы, показывая трансляцию буквально на стенах. Некоторые из таких заведений просто включают Матч ТВ или используют личную подписку на Кинопоиск кого-то из сотрудников, что, естественно, незаконно. И в последнее время правообладатели стали гораздо пристальнее следить за такими предприимчивыми заведениями, говорит председатель комиссии по креативным индустриям Ассоциации юристов России Роман Лукьянов.
11: Оба таких подхода формально являются нарушением исключительных прав. Что в такой ситуации может произойти и на самом деле происходило уже неоднократно. Может возникнуть ситуация, когда правообладатель будет направлен на претензию. Как правило, это претензия с требованием о выплате компенсации. Ну, естественно, там в каких-то случаях все-таки держатели прав заинтересованных в расширении сети лицензиатов могут предложить заключить сделку лицензионную, где компенсируются вот эти несанкционированные показы. Если такая претензия не удовлетворена, вполне вероятная ситуация, когда будет предъявлен гражданский иск с требованием взыскания компенсации. Суммы там разные, и 500 000 рублей здесь, в зависимости от заведения, от масштаба, сетевое, не сетевое. Гипотетически возможен состав по 7.12 КОАП, это административная ответственность. Здесь штраф может быть поменьше, но есть другой риск, могут изъять оборудование.
7: А у тех, кто на место в баре уже не рассчитывает, есть вариант посмотреть оставшиеся два матча в кинотеатре. Такие показы организуют сети «Формула кино» и «Синема парк». Билеты на финал начинаются от 900 рублей. Залы, впрочем, пока почти не заполнены. Также финал и матч между Францией и Англией за третье место можно бесплатно посмотреть в фан-зонах в парке Горького в Москве и в гостином дворе в Петербурге. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
12: Все золото мира. Одним из самых удачливых старателей сибирской золотой лихорадки был купец Гаврила Машаров из Канска. Он обладал удивительным чутьем на золотые россыпи и открыл их в общей сложности более сотни. Разбогатев, купец заказал себе у петербургских ювелиров медаль из чистого золота со своим изображением и надписью «Гаврила Машаров, император всея тайги». Носить ее не стал, поскольку она весила около 5 килограммов, но поставил в доме в красном углу. В 1836 году затеял в тайге строительство своей резиденции с обязательным дворцом, 7-главым каменным собором, оранжереей с ананасами и фабрикой бархата. Влез в долги, а потерявшие терпение кредиторы заперли Машарова в подвале его же дворца до приезда пристава из губернского центра. По легенде, купец пытался выбраться из подвала, сделав подкоп, но промок, простудился и вскоре скончался. Все золото мира на Бизнес FM. Наизусть. Анатоль Франс. Если вы хотите, чтобы ваша книга была хорошо принята, прославляйте добродетели, на которых зиждется общество. Почитание богатства, благочестие и особенно смирение бедняков. Этот краеугольный камень общественного порядка. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: У микрофона Сардар Авликулиев. Власти Орловской области отменили временную меру заправки автомобилей по системе чет-нечет по четным и нечетным номерам машин в разные дни по причине стабилизации ситуации с топливом и отсутствия очередей на АЗС. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в Макс-канале. По словам Клычкова, заправка автомобилей по системе чет-нечет была также введена в ряде других российских регионов, где после введения наблюдается значительное улучшение ситуации. Бельгийский депозитарий Euroclear после отклонения в суде апелляционной жалобы не признал юрисдикцию российского суда и назвал требования нелегитимными в Евросоюзе. Об этом ТАСС сообщил управляющий партнер адвокатского бюро Кульков, Колотилов и Покрышкин Максим Кульков, представляющий в суде интересы Euroclear. 9-й арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу Euroclear на взыскание 18 триллионов 200 миллиардов рублей по иску Банка России. Новое правительство Венгрии инициировало расследование в отношении бывшего министра иностранных дел Петрос Ярта из-за его предполагаемых контактов с Россией, заявил венгерский премьер Петер Мадьяр. Сиарта на этой неделе подал в отставку. Стоимость самого дешевого билета на финал чемпионата мира по футболу превысила 8700 долларов или около 684 тысяч рублей с учетом сервисных сборов. Стоимость самых дорогих из доступных на платформе Seajig билетов превышает 114 тысяч долларов. Это около 8 миллионов 892 тысяч рублей. Финал, напомню, пройдет 19 июля в Нью-Йорке на стадионе MetLife, вмещающем 82,5 тысячи зрителей. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Демарш экс-министра обороны Украины. Там прошли митинги в поддержку Михаила Федорова, которого Зеленский пытается срочно кем-то заменить. Сам Федоров публично потребовал вернуть ему кресло и отправить в отставку главкома Сырского. Его поддерживают в западных странах. Почему и что дальше? Комментарий Георгий Буфт. Новый бизнес Трампа. По данным CNN, президент США покупает акции американских компаний, а затем рекламирует их в своих соцсетях. Среди таких компаний телеканал называет Nvidia, Tesla, Apple, US Steel и других. В Белом доме все отрицают, на что ссылается CNN и насколько это законно. И российский фондовый рынок рухнул до минимума с октября 2022 года. Индекс Мосбиржи вплотную приблизился к отметке в 2000 пунктов. Исторические минимумы обновили акции «Газпрома», банка ВТБ, крупнейшего застройщика страны «Самолет», национального холдинга ВК и еще десятки эмитентов. Почему такое стало возможным и как долго будет продолжаться? Подробности на Business FM.
5: Мятеж технократа, как отставка министра обороны Федорова, превратилась в вызов Зеленскому. Отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины, формально упакованная в плановую смену правительства, за сутки переросла в самый острый внутриполитический кризис Киева с момента прошлогоднего Миндич-гейта. Вольный министр отказался уходить тихо, он публично потребовал отставки главкома ВСУ Александра Сырского, апеллировал через головы президента к армии и обществу, а на улице Киева, Львова, Одессы и Житомира вышли протестующие с картонками «Вова, что ты делаешь?». Как может развиваться ситуация? Комментарий Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает».
15: На первое место в качестве причины отставки Федорова вышел конфликт с главкомом ВСУ Сырским, который признал в том числе и сам Зеленский. Он констатировал, что министр и главком живут в разных мирах, и без его личного посредничества даже не садятся за один стол. По-хорошему, нужно сменить обоих, но одновременно я этого сделать не могу, признался он. За полгода 35-летний технократ, пришедший в Минобороны из Минцифры в январе, успел нажить в военной верхушке немало врагов. По слухам, он пытался внедрить в ВСУ бизнес-модели «Кремниевой долины», обязательный полиграф для чиновников ведомства, перевоз закупок снарядов на открытые тендеры, внутренний аудит, вскрывший перерасход на 6,6 миллиардов долларов. Генералитет отвечал на это обвинениями в пиаре и вредной геймификации войны. Британская Financial Times со ссылкой на киевские источники пишет, что Федоров блокировал закупочные контракты вопреки интересам влиятельных фигур. Наконец, он потребовал у Зеленского одновременно отставки Сырского и начальника генштаба Андрея Гнатова. Президент отказался и взял сторону главкома. Что логично, Сырский не имеет политических амбиций, а Зеленский помнит, как быстро нарастил политический вес прежний главком Залужный. Впрочем, официальным обоснованием отставки стал провал мобилизационной реформы. Зеленский добавил и геополитический аргумент, мол, если после сентябрьских думских выборов Путин объявит новую мобилизацию, Украине будет не до цифровых реформ, и наводить порядок в ТЦК должен человек с силовым бэкграундом. По такой логике, кандидатом на смену Федорова был выбран глава МВД Игорь Клименко, который, как обещает Зеленский, устранит позорные моменты буссификации. Федоров, однако, с Зеленским публично не согласился, обвинив в провале реформы мобилизации генштаб. Парадокс в том, что увольняет министра на пике эффекта от его главной ставки – технологизации и цифровизации войны. Именно при Федорове дальнобойные удары по России стали систематическими. Важными решениями стали отключение терминалов Starlink для российских военных, запуск класса дешевых дронов с дальностью до 70 километров и проведение конкурса на производство более 100 тысяч таких аппаратов до конца года. Отдельная его заслуга – регулярные контакты с американскими IT-компаниями. В мае он принимал в Киеве гендиректора Palantir Technologies Алекса Карпа, подтвердив тогда, что ресурсы компании используются в ВСУ для анализа российских воздушных атак, обработки разведданных и планирования дальнобойных ударов по территории России. Совместная платформа Brave One Data Room, запущенная в январе по соглашению с Palantir, дала более чем сотне украинских команд бесплатный доступ к ИИ-продуктам компании. Свыше 80 моделей обучаются перехвату воздушных целей. В обмен на технологии Киев с подачи Федорова предлагает колоссальный массив реальных боевых данных, видео, дронов, телеметрию, статистику запуска российских дронов, все для обучения нейросетей. В орбите контактов Федорова и сооснователь Гугла Эрик Шмидт с венчурным фондом D3, который производит дрон-перехватчик Мирапс и ударный Хорнет, а также Илон Маск. Впрочем, эти же контакты сочтены подозрительными, поскольку вокруг своей армии дронов Федор выстроил целую сеть производителей и распорядителей военного бюджета, вступив в конкуренцию с группами, близкими окружению Зеленского, включая производителей вроде Firepoint. Реакция Евросоюза оказалась непривычно резкой. Еврокомиссар по обороне Андрис Кубилюс признался, и это стало большой неожиданностью, подчеркнув, что с Федором ЕС очень тесно сотрудничал, и что за этот период удалось действительно многого добиться. Впрочем, по большому счету, Брюсселю все равно, кто станет министром, лишь бы украинская военная машина не сбавляла обороты. Пресса высказывается жестче в чиновников. Та же Financial Times вышла с редакционной статьей «Саморазрушительная перестановка в Украине», а глава киевского бюро газеты Кристофер Миллер передал мрачное настроение в Раде, где выступление кандидатов премьера Корецкого депутаты от «Слуг народа» назвали набором банальностей и пустых лозунгов. Некоторые задаются вопросом, смогут ли теперь сторонники Федорова организовать достаточно масштабные протесты, а западные союзники оказать давление, чтобы Зеленский пересмотрел решение. Тем более, что в некоторых кругах Федорова уже почти открыто просит кандидатом в президенты. Его также открыто поддержал командующий объединенными силами ВСУ Горопатый. Сам он, впрочем, пока избегает лобовой атаки на Зеленского. Основной огонь ведет по Сырскому, который якобы, вместо того, чтобы придумать, как асимметрично победить Россию, придумал, как расколоть страну. Зеленскому оставлено пространство для маневра. Мол, он меня, как члена команды, за 7 лет не подводил. Я думаю, что президент услышит украинский народ, и ситуация будет исправлена, заявил он, отказавшись при этом от предложенной ему должности советника. Впрочем, сам по себе демарш, видя прямой апелляции к обществу, а также к депутатам, и, что важнее всего, к войскам, которым Федоров рассказывает, как Сырский гнобит таланты, это фактически открытый политический мятеж против верховного главнокомандующего. Зеленский же пока демонстрирует готовность стоять до конца, надеясь, что протесты выдохнутся, а Рада утвердит его министра обороны.
14: Это был Георгий Буфт, автор телеграм-канала «Буфт знает». Дональд Трамп покупает акции американских компаний, затем рекламирует их в своих соцсетях. Журналисты телеканала CNN сопоставили публикации американского президента в Truth Social с его ежегодной финансовой декларацией. В качестве примера 15 апреля 2025 года Трамп написал, что американская NVIDIA объявила о планах по созданию в США суперкомпьютеров для искусственного интеллекта, а за несколько дней до этого Трамп купил акции компании на сумму от 200 до 500 тысяч долларов. Такой разброс объясняется тем, что финансовая декларация президента США о сумме сделок указаны в широких диапазонах, отмечает телеканал. Также Трамп продвигал в своих соцсетях компании Tesla, Apple, US Steel и другие, всего более 20. CNN, однако, отмечает, что прямых доказательств того, что Трамп получил со всего этого доход, нет. Соответствующих постов Truth Social американский президент не публиковал. Комментирует управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
16: Трамп же, он сам не торгует на рынке, да? У него есть специальные институты, фонды, брокеры независимые, которые принимают решения о покупке или продаже тех или иных акций. Это первое. Второе, да, у Трампа нету траста слепого, так называемого, где бы он не был бенефициаром. С другой стороны, как президент, он может комментировать любые инвестиции любых компаний. И если мы посмотрим скорее в сторону американского законодательства, то конфликт интересов, безусловно, есть, но он скорее этический, чем юридический. И доказать, что Трамп говорил об этих акциях, либо упоминал акции этих компаний в позитивном свете для того, чтобы заработать, будет крайне сложно. Поэтому скорее это просто очередной вызов Трампу как президенту сегодня. Что будет после того, когда его президентский срок закончится, будет другая история. Если будет расследование, которое докажет, что Трамп непосредственно манипулировал рынком, то это уже, конечно, будет скорее уголовное преступление. Но, на мой взгляд, доказать в этой ситуации это будет крайне сложно. Ну и потом, как любой инвестор в фондовый рынок, понятно, что нападение в 2025 году, наверное, разумно было покупать, что он и делал в европейских странах. Я думаю, что это было бы, наверное, предметом расследования сразу в отношении руководителей, лидеров тех или иных стран. Но надо при этом все-таки понимать, что европейские страны в своем большинстве парламентские республики, а парламентские республики все-таки немножко по-другому устроены с точки зрения прав, власти и ограничений поведения для лидера партии, победившей на выборах. США все-таки президентская республика, и там немножко другая этика, другая культура отношения к деньгам, к инвестициям и к фондовому рынку.
14: Андрей Goldsblatt, профессор высшей школы экономики, управляющий партнер Goldsblatt Partners. В Белом доме категорически отрицает, что Трамп когда-либо использовал свои соцсети в финансовых целях. По словам пресс-секретаря Анны Келли, цитата, «президент Трамп действует исключительно в интересах американской общественности». Конец цитаты. Насколько искусственный интеллект хорош при подборе кадров? Агентство Рейтер пишет, что в некоторых случаях и автоматизация при рекрутинге местами сказалась негативно, так как стало появляться больше краткосрочных вакансий. В Европе на это также повлияла экономическая неопределенность. Один из ведущих американских университетов недавно опубликовал исследование, в котором говорит, что в Штатах искусственный интеллект реже пропускает на собеседование вакансий от чернокожих соискателей и азиатов. При этом в США, отмечается в исследовании, 90% компаний уже используют ИИ при подборе сотрудников. В некоторых случаях боты на основе искусственного интеллекта даже проводят интервью. А применяется ли ИИ при рекрутинге в России, насколько он хорош, отвечает замдиректора департамента по подбору кадровой компании Unity Борислав Каленский.
17: В России такое есть, но не настолько массовый характер носит, нежели как на Западе. У нас это присутствует в основном на стадии именно скрининга, отбора первично резюме. Так, чтобы интервью проводили но это редкость большая. С точки зрения скрининга, да вы знаете, крупные компании этим активно пользуются, разные сектора, и производственные, и сфера, и банковская, IT, само собой, безусловно. Поэтому я бы сказал, что практически все, если мы говорим особенно о крупном бизнесе, у кого есть бюджет для этого. Как всегда, это палка о двух концах. Есть определенные плюсы, есть определенные минусы, потому что алгоритмы, они сами по себе бездушны, и они не могут определить порой весьма ценного, интересного сотрудника, потому что, соответственно, действуют, да, исходя из того алгоритма и сценария. А все-таки человек, у него есть, своего рода шестое чувство, чутье определенное, и он, знаете, банально, даже вот на своем опыте могу, как пример привести, даже фотография на резюме может качнуть маятник, да, подходит, не подходит человек, даже если по каким-то параметрам, да, он не совсем соответствует. Или наоборот, да, резюме идеальное, но фотография спорная.
18: А считаете ли вы, что нужно какое-то регулирование в этом вопросе?
17: В любом случае мы к этому придем. Я, честно говоря, считаю, что так или иначе нужно, но к этому тоже надо подходить очень сбалансированно, потому что нельзя подходить с точки зрения законотворчества, да, исключительно с точки зрения ограничений и запретов. Но регуляция должна быть, безусловно, потому что так или иначе мы должны уже отказаться давно от иллюзий и принять те реалии рынка, которые присутствуют. И у нас нет бесконечного выбора специалистов.
5: Борислав Калинский, кадровая компания Unity. Ранее газета New York Times писала, что соискатели при поиске работы в своих резюме пишут белым текстом на белом фоне, что они самые лучшие сотрудники, их определенно стоит взять на работу. Таким образом, этот текст невидим для человека, но искусственный интеллект его видит и принимает решение, воспринимая написанный текст как команду.
19: Реклама.
20: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
21: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
22: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
23: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
24: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
25: Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
26: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
27: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
28: Отчеты и планы.
27: В России приостановили выпуск электрогрузовиков EVM Pro. В будущем планируется перезапуск. Как отметил гендиректор Илья Рашкин, проект приостановлен временно с учетом ограниченности ресурсов. Электрогрузомобиль EVM Pro был представлен в феврале 2022 года. Он был создан на базе шасси УАЗ Профи. Запас хода электромобиля массой 3,5 тонны на одном заряде составляет до 300 километров. Допустимая полезная нагрузка при этом может достигать тонны. Грузовик может использоваться и в городской среде. Выручка компании «Логика молока», одного из ведущих производителей молочных продуктов, детского питания и напитков на растительной основе в России, в первом полугодии составила 84,5 миллиардов рублей, что на 3,5% больше, чем за тот же период год назад. Совокупные продажи молочной продукции увеличились на 3%, достигнув 510 тысяч тонн. Компания заявляет, что рассчитывает по итогам года преодолеть отметку в 1 000 000 тонн готовой продукции. Завод по производству роботов-гуманоидов компании Ubitech Robotics запустит в Алма-Ате в следующем году. Строительство завода уже началось. Проект включает не только производство роботов, но и создание инженерно-исследовательского центра, внедрение современных технологий и подготовку казахстанских специалистов в сфере робототехники. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: Yeah.
14: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Борьбу с прогульщиками в вузах возглавит «Большой брат». Компания Intech Labs, технологический партнер Ростеха, разработала видеоаналитику на основе искусственного интеллекта, который поможет университетам выявлять прогуливающих занятия студентов и распознавать на входе нарушителей, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию. Заставит ли это студентов серьезнее относиться к учебе? Что думают об этом преподаватели? И есть ли такая слежка в зарубежных топовых университетах? Светлана Чередникова продолжит.
27: Искусственный интеллект Intech Lab анализирует видеопоток с камер в аудитории и определяет количество посетителей лекций и семинаров. На базе этих данных ВУЗ видит статистику посещаемости конкретного занятия. Сейчас решение внедряется в нескольких аудиториях в одном из крупнейших российских высших учебных заведений, говорится в сообщении разработчика. Кроме того, ИИ может использоваться на входе в учебное заведение и работать с черными списками. Система будет давать тревожный сигнал на пункт охраны, если распознала, например, объявленного в розыск человека. Также ИИ позволит определить востребованность того или иного предмета среди студентов. Если во время лекции или семинара аудитория пустует, то, возможно, стоит пересмотреть учебную программу и адаптировать ее под реальные запросы учащихся. А главное, когда студенты понимают, что их реальная посещаемость фиксируется, они начинают относиться к учебе серьезнее. Последний тезис спорный, считает студентка факультета журналистики МГУ Арина Буракова.
0: Личность прогульщиков очень сильно стигматизирована. Очень часто это не те люди, которые просто хотят прогулять пару, потому что им лень туда идти. Очень часто это студенты, которые, например, работают, и смена у них начинается уже во время вечерних пар. И если это лекция, на которой еще и не отмечают, конечно, в приоритете надо на работу. Я не думаю, что такой подход кого-либо замотивирует чаще ходить на пары. Во всяком случае, это не замотивирует их слушать лекции, что-то делать на лекциях. Будет просто мертвая аудитория, которая либо спит, либо занимается своими делами, либо также дистанционно работает. Без использования искусственного интеллекта аудитория хотя бы будет состоять из тех, кто добровольно выбрал пойти на эту лекцию и который действительно ее слушает.
27: С технической точки зрения разработка подобной программы видеоаналитики для университета носит скорее не прорывной, а утилитарный характер, отмечает эксперт по информационной безопасности, гендиректор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
1: Это простая технология распознания лиц. Просто ее внедряют в вузы с определенными доп. Настройками. Я удивлен, что это раньше не использовалось, потому что камеры есть, программы необходимые все есть. Такие, кстати, системы есть, они используются, бывает, на заводах, там, например, смотрят, чтобы все работники были в нужных зонах и не было каких-то проблем. Также в системах «Умный город» используются, в том числе иногда по изображению, иногда по звуку. Так что, если мы говорим про именно вузы, да, технологии известные, их немножко просто поднастроили под конкретные задачи. Кстати, эти настройки можно делать не под все вузы, а под каждый конкретный.
27: Преподавательский состав прохладно смотрит на контроль ИИ и считает это скорее данью цифровой моде. Во-первых, в каждом вузе уже есть пропускная система, отслеживающая, как часто студент ходит на занятия и когда возвращается в кампус, а в аудиториях есть камеры. Во-вторых, посещаемость контролирует преподаватель, если для него этот показатель важен, а также периодически проверяет учебная часть. Но главное, новая программа требует финансовых затрат при неочевидной эффективности, продолжает доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
2: В финансовом университете даже были такие эксперименты, разработка программ с нашего факультета информационных технологий, больших баз данных, когда при помощи камеры в аудитории можно было бы увидеть, в зависимости от того, куда там смотрят студенты, они вообще сосредоточены или не сосредоточены на семинаре. Но не пошла эта история, потому что возникает вопрос, а что дальше? Поэтому вот эти эксперименты, они могут быть интересны именно разработчикам, но вряд ли они каким-то образом повлияют на улучшение качества, уж тем более на стимулирование студентов присутствовать или отсутствовать на лекции. Любой контроль, он требует людей, времени и, естественно, денег. И самое главное, понимать, а ради чего это делать.
27: Стоит отметить, что месяц назад против главной компании разработчика Intech Lab МКАО НТХ Евросоюз ввел санкции. Позднее Intech Lab заявила, что адаптировалась к ним. Компания уже более 10 лет разрабатывает технологии видеоаналитики на базе нейросетей. Она реализовала проекты для государства и бизнеса в 34 странах и более чем в 70 регионах России. Кстати, о зарубежном опыте. Известно, что топовые вузы на Западе стоят дорого. В них не так сложно поступить, но очень легко вылететь за плохую успеваемость. Контролировать с помощью камер посещаемость занятий студентами там наверняка могут, но не собираются. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
14: В Евросоюзе запретили не только продавать, но и рекламировать туристические поездки в Россию.
5: Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на европейских юристов. По их словам, под запретом даже плакаты, рекламирующие туры в Россию. Ограничение касается европейских туроператоров и турагентств. Тем европейцам, которые все же решили посетить Россию, приходится самостоятельно организовывать путешествия. Впрочем, такие ограничения заработали еще в конце прошлого года в рамках 19-го пакета санкций. Едут ли сейчас в Россию туристы из Европы? Наблюдениями делится журналист, жительница Германии Мария Волкова.
3: Мне кажется, что с 2022 года в Россию практически нет туров. Ездят в Россию в основном только те, которые заявляют как туристические цели посещения родственников, друзей. Ну, например, супруга русская, муж немец, он тоже делает визы, заявляет как туристическую цель. И, кстати, ему очень часто именно компания оформляют, конечно, поездку, то есть там отель для этого бронируют. Оставалось какое-то количество туристов, кто ездил именно по таким целям, но скорее это было больше посещение родственников и друзей, поэтому, по-моему, в прошлом году только 65 тысяч туристов из Германии посетили Россию, что, кстати, даже не так мало, если в общей купе смотреть. Но такого, конечно, как раньше, чтобы Россия была действительно таким местом, куда немцы стремились в поездку, нет. Потому что вот если говорить про то, как раньше было, то я прям помню еще времена, когда было очень много в туристических каталогах рекламы России, и это в основном было Прибалтика, тур на лайнере с заездом в Санкт-Петербург, и это всегда преподносилось больше не как страны Балтики, что посещают, а как тур в Россию на лайнере. Это было очень популярные. Сейчас такого нет, и вот эта реклама, например, которую ты видишь в каталогах, да, то есть там есть условно ЮАР, Австралия, раньше была Россия, сейчас тоже нет.
5: Мария Волкова, жительница Германии. Как ранее поясняли отраслевые эксперты, принимающие туркомпании в России все эти ограничения не затрагивают. Индекс Московской биржи обвалился более чем на 4%, обновив минимум с октября 2022 года. Вечернюю сессию падения продолжилось. Индекс Мосбиржи вплотную приблизился к отметке в 2000 пунктов. Бумаги «Газпрома», «ВТБ», «ВК», «Самолеты» и ряда других компаний обновили исторические минимумы. Иран и США обменялись очередной серией ударов, но нефть на это почти не реагировала. А вот рубль просел примерно на процент с четвертью к основным валютам. Биржевые итоги дня подводит обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
4: Очередной день падения на российском рынке акций, причем день заметного, даже, наверное, все-таки обвального падения, учитывая, что индекс Московской биржи потерял 4,2% и закрылся на уровне 2022 пункта. Легко прошли значение 2100, хотя до этого рынок серьезно бился об этот уровень, но пробить не удавалось. Пробили в четверг и понеслись к уровням 2000. Ну а дальше, как говорят некоторые участники торгов, открывается дорога на минимальные значения 2022 года. Я напомню, это район 1700 по индексу Московской биржи. Хотя в четверг индекс Мосбиржи обновил минимум с октября 2022 года. Причем исторические минимальные значения обновили несколько бумаг. Наиболее ликвидных это акции «Газпрома», «ВТБ» и «ВК». Акции «Газпрома» в впервые с 2008 года опускались ниже 84 рублей. Но к падению присоединился и российский рубль. Китайская валюта выросла на 14 копеек. Закрытие юань 11 рублей 58 копеек. Таким образом, юань вышел из коридора привычного, где верхняя граница была 11.50, нижняя 11 рублей. Но посмотрим, если неделю закрываем выше, не исключено и дальнейшее снижение рубля. Ну и доллар США подорожал на 1.5%. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то четверг вечер 78 рублей 70 копеек. При этом стабильными, более-менее стабильными остаются цены на нефть. Если, опять же, посмотреть на вечер четверга, это 84,5 доллара за баррель смеси Brent. Но рынок не спешит увеличивать премию за риск или геополитическую премию стоимости барреля. Довольно спокойно пока воспринимает все, что происходит в Персидском заливе, хотя многие участники торгов отмечают, что это некое поддельное спокойствие, учитывая, что США и Иран продолжают обмениваться ударами. Четверг здесь не стал исключением, и американские вооруженные силы нанесли очередную волну ударов по Ирану, и корпус стражи исламской революции нанес удары по авиабазе США в Кувейте. Но при этом еще средства массовой информации Ирана говорят и пишут, что при помощи хуситов готовится перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива. Ну и, как мы себя прекрасно понимаем, Ормузский пролив по факту тоже закрыт. Так что впереди не исключено и более сильное движение на рынке нефти.
14: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
6: Другим наука с Сергеем Корзуном.
7: В атмосфере Земли углекислого газа сейчас примерно 0,04%. Но в ранней истории планеты его было куда больше. Вулканическая деятельность выталкивала его на поверхность Земли вместе с водяным паром и азотом из магмы и мантии. Вода конденсировалась по мере охлаждения, а значительная часть СО2 оставалась в воздухе, постепенно растворяясь в океанах и понемногу накапливаясь в породах. Кстати, плотная атмосфера Венеры и сильно разреженная у Марса примерно на 96% состоят именно из углекислого газа. Вулканы и сегодня выбрасывают СО2, но люди индустриальной эпохи через промышленные трубы в сотни раз больше и за неполных 3 века уже в 1,5 раза увеличили его содержание в воздухе. В прошлом десятилетии суша поглощала около 1/3 антропогенных выбросов, океан около 1/4, а примерно 44% оставалось в атмосфере. Чем полезен углекислый газ? Главное – это сырье для фотосинтеза растений и создания биомассы. Еще пузырики в газировке, сухой лед для охлаждения, средства пожаротушения, наддув брюшной полости при лапароскопии. Чем вреден? В небольших количествах почти ничем. Он тяжелее воздуха, им нельзя дышать, но в атмосфере он замечательно перемешивается с кислородом и другими газами. Важно не скапливать его в замкнутых пространствах, подвалах и трюмах. Ну и не бросать сухой лед в крытый бассейн. Главное же, углекислый газ создает парниковый эффект, а его вклад в глобальное потепление составляет существенно больше половины всего человеческого воздействия. И это уже весьма серьезно по долгосрочным последствиям. Судьбы Венеры и Марса для Земли не хотелось бы.
6: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: У микрофона Сардар Авликулиев. Никаких жестких ограничений на покупку топлива Мариэл вводить не будут, заявил глава республики Юрий Зайцев. По его словам, жители в режиме реального времени смогут отслеживать наличие топлива на автозаправочных станциях, его стоимость и количество человек в очереди. У Соединенных Штатов на восстановление арсеналов после конфликта с Ираном при условии, что Конгресс выделит достаточное финансирование, уйдет не меньше 4 лет, пишет издание Hill. Если же США сейчас продолжит активно воевать, то этот срок может растянуться еще на несколько лет, отмечает газета. К моменту подписания меморандума в июне американские военные выпустили около 13 тысяч боеприпасов. Было израсходовано более половины ракет «Патриот» и свыше 45% высокоточных ударных ракет. Это сообщали ранее в Центральном командовании армии США. Обращение президента США Дональда Трампа к согражданам будет посвящено предполагаемому иностранному вмешательству в выборы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролин Ливит на регулярном брифинге для журналистов. Россия, Китай и еще более 25 стран подписали соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта, сообщает РИА Новости. Церемония прошла в Шанхае. По словам премьера Госсовета КНР Ли Цяна, искусственный интеллект рискует стать исключительной забавой некоторых стран и компаний, если международное сообщество не будет сотрудничать в сфере высоких технологий. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: Студия Алексей Пончелеев. Здравствуйте. Ростех представил комплекс «Паутина» для защиты промышленных объектов от атак беспилотников. Натянутая на металлоконструкции сеть способна выдержать попадание большинства украинских дальнобойных дронов. Почему такое решение не представили раньше и поможет ли оно защитить российские НПЗ?
14: Новым премьером Украины Раду утвердила главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого, которого называют человеком Миндича. Глава МВД Клименко отказался от должности министра обороны. В Рио назначен глава СБУ Хмара. А на улицах прошли митинги в поддержку экс-министра Федорова, которого продвигают в западных странах. Что и почему происходит в украинских верхах? Приложение экосистемы ВК исчезли из Google Play. Это непосредственно ВКонтакте, мессенджер Макс, Одноклассники, почта Mail.ru и прочие. Уже установленные сервисы и приложения работают, но обновить их или установить на новое устройство будет непросто. С чем это связано и что делать? Подробности на Business FM. Поможет ли паутина защитить российские НПЗ? Ростех представил комплекс защиты инфраструктуры и промпредприятия от беспилотников. Это система паутины, и в настоящее время она уже проходит опытную эксплуатацию на ряде объектов. По сути, это сплошная прочная сеть, натянутая на модульные металлоконструкции. В Ростехе заявляют, что окутать паутиной можно объекты любой площади. А Валерий Бадоев продолжит.
10: Одно из очевидных преимуществ паутины – ее модульность. Металлоконструкции, проще говоря, опоры, собираются на болтовых соединениях и не требуют сварки. По необходимости можно заказать дополнительные элементы и, как говорят в Ростехе, защитить объекты любой площади. В базовом варианте паутина может остановить 200-килограммовый беспилотник, летящий на скорости 250 км в час. Это подавляющее большинство атакующих дронов, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
11: Почему такая конструкция не была создана, достаточно давно? Вероятно, вызвано тем, что велся сбор информации о том, какие потребности по защите. Возможно, пробовали разные варианты. Под эти характеристики попадает подавляющее большинство дронов FPV, попадает подавляющее большинство дронов, которые, типа лютые и тому подобное, то есть тихоходные дроны с поршневыми двигателями, которые наносят удары в глубину территории Российской Федерации.
10: Антидроновыми сетками те же НПЗ окутывали и раньше. По крайней мере, такие сообщения появились еще в 2024 году. Но атаки все равно продолжились, так что, видимо, паутина – это какой-то доработанный вариант. В первую очередь, как говорят эксперты, дроны атакуют на НПЗ установки первичной обработки нефти, а это важная часть завода. Без нефтепродуктов с этих установок остальная часть НПЗ не может производить топливо. В Ростехе заявляют, что паутина способна защищать объекты высотой более 25 метров. На крупных НПЗ установки первичной обработки, это узнаваемые ректификационные колонны, могут достигать и 80 метров в высоту. Но в большинстве своем они все-таки поменьше, а защищать их – главная задача, говорит управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
12: Они не настолько высокие, можно сказать, что, может быть, 9-этажный дом, установки самые большие. С колонны первичной переработки проще идентифицировать и поразить. Не самая сложная техническая часть, но такая довольно-таки долгая для ремонта, для поставки комплектующих. Например, если поражаются какие-то трубопроводы, их проще сделать. Резервуары тоже значительно проще сделать. Это такие крупные объекты, которые есть на МПЗ. Соответственно, защита колонн – это, наверное, такая первоочередная мера.
10: Впрочем, стопроцентные гарантии паутина вряд ли может предоставить, так как НПЗ в целом уязвимы, считает исполнительный директор группы компании «Меридиан» Петр Самсонов.
13: Мы имеем дело с легко воспламеняемой жидкостью. Соответственно, через сетку по-любому пройдет какая-то струя, а много-то не надо. Нужно совсем чуть-чуть, чтобы это все опять загорелось. По-хорошему, здесь какие-то другие решения должны быть.
10: С этим, в принципе, согласен и сам Ростех. В идеале комплекс паутина должен работать вкупе с другими антидроновыми решениями госкорпорации. Это в том числе системы радиоэлектронной борьбы и средства, кинетического поражения. Тут подразумевается физическое воздействие, то бишь средства противовоздушной обороны. На этом фоне примечательны недавние слова главы Ростеха Сергея Чемизова о том, что на новые инвестпроекты у госкорпорации не хватает денег из-за падения чистой прибыли. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
14: Зеленский поручил ИО главы СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны Украины. В четверг в Верховной Раде экстренно отменили голосование за нового министра обороны. По сообщениям украинских СМИ, экс-руководитель МВД Игорь Клименко, которого ранее предложил Зеленский, отказался от этой должности.
26: Подробности.
15: Евгений Хмара, действующий генерал-майор. Ранее он был начальником спецназа Альфа СБУ и отвечал за дальние удары по России, в том числе по НПЗ. Зеленский объяснил выбор его кандидатуры тем, что министру обороны сейчас нужны реальная результативность в дальнобойности и опыт управления людьми в спецоперациях. Украинское издание «Страна» отмечает, что у Хмары хороший имидж в обществе, что, как предполагают на Банковой, может сбить акции протеста в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова. Сам Федоров в четверг дал понять, что рассчитывает на пересмотр решения о своей отставке. Причиной для снятия Федорова стали разногласия между ним и украинским генералитетом, в том числе главкомом ВСУ Александром Сырским. На этом фоне в четверг во многих городах Украины прошли митинги против отставки Федорова. Теперь уже бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова СМИ называют близким к прозападным структурам, таким как Национальное антикоррупционное бюро Украины, а также евроструктурам и Демпартии США.
16: В четверг Рада утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИДа и Минобороны. Новым премьером стал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. СМИ называют его ставленником Тимура Мидича, беглого соратника Зеленского. О реакции западных союзников Украины на отставку Михаила Федорова с поста министра обороны рассуждает политолог-американист Малик Дудаков.
17: Отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины вызвала очень сумбурную и хаотичную реакцию со стороны представителей западного истеблишмента, и то же самое касается, конечно, Соединенных Штатов Америки. Ну, в целом, Федоров, я думаю, что в меньшей степени был связан с представителями администрации Дональда Трампа, то есть он был, скорее всего, в большей степени повязан с общей такой вот проукраинской частью американского истеблишмента, в которую входят, да, там и часть разведсообщества, и, конечно же, демократы. Тем не менее, конечно, его отставка сейчас, на фоне того, как Украина отчаянно пытается использовать тему с дронами как попытку таким образом показать некий перелом в войне, да, она, я думаю, что, конечно, много вопросов вызывает. Тем более, что Трамп, как мы отлично понимаем, он как раз очень чуток ко всем вот подобного рода метаморфозам, действиям, событиям. Ему как раз важно, чтобы та сторона, которую он поддерживает, могла показать то, что она побеждает. Поэтому сейчас, как мы видим, там его позиция стала несколько более проукраинской, по той простой причине, что Украине удалось показать некие красивые картинки того, что вот они якобы побеждают, нанося удары вглубь России. Если все эти картинки уйдут, да, если снова на повестку дня выйдет бусификация с попыткой загнать все больше и больше украинцев на фронт и на поле боя, ну, по понятной причине, да, потому что сколько бы там ущерба не наносили украинские дроны в российском тылу, все отлично понимают то, что это кардинальным образом не влияет на ситуацию на фронте, а на фронте все стабильно плохо у ВСУ, и они продолжают отступать. Так вот, если повестка снова вернется к тому, что происходит в реальности на фронте, ну, тут как бы Украине мало чем можно похвастаться перед американцами. И, конечно, как бы, соответственно, убедить Трампа там снова возобновить поддержку Украины будет крайне-крайне сложно. В этой связи, я думаю, что сейчас мы будем видеть тоже много таких попыток выяснения отношений между американцами и украинцами. Ну и то, что некоторые представители украинской части политического класса, которая заточена под либеральную истеблишмент Соединенных Штатов, она, ну, не просто так все эти митинги проводит, да, потому что понимает то, что действительно сейчас есть возможность додавить Зеленского, и они этим активно пользуются. Поэтому вот такого рода пертурбаций у них будет сейчас очень много. Ну вот вопрос, к чему они приведут в конечном счете, но очевидно, что для Украины это скорее негативный сценарий развития событий.
16: Малик Дудаков, политолог-американист. О причинах и последствиях отставки Федорова с поста министра обороны Украины комментарии политолога Георгия Бофта через полчаса на Business FM. Без своих приложений не останемся, но это не точно. Эксперты комментируют решение Google удалить из Google Play приложения, имеющие отношение к экосистеме ВК. В четверг из этого магазина исчезли приложения самого ВК, а также мессенджер Max, ВК-видео, Одноклассники, Дзен и так далее. В этот же день в компании ВК объявили о продаже сервиса Rustor менеджменту компании-разработчика, и пока это решение позволит россиянам продолжать пользоваться привычными для них отечественными сервисами, но чего ждать дальше, об этом Иван Медведев.
18: Пока ситуация выглядит так. Приложения, которые уже установлены на Android-гаджетах, продолжат работать. Проблемы будут с их обновлением и, очевидно, с установкой на новые телефоны, планшеты, телевизоры и так далее. Но это вопрос решаемый. Пока ограничения не добрались до Rustor, все можно будет скачать оттуда. Другое дело, что тот же Rustor не так просто установить на Android-телевизоры, и тем более на ТВ-приставки. Но все-таки можно. И явно найдутся сервисы, которые будут предоставлять эту услугу тем, кто не справится сам. Так или иначе, Rustor – это выход. Собственно, поэтому, по словам экспертов, его и вывели из структур ВК. Вопрос, как скоро претензии возникнут к Ростор как к отдельной единице. Некоторые эксперты считают, что так или иначе западные компании будут выдавливать из своих операционных систем все российские приложения. Наиболее мрачно настроенные собеседники редакции думают, что дело может дойти и до удаления уже установленных ранее приложений. Условно, решит каким-то утром Google, что какая-нибудь российская соцсеть или навигатор – это шпионские программы, и поудаляет их разом со всех устройств. Генеральный директор группы компаний Comnews Леонид Коник такой скепсис не разделяет.
0: Все-таки операционная система Android гораздо более открытая во всех смыслах, нежели iOS от Apple. Если мимо Apple муха пролететь не может, Google абсолютно спокойно сквозь пальцы смотрит на возможность установки приложений, которых нет в ее официальном магазине. Нужно сказать, что ведь Rustor, в свою очередь, это тоже такое же стороннее приложение или приложение, установленное из стороннего источника. Поэтому удалить его Google не может никак, просто потому что руки короткие, что называется, его и так нету в магазине Google Play. Оно и так установлено помимо воли и мимо глаз Google.
18: А вот председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко говорит, что в экспертных кругах такие перспективы как минимум обсуждаются.
19: У нас было собеседование внутреннее. Вот у меня есть часть товарищей, которые считают, что риски того, что смартфонов Android будут удалены,

0: ради российских приложений перейти на китайские телефоны собственной операционкой. В Telegram большинство ответили отрицательно, и около 26% заявили, что они уже пользуются такими гаджетами. В Max-вариант «уже пользуюсь» набрал большинство голосов, а те, кто выразил готовность перейти на китайцев ради российских приложений, оказалось немного меньше, чем тех, кто на это не согласится.
1: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В Древней Руси государственную казну было принято пополнять с помощью процедуры так называемого «полюдия». Князья с дружинами периодически объезжали подвластные земли и собирали с населения дань. Золота в обращении тогда практически не было, серебра ходило немного, и основной формой расчета служили меха – соболи, беличи, бобровые, кунии. Но большую часть все же брали продуктовым набором – скотом и зерном. Мед и воск в то время ценились высоко, и потому нередко также служили оплатой дани.
2: Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Авликулиев. Объем водожилья в России превосходит показатели СССР. Это заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным. На протяжении нескольких лет показатель беспрецедентный, свыше 100 миллионов квадратных метров, сказал Хуснуллин. Он подчеркнул, что доля строительства вместе со смежными отраслями ВВП сейчас превышает 20%. В Севастополе введены дополнительные меры поддержки предпринимателей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В частности, по его словам, с 1 июля по 30 сентября на 75% снижена арендная плата для тех, кто арендует у города землю и помещение. Для владельцев торговых павильонов поддержка будет действовать до конца года. Плата за размещение ларьков и павильонов снижается на 50%. Местных производителей продуктов, у которых есть свои павильоны, полностью освобождаем от платы до конца года, подчеркнул губернатор. Число компаний выросло лишь в 5 регионах России. Наибольший чистый прирост зафиксирован в Дагестане, Калмыкии, Чечне, Херсонской области и Чукотском автономном округе. Это данные аудиторской сети «Финэкспертиза». Быстрее всего в мире растет спрос на литий из-за развития рынка электромобилей. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства, передает Prime. Мировое потребление лития с 20 по 25 годы выросло вчетверо, превысив 250 тысяч тонн. А к 40 году оно вырастет еще почти в 4 раза, практически до 1 миллиона тонн. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Из общежития в университетскую гостиницу. В России может появиться новый тип студенческого жилья, пишут ведомости. Предполагают, что в таких гостиницах у студентов будут более комфортные условия проживания. Миноборнауки предлагает провести эксперимент. Что об этом думают ректоры вузов и сами студенты? Об этом Наталья Шашина.
5: Миноборнауки предлагает запустить эксперимент. Часть новых и капитально отремонтированных общежитий переведут в формат университетских гостиниц. Студенты смогут жить в номерах с ремонтом, мебелью, уборкой. А деньги вуз будет тратить на содержание самой гостиницы, персонал и на обновление собственной материальной базы. Ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Глеб Туричин считает идею перспективной. Сейчас вузы не могут поднять плату за общежитие выше цены, установленной государством. А она даже близко не покрывает расходы на содержание, ремонт и коммунальные услуги.
6: Если это делать разумно, то общее количество мест, оно ведь не уменьшится при этом. Какое-то количество мест станет комфортным, ну, условно говоря, на уровне трехзвездочной гостиницы. У меня есть одно общежитие такое в университете, новое, красивое. Нам Минобр его построил. Оно реально с условиями.

0: и звезды.
1: И сколько стоит там номер?
0: Он сейчас стоит те же 1000 с копейками рублей в месяц, потому что по закону я не могу взять больше. Нельзя. Общежитие генерирует для университета убыток. Съемная квартира в Питере, наверное, меньше, чем за 50-60 тысяч не будет в месяц. Соответственно, если цена в такой университетской гостинице будет существенно меньше, чем городская съемная квартира, это уже для всех хорошо, потому что и ребенок, и семья платит меньше, и вуз получает больше.
2: Ситуация сильно различается по вузам и регионам. Например, в Ранхикс есть университетская гостиница, но, как рассказывает один из выпускников вуза, заселиться туда он не смог. Не было мест, возможно, из-за того, что в вуз едет много чиновников из регионов. Ему пришлось снимать в Москве квартиру. А вот моя коллега Екатерина Штрыкова, недавно закончившая МГУ, говорит, что общежитие этого вуза кажется одной из самых дешевых в Москве.
3: Мы за учебный год с сентября по июнь платили меньше 2000, и это было супер дешево. Каждый раз, когда я рассказывала своим знакомым, сколько я плачу за общагу, они постоянно уточняли, в месяц так дешево. Я говорю, нет, это за учебный год. Но вот с 25-26 учебного года МГУ поднял цены на проживание в общежитиях, и теперь учебный год в общаге МГУ стоит почти 6500. Но, тем не менее, это все еще мало в сравнении с тем, как платят студенты в других вузах, потому что, как мне рассказывали друзья, у кого-то 5000 выходит только один месяц.
2: Главный риск, чтобы появление университетских гостиниц не привело к сокращению числа обычных мест в общежитиях, рассуждает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
4: То есть, если общежитие пережило ремонт, находится в хорошем состоянии, то у вуза, естественно, появляется соблазн вывести это общежитие из общего фонда и передать его вот по такую гостиницу повышенной комфортности. Появляются вопросы, связанные с социальным неравенством. Это можно создавать там, где обеспеченность бюджетных студентов местами общежития стопроцентная.
2: Но вопрос касается и платников. Им тоже предоставляют общежитие, обычно уже после бюджетников. Например, в МГУ, говорят студенты, это около 7 тысяч в месяц за место в комнате на двоих. А насколько доступными будут цены в университетских гостиницах, пока не ясно. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Бары готовятся к финалу чемпионата мира по футболу. Матч Аргентины и Испании пройдет в воскресенье 19 июля. Как заведение решает вопрос с лицензией на трансляцию и влияет ли футбол на их работу? Об этом Ольга Кашинская.
6: В большинстве специализированных баров мест на финал Аргентина-Испания, который пройдет поздно вечером в воскресенье, уже нет. Хотя футбол сейчас смотрят в подавляющем большинстве заведений, где наливают пиво и есть экраны. Не мешает даже разница во времени со Штатами, из-за которой многие матчи завершаются глубокой ночью. Часть заведений адаптируется к запросу на ходу. Как стало понятно на личном опыте, в некоторых барах в принципе не знают, как включать звук на телетрансляции, впервые столкнувшись с такой просьбой только сейчас. Впрочем, и беззвучная трансляция большинство посетителей, как правило, устраивает. Чем ближе к финалу, тем больше посторонних людей охватывают фанатские настроения, делится ресторатор, автор концепции баров «Свинья и Роза» и «Пиги» в Москве и «Ангар» в подмосковном Переделкино Татьяна Мельникова.
7: В этот раз мы не ждали такого ажиотажа, который возник. И потому что было много неожиданных результатов, неожиданных вылетов, чемпионат был не скучно смотреть, реально ажиотаж. Как был, когда выступала Россия. С каждым следующим матчем рос интерес, подтянулись так называемые кузьмичи, это те болельщики, которые обычно не следят за футболом, а тут теперь на общей волне проявляют неподдельный интерес. Я сама во вторник зашла в паб, туда было просто непротичнее, там было как в автобусе. Все трансляции, которые мы все в пабе проводим, на все на них получены соответствующие лицензии. Смотря через кого ты транслируешь, смотря какие условия у них, все эти сервисы, они предоставляют услуги для юрлиц, с правом трансляции, считает телевизор, считает, сколько у тебя народу, высчитывает, сколько это должно стоить. Это, в принципе, ощутимые деньги, но глупо их не платить. Это просто не быстро, надо было заранее чухнуть. Пренебрегают почти все, просто потому, что ходят проверять, как правило, таких, как мы. У нас телевизоров много, нас можно побольше оштрафовать, и мы точно будем показывать.
6: В России лицензия на трансляцию чемпионата мира этого года принадлежит холдингу «Газпром Медиа». Трансляции между собой делят «Кинопоиск» и телеканал «Матч ТВ». Также матчи показывает онлайн-кинотеатр «Окко». Продолжится владелица сети петербургских пивных «Толстый фраер» Надежда Любина.
8: Мы их, конечно, включаем, конечно, мы показываем. Но с полной посадки все. отсюда.
9: То есть вы сами по своей инициативе включаете или там по запросу?
8: Ну, во-первых, это своей инициативе, а во-вторых, наша инициатива попадает под запрос. То есть у нас не бывает такого, что включено, а люди не сидят. Берем брони, пока можем взять. Когда мы не сможем, мы дальше как-то пытаемся двигать. Мы соблюдаем, мы платим и РАО, и смещено. И все подписки идут через подписки с юридических.
6: Футбольную прибыль пытаются сгенерировать и непривычные к спорту заведения. Трансляции в последнее время можно увидеть в очень неожиданных местах. И на верандах дорогих ресторанов, и в обычных кафе. Иногда для этого даже используют проекторы, показывая трансляцию буквально на стенах. Некоторые из таких заведений просто включают Матч ТВ или используют личную подписку на Кинопоиск кого-то из сотрудников, что, естественно, незаконно. И в последнее время правообладатели стали гораздо пристальнее следить за такими предприимчивыми заведениями, говорит председатель комиссии по креативным индустриям Ассоциации юристов России Роман Лукьянов.
10: Оба таких подхода формально являются нарушением исключительных прав. Что в такой ситуации может произойти? И на самом деле происходило уже неоднократно. Может возникнуть ситуация, когда правообладатель будет направлен на претензию. Как правило, это претензия с требованием о выплате компенсации. Ну, естественно, там в каких-то случаях все-таки держатели прав, заинтересованные в расширении сети лицензиатов, могут предложить заключить сделку лицензионную, где компенсируются вот эти несанкционированные показы. Если такая претензия не удовлетворена, то вполне вероятная ситуация, когда будет предъявлен гражданский иск с требованием взыскания компенсации. Суммы там разные, и 500 000 рублей есть, в зависимости от заведения, от масштаба, сетевое, не сетевое. Гипотетически возможен состав по 7.12 КОАП, это административная ответственность. Здесь штраф может быть поменьше, но есть другой риск, могут изъять оборудование.
6: А у тех, кто на место в баре уже не рассчитывает, есть вариант посмотреть оставшиеся 2 матча в кинотеатре. Такие показы организуют сети «Формула кино» и «Синема Парк». Билеты на финал начинаются от 900 рублей. Залы, впрочем, пока почти не заполнены. Также финал и матч между Францией и Англией за 3-е место можно бесплатно посмотреть в фан-зонах в парке Горького в Москве и в Гостином дворе в Петербурге. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
5: Черногория планирует ввести визы для россиян с 1 октября. Об этом пишет местное издание «Дан» со ссылкой на источники, однако официального решения пока нет. Сейчас россияне могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Изменение связано с постепенным проведением визовой политики Черногории в соответствии с правилами ЕС. Оно коснется также Турции, Эмиратов и других стран. Продолжит вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Мкрычан.
11: Обязательное правило – это ввести визы для россиян. Будет ли это 1 октября или нет – это огромный вопрос. Но то, что это случится рано или поздно, понятно, что россиянам лучше позже. Итак, Черногория, почему речь идет о 1 октября? Да это заканчивается высокий купальный сезон. В Черногории после 1 октября невозможно купаться в Адриатике. Поэтому как бы Черногория и тянет, чтобы самые 2 сладких месяца, июль, август, ну и плюс сентябрь 3, россияне спокойно приезжали без визы. Не ведут это 1 октября, ведут в следующем году. Но так или иначе, визы для россиян в Черногорию будут. Они будут абсолютно несложные. Это не Шенген. Не Франция, не Италия, уж тем более не Чехия или там Германия. Черногорские визы мы будем открывать примерно за неделю. Вот как сейчас мы открываем кипрские визы. Ясно, что ничего хорошего в этом нет. Лучше всегда без виз, чем визовое направление. Нравится ли россиянам Черногория? Ну, конечно, нравится. Недорогое направление на Адриатике, тем более было безвизовое. Да, в принципе, пока безвизовое. Да, нет прямых рейсов. Рейсы только через третьи страны, такие как Сербия или Армения. До недавнего времени через Кувейт было много рейсов. Тем не менее, россияне летят охотно в Черногорию. Это некая такая Европа. Понятно, что турпоток снизится, как только ведут визы, но он не сойдет на нет, как показывает практика той же Испании, Италии, Франции или Греции.
5: Александр Мкрычан, вице-президент Альянса туристических агентств России. По итогам прошлого года иностранные туристы совершили в Черногории почти 15 миллионов ночевок в объектах размещения. На россиян пришлось более 15% от них, то есть около 2,5 миллионов ночевок. Россия и Черногория подписали соглашение о 30-дневном безвизовом периоде для туристов еще в 2008 году.
12: Карьера с Ольгой Дементьевой.
13: Есть известная мысль Питера Друкера: «Культура съедает стратегию на завтрак». Сегодня к этому можно добавить еще одну фразу: «Новое поколение очень быстро съедает старые методы управления». Почему так происходит? Давайте вместе посмотрим на результаты исследования Fashion Bus Media и H2O Business Evolution. Там говорят, что зумеры – это уже не сотрудники будущего. Разберемся, почему это так. Более 70% представителей поколения Z уже работают или совмещают работу с учебой. И именно поэтому вопрос, как ими управлять, сегодня стоит практически перед каждой компанией. Самое интересное открытие исследования в другом. Дело не в том, что у зумеров какие-то особенные ценности. Они тоже хотят зарабатывать, развиваться и строить карьеру. Но они принимают решения по-другому. Если для предыдущих поколений привычной была логика «потерпи, покажи себя и потом получишь результат», то у поколения Z работает другая модель. Проверь, попробуй, оцени и, если не подходит, поменяй. И именно здесь возникает большинство конфликтов. Руководитель говорит: «У нас большие перспективы», а молодой сотрудник спрашивает: «Хорошо, а что изменится для меня в ближайшие 2 месяца?» Руководитель ему: «Сначала нужно себя проявить», а зумер слышит: «Сначала нужно работать в условиях полной неопределенности». Почти половина молодых людей говорят, что работа важна, но она больше не является центром жизни. Столько же считают баланс важнее карьерного роста. А 65% готовы перерабатывать только тогда, когда понимают, ради чего они это делают. Ради денег, опыта или действительно важного результата. Для HR и руководителей это меняет логику управления. Абстрактные обещания работают хуже. Формулировка «потерпи, потом будет рост» проигрывает конкретике. Вот твоя зона ответственности, вот критерий результата, и вот чему ты научишься. И еще вот как мы будем следить за прогрессом.
12: Карьера на бизнес-ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
14: У микрофона Сардар Авликулиев. Власти Орловской области отменили временную меру заправки автомобилей по системе чет-нечет по четным и нечетным номерам машин в разные дни по причине стабилизации ситуации с топливом и отсутствия очередей на АЗС. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в Макс-канале. По словам Клычкова, заправка автомобилей по системе чет-нечет была также введена в ряде других российских регионов, где после введения наблюдается значительное улучшение ситуации. Бельгийский депозитарий Euroclear после отклонения в суде апелляционной жалобы не признал юрисдикцию российского суда и назвал требования нелегитимными в Евросоюзе. Об этом ТАСС сообщил управляющий партнер адвокатского бюро Кульков, Колотилов и Покрышкин Максим Кульков, представляющий в суде интересы Euroclear. 9-й арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу Euroclear на взыскание 18 триллионов 200 миллиардов рублей по иску Банка России. Новое правительство Венгрии инициировало расследование в отношении бывшего министра иностранных дел Петрос Ярта из-за его предполагаемых контактов с Россией, заявил венгерский премьер Петер Мадьяр. Сиарта на этой неделе подал в отставку. Стоимость самого дешевого билета на финал чемпионата мира по футболу превысила 8700 долларов или около 684 тысяч рублей с учетом сервисных сборов. Стоимость самых дорогих из доступных на платформе SeatGeek билетов превышает 114 тысяч долларов. Это около 8 миллионов 892 тысяч рублей. Финал, напомню, пройдет 19 июля в Нью-Йорке на стадионе MetLife, вмещающем 82,5 тысячи. Зрителей. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
12: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Демарш экс-министра обороны Украины. Там прошли митинги в поддержку Михаила Федорова, которого Зеленский пытается срочно кем-то заменить. Сам Федоров публично потребовал вернуть ему кресло и отправить в отставку главкома Сырского. Его поддерживают в западных странах. Почему и что дальше? Комментарий Георгий Буфт. Новый бизнес Трампа. А по данным CNN, президент США покупает акции американских компаний, а затем рекламирует их в своих соцсетях. Среди таких компаний телеканал называет Nvidia, Tesla, Apple, US Steel и других. В Белом доме все отрицают, на что ссылается CNN и насколько это законно. И российский фондовый рынок рухнул до минимума с октября 2022 года. Индекс Мосбиржи вплотную приблизился к отметке в 2000 пунктов. Исторические минимумы обновили акции «Газпрома», банка ВТБ, крупнейшего застройщика страны «Самолет», национального холдинга ВК и еще десятки эмитентов. Почему такое стало возможным и как долго будет продолжаться? Подробности на Business FM. Мятеж технократа. Как отставка министра обороны Федорова превратилась в вызов Зеленскому? Отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины, формально упакованная в плановую смену правительства, за сутки переросла в самый острый внутриполитический кризис Киева с момента прошлогоднего Миндич-гейта. Вольный министр отказался уходить тихо. Он публично потребовал отставки главкома ВСУ Александра Сырского, апеллировал через головы президента к армии и обществу, а на улице Киева, Львова, Одессы и Житомира вышли протестующие с тонками «Вова, что ты делаешь?». Как может развиваться ситуация? Комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
16: На первое место в качестве причины отставки Федорова вышел его конфликт с главкомом ВСУ Сырским, который признал в том числе и сам Зеленский. Он констатировал, что министр и главком живут в разных мирах и без его личного посредничества даже не садятся за один стол. По-хорошему, нужно сменить обоих, но одновременно я этого сделать не могу, признался он. За полгода 35-летний технократ, пришедший в Минобороны из Минцифры в январе, успел нажить в военной верхушке немало врагов. По слухам, он пытался внедрить в ВСУ бизнес-модели Кремниевой долины, обязательный полиграф для чиновников ведомства, перевоз закупок снарядов на открытые тендеры, внутренний аудит, вскрывший перерасход на 6,6 миллиардов долларов. Генералитет отвечал на это обвинениями в пиаре и вредной геймификации войны. Британская Financial Times со ссылкой на киевские источники пишет, что Федоров блокировал закупочные контракты, вопреки интересам влиятельных фигур. Наконец, он потребовал у Зеленского одновременно отставки Сырского и начальника генштаба Андрея Гнатова. Президент отказал и взял сторону главкома. Что логично, Сырский не имеет политических амбиций, а Зеленский помнит, как быстро нарастил политический вес прежний главком Залужный. Впрочем, официальным обоснованием отставки стал провал мобилизационной реформы. Зеленский добавил и геополитический аргумент, мол, если после сентябрьских думских выборов Путин объявит новую мобилизацию, Украине будет не до цифровых реформ, и наводить порядок в ТЦК должен человек с силовым бэкграундом. По такой логике, кандидатом на смену Федорова был выбран глава МВД Игорь Клименко, который, как обещает Зеленский, устранит позорные моменты буссификации. Федоров, однако, с Зеленским публично не согласился, обвинив в провале реформы мобилизации генштаб. Парадокс в том, что увольняет министра на пике эффекта от его главной ставки – технологизации и цифровизации войны. Именно при Федорове дальнобойные удары по России стали систематическими. Важными решениями стали отключение терминалов Starlink для российских военных, запуск класса дешевых дронов с дальности до 70 километров и проведение конкурса на производство более 100 тысяч таких аппаратов до конца года. Отдельная его заслуга – регулярные контакты с американскими IT-компаниями. В мае он принимал в Киеве гендиректора Palantir Technologies Алекса Карпа, подтвердив тогда, что ресурсы компании используются в ВСУ для анализа российских воздушных атак, обработки разведданных и планирования дальнобойных ударов по территории России. Совместная платформа Brave One Data Room, запущенная в январе по соглашению с Palantir, дала более чем сотне украинских команд бесплатный доступ к ИИ-продуктам компании. Свыше 80 моделей обучаются перехвату воздушных целей. В обмен на технологии Киев с подачи Федорова предлагает колоссальный массив реальных боевых данных, видео, дронов, телеметрию, статистику запуска российских дронов, все для обучения нейросетей. В орбите контактов Федорова и сооснователь Гугла Эрик Шмидт с венчурным фондом D3, который производит дрон-перехватчик Мирапс и ударный Хорнет, а также Илон Маск. Впрочем, эти же контакты сочтены подозрительными, поскольку вокруг своей армии дронов Федор выстроил целую сеть производителей и распорядителей военного бюджета, вступив в конкуренцию с группами, близкими окружению Зеленского, включая авиапроизводителей вроде Firepoint. Реакция Евросоюза оказалась непривычно резкой. Еврокомиссар по обороне Андрис Кубилюс признался, и это стало большой неожиданностью, подчеркнув, что с Федоровым ЕС очень тесно сотрудничал и что за этот период удалось действительно многого добиться. Впрочем, по большому счету, Брюсселю все равно, кто станет министром, лишь бы украинская военная машина не сбавляла обороты. Пресса высказывается жестче в чиновников. Та же Financial Times вышла с редакционной статьей «Саморазрушительная перестановка в Украине», а глава киевского бюро газеты Кристофер Миллер передал мрачное настроение в Раде, где выступление кандидата в премьеры Корецкого депутаты от «Слуг народа» назвали набором банальностей и пустых лозунгов. Некоторые задаются вопросом, смогут ли теперь сторонники Федорова организовать достаточно масштабные протесты, а западные союзники оказать давление, чтобы Зеленский пересмотрел решение. Тем более, что в некоторых кругах Федорова уже почти открыто просят кандидатом в президенты. Его также открыто поддержал командующий объединенными силами ВСУ Драпатый. Сам он, впрочем, пока избегает лобовой атаки на Зеленского. Основной огонь ведет по Сырскому, который якобы, вместо того, чтобы придумать, как асимметрично победить Россию, придумал, как расколоть страну. Зеленскому оставлено пространство для маневра. Мол, он меня, как члена команды, за 7 лет не подводил. Я думаю, что президент услышит украинский народ, и ситуация будет исправлена, заявил он, отказавшись при этом от предложенной ему должности советника. Впрочем, сам по себе демарш, видя прямую апелляцию к обществу, а также к депутатам, и, что важнее всего, к войскам, которым Федоров рассказывает, как Сырский гнобит таланты. Это фактически открытый политический мятеж против верховного главнокомандующего. Зеленский же пока демонстрирует готовность стоять до конца, надеясь, что протесты выдохнутся, а Рада утвердит его министра обороны.
5: Это был Георгий Буфт, автор телеграм-канала «Буфт знает». Дональд Трамп покупает акции американских компаний, затем рекламирует их в своих соцсетях. Журналисты телеканала CNN сопоставили публикации американского президента в Truth Social с его ежегодной финансовой декларацией. В качестве примера 15 апреля 2025 года Трамп написал, что американская NVIDIA объявила о планах по созданию в США суперкомпьютеров для искусственного интеллекта, а за несколько дней до этого Трамп купил акции компании на сумму от 200 до 500 тысяч долларов. Такой разброс объясняется тем, что финансовая декларация президента США о сумме сделок указаны в широких диапазонах, отмечает телеканал. Также Трамп продвигал в своих соцсетях компании Tesla, Apple, US Steel и другие, всего более 20. CNN, однако, отмечает, что прямых доказательств того, что Трамп получил со всего этого доход, нет. Соответствующих постов в Truth Social американский президент не публиковал. Комментирует управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
17: Трамп же, он сам не торгует на рынке, да? У него есть специальные институты, фонды, брокеры независимые, которые принимают решения о покупке или продаже тех или иных акций. Это первое. Второе, да, у Трампа нету траста слепого, так называемого, где бы он не был бенефициаром. С другой стороны, как президент, он может комментировать любые инвестиции любых компаний. И если мы посмотрим скорее в сторону американского законодательства, то конфликт интересов, безусловно, есть, но он скорее этический, чем юридический. И доказать, что Трамп говорил об этих акциях, либо упоминал акции этих компаний в позитивном свете для того, чтобы заработать, будет крайне сложно. Поэтому, скорее, это просто очередной вызов Трампу как президенту сегодня. Что будет после того, когда его президентский срок закончится, будет другая история. Если будет расследование, которое докажет, что Трамп непосредственно манипулировал рынком, то это уже, конечно, будет скорее уголовное преступление. Но, на мой взгляд, доказать в этой ситуации это будет крайне сложно. Ну и потом, как любой инвестор в фондовый рынок, понятно, что на падении в 2025 году, наверное, разумно было покупать, что он и делал в европейских странах. Я думаю, что это было бы, наверное, предметом расследования сразу в отношении руководителей, лидеров тех или иных стран. Но надо при этом все-таки понимать, что европейские страны в своем большинстве парламентские республики. А парламентские республики все-таки немножко по-другому устроены с точки зрения прав, власти и ограничений поведения для лидера партии, победившей на выборах. США все-таки президентская республика, и там немножко другая этика, другая культура отношения к деньгам, к инвестициям и к фондовому рынку.
5: Андрей Goldsblatt, профессор высшей школы экономики, управляющий партнер Goldsblatt Partners. В Белом доме категорически отрицает, что Трамп когда-либо использовал свои соцсети в финансовых целях. По словам пресс-секретаря Анны Келли, цитата, «Президент Трамп действует исключительно в интересах американской общественности». Конец цитаты. Насколько искусственный интеллект хорош при подборе кадров? Агентство Рейтера пишет, что в некоторых случаях и автоматизация при рекрутинге местами сказалась негативно, так как стало появляться больше краткосрочных вакансий. В Европе на это также повлияла экономическая неопределенность. Один из ведущих американских университетов недавно опубликовал исследование, в котором говорит, что в Штатах искусственный интеллект реже пропускает на собеседование вакансий от чернокожих соискателей и азиатов. При этом в США, отмечается в исследовании, 90% компаний уже используют ИИ при подборе сотрудников. В некоторых случаях боты на основе искусственного интеллекта даже проводят интервью. А применяется ли ИИ при рекрутинге в России, насколько он хорош, отвечает замдиректора департамента по подбору кадровой компании Unity Болеслав Каленский.
18: В России такое есть, но не настолько массовый характер носит, нежели как на Западе. У нас это присутствует в основном на стадии именно скрининга, отбора первично резюме. Так, чтобы интервью проводили и, но это редкость большая. С точки зрения скрининга, да вы знаете, крупные компании этим активно пользуются, разные сектора, и производственные, и сфера, и банковская, ну, IT, само собой, безусловно. Поэтому я бы сказал, что практически все, если мы говорим особенно о крупном бизнесе, у кого есть бюджет для этого. Как всегда, это палка о двух концах. Есть определенные плюсы, есть определенные минусы, потому что алгоритмы, они сами по себе бездушны, и они не могут определить порой весьма ценного, интересного сотрудника, потому что, соответственно, действуют, да, исходя из того алгоритма и сценария. А все-таки человек, у него есть, ну, своего рода шестое чувство, чутье определенное, и он, знаете, банально, даже вот на своем опыте могу как пример привести, даже фотография на резюме может качнуть маятник, да, подходит, не подходит человек, даже если по каким-то параметрам, да, он не совсем соответствует. Или наоборот, да, резюме идеальное, но фотография спорная.
19: А считаете ли вы, что нужно какое-то регулирование в этом вопросе?
18: В любом случае мы к этому придем. Я, честно говоря, считаю, что так или иначе нужно, но к этому тоже надо подходить очень сбалансированно, потому что нельзя подходить с точки зрения законотворчества, да, исключительно с точки зрения ограничений и запретов. Но регуляция должна быть, безусловно, потому что так или иначе мы должны уже отказаться давно от иллюзий и принять те реалии рынка, которые присутствуют. И у нас нет бесконечного выбора специалистов.
5: Болеслав Каленский, кадровая компания Unity. Ранее газета New York Times писала, что соискатели при поиске работы в своих резюме пишут белым текстом на белом фоне, что они самые лучшие сотрудники, и их определенно стоит взять на работу. Таким образом, этот текст не видим для человека, но искусственный интеллект его видит и принимает решение, воспринимая написанный текст как команду.
20: Вначале был бизнес.
21: Как появлялись города?
22: Белорецк, Башкортостан, 65 тысяч жителей. В 1762 году в этой части Южного Урала на реке Белой купцы и промышленники Иван Твердышев и Иван Мясников основали металлургический завод и горно-заводской поселок. Построенный 2,5 столетия назад, завод работает и по сей день.
20: Как появлялись города на Бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
23: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
24: Отчеты и планы.
23: В России приостановили выпуск электрогрузовиков EVM Pro. В будущем планируется перезапуск. Как отметил гендиректор Илья Рашкин, проект приостановлен временно с учетом ограниченности ресурсов. Электрогрузомобиль EVM Pro был представлен в феврале 2022 года. Он был создан на базе шасси УАЗ Профи. Запас хода электромобиля массой 3,5 тонны на одном заряде составляет до 300 километров. Допустимая полезная нагрузка при этом может достигать тонны. Грузовик может использоваться и в городской среде. Выручка компании «Логика молока», одного из ведущих производителей молочных продуктов, детского питания и напитков на растительной основе в России, в первом полугодии составила 84,5 миллиардов рублей, что на 3,5% больше, чем за тот же период год назад. Совокупные продажи молочной продукции увеличились на 3%, достигнув 510 тысяч тонн. Компания заявляет, что рассчитывает по итогам года преодолеть отметку в 1 000 000 тонн готовой продукции. Завод по производству роботов-гуманоидов компании Ubitech Robotics запустит в Алма-Ате в следующем году. Строительство завода уже началось. Проект включает не только производство роботов, но и создание инженерно-исследовательского центра, внедрение современных технологий и подготовку казахстанских специалистов в сфере робототехники. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Борьбу с прогульщиками в вузах возглавит «Большой брат». Компания Intech Labs, технологический партнер Ростеха, разработала видеоаналитику на основе искусственного интеллекта, который поможет университетам выявлять прогуливающих занятия студентов и распознавать на входе нарушителей, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию. Заставит ли это студентов серьезнее относиться к учебе, что думают об этом преподаватели? И есть ли такая слежка в зарубежных топовых университетах? Светлана Чередникова продолжит.
23: Искусственный интеллект Intech Lab анализирует видеопоток с камер в аудитории и определяет количество посетителей лекций и семинаров. На базе этих данных ВУЗ видит статистику посещаемости конкретного занятия. Сейчас решение внедряется в нескольких аудиториях в одном из крупнейших российских высших учебных заведений, говорится в сообщении разработчика. Кроме того, ИИ может использоваться на входе в учебное заведение и работать с черными списками. Система будет давать тревожный сигнал на пункт охраны, если распознала, например, объявленного в розыск человека. Также ИИ позволит определить востребованность того или иного предмета среди студентов. Если во время лекции или семинара аудитория пустует, то, возможно, стоит пересмотреть учебную программу и адаптировать ее под реальные запросы учащихся. А главное, когда студенты понимают, что их реальная посещаемость фиксируется, они начинают относиться к учебе серьезнее. Последний тезис спорный, считает студентка факультета журналистики МГУ Арина Буракова.
0: Личность прогульщиков очень сильно стигматизирована. Очень часто это не те люди, которые просто хотят прогулять пару, потому что им лень туда идти. Очень часто это студенты, которые, например, работают, и смена у них начинается уже во время вечерних пар. И если это лекция, на которой еще и не отмечают, конечно, в приоритете надо на работу. Я не думаю, что такой подход кого-либо замотивирует чаще ходить на пары. Во всяком случае, это не замотивирует их слушать лекции, что-то делать на лекциях. Будет просто мертвая аудитория, которая либо спит, либо занимается своими делами, либо также дистанционно работает. Без использования искусственного интеллекта аудитория хотя бы будет состоять из тех, кто добровольно выбрал пойти на эту лекцию и который действительно ее слушает.
23: С технической точки зрения разработка подобные программы видеоаналитики для университета носят скорее не прорывной, а утилитарный характер, отмечает эксперт по информационной безопасности, гендиректор компании Fishman Алексей Горелкин.
1: Это простая технология распознания лиц. Просто ее внедряют в вузы с определенными доп. Настройками. Я удивлен, что это раньше не использовалось, потому что камеры есть, программы необходимые все есть. Такие, кстати, системы есть, они используются, бывает, на заводах. Там, например, смотрят, чтобы все работники были в нужных зонах и не было каких-то проблем. Также в системах «Умный город» используются, в том числе, иногда по изображению, иногда по звуку. Если мы говорим про именно вузы, да, технологии известные, их немножко просто поднастроили под конкретные задачи. Кстати, эти настройки можно делать не под все вузы, а под каждый конкретный.
23: Преподавательский состав прохладно смотрит на контроль ИИ и считает это скорее данью цифровой моде. Во-первых, в каждом вузе уже есть пропускная система, отслеживающая, как часто студент ходит на занятия и когда возвращается в кампус. А в аудиториях есть камеры. Во-вторых, посещаемость контролирует преподаватель, если для него этот показатель важен, а также периодически проверяет учебная часть. Но главное, новая программа требует финансовых затрат при неочевидной эффективности, продолжает доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
3: В финансовом университете даже были такие эксперименты. Разработка программ с нашего факультета информационных технологий, больших баз данных, когда при помощи камеры в аудитории можно было бы увидеть, в зависимости от того, куда там смотрят студенты, они вообще сосредоточены или не сосредоточены на семинаре. Но не пошла эта история, потому что возникает вопрос, а что дальше? Поэтому вот эти эксперименты, они могут быть интересны именно разработчикам, но вряд ли они каким-то образом повлияют на улучшение качества, уж тем более на стимулирование студентов присутствовать или отсутствовать на лекции. Любой контроль, он требует людей, времени и, естественно, денег. И самое главное, понимать, а ради чего это делать.
23: Стоит отметить, что месяц назад против главной компании разработчика Intech Lab МКО НТХ Евросоюз ввел санкции. Позднее Intech Lab заявила, что адаптировалась к ним. Компания уже более 10 лет разрабатывает технологии видеоаналитики на базе нейросетей. Она реализовала проекты для государства и бизнеса в 34 странах и более чем в 70 регионах России. Кстати, о зарубежном опыте. Известно, что топовые вузы на Западе стоят дорого. В них не так сложно поступить, но очень легко вылететь за плохую успеваемость. Контролировать с помощью камер посещаемость занятий студентами там наверняка могут, но не собираются. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
5: В Евросоюзе запретили не только продавать, но и рекламировать туристические поездки в Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на европейских юристов. По их словам, под запретом даже плакаты, рекламирующие туры в Россию, ограничение касается европейских туроператоров и турагентств. Тем европейцам, которые все же решили посетить Россию, приходится самостоятельно организовывать путешествия. Впрочем, такие ограничения заработали еще в конце прошлого года в рамках 19-го пакета санкций. Едут ли сейчас в Россию туристы из Европы? Наблюдениями делится журналист, жительница Германии Мария Волкова.
2: Мне кажется, что с 2022 года в Россию практически нет туров. Ездят в Россию в основном только те, которые заявляют как туристические цели посещения родственников, друзей. Ну, например, супруга русская, муж немец, он тоже делает визы, заявляет как туристическую цель. И, кстати, ему очень часто именно компании оформляют, конечно, поездку, то есть там отель для этого бронируют. Оставалось какое-то количество туристов, кто ездил именно по таким целям, но скорее это было больше посещение родственников и друзей, поэтому, по-моему, в прошлом году только 65 тысяч туристов из Германии посетило Россию, что, кстати, даже не так мало, если в общей купе смотреть. Но такого, конечно, как раньше, чтобы Россия была действительно таким местом, куда немцы стремились в поездку, нет. Потому что вот если говорить про то, как раньше было, то я прям помню еще времена, когда было очень много в туристических каталогах рекламы России, и это в основном было Прибалтика, тур на лайнере с заездом в Санкт-Петербург, и это всегда преподносилось больше не как страны Балтики, что посещают, а как тур в Россию на лайнере. Это было очень популярно. Сейчас такого нет, и вот эта реклама, например, которую ты видишь в каталогах, да, то есть там есть условно ЮАР, Австралия, раньше была Россия, сейчас тоже нет.
5: Мария Волкова, жительница Германии, как ранее поясняли отраслевые эксперты, принимающие туркомпании в России, все эти ограничения не затрагивают. Индекс Московской биржи обвалился более чем на 4%, обновив минимум с октября 2022 года. Вечернюю сессию падения продолжилось. Индекс Мосбиржи вплотную приблизился к отметке в 2000 пунктов. Бумаги «Газпрома», ВТБ, ВК, самолеты и ряда других компаний обновили исторические минимумы. Иран и США обменялись очередной серией ударов, но нефть на это почти не реагировала, а вот рубль просел примерно на 1% с четвертью к основным валютам. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнес FM Алексей Завьялов.
4: Очередной день падения на российском рынке акций, причем день заметного, даже, наверное, все-таки обвал. Падения, учитывая, что индекс Московской биржи потерял 4,2% и закрылся на уровне 2022 пункта. Легко прошли значение 2100, хотя до этого рынок серьезно бился об этот уровень, но пробить не удавалось. Пробили в четверг и понеслись к уровням 2000, ну а дальше, как говорят некоторые участники торгов, открывается дорога на минимальные значения 2022 года. Я напомню, это район 1700 по индексу Московской биржи. Хотя в четверг индекс Мосбиржи обновил минимум с октября 2022 года. Причем исторические минимальные значения обновили несколько бумаг. Наиболее ликвидных это акции «Газпрома», «ВТБ» и «ВК». Акции «Газпрома» впервые с 2008 года опускались ниже 84 рублей. Но к падению присоединился и российский рубль. Китайская валюта выросла на 14 копеек. Закрытие юаня 11 рублей 58 копеек. Таким образом, юань вышел из коридора привычного, где верхняя граница была 11.50, нижняя 11 рублей. Но посмотрим. Если неделю закрываем выше, не исключено и дальнейшее снижение рубля. Ну и доллар США подорожал на 1.5%. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то четверг вечер 78 рублей 70 копеек. При этом стабильными, более-менее стабильными остаются цены на нефть. Если, опять же, посмотреть на вечер четверга, это $84.5 за баррель смеси Brent. Но рынок не спешит увеличивать премию за риск или геополитическую премию стоимости барреля. Довольно спокойно пока воспринимает все, что происходит в Персидском заливе. Хотя многие участники торгов отмечают, что это некое поддельное спокойствие, учитывая, что США и Иран продолжают обмениваться ударами. Четверг здесь не стал исключением, и американские вооруженные силы нанесли очередную волну ударов по Ирану, и корпус стражи исламской революции нанес удары по авиабазе США в Кувейте. Но при этом еще средства массовой информации Ирана говорят и пишут, что при помощи хуситов готовится перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива. Ну и, как мы себя прекрасно понимаем, Ормузский пролив по факту тоже закрыт. Так что впереди не исключено и более сильное движение на рынке нефти.
15: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
22: «Тест-драйв» с Еленой Лисовской.
7: Не так давно на китайском рынке выпустили обновленную версию Audi A6. Рынок в Китае огромен, и наряду с обилием новинок собственного автопрома европейские машины до сих пор остаются популярными, но в удлиненном варианте, который создается специально для азиатских покупателей. Модель обновилась достаточно давно, а первый раз я ее увидела в конце мая на своей площадке в Казани, но даже не успела рассмотреть. Машину купили моментально. Фанаты ВАК пристально следят за обновлениями. И только сейчас мне удалось хорошо протестировать новую модель уже у себя в Москве и с удовольствием на ней покататься. Первые метры еду в полной тишине. Все версии новой A6 оснащаются 48-вольтовой гибридной системой. Чуть прожимаю педаль газа и приятно начинает шелестеть 2-литровый бензиновый двигатель 272 лошадиные силы, хорошо знакомые мне по кроссоверам Volkswagen, которых у меня на площадке в изобилии. Тяга прекрасная, робот S-Tronic незаметно щелкает передачи. Полный привод Quattro входит в стандартное оснащение. Интерьер оформлен в фирменной концепции Audi с тремя экранами и сенсорной панелью на двери. Кстати, в европейских СМИ прошла информация, что в новых моделях Audi вернутся к кнопкам. Как же я жду этого момента. На заднем сиденье в прямом смысле могу полностью вытянуть ноги, и это при росте 175. Не мудрено, колесная база 306 сантиметров при длине автомобиля 5.14. Внешне новая A6 Long сохранила решетку радиатора, очень похожую на прошлую генерацию. Но бамперы переработаны, и вся оптика совсем другая, за счет чего новую модель со старой никак не перепутать. Внешность и является единственным нюансом этого автомобиля. Не все приняли новый дизайн. В России Audi A6 доступны исключительно параллельным импортом и стоят в районе 7,5 миллионов рублей.
22: Тест-драйв на Business.fm. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business.fm. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business.fm русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
8: У микрофона Сердар Влекулиев. Никаких жестких ограничений на покупку топлива «Мариэл» вводить не будут, заявил глава республики Юрий Зайцев. По его словам, жители в режиме реального времени смогут отслеживать наличие топлива на автозаправочных станциях, его стоимость и количество человек в очереди. У Соединенных Штатов на восстановление арсеналов после конфликта с Ираном при условии, что Конгресс выделит достаточное финансирование, уйдет не меньше 4 лет, пишет издание «Хилл». Если же США сейчас продолжит активно воевать, то этот срок может растянуться еще на несколько лет, отмечает газета. К моменту подписания меморандума в июне американские военные выпустили около 13 тысяч боеприпасов. Было израсходовано более половины ракет «Патриот» и свыше 45% высокоточных ударных ракет. Это сообщали ранее в Центральном командовании армии США. Обращение президента США Дональда Трампа к согражданам будет посвящено предполагаемому иностранному вмешательству в выборы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролин Ливит на регулярном брифинге для журналистов. Россия, Китай и еще более 25 стран подписали соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта, сообщает РИА Новости. Церемония прошла в Шанхае. По словам премьера Госсовета КНР Ли Цяна, искусственный интеллект рискует стать исключительной забавой некоторых стран и компаний, если международное сообщество не будет сотрудничать в сфере высоких технологий. Новости на Бизнес-ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
22: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Ростех представил комплекс «Паутина» для защиты промышленных объектов от атак беспилотников. Натянутые на металлоконструкции сеть способна выдержать попадание большинства украинских дальнобойных дронов. Почему такое решение не представили раньше и поможет ли оно защитить российские НПЗ? Новым премьером Украины Раду утвердила глава «Нафтогаза» Сергея Корецкого, которого называют человеком Миндича. Глава МВД Клименко отказался от должности министра обороны. В Рио назначен глава СБУ Хмара. А на улицах прошли митинги в поддержку экс-министра Федорова, которого продвигают в западных странах. Что и почему происходит в украинских верхах? Приложение экосистемы ВК исчезли из Google Play. Это непосредственно ВКонтакте, мессенджер Макс, Одноклассники, почта Mail.ru и прочие. Уже установленные сервисы и приложения работают, но обновить их или установить на новое устройство будет непросто. С чем это связано и что делать? Подробности на Business FM. Поможет ли паутина защитить российские НПЗ? Ростех представил комплекс защиты инфраструктуры и промпредприятия от беспилотников. Это система паутины, и в настоящее время она уже проходит опытную эксплуатацию на ряде объектов. По сути, это сплошная прочная сеть, натянутая на модульные металлоконструкции. В Ростехе заявляют, что окутать паутиной можно объекты любой площади. А Валерий Бадоев продолжит.
6: Одно из очевидных преимуществ паутины – ее модульность. Металлоконструкции, проще говоря, опоры, собираются на болтовых соединениях и не требуют сварки. По необходимости можно заказать дополнительные элементы и, как говорят в Ростехе, защитить объекты любой площади. В базовом варианте паутина может остановить 200-килограммовый беспилотник, летящий на скорости 250 км в час. Это подавляющее большинство атакующих дронов, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
9: Почему такая конструкция не была создана, достаточно давно? Вероятно, вызвано тем, что велся сбор информации о том, какие потребности по защите. Возможно, пробовали разные варианты. Под эти характеристики попадает подавляющее большинство дронов ФПВ, попадает подавляющее большинство дронов, которые, типа лютые и тому подобные, то есть тихоходные дроны с поршневыми двигателями, которые наносят удары в глубину территории Российской Федерации.
6: Антидроновыми сетками те же НПЗ окутывали и раньше. По крайней мере, такие сообщения появились еще в 2024 году. Но атаки все равно продолжились, так что, видимо, паутина – это какой-то доработанный вариант. В первую очередь, как говорят эксперты, дроны атакуют на НПЗ установки первичной обработки нефти, а это важная часть завода. Без нефтепродуктов с этих установок остальная часть НПЗ не может производить топливо. В Ростехе заявляют, что паутина способна защищать объекты высотой более 25 метров. На крупных НПЗ установки первичной обработки это узнаваемые ректификационные колонны, могут достигать и 80 метров в высоту. Но в большинстве своем они все-таки поменьше, а защищать их – главная задача, говорит управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
10: Они не настолько высокие, можно сказать, что, может быть, 9-этажный дом, установки самые большие. С колонны первичной переработки проще идентифицировать и поразить. Не самая сложная техническая часть, но такая довольно-таки долгая для ремонта, для поставки комплектующих. Например, если поражаются какие-то трубопроводы, их проще сделать. Резервуары тоже значительно проще сделать. Это такие крупные объекты, которые есть на МПЗ. Соответственно, защита колонн – это, наверное, такая первоочередная мера.
6: Впрочем, 100% гарантии паутина вряд ли может предоставить, так как НПЗ в целом уязвимы, считает исполнительный директор группы компании «Меридиан» Петр Самсонов.
11: Мы имеем дело с легко воспламеняемой жидкостью. Соответственно, через сетку по-любому пройдет какая-то струя, а много-то не надо. Нужно совсем чуть-чуть, чтобы это все опять загорелось. По-хорошему, здесь какие-то другие решения должны быть.
6: С этим, в принципе, согласен и сам Ростех. В идеале комплекс паутина должен работать вкупе с другими антидроновыми решениями госкорпорации. Это в том числе системы радиоэлектронной борьбы и средства, цитата, кинетического поражения. Тут подразумевается физическое воздействие, то бишь средства противовоздушной обороны. На этом фоне примечательны недавние слова главы Ростеха Сергея Чемизова о том, что на новые инвестпроекты у госкорпорации не хватает денег из-за падения чистой прибыли. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
15: Зеленский поручил ИО главы СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны Украины. В четверг в Верховной Раде экстренно отменили голосование за нового министра обороны. По сообщениям украинских СМИ, экс-руководитель МВД Игорь Клименко, которого ранее предложил Зеленский, отказался от этой должности.
21: Подробности.
12: Евгений Хмара, действующий генерал-майор. Ранее он был начальником спецназа «Альфа» СБУ и отвечал за дальние удары по России, в том числе по НПЗ. Зеленский объяснил выбор его кандидатуры тем, что министру обороны сейчас нужны реальная результативность в дальнобойности и опыт управления людьми в спецоперациях. Украинское издание «Страна» отмечает, что у Хмары хороший имидж в обществе, что, как предполагают на Банковой, может сбить акции протеста в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова. Сам Федоров в четверг дал понять, что рассчитывает на пересмотр решения о своей отставке. Причиной для снятия Федорова стали разногласия между ним и украинским генералитетом, в том числе главкомом ВСУ Александром Сырским. На этом фоне в четверг во многих городах Украины прошли митинги против отставки Федорова. Теперь уже бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова СМИ называют близким к прозападным структурам, таким как Национальное антикоррупционное бюро Украины, а также евроструктурам и Демпартии США.
13: В четверг Рада утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИДа и Минобороны. Новым премьером стал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. СМИ называют его ставленником Тимура Мидича, беглого соратника Зеленского. О реакции западных союзников Украины на отставку Михаила Федорова с поста министра обороны рассуждает политолог-американист Малик Дудаков.
14: Отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины вызвала очень сумбурную и хаотичную реакцию со стороны представителей западного истеблишмента, и то же самое касается, конечно, Соединенных Штатов Америки. Ну, в целом, Федоров, я думаю, что в меньшей степени был связан с представителями администрации Дональда Трампа, то есть он был, скорее всего, в большей степени повязан с общей такой вот проукраинской частью американского истеблишмента, в которую входят, да, там и часть разведсообщества, и, конечно же, демократы. Тем не менее, конечно, его отставка сейчас, на фоне того, как Украина отчаянно пытается использовать тему с дронами как попытку таким образом показать некий перелом в войне, да, она, я думаю, что, конечно, много вопросов вызывает. Тем более, что Трамп, как мы отлично понимаем, он как раз очень чуток ко всем вот подобного рода метаморфозам, действиям, событиям. Ему как раз важно, чтобы та сторона, которую он поддерживает, могла показать то, что она побеждает. Поэтому сейчас, как мы видим, там его позиция стала несколько более проукраинской, по той простой причине, что Украине удалось показать некие красивые картинки того, что вот они якобы побеждают, нанося удары вглубь России. Если все эти картинки уйдут, да, если снова на повестку дня выйдет буссификация с попыткой загнать все больше и больше украинцев на фронт и на поле боя, ну, по понятной причине, да, потому что сколько бы там ущерба ни наносили украинские дроны в российском тылу, все отлично понимают то, что это кардинальным образом не влияет на ситуацию на фронте, а на фронте все стабильно плохо у ВСУ, и они продолжают отступать. Так вот, если повестка снова вернется к тому, что происходит в реальности на фронте, ну, тут как бы Украине мало чем можно похвастаться перед американцами. И, конечно, как бы, соответственно, убедить Трампа там снова возобновить поддержку Украины будет крайне-крайне сложно. В этой связи, я думаю, что сейчас мы будем видеть тоже много таких попыток выяснения отношений между американцами и украинцами. Ну и то, что некоторые представители украинской части политического класса, которая заточена под либеральную истеблишмент Соединенных Штатов, она, ну, не просто так все эти митинги проводит, да, потому что понимает то, что действительно сейчас есть возможность додавить Зеленского, и они этим активно пользуются. Поэтому вот такого рода пертурбаций у них будет сейчас очень много. Ну вот вопрос, к чему они приведут в конечном счете, но очевидно, что для Украины это скорее негативный сценарий развития событий.
13: Малик Дудаков, политолог-американист. О причинах и последствиях отставки Федорова с поста министра обороны Украины комментарии политолога Георгия Бофта через полчаса на Business FM. Без своих приложений не останемся, но это не точно. Эксперты комментируют решение Google удалить из Google Play приложения, имеющие отношение к экосистеме ВК. В четверг из этого магазина исчезли приложения самого ВК, а также мессенджера Max, ВК-видео, Одноклассники, Дзен и так далее. В этот же день в компании ВК объявили о продаже сервиса Rustor менеджменту компании-разработчика, и пока это решение позволит россиянам продолжать пользоваться привычными для них отечественными сервисами, но чего ждать дальше, об этом Иван Медведев.
16: Пока ситуация выглядит так. Приложения, которые уже установлены на Android-гаджетах, продолжат работать. Проблемы будут с их обновлением и, очевидно, с установкой на новые телефоны, планшеты, телевизоры и так далее. Но это вопрос решаемый. Пока ограничения не добрались до Rustor, все можно будет скачать оттуда. Другое дело, что тот же Rustor не так просто установить на Android-телевизоры, и тем более на ТВ-приставки. Но все-таки можно. И явно найдутся сервисы, которые будут предоставлять эту услугу тем, кто не справится сам. Так или иначе, Rustor – это выход. Собственно, поэтому, по словам экспертов, его и вывели из структур ВК. Вопрос, как скоро претензии возникнут к Rustor как к отдельной единице. Некоторые эксперты считают, что так или иначе западные компании будут выдавливать из своих операционных систем российские приложения. Наиболее мрачно настроенные собеседники редакции думают, что дело может дойти и до удаления уже установленных ранее приложений. А условно пишет каким-то утром в Google, что какая-нибудь российская соцсеть или навигатор – это шпионские программы, и поудаляет их разом со всех устройств. Генеральный директор группы компаний Comnews Леонид Коник такой скепсис не разделяет.
17: Все-таки операционная система Android гораздо более открытая во всех смыслах, нежели iOS от Apple. Если мимо Apple муха пролететь не может, Google абсолютно спокойно сквозь пальцы смотрит на возможность установки приложений, которых нет в ее официальном магазине. Нужно сказать, что ведь RusStore, в свою очередь, это тоже такое же стороннее приложение или приложение, установленное из стороннего источника. Поэтому удалить его Google не может никак, просто потому что руки короткие, что называется, его и так нет в магазине Google Play. Оно и так установлено помимо воли и мимо глаз Google.
16: А вот председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко говорит, что в экспертных кругах такие перспективы как минимум обсуждаются.
18: У нас было собеседование внутреннее. Вот у меня есть часть товарищей, которые считают, что риски того, что с смартфонов Android будут удалены приложения, которые запрещены, достаточно высоки. Я считаю, что нет. По крайней мере, прецедентов таких, чтобы Google защищал или App Store защищали приложения, по причине функциональности нет таких. Есть по причине вирусности, было несколько прецедентов, когда вирусные приложения удалялись. Но такие риски, теперь вероятность это допускает. Просто вот есть люди, которые стоят на стороне, что это высокая вероятность, я считаю, что низкая.
16: Так или иначе, по словам экспертов, противопоставить этому мы ничего не можем. Но в запасе, на крайний случай, остаются китайские телевизоры, собранные под российскими брендами с предустановленными российскими приложениями, и телефоны китайских

0: FM. Беда. Мне за 100 рублей дали в Париже всего 213 франков. Это еще ничего, а скоро вам за 100 рублей в морду будут давать. Это полуторавековой давности диалог Михаила Стасюлевича, редактора журнала «Вестник Европы», и Михаила Салтыкова-Щедрина, редактора журнала «Отечественные записки». Еще в 60-е годы 19 века наши соотечественники сталкивались со сложностями при обмене русских кредитных билетов на твердую валюту. Серьезные колебания обменного курса из-за биржевых спекуляций или политической обстановки случались тогда дважды-трижды за год и роняли бумажный рубль по отношению к франку и марке иногда в полтора раза. По-настоящему ситуация выправилась только к концу столетия, когда после реформы Витте рубль обрел устойчивое золотое обеспечение.
1: Деньги к деньгам на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: У микрофона Сердар Авликулиев. Объем водожилья в России превосходит показатели СССР. Это заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным. На протяжении нескольких лет показатель беспрецедентный, свыше 100 миллионов квадратных метров, сказал Хуснуллин. Он подчеркнул, что доля строительства вместе со смежными отраслями ВВП сейчас превышает 20%. В Севастополе введены дополнительные меры поддержки предпринимателей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В частности, по его словам, с 1 июля по 30 сентября на 75% снижена арендная плата для тех, кто арендует у города землю и помещения. Для владельцев торговых павильонов поддержка будет действовать до конца года. Плата за размещение ларьков и павильонов снижается на 50%. Местных производителей продуктов, у которых есть свои павильоны, полностью освобождаем от платы до конца года, подчеркнул губернатор. Число компаний выросло лишь в 5 регионах России. Наибольший чистый прирост зафиксирован в Дагестане, Калмыкии, Чечне, Херсонской области и Чукотском автономном округе. Это данные аудиторской сети «Финэкспертиза». Быстрее всего в мире растет спрос на литий из-за развития рынка электромобилей. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства, передает Prime. Мировое потребление лития с 20 по 25 годы выросло в четверо, превысив 250 тысяч тонн. А к 40 году оно вырастет еще почти в 4 раза, практически до 1 миллиона тонн. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Из общежития в университетскую гостиницу. В России может появиться новый тип студенческого жилья, пишут ведомости. Предполагают, что в таких гостиницах у студентов будут более комфортные условия проживания. Миноборнауки предлагает провести эксперимент. Что об этом думают ректоры вузов и сами студенты? Об этом Наталья Шашина.
4: Миноборнауки предлагает запустить эксперимент. Часть новых и капитально отремонтированных общежитий переведут в формат университетских гостиниц. Студенты смогут жить в номерах с ремонтом, мебелью, уборкой, а деньги вуз будет тратить на содержание самой гостиницы, персонал и на обновление собственной материальной базы. Ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Глеб Туричин считает идею перспективной. Сейчас вузы не могут поднять плату за общежитие выше цены, установленной государством. А она даже близко не покрывает расходы на содержание, ремонт и коммунальные услуги.
5: Если это делать разумно, то общее количество мест, оно ведь не уменьшится при этом. Какое-то количество мест станет комфортно, ну, условно говоря, на уровне трехзвездочной гостиницы. У меня есть одно общежитие такое в университете, новое, красивое. Нам Миноборова построил. Оно реально с условиями 3 звезды.
6: И сколько стоит там номер?
5: Он сейчас стоит те же 1000 с копейками рублей в месяц, потому что по закону я не могу взять больше. Нельзя. Общежития генерируют для университета убыток. Съемная квартира в Питере, наверное, меньше, чем за 50-60 тысяч не будет в месяц. Соответственно, если цена в такой университетской гостинице будет существенно меньше, чем городская съемная квартира, это уже для всех хорошо, потому что и ребенок, либо семья платит меньше, и вуз получает больше.
4: Ситуация сильно различается по вузам и регионам. Например, в Ранхикс есть университетская гостиница. Но, как рассказывает один из выпускников вуза, заселиться туда он не смог. Не было места, возможно, из-за того, что в вуз едет много чиновников из регионов. Ему пришлось снимать в Москве квартиру. А вот моя коллега Екатерина Штрыкова, недавно закончившая МГУ,

0: говорит, что общежитие этого вуза кажется одной из самых дешевых в Москве.
1: Мы за учебный год с сентября по июнь платили меньше 2000, и это было супер дешево. Каждый раз, когда я рассказывала своим знакомым, сколько я плачу за общагу, они постоянно уточняли: в месяц так дешево? Я говорю: нет, это за учебный год. Но вот с 25-26 учебного года МГУ поднял цены на проживание в общежитиях, и теперь учебный год в общаге МГУ стоит почти 6500, но тем не менее, это все еще мало в сравнении с тем, как платят студенты в других вузах, потому что, как мне рассказывали друзья, у кого-то 5000 выходит только один месяц.
0: Главный риск, чтобы появление университетских гостиниц не привело к сокращению числа обычных мест в общежитиях, рассуждает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
2: То есть, если общежитие пережило ремонт, находится в хорошем состоянии, то у вуза, естественно, появляется соблазн вывести это общежитие из общего фонда и передать его вот под такую гостиницу повышенной комфортности. Появляются вопросы, связанные с социальным неравенством. Это можно создавать там, где обеспеченность бюджетных студентов местами общежития стопроцентная.
0: Но вопрос касается и платников. Им тоже предоставляют общежитие. Обычно уже после бюджетников. Например, в МГУ, говорят студенты, это около 7 тысяч в месяц за место в комнате на двоих. А насколько доступными будут цены в университетских гостиницах, пока не ясно. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Бары готовятся к финалу чемпионата мира по футболу. Матч Аргентины-Испании пройдет в воскресенье 19 июля. Как заведение решает вопрос с лицензией на трансляцию и влияет ли футбол на их работу? Об этом Ольга Кашинская.
4: В большинстве специализированных баров мест на финал Аргентины-Испания, который пройдет поздно вечером в воскресенье, уже нет. Хотя футбол сейчас смотрят в подавляющем большинстве заведений, где наливают пиво и есть экраны. Не мешает даже разница во времени со Штатами, из-за которой многие матчи завершаются глубокой ночью. Часть заведений адаптируется к запросу на ходу. Как стало понятно на личном опыте, в некоторых барах в принципе не знают, как включать звук на телетрансляции, впервые столкнувшись с такой просьбой только сейчас. Впрочем, и беззвучная трансляция большинство посетителей, как правило, устраивает. Чем ближе к финалу, тем больше посторонних людей охватывают фанатские настроения, делится ресторатор, автор концепции баров «Свинья и роза» и «Пиги» в Москве и «Ангар» в подмосковном Переделкино Татьяна Мельникова.
5: В этот раз мы не ждали такого ажиотажа, который возник. И потому что было много неожиданных результатов, неожиданных вылетов, чемпионат был не скучно смотреть, реально ажиотаж. Этаж, как был, когда выступала Россия. С каждым следующим матчем рос интерес, подтянулись так называемые кузьмичи, это те болельщики, которые обычно не следят за футболом, а тут теперь на общей волне проявляют неподдельный интерес. Я сама во вторник зашла в паб, это было просто непрактичнее, там было как в автобусе. Все трансляции, которые мы сейчас в пабе проводим, на все на них получены соответствующие лицензии. Смотря через кого ты транслируешь, смотря какие условия у них, все эти сервисы, они предоставляют услуги для юрлиц. С правом трансляции считает телевизор, считает, сколько у тебя народу, высчитывают, сколько это должно стоить. Это, в принципе, ощутимые деньги, но глупо их не платить. Это просто не быстро, надо было заранее чухнуть. Пренебрегают почти все, просто потому, что ходят проверять, как правило, таких, как мы. У нас телевизор, ну, нас можно побольше оштрафовать, и мы точно будем показывать.
4: В России лицензия на трансляцию чемпионата мира этого года принадлежит холдингу «Газпром Медиа». Трансляции между собой делят «Кинопоиск» и телеканал «Матч ТВ». Также матчи показывает онлайн-кинотеатр «Окко». Продолжится владелица сети петербургских пивных «Толстый фраер» Надежда Любина.
6: Мы их, конечно, включаем, конечно, мы показываем. У нас полные посадки всюду.
7: То есть вы сами по своей инициативе включаете или там по запросу?
6: Ну, во-первых, это своей инициативе, а во-вторых, наша инициатива попадает под запрос. То есть у нас не бывает такого, что включено, а люди не сидят. Берем брони, пока можем взять. Когда мы не сможем, дальше как-то пытаемся двигать. Мы соблюдаем, мы платим и РАО, и смежные. Все подписки идут через подписки с юридических лиц.
4: Футбольную прибыль пытаются сгенерировать и непривычные к спорту заведения. Трансляции в последнее время можно увидеть в очень неожиданных местах. И на верандах дорогих ресторанов, и в обычных кафе. Иногда для этого даже используют проекторы, показывая трансляцию буквально на стенах. Некоторые из таких заведений просто включают Матч ТВ или используют личную подписку на Кинопоиск кого-то из сотрудников, что, естественно, незаконно. И в последнее время правообладатели стали гораздо пристальнее следить за такими предприимчивыми заведениями, говорит председатель комиссии по креативным индустриям председателем Ассоциации юристов России Роман Лукьянов.
8: Оба таких подхода формально являются нарушением исключительных прав. Что в такой ситуации может произойти, и на самом деле происходило уже неоднократно. Может возникнуть ситуация, когда правообладатель будет направлен на претензию. Как правило, это претензия с требованием о выплате компенсации. Ну, естественно, там в каких-то случаях все-таки держатели прав заинтересованы в расширении сети лицензиатов могут предложить заключить сделку лицензионную, где компенсируются вот эти несанкционированные показы. Если такая претензия не удовлетворена, вполне вероятно ситуация, когда будет предъявлен гражданский иск с требованием взыскания компенсации. Суммы там разные, и 500 000 рублей есть, в зависимости от заведения, от масштаба, сетевое, не сетевое. Гипотетически возможен состав по 7.12 КОАП, это административная ответственность. Здесь штраф может быть поменьше, но есть другой риск. Могут изъять оборудование.
4: А у тех, кто на место в баре уже не рассчитывает, есть вариант посмотреть оставшиеся 2 матча в кинотеатре. Такие показы организуют сети «Формула кино» и «Синема Парк». Билеты на финал начинаются от 900 рублей. Залы, впрочем, пока почти не заполнены. Также финал и матч между Францией и Англией за 3-е место можно бесплатно посмотреть в фан-зонах в парке Горького в Москве и в гостином дворе в Петербурге. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
3: Черногория планирует ввести визы для россиян с 1 октября. Об этом пишет местное издание «Дан» со ссылкой на источники, однако официального решения пока нет. Сейчас россияне могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Изменение связано с постепенным проведением визовой политики Черногории в соответствии с правилами ЕС. Оно коснется также Турции, Эмиратов и других стран. Продолжит вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Мкрчан.
9: Обязательное правило – это ввести визы для россиян. Будет ли это 1 октября или нет – это огромный вопрос. Но то, что это случится рано или поздно, понятно, что россиянам лучше позже. Итак, Черногория, почему речь идет о 1 октября? Да это заканчивается высокий купальный сезон. В Черногории после 1 октября невозможно купаться в Адриатике. Поэтому как бы Черногория и тянет, чтобы самые 2 сладких месяца, июль, август, ну и плюс сентябрь 3, россияне спокойно приезжали без визы. Не ведут это 1 октября, ведут в следующем году. Но так или иначе, визы для россиян в Черногорию будут. Они будут абсолютно несложные. Это не Шенген. Не Франция, не Италия, уж тем более не Чехия или там Германия. Черногорские визы мы будем открывать примерно за неделю. Вот как сейчас мы открываем кипрские визы. Ясно, что ничего хорошего в этом нет. Лучше всегда без виз, чем визовое направление. Нравится ли россиянам Черногория? Ну, конечно, нравится. Недорогое направление на Адриатике, тем более было безвизовое. Да, в принципе, пока безвизовое. Да, нет прямых рейсов. Рейсы только через третьи страны, такие как Сербия или Армения. До недавнего времени через Кувейт было много рейсов. Тем не менее, россияне летят охотно в Черногорию. Это некая такая Европа. Понятно, что турпоток снизится, как только ведут визы, но он не сойдет на нет, как показывает практика той же Испании, Италии, Франции или Греции.
3: Александр Мкрчан, вице-президент Альянса туристических агентств России. По итогам прошлого года иностранные туристы совершили в Черногории почти 15 миллионов ночевок в объектах размещения. На россиян пришлось более 15% от них, то есть около 2,5 миллионов ночевок. Россия и Черногория подписали соглашение о 30-дневном безвизовом периоде для туристов еще в 2008 году.
10: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Зумеры начинают играть все более заметную роль на рынке недвижимости. Их интерес к покупке жилья растет. Например, по оценкам компании «Главстрой регионы», количество обращений молодых покупателей в 2025 году увеличилось на 48% по сравнению с 2024. Их оценка офисной среды становится все более важной для работодателей и девелоперов. Как напоминает директор департамента аренды и продаж коммерческой недвижимости ГК «Галс Девелопмент» Светлана Мазур, по прогнозам, к 2025 году зумеры будут крупнейшей поколенческой группой сотрудников. Но и сегодня компании учитывают запросы молодых людей, которым нужен офис функциональный, современный и многосценарный. Даже их мнение по поводу городского благоустройства приобретает все больше вес. Ведь от степени его позитива отчасти зависит, захочет ли зумер закрепиться в своем городе или отправиться искать лучшей доли на стороне. Недавнее совместное исследование архитектурного Пергаев-бюро и технопарка «Аэро» как раз было посвящено тому, как зумеры оценивают общественные пространства и их обустройство в больших городах страны. В исследовании приняли участие жители 20 городов – Костромы, Уфы, Липецка, Читы, Вологды, Перми, Екатеринбурга, Новосибирска, Севастополя и других. Краткий итог. Молодежь воспринимает городскую среду как место для восстановления и эмоциональной разгрузки. Поэтому среди наиболее востребованных элементов уличной мебели оказались лежаки, шезлонги, мягкие зоны отдыха и качели. В условиях информационной перегруженности зумеры отдают предпочтение минималистичным решениям, которые органично вписываются в окружающее пространство и создают ощущение комфорта. И, увы, в большинстве городов качество общественных пространств пока не соответствует ожиданиям нового поколения. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
10: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
12: У микрофона Сердар Авликулиев. Власти Орловской области отменили временную меру заправки автомобилей по системе чет-нечет по четным и нечетным номерам машин в разные дни по причине стабилизации ситуации с топливом и отсутствия очередей на АЗС. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в Макс-канале. По словам Клычкова, заправка автомобилей по системе чет-нечет была также введена в ряде других российских регионов, где после введения наблюдается значительное улучшение ситуации. Бельгийский депозитарий Euroclear после отклонения в суде апелляционной жалобы не признал юрисдикцию российского суда и назвал требования нелегитимными в Евросоюзе. Об этом ТАСС сообщил управляющий партнер адвокатского бюро Кульков, Колотилов и Покрышкин Максим Кульков, представляющий в суде интересы Euroclear. 9-й арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу Euroclear на взыскание 18 триллионов 200 миллиардов рублей по иску Банка России. Новое правительство Венгрии инициировало расследование в отношении бывшего министра иностранных дел Петра Сьярта из-за его предполагаемых контактов с Россией, заявил венгерский премьер Петер Мадьяр. Сьярта на этой неделе подал в отставку. Стоимость самого дешевого билета на финал чемпионата мира по футболу превысила 8700 долларов или около 684 тысяч рублей с учетом сервисных сборов. Стоимость самых дорогих из доступных на платформе SeatGeek билетов превышает 114 тысяч долларов. Это около 8 миллионов 892 тысяч рублей. Финал, напомню, пройдет 19 июля в Нью-Йорке на стадионе MetLife, вмещающем 82,5 тысячи зрителей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Демарш экс-министра обороны Украины. Там прошли митинги в поддержку Михаила Федорова, которого Зеленский пытается срочно кем-то заменить. Сам Федоров публично потребовал вернуть ему кресло и отправить в отставку главкома Сырского. Его поддерживают в западных странах. Почему и что дальше? Комментарий Георгий Буфт. Новый бизнес Трампа. По данным CNN, президент США покупает акции американских компаний, а затем рекламирует их в своих соцсетях. Среди таких компаний телеканал называет Nvidia, Tesla, Apple, US Steel и других. В Белом доме все отрицают, на что ссылается CNN и насколько это законно. И российский фондовый рынок рухнул до минимума с октября 2022 года. Индекс Мосбиржи вплотную приблизился к отметке в 2000 пунктов. Исторические минимумы обновили акции «Газпрома», банка ВТБ, крупнейшего застройщика страны «Самолет», национального холдинга ВК и еще десятки эмитентов. Почему такое стало возможным и как долго будет продолжаться? Подробности на Business FM. Мятеж технократа. Как отставка министра обороны Федорова превратилась в вызов Зеленскому. Отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины, формально упакованная в плановую смену правительства, за сутки переросла в самый острый внутриполитический кризис Киева с момента прошлогоднего Миндич-гейта. Вольный министр отказался уходить тихо. Он публично потребовал отставки главкома ВСУ Александра Сырского, апеллировал через головы президента к армии и обществу, а на улице Киева, Львова, Одессы и Житомира вышли протестующие с картонками колонками «Вова, что ты делаешь?». Как может развиваться ситуация? Комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
13: На первое место в качестве причины отставки Федорова вышел его конфликт с главкомом ВСУ Сырским, который признал в том числе и сам Зеленский. Он констатировал, что министр и главком живут в разных мирах, и без его личного посредничества даже не садятся за один стол. По-хорошему, нужно сменить обоих, но одновременно я этого сделать не могу, признался он. За полгода 35-летний технократ, пришедший в Минобороны из Минцифрам в январе, успел нажить в военной верхушке немало врагов. По слухам, он пытался внедрить в ВСУ бизнес-модели Кремниевой долины, обязательный полиграф для чиновников ведомства, перевоз закупок снарядов на открытые тендеры, внутренний аудит, вскрывший перерасход на 6,6 миллиардов долларов. Генералитет отвечал на это обвинениями в пиаре и вредной геймификации войны. Британская Financial Times со ссылкой на киевские источники пишет, что Федоров блокировал закупочные контракты вопреки интересам влиятельных фигур. Наконец, он потребовал у Зеленского одновременно отставки Сырского и начальника генштаба Андрея Гнатова. Президент отказал и взял сторону главкома. Что логично, Сырский не имеет политических амбиций, а Зеленский помнит, как быстро нарастил политический вес прежний главком Залужный. Впрочем, официальным обоснованием отставки стал провал мобилизационной реформы. Зеленский добавил и геополитический аргумент, мол, если после сентябрьских думских выборов Путин объявит новую мобилизацию, Украине будет не до цифровых реформ, и наводить порядок в ТЦК должен человек с силовым бэкграундом. По такой логике кандидатом на смену Федорова был выбран глава МВД Игорь Клименко, который, как обещает Зеленский, устранит позорные моменты бусификации. Федоров, однако, с Зеленским публично не согласился, обвинив в провале реформы мобилизации генштаб. Парадокс в том, что увольняет министра на пике эффекта от его главной ставки – технологизации и цифровизации войны. Именно при Федорове дальнобойные удары по России стали систематическими. Важными решениями стали отключение терминалов Starlink для российских военных, запуск класса дешевых дронов с дальностью до 70 километров и проведение конкурса на производство более 100 тысяч таких аппаратов до конца года. Отдельная его заслуга – регулярные контакты с американскими IT-компаниями. В мае он принимал в Киеве гендиректора Palantir Technologies Алекса Карпа, подтвердив тогда, что ресурсы компании используются в ВСУ для анализа российских воздушных атак, обработки разведданных и планирования дальнобойных ударов по территории России. Совместная платформа Brave One Data Room, запущенная в январе по соглашению с Palantir, дала более чем сотни украинских команд бесплатный доступ к ИИ-продуктам компании. Свыше 80 моделей обучаются перехвату воздушных целей. В обмен на технологии Киев с подачи Федорова предлагает колоссальный массив реальных боевых данных, видео, дронов, телеметрию, статистику запуска российских дронов, все для обучения нейросетей. В орбите контактов Федорова и сооснователь Гугла Эрик Шмидт с венчурным фондом D3, который производит дрон-перехватчик Мирops и ударный Хорнет, а также Илон Маск. Впрочем, эти же контакты сочтены подозрительными, поскольку вокруг своей армии дронов Федор выстроил целую сеть производителей и распорядителей военного бюджета, вступив в конкуренцию с группами, близкими окружению Зеленского, включая производителей вроде Firepoint. Реакция Евросоюза оказалась непривычно резкой. Еврокомиссар по обороне Андрис Кубилюс признался, и это стало большой неожиданностью, подчеркнув, что с Федором ЕС очень тесно сотрудничал, и что за этот период удалось действительно многого добиться. Впрочем, по большому счету, Брюсселю все равно, кто станет министром, лишь бы украинская военная машина не сбавляла обороты. Пресса высказывается о жестких чиновников. Та же Financial Times вышла с редакционной статьей «Саморазрушительная перестановка в Украине», а глава киевского бюро газеты Кристофер Миллер передал мрачное настроение в Раде, где выступление кандидатов в премьеры Корецкого депутаты от «Слуг народа» назвали набором банальностей и пустых лозунгов. Некоторые задаются вопросом, смогут ли теперь сторонники Федорова организовать достаточно масштабные протесты, а западные союзники оказать давление, чтобы Зеленский пересмотрел решение. Тем более, что в некоторых кругах Федорова уже почти открыто просят кандидатом в президенты. Его также открыто поддержал командующий объединенными силами ВСУ Дропатый. Сам он, впрочем, пока избегает лобовой атаки на Зеленского. Основной огонь ведет по Сырскому, который якобы, вместо того, чтобы придумать, как асимметрично победить Россию, придумал, как расколоть страну. Зеленскому оставлено пространство для маневра. Мол, он меня, как члена команды, за 7 лет не подводил. Я думаю, что президент услышит украинский народ, и ситуация будет исправлена, заявил он, отказавшись при этом от предложенной ему должности советника. Впрочем, сам по себе демарш, видя прямой апелляции к обществу, а также к депутатам, и, что важнее всего, к войскам, которым Федоров рассказывает, как Сырский гнобит таланты. Это фактически открытый политический мятеж против верховного главнокомандующего. Зеленский же пока демонстрирует готовность стоять до конца, надеясь, что протесты выдохнутся, а Рада утвердит его министра обороны.
3: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Дональд Трамп покупает акции американских компаний, затем рекламирует их в своих соцсетях. Журналисты телеканала CNN сопоставили публикации американского президента в Truth Social с его ежегодной финансовой декларацией. В качестве примера 15 апреля 2025 года Трамп написал, что американская NVIDIA объявила о планах по созданию в США суперкомпьютеров для искусственного интеллекта, а за несколько дней до этого Трамп купил акции компании на сумму от 200 до 500 тысяч долларов. Такой разброс объясняется тем, что в финансовой декларации президента США суммы сделок указаны в широких диапазонах, отмечает телеканал. Также Трамп продвигал в своих соцсетях компании Tesla, Apple, US Steel и другие, всего более 20. CNN, однако, отмечает, что прямых доказательств того, что Трамп получил со всего этого доход, нет. Соответствующих постов в Truth Social американский президент не публиковал. Комментирует управляющий партнер Goldblatt Partners, профессор высшей школы экономики Андрей Goldblatt.
14: Трамп же, он сам не торгует на рынке, да? У него есть специальные институты, фонды, брокеры независимые, которые принимают решения о покупке и продаже тех или иных акций. Это первое. Второе, да, у Трампа нету траста слепого, так называемого, где бы он не был бенефициаром. С другой стороны, как президент, он может комментировать любые инвестиции любых компаний. И если мы посмотрим скорее в сторону американского законодательства, то конфликт интересов, безусловно, есть, но он скорее этический, чем юридический. И доказать, что Трамп говорил об этих акциях, либо упоминал акции этих компаний в позитивном свете для того, чтобы заработать, будет крайне сложно. Поэтому скорее это просто очередной вызов Трампу как президенту сегодня. Что будет после того, когда его президентский срок закончится, будет другая история. Если будет расследование, которое докажет, что Трамп непосредственно манипулировал рынком, то это уже, конечно, будет скорее уголовное преступление. Но, на мой взгляд, доказать в этой ситуации это будет крайне сложно. Ну и потом, как любой инвестор в фондовый рынок, понятно, что на падении в 2025 году, наверное, разумно было покупать, что он и делал в европейских странах. Я думаю, что это было бы, наверное, предметом расследования сразу в отношении руководителей, лидеров тех или иных стран. Но надо при этом все-таки понимать, что европейские страны в своем большинстве парламентские республики. А парламентские республики все-таки немножко по-другому устроены с точки зрения прав, власти и ограничений поведения для лидера партии, победившей на выборах. США все-таки президентская республика. И там немножко другая этика, другая культура отношения к деньгам, к инвестициям и к фондовому рынку.
3: Андрей Goldblatt, профессор высшей школы экономики, управляющий партнер Goldblatt Partners. В Белом доме категорически отрицает, что Трамп когда-либо использовал свои соцсети в финансовых целях. По словам пресс-секретаря Анны Келли, цитата, «президент Трамп действует исключительно в интересах американской общественности». Конец цитаты. Насколько искусственный интеллект хорош при подборе кадров? Агентство Рейтер пишет, что в некоторых случаях и автоматизация при рекрутинге местами сказалась негативно, так как стало появляться больше краткосрочных вакансий. В Европе на это также повлияла экономическая неопределенность. Один из ведущих американских университетов недавно опубликовал исследование, в котором говорит, что в Штатах искусственный интеллект реже пропускает на собеседование вакансий от чернокожих соискателей и азиатов. При этом в США, отмечается в исследовании, 90% компаний уже используют ИИ при подборе сотрудников. В некоторых случаях боты на основе искусственного интеллекта даже проводят интервью. А применяется ли ИИ при рекрутинге в России, насколько он хорош, отвечает замдиректора департамента по подбору кадровой компании Unity Борислав Каленский.
15: В России такое есть, но не настолько массовый характер носит, нежели как на Западе. У нас это присутствует в основном на стадии именно скрининга, отбора первично резюме. Так, чтобы интервью проводили ИИ, но это редкость большая. С точки зрения скрининга, да вы знаете, крупные компании этим активно пользуются, разные сектора, и производственные, и сфера, и банковская, ну, IT, само собой, безусловно. Поэтому я бы сказал, что практически все, если мы говорим особенно о крупном бизнесе, у кого есть бюджет для этого. Как всегда, это палка о двух концах. Есть определенные плюсы, есть определенные минусы, потому что алгоритмы, они сами по себе бездушны, и они не могут определить порой весьма ценного, интересного сотрудника, потому что соответственно, действует, да, исходя из того алгоритма и сценария. А все-таки человек, у него есть, ну, своего рода шестое чувство, чутье определенное, и он, знаете, банально, даже вот на своем опыте могу как пример привести, даже фотография на резюме может качнуть маятник, да, подходит, не подходит человек, даже если по каким-то параметрам, да, он не совсем соответствует. Или наоборот, да, резюме идеальное, но фотография спорная.
16: А считаете ли вы, что нужно какое-то регулирование в этом вопросе?
15: В любом случае мы к этому придем. Я, честно говоря, считаю, что так или иначе нужно, но к этому тоже надо подходить очень сбалансированно, потому что нельзя подходить с точки зрения законотворчества, да, исключительно с точки зрения ограничений и запретов. Но регуляция должна быть, безусловно, потому что так или иначе мы должны уже отказаться давно от иллюзий и принять те реалии рынка, которые присутствуют. И у нас нет бесконечного выбора специалистов.
3: Борислав Калинский, кадровая компания Unity. Ранее газета New York Times писала, что соискатели при поиске работы в своих резюме пишут белым текстом на белом фоне, что они самые лучшие сотрудники, и их определенно стоит взять на работу. Таким образом, этот текст невидим для человека, но искусственный интеллект его видит и принимает решение, воспринимая написанный текст как команду.
10: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. После службы в бизнесе. Евгений Шушков, ветеран СВО.
17: Стать бизнесменом, наверное, я хотел всегда. Вышел в отставку и сразу же начал работу в этом направлении проводить. Самая качественная адаптация – заняться чем-то.
10: Бизнес-планы бизнес-истории Евгения Шушкова в специальном репортаже Олеси Савоськиной. В субботу после полудня и после 16. Только на Бизнес FM. Компании и корпорации.
18: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
18: В России приостановили выпуск электрогрузовиков EVM Pro. В будущем планируется перезапуск. Как отметил гендиректор Илья Рашкин, проект приостановлен временно с учетом ограниченности ресурсов. Электрогрузомобиль EVM Pro был представлен в феврале 2022 года. Он был создан на базе шасси УАЗ Профи. Запас хода электромобиля массой 3,5 тонны на одном заряде составляет до 300 километров. Допустимая полезная нагрузка при этом может достигать тонны. Грузовик может использоваться и в городской среде. Выручка компании «Логика молока», одного из ведущих производителей молочных продуктов, детского питания и напитков на растительной основе в России, в первом полугодии составила 84,5 миллиардов рублей, что на 3,5% больше, чем за тот же период год назад. Совокупные продажи молочной продукции увеличились на 3%, достигнув 510 тысяч тонн. Компания заявляет, что рассчитывает по итогам года преодолеть отметку в 1 000 000 тонн готовой продукции. Завод по производству роботов-гуманоидов компании Ubitech Robotics запустит в Алма-Ате в следующем году. Строительство завода уже началось. Проект включает не только производство роботов, но и создание инженерно-исследовательского центра, внедрение современных технологий и подготовку казахстанских специалистов в сфере робототехники. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Борьбу с прогульщиками в вузах возглавит «Большой брат». Компания Intech Labs, технологический партнер Ростеха, разработала видеоаналитику на основе искусственного интеллекта, который поможет университетам выявлять прогуливающих занятия студентов и распознавать на входе нарушителей, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию. Заставит ли это студентов серьезнее относиться к учебе, что думают об этом преподаватели? И есть ли такая слежка в зарубежных топовых университетах? Светлана Чередникова продолжит.
18: Искусственный интеллект Intech Lab анализирует видеопоток с камер в аудитории и определяет количество посетителей лекций и семинаров. На базе
0: базе этих данных ВУЗ видит статистику посещаемости конкретного занятия. Сейчас решение внедряется в нескольких аудиториях в одном из крупнейших российских высших учебных заведений, говорится в сообщении разработчика. Кроме того, ИИ может использоваться на входе в учебное заведение и работать с черными списками. Система будет давать тревожный сигнал на пункт охраны, если распознала, например, объявленного в розыск человека. Также ИИ позволит определить востребованность того или иного предмета среди студентов. Если во время лекции или семинара аудитория пустует, то, возможно, стоит пересмотреть учебную программу и адаптировать ее под реальные запросы учащихся. А главное, когда студенты понимают, что их реальная посещаемость фиксируется, они начинают относиться к учебе серьезнее. Последний тезис спорный, считает студентка факультета журналистики МГУ Арина Буракова.
19: Личность прогульщиков очень сильно стигматизирована. Очень часто это не те люди, которые просто хотят прогулять пару, потому что им лень туда идти. Очень часто это студенты, которые, например, работают, и смена у них начинается уже во время вечерних пар. И если это лекция, на которой еще и не отмечают, конечно, в приоритете надо на работу. Я не думаю, что такой подход кого-либо замотивирует чаще ходить на пары. Во всяком случае, это не замотивирует их слушать лекции, что-то делать на лекциях. Будет просто мертвая аудитория, которая либо спит, либо занимается своими делами, либо также дистанционно работает. Без использования искусственного интеллекта аудитория хотя бы будет состоять из тех, кто добровольно выбрал пойти на эту лекцию и который действительно ее слушает.
0: С технической точки зрения разработка подобной программы видеоаналитики для университета носит скорее не прорывной, а утилитарный характер, отмечает эксперт по информационной безопасности, гендиректор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
20: Это простая технология распознания лиц. Просто ее внедряют в вузы с определенными доп-настройками. Я удивлен, что это раньше не использовалось, потому что камеры есть, программы необходимые все есть. Такие, кстати, системы есть, они используются, бывает, на заводах. Там, например, смотрят, чтобы все работники были в нужных зонах и не было каких-то проблем. Также в системах «Умный город» используются, в том числе, иногда по изображению, иногда по звуку. Так, если мы говорим про именно вузы, да, технологии известные, их немножко просто поднастроили под конкретные задачи. Кстати, эти настройки можно делать не под все вузы, а под каждый конкретный.
0: Преподавательский состав прохладно смотрит на контроль ИИ и считает это скорее данью цифровой моде. Во-первых, в каждом вузе уже есть пропускная система, отслеживающая, как часто студент ходит на занятия и когда возвращается в кампус. А в аудиториях есть камеры. Во-вторых, посещаемость контролирует преподаватель, если для него этот показатель важен, а также периодически проверяет учебная часть. Но главное, новая программа требует финансовых затрат при неочевидной эффективности, продолжает доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
21: В финансовом университете даже были такие эксперименты, разработка программ с нашего факультета информационных технологий, больших баз данных, когда при помощи камеры в аудитории можно было бы увидеть, в зависимости от того, куда там смотрят студенты, они вообще сосредоточены или не сосредоточены на семинаре. Но не пошла эта история, потому что возникает вопрос, а что дальше? Поэтому вот эти эксперименты, они могут быть интересны именно разработчикам, но вряд ли они каким-то образом повлияют на улучшение качества, уж тем более на стимулирование студентов присутствовать или отсутствовать на лекции. Любой контроль, он требует людей, времени и, естественно, денег. И самое главное, понимать, а ради чего это делать.
0: Стоит отметить, что месяц назад против главной компании разработчика NTEC Lab МКАО НТХ Евросоюз ввел санкции. Позднее NTEC Lab заявила, что адаптировалась к ним. Компания уже более 10 лет разрабатывает технологии видеоаналитики на базе нейросетей. Она реализовала проекты для государства и бизнеса в 34 странах и более чем в 70 регионах России. Кстати, о зарубежном опыте. Известно, что топовые вузы на Западе стоят дорого. В них не так сложно поступить, но очень легко вылететь за плохую успеваемость. Контролировать с помощью камер посещаемость занятий студентами там наверняка могут, но не собираются. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: В Евросоюзе запретили не только продавать, но и рекламировать туристические поездки в Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на европейских юристов. По их словам, под запретом даже плакаты, рекламирующие туры в Россию. Ограничение касается европейских туроператоров и турагентств. Тем европейцам, которые все же решили посетить Россию, приходится самостоятельно организовывать путешествия. Впрочем, такие ограничения заработали еще в конце прошлого года в рамках 19-го пакета санкций. Едут ли сейчас в Россию туристы из Европы? Наблюдениями делится журналист, жительница Германии Мария Волкова.
22: Мне кажется, что с 2022 года в Россию практически не
1: нет туров, ездят в Россию в основном только те, которые заявляют как туристические цели посещения родственников, друзей. Ну, например, супруга русская, муж немец, он тоже делает визы, заявляет как туристическую цель. И, кстати, ему очень часто именно компании оформляют, конечно, поездку, то есть там отель для этого бронируют. Оставалось какое-то количество туристов, кто ездил именно по таким целям, но скорее это было больше посещение родственников и друзей, поэтому, по-моему, в прошлом году только 65 тысяч туристов из Германии посетило Россию, что, кстати, даже не так мало, если в общей купе смотреть. Но такого, конечно, как раньше, чтобы Россия была действительно таким местом, куда немцы стремились в поездку, нет. Потому что вот если говорить про то, как раньше было, то я прям помню еще времена, когда было очень много в туристических каталогах рекламы России, и это в основном было Прибалтика, тур на лайнере с заездом в Санкт-Петербург, и это всегда преподносилось больше не как страны Балтики, что посещают, а как тур в Россию на лайнере. Это было очень популярно. Сейчас такого нет, и вот эта реклама, например, которую ты видишь в каталогах, да, то есть там есть условно ЮАР, Австралия, раньше была Россия, сейчас тоже нет.
3: Мария Волкова, жительница Германии, как ранее поясняли отраслевые эксперты, принимающие туркомпании в России, все эти ограничения не затрагивают. Индекс Московской биржи обвалился более чем на 4%, обновив минимум с октября 2022 года. Вечернюю сессию падения продолжилось. Индекс Мосбиржи вплотную приблизился к отметке в 2000 пунктов. Бумаги «Газпрома», ВТБ, ВК, самолеты и ряда других компаний обновили исторические минимумы. Иран и США обнялись очередной серией ударов, но нефть на это почти не реагировала, а вот рубль просел примерно на 1% с четвертью к основным валютам. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Очередной день падения на российском рынке акций, причем день заметного, даже, наверное, все-таки обвал. Падения, учитывая, что индекс Московской биржи потерял 4,2% и закрылся на уровне 2022 пункта. Легко прошли значение 2100, хотя до этого рынок серьезно бился об этот уровень, но пробить не удавалось. Пробили в четверг и понеслись к уровням 2000, ну а дальше, как говорят некоторые участники торгов, открывается дорога на минимальные значения 2022 года. Я напомню, это район 1700 по индексу Московской биржи. Хотя в четверг индекс Мосбиржи обновил минимум с октября 2022 года. Причем исторические минимальные значения обновили несколько бумаг. Наиболее ликвидных — это акции «Газпрома», «ВТБ» и «ВК». Акции «Газпрома» впервые с 2008 года опускались ниже 84 рублей. Но к падению присоединился и российский рубль. Китайская валюта выросла на 14 копеек. Закрытие юаня 11 рублей 58 копеек. Таким образом, юань вышел из коридора привычного, где верхняя граница была 11.50, нижняя 11 рублей. Но посмотрим. Если неделю закрываем выше, не исключено и дальнейшее снижение рубля. Ну и доллар США подорожал на 1.5%. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то четверг вечер 78 рублей 70 копеек. При этом стабильными, более-менее стабильными остаются цены на нефть. Если, опять же, посмотреть на вечер четверга, это $84.5 за баррель смеси Brent. Но рынок не спешит увеличивать премию за риск или геополитическую премию стоимости барреля. Довольно спокойно пока воспринимает все, что происходит в Персидском заливе, хотя многие участники торгов отмечают, что это некое поддельное спокойствие, учитывая, что США и Иран продолжают обмениваться ударами. Четверг здесь не стал исключением, и американские вооруженные силы нанесли очередную волну ударов по Ирану, и корпус стражи исламской революции нанес удары по авиабазе США в Кувейте. Но при этом еще средства массовой информации Ирана говорят и пишут, что при помощи хуситов готовится перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива. Ну и, как мы себя прекрасно понимаем, Ормузский пролив по факту тоже закрыт. Так что впереди не исключено и более сильное движение на рынке нефти.
3: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
10: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
5: на любой автоматической кассе. Обратите внимание, какой вариант оплаты будет стоять по дефолту. СБП. Для ритейла транзакции по системе быстрых платежей гораздо выгоднее. Лично я пользуюсь этой опцией нечасто, в основном при интернет-покупках. На кассе карта удобнее, по ней кэшбэк. В случае СБП новая технология, интересы банков и ритейлеров нашли разумное равновесие. Меньше чем через 2 месяца, когда массово стартует цифровой рубль, системе предстоит повторить это упражнение на новом уровне. Для использования цифрового рубля бизнесу и физическим лицам необходимо открыть кошелек на платформе Центрального банка. Через нее же будут проходить все платежи. Технологически цифровой рубль напоминает криптовалюту, но на уровне концепции устроены они диаметрально противоположно. Криптовалюта – распределенная система. Цифровой рубль – централизованная, у которой есть единый регулятор, отвечающий за все. Как средство платежей цифровой рубль смотрится крайне привлекательно. Расчеты между юридическими лицами, оплата юрлицом услуг самозанятого или перевод средств со счета ИП на собственный счет физического лица. Эти и другие цифровые транзакции будут гораздо выгоднее прежде всего для ритейла и симметрично невыгоднее для банков. Основной источник поступления средств на цифровые кошельки – текущие банковские счета. С введением цифрового рубля можно прогнозировать отток капитала. Чтобы он не был слишком большим, на платежи цифровым рублем не начисляется кэшбэк, а на остатки – проценты. Цифровой рубль – средство платежа, а не хранения или инвестиций. Как всякая новая технология, цифровой рубль – угроза традиционным институтам, роль которых снижается вместе с транзакционными издержками для экономики в целом. Банкам предстоит предложить новые технологии, новые сервисы и новые тарифы. Верю, они справятся.
10: Сумма технологий на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Сердар Влекулиев. Никаких жестких ограничений на покупку топлива Мариэл вводить не будут, заявил глава республики Юрий Зайцев. По его словам, жители в режиме реального времени смогут отслеживать наличие топлива на автозаправочных станциях, его стоимость и количество человек в очереди. У Соединенных Штатов на восстановление арсеналов после конфликта с Ираном при условии, что Конгресс выделит достаточное финансирование, уйдет не меньше 4 лет, пишет издание Hill. Если же США сейчас продолжит активно воевать, то этот срок может растянуться еще на несколько лет, отмечает газета. К моменту подписания меморандума в июне американские военные выпустили около 13 тысяч боеприпасов. Было израсходовано более половины ракет Патриот и свыше 45% высокоточных ударных ракет. Ракет сообщали ранее в Центральном командовании армии США. Обращение президента США Дональда Трампа к согражданам будет посвящено предполагаемому иностранному вмешательству в выборы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролин Ливит на регулярном брифинге для журналистов. Россия, Китай и еще более 25 стран подписали соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта, сообщает РИА Новости. Церемония прошла в Шанхае. По словам премьера Госсовета КНР Ли Цяна, искусственный интеллект рискует стать исключительной забавой некоторых стран и компаний, если международное сообщество не будет сотрудничать в сфере высоких технологий. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
10: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Панчелеев. Здравствуйте. Ростех представил комплекс «Паутина» для защиты промышленных объектов от атак беспилотников. Натянутая на металлоконструкции сеть способна выдержать попадание большинства украинских дальнобойных дронов. Почему такое решение не представили раньше и поможет ли оно защитить российские НПЗ? Новым премьером Украины Раду утвердила главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого, которого называют человеком Миндича. Глава МВД Клименко отказался от должности министра обороны. В Рио назначен глава СБУ Хмара. А на улицах прошли митинги в поддержку экс-министра Федорова, которого продвигают в западных странах. Что и почему происходит в украинских верхах? Приложение экосистемы ВК исчезли из Google Play. Это непосредственно ВКонтакте, мессенджер Макс, Одноклассники, почта Mail.ru и прочие. Уже установленные сервисы и приложения работают, но обновить их или установить на новое устройство будет непросто. С чем это связано и что делать? Подробности на Business FM. Поможет ли паутина защитить российские НПЗ? Ростех представил комплекс защиты инфраструктуры и промпредприятий от беспилотников. Это система паутины, и в настоящее время она уже проходит опытную эксплуатацию на ряде объектов. По сути, это сплошная прочная сеть, натянутая на модульные металлоконструкции. В Ростехе заявляют, что окутать паутиной можно объекты любой площади. А Валерий Убадоев продолжит.
6: Одно из очевидных преимуществ паутины – ее модульность. Металлоконструкции, проще говоря, опоры, собираются на болтовых соединениях и не требуют сварки. По необходимости можно заказать дополнительные элементы и, как говорят в Ростехе, защитить объекты любой площади. В базовом варианте паутина может остановить 200-килограммовый беспилотник, летящий на скорости 250 км в час. Это подавляющее большинство атакующих дронов, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
8: Почему такая конструкция не была создана, достаточно давно? Вероятно, вызвано тем, что велся сбор информации о том, какие потребности по защите. Возможно, пробовали разные варианты. Под эти характеристики попадает подавляющее большинство дронов ФПВ, попадает подавляющее большинство дронов, которые, типа лютые и тому подобное, то есть тихоходные дроны с поршневыми двигателями, которые наносят удары в глубину территории Российской Федерации.
6: Антидроновыми сетками те же НПЗ окутывали и раньше. По крайней мере, такие сообщения появились еще в 2024 году. Но атаки все равно продолжились, так что, видимо, паутина – это какой-то доработанный вариант. В первую очередь, как говорят эксперты, дроны атакуют на НПЗ установки первичной обработки нефти, а это важная часть завода. Без нефтепродуктов с этих установок остальная часть НПЗ не может производить топливо. В Ростехе заявляют, что паутина способна защищать объекты высотой более 25 метров. На крупных НПЗ установки первичной обработки это узнаваемые ректификационные колонны, могут достигать и 80 метров в высоту. Но в большинстве своем они все-таки поменьше, а защищать их – главная задача, говорит управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
22: Они не настолько высокие, можно сказать, что, может быть, 9-этажный дом, установки самые большие. С колонны первичной переработки проще идентифицировать и поразить. Не самая сложная техническая часть, но такая довольно-таки долгая для ремонта, для поставки комплектующих. Например, если поражаются какие-то трубопроводы, их проще сделать. Резервуары тоже значительно проще сделать. Это такие крупные объекты, которые есть на МПЗ. Соответственно, защита колонны, это, наверное, такая первоочередная мера.
6: Впрочем, 100% гарантии паутина вряд ли может предоставить, так как НПЗ в целом уязвимы, считает исполнительный директор группы компании «Меридиан» Петр Самсонов.
23: Мы имеем дело с легко воспламеняемой жидкостью. Соответственно, через сетку по-любому пройдет какая-то струя, а много-то не надо. Нужно совсем чуть-чуть, чтобы это все опять загорелось. По-хорошему, здесь какие-то другие решения должны быть.
6: С этим, в принципе, согласен и сам Ростех. В идеале комплекс паутина должен работать вкупе с другими антидроновыми решениями госкорпорации. Это в том числе системы радиоэлектронной борьбы и средства, цитата, кинетического поражения. Тут подразумевается физическое воздействие, то бишь средства противовоздушной обороны. На этом фоне примечательны недавние слова главы Ростеха Сергея Чемизова о том, что на новые инвестпроекты у госкорпорации не хватает денег из-за падения чистой прибыли. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Михаил Задорожный, Бизнес FM.
3: Зеленский поручил ИО главы СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны Украины. В четверг в Верховной Раде экстренно отменили голосование за нового министра обороны. По сообщениям украинских СМИ, экс-руководитель МВД Игорь Клименко, которого ранее предложил Зеленский, отказался от этой должности.
10: Подробности.
4: Евгений Хмара – действующий генерал-майор. Ранее он был начальником спецназа «Альфа» СБУ и отвечал за дальние удары по России, в том числе по НПЗ. Зеленский объяснил выбор его кандидатуры тем, что министру обороны сейчас нужны реальная результативность в дальнобойности и опыт управления людьми в спецоперациях. Украинское издание «Страна» отмечает, что у Хмары хороший имидж в обществе, что, как предполагают на Банковой, может сбить акции протеста в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова. Сам Федоров в четверг дал понять, что рассчитывает на пересмотр решения о своей отставке. Причиной для снятия Федорова стали разногласия между ним и украинским генералитетом, в том числе главкомом ВСУ Александром Сырским. На этом фоне в четверг во многих городах Украины прошли митинги против отставки Федорова. Теперь уже бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова СМИ называют близким к прозападным структурам, таким как Национальное антикоррупционное бюро Украины, а также евроструктурам и Демпартии США.
3: В четверг Рада утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИДа и Минобороны. Новым премьером стал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. СМИ называют его ставленником Тимура Мидича, беглого соратника Зеленского. О реакции западных союзников Украины на отставку Михаила Федорова с поста министра обороны рассуждает политолог-американист Малик Дудаков.
9: Отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины вызвала очень сумбурную и хаотичную реакцию со стороны представителей западного истеблишмента, и то же самое касается, конечно, Соединенных Штатов Америки. Ну, в целом, Федоров, я думаю, что в меньшей степени был связан с представителями администрации Дональда Трампа, то есть он был, скорее всего, в большей степени повязан с общей такой вот проукраинской частью американского истеблишмента, в которую входят, да, там и часть разведсообщества, и, конечно же, демократы. Тем не менее, конечно, его отставка сейчас, на фоне того, как Украина отчаянно пытается использовать тему с дронами как попытку таким образом показать некий перелом в войне, да, она, я думаю, что, конечно, много вопросов вызывает. Тем более, что Трамп, как мы отлично понимаем, он как раз очень чуток ко всем вот подобного рода метаморфозам, действиям, событиям. Ему как раз важно, чтобы та сторона, которую он поддерживает, могла показать то, что она побеждает. Поэтому сейчас, как мы видим, там его позиция стала несколько более проукраинской, по той простой причине, что Украине удалось показать некие красивые картинки того, что вот они якобы побеждают, нанося удары вглубь России. Если все эти картинки уйдут, да, если снова на повестку дня выйдет буссификация с попыткой загнать все больше и больше украинцев на фронт и на поле боя, ну, по понятной причине, да, потому что сколько бы там ущерба не наносили украинские дроны в российском тылу, все отлично понимают то, что это кардинальным образом не влияет на ситуацию на фронте, а на фронте все стабильно плохо у ВСУ, и они продолжают отступать. Так вот, если повестка снова вернется к тому, что происходит в реальности на фронте, ну, тут как бы Украине мало чем можно похвастаться перед американцами. И, конечно, как бы, соответственно, убедить Трампа там снова возобновить свою поддержку Украины будет крайне-крайне сложно. В этой связи, я думаю, что сейчас мы будем видеть тоже много таких попыток выяснения отношений между американцами и украинцами. Ну и то, что некоторые представители украинской части политического класса, которая заточена под либеральную истеблишмент Соединенных Штатов, она, ну, не просто так все эти митинги проводит, да, потому что понимает то, что действительно сейчас есть возможность додавить Зеленского, и они этим активно пользуются. Поэтому вот такого рода пертурбаций у них будет сейчас очень много. Ну вот вопрос, к чему они приведут в конечном счете, но очевидно, что для Украины это скорее негативный сценарий развития событий.
3: Малик Дудаков, политолог-американист. О причинах и последствиях отставки Федора с поста министра обороны Украины, комментарии политолога Георгия Бофта через полчаса на Бизнес ФМ. Без своих приложений не останемся, но это не точно. Эксперты комментируют решение Google удалить из Google Play приложения, имеющие отношение к экосистеме ВК. В четверг из этого магазина исчезли приложения самого ВК, а также мессенджера Max, ВК-видео, Одноклассники, Дзен и так далее. В этот же день в компании ВК объявили о продаже сервиса Rustore менеджменту компании-разработчика, и пока это решение позволит россиянам продолжать пользоваться привычными для них отечественными сервисами, но чего ждать дальше, об этом Иван Медведев.
11: Пока ситуация выглядит так. Приложения, которые уже установлены на Android-гаджетах, продолжат работать. Проблемы будут с их обновлением и, очевидно, с установкой на новые телефоны, планшеты, телевизоры и так далее. Но это вопрос решаемый. Пока ограничения не добрались до Rustore, все можно будет скачать оттуда. Другое дело, что тот же Rustore не так просто установить на Android-телевизоры и тем более на ТВ-приставки. Но все-таки можно. И явно найдутся сервисы, которые будут предоставлять эту услугу тем, кто не справится сам. Так или иначе, Rustore – это выход. Собственно, поэтому, по словам экспертов, его и вывели из структур ВК. Вопрос, как скоро претензии возникнут к Rustore как к отдельной единице. Некоторые эксперты считают, что так или иначе западные компании будут выдавливать из своих операционных систем все российские приложения. Наиболее мрачно настроенные собеседники редакции думают, что дело может дойти и до удаления уже установленных ранее приложений. Условно, решит каким-то утром Google, что какая-нибудь российская соцсеть или навигатор – это шпионские программы, и поудаляет их разом со всех устройств. Генеральный директор группы компаний Comnews Леонид Коник такой скепсис не разделяет.
12: Все-таки операционная система Android гораздо более открытая во всех смыслах, нежели iOS под Apple. Если мимо Apple муха пролететь не может, Google абсолютно спокойно сквозь пальцы смотрит на возможность установки приложений, которых нет в ее официальном магазине. Нужно сказать, что ведь RusTor, в свою очередь, это тоже такое же стороннее приложение или приложение, установленное из стороннего источника. Поэтому удалить его Google не может никак, просто потому что руки короткие, что называется, его и так нету в магазине Google Play. Оно и так установлено помимо воли и мимо глаз Google.
11: А вот председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко говорит, что в экспертных кругах такие перспективы как минимум обсуждаются.
13: У нас было собеседование внутреннее. Вот у меня есть часть товарищей, которые считают, что риски того, что с смартфонов Android будут удалены приложения, которые запрещены, достаточно высоки. Я считаю, что нет. По крайней мере, претендентов таких, чтобы Google защищал или App Store защищали приложения, по причине функциональности нет таких. Есть по причине вирусности, было несколько претендентов, когда вирусные приложения удалялись. Но такие риски, теперь вероятность это допускает. Просто вот есть люди, которые стоят на стороне, что это высокая вероятность, я считаю, что низкая.
11: Так или иначе, по словам экспертов, противопоставить этому мы ничего не можем. Но в запасе, на крайний случай, остаются китайские телевизоры, собранные под российскими брендами с предустановленными российскими приложениями, и телефоны китайских производителей, у которых есть собственные операционные системы. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
3: Мы спросили наших подписчиков Телеграма Макс, готовы ли они ради российских приложений перейти на китайские телефоны с собственной операционкой. В Телеграм большинство ответили отрицательно, и около 26% заявили, что они уже пользуются такими гаджетами. В Макс вариант «уже пользуюсь» набрал большинство голосов, а те, кто выразил готовность перейти на китайцев ради российских приложений, оказалось немного меньше, чем тех, кто на это не согласится.
10: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках

0: советские граждане получили возможность легально покупать за золото и валюту дефицитные товары в магазинах Торгсина, Всесоюзного общества торговли с иностранцами.
1: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: У микрофона Сердар Влекулиев. Объем водожилья в России превосходит показатели СССР. Это заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным. На протяжении нескольких лет показатель беспрецедентный, свыше 100 миллионов квадратных метров, сказал Хуснуллин. Он подчеркнул, что доля строительства вместе со смежными отраслями ВВП сейчас превышает 20%. В Севастополе введены дополнительные меры поддержки предпринимателей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В частности, по его словам, с 1 июля по 30 сентября на 75% снижена арендная плата для тех, кто арендует у города землю и помещение. Для владельцев торговых павильонов поддержка будет действовать до конца года. Плата за размещение ларьков и павильонов снижается на 50%. Местных производителей продуктов, у которых есть свои павильоны, полностью освобождаем от платы до конца года, подчеркнул губернатор. Число компаний выросло лишь в 5 регионах России. Наибольший чистый прирост зафиксирован в Дагестане, Калмыкии, Чечне, Херсонской области и Чукотском автономном округе. Это данные аудиторской сети «Финэкспертиза». Быстрее всего в мире растет спрос на литий из-за развития рынка электромобилей. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства, передает Prime. Мировое потребление лития с 20 по 25 годы выросло вчетверо, превысив 250 тысяч тонн. А к 40 году оно вырастет еще почти в 4 раза, практически до 1 миллиона тонн. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Из общежития в университетскую гостиницу. В России может появиться новый тип студенческого жилья, пишут ведомости. Предполагают, что в таких гостиницах у студентов будут более комфортные условия проживания. Миноборнауки предлагает провести эксперимент. Что об этом думают ректоры вузов и сами студенты? Об этом Наталья Шашина.
4: Миноборнауки предлагает запустить эксперимент. Часть новых и капитально отремонтированных общежитий переведут в формат университетских гостиниц. Студенты смогут жить в номерах с ремонтом, мебелью, уборкой. А деньги вуз будет тратить на содержание самой гостиницы, персонал и на обновление собственной материальной базы. Ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Глеб Туричин считает идею перспективной. Сейчас вузы не могут поднять плату за общежитие выше цены, установленной государством. А она даже близко не покрывает расходы на содержание, ремонт и коммунальные услуги.
5: Если это делать разумно, то общее количество мест, оно ведь не уменьшится при этом. Какое-то количество мест станет комфортным, ну, условно говоря, на уровне трехзвездочной гостиницы. У меня есть одно общежитие такое в университете, новое, красивое. Нам Минобор его построил. Оно реально с условиями 3 звезды.
6: И сколько стоит там номер?
5: Он сейчас стоит те же 1000 с копейками рублей в месяц, потому что по закону я не могу взять больше. Нельзя. Общежития генерируют для университета убыток. Съемная квартира в Питере, наверное, меньше, чем за 50-60 тысяч не будет в месяц. Соответственно, если цена в такой университетской гостинице будет существенно меньше, чем городская съемная квартира, это уже для всех хорошо, потому что и ребенок, и семья платит меньше, и вуз получает больше.
4: Ситуация сильно различается по вузам и регионам. Например, в Ранхикс есть университетская гостиница. Но, как рассказывает один из выпускников вуза, заселиться туда он не смог. Не было мест, возможно, из-за того, что в вуз едет много чиновников из регионов. Ему пришлось снимать в Москве квартиру. А вот моя коллега Екатерина Штрыкова, недавно закончившая МГУ, говорит, что общежитие этого вуза кажется одной из самых дешевых в Москве.
7: Мы за учебный год с сентября по июнь платили меньше 2000, и это было супер дешево. Каждый раз, когда я рассказывала своим знакомым, сколько я плачу за общагу, они постоянно уточняли, в месяц так дешево. Я говорю, нет, это за учебный год. Но вот с 25-го, с 26-го учебного года МГУ поднял цены на проживание в общежитиях, и теперь учебный год в общаге МГУ стоит почти 6500, но, тем не менее, это все еще мало в сравнении с тем, как платят студенты в других вузах, потому что, как мне рассказывали друзья, у кого-то 5000 выходит только один месяц.
4: Главный риск, чтобы появление университетских

0: гостиниц не привело к сокращению числа обычных мест в общежитиях, рассуждает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
1: То есть, если общежитие пережило ремонт, находится в хорошем состоянии, то у вуза, естественно, появляется соблазн вывести это общежитие из общего фонда и передать его вот по такую гостиницу повышенной комфортности. Появляются вопросы, связанные социальным неравенством. Это можно создавать там, где обеспеченность бюджетных студентов местами общежития стопроцентная.
0: Но вопрос касается и платников. Им тоже предоставляют общежитие. Обычно уже после бюджетников. Например, в МГУ, говорят студенты, это около 7 тысяч в месяц за место в комнате на двоих. А насколько доступными будут цены в университетских гостиницах, пока не ясно. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
2: Бары готовятся к финалу чемпионата мира по футболу. Матч Аргентины и Испании пройдет в воскресенье 19 июля. Как заведение решает вопрос с лицензией на трансляцию и влияет ли футбол на их работу? Об этом Ольга Кашинская.
3: В большинстве специализированных баров мест на финал Аргентины и Испании, который пройдет поздно вечером в воскресенье, уже нет. Хотя футбол сейчас смотрят в подавляющем большинстве заведений, где наливают пиво и есть экраны. Не мешает даже разница во времени со Штатами, из-за которой многие матчи завершаются глубокой ночью. Часть заведений адаптируется к запросу на ходу. Как стало понятно на личном опыте, в некоторых барах в принципе не знают, как включать звук на телетрансляции, впервые столкнувшись с такой просьбой только сейчас. Впрочем, и беззвучная трансляция большинство посетителей, как правило, устраивает. Чем ближе к финалу, тем больше посторонних людей охватывают фанатские настроения, делится ресторатор, автор концепции баров «Свинья и роза» и «Пигги» в Москве и «Ангар» в подмосковном Переделкино Татьяна Мельникова.
4: В этот раз мы не ждали такого ажиотажа, который возник. И потому что было много неожиданных результатов, неожиданных вылетов, чемпионат был не скучно смотреть, реально ажиотаж. Как был, когда выступала Россия. С каждым следующим матчем рос интерес, подтянулись так называемые кузьмичи. Это те болельщики, которые обычно не следят за футболом, а тут теперь на общей волне проявляют неподдельный интерес. Я сама во вторник зашла в паб, туда было просто непротичнее. Там было как в автобусе. Все трансляции, которые мы все в пабе проводим, на все на них получены соответствующие лицензии. Смотря через кого ты транслируешь, смотря какие условия у них, все эти сервисы, они предоставляют услуги для юрлиц. С правом трансляции считают телевизор, считают, сколько у тебя народу, высчитывают, сколько это должно стоить. Это, в принципе, ощутимые деньги, но глупо их не платить. Это просто не быстро, надо было заранее чухнуть. Пренебрегают почти все, просто потому, что ходят проверять, как правило, таких, как мы. У нас телевизоров много, нас можно побольше оштрафовать, и мы точно будем показывать.
3: В России лицензия на трансляцию чемпионата мира этого года принадлежит холдингу «Газпром Медиа». Трансляции между собой делят «Кинопоиск» и телеканал «Матч ТВ». Также матчи показывает онлайн-кинотеатр «Окко». Продолжится владелица сети петербургских пивных «Толстый фраер» Надежда Любина.
5: Мы, конечно, включаем, конечно, мы показываем. У нас полные посадки всюду.
6: То есть вы сами по своей инициативе включаете или там по запросу?
5: Ну, во-первых, и по своей инициативе, а во-вторых, наша инициатива попадает под запрос. То есть у нас не бывает такого, что включено, а люди не сидят. Берем брони, пока можем взять. Когда мы не сможем, мы дальше как-то пытаемся двигаться. Мы соблюдаем, мы платим и РАО, и смежно. И все подписки идут через подписки с юридических лиц.
3: Футбольную прибыль пытаются сгенерировать и непривычные к спорту заведения. Трансляции в последнее время можно увидеть в очень неожиданных местах. И на верандах дорогих ресторанов, и в обычных кафе. Иногда для этого даже используют проекторы, показывая трансляцию буквально на стенах. Некоторые из таких заведений просто включают Матч ТВ или используют личную подписку на Кинопоиск кого-то из сотрудников, что, естественно, незаконно. И в последнее время правообладатели стали гораздо пристальнее следить за такими предприимчивыми заведениями, говорит председатель комиссии по креативным индустриям Ассоциации юристов России Роман Лукьянов.
7: Оба таких подхода формально являются нарушением исключительных прав. Что в такой ситуации может произойти и на самом деле происходило уже неоднократно. Может возникнуть ситуация, когда правообладатель будет направлен на претензию. Как правило, это претензия с требованием о выплате компенсации. Ну, естественно, там в каких-то случаях все-таки держатели прав заинтересованы в расширении сети лицензиатов могут предложить заключить сделку лицензионную, где компенсируются вот эти несанкционированные показы. Если такая претензия не удовлетворена, вполне вероятная ситуация, когда будет предъявлен гражданский иск с требованием взыскания компенсации. Суммы там разные, и 500 000 рублей здесь, в зависимости от заведения, от масштаба, сетевое, не сетевое. Гипотетически возможен состав по 7.12 КУАП, это административная ответственность. Здесь штраф может быть поменьше, но есть другой риск, могут изъять оборудование.
3: А у тех, кто на место в баре уже не рассчитывает, есть вариант посмотреть оставшиеся 2 матча в кинотеатре. Такие показы организуют сети «Формула кино» и «Синема парк». Билеты на финал начинаются от 900 рублей. Залы, впрочем, пока почти не заполнены. Также финал и матч между Францией и Англией за 3-е место можно бесплатно посмотреть в фан-зонах в парке Горького в Москве и в Гостином дворе в Петербурге. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Черногория планирует ввести визы для россиян с 1 октября. Об этом пишет местное издание «Дан» со ссылкой на источники, однако официального решения пока нет. Сейчас россияне могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Изменение связано с постепенным проведением визовой политики Черногории в соответствии с правилами ЕС. Оно коснется также Турции, Эмиратов и других стран. Продолжит вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Мкрчан.
8: Обязательное правило – это ввести визы для россиян. Будет ли это 1 октября или нет – это огромный вопрос. Но то, что это случится рано или поздно, понятно, что россиянам лучше позже. Итак, Черногория, почему речь идет о 1 октября? Да это заканчивается высокий купальный сезон. В Черногории после 1 октября невозможно купаться в Адриатике. Поэтому как бы Черногория и тянет, чтобы самые 2 сладких месяца, июль, август, ну и плюс сентябрь 3, россияне спокойно приезжали без визы. Не ведут это 1 октября, ведут в следующем году. Но так или иначе, визы для россиян в Черногорию будут. Они будут абсолютно несложные. Это не Шенген. Не Франция, не Италия, уж тем более не Чехия или там Германия. Черногорские визы мы будем открывать примерно за неделю. Вот как сейчас мы открываем кипрские визы. Ясно, что ничего хорошего в этом нет. Лучше всегда без виз, чем визовое направление. Нравится ли россиянам Черногория? Ну, конечно, нравится. Недорогое направление на Адриатике, тем более было безвизовое. Да, в принципе, пока безвизовое. Да, нет прямых рейсов. Рейсы только через третьи страны, такие как Сербия или Армения. До недавнего времени через Кувейт было много рейсов. Тем не менее, россияне летят охотно в Черногорию. Это некая такая Европа. Понятно, что турпоток снизится, как только ведут визы, но он не сойдет на нет, как показывает практика той же Испании, Италии, Франции или Греции.
2: Александр Мкрчан, вице-президент Альянса туристических агентств России. По итогам прошлого года иностранные туристы совершили в Черногории почти 15 миллионов ночевок в объектах размещения. На россиян пришлось более 15% от них, то есть около 2,5 миллионов ночевок. Россия и Черногория подписали соглашение о 30-дневном безвизовом периоде для туристов еще в 2008 году.
9: Между делом с Кирой Альтман.
10: Парфюмер рождает аромат в голове. И желательно, чтобы у создателя ароматов была семейная преемственность. Извините, нанюханность, то есть насмотренность библиотеки запахов. Об этом между делом мне рассказывает Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor.
11: У парфюмера все в голове. Вот ему приходит какое-то задание, да, что нужно собрать аромат из белых цветов. Белых цветов много. И он начинает думать про пион, про лилию, про ландыш, про белую сирень. Нет, не надо сирень. Нет, надо сирень. Да, давайте еще добавим белых роз. Например, а жасмин? Мы забыли жасмин. Нет, если сирень, давайте жасмин уберем. Вот он вот это думает. Он думает об этом. И у него в голове собирается некая формула. Потом он как-то, наверное, ее записывает и дает своему ассистенту, и тот уже смешивает эфирные масла, вот эти вот ноты как раз, и тогда уже парфюмер пробует. Но до этого это творческий процесс в голове. Ни в коем случае он не капает каждый день капельки и не взбалтывает в склянке и не нюхает это. Нет. Поэтому парфюмеры часто, ну, чаще всего люди из семьи. То есть, когда семья уже занималась парфюмерией, когда ребенок вырос в этой атмосфере, когда он различает ноту розы Грассой, ноту розы Дамасской, уже с юности, тогда ему легче стать потом парфюмером. Вот это слово «нанюханность», оно есть. Оно есть, да.
10: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
9: Между делом на Business FM.
12: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
13: У микрофона Сардар Авликулиев. Власти Орловской области отменили временную меру заправки автомобилей по системе чет-нечет по четным и нечетным номерам машин в разные дни по причине стабилизации ситуации с топливом и отсутствия очередей на АЗС. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в Макс-канале. По словам Клычкова, заправка автомобилей по системе чет-нечет была также введена в ряде других российских регионов, где после введения наблюдается значительное улучшение ситуации. Бельгийский депозитарий Euroclear после отклонения в суде апелляционной жалобы не признал юрисдикцию российского суда и назвал требования нелегитимными в Евросоюзе. Об этом ТАСС сообщил управляющий партнер адвокатского бюро Кульков, Колотилов и Покрышкин Максим Кульков, представляющий в суде интересы Euroclear. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу Euroclear на взыскание 18 триллионов 200 миллиардов рублей по иску Банка России. Новое правительство Венгрии инициировало расследование в отношении бывшего министра иностранных дел Петрос Ярта из-за его предполагаемых контактов с Россией, заявил венгерский премьер Петер Мадьяр. Сиарта на этой неделе подал в отставку. Стоимость самого дешевого билета на финал чемпионата мира по футболу превысила 8700 долларов или около 684 тысяч рублей с учетом сервисных сборов. Стоимость самых дорогих из доступных на платформе Seajig билетов превышает 114 тысяч долларов. Это около 8 миллионов 892 тысяч рублей. Финал, напомню, пройдет 19 июля в Нью-Йорке на стадионе MetLife, вмещающем 82,5 тысячи зрителей. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
12: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Демарш экс-министра обороны Украины. Там прошли митинги в поддержку Михаила Федорова, которого Зеленский пытается срочно кем-то заменить. Сам Федоров публично потребовал вернуть ему кресло и отправить в отставку главкома Сырского. Его поддерживают в западных странах. Почему и что дальше? Комментарий Георгий Буфт. Новый бизнес Трампа. По данным CNN, президент США покупает акции американских компаний, а затем рекламирует их в своих соцсетях. Среди таких компаний телеканал называет Nvidia, Tesla, Apple, US Steel и других. В Белом доме все отрицают, на что ссылается CNN и насколько это законно. И российский фондовый рынок рухнул до минимума с октября 2022 года. Индекс Мосбиржи вплотную приблизился к отметке в 2000 пунктов. Исторические минимумы обновили акции «Газпрома», банка ВТБ, крупнейшего застройщика страны «Самолет», национального холдинга ВК и еще десятки эмитентов. Почему такое стало возможным и как долго будет продолжаться? Подробности на Business FM. Мятеж технократа. Как отставка министра обороны Федорова превратилась в вызов Зеленскому. Отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины, формально упакованная в плановую смену правительства, за сутки переросла в самый острый внутриполитический кризис Киева с момента прошлогоднего Миндич-гейта. Уволенный министр отказался уходить тихо. Он публично потребовал отставки главкома ВСУ Александра Сырского, апеллировал через головы президента к армии и обществу, а на улице Киева, Львова, Одессы и Житомира вышли протестующие с тонками «Вова, что ты делаешь?». Как может развиваться ситуация? Комментарий Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает».
14: На первое место в качестве причины отставки Федорова вышел конфликт с главкомом ВСУ Сырским, который признал в том числе и сам Зеленский. Он констатировал, что министр и главком живут в разных мирах и без его личного посредничества даже не садятся за один стол. По-хорошему, нужно сменить обоих, но одновременно я этого сделать не могу, признался он. За полгода 35-летний технократ, пришедший в Минобороны из Минцифры, в январе январе, успел нажить в военной верхушке немало врагов. По слухам, он пытался внедрить в ВСУ бизнес-модели Кремниевой долины, обязательный полиграф для чиновников ведомства, перевоз закупок снарядов на открытые тендеры, внутренний аудит, вскрывший перерасход на 6,6 миллиардов долларов. Генералитет отвечал на это обвинениями в пиаре и вредной геймификации войны. Британская Financial Times со ссылкой на киевские источники пишет, что Федоров блокировал закупочные контракты вопреки интересам влиятельных фигур. Наконец, он потребовал у Зеленского одновременно отставки Сырского и начальника генштаба Андрея Гнатова. Президент отказал и взял сторону главкома. Что логично, Сырский не имеет политических амбиций, а Зеленский помнит, как быстро нарастил политический вес прежний главком Залужный. Впрочем, официальным обоснованием отставки стал провал мобилизационной реформы. Зеленский добавил и геополитический аргумент, мол, если после сентябрьских думских выборов Путин объявит новую мобилизацию, Украине будет не до цифровых реформ, и наводить порядок в ТЦК должен человек с силовым бэкграундом. По такой логике кандидатом на смену Федорова был выбран глава МВД Игорь Клименко, который, как обещает Зеленский, устранит позорные моменты бусификации. Федоров, однако, с Зеленским публично не согласился, обвинив в провале реформы мобилизации генштаб. Парадокс в том, что увольняет министра на пике эффекта от его главной ставки – технологизации и цифровизации войны. Именно при Федорове дальнобойные удары по России стали систематическими. Важными решениями стали отключение терминалов Starlink для российских военных, запуск класса дешевых дронов с дальностью до 70 километров и проведение конкурса на производство более 100 тысяч таких аппаратов до конца года. Отдельная его заслуга – регулярные контакты с американскими IT-компаниями. В мае он принимал в Киеве гендиректора Palantir Technologies Алекса Карпа, подтвердив тогда, что ресурсы компании используются в ВСУ для анализа российских воздушных атак, обработки разведданных и планирования дальнобойных ударов по территории России. Совместная платформа Brave One Data Room, запущенная в январе по соглашению с Palantir, дала более чем сотне украинских команд бесплатный доступ к ИИ-продуктам компании. Свыше 80 моделей обучаются перехвату воздушных целей. В обмен на технологии Киев с подачи Федорова предлагает колоссальный массив реальных боевых данных, видео, дронов, телеметрию, статистику запуска российских дронов, все для обучения нейросетей. В орбите контактов Федорова и сооснователь Гугла Эрик Шмидт с венчурным фондом D3, который производит дрон-перехватчик Мерops и ударный Hornet, а также Илон Маск. Впрочем, эти же контакты сочтены подозрительными, поскольку вокруг своей армии дронов Федор выстроил целую сеть производителей и распорядителей военного бюджета, вступив в конкуренцию с группами, близкими окружению Зеленского, включая производителей вроде Firepoint. Реакция Евросоюза оказалась непривычно резкой. Еврокомиссар по обороне Андрис Кубилюс признался, и это стало большой неожиданностью, подчеркнув, что с Федором ЕС очень тесно сотрудничал и что за этот период удалось действительно многого добиться. Впрочем, по большому счету, Брюсселю все равно, кто станет министром, лишь бы украинская военная машина не сбавляла обороты. Пресса высказывается жестче в чиновников. Та же Financial Times вышла с редакционной статьей «Саморазрушительная перестановка в Украине», а глава Киев бюро газеты Кристофер Миллер передал мрачное настроение в Раде, где выступление кандидатов премьера Корецкого депутаты от «Слуг народа» назвали набором банальностей и пустых лозунгов. Некоторые задаются вопросом, смогут ли теперь сторонники Федорова организовать достаточно масштабные протесты, а западные союзники оказать давление, чтобы Зеленский пересмотрел решение. Тем более, что в некоторых кругах Федорова уже почти открыто просит кандидатом в президенты. Его также открыто поддержал командующий объединенными силами ВСУ Горопатый. Сам он, впрочем, пока избегает лобовой атаки на Зеленского. Основной огонь ведет по Сырскому, который якобы, вместо того, чтобы придумать, как асимметрично победить Россию, придумал, как расколоть страну. Зеленскому оставлено пространство для маневра. Мол, он меня, как члена команды, за 7 лет не подводил. Я думаю, что президент услышит украинский народ, и ситуация будет исправлена, заявил он, отказавшись при этом от предложенной ему должности советника. Впрочем, сам по себе демарш, видя прямой апелляции к обществу, а также к депутатам, и, что важнее всего, к войскам, которым Федоров рассказывает, как Сырский гнобит таланты. Это фактически открытый политический мятеж против верховного главнокомандующего. Зеленский же пока демонстрирует готовность стоять до конца, надеясь, что протесты выдохнутся, а Рада утвердит его министра обороны.
2: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Дональд Трамп покупает акции американских компаний, затем рекламирует их в своих соцсетях. Журналисты телеканала CNN сопоставили публикации американского президента в Truth Social с его ежегодной финансовой декларацией. В качестве примера 15 апреля 2025 года Трамп написал, что американская NVIDIA объявила о планах по созданию в США суперкомпьютеров для искусственного интеллекта, а за несколько дней до этого Трамп купил акции компании на сумму от 200 до 500 тысяч долларов. Такой разброс объясняется тем, что в финансовой декларации президента США суммы сделок указаны в широких диапазонах, отмечает телеканал. Также Трамп продвигал в своих соцсетях компании Tesla, Apple, US Steel и другие, всего более 20. CNN, однако, отмечает, что прямых доказательств того, что Трамп получил со всего этого доход, нет. Соответствующих постов Truth Social американский президент не публиковал. Комментирует управляющий партнер Goldblatt Partners, профессор высшей школы экономики Андрей Goldblatt.
15: Трамп же, он сам не торгует на рынке, да? У него есть специальные институты, фонды, брокеры независимые, которые принимают решения о покупке и продаже тех или иных акций. Это первое. Второе, да, у Трампа нету траста слепого, так называемого, где бы он не был бенефициаром. С другой стороны, как президент, он может комментировать любые инвестиции любых компаний. И если мы посмотрим скорее в сторону американского законодательства, то конфликт интересов, безусловно, есть, но он скорее этический, чем юридический. И доказать, что Трамп говорил об этих акциях, либо упоминал акции этих компаний в позитивном свете для того, чтобы заработать, будет крайне сложно. Поэтому, скорее, это просто очередной вызов Трампу как президенту сегодня. Что будет после того, когда его президентский срок закончится, будет другая история. Если будет расследование, которое докажет, что Трамп непосредственно манипулировал рынком, то это уже, конечно, будет скорее уголовное преступление. Но, на мой взгляд, доказать в этой ситуации это будет крайне сложно. Ну и потом, как любой инвестор в фондовый рынок, понятно, что нападение в 2025 году, наверное, разумно было покупать, что он и делал в европейских странах. Я думаю, что это было бы, наверное, предметом расследования сразу в отношении руководителей, лидеров тех или иных стран. Но надо при этом все-таки понимать, что европейские страны в своем большинстве парламентские республики. А парламентские республики все-таки немножко по-другому устроены с точки зрения прав, власти и ограничений поведения для лидера партии, победившей на выборах. США все-таки президентская республика, и там немножко другая этика, другая культура отношения к деньгам, к инвестициям и к фондовому рынку.
2: Андрей Goldblatt, профессор высшей школы экономики, управляющий партнер Goldblatt Partners. В Белом доме категорически отрицает, что Трамп когда-либо использовал свои соцсети в финансовых целях. По словам пресс-секретаря Анны Келли, цитата, «президент Трамп действует исключительно в интересах американской общественности». Конец цитаты. Насколько искусственный интеллект хорош при подборе кадров? Агентство Рейтер пишет, что в некоторых случаях и автоматизация при рекрутинге местами сказалась негативно, так как стало появляться больше краткосрочных вакансий. В Европе на это также повлияла экономическая неопределенность. Один из ведущих американских университетов недавно опубликовал исследование, в котором говорит, что в Штатах искусственный интеллект реже пропускает на собеседование вакансий от чернокожих соискателей и азиатов. При этом в США, отмечается в исследовании, 90% компаний уже используют ИИ при подборе сотрудников. В некоторых случаях боты на основе искусственного интеллекта даже проводят интервью. А применяется ли ИИ при рекрутинге в России, насколько он хорош, отвечает замдиректора департамента по подбору кадровой компании Unity Борислав Каленский.
16: В России такое есть, но не настолько массовый характер носит, нежели как на Западе. У нас это присутствует в основном на стадии именно скрининга, отбора первично резюме. Так, чтобы интервью проводили ИИ, но это редкость большая. С точки зрения скрининга, да вы знаете, крупные компании этим активно пользуются, разные сектора, и производственные, и сфера, и банковская, ну, IT, само собой, безусловно. Поэтому я бы сказал, что практически все, если мы говорим особенно о крупном бизнесе, у кого есть бюджет для этого. Как всегда, это палка о двух концах. Есть определенные плюсы, есть определенные минусы, потому что алгоритмы, они сами по себе бездушны, и они не могут определить порой весьма ценного, интересного сотрудника, потому что со соответственно, действует, да, исходя из того алгоритма и сценария. А все-таки человек, у него есть, ну, своего рода шестое чувство, чутье определенное, и он, знаете, банально, даже вот на своем опыте могу как пример привести, даже фотография на резюме может качнуть маятник, да, подходит, не подходит человек, даже если по каким-то параметрам, да, он не совсем соответствует. Или наоборот, да, резюме идеальное, но фотография спорная.
17: А считаете ли вы, что нужно какое-то регулирование в этом вопросе?
16: В любом случае мы к этому придем. Я, честно говоря, считаю, что так или иначе нужно, но к этому тоже надо подходить очень сбалансированно, потому что нельзя подходить с точки зрения законотворчества, да, исключительно с точки зрения ограничений и запретов. Но регуляция должна быть, безусловно, потому что так или иначе мы должны уже отказаться давно от иллюзий и принять те реалии рынка, которые присутствуют. И у нас нет бесконечного выбора специалистов.
2: Борислав Калинский, кадровая компания Unity. Ранее газета New York Times писала, что соискатели при поиске работы в своих резюме пишут белым текстом на белом фоне, что они самые лучшие сотрудники, и их определенно стоит взять на работу. Таким образом, этот текст невидим для человека, но искусственный интеллект его видит и принимает решение, воспринимая написанный текст как команду.
9: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
0: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
0: В России приостановили выпуск электрогрузовиков EVM Pro. В будущем планируется перезапуск. Как отметил гендиректор Илья Рашкин, проект приостановлен временно с учетом ограниченности ресурсов. Электрогрузомобиль EVM Pro был представлен в феврале 2022 года. Он был создан на базе шасси УАЗ Профи. Запас хода электромобиля массой 3,5 тонны на одном заряде составляет до 300 километров. Допустимая полезная нагрузка при этом может достигать тонны. Грузовик может использоваться и в городской среде. Выручка компании «Логика молока», одного из ведущих производителей молочных продуктов, детского питания и напитков на растительной основе в России, в первом полугодии составила 84,5 миллиардов рублей, что на 3,5% больше, чем за тот же период год назад. Совокупные продажи молочной продукции увеличились на 3%, достигнув 510 тысяч тонн. Компания заявляет, что рассчитывает по итогам года преодолеть отметку в 1 000 000 тонн готовой продукции. Завод по производству роботов-гуманоидов компании Ubitech Robotics запустит в Алма-Ате в следующем году. Строительство завода уже началось. Проект включает не только производство роботов, но и создание инженерно-исследовательского центра, внедрение современных технологий и подготовку казахстанских специалистов в сфере робототехники. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Борьбу с прогульщиками в вузах возглавит «Большой брат». Компания Intech Labs, технологический партнер Ростеха, разработала видеоаналитику на основе искусственного интеллекта, который поможет университетам выявлять прогуливающих занятия студентов и распознавать на входе нарушителей, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию. Заставит ли это студентов серьезнее относиться к учебе? Что думают об этом преподаватели? И есть ли такая слежка в зарубежных топовых университетах? Светлана Чередникова продолжит.
0: Искусственный интеллект Intech Labs анализирует видеопоток с камер в аудитории и определяет количество посетителей лекций и семинаров. На базе этих данных ВУЗ видит статистику посещаемости конкретного занятия. Сейчас решение внедряется в нескольких аудиториях в одном из крупнейших российских высших учебных заведений, говорится в сообщении разработчика. Кроме того, ИИ может использоваться на входе в учебное заведение и работать с черными списками. Система будет давать тревожный сигнал на пункт охраны, если распознала, например, объявленного в розыск человека. Также ИИ позволит определить востребованность того или иного предмета среди студентов. Если во время лекции или семинара аудитория территория пустует, то, возможно, стоит пересмотреть учебную программу и адаптировать ее под реальные запросы учащихся. А главное, когда студенты понимают, что их реальная посещаемость фиксируется, они начинают относиться к учебе серьезнее. Последний тезис спорный, считает студентка факультета журналистики МГУ Арина Буракова.
18: Личность прогульщиков очень сильно стигматизирована. Очень часто это не те люди, которые просто хотят прогулять пару, потому что им лень туда идти. Очень часто это студенты, которые, например, работают, и смена у них начинается уже во время вечерних пар. И если это лекция, на которой еще и не отмечают, конечно, в приоритете надо на работу. Я не думаю, что такой подход кого-либо замотивирует чаще ходить на пары. Во всяком случае, это не замотивирует их слушать лекции, что-то делать на лекциях. Будет просто мертвая аудитория, которая либо спит, либо занимается своими делами, либо также дистанционно работает. Без использования искусственного интеллекта аудитория хотя бы будет состоять из тех, кто добровольно выбрал прийти на эту лекцию и который действительно ее слушает.
0: С технической точки зрения разработка подобной программы видеоаналитики для университета носит скорее не прорывной, а утилитарный характер, отмечает эксперт по информационной безопасности, гендиректор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
19: Это простая технология распознания лиц. Просто ее внедряют в вузы с определенными доп. Настройками. Я удивлен, что это раньше не использовалось, потому что камеры есть, программы необходимые все есть. Такие, кстати, системы есть, они используются, бывает, на заводах. Там, например, смотрят, чтобы все работники были в нужных зонах и не было каких-то проблем. Также в системах «Умный город» используются, в том числе, иногда по изображению, иногда по звуку. Если мы говорим про именно вузы, да, технологии известные, их немножко просто поднастроили под конкретные задачи. Кстати, эти настройки можно делать не под все вузы, а под каждый конкретный.
0: Преподавательский состав прохладно смотрит на контроль ИИ и считает это скорее данью цифровой моде. Во-первых, в каждом вузе уже есть пропускная система, отслеживающая, как часто студент ходит на занятия и когда возвращается в кампус. А в аудиториях есть камеры. Во-вторых, посещаемость контролирует преподаватель, если для него этот показатель важен, а также периодически проверяет учебная часть. Но главное, новая программа требует финансовых затрат при неочевидной эффективности, продолжает доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
20: В финансовом университете даже были такие эксперименты, разработка программ с нашего факультета информационных технологий, больших баз данных, когда при помощи камеры в аудитории можно было бы увидеть, в зависимости от того, куда там смотрят студенты, они вообще сосредоточены или не сосредоточены на семинаре. Но не пошла эта история, потому что возникает вопрос, а что дальше? Поэтому вот эти эксперименты, они могут быть интересны именно разработчикам, но вряд ли они каким-то образом повлияют на улучшение качества, уж тем более на стимулирование студентов присутствовать или отсутствовать на лекции. Любой контроль, он требует людей, времени и, естественно, денег. И самое главное, понимать, а ради чего это делать.
0: Стоит отметить, что месяц назад против головной компании разработчика NTClub МКО НТХ Евросоюз ввел санкции. Позднее NTClub заявила, что адаптировалась к ним. Компания уже более 10 лет разрабатывает технологии видеоаналитики на базе нейросетей. Она реализовала проекты для государства и бизнеса в 34 странах и более чем в 70 регионах России. Кстати, о зарубежном опыте. Известно, что топовые вузы на Западе стоят дорого. В них не так сложно поступить, но очень легко вылететь за плохую успеваемость. Контролировать с помощью камер посещаемость занятий студентами там наверняка могут, но не собираются. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: В Евросоюзе запретили не только продавать, но и рекламировать туристические поездки в Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на европейских юристов. По их словам, под запретом даже плакаты, рекламирующие туры в Россию. Ограничение касается европейских туроператоров и турагентств. Тем европейцам, которые все же решили посетить Россию, приходится самостоятельно организовывать путешествия. Впрочем, такие ограничения заработали еще в конце прошлого года в рамках 19-го пакета санкций. Едут ли сейчас в Россию туристы из Европы? Наблюдениями делится журналист, жительница Германии Мария Волкова.
21: Мне кажется, что с 2022 года в Россию практически нет туров. Ездят в Россию в основном только те, которые заявляют как туристические цели посещения родственников, друзей. Ну, например, супруга русская, муж немец, он тоже делает визы, заявляет как туристическую цель. И, кстати, ему очень часто именно компании оформляют, конечно, поездку. То есть там отель для этого бронируют. Оставалось какое-то количество туристов, кто ездил именно по таким целям, но скорее это было больше посещение родственников и друзей. Поэтому, по-моему, в прошлом году только 65 тысяч туристов из Германии посетило Россию, что кстати, даже не так мало, если в общей купе смотреть. Но такого, конечно, как раньше, чтобы Россия была действительно таким местом, куда немцы стремились в поездку, нет. Потому что вот если говорить про то, как раньше было, то я прям помню еще времена, когда было очень много в туристических каталогах рекламы России, и это в основном было Прибалтика, тур на лайнере с заездом в Санкт-Петербург, и это всегда преподносилось больше не как страны Балтики, что посещают, а как тур в Россию на лайнере. Это было очень популярно. Сейчас такого нет, и вот эта реклама, например, которую ты видишь в каталогах, да, то есть там есть условно ЮАР, Австралия, раньше была Россия, сейчас тоже нет.
2: Мария Волкова, жительница Германии, как ранее поясняли отраслевые эксперты, принимающие туркомпании в России, все эти ограничения не затрагивают. Индекс Московской биржи обвалился более чем на 4%, обновив минимум с октября 2022 года. Вечернюю сессию падения продолжилось. Индекс Мосбиржи вплотную приблизился к отметке в 2000 пунктов. Бумаги «Газпрома», «ВТБ», «ВК», «Самолеты» и ряда других компаний обновили исторические минимумы. Иран и США обнялись очередной серией ударов, но нефть на это почти не реагировала, а вот рубль просел примерно на 1% с четвертью к основным валютам. Биржевые итоги дня подводит обозреватель «Бизнес ФМ» Алексей Завьялов.
1: Очередной день падения на российском рынке акций, причем день заметного, даже, наверное, все-таки обвал. Падения, учитывая, что индекс Московской биржи потерял 4,2% и закрылся на уровне 2022 пункта. Легко прошли значение 2100, хотя до этого рынок серьезно бился об этот уровень, но пробить не удавалось. Пробили в четверг и понеслись к уровням 2000, ну а дальше, как говорят некоторые участники торгов, открывается дорога на минимальные значения 2022 года. Я напомню, это район 1700 по индексу Московской биржи. Хотя в четверг индекс Мосбиржи обновил минимум с октября 2022 года. Причем исторические минимальные значения обновили несколько бумаг. Наиболее ликвидных — это акции «Газпрома», «ВТБ» и «ВК». Акции «Газпрома» впервые с 2008 года опускались ниже 84 рублей. Но к падению присоединился и российский рубль. Китайская валюта выросла на 14 копеек. Закрытие юаня 11 рублей 58 копеек. Таким образом, юань вышел из коридора привычного, где верхняя граница была 11.50, нижняя 11 рублей. Но посмотрим, если неделю закрываем выше, не исключено и дальнейшее снижение рубля. Ну и доллар США подорожал на 1.5%, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то четверг вечер 78 рублей 70 копеек. При этом стабильными, более-менее стабильными остаются цены на нефть. Если, опять же, посмотреть на вечер четверга, это $84.5 за баррель смеси Brent. Но рынок не спешит увеличивать премию за риск или геополитическую премию стоимости барреля. Довольно спокойно пока воспринимает все, что происходит в Персидском заливе, хотя многие участники торгов отмечают, что это некое поддельное спокойствие, учитывая, что США и Иран продолжают обмениваться ударами. Четверг здесь не стал исключением, и американские вооруженные силы нанесли очередную волну ударов по Ирану, и корпус стражи исламской революции нанес удары по авиабазе США в Кувейте. Но при этом еще средства массовой информации Ирана говорят и пишут, что при помощи хуситов готовится перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива. Ну и, как мы все прекрасно понимаем, Ормузский пролив по факту тоже закрыт. Так что впереди не исключено и более сильное движение на рынке нефти.
2: Это был биржевой обозреватель «Бизнес ФМ» Алексей Завьялов.
4: Другим наука. Сергеем Корзуном.
22: Девочки в пап, мальчики в мам. Как общее правило, эта бытовая легенда не подтверждается, как и то, что младенцы больше похожи на отцов, чем на матерей. Сходство с родителями изучали на фотографиях. Оно меняется у ребенка с годами, но устойчивого статистического перевеса не нашли. У подобных бытовых легенд есть фундаментальная генетическая причина – это половые хромосомы. Если все остальные, так называемые аутосомы, передаются обоими родителями независимо от пола ребенка, то половые хромосомы избирательны. Отец всегда передает Y-хромосому сыновьям. Тут нет выбора. А свою X-хромосому – дочерям, в геноме которых она как бы конкурирует с материнской. Сын же получает свою единственную X-хромосому от матери. Этим объясняется передача X-сцепленных признаков и болезней, например, некоторых видов гемофилии и дальтонизма. Иногда они проявляются через поколение. Интеллект от матери, возможно, самая популярная народная идея. Гена интеллекта нет, а то, что мы называем умом, распределено по всему геному и во многом определяется питанием, образованием, домашней средой. А вот лысина от матери более правдоподобна, поскольку ген рецептора андрогенов расположен на материнской X-хромосоме. Но и тут много факторов. Известно, что риск может повышаться при наличии облысения у отца, дедов и братьев. ДНК в среднем приходит примерно наполовину от каждого родителя. Но вклад в видимый признак не делится пополам. Ребенок получает уникальную смесь вариантов. Семейное сходство реально, но жестких правил передачи генов нет. Видимо, яркие совпадения запоминаются гораздо лучше, чем многочисленные несоответствия.
4: Другим наука на Бизнес ФМ. После службы в бизнесе. Евгений Шушков, ветеран СВО.
5: Стать бизнесменом, наверное, я хотел всегда. Вышел в отставку и сразу же начал работу в этом направлении проводить. Самая качественная адаптация – заняться чем-то.
4: Бизнес-планы бизнес-истории Евгения Шушкова в специальном репортаже Олеси Савоськиной. В субботу после полудня и после 16. Только на Бизнес-ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: У микрофона Сардар Валикулеев. Никаких жестких ограничений на покупку топлива «Мариэл» вводить не будут, заявил глава республики Юрий Зайцев. По его словам, жители в режиме реального времени смогут отслеживать наличие топлива на автозаправочных станциях, его стоимость и количество человек в очереди. У Соединенных Штатов на восстановление арсеналов после конфликта с Ираном при условии, что Конгресс выделит достаточное финансирование, уйдет не меньше 4 лет, пишет издание «Хилл». Если же США сейчас продолжат активно воевать, то этот срок может растянуться еще на несколько лет, отмечает газета. К моменту подписания меморандума в июне американские военные выпустили около 13 тысяч боеприпасов. Было израсходовано более половины ракет «Патриот» и свыше 45% высокоточных ударных ракет. Это сообщали ранее в Центральном командовании армии США. Обращение президента США Дональда Трампа к согражданам будет посвящено предполагаемому иностранному вмешательству в выборы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролин Ливит на регулярном брифинге для журналистов. Россия, Китай и еще более 25 стран подписали соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта, сообщает РИА Новости. Церемония прошла в Шанхае. По словам премьера Госсовета КНР Ли Цяна, искусственный интеллект рискует стать исключительной забавой некоторых стран и компаний, если международное сообщество не будет сотрудничать в сфере высоких технологий. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Ростех представил комплекс «Паутина» для защиты промышленных объектов от атак беспилотников. Натянутая на металлоконструкции сеть способна выдержать попадание большинства украинских дальнобойных дронов. Почему такое решение не представили раньше и поможет ли оно защитить российские НПЗ? Новым премьером Украины Раду утвердила главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого, которого называют человеком Миндича. Глава МВД Клименко отказался от должности министра обороны. В Рио назначен глава СБУ Хмара. А на улицах прошли митинги в поддержку экс-министра Федорова, которого продвигают в западных странах. Что и почему происходит в украинских верхах? Приложение экосистемы ВК исчезли из Google Play. Это непосредственно ВКонтакте, мессенджер Макс, Одноклассники, почта Mail.ru и прочие. Уже установленные сервисы и приложения работают, но обновить их или установить на новое устройство будет непросто. С чем это связано и что делать? Подробности на Business FM. Поможет ли паутина защитить российские НПЗ? Ростех представил комплекс защиты инфраструктуры и промпредприятия от беспилотников. Это система паутины, и в настоящее время она уже проходит опытную эксплуатацию на ряде объектов. По сути, это сплошная прочная сеть, натянутая на модульные металлоконструкции. В Ростехе заявляют, что окутать паутиной можно объекты любой площади. А Валерий Бадоев продолжит.
3: Одно из очевидных преимуществ паутины – ее модульность. Металлоконструкции, проще говоря, опоры, собираются на болтовых соединениях и не требуют сварки. По необходимости можно заказать дополнительные элементы и, как говорят в Ростехе, защитить объекты любой площади. В базовом варианте паутина может остановить 200-килограммовый беспилотник, летящий на скорости 250 км в час. Это подавляющее большинство атакующих дронов, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
8: Почему такая конструкция не была создана, достаточно давно? Вероятно, вызвано тем, что велся сбор информации о том, какие потребности по защите. Возможно, пробовали разные варианты. Под эти характеристики попадает подавляющее большинство дронов ФПВ, попадает подавляющее большинство дронов, которые, типа лютые и тому подобное, то есть тихоходные дроны с поршневыми двигателями, которые наносят удары в глубину территории Российской Федерации.
3: Антидроновыми сетками те же НПЗ окутывали и раньше. По крайней мере, такие сообщения появились еще в 2024 году. Но атаки все равно продолжились, так что, видимо, паутина – это какой-то доработанный вариант. В первую очередь, как говорят эксперты, дроны атакуют на НПЗ установки первичной обработки нефти, а это важная часть завода. Без нефтепродуктов с этих установок остальная часть НПЗ не может производить топливо. В Ростехе заявляют, что паутина способна защищать объекты высотой более 25 метров. На крупных НПЗ установки первичной обработки, это узнаваемые ректификационные колонны, могут достигать и 80 метров в высоту. Но в большинстве своем они все-таки поменьше, а защищать их – главная задача, говорит управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
11: Они не настолько высокие, можно сказать, что, может быть, 9-этажный дом, установки самые большие. Колонны первичной переработки проще идентифицировать и поразить. Не самая сложная техническая часть, но такая довольно-таки долгая для ремонта, для поставки комплектующих. Например, если поражаются какие-то трубопроводы, их проще сделать. Резервуары тоже значительно проще сделать. Это такие крупные объекты, которые есть на МПЗ. Соответственно, защита колонн – это, наверное, такая первоочередная мера.
3: Впрочем, 100% гарантии паутина вряд ли может предоставить, так как НПЗ в целом уязвимы, считает исполнительный директор группы компании «Меридиан» Петр Самсонов.
23: Мы имеем дело с легко воспламеняемой жидкостью. Соответственно, через сетку по-любому пройдет какая-то струя, а много-то не надо. Нужно совсем чуть-чуть, чтобы это все опять загорелось. По-хорошему, здесь какие-то другие решения должны быть.
3: С этим, в принципе, согласен и сам Ростех. В идеале комплекс паутина должен работать вкупе с другими антидроновыми решениями госкорпорации. Это в том числе системы радиоэлектронной борьбы и средства, кинетического поражения. Тут подразумевается физическое воздействие, то бишь средства противовоздушной обороны. На этом фоне примечательны недавние слова главы Ростеха Сергея Чемизова о том, что на новые инвестпроекты у госкорпорации не хватает денег из-за падения чистой прибыли. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
7: Зеленский поручил ИО главы СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны Украины. В четверг в Верховной Раде экстренно отменили голосование за нового министра обороны. По сообщениям украинских СМИ, экс-руководитель МВД Игорь Клименко, которого ранее предложил Зеленский, отказался от этой должности.
4: Подробности.
10: Евгений Хмара, действующий генерал-майор. Ранее он был начальником спецназа Альфа СБУ и отвечал за дальние удары по России, в том числе по НПЗ. Зеленский объяснил выбор его кандидатуры тем, что министру обороны сейчас нужны реальная результативность в дальнобойности и опыт управления людьми в спецоперациях. Украинское издание «Страна» отмечает, что у Хмары хороший имидж в обществе, что, как предполагают на Банковой, может сбить акции протеста в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова. Сам Федоров в четверг дал понять, что рассчитывает на пересмотр решения о своей отставке. Причиной для снятия Федорова стали разногласия между ним и украинским генералитетом, в том числе главкомом ВСУ Александром Сырским. На этом фоне в четверг во многих городах Украины прошли митинги против отставки Федорова. Теперь уже бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова СМИ называют близким к прозападным структурам, таким как Национальное антикоррупционное бюро Украины, а также евроструктурам и Демпартии США.
12: В четверг Рада утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИДа и Минобороны. Новым премьером стал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. СМИ называют его ставленником Тимура Мидича, беглого соратника Зеленского. О реакции западных союзников Украины на отставку Михаила Федорова с поста министра обороны рассуждает политолог-американист Малик Дудаков.
13: Отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины вызвала очень сумбурную и хаотичную реакцию со стороны представителей западного истеблишмента, и то же самое касается, конечно, Соединенных Штатов Америки. Ну, в целом, Федоров, я думаю, что в меньшей степени был связан с представителями администрации Дональда Трампа, то есть он был, скорее всего, в большей степени повязан с общей такой вот проукраинской частью американского истеблишмента, в которую входят, да, там и часть разведсообщества, и, конечно же, демократы. Тем не менее, конечно, его отставка сейчас, на фоне того, как Украина отчаянно пытается использовать тему с дронами как попытку таким образом показать некий перелом в войне, да, она, я думаю, что, конечно, много вопросов вызывает. Тем более, что Трамп, как мы отлично понимаем, он как раз очень чуток ко всем вот подобного рода метаморфозам, действиям, событиям. Ему как раз важно, чтобы та сторона, которую он поддерживает, могла показать то, что она побеждает. Поэтому сейчас, как мы видим, там его позиция стала несколько более проукраинской, по той простой причине, что Украине удалось показать некие красивые картинки того, что вот они якобы побеждают, нанося удары вглубь России. Если все эти картинки уйдут, да, если снова на повестку дня выйдет буссификация с попыткой загнать все больше и больше украинцев на фронт и на поле боя, ну, по понятной причине, да, потому что сколько бы там ущерба ни наносили украинские дроны в российском тылу, все отлично понимают то, что это кардинальным образом не влияет на ситуацию на фронте, а на фронте все стабильно плохо у ВСУ, и они продолжают отступать. Так вот, если повестка снова вернется к тому, что происходит в реальности на фронте, ну, тут как бы Украине мало чем можно похвастаться перед американцами. И, конечно, как бы, соответственно, убедить Трампа там снова возобновить свою поддержку Украины будет крайне-крайне сложно. В этой связи, я думаю, что сейчас мы будем видеть тоже много таких попыток выяснения отношений между американцами и украинцами. Ну и то, что некоторые представители украинской части политического класса, которая заточена под либеральную истеблишмент Соединенных Штатов, она, ну, не просто так все эти митинги проводит, да, потому что понимает то, что действительно сейчас есть возможность додавить Зеленского, и они этим активно пользуются. Поэтому вот такого рода пертурбаций у них будет сейчас очень много. Ну вот вопрос, к чему они приведут в конечном счете, но очевидно, что для Украины это скорее негативный сценарий развития событий.
12: Малик Дудаков, политолог-американист. О причинах и последствиях отставки Федорова с поста министра обороны Украины комментарии политолога Георгия Бофта через полчаса на Бизнес-ФМ. Без своих приложений не останемся, но это не точно. Эксперты комментируют решение Google удалить из Google Play приложения, имеющие отношение к экосистеме ВК. В четверг из этого магазина исчезли приложения самого ВК, а также мессенджер Макс, ВК-видео, Одноклассники, Дзен и так далее. В этот же день в компании ВК объявили о продаже сервиса Rustore менеджменту компании-разработчика, и пока это решение позволит россиянам продолжать пользоваться привычными для них отечественными сервисами, но чего ждать дальше, об этом Иван Медведев.
14: Пока ситуация выглядит так. Приложения, которые уже установлены на Android-гаджетах, продолжат работать. Проблемы будут с их обновлением и, очевидно, с установкой на новые телефоны, планшеты, телевизоры и так далее. Но это вопрос решаемый. Пока ограничения не добрались до Rustore, все можно будет скачать оттуда. Другое дело, что тот же Rustore не так просто установить на Android-телевизоры, и тем более на ТВ-приставки. Но все-таки можно. И явно найдутся сервисы, которые будут предоставлять эту услугу тем, кто не справится сам. Так или иначе, Rustore – это выход. Собственно, поэтому, по словам экспертов, его и вывели из структур ВК. Вопрос, как скоро претензии возникнут к Ростор как к отдельной единице. Некоторые эксперты считают, что так или иначе западные компании будут выдавливать из своих операционных систем все российские приложения. Наиболее мрачно настроенные собеседники редакции думают, что дело может дойти и до удаления уже установленных ранее приложений. Условно, решит каким-то утром Google, что какая-нибудь российская соцсеть или навигатор – это шпионские программы, и поудаляет их разом со всех устройств. Генеральный директор группы компаний Comnews Леонид Коник такой скепсис не разделяет.
9: Все-таки операционная система Android гораздо более открытая во всех смыслах, нежели iOS от Apple. Если мимо Apple муха пролететь не может, Google абсолютно спокойно сквозь пальцы смотрит на возможность установки приложений, которых нет в ее официальном магазине. Нужно сказать, что ведь Ростор, в свою очередь, это тоже такое же стороннее приложение или приложение, установленное из стороннего источника. Поэтому удалить его Google не может никак, просто потому что руки короткие, что называется, его и так нету в магазине Google Play. Оно и так установлено помимо воли и мимо глаз Google.
14: А вот председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко говорит, что в экспертных кругах такие перспективы как минимум обсуждаются.
15: У нас было собеседование внутреннее. Вот у меня есть часть товарищей, которые считают, что риски того, что с смартфонов Android будут удалены приложения, которые запрещены, достаточно высоки. Я считаю, что нет. По крайней мере, претендентов таких, чтобы Google защищал или App Store защищали приложения, по причине функциональности нет таких. Есть по причине вирусности, было несколько претендентов, когда вирусные приложения удалялись. Но такие риски, теперь вероятность это допускает. Просто вот есть люди, которые стоят на стороне, что это высокая вероятность, я считаю, что низкая.
14: Так или иначе, по словам экспертов, противопоставить этому мы ничего не можем. Но в запасе, на крайний случай, остаются китайские телевизоры, собранные под российскими брендами с предустановленными российскими приложениями, и телефоны китайских производителей, у которых есть собственные операционные системы. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
12: Мы спросили наших подписчиков Телеграма Макс, готовы ли они ради российских приложений перейти на китайские телефоны с собственной операционкой. В Телеграм большинство ответили отрицательно, и около 26% заявили, что они уже пользуются такими гаджетами. В Макс вариант «уже пользуюсь» набрал большинство голосов, а те, кто выразил готовность перейти на китайцев ради российских приложений, оказалось немного меньше, чем тех, кто на это не согласится.
4: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
16: Губкин, Белгородская область, 86 тысяч жителей. Еще в 18 веке белгородские купцы основывали в этих местах промыслы по добыче железа. В 1931 была заложена первая разведочная шахта. Возникший рядом поселок, а впоследствии город, назвали в честь нефтегеолога-академика Ивана Губкина.
4: Как появлялись города? На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях.

0: квадратных метров, сказал Куснулин. Он подчеркнул, что доля строительства вместе со смежными отраслями ВВП сейчас превышает 20%. В Севастополе введены дополнительные меры поддержки предпринимателей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В частности, по его словам, с 1 июля по 30 сентября на 75% снижена арендная плата для тех, кто арендует у города землю и помещения. Для владельцев торговых павильонов поддержка будет действовать до конца года. Плата за размещение ларьков и павильонов снижается на 50%. Местных производителей продуктов, у которых есть свои павильоны, полностью освобождаем от платы до конца года, подчеркнул губернатор. Число компаний выросло лишь в 5 регионах России. Наибольший чистый прирост зафиксирован в Дагестане, Калмыкии, Чечне, Херсонской области и Чукотском автономном округе. Это данные аудиторской сети «Финэкспертиза». Быстрее всего в мире растет спрос на литий из-за развития рынка электромобилей. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства, передает Prime. Мировое потребление лития с 20 по 25 годы выросло вчетверо, превысив 250 тысяч тонн. А к 40 году оно вырастет еще почти в 4 раза, практически до 1 миллиона тонн. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Из общежития в университетскую гостиницу в России может появиться новый тип студенческого жилья, пишут ведомости. Предполагают, что в таких гостиницах у студентов будут более комфортные условия проживания. Миноборнауки предлагает провести эксперимент. Что об этом думают ректоры вузов и сами студенты? Об этом Наталья Шашина.
2: Миноборнауки предлагает запустить эксперимент. Часть новых и капитально отремонтированных общежитий переведут в формат университетских гостиниц. Студенты смогут жить в номерах с ремонтом, мебелью, уборкой. А деньги вуз будет тратить на содержание самой гостиницы, персонал и на обновление собственной материальной базы. Ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Глеб Туричин считает идею перспективной. Сейчас вузы не могут поднять плату за общежитие выше цены, установленной государством. А она даже близко не покрывает расходы на содержание, ремонт и коммунальные услуги.
3: Если это делать разумно, то общее количество мест, оно ведь не уменьшится при этом. Какое-то количество мест станет комфортным, ну, условно говоря, на уровне трехзвездочной гостиницы. У меня есть одно общежитие такое в университете, новое, красивое. Нам Минобор его построил. Оно реально с условиями 3 звезды.
4: И сколько стоит там номер?
3: Он сейчас стоит те же 1000 с копейками рублей в месяц, потому что по закону я не могу взять больше. Нельзя. Общежития генерируют для университета убыток. Съемная квартира в Питере, наверное, меньше, чем за 50-60 тысяч не будет в месяц. Соответственно, если цена в такой университетской гостинице будет существенно меньше, чем городская съемная квартира, это уже для всех хорошо, потому что ребенок, либо семья платит меньше, и вуз получает больше.
2: Ситуация сильно различается по вузам и регионам. Например, в Ранхикс есть университетская гостиница. Но, как рассказывает один из выпускников вуза, заселиться туда он не смог. Не было мест, возможно, из-за того, что в вуз едет много чиновников из регионов. Ему пришлось снимать в Москве квартиру. А вот моя коллега Екатерина Штрыкова, недавно закончившая МГУ, говорит, что общежитие этого вуза кажется одной из самых дешевых в Москве.
5: Мы за учебный год с сентября по июнь платили меньше 2000, и это было супер дешево. Каждый раз, когда я рассказывала своим знакомым, сколько я плачу за общагу, они постоянно уточняли, в месяц так дешево. Я говорю, нет, это за учебный год. Но вот с 25-го, с 26-го учебного года МГУ поднял цены на проживание в общежитиях, и теперь учебный год в общаге МГУ стоит почти 6500. Но, тем не менее, это все еще мало в сравнении с тем, как платят студенты в других вузах, потому что, как мне рассказывали друзья, у кого-то 5000 выходит только один месяц.
2: Главный риск, чтобы появление университетских гостиниц не привело к сокращению числа обычных мест в общежитиях, рассуждает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
6: То есть, если общежитие пережило ремонт, находится в хорошем состоянии, то у вуза, естественно, появляется соблазн вывести это общежитие из общего фонда и передать его вот по такую гостиницу повышенной комфортности. Появляются вопросы, связанные с социальным неравенством. Это можно создавать там, где обеспеченность бюджетных студентов местами общежития 100%.
2: Но вопрос касается и платников. Им тоже предоставляют общежитие.

0: точно уже после бюджетников. Например, в МГУ, говорят студенты, это около 7 тысяч в месяц за место в комнате на двоих. А насколько доступными будут цены в университетских гостиницах, пока не ясно. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Бары готовятся к финалу чемпионата мира по футболу. Матч Аргентины-Испании пройдет в воскресенье 19 июля. Как заведение решает вопрос с лицензией на трансляцию и влияет ли футбол на их работу? Об этом Ольга Кашинская.
2: В большинстве специализированных баров местный финал Аргентины-Испания, который пройдет поздно вечером в воскресенье, уже нет. Хотя футбол сейчас смотрят в подавляющем большинстве заведений, где наливают пиво и есть экраны. Не мешает даже разница во времени со Штатами, из-за которой многие матчи завершаются глубокой ночью. Часть заведений адаптируется к запросу на ходу. Как стало понятно на личном опыте, в некоторых барах в принципе не знают, как включать звук на телетрансляции, впервые столкнувшись с такой просьбой только сейчас. Впрочем, и беззвучная трансляция большинство посетителей, как правило, устраивает. Чем ближе к финалу, тем больше посторонних людей охватывают фанатские настроения, делится ресторатор, автор концепции баров «Свинья и Роза» и «Пиги» в Москве и «Ангар» в подмосковном Переделкино Татьяна Мельникова.
3: В этот раз мы не ждали такого ажиотажа, который возник. И потому что было много неожиданных результатов, неожиданных вылетов, чемпионат был не скучно смотреть, реально ажиотаж. Как был, когда выступала Россия. С каждым следующим матчем рос интерес, подтянулись так называемые кузьмичи, это те болельщики, которые обычно не следят за футболом, а тут теперь на общей волне проявляют неподдельный интерес. Я сама во вторник зашла в паб, туда было просто непротично, что там было как в автобусе. Все трансляции, которые мы все в пабе проводим, на все на них получены соответствующие лицензии. Смотря через кого ты транслируешь, смотря какие условия у них, все эти сервисы, они предоставляют услуги для юрлиц, с правом трансляции, считает телевизор, считает, сколько у тебя народу, высчитывает, сколько это должно стоить. Это, в принципе, ощутимые деньги, но глупо их не платить. Это просто не быстро, надо было заранее чухнуть. Пренебрегают почти все, просто потому, что ходят проверять, как правило, таких, как мы. У нас телевизоров много, нас можно побольше штрафовать, и мы точно будем показывать.
2: В России лицензия на трансляцию чемпионата мира этого года принадлежит холдингу «Газпром Медиа». Трансляции между собой делят Кинопоиск и телеканал «Матч ТВ». Также матчи показывает онлайн-кинотеатр «Окко». Продолжится владелица сети петербургских пивных «Толстый фраер» Надежда Любина.
4: Мы их, конечно, включаем, конечно, мы показываем, но с полной посадки всюду.
5: То есть вы сами по своей инициативе включаете или там по запросу?
4: Ну, во-первых, это своей инициативе, а во-вторых, наша инициатива попадает под запрос. То есть у нас не бывает такого, что включено, а люди не сидят. Берем брони, пока можем взять. Когда мы не сможем, мы дальше как-то пытаемся двигать. Мы соблюдаем, мы платим и РАО, и смешно. И все подписки идут через подписки с юридических лиц.
2: Футбольную прибыль пытаются сгенерировать и непривычные к спорту заведения. Трансляции в последнее время можно увидеть в очень неожиданных местах. И на верандах дорогих ресторанов, и в обычных кафе. Иногда для этого даже используют проекторы, показывая трансляцию буквально на стенах. Некоторые из таких заведений просто включают Матч ТВ или используют личную подписку на Кинопоиск кого-то из сотрудников, что, естественно, незаконно. И в последнее время правообладатели стали гораздо пристальнее следить за такими предприимчивыми заведениями, говорит председатель комиссии по креативным индустриям Ассоциации юристов России Роман Лукьянов.
6: Оба таких подхода формально являются нарушением исключительных прав. Что в такой ситуации может произойти и на самом деле происходило уже неоднократно. Может возникнуть ситуация, когда правообладатель будет направлен на претензию. Как правило, это претензия с требованием о выплате компенсации. Ну, естественно, там в каких-то случаях все-таки держатели прав, заинтересованные в расширении сети лицензиатов, могут предложить заключить сделку лицензионную, где компенсируются вот эти несанкционированные показы. Если такая претензия не удовлетворена, то вполне вероятная ситуация, когда будет предъявлен гражданский иск с требованием взыскания компенсации. Суммы там разные, и 500 000 рублей есть, в зависимости от заведения, от масштаба, сетевое, не сетевое. Гипотетически возможен состав по 7.12 КОАП, это административный ответ. Здесь штраф может быть поменьше, но есть другой риск, могут изъять оборудование.
2: А у тех, кто на место в баре уже не рассчитывает, есть вариант посмотреть оставшиеся два матча в кинотеатре. Такие показы организуют сети «Формула кино» и «Синема Парк». Билеты на финал начинаются от 900 рублей. Залы, впрочем, пока почти не заполнены. Также финал и матч между Францией и Англией за третье место можно бесплатно посмотреть в фан-зонах в парке Горького в Москве и в гостином дворе в Петербурге. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Черногория планирует ввести визы для россиян с 1 октября. Об этом пишет местное издание «Дан» со ссылкой на источники, однако официального решения пока нет. Сейчас россияне могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Изменение связано с постепенным проведением визовой политики Черногории в соответствии с правилами ЕС. Оно коснется также Турции, Эмиратов и других стран. Продолжит вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Мкрычан.
7: Обязательное правило – это вести визы для россиян. Будет ли это 1 октября или нет – это огромный вопрос. Но то, что это случится рано или поздно, понятно, что россиянам лучше позже. Итак, Черногория, почему речь идет о 1 октября? Да это заканчивается высокий купальный сезон. В Черногории после 1 октября невозможно купаться в Адриатике. Поэтому как бы Черногория и тянет, чтобы самые два сладких месяца, июль-август, ну и плюс сентябрь третий, россияне спокойно приезжали без визы. Не ведут это 1 октября, ведут в следующем году. Но так или иначе, визы для россиян в Черногорию будут. Они будут абсолютно несложные. Это не Шенген. Не Франция, не Италия, уж тем более не Чехия или там Германия. Черногорские визы мы будем открывать примерно за неделю. Вот как сейчас мы открываем кипрские визы. Ясно, что ничего хорошего в этом нет. Лучше всегда без виз, чем визовое направление. Нравится ли россиянам Черногория? Ну, конечно, нравится. Недорогое направление на Адриатике, тем более было безвизовое. Да, в принципе, пока безвизовое. Да, нет прямых рейсов. Рейсы только через третьи страны, такие как Сербия или Армения. До недавнего времени через Кувейт было много рейсов. Тем не менее, россияне летят охотно в Черногорию. Это некая такая Европа. Понятно, что турпоток снизится, как только ведут визы, но он не сойдет на нет, как показывает практика той же Испании, Италии, Франции или Греции.
1: Александр Мкрычан, вице-президент Альянса туристических агентств России. По итогам прошлого года иностранные туристы совершили в Черногории почти 15 миллионов ночевок в объектах размещения. На россиян пришлось более 15% от них, то есть около 2,5 миллионов ночевок. Россия и Черногория подписали соглашение о 30-дневном безвизовом периоде для туристов еще в 2008 году.
8: Карьера с Ольгой Дементьевой.
9: Каждый пятый сотрудник в России сегодня – это зумер. Поэтому работодателям важно начать адаптацию молодых кадров с понятного маршрута. А мотивационные речи – уж потом. Давайте обсудим результаты исследования, где говорится, что поколение Z меняет рынок труда и заставляет компании пересматривать сам подход к управлению. Итак, исследование Fashion Bus Media и H2O Business Evolution показало, что молодым сотрудникам недостаточно просто предложить работу и рассказать о перспективах. Им важно понимать правила игры с самого начала. Когда руководитель говорит «со временем разберешься», для зумера это не мотивация, это неопределенность. А неопределенность – это один из главных факторов, который снижает вовлеченность. Поэтому первый вывод исследования очень простой. Адаптация начинается не с приветственной презентации, а с понятного маршрута. Молодому сотруднику важно знать, какие задачи у него будут в первый месяц, что считается хорошим результатом, кто поможет, если возникнут вопросы, и как он поймет, что движется в правильном направлении. Второй важный вывод касается обратной связи. Во многих компаниях до сих пор считается нормой обсудить результаты работы только в конце испытательного срока. Но для поколения Z это слишком долгий период без ориентиров. Намного эффективнее работают короткие регулярные встречи, где руководитель обсуждает прогресс, помогает разобраться со сложностями и вместе с сотрудником определяет следующие шаги. Еще одна интересная деталь. Почти половина участников исследования говорят, что ищут не стандартную карьеру, а собственный путь. Поэтому развитие для них – это не только новая должность, это новые компетенции, более сложные задачи и возможность видеть, как растет их влияние на результат. Получается, что поколение Z повышает требования не к количеству льгот, а к качеству управления. И, возможно, главный вывод именно в этом. Сегодня конкурентным преимуществом работодателя становится не только зарплата или известный бренд компании. Мотивировать будут те руководители, которые умеют создавать понятную, честную и предсказуемую среду, где сотрудник понимает, что делать, зачем это делать и как можно расти дальше.
8: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: У микрофона Сардар Авликулиев. Власти Орловской области отменили временную меру заправки автомобилей по системе ЧЕТ-НЕЧЕТ по четным и нечетным номерам машин в разные дни по причине стабилизации ситуации с топливом и отсутствия очередей на АЗС. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в Макс-канале. По словам Клычкова, заправка автомобилей по системе ЧЕТ-НЕЧЕТ была также введена в ряде других российских регионов, где после введения наблюдается значительное улучшение ситуации. Бельгийский депозитарий Euroclear после отклонения в суде апелляционной жалобы не признал юрисдикцию российского суда и назвал требования нелегитимными в Евросоюзе. Об этом ТАСС сообщил управляющий партнер адвокатского бюро Кульков, Колотилов и Покрышкин Максим Кульков, представляющий в суде интересы Euroclear. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу Euroclear на взыскание 18 триллионов 200 миллиардов рублей по иску Банка России. Новое правительство Венгрии инициировало расследование в отношении бывшего министра иностранных дел Петрос Ярта из-за его предполагаемых контактов с Россией, заявил венгерский премьер Петер Мадьяр. Сиарта на этой неделе подал в отставку. Стоимость самого дешевого билета на финал чемпионата мира по футболу превысила 8700 долларов или около 684 тысяч рублей с учетом сервисных сборов. Стоимость самых дорогих из доступных на платформе SeatGeek билетов превышает 114 тысяч долларов. Это около 8 миллионов 892 тысяч рублей. Финал, напомню, пройдет 19 июля в Нью-Йорке на стадионе MetLife, вмещающем 82,5 тысячи зрителей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Демарш экс-министра обороны Украины. Там прошли митинги в поддержку Михаила Федорова, которого Зеленский пытается срочно кем-то заменить. Сам Федоров публично потребовал вернуть ему кресло и отправить в отставку главкома Сырского. Его поддерживают в западных странах. Почему и что дальше? Комментарий Георгий Буфт. Новый бизнес Трампа. А по данным CNN, президент США покупает акции американских компаний, а затем рекламирует их в своих соцсетях. Среди таких компаний телеканал называет Nvidia, Tesla, Apple, US Steel и других. В Белом доме все отрицают, на что ссылается CNN и насколько это законно. И российский фондовый рынок рухнул до минимума с октября 2022 года. Индекс Мосбиржи вплотную приблизился к отметке в 2000 пунктов. Исторические минимумы обновили акции «Газпрома», банка ВТБ, крупнейшего застройщика страны «Самолет», национального холдинга ВК и еще десятки эмитентов. Почему такое стало возможным и как долго будет продолжаться? Подробности на Business FM. Мятеж технократа. Как отставка министра обороны Федорова превратилась в вызов Зеленскому? Отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины, формально упакованная в плановую смену правительства, за сутки переросла в самый острый внутриполитический кризис Киева с момента прошлогоднего Миндич-гейта. Уволенный министр отказался уходить тихо. Он публично потребовал отставки главкома ВСУ Александра Сырского, апеллировал через головы президента к армии и обществу, а на улице Киева, Львова, Одессы и Житомира вышли протестующие с тонками «Вова, что ты делаешь?». Как может развиваться ситуация? Комментарий Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает».
11: На первое место в качестве причины отставки Федорова вышел его конфликт с главкомом ВСУ Сырским, который признал в том числе и сам Зеленский. Он констатировал, что министр и главком живут в разных мирах и без его личного посредничества даже не садятся за один стол. По-хорошему, нужно сменить обоих, но одновременно я этого сделать не могу, признался он. За полгода 35-летний технократ, пришедший в Минобороны из Минцифры в январе, успел нажить в военной верхушке немало врагов. По слухам, он пытался внедрить в ВСУ бизнес-модели Кремниевой долины, обязательный полиграф для чиновников ведомства, перевоз закупок снарядов на открытые тендеры, внутренний аудит, вскрывший перерасход на 6,6 миллиардов долларов. Генералитет отвечал на это обвинениями в пиаре и вредной геймификации войны. Британская Financial Times со ссылкой на киевские источники пишет, что Федоров блокировал закупочные контракты, вопреки интересам влиятельных фигур. Наконец, он потребовал у Зеленского одновременно отставки Сырского и начальника генштаба Андрея Гнатова. Президент отказал и взял сторону главкома. Что логично, Сырский не имеет политических амбиций, а Зеленский помнит, как быстро нарастил политический вес прежний главком Залужный. Впрочем, официальным обоснованием отставки стал провал мобилизационной реформы. Зеленский добавил и геополитический аргумент, мол, если после сентябрьских думских выборов Путин объявит новую мобилизацию, Украине будет не до цифровых реформ. реформ и наводить порядок в ТЦК должен человек с силовым бэкграундом. По такой логике кандидатом на смену Федорова был выбран глава МВД Игорь Клименко, который, как обещает Зеленский, устранит позорные моменты бусификации. Федоров, однако, с Зеленским публично не согласился, обвинив в провале реформы мобилизации Генштаб. Парадокс в том, что увольняет министра на пике эффекта от его главной ставки – технологизации и цифровизации войны. Именно при Федорове дальнобойные удары по России стали систематическими. Важными решениями стали отключение терминалов Starlink для российских военных, запуск класса дешевых дронов с дальностью до 70 километров и проведение конкурса на производство более 100 тысяч таких аппаратов до конца года. Отдельная его заслуга – регулярные контакты с американскими IT-компаниями. В мае он принимал в Киеве гендиректора Palantir Technologies Алекса Карпа, подтвердив тогда, что ресурсы компании используются в ВСУ для анализа российских воздушных атак, обработки разведданных и планирования дальнобойных ударов по территории России. Совместная платформа Brave One Data Room, запущенная в январе по соглашению с Palantir, дала более чем сотни украинских команд бесплатный доступ к ИИ-продуктам компании. Свыше 80 моделей обучаются перехвату воздушных целей. В обмен на технологии Киев с подачи Федорова предлагает колоссальный массив реальных боевых данных, видео, дронов, телеметрию, статистику запуска российских дронов, все для обучения нейросетей. В орбите контактов Федорова и сооснователь Гугла Эрик Шмидт с венчурным фондом D3, который производит дрон-перехватчик Мирапс и ударный Хорнет, а также Илон Маск. Впрочем, эти же контакты сочтены подозрительными, поскольку вокруг своей армии дронов Федор выстроил целую сеть производителей и распорядителей военного бюджета, вступив в конкуренцию с группами, близкими окружению Зеленского, включая производителей вроде Firepoint. Реакция Евросоюза оказалась непривычно резкой. Еврокомиссар по обороне Андрис Кубилюс признался, и это стало большой неожиданностью, подчеркнув, что с Федором ЕС очень тесно сотрудничал и что за этот период удалось действительно многого добиться. Впрочем, по большому счету, Брюсселю все равно, кто станет министром, лишь бы украинская военная машина не сбавляла обороты. Пресса высказывается жестче чиновников. Та же Financial Times вышла с редакционной статьей «Саморазрушительная перестановка в Украине», а глава киевского бюро газеты Кристофер Миллер передал мрачное настроение в Раде, где выступление кандидатов в премьеры Корецкого депутаты от «Слуг народа» назвали набором банальностей и пустых лозунгов. Некоторые задаются вопросом, смогут ли теперь сторонники Федорова организовать достаточно масштабные протесты, а западные союзники оказать давление, чтобы Зеленский пересмотрел решение. Тем более, что в некоторых кругах Федорова уже почти открыто просит кандидатом в президенты. Его также открыто поддержал командующий объединенными силами ВСУ Дропатый. Сам он, впрочем, пока избегает лобовой атаки на Зеленского. Основной огонь ведет по Сырскому, который якобы, вместо того, чтобы придумать, как асимметрично победить Россию, придумал, как расколоть страну. Зеленскому оставлено пространство для маневра. Мол, он меня, как члена команды, за 7 лет не подводил. Я думаю, что президент услышит украинский народ, и ситуация будет исправлена, заявил он, отказавшись при этом от предложенной ему должности советника. Впрочем, сам по себе демарш, видя прямую апелляцию к обществу, а также к депутатам, и, что важнее всего, к войскам, которым Федоров рассказывает, как Сырский гнобит таланты. Это фактически открытый политический мятеж против верховного главнокомандующего. Зеленский же пока демонстрирует готовность стоять до конца, надеясь, что протесты выдохнутся, а Рада утвердит его, министра обороны.
1: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Дональд Трамп покупает акции американских компаний, затем рекламирует их в своих соцсетях. Журналисты телеканала CNN сопоставили публикации американского президента в Truth Social с его ежегодной финансовой декларацией. В качестве примера 15 апреля 2025 года Трамп написал, что американская NVIDIA объявила о планах по созданию в США суперкомпьютеров для искусственного интеллекта, а за несколько дней до этого Трамп купил акции компании на сумму от 200 до 500 тысяч долларов. Такой разброс объясняется тем, что в финансовой декларации президента США суммы сделок указаны в широких диапазонах, отмечает телеканал. Также Трамп продвигал в своих соцсетях компании Tesla, Apple, US Steel и другие, всего более 20. CNN, однако, отмечает, что прямых доказательств того, что Трамп получил со всего этого доход, нет. Соответствующих постов в Truth Social американский президент не публиковал. Комментирует управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
12: Трамп же, он сам не торгует на рынке, да? У него есть специальные институты, фонды, брокеры независимые, которые принимают решения о покупке и продаже тех или иных акций. Это первое. Второе, да, у Трампа нету траста слепого, так называемого, где бы он не был бенефициаром. С другой стороны, как президент, он может комментировать любые инвестиции любых компаний. И если мы посмотрим скорее в сторону американского законодательства, то конфликт интересов, безусловно, есть, но он скорее этический, чем юридический. И доказать, что Трамп говорил об этих акциях, либо упоминал акции этих компаний в позитивном свете для того, чтобы заработать, будет крайне сложно. Поэтому скорее это просто очередной вызов Трампу как президенту сегодня. Что будет после того, когда его президентский срок закончится, будет другая история. Если будет расследование, которое докажет, что Трамп непосредственно манипулировал рынком, то это уже, конечно, будет скорее уголовное преступление. Но, на мой взгляд, доказать в этой ситуации это будет крайне сложно. Ну и потом, как любой инвестор в фондовый рынок, понятно, что нападение в 2025 году, наверное, разумно было покупать, что он и делал в европейских странах. Я думаю, что это было бы, наверное, предметом расследования сразу в отношении руководителей, лидеров тех или иных стран. Но надо при этом все-таки понимать, что европейские страны в своем большинстве парламентские республики. А парламентские республики все-таки немножко по-другому устроены с точки зрения прав, власти и ограничений поведения для лидера партии, победившей на выборах. США все-таки президентская республика. И там немножко другая этика, другая культура отношения к деньгам, к инвестициям и к фондовому рынку.
1: Андрей Гольцблат, профессор Высшей школы экономики, управляющий партнер Гольцблат Партнерс. В Белом доме категорически отрицает, что Трамп когда-либо использовал свои соцсети в финансовых целях. По словам пресс-секретаря Анны Келли, цитата, «президент Трамп действует исключительно в интересах американской общественности». Конец цитаты. Насколько искусственный интеллект хорош при подборе кадров? Агентство Рейтер пишет, что в некоторых случаях и автоматизация при рекрутинге местами сказалась негативно, так как стало появляться больше краткосрочных вакансий. В Европе на это также повлияла экономическая неопределенность. Один из ведущих американских университетов недавно опубликовал исследование, в котором говорит, что в Штатах искусственный интеллект реже пропускает на собеседование вакансий от чернокожих соискателей и азиатов. При этом в США, отмечается в исследовании, 90% компаний уже используют ИИ при подборе сотрудников. В некоторых случаях боты на основе искусственного интеллекта даже проводят интервью. А применяется ли ИИ при рекрутинге в России, насколько он хорош, отвечает замдиректора департамента по подбору кадровой компании Unity Борислав Каленский.
13: В России такое есть, но не настолько массовый характер носит, нежели как на Западе. У нас это присутствует в основном на стадии именно скрининга, отбора первично резюме. Так, чтобы интервью проводили ИИ, но это редкость большая. С точки зрения скрининга, да вы знаете, крупные компании этим активно пользуются, разные сектора, и производственные, сфера, и банковская, ну, IT, само собой, безусловно. Поэтому я бы сказал, что практически все, если мы говорим особенно о крупном бизнесе, у кого есть бюджет для этого. Как всегда, это палка о двух концах. Есть определенные плюсы, есть определенные минусы, потому что алгоритмы, они сами по себе бездушны, и они не могут определить порой весьма ценного, интересного сотрудника, потому что соответственно, действует, да, исходя из того алгоритма и сценария. А все-таки человек, у него есть, ну, своего рода шестое чувство, чутье определенное, и он, знаете, банально, даже вот на своем опыте могу как пример привести, даже фотография на резюме может качнуть маятник, да, подходит, не подходит человек, даже если по каким-то параметрам, да, он не совсем соответствует. Или наоборот, да, резюме идеальное, но фотография спорная.
14: А считаете ли вы, что нужно какое-то регулирование в этом вопросе?
13: В любом случае, мы к этому придем. Я, честно говоря, считаю, что так или иначе нужно, но к этому тоже надо подходить очень сбалансированно, потому что нельзя подходить с точки зрения законотворчества, да, исключительно с точки зрения ограничений и запретов. Но регуляция должна быть, безусловно, потому что так или иначе мы должны уже отказаться давно от иллюзий и принять те реалии рынка, которые присутствуют. И у нас нет бесконечного выбора специалистов.
1: Борислав Каленский, кадровая компания Unity. Ранее газета New York Times писала, что соискатели при поиске работы в своих резюме пишут белым текстом на белом фоне, что они самые лучшие сотрудники, и их определенно стоит взять на работу. Таким образом, этот текст не видим для человека, но искусственный интеллект его видит и принимает решение, воспринимая написанный текст как команду.
8: Компании и корпорации.
15: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
2: В России приостановили выпуск электрогрузовиков EVM Pro. В будущем планируется перезапуск. Как отметил гендиректор Илья Рашкин, проект приостановлен временно с учетом ограниченности ресурсов. Электрогрузомобиль EVM Pro был представлен в феврале 2022 года. Он был создан на базе шасси УАЗ Профи. Запас хода электромобиля массой 3,5 тонны на одном заряде составляет до 300 километров. Допустимая полезная нагрузка при этом может достигать тонны. Грузовик может использоваться и в городской среде. Выручка компании «Логика молока», одного из ведущих производителей молочных продуктов, детского питания и напитков на растительной основе в России, в первом полугодии составила 84,5 миллиардов рублей, что на 3,5% больше, чем за тот же период год назад. Совокупные продажи молочной продукции увеличились на 3%, достигнув 510 тысяч тонн. Компания заявляет, что рассчитывает по итогам года преодолеть отметку в 1 000 000 тонн готовой продукции. Завод по производству роботов-гуманоидов компании Ubitech Robotics запустит в Алма-Ате в следующем году. Строительство завода уже началось. Проект включает не только производство роботов, но и создание инженерно-исследовательского центра, внедрение современных технологий и подготовку казахстанских специалистов в сфере робототехники. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Борьбу с прогульщиками в вузах возглавит «Большой брат». Компания Intech Labs, технологический партнер Ростеха, разработала видеоаналитику на основе искусственного интеллекта, который поможет университетам выявлять прогуливающих занятия студентов и распознавать на входе нарушителей, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию. Заставит ли это студентов серьезнее относиться к учебе, что думают об этом преподаватели? И есть ли такая слежка в зарубежных топовых университетах? Светлана Чередникова продолжит.
2: Искусственный интеллект Intech Labs анализирует видеопоток с камер в аудитории и определяет количество посетителей лекций и семинаров. На базе этих данных ВУЗ видит статистику посещаемости конкретного занятия. Сейчас решение внедряется в нескольких аудиториях в одном из крупнейших российских высших учебных заведений, говорится в сообщении разработчика. Кроме того, ИИ может использоваться на входе в учебное заведение и работать с черными списками. Система будет давать тревожный сигнал на пункт охраны, если распознала, например, объявленного в розыск человека. Также ИИ позволит определить востребованность того или иного предмета среди студентов. Если во время лекции или семинара аудитория пустует, то, возможно, стоит пересмотреть учебную программу и адаптировать ее под реальные запросы учащихся. А главное, когда студенты понимают, что их реальная посещаемость фиксируется, они начинают относиться к учебе серьезнее. Последний тезис спорный, считает студентка факультета журналистики МГУ Арина Буракова.
15: Личность прогульщиков очень сильно стигматизирована. Очень часто это не те люди, которые просто хотят прогулять пару, потому что им лень туда идти. Очень часто это студенты, которые, например, работают, и смена у них начинается уже во время вечерних пар. И если это лекция, на которой еще и не отмечают, конечно, в приоритете надо на работу. Я не думаю, что такой подход кого-либо замотивирует чаще ходить на пары. Во всяком случае, это не замотивирует их слушать лекции, что-то делать на лекциях. Будет просто мертвая аудитория, которая либо спит, либо занимается своими делами, либо также дистанционно работает. Без использования искусственного интеллекта аудитория хотя бы будет состоять из тех, кто добровольно выбрал пойти на эту лекцию и который действительно ее слушает.
2: С технической точки зрения разработка подобные программы видеоаналитики для университета носят скорее не прорывной, а утилитарный характер, отмечает эксперт по информационной безопасности, гендиректор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
16: Это простая технология распознания лиц. Просто ее внедряют в вузы с определенными доп. Настройками. Я удивлен, что это раньше не использовалось, потому что камеры есть, программы необходимые все есть. Такие, кстати, системы есть, они используются, бывает, на заводах. Там, например, смотрят, чтобы все работники были в нужных зонах и не было каких-то проблем. Также в системах «Умный город» используются, в том числе, иногда по изображению, иногда по звуку. Если мы говорим про именно вузы, да, технологии известные, их немножко просто поднастроили под конкретные задачи. Кстати, эти настройки можно делать не под все вузы, а под каждый конкретный.
2: Преподавательский состав прохладно смотрит на контроль ИИ и считает это скорее данью цифровой моде. Во-первых, в каждом вузе уже есть пропускная система, отслеживающая, как часто студент ходит на занятия и когда возвращается в кампус. А в аудиториях есть камеры. Во-вторых, посещаемость контролирует преподаватель, если для него этот показатель важен, а также периодически проверяет учебная часть. Но главное, новая программа требует финансовых затрат при неочевидной эффективности. Продолжает доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
17: В финансовом университете даже были такие эксперименты. Разработка программ с нашего факультета информационных технологий, больших баз данных, когда при помощи камеры в аудитории можно было бы увидеть, в зависимости от того, куда там смотрят студенты, они вообще сосредоточены или не сосредоточены на семинаре. Но не пошла эта история, потому что возникает вопрос, а что дальше? Поэтому вот эти эксперименты, они могут быть интересны именно разработчикам, но вряд ли они каким-то образом повлияют на улучшение качества, уж тем более на стимулирование студентов присутствовать или отсутствовать на лекции. Любой контроль, он требует людей, времени и, естественно, денег. И самое главное, понимать, а ради чего это делать.
2: Стоит отметить, что месяц назад против головной компании разработчика НТ-Клаб МКО НТХ Евросоюз ввел санкции. Позднее НТ-Клаб заявила, что адаптировалась к ним. Компания уже более 10 лет разрабатывает технологии видеоаналитики на базе нейросетей. Она реализовала проекты для государства и бизнеса в 34 странах и более чем в 70 регионах России. Кстати, о зарубежном опыте. Известно, что топовые вузы на Западе стоят дорого. В них не так сложно поступить, но очень легко вылететь за плохую успеваемость. Контролировать с помощью камер посещаемость занятий студентами там наверняка могут, но не собираются. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: В Евросоюзе запретили не только продавать, но и рекламировать туристические поездки в Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на европейских юристов. По их словам, под запретом даже плакаты, рекламирующие туры в Россию. Ограничение касается европейских туроператоров и турагентств. Тем европейцам, которые все же решили посетить Россию, приходится самостоятельно организовывать путешествия. Впрочем, такие ограничения заработали еще в конце прошлого года в рамках 19-го пакета санкций. Едут ли сейчас в Россию туристы из Европы? Наблюдениями делится журналист, жительница Германии Мария Волкова.
18: Мне кажется, что с 2022 года в Россию практически нет туров. Ездят в Россию в основном только те, которые заявляют как туристические цели посещения родственников, друзей. Ну, например, супруга русская, муж немец, он тоже делает визы, заявляет как туристическую цель. И, кстати, ему очень часто именно компании оформляют, конечно, поездку, то есть там отель для этого бронируют. Оставалось какое-то количество туристов, кто ездил именно по таким целям, но скорее это было больше посещение родственников и друзей, поэтому, по-моему, в прошлом году только 65 тысяч туристов из Германии посетило Россию, что, кстати, даже не так мало, если в общей группе смотреть. Но такого, конечно, как раньше, чтобы Россия была действительно таким местом, куда немцы стремились в поездку, нет. Потому что вот если говорить про то, как раньше было, то я прям помню еще времена, когда было очень много в туристических каталогах рекламы России, и это в основном было Прибалтика, тур на лайнере с заездом в Санкт-Петербург, и это всегда преподносилось больше не как страны Балтики, что посещают, а как тур в Россию на лайнере. Это было очень популярно. Сейчас такого нет, и вот эта реклама, например, который ты видишь в каталогах, да, то есть там есть условно ЮАР, Австралия, раньше была Россия, сейчас тоже нет.
1: Мария Волкова, жительница Германии. Как ранее поясняли отраслевые эксперты, принимающие туркомпании в России, все эти ограничения не затрагивают. Индекс Московской биржи обвалился более чем на 4%, обновив минимум с октября 2022 года. Вечернюю сессию падения продолжилось. Индекс Мосбиржи вплотную приблизился к отметке в 2000 пунктов. Бумаги «Газпрома», ВТБ, ВК, самолеты и ряда других компаний обновили исторические минимумы. Иран и США обменялись очередной серией ударов, но нефть на это почти не реагировала, а вот рубль просел примерно на 1% с четвертью к основным валютам. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
19: Очередной день падения на российском рынке акций, причем день заметного, даже, наверное, все-таки обвального падения, учитывая, что индекс Московской биржи потерял 4,2% и закрылся на уровне 2022 пункта. Легко прошли значение 2100, хотя до этого рынок серьезно бился об этот уровень, но пробить не удавалось. Пробили в четверг и понеслись к уровням 2000, ну а дальше, как говорят некоторые участники торгов, открывается дорога на минимальные значения 2100. 2022 года. Я напомню, это район 1700 по индексу Московской биржи. Хотя в четверг индекс Мосбиржи обновил минимум с октября 2022 года. Причем исторические минимальные значения обновили несколько бумаг. Наиболее ликвидных – это акции «Газпрома», «ВТБ» и «ВК». Акции «Газпрома» впервые с 2008 года опускались ниже 84 рублей. Но к падению присоединился и российский рубль. Китайская валюта выросла на 14 копеек. Закрытие юаня 11 рублей 58 копеек. Таким образом, юань вышел из коридора привычного, где верхняя граница была 11.50, нижняя 11 рублей. Ну, посмотрим. Если неделю закрываем выше, не исключено и дальнейшее снижение рубля. Ну и доллар США подорожал на 1.5%. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то четверг вечер 78 рублей 70 копеек. При этом стабильными, более-менее стабильными остаются цены на нефть. Если, опять же, посмотреть на вечер четверга, это 84,5 доллара за баррель смеси Brent. Но рынок не спешит усиливать, увеличивать премию за риск или геополитическую премию стоимости барреля. Довольно спокойно пока воспринимает все, что происходит в Персидском заливе, хотя многие участники торгов отмечают, что это некое поддельное спокойствие, учитывая, что США и Иран продолжают обмениваться ударами. Четверг здесь не стал исключением, и американские вооруженные силы нанесли очередную волну ударов по Ирану, и корпус стражи Исламской революции нанес удары по авиабазе США в Кувейте. Но при этом еще средства массовой информации Ирана говорят и пишут, что при помощи хуситов готовится перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива. Ну и, как мы себя прекрасно понимаем, Ормузский пролив по факту тоже закрыт. Так что впереди не исключено и более сильное движение на рынке нефти.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
8: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
20: Зумеры начинают играть все более заметную роль на рынке недвижимости. Их интерес к покупке жилья растет. Например, по оценкам компании «Главстрой регионы», количество обращений молодых покупателей в 2025 году увеличилось на 48% по сравнению с 2024. Их оценка офисной среды становится все более важной для работодателей и девелоперов. Как напоминает директор департамента аренды и продаж коммерческой недвижимости ГК «Галс Девелопмент» Светлана Мазур, по прогнозам к 2025 году зумеры будут крупнейшей поколенческой группой сотрудников. Но и сегодня компании учитывают запросы молодых людей, которым нужен офис функциональный, современный и многосценарный. Даже их мнение по поводу городского благоустройства приобретает все больше вес. Ведь от степени его позитива отчасти зависит, захочет ли зумер закрепиться в своем городе или отправиться искать лучшей доли на стороне. Недавнее совместное исследование архитектурного Пергаев-бюро и технопарка «Аэро» как раз было посвящено тому, как зумеры оценивают общественные пространства и их обустройство в больших городах страны. В исследовании приняли участие жители 20 городов: Костромы, Уфы, Липецка, Читы, Вологды, Перми, Екатеринбурга, Новосибирска, Севастополя и других. Краткий итог. Молодежь воспринимает городскую среду как место для восстановления и эмоциональной разгрузки. Поэтому среди наиболее востребованных элементов уличной мебели оказались лежаки, шезлонги, мягкие зоны отдыха и качели. В условиях информационной перегруженности зумеры отдают предпочтение минималистичным решениям, которые органично вписываются в окружающее пространство и создают ощущение комфорта. И, увы, в большинстве городов качество общественных пространств пока не соответствует ожиданиям нового поколения. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
8: Недвижимость на Business FM. После службы в бизнесе. Евгений Шушков, ветеран СВО.
21: Стать бизнесменом, наверное, я хотел всегда. Вышел в отставку и сразу же начал работу в этом направлении проводить. Самая качественная адаптация – заняться чем-то.
8: Бизнес-планы, бизнес-истории Евгения Шушкова в специальном репортаже Олеси Савоськиной. В субботу после полудня и после 16. Только на Business FM. Thank you.
0: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
10: У микрофона Сердар Авликулиев. Никаких жестких ограничений на покупку топлива «Мариэл» вводить не будут, заявил глава республики Юрий Зайцев. По его словам, жители в режиме реального времени смогут отслеживать наличие топлива на автозаправочных станциях, его стоимость и количество человек в очереди. У Соединенных Штатов на восстановление арсеналов после конфликта с Ираном при условии, что Конгресс выделит достаточное финансирование, уйдет не меньше 4 лет, пишет издание «Хилл». Если же США сейчас продолжит активно воевать, то этот срок может растянуться еще на несколько лет, отмечает газета. К моменту подписания меморандума в июне американские военные выпустили около 13 тысяч боеприпасов. Было израсходовано более половины ракет «Патриот» и свыше 45% высокоточных ударных ракет. Ракет сообщали ранее в Центральном командовании армии США. Обращение президента США Дональда Трампа к согражданам будет посвящено предполагаемому иностранному вмешательству в выборы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролин Ливит на регулярном брифинге для журналистов. Россия, Китай и еще более 25 стран подписали соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта, сообщает РИА Новости. Церемония прошла в Шанхае. По словам премьера Госсовета КНР Ли Цяна, искусственный интеллект рискует стать исключительной забавой некоторых стран и компаний, если международное сообщество не будет сотрудничать в сфере высоких технологий. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пончелеев. Здравствуйте. Ростех представил комплекс «Паутина» для защиты промышленных объектов от атак беспилотников. Натянутые на металлоконструкции сеть способна выдержать попадание большинства украинских дальнобойных дронов. Почему такое решение не представили раньше и поможет ли оно защитить российские НПЗ? Новым премьером Украины Раду утвердила главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого, которого называют человеком Миндича. Глава МВД Клименко отказался от должности министра обороны. В Рио назначен глава СГУ «Хмара». А на улицах прошли митинги в поддержку экс-министра Федорова, которого продвигают в западных странах. Что и почему происходит в украинских верхах? Приложение экосистемы ВК исчезли из Google Play. Это непосредственно ВКонтакте, мессенджер Макс, Одноклассники, почта Mail.ru и прочие. Уже установленные сервисы и приложения работают, но обновить их или установить на новое устройство будет непросто. С чем это связано и что делать? Подробности на Business FM. Поможет ли паутина защитить российские НПЗ? Ростех представил комплекс защиты инфраструктуры и промпредприятий от беспилотников. Это система паутины, и в настоящее время она уже проходит опытную эксплуатацию на ряде объектов. По сути, это сплошная прочная сеть, натянутая на модульные металлоконструкции. В Ростехе заявляют, что окутать паутиной можно объекты любой площади. А Валерий Бадоев продолжит.
3: Одно из очевидных преимуществ паутины – ее модульность. Металлоконструкции, проще говоря, опоры, собираются на болтовых соединениях и не требуют сварки. По необходимости можно заказать дополнительные элементы и, как говорят в Ростехе, защитить объекты любой площади. В базовом варианте паутина может остановить 200-килограммовый беспилотник, летящий на скорости 250 км в час. Это подавляющее большинство атакующих дронов, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
22: Почему такая конструкция не была создана, достаточно давно? Вероятно, вызвано тем, что велся сбор информации о том, какие потребности по защите. Возможно, пробовали разные варианты. Под эти характеристики попадает подавляющее большинство дронов ФПВ, попадает подавляющее большинство дронов, которые, ну, собственно, типа лютые и тому подобное, то есть тихоходные дроны с поршневыми двигателями, которые наносят удары в глубину территории Российской Федерации.
3: Антидроновыми сетками те же НПЗ окутывали и раньше. По крайней мере, такие сообщения появились еще в 2024 году. Но атаки все равно продолжились, так что, видимо, паутина – это какой-то доработанный вариант. В первую очередь, как говорят эксперты, дроны атакуют на НПЗ установки первичной обработки нефти, а это важная часть завода. Без нефтепродуктов с этих установок остальная часть НПЗ не может производить топливо. В Ростехе заявляют, что паутина способна защищать объекты высотой более 25 метров. На крупных НПЗ установки первичной обработки, это узнаваемые ректификационные колонны, могут достигать и 80 метров в высоту. Но в большинстве своем они все-таки поменьше, а защищать их – главная задача, говорит управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
4: Они не настолько высокие, можно сказать, что, может быть, 9-этажный дом, установки самые большие. С колонны первичной переработки проще идентифицировать и поразить. Не самая сложная техническая часть, но такая довольно-таки долгая для ремонта, для поставки комплектующих. Например, если поражаются какие-то трубопроводы, да их проще сделать. Резервуары тоже значительно проще сделать. Это такие крупные объекты, которые есть на МПЗ. Соответственно, защита колонны – это, наверное, такая первоочередная мера.
3: Впрочем, стопроцентные гарантии паутина вряд ли может предоставить, так как НПЗ в целом уязвимы, считает исполнительный директор группы компании «Меридиан» Петр Самсонов.
5: Мы имеем дело с легко воспламеняемой жидкостью. Соответственно, через сетку по-любому пройдет какая-то струя, а много-то не надо. Нужно совсем чуть-чуть, чтобы это все опять загорелось. По-хорошему, здесь какие-то другие решения должны быть.
3: С этим, в принципе, согласен и сам Ростех. В идеале комплекс паутина должен работать вкупе с другими антидотами.